0: Товары, которые находились на нем, вернутся в продажу. По подмосковной электростали компания обещает корректно отобразить все товары в отчетах селлеров и дать обновленный статус по выплатам. Но сами продавцы думают, вряд ли какие-то товары удалось спасти. А единственный канал связи с площадкой – написать в поддержку. Ответ пообещали дать через 30 дней, говорит Георгий, который занимается продажей обуви. На пострадавших складах у него были остатки на 500 000 рублей.
1: В первый же день, даже вот утром, когда это все еще горело, мы отправили им запрос, каким образом будет прорабатываться вопрос компенсации, когда это будет. Они написали, что ожидать информацию, через 30 дней мы к вам вернемся. Сейчас просто в выжидательной позиции. Они заявили, что готовы как-то проработать схему с выплатами селлером. Я не знаю, будет 5%, 10%, 50% или это полная компенсация, что, конечно, очень сильно вряд ли. Но мы надеемся, что что-то мы с этого дела получим.
0: По условиям недавно измененной оферты, Wildberries не несет ответственности за товары при атаках беспилотников. Хотя Татьяна Ким и пообещала продавцам некие выплаты. На фоне отсутствия хоть какой-то информации в чатах селлеров разгораются обсуждения. А если и выплатят, то всем ли? И вдруг выплачивать будут только тем, кто сможет доказать происхождение товара и предоставить документы по себестоимости. Подтверждений такой версии не было. Но это беспокоит многих, говорит основательница фабрики детской одежды в Ярославской области селлер Галина Ворожбит, у которой на складе в электростали был товар на 6 миллионов рублей.
2: То есть это или производители, которые, как мы производим, у нас есть закупка материалов, у нас есть зарплата, а есть люди, которые ввозили товар через карго. Естественно, у них никаких документов нет. Но тут у меня вопрос возникает. То есть компания Wildberries торговала всем товаром, не спрашивая у людей документов о его происхождении. А когда люди попросят компенсацию, и если вдруг, не дай бог, им откажут, хотя бы в каком-либо размере, я считаю, это будет несправедливо.
0: Особенно многих тревожит, что в конце июля нужно заплатить налоги за прошлый год. И те, кто потерял все, сейчас делают выбор. Заплатить налог или вместо этого закупить товар на осень-зиму, чтобы иметь возможность хоть как-то продолжить бизнес. Сейчас для них критически нужны налоговые каникулы, говорит Ворожбит. В Кремле заявили, что ситуация у Wildberries после атаки на их склады непростая. Кабмин занимается этим вопросом. Приблизительные оценки совокупного ущерба от 100 до 250 миллиардов рублей, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. И это сопоставимо с чистой прибылью Wildberries Rus – 175 миллиардов за прошлый год. Основная масса товаров на складах, скорее всего, уже непригодна для продажи, считает Алдухов.
3: Даже если там сгорело не все, основная масса товара, я думаю, что почти все пришло в негодность, потому что могло либо быть залито водой в процессе пожаротушения, либо же просто-напросто товар сам полностью пропах непосредственно пожаром, поэтому вряд ли этот товар подлежит дальнейшей реализации. Я думаю, что можно считать, что и Котовская электросталь уничтожена с точки зрения товарной массы полностью. Я полагаю, что сейчас мяч на стороне государства, в зависимости от того, какую позицию непосредственно займет государство, будет зависеть то, какую компенсацию получат ли продавцы и в каком размере. Мы говорим сейчас, по сути, про крайне высокую долю вероятности банкротства огромного количества компаний. Мы знаем продавцов, у которых ущерб только для их компании на складах составляет сотни миллионов рублей даже в себестоимости.
0: Для селлеров сейчас вопрос, что делать дальше. Страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, делится наблюдениями Павел Брун, руководитель компании MasterProf, продукция которой также поставляется на маркетплейсы. При том, что еще пару недель назад Озон предлагал страхование товара именно от таких случаев, говорит он.
4: А с Wildberries такой страховки нет. По крайней мере, Wildberries ее не предлагает. Соответственно, мы решили обратиться самостоятельно в страховые компании с тем, чтобы нашу продукцию, наши поставки застраховали. Конечно же, после инцидента, который произошел 2 дня назад с попаданием беспилотников в склад, нам все страховые отказали, никто страховать не хочет. То есть они просто отказываются делать даже расчет.
0: Часть складов Wildberries сократит работу в ночное время. Подмосковные Каледино, Новокаледино и Сынково не будут работать с 2 до 6 ночи, как заявлено, решение принято в целях безопасности. Но эксперты говорят, это не панацея, ведь атаки могут быть не только в это время. И с точки зрения бизнеса тоже есть вопросы. Скорее всего, это скажется на скорости логистики. Впрочем, пока, говорят селлеры, они не заметили перетока покупателей на конкурирующие маркетплейсы. Но сами думают о том, чтобы диверсифицироваться, работать с разными площадками, хранить меньше и на разных складах. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
5: Пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в электростале, полностью ликвидирован, заявили в компании. Принятые правительством меры позволили частично нормализовать обстановку на рынке топлива в России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке. Среди предпринятых шагов он перечислил запрет экспорта нефтепродуктов, увеличение производства, импорт топлива и перенос ремонтов на заводах. Мы спросили автомобилистов в регионах, улучшилась ли у них ситуация с топливом.
6: Екатерина Ворупаева, журналист из Иркутска, автомобилист с 20-летним стажем, говорит, что в конце июня люди стояли в очередях по 10-12 часов. Сейчас этого нет. Несколько минут придется постоять на крупных сетевых заправках. На независимых АЗС все свободно, поскольку цены выше.
7: Ситуацию я отслеживаю на собственной шкуре и могу сказать, что сейчас она значительно лучше, чем была в конце июня. Во-первых, сейчас увеличилось количество заправок, в том числе независимых. Там, конечно, цены повыше, но там практически нет очередей. На Роснефти сохраняются очереди, но их проходят 20 минут, 15 минут, полчаса максимум. Во всяком случае, в Иркутске. Работают прекрасно чаты, где люди обмениваются информацией. Есть виртуальные карты и разные другие интернет-сервисы, которые позволяют посмотреть, где есть бензин. Не знаю, насколько все это связано с тем, что говорят на федеральном уровне. У нас ситуация стала рассасываться после того, как губернатор съездил в Москву, встречался с Новаком, встречался с другими федеральными чиновниками. После его возвращения все как-то постепенно нормализовалось. Цены выросли. На Роснефти не так существенно, на Крайсе, на Омни, на БРК. Иногда там просто процентов на 20-15 выше, чем на Роснефти. У нас продолжают сохраняться ограничения. Канистры не наливают, только в бак на всех заправках. Там есть определенный список потребителей, которые имеют право заправляться вот таким вот образом. Но они должны предоставить документ, выданный муниципалитетом. И опять же 30 литров в бак. Тоже ограничения существуют. То есть еще не полностью мы можем расслабиться.
6: Анна, жительница Забайкальского края, рассказала Бизнес ФМ, что проблем с топливом нет, но ограничения сохраняются, а цены кусаются.
8: Дефицита топлива на сегодняшний день у нас не наблюдается. Ситуация значительно улучшилась. Абсолютно никаких очередей нет. Спокойно приезжаем, заправляемся, все заправки работают.
9: Ограничения в вашем регионе на отпуск топлива тоже сняли?
8: Нет, ограничения есть. На разных заправках разные. Где 15, где 20 литров, ограничения есть. Но бывают ситуации, что, например, ближе к вечеру, если приезжаешь на заправку, то бензина уже нет, то есть суточный лимит уже закончился, и в этом случае тогда нужно приезжать утром пораньше, чтобы заправиться. Приехать на заправку с утра пораньше. Очень сильно цены повысились, конечно. Если раньше 95-й у нас стоил 82 рубля, то сейчас это в пределах 89-90 рублей. На 92-й, на 95-й цены поднялись рублей на 10. В начале кризиса мы по трое суток стояли в очереди, чтобы заправить 10 литров бензина. А сейчас, когда есть наличие бензин, мне кажется, уже люди не смотрят даже на цены, потому что просто рады тому, что есть бензин.
6: Егор Рябков, водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси», говорит, что точно спал ажиотаж, цены на некоторых АЗС взлетели до 140 рублей, а каждый пятый таксист ушел с линии.
10: Дефицит топлива, скорее всего, не ушел, а вот ушел ажиотаж. То есть люди, видимо, пересели на общественный транспорт, на заправках, где цена в пределах разумного. Иногда есть очереди, но обычно там машин 10-20. На заправках, где бензин дороже, там очередей нет вообще. Это в Краснодаре. Если чуть-чуть в сторону отъехать, чем ближе к Крымскому мосту, тем сложнее ситуация. Там, видимо, с Крыма едут, заправляются и возвращаются обратно. В канистры гарантированно не заправляют. Я даже спрашивал у заправщика, он говорит, что если он даже пойдет мне навстречу и за денежку дополнительную зальет мне в канистру, его оштрафуют на 5000 рублей. Это распоряжение не владельца заправки, а властей. По литрам на некоторых АЗС 15 литров, на некоторых 20. Через приложение Яндекс.Таксометр можно спокойно залить 30. Те, которые в заправке работают, на них топливо есть. Да, иногда его распродают за полдня, эту заправку закрывают целиком, к этому уже все привыкли. На Роснефти, Газпроме, Лукойле цена обычная, в районе 70 с копейками рублей, до 80 в зависимости от сорта, а на заправках, которые не крупные, но сетевые, там цена бензина 95-130, а то и 140 рублей.
5: Многие ли ваши коллеги ушли с линии из-за топливного кризиса?
10: наверное, каждый пятый. Точно остались те, кто работает на газу. Машин стало на дорогах поменьше. Все ездят аккуратно. Такого, чтобы гоняли по вечерам с выхлопом гремя, таких уже вообще почти не осталось. За городом 90 все соблюдают ограничения. Экономят топливо.
11: Решение проблемы с лихачами пришло откуда не ждали.
10: Откуда не ждали, да, внезапно.
5: Ранее сообщалось, что ФАС возбудило 15 дел и выдало 38 предупреждений нефтяным компаниям и независимым продавцам за завышение цен на топливо. На высокие цены на дистопливо ФАС пожаловались аграрии из Новосибирской и Липецкой областей, а также Республики Коми. Большой театр станет еще больше. Это заявил глава Большого Имаринки Валерий Георгиев. Его слова приводит Интерфакс. По его словам, на ближайшее время театр планирует довести количество зрительских мест в театре до 5 или 6 тысяч. Это будет в какой-то степени революционным, сказал Георгиев. Возможно ли такое на практике, комментирует архитектор, руководитель архитектурно-строительного бюро Карлсон ЭК, руководитель театрального пространства внутри Олег Карлсон.
12: Дворец съезда переименовать в Большой театр, то тогда да, там 6 тысяч зрителей. Там все поменяется, акустика, но это нереально, это должно быть. Задача акустики, задача вентиляции. Сдохнут люди просто. Нереально.
13: И потом наверняка какие-то изменения строго регламентированы. Это же памятник архитектуры.
12: Ну, в том-то и дело. Это как скрипка настроенная. Там же акустика сумасшедшая. Там же ничего случайного нет. Количество людей увеличивается, значит, это вентиляция. Должна быть полностью переделана. И сидеть там, ну, в принципе, стоя можно смотреть. 5 часов не получится. Ну, это казус, господи. Это какой-то очень похоже на троллинг и фейк. Если, конечно, там задействовать еще малые сцены, репзалы одновременно, наверное, можно будет еще там. Нет, это глупость, конечно.
13: Ну, во всяком случае, если говорить о вместимости вот этого исторического здания, да?
12: Это бред, это все. Нарушать историческую ткань. Все надо будет заново. Все переделалось.
5: Олег Карлсон, руководитель театрального пространства «Внутри». Сейчас Большой театр вмещает до 2500 зрителей. Как отметил Валерий Георгиев, ранее процедура расширения с 1700 до 6000 мест прошел Мариинский театр.
14: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Медный бунт 1662 года почти на 40 лет отсрочил введение в России медных денег. Их повелел чеканить уже Петр I. В 1700 году всем российским подданным было объявлено, чтобы, цитата, «ныне и впредь ко всякому мелкому торгу ходить и торговать и в пошлинные сборы иметь без всякого прикословия медные денежки и полушки и полуполушки, которые ныне по государеву указу делают и будут делать на Москве». С 1704 года к перечисленным деньгам добавится медная копейка, а в 1723-м – пятачок. С тех пор в России мелкая разменная монета из меди и различных сплавов уже не выходит из обращения, даже в эпоху безналичных платежей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Крым дополнительно получит 5 миллиардов рублей из федерального бюджета на выплаты оставшимся без света жителям. Единовременная выплата составит 15 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, на федеральном уровне также обсуждаются дополнительные меры поддержки бизнеса. Так, с Минтрудом уже согласована выплата работникам предприятий, временно находящихся в простое. Казахстан до конца недели приостановит поставки нефти по трубопроводу в Новороссийск из-за ударов по танкерам. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник, судовладельцы опасаются отправлять свои танкеры к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума. Издания отмечают, что это может заставить Казахстан сократить нефтедобычу, поскольку выхода к морю у республики нет. И 80% нефти уходят на экспорт именно через трубопроводы КТК. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал несправедливыми комиссии маркетплейсов. В регионе проработают инициативу по пересмотру базы НДС для продавцов. Сейчас в нее включается комиссия торговых площадок, которые доходят до 50-70% от стоимости товара. Никитин также добавил, что регион обратится в правительство с просьбой о моратории на взимание платы либо на индексацию платежей перевозчиков в системе «Платон». Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал продление Арбатско-Покровской линии метро за МКАД до района Восточный. Застроящиеся сейчас станции Гальянова появятся еще несколько. Это позволит разгрузить Щелковское шоссе. Подчеркивается, что продление синей ветки не задержит открытие станции Гальянова. Оно запланировано на 2028 год. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: У микрофона Алексей Пантелеев, и слушайте Бизнес ФМ. Выпускники ставят новые рекорды на ЕГЭ. По данным Минпросвещения, число сдавших единый госэкзамен на максимальный балл у школьников увеличилось в этом году. А вместе с улучшением результатов экзаменов стремительно растет конкурс на бюджетные и даже на платные места в вузах, продолжит Ольга Кашинская.
16: По итогам основного периода ЕГЭ-2026 в России почти 9100 бальников. Это на 2000 больше, чем в прошлом году. Два предмета на максимальный балл сдали около 1000 школьников. Три предмета – чуть меньше 100 человек. Нашлись даже 8400 бальников и 1500-бальница. Результаты ЕГЭ стабильно растут на протяжении последних нескольких лет. А вместе с этим ужесточается и конкурс в вузах. Причем речь далеко не только про Москву. Как пишут телеграм-каналы, в университете Калуги сейчас на одно место претендует в среднем по 7 человек. В Новосибирском педагогическом около 15 абитуриентов на место. И гарантии поступления нет даже у отлично сдавших госэкзамен выпускников. В сети родители абитуриентов показывают списки на поступление. В столичной Пироговке, например, 300-бальники, поступающие по общему конкурсу, находятся на сотых местах в общем списке. А порог для прохода на бюджет – 296 баллов по трем предметам. Ранее Бизнес ФМ рассказывала, что большую роль здесь играет растущее число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, которые в итоге занимают значительную часть бюджетных мест. Некоторые вузы, например, МФТИ, в частном порядке ограничивают такое приоритетное поступление, отдавая предпочтение высокобальникам. Но единой позиции в этом вопросе сейчас нет, подчеркивает доцент Департамента образовательных программ Института образования ВШЭ Сергей Косарецкий.
17: С моей точки зрения, рост числа высокобальников связан с изменением заданий в едином государственном экзамене текущего года, с уровнем их сложности прежде всего. Конечно, это стало вызовом, это действительно резкий скачок, и спланировать сейчас регулирование числа мест, конечно, невозможно, поскольку они распределяются заранее. Конкуренция выросла, и мне кажется, это хорошо с точки зрения региональных университетов. Ну, а в Москве она все последние годы по нарастающей усиливается, поскольку к высокобальникам ЕГЭ добавляются и победители олимпиад. Но этот сюжет необходимо учесть при планировании бюджетных мест следующего года и организации единого государственного экзамена.
16: Однако есть и альтернативное объяснение. Дело может быть еще и в том, что система школьного образования окончательно адаптировалась к ЕГЭ как к путевке в жизнь. И школьники научились сдавать экзамен, а преподаватели к нему готовить, говорит учитель истории и обществознания Дмитрий Лутавинов.
18: Мне кажется, что все-таки это объясняется не облегченными заданиями. Нет, задания абсолютно такие же, на мой взгляд. Просто из года в год учителя лучше понимают, как готовиться. Система, мне кажется, становится все более совершенной и совершенной. Ребята понимают, что конкуренция тоже высокая и, соответственно, более пристально готовятся. Так что думаю, что не задания облегченные, а именно все больше и больше, и лучше мы готовимся и готовим. В рамках моего предмета точно задания легче не стали.
16: Больше всего 100 бальников в этом году оказалось в Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
5: Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца следующего года. Между тем, пока карты UnionPay, выпущенные Россельхозбанком, отключает на территории Евросоюза, китайское приложение WeChat, напротив, снова позволяет их привязывать. На послабление от WeChat обратили внимание в соцсетях, ни РСХБ, ни китайская платформа об изменениях не сообщали. Как сейчас платить в Поднебесной, разбирался Евгений Перечук.
19: Какого-то определенного железобетонного способа оплаты для российского туриста в Китае на лето 2026 года по-прежнему нет. Об этом заявляют как туристы, только недавно побывавшие в Китае, так и местные жители, проживающие здесь много лет. Китай по-своему уникальная страна. Здесь ни наличка, ни карты не пользуются популярностью. Зато повсеместно используются QR-коды и в дорогой гостинице в Шанхае, и за рыбным прилавком в Джоушане. Вот что нам рассказала Алиса. Она учится в Китае по правительственному гранту.
20: На самом деле никто не расплачивается банковскими картами. Все пользуются либо Alipay, либо WeChat Pay. В приложении можно себе оформить счет, положить туда деньги и расплачиваться QR-кодом, либо давать свой QR-код. Его с сами сканируют продавцы и автоматически списывают деньги, либо самостоятельно сканировать QR-код продавцов. Наличкой можно пользоваться в очень туристических местах. Просто повсеместно ее не примут, потому что у них не будет сдачи, потому что наличкой абсолютно никто не пользуется.
19: Устанавливать два приложения, Alipay и WeChat, советуют каждому новичку в китайском туризме. Но с ними есть сложности. WeChat, по словам людей опытных, часто блокирует пользователей с российскими номерами, а Alipay не привязывает российские карты, как считается, из-за опасения вторичных санкций. Наличку брать точно нужно, несмотря на все разговоры, что ее не принимают, советует жительница Харбина Анастасия.
1: Лучше иметь при себе юани, которые вы заранее перевели в Россию. Вот. В Китае это не очень выгодно. В основном это оплата QR-кодами. Это приложение Alipay, на китайском это будет Jifubao, или WeChat. Ну, многих пользователей с русскими номерами в WeChat блокируют. И более того, вы там не сможете зарегистрироваться без помощи китайца. Китаец, то есть, должен подтвердить, что вы не предоставляете никаких угроз. Я знаю, что можно с помощью Сбербанка осуществить перевод на Alipay. То есть рубль автоматически конвертируется по курсу Сбербанка в Alipay. И то есть вот так вот можно свободно переводить.
19: Сейчас, как обратили внимание пользователи в соцсетях, WeChat снова позволяет привязывать карточку UnionPay от Россельхозбанка. Оплата в Китае происходит с автоматической конвертацией. Можно оформить счет в юанях и конвертировать рубли в юани в приложении банка. Но все это, опять же, ненадежно. Возможность привязки карты в WeChat была и раньше. Потом такая возможность пропала. А сейчас снова появилась. В случае с Alipay все еще сложнее. Привязать карту может и получится, но не стоит забывать о возможных проблемах с российскими симками. Вот опыт моей коллеги Алины. В Китай она ездила в апреле.
21: Платила в основном наличкой, а также пользовалась Alipay. Там есть возможность привязать карту, в том числе UnionPay российскую, но я ее не оформляла. А также можно подключить Alipay через телефон. Зачем-то я это сделала еще в России по российскому номеру телефона. И это было моей ошибкой, потому что уже в Китае я выяснила, что мой телефон просто не поддерживает eSIM. Мне надо было купить китайскую симку. Привязывать новый Alipay. И, соответственно, с китайским номером телефона в Alipay у меня уже проблем не было. Деньги приходили достаточно быстро. WeChat'ом я не пользовалась, не подключала, потому что там есть ограничения по приглашению количества людей. У моей подруги есть знакомая в Китае. У нее было ограничение, лимит на количество приглашения и верификации людей в один человек в месяц. В принципе, есть чаты, где помогают подключиться и верифицироваться. Travelask тот же.
19: Есть отдельное приложение, позволяющее иностранцам оплачивать покупки в Китае по QR-коду и созданное самой платежной системой UnionPay. Это Nihao China. Но на него от российских пользователей много жалоб. С российскими номерами и картами приложение работает крайне нестабильно. Пока самый оптимальный вариант для туриста, который еще не был в Китае, это поставить WeChat, завершить регистрацию с помощью знакомых в Китае, либо, если таковых нет, найти помощника на тематических форумах и чатах, затем привязать карту UnionPay и проводить оплату QR-кодом через WeChat Pay. И в любом случае брать наличные юани. Это, как говорится, тоже деньги. Евгений Перельчук, Business FM.
5: Фестиваль электронной музыки Outline внезапно отменили из-за угрозы беспилотников. Он должен был пройти с 21 по 27 июля на берегу Дубны в Талдомском округе Подмосковья. Как сообщили пресс-службе Outline, это распоряжение местных властей. Информация о возврате денег за билеты, трансферы и проживание обещают опубликовать в ближайшее время. Те, кто уже заселился в фестивальный кемпинг «Маяк», пока просят оставаться на его территории и ждать дополнительных инструкций. Рассказывает дачница Наталья, чей участок находится рядом с местом проведения Outline.
22: Отмена фестиваля выглядит достаточно странно, потому что по сообщению в официальном телеграм-канале Outline уже заселились в кемпинг «Маяк» люди. Формально фестиваль начал работать сегодня в 10 утра. Уже работал контрольно-пропускной пункт. Ряд населенных пунктов СНТ находится в зоне проведения фестиваля, и поэтому, так как ограничен проезд автомобилей, местные жители ездят по пропускам. Нас это не касается, поскольку мы в стране, но так как нам определенные неудобства фестиваль тем не менее доставляет, председатели и главы поселковых советов находятся в чате с организатором фестиваля. Это объявление я увидела там. После появилась вот информация по кемпингу. Вообще места там не дешевые, прямо скажем. По-моему, 30 тысяч стоит место под палатку на весь срок проведения фестиваля, то есть это с сегодняшнего дня и до понедельника следующей недели. А соседи, которые сегодня ездили в Талдом, говорят, что московская электричка пришла полная туристов, люди с палатками, ковриками. На эти же вот ближайшие выходные приходится 70-летие города Дубны, там тоже планировались праздничные мероприятия, и недели три назад я пыталась забронировать там номер, там на самом деле все полный солдаут. Честно говоря, обидно, наверное, за вот местных ательеров, которые в большом количестве планируют принять гостей, и, по всей видимости, у них будут большие отмены в связи с отменой фестиваля.
5: Дачница Наталья. Аутлайн проходит на территории бывшего детского лагеря «Салют» и считается одним из крупнейших ежегодных фестивалей электронной музыки в России. В этом году в программе были заявлены диджеи из США, Турции, Франции и Италии. А в прошлом году фестиваль посетили около 15 тысяч человек.
2: Продолжительность жизни.
3: Одному кофе дает крылья, другой пьет литрами и хоть бы что, а третий после одной чашки не может уснуть до утра. Причина в генетическом механизме, который у каждого человека настроен чуть иначе.
2: Журналист Алена Копылова.
3: В течение дня в мозге постепенно копится вещество под названием аденозин – сигнал усталости. Чем его больше, тем сильнее хочется спать. Кофеин по форме настолько похож на аденозин, что занимает те же самые рецепторы в мозге, но не запускает их. Он занимает место аденозина и блокирует сигнал. Так что кофеин – это не батарейка. Он не дает энергию, а просто мешает мозгу замечать усталость. Но почему тогда на всех кофе действует по-разному? Здесь в игру вступает генетика. Есть ген, который отвечает за фермент, расщепляющий кофеин. У одних людей этот фермент быстрый, кофеин выводится за пару часов. У других медленный, и кофеин задерживается вдвое дольше. Именно таким людям одна чашка после обеда может стоить всей ночи. Есть и другой ген, который отвечает за рецепторы. От него зависит, насколько сильно кофе действует на психику и сон, независимо от скорости метаболизма. Так что у человека может быть быстрый метаболизм, но при этом крайне чувствительные рецепторы, и кофеин все равно будет мешать спать. Оптимальная стратегия – не пить кофе сразу после пробуждения, когда в организме и так высокий кортизол, и избегать кофеина минимум за 6 часов до сна. Именно столько в среднем нужно на его выведение. А еще периодически делать перерывы, не пить кофе несколько дней. Это возвращает чувствительность рецепторов, и напиток снова начинает работать в полную силу.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Турецкий телеканал НТВ сообщает о признании обвиняемого в подрыве северных потоков в работе на СБУ. Кроме того, на момент совершения преступления украинец Сергей Кузнецов входил в состав вооруженных сил Украины. Из обвинительного заключения Генпрокуратуры Германии следует, что подобное заявление он сделал в телефонном разговоре с женой, который прослушивался в период нахождения под стражей в Италии. Кузнецов был задержан там прошлым летом и выдан германской стороне. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил направлять на границу с Украиной тех, кто не справляется с работой в сельском хозяйстве или нарушает трудовую дисциплину, особенно в период уборочной кампании. В ходе селекторного совещания по вопросам АПК Лукашенко поручил министру обороны Виктору Хренину рассмотреть возможность привлечения к военной службе чиновников, которые не хотят работать. Белорусский лидер отдельно подчеркнул, что размещение военных у границы связано с обеспечением безопасности, а не с подготовкой наступательных действий. Соединенные Штаты не намерены в ближайшее время завершать военные действия против Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он также пригрозил нанести мощные удары по любому предполагаемому ядерному объекту в Иране. При этом Трамп утверждает, что Тегеран стремится к проведению новой встречи с Вашингтоном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возвращении к нормализации отношений с Арменией. По его словам, после парафирования мирного соглашения и подписания совместной декларации в Белом доме при участии Трампа был фактически завершен конфликт между двумя странами, продолжавшийся более 30 лет. Глава Азербайджана отметил, что Баку после достижения договоренности перешел к практическим действиям. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Российские военные будут и дальше наносить удары по судам, которые используются для поставок вооружений Украине. Так, в Кремле прокомментировали инцидент с гибелью 4 индийских моряков близ Одессы после удара по сухогрузу MV Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау. А по словам Дмитрия Пескова, Москва продолжает разъяснять Индии свою позицию. Комментарий Георгия Бофта. Госдума приняла законопроект о регулировании криптовалют. Он предлагает инвесторам легализацию чистый доход в обмен на прозрачность сделок и налоги. Как это изменит российский крипторынок и будет ли он обеляться? У Telegram уже этим летом появится встроенный криптокошелек Gram Wallet, сообщил Павел Дуров. По его словам, переводы криптовалют там будут мгновенными и без комиссии, а контроль над средствами и ключами будет только у пользователя. Насколько интересен рынку криптокошелек от Дурова, подробности на Business FM. К чему ведет морская война России и Украины? В Кремле заявили, что продолжит контакты с Индией после вызова в индийский МИД временного поверенного в делах России. Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает разъяснять Индии свою позицию, а российские военные будут и дальше наносить удары по судам, которые, по версии российских властей, используются для поставок вооружений Украине. Как дальше может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
0: Формулировки индийского МИД звучат жестко. Нью-Дели выразил безоговорочно осуждение атаки на торговое судно, а гибель моряков назвал неприемлемой. Атакованный близ Одессы сухогруз под флагом Гвинеи-Бисау принадлежит турецкому владельцу. Было заявлено, что судно перевозило зерно. Индия вообще жестко относится к фактам гибели своих граждан. Ранее между нашими странами уже был конфликт из-за вербовки индийских граждан российским Минобороны. Его пришлось разруливать на высшем уровне. При этом в текущих условиях невозможно ни получить точную информацию о составе экипажа, ни учитывать это в каждом боевом эпизоде, ни получить достоверную информацию о характере груза. Так или иначе, война в Черном море начала бить по интересам третьих стран, в том числе тех, на которых держится российская внешняя торговля. Россия в ответ на атаки ВСУ по судам в Азовском и Черном морях атакует суда в морском коридоре к портам Одессы, Черноморской и Южным. По данным западных источников, с февраля 2022 года повреждены или уничтожены 967 объектов портовой инфраструктуры и 206 судов. География флагов многообразна. Маршалловы острова, Вануату, Панама и Коморы, в том числе в мае, были ранены моряки турецкого сухогруза. При атаке на судно под флагом Белиза погиб судовой повар-египтянин. В начале июля погиб капитан либерийского судна. Минобороны РФ всякий раз подчеркивало, что суда перевозили грузы для ВСУ. Украина бьет по судам, идущих в российские порты, утверждая, что это все суда теневого флота под санкциями, хотя такого определения в международном морском праве нет. Ранее были атакованы танкеры под флагом Гамбии, шедшие в Новороссийск, затем панамский, российский, два либерийских и мальтийский. Летом число пораженных судов в Азовском и Черном морях перевалило за сотню, что привело к резкому сокращению российского зернового экспорта в этом направлении, который ранее составлял четверть общего объема вывоза зерна. Зерновозы уж точно не подпадают под определение военных целей. Собственно, танкеры и газовозы тоже не подпадают, если не доказано, что именно этот танкер снабжает топливом действующую армию. Но Киев указом Зеленского вводит, например, санкции против 30 судов теневого флота, якобы перевозящих вооружение для Минобороны РФ, синхронизируя эти ограничения с действиями союзников. Разумеется, те не предъявляют претензий. Пока только Казахстан, но без вызова украинского посла, выразил протест против ударов по терминалам КТК в Новороссийске, через который идет до 60% нефтяного экспорта страны. Гибель индийских моряков крайне неприятный для Москвы инцидент. Но и не отвечать на морскую войну Украины она не может. Индия не только крупнейший покупатель российской морской нефти, но и один из главных поставщиков плавсостава. Сотни тысяч индийских моряков работают на судах под всеми флагами, включая танкеры, вывозящие российскую нефть. Если за демаршем последуют рекомендации индийским морякам избегать черноморских рейсов, а прецеденты таких инструкций у Индии уже есть по Красному морю, еще со времен атак хуситов, то кадровый дефицит ударит по всему региональному судоходству. Египет, чей гражданин погиб в июне, и Турция, чьи моряки были ранены, а судовладельцы теряют флот, добавляют давление по другим направлениям. Экономические последствия уже бьют по обеим сторонам. На российском направлении, по данным газеты «Коммерсант», тарифы морского страхования грузов выросли в 2-4 раза. Российская национальная перестраховочная компания зафиксировала убыточность в сегменте перестрахования рисков диверсий в 2800% за 4 месяца текущего года. При таких тарифах коммерческое страхование просто теряет смысл. Для Украины математика тоже тяжелая, однако страховой фонд, созданный Киевом для компенсации судовладельцам и надбавки к фрахту, удерживает морской коридор в работе. Экспорт зерна и металла близок к довоенным объемам благодаря прибрежному к странам НАТО маршруту под прикрытием береговой ПВО. Международное право признает торговое судно законной целью только если оно перевозит войска или вооружение, ведет разведку, идет в военном конвое или сопротивляется досмотру. Однако международное право уже давно умерло применительно к данной войне, в том числе в части односторонних санкций. Сценариев деэскалации немного. Гипотетически можно было бы восстановить зерновую сделку под эгидой ООН. В этом случае любой мораторий должен быть взаимным. В частности, прекращение украинских дроновых атак против российского экспортного флота в обмен на безопасность Одесского коридора. Теоретически возможен и сценарий принуждения посредством третьих стран. И тут как раз индийский демарш может оказаться посильнее европейских санкций. Особенно если его поддержит еще и Турция, а крупнейшие поставщики моряков – Индия, Филиппины и ключевые флаговые юрисдикции – начнут закрывать Черное море для своих граждан и судов. Тогда издержки морской войны для обеих стран вырастут настолько, что взаимный мораторий на удары по судам станет рациональным. Впрочем, наиболее вероятный сценарий пока что – это продолжение взаимных ударов с постепенной рутинизацией риска, ростом страховых премий и уходом качественных судов из региона, где останутся работать преимущественно теневые суда. Для мировой торговли это худший вариант, когда Черное море закрепляется в статусе серой зоны.
5: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Как изменится российский крипторынок при новом регулировании? Госдума приняла законопроект, регулирующий работу криптовалют в России, который кардинально меняет привычные правила торговли. По сути, он предлагает инвесторам легализацию чистых доходов в обмен на прозрачность сделок и налоги, но эксперты уверены, часть рынка все равно останется в серой зоне. Валерий Убадуев продолжит.
7: Мы уже неоднократно рассказывали о том, что несет в себе законопроект, регулирующий криптовалюты. Из важного, на российском рынке появятся цифровые депозитарии, которые будут вести учет и хранение цифровых активов, аналогичные биржевым брокеры и управляющие компании, криптообменники и, собственно, сами криптобиржи. Все они должны будут иметь соответствующую лицензию, а легально торговать криптой можно будет только через них. Основные положения закона вступят в силу уже с 1 сентября, но поскольку инфраструктуру нужно полностью подготовить, а трейдерам адаптироваться, предусмотрен переходный период до 1 июля следующего года. У неквалифицированных инвесторов, которых подавляющее большинство, будет ограничение на максимальный объем портфеля. Конкретная сумма не установлена, ее будет определять ЦБ. Также обсуждалось, чтобы неквалы могли покупать крипту только на 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Законопроект подчеркивает, что криптовалюта – это имущество, следовательно, с нее нужно платить налоги. ИП и юрлица отчитываются перед ФНС по выбранной ими системе налогообложения. Физлица подают декларацию 3 НДФЛ. Но все равно ожидается, что регулирование будет способствовать притоку новых инвесторов. Продолжает начальник управления развития цифровых активов спецдепозитария Infinitum Виктор Бурчик.
8: Мы приток инвесторов после вступления регулирования в силу, да, ожидаем, потому что закон написан таким образом, что по цифровым правам, по цифровым валютам одна из ключевых инфраструктур, с которой взаимодействует участник, это цифровой депозитарий. В связи с этим мы эту услугу будем оказывать, как мы это оказываем на рынке традиционных активов, так и на рынке цифровых активов. Готов ли крипторынок к новым правилам игры, покажет время. Есть два очень важных момента. Первый – это требования регулятора к организаторам обращения, к цифровым депозитариям, к обменникам с точки зрения безопасности, капитала, нормативов достаточно, и прочих. И второе, очень важно, это насколько бесшовными и быстрыми будут переводы между инфраструктурами.
7: Однако часть российского крипторынка все же останется в серой зоне по целому ряду причин, считают эксперты. Во-первых, пул легальных криптоактивов для никвалов довольно маленький. Формально под правила, определенные ЦБ, подпадают только биткоин и эфир. Еще возможно разрешат торговать долларовым стейблкоином USDT. То есть различные альткоины, у которых волатильность еще более непредсказуемая, но которые пользуются огромной популярностью, к торгам не допустят. Во-вторых, легальная торговля подразумевает лимиты и ограничения. Если трейдер хочет инвестировать больше, чем предусматривает закон, то ему придется это делать в серую. А разделение на квалов и неквалов рынок считает избыточным. Для опытных игроков, которые застали торговлю криптой до 2022 года, нынешние правила могут показаться слишком усложняющими, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
6: Часть в любом случае останется работать в серую, может быть, даже в черную. Легализации-то он готов, потому что сейчас все страны, не только Россия, движутся в этом направлении. Вопрос в том, что тот путь легализации, который выбрали наши власти, наверное, не совсем отвечает ожиданиям пользователей рынка из России. Дело не в налогах, дело именно в усложнении процесса. Если раньше пользователю мог зарегистрироваться на бирже, на иностранной, это было максимально просто. Потом, когда ввели санкции, стало сложнее, появились другие азиатские биржи, которые по тому же принципу работали. Теперь это будет практически невозможно. То есть для того, чтобы работать с криптовалютами, тебе нужно будет совершить огромное количество действий.
7: Однако торговать криптой в серую будут далеко не все, по очевидным причинам. За организацию незаконного обращения крипты, как писал Forbes, грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 4 лет. Наказание конкретно для инвесторов не предусмотрено. Но у регуляторов могут возникнуть вопросы. А почему трейдер не хочет легализоваться и есть ли ему что скрывать? Все-таки криптовалюты закрепились в сознании как что-то зачастую связанное с нелегальными вещами. И, как это уже было далеко не раз, инвестору могут заблокировать все счета на основании 115 или 161 ФЗ. И вырваться из этого порочного круга блокировок порой бывает крайне сложно. Валерий Обадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: У Telegram появится встроенный криптокошелек, сообщил Павел Дуров. Он будет называться Gram Wallet и заработает летом. Дуров заявляет, что в этом кошельке переводы криптовалют будут мгновенными, без комиссии. Также он будет не кастодиальным, то есть контроль над средствами и ключами будет только у пользователя. Каких-то других подробностей основатель Telegram не привел, но даже на этих заявлениях криптовалюта Gram прибавила в цене 6%. У мессенджера уже есть встроенный криптокошелек Telegram Wallet, но, несмотря на название, это сторонний проект, интегрированный по контракту. Насколько интересным для рынка будет криптокошелек от Дурова, рассуждает основатель финтех-компании Polygon Станислав Чернухин.
9: Telegram – один из самых популярнейших мессенджеров, поэтому я думаю, что интерес будет достаточно высоким. И главное преимущество здесь не сам кошелек, а именно аудитория. Telegram огромная. И если этот кошелек будет встроен по умолчанию и работать буквально за 2-3 клика, то я думаю, что это может быть одним из самых массовых способов входа в криптовалюты. Само по себе отсутствие комиссии – это некий маркетинговый аргумент, но я бы сказал, что это не главное преимущество. Самое главное – это простота использования. Как я уже сказал, это пользовательская база Telegram. Может быть, интеграция с системой мини-приложений, платежей. В некоторых блокчейнах стоимость транзакций может достигать и 2, и 3 доллара. И если этих транзакций будет миллионы или там сотни миллионов, то это будет очень накладно. Поэтому я думаю, что это некий маркетинговый ход на какое-то ограниченное количество времени.
11: Как будут восстанавливаться средства при потере телефона, аккаунта или ключей? И потребуется ли идентификация?
9: Если это будет сделано по традиционным правилам некастодиальных кошельков, то восстановление возможно по сид-фразе. Если сид-фраза утеряна, то восстановление, в принципе, невозможно. Либо по приватным ключам. Соответственно, здесь не применяется KYC, потому что в данном случае кошелек не осуществляет непосредственно хранение. Кошелек представляет просто некий интерфейс к блокчейну.
11: А вот если, не дай бог, Telegram-аккаунт будет взломан, может ли получить злоумышленник доступ к кошельку или ключи технически будут изолированы от аккаунта и облачной инфраструктуры?
9: Предполагаю, что они будут все-таки изолированы и находиться в какой-то отдельной области, но надо будет посмотреть, как это будет технически реализовано. В принципе, такой риск может существовать при взломе, что пользователь потеряет не только Telegram-аккаунт, но и злоумышленник получит доступ к криптовалюте. Но, опять же, это предположение, надо смотреть, как это будет реализовано.
5: Станислав Чернухин, основатель финтех-компании Polygon. Стоит пояснить, что так называемая секс-фраза, о которой говорит Чернухин, это набор из 6 слов, которые используются для восстановления доступа к аккаунту. Такой способ защиты и идентификации распространен и на других биржах и криптокошельках.
10: Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Sony подала второй иск к музыкальному ИИ-сервису Юдио. Компания утверждает, что он без разрешения использовал для обучения нейросети более 30 тысяч песен из ее каталога. Среди них треки Бейонесси, Бритни Спирс и Элвиса Пресли. Найти композиции в обучающих данных удалось по цифровым аудиоотпечаткам. Sony требует компенсацию до 150 тысяч долларов за каждую песню. Боинг попросил власти США проверить кредит на 3 миллиарда евро, который Европейский инвестиционный банк выделил Airbus. Американская компания опасается, что такое финансирование даст ее главному конкуренту преимущество. Первый транш составит 1 миллиард евро. Деньги пойдут на проект Airbus до 2030 года. Представители банка настаивают, что кредит выдан на обычных рыночных условиях. При этом он стал крупнейшим корпоративным займом в истории Европейского инвестиционного банка. Samsung Electronics создала новое подразделение по робототехнике. Оно называется RX Robotics Experience и будет подчиняться напрямую гендиректору компании. В его задачи войдут разработка долгосрочной стратегии, развитие ключевых технологий и коммерциализация роботов. Компания намерена превратить робототехнику в один из главных драйверов своего роста. Исследования будут вестись как в Южной Корее, так и за рубежом. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. И гигант Anthropic заплатит полтора.

0: сеть Клод для обучения брала материалы, книги, статьи из пиратских библиотек. Суд постановил, что само по себе обучение ИИ не является нарушением авторского права. Нужно лишь легально приобрести копию произведения. Но Anthropic этого не сделала, сохранив у себя в библиотеке около 7 миллионов пиратских версий книг. Пойдя на мировое соглашение и согласившись на компенсации авторам, Anthropic задает тенденцию. Скорее всего, и другие ИИ-компании тоже последуют ее примеру, считает управляющий RTM Group эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
1: И сумма, казалось бы, там большая, да, там 1,5 миллиарда долларов, в действительности это не очень большая сумма. По какой причине? Потенциально подобного рода судебные процессы в Америке, они могут длиться десятилетиями. И компания могла запросто через 10 лет оказаться в ситуации, когда бы ей присудили нарушение прав там на $1 триллион, огромную какую-то цифру. Соответственно, для компании очень невыгодно было затягивать это дело. И для Anthropic сегодня это, кстати говоря, очень выгодно, потому что они первыми урегулировали этот вопрос. Те же самые OpenAI или Google до сих пор этого не сделали. То есть сейчас Anthropic находится в более выгодном положении, чем другие компании.
0: Вопрос авторских прав и обучения искусственного интеллекта, конечно же, волнует еще и Россию. На фоне обсуждения законопроекта об ИИ целый ряд авторов и музыкантов отмечали, что документ никак не защищает их права. Эксперты тогда говорили, что рынку нужен некий механизм лицензирования, который будет предусматривать выплаты авторам. На те же мысли наталкивает и кейс с компенсациями от Anthropic. И хотя в случае с Клод речь шла о книгах на научную тематику, по произведениям искусства, художественной литературе и музыке, механизм может быть разработан по сути тот же, продолжает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
2: Как минимум должны были уведомить или какие-то отчисления сделать, поскольку все ишки, особенно такие крупные, на хайпе, естественно, все пытаются получить маленькую долю отсюда. Я думаю, этот прецедент создаст сейчас не то что массовость, сейчас все крупные игроки будут формировать какие-то отчисления, формируют какой-то фонд, ну и что-то как с музыкой сейчас происходит и будет происходить. Ты можешь закинуть данные, они будут проверены, и ты за каждое использование будешь получать какую-то маленькую копейку. Я вижу это так.
0: Тем временем за рубежом компании продолжают судиться. Sony недавно подала второй иск к ИИ-генератору музыки Udio, который нелегально использовал для обучения своей модели 30 тысяч различных песен. Sony указывает, что Udio должна немедленно прекратить нарушать авторские права ее артистов, а также выплатить $150 тысяч за каждый акт нарушения. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Алина Орлова, Бизнес FM.
3: Можно ли штрафовать за отсутствие бумажного полиса ОСАГО, если страховка оформлена онлайн? Верховный суд поставил точку в этом споре. 2 года назад жителя Свердловской области Михаила Лопатина остановили инспектора. У него не было бумажного полиса ОСАГО. Мужчина объяснил, что страховка электронная, все есть в базе, но инспектор выписал штраф 500 рублей по статье за отсутствие документов. Лопатин прошел все судебные инстанции, везде проиграл. Тогда он дошел до Верховного суда, и там решили, водитель прав и носить с собой бумажку не обязательно, и штрафовать за ее отсутствие незаконно. При этом суд пояснил, что штраф законен только тогда, когда страховки нет совсем, а если она оформлена и предъявлена даже в телефоне, состава правонарушения нет. При этом Верховный суд не освободил водителя от обязанности предъявлять страховку инспектору. Если нет распечатки, то просто следует открыть ее на экране смартфона. Показывал ли Лопатин инспектором полис на смартфоне, неизвестно, говорит автоюрист Сергей Радько.
4: Ну, конечно, лучше взять и распечатать его, ничего сложного в этом нет. Но если у вас нет его в распечатанном виде в бумажной копии, а есть он, например, в телефоне, в планшете, то это такой же законный документ, который сотрудник полиции не может игнорировать, и он не может обвинить вас в том, что у вас нет при себе этого полиса.
5: Если инспектор ГИБДД, допустим, остановил, да, все еще требует бумажный полис, как тогда водителю юридически грамотно отреагировать и объяснить, что вот, значит, у меня есть электронный, и будьте этим довольны?
4: Ссылаемся на пункт 2.1.1 ПДД, где прямо написано, что если законодательство РФ допускает оформление документа в электронной форме, то предъявляться может либо электронная форма документа, либо его бумажная копия.
5: Тогда имеет смысл, где именно показывать эту электронную форму? Будь он скачан просто на телефон или на госуслугах, или в приложении страховой компании, или это не имеет значения?
4: Но дело в том, что когда оформляется полис в электронной форме, то он, опять же, в формате PDF приходит на электронную почту. Вот его и нужно иметь. Но, конечно, крайне желательно просто его распечатать. Не так дорого стоит один листок бумаги, чтобы потом бегать по многочисленным судебным инстанциям.
3: Сергей Радьков, это юрист. За отсутствие или просроченный полис штраф составляет 800 рублей. С марта этого года камеры фото и видеофиксации не могут штрафовать за отсутствие ОСАГО чаще, чем один раз в сутки. Если вас остановит инспектор ДПС за повторное нарушение, в течение года предусмотрен штраф от 3000 до 5000 рублей. Лионель Месси уходит из сборной Аргентины. Об этом со ссылкой на источники пишет спортивный журналист Эрнан Кастилья. По его словам, Месси произнес эмоциональную речь в раздевалке перед финалом чемпионата мира 2026 года, объявив о том, что эта встреча

0: станет для него заключительной в составе аргентинской сборной. Лионель Месси принял участие в 6 чемпионатах в составе сборной. В 22-м году она стала победителем турнира. В финале чемпионата 26-го года Аргентина проиграла Испании со счетом 1-0. Покидая поле после игры, Месси не сдержал слез. Сейчас 39-летний футболист играет в составе американского клуба «Интер Майами». Его состояние оценивается в 1 100 000 000 долларов. Комментирует корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов.
1: Мне кажется, что Месси, даже несмотря на возраст, показывает прекрасный футбол. И выступая в Америке, в МЛС, он мог бы играть на этом уровне еще и не год, и не два, а больше. Сейчас все зависит от него. Я думаю, что денег заработал он и себе, и своим родственникам на много-много лет вперед. Вопрос только в том, хочет ли он еще играть в футбол на профессиональном уровне. Может ли он без него уже прожить. Следующий чемпионат мира, в это верится с трудом. Я думаю, что все-таки этого не произойдет. Мы увидели, что и сборная Аргентины уже способна, как мне кажется, играть без Месси. И эта команда сама в себе представляет очень серьезную силу. И, соответственно, за эти 4 года может просто произойти, что Месси станет сам по себе, а сборная сама по себе. И тут важно, конечно, чтобы сам Лео понимал, что это будет во вред команде. Так, к сожалению, не бывает. Никто не вечен. Мне кажется, Месси уже как-то встраивали игру сборной нынешней таким образом, что был он и команда. При этом все очень здорово получилось. Месси забивал и передачи отдавал. Но все равно у главного тренера, я думаю, в голове было то, что в дальнейшем нужно будет играть без Лео. И понятно, что такого футболиста никто не сможет заменить, с одной стороны. С другой, у Аргентины, мне кажется, большой выбор сейчас и в атаке, и в полузащите футболистов, которые могут взять на себя лидерские функции. Без Месси, конечно, будет совсем не то и в медийном плане, и в принципе. То есть, как закончил Марадона, который было сложно представить сборную Аргентины без него. Однако это произошло, появился Месси. Возможно, через какое-то время появится новый Марадона или новый Месси.
0: Артем Локалов, автор телеграм-канала «Футбольная тема». Этот мундиаль стал заключительным и для другой футбольной легенды Криштиану Роналду. Последний матч в составе сборной Португалии 41-летний игрок провел в 1/8 финала, так как не выиграв ни одного чемпионата мира. Команда также проиграла сборной Испании со счетом 1-0. За время спортивной карьеры он заработал состояние в 1,4 миллиарда долларов, а годовой доход футболиста в саудовском клубе «Аль-Наср» оценивается примерно в 260 миллионов евро, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Выдающиеся спортсмены часто имеют право на особую государственную пенсию. Самые крупные выплаты олимпийским чемпионам назначены в Тайване – около 4000 американских долларов в месяц. В Сербии – почти 3500, в Румынии – примерно 3200. Меньше других платят за высшую спортивную славу Индия – около 200 долларов в месяц. В США, Норвегии, Китае, Новой Зеландии пожизненных выплат от государства нет. В России индекс фиксируемая президентская стипендия в этом году составляет ежемесячные 62,5 тысячи рублей для каждого чемпиона Олимпийских и Паралимпийских игр, а также для тренеров и специалистов победивших команд. Призеры получают в 1.5-2 раза меньше. Для спортсменов выплаты пожизненные, а для тренеров и специалистов ограничены одним годом. Особая пенсия на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
3: Между делом расспрашиваю психофизиолога, доктора биологических наук, профессора Александра Яковлевича Каплана, как он занимается самовосстановлением, как силы прибавляет, чтобы хотелось вернуться к делам. А в ответ слышу неожиданное.
4: У меня такое ощущение, вот стараюсь, чтобы оно не переставало быть, чтобы оно присутствовало все время. У меня такое ощущение, что я постоянно отдыхаю. Допустим, дочь меня спросит, ты устал? Я говорю, а что я такого делал? Что я восстанавливал Днепрогресс, строил Каракумский канал? Я такое делал? А это означает, что вот этот день прошел так, что вот напряжение мое от работы доставляло мне удовольствие. То есть баланс был соблюден. Не было вот таких каких-то напряжений. Но при хорошем навыке, при хорошем опыте вы можете делать в 5 раз больше, чем другой человек. Потому что у вас правильные навыки, правильный опыт. И вы получаете удовольствие от этой работы. И если работа идет слишком медленно, и вы опережаете свои мысли, своими намерениями и желаниями, вы опережаете то, что реально вы делаете. делаете. Вот здесь возникает уже какой-то дисбаланс. Да, что-то время уходит, я там что-то не делаю и так далее. В основном это связано с профессионализмом, но и некоторым как бы видением поверх фактов.
3: Видеть поверх фактов, а? Тут я посмотрела на Александра Яковлевича с нескрываемым восторгом. А он буднично так добавляет.
4: Вы знаете, это привычка, это навык. Все, что вот у нас есть, это все навыки. И как-то выработались такие привычки, чтобы вот балансировать так, чтобы мозг все время чувствовал себя в боевом настроении.
3: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
5: Между делом на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Решение Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского может быть связано с борьбой различных групп влияния за контроль над финансированием украинской армии. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, речь идет о распределении военного бюджета Украины, который в этом году составляет около 100 миллиардов долларов. Мирошник также заявил, что после смены главкома общий курс Киева не изменится. Москва разочарована неспособностью Совета Безопасности ООН принять сбалансированное решение по ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Алимов. По его словам, часть членов Совбеза готова поддерживать антииранские инициативы, а призывы к миру и переговорам остаются без внимания. Дипломат отметил, что именно поэтому Россия пока не вносила на голосование российско-китайский проект резолюции по Ирану. США выделили не менее 181,5 миллиона долларов на техническое сопровождение и ремонт переданных Украине зенитных ракетных комплексов «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы американского правительства. Большая часть средств, это около 82 миллионов долларов, направлена на закупку оборудования для комплексов. Еще 70,5 миллиона долларов выделено на работу инженеров и технических специалистов. Отдельно Пентагон потратил 29 миллионов долларов на ремонт одной из систем «Патриот». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ждите 30 дней. Что говорит Wildberries селлером, у которого сгорел товар на складах в Электростали и Котовске? Мы спросили продавцов, рассчитывают ли они на компенсации, как собираются страховаться от рисков. Меры правительства частично нормализовали ситуацию с топливом в России, заявил вице-премьер Новак. Он перечислил запрет экспорта нефтепродуктов, увеличение их производства, перенос ремонтов на заводах и импорт бензина. Мы спросили автомобилистов в регионах, улучшилась ли у них ситуация с топливом. И удвоение Большого театра. Его глава Валерий Гергиев заявил, что в ближайшее время театр планирует довести количество зрительских мест до 5 или 6 тысяч. Сейчас Большой вмещает только 2 500 зрителей. Гергиев назвал это революцией. Возможно ли такое на практике? Подробности на Бизнес ФМ. Ждите 30 дней. Мы поговорили с селлерами, у которых сгорел товар на атакованных складах Wildberries, о том, что им сейчас обещает Marketplace и ведет ли площадка с ними какую-либо коммуникацию, о том, рассчитывают ли они на компенсации, как собираются страховаться от рисков. Подробнее Наталья Шашина.
7: Склад Wildberries в Котовске, Тамбовской области, в четверг возобновит работу. И, как сообщила Татьяна Ким, товары, которые находились на нем, вернутся в продажу. По подмосковной электростали компания обещает корректно отобразить все товары в отчетах бестселлеров и дать обновленный статус по выплатам. Но сами продавцы думают, вряд ли какие-то товары удалось спасти. А единственный канал связи с площадкой – написать в поддержку. Ответ пообещали дать через 30 дней, говорит Георгий, который занимается продажей обуви. На пострадавших складах у него были остатки на 500 000 рублей.
8: В первый же день, даже вот утром, когда это все еще горело, мы отправили им запрос, каким образом будет прорабатываться вопрос компенсации, когда это будет. Они написали, что ожидать информацию, через 30 дней мы к вам вернемся. Сейчас просто в ожидательной позиции. Они заявили, что готовы как-то проработать схему с выплатами селлером. Я не знаю, будет 5%, 10%, 50% или это полная компенсация, что, конечно, очень сильно вряд ли. Но мы надеемся, что что-то мы с этого дела получим.
7: По условиям недавно измененной оферты, Wildberries не несет ответственности за товары при атаках беспилотников. Хотя Татьяна Ким и пообещала продавцам некие выплаты. На фоне отсутствия хоть какой-то информации в чатах селлеров разгораются обсуждения. А если и выплатят, то всем ли? И вдруг выплачивать будут только тем, кто сможет доказать происхождение товара и предоставить документы по себестоимости. Подтверждений такой версии не было, но это беспокоит многих, говорит основательница фабрики детской одежды в Ярославской области селлер Галина Ворожбит, у которой на складе в Электростали был товар на 6 миллионов рублей.
9: То есть это или производители, которые, как мы производим, у нас есть закупка материалов, у нас есть зарплата, а есть люди, которые ввозили товар через карго. Естественно, у них никаких документов нет. Но тут у меня вопрос возникает. То есть компания Wildberries торговала всем товаром, не спрашивая у людей документов о его происхождении. А когда люди попросят компенсацию, и если вдруг, не дай бог, им откажут, хотя бы в каком-либо размере, я считаю, это будет несправедливо.
7: Особенно многих тревожит, что в конце июля нужно заплатить налоги за прошлый год. И те, кто потерял все, сейчас делают выбор. Заплатить налог или вместо этого закупить товар на осень-зиму, чтобы иметь возможность хоть как-то продолжить бизнес. Сейчас для них критически нужны налоговые каникулы, говорит Ворожбит. В Кремле заявили, что ситуация у Wildberries после атаки на их склады непростая. Кабмин занимается этим вопросом. Приблизительные оценки совокупного ущерба от 100 до 250 миллиардов рублей, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. И это сопоставимо с чистой прибылью Wildberries Rus. 175 миллиардов за прошлый год. Основная масса товаров на складах, скорее всего, уже непригодна для продажи, считает Алдухов.
10: Даже если там сгорело не все, основная масса товара, я думаю, что почти все пришло в негодность, потому что могло либо быть залито водой в процессе пожаротушения, либо же просто-напросто товар сам полностью пропах непосредственно пожаром, поэтому вряд ли этот товар подлежит дальнейшей реализации. Я думаю, что можно считать, что и Котовская Электросталь уничтожена с точки зрения товарной массы полностью. Я полагаю, что сейчас мяч на стороне государства, в зависимости от того, какую позицию непосредственно займет государство, будет зависеть то, какую компенсацию получат ли продавцы и в каком размере. Мы говорим сейчас, по сути, про крайне высокую долю вероятности банкротства огромного количества компаний. Мы знаем продавцов, у которых ущерб только для их компании на складах составляет сотни миллионов рублей даже в себестоимости.
7: Для селлеров сейчас вопрос, что делать дальше. Страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, делится наблюдениями Павел Брун, руководитель компании MasterProf, продукция которой также поставляется на маркетплейсы. При том, что еще пару недель назад Озон предлагал страхование товара именно от таких случаев, говорит он.
11: А с Wildberries'ом такой страховки нет. По крайней мере, Wildberries ее не предлагает. Соответственно, мы решили обратиться самостоятельно в страховые компании с тем, чтобы нашу продукцию, наши поставки застраховали. Конечно же, после инцидента, который произошел 2 дня назад с попаданием беспилотников в склад Wildberries, нам все страховые отказали, никто страховать не хочет. То есть они просто отказываются делать даже расчет.
7: Часть складов Wildberries сократит работу в ночное время. Подмосковные Каледино, Новокаледино и Сынково не будут работать с 2 до 6 ночи, как заявлено, решение принято в целях безопасности. Но эксперты говорят, это не панацея, ведь атаки могут быть не только в это время. И с точки зрения бизнеса тоже есть вопросы. Скорее всего, это скажется на скорости логистики. Впрочем, пока, говорят селлеры, они не заметили перетока покупателей на конкурирующие маркетплейсы. Но сами думают о том, чтобы диверсифицироваться, работать с разными площадками, хранить меньше и на разных складах. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростале, полностью ликвидирован, заявили в компании. Принятые правительством меры позволили частично нормализовать обстановку на рынке топлива в России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке. Среди предпринятых шагов он перечислил запрет экспорта нефтепродуктов, увеличение производства, импорт топлива и перенос ремонтов на заводах. Мы спросили автомобилистов в регионах, улучшилась ли у них ситуация с топливом.
12: Екатерина Ворупаева, журналист из Иркутска, автомобилист с 20-летним стажем, говорит, что в конце июня люди стояли в очередях по 10-12 часов. Сейчас этого нет. Несколько минут придется постоять на крупных сетевых заправках, на независимых АЗС все свободно, поскольку цены выше.
13: Ситуацию я отслеживаю на собственной шкуре и могу сказать, что сейчас она значительно лучше, чем была в конце июня. Во-первых, сейчас увеличилось количество заправок, в том числе независимых. Там, конечно, цены повыше, но там практически нет очередей. На Роснефти сохраняются очереди, но их проходят 20 минут, 15 минут, полчаса максимум. Во всяком случае, в Иркутске. Работают прекрасно чаты, где люди обмениваются информацией. Есть виртуальные карты и разные другие интернет-сервисы, которые позволяют посмотреть, где есть бензин. Не знаю, насколько все это связано с тем, что говорят на федеральном уровне. У нас ситуация стала рассасываться после того, как губернатор съездил в Москву, встречался с Новаком, встречался с другими федеральными чиновниками. После его возвращения все как-то постепенно нормализовалось. Цены выросли. На Роснефти не так существенно, на Крайсе, на Омни, на БРК. Иногда там просто процентов на 20-15 выше, чем на Роснефти. У нас продолжают сохраняться ограничения. Канистры не наливают, только в бак на всех заправках. Там есть определенный список потребителей, которые имеют право заправляться вот таким вот образом. Но они должны предоставить документ, выданный муниципалитетом. И опять же 30 литров в бак. Тоже ограничения существуют. То есть еще не полностью мы можем расслабиться.
12: Анна, жительница Забайкальского края, рассказала бизнес-ФМ, что проблем с топливом нет, но ограничения сохраняются, а цены кусаются.
14: Дефицита топлива на сегодняшний день у нас не наблюдается. Ситуация значительно улучшилась. Абсолютно никаких очередей нет. Спокойно приезжаем, заправляемся, все заправки работают.
15: Ограничения в вашем регионе на отпуск топлива тоже сняли?
14: Нет, ограничения есть. На разных заправках разные. Где 15, где 20 литров ограничения есть. Но бывают ситуации, что, например, ближе к вечеру, если приезжаешь на заправку, то бензина уже нет. То есть суточный лимит уже закончился. И в этом случае тогда нужно приезжать утром пораньше, чтобы заправиться. Приехать на заправку с утра пораньше. Очень сильно цены повысились, конечно. Если раньше 95-й у нас стоил 82 рубля, то сейчас это в пределах 89-90 рублей. На 92-й, на 95-й цены поднялись рублей на 10. В начале кризиса мы по трое суток стояли в очереди, чтобы заправить 10 литров бензина. А сейчас, когда есть наличие бензин, мне кажется, уже люди не смотрят даже на цены, потому что просто рады тому, что есть бензин.
12: Егор Рябков, водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала про такси, говорит, что точно спал ажиотаж, цены на некоторых АЗС взлетели до 140 рублей, а каждый пятый таксист ушел с линии.
16: Дефицит топлива, скорее всего, не ушел, а вот ушел ажиотаж. То есть люди, видимо, пересели на общественный транспорт, на заправках, где цена в пределах разумного. Иногда есть очереди, но обычно там машин 10-20. На заправках, где бензин дороже, там очередей нет вообще. Но это в Краснодаре. Если чуть-чуть в сторону отъехать, чем ближе к Крымскому мосту, тем сложнее ситуация. Там, видимо, с Крыма едут, заправляются и возвращаются обратно. В канистры гарантированно не заправляют. Я даже спрашивал у заправщика, он говорит, что если он даже пойдет мне навстречу и за денежку дополнительную зальет мне в канистру, его оштрафуют на 5000 рублей. Это распоряжение не владельца заправки, а властей. По литрам на некоторых АЗС 15 литров, на некоторых 20. Через приложение Яндекс.Таксометр можно спокойно залить 30. Кстати, которые в заправке работают, на них топливо есть. Да, иногда его распродают за полдня, эту заправку закрывают целиком, к этому уже все привыкли. На Роснефти, Газпроме, Лукойле цена обычная, в районе 70 с копейками рублей, до 80 в зависимости от сорта, а на заправках, которые не крупные, но сетевые, там цена бензина 95-130, а то и 140 рублей.
15: Многие ли ваши коллеги ушли с линии из-за топливного кризиса?
16: Наверное, каждый пятый. Точно остались те, кто работает на газу. Машин стало на дорогах поменьше. Все ездят аккуратно. Такого, чтобы гоняли по вечерам с выхлопом гремя, таких уже вообще почти не осталось. За городом 90 все соблюдают ограничения. И экономят топливо.
15: Решение проблемы с лихачами пришло откуда не ждали.
16: Откуда не ждали, да, внезапно.
0: Ранее сообщалось, что ФАС возбудило 15 дел и выдало 38 предупреждений нефтяным компаниям и независимым продавцам за завышение цен на топливо. На высокие цены на дистопливо ФАС пожаловались аграрии из Новосибирской и Липецкой областей, а также Республики Коми. Большой театр станет еще больше. Это заявил глава Большого Имаринки Валерий Георгиев. Его слова приводит Интерфакс. По его словам, на ближайшее время театр планирует довести количество зрительских мест в театре до 5 или 6 тысяч. Это будет в какой-то степени революционным, сказал Георгиев. Возможно ли такое на практике, комментирует архитектор, руководитель архитектурно-строительного бюро Карлсон ЭК, руководитель театрального пространства внутри Олег Карлсон.
17: Дворец съездов переименовать в Большой театр, то тогда да, там 6 тысяч зрителей. Там все поменяется, акустика, но это нереально, это должно быть. Задача акустики, задача вентиляции. Сдохнут люди просто. Нереально.
18: И потом наверняка какие-то изменения строго регламентированы. Это же памятник архитектуры.
17: Ну, что мы-то делаем? Это как скрипка настроенная. Там же акустика сумасшедшая. Там же ничего случайного нет. Количество людей увеличивается, значит, это вентиляция. Должна быть полностью переделана. И сидеть там, ну, в принципе, стоя можно смотреть. Но 5 часов не получится. Ну, это казус, господи. Это какой-то очень похоже на троллинг и фейк. Если, конечно, там задействовать еще малые сцены, рев-залы одновременно, наверное, можно будет еще там. Нет, это глупость, конечно.
18: Ну, во всяком случае, если говорить о вместимости вот этого исторического здания, да?
17: Это бред, это все. Нарушать историческую ткань. Все надо будет заново все переделывать.
0: Олег Карлсон, руководитель театрального пространства «Внутри». Сейчас Большой театр вмещает до 2500 зрителей. Как отметил Валерий Георгиев, ранее процедуру расширения с 1700 до 6000 мест прошел Мариинский театр.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Полярный туризм сегодня это в основном путешествие к южному и северному полюсам Земли. А первые развлекательные поездки за полярный круг начали устраивать норвежцы еще в конце 19 века. Пассажиров, жаждущих увидеть северное сияние, катали на специальных судах вдоль полярного побережья скандинавской страны. Также век назад популярны были плавания с китобоями, промышлявшими возле Шпицбергена. Позже начали строить круизные суда, способные передвигаться во льдах. Сегодня желающим испытать характер в экстремальных условиях предлагают не только круизы, но и лыжные и пешеходные маршруты, рыбалку и охоту, рафтинг и катание на лодках. Путешествие к полюсам позволяет не только понять, на что ты способен, но и увидеть природу, птиц, животных, ледники и пейзажи, которых не встретить больше нигде. Тоже отдых на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Крым дополнительно получит 5 миллиардов рублей из федерального бюджета на выплаты оставшимся без света жителям. Единовременная выплата составит 15 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, на федеральном уровне также обсуждаются дополнительные меры поддержки бизнеса. Так, с Минтрудом уже согласована выплата работникам предприятий, временно находящихся в простое. Казахстан до конца недели приостановит поставки нефти по трубопроводу в Новороссийск из-за ударов по танкерам. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник, судовладельцы опасаются отправлять свои танкеры к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума. Издание отмечает, что это может заставить Казахстан сократить нефтедобычу, поскольку выхода к морю у республики нет. И 80% нефти уходят на экспорт именно через трубопроводы КТК. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал несправедливыми комиссии маркетплейсов. В регионе проработают инициативу по пересмотру базы НДС для продавцов. Сейчас в нее включается комиссия торговых площадок, которые доходят до 50-70% от стоимости товара. Никитин также добавил, что регион обратится в правительство с просьбой о моратории на взимание платы либо на индексацию платежей перевозчиков в системе «Платон». Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал продление Арбатско-Покровской линии метро за МКАД до района Восточный. Застроящиеся сейчас станции Гальянова появятся еще несколько. Это позволит разгрузить Щелковское шоссе. Подчеркивается, что продление синей ветки не задержит открытие станции Гальянова. Оно запланировано на 2028 год. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: У микрофона Алексей Пантелеев. И слушайте Бизнес ФМ. Выпускники ставят новые рекорды на ЕГЭ. По данным Минпросвещения, число сдавших единый госэкзамен на максимальный балл у школьников увеличилось в этом году. А вместе с улучшением результатов экзаменов стремительно растет конкурс на бюджетные и даже на платные места в вузах, продолжит Ольга Кашинская.
20: По итогам основного периода ЕГЭ-2026 в России почти 9100 бальников. Это на 2000 больше, чем в прошлом году. Два предмета на максимальный балл сдали около 1000 школьников. Три предмета – чуть меньше 100 человек. Нашлись даже 8400 бальников и 1500 бальница. Результаты ЕГЭ стабильно растут на протяжении последних нескольких лет. А вместе с этим ужесточается и конкурс в вузах. Причем речь далеко не только про Москву. Как пишут телеграм-каналы, в университете Калуги сейчас на одно место претендует в среднем по 7 человек. В Новосибирском педагогическом около 15 абитуриентов на место. И гарантии поступления нет даже у отлично сдавших госэкзамен выпускников. В сети родители абитуриентов показывают списки на поступление. В столичной Пироговке, например, 300-бальники, поступающие по общему конкурсу, находятся на сотых местах в общем списке. А порог для прохода на бюджет – 296 баллов по трем предметам. Ранее Бизнес ФМ рассказывала, что большую роль здесь играет растущее число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, которые в итоге занимают значительную часть бюджетных мест. Некоторые вузы, например, МФТИ, в частном порядке ограничивают такое приоритетное поступление, отдавая предпочтение высокобальникам. Но единой позиции в этом вопросе сейчас нет, подчеркивает доцент Департамента образовательных программ Института образования ВШЭ Сергей Косарецкий.
21: С моей точки зрения, рост числа высокобальников связан с изменением заданий в едином государственном экзамене текущего года с уровнем их сложности прежде всего. Конечно, это стало вызовом, это действительно резкий скачок, и спланировать сейчас регулирование числа мест, конечно, невозможно, поскольку они распределяются заранее. Конкуренция выросла, и мне кажется, это хорошо с точки зрения региональных университетов. Ну, а в Москве она все последние годы по нарастающей усиливается, поскольку к высокобальникам ЕГЭ добавляются и победители олимпиад. Но этот сюжет необходимо учесть при планировании бюджетных мест следующего года и организации единого государственного экзамена.
20: Однако есть и альтернативное объяснение. Дело может быть еще и в том, что система школьного образования окончательно адаптировалась к ЕГЭ как к путевке в жизнь. И школьники научились сдавать экзамен, а преподаватели к нему готовить, говорит учитель истории и обществознания Дмитрий Лутавинов.
22: Мне кажется, что все-таки это объясняется не облегченными заданиями. Нет, задания абсолютно такие же, на мой взгляд. Просто из года в год учителя лучше понимают, как готовится система, мне кажется, становится все более совершенной и совершенной. Ребята понимают, что конкуренция тоже высокая и, соответственно, более пристально готовятся. Так что думаю, что не задания облегченные, а именно все больше и больше, и лучше мы готовимся и готовим. В рамках моего предмета точно задания легче не стали.
20: Больше всего стабальников в этом году оказалось в Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца следующего года. Между тем, пока карты UnionPay, выпущенные Россельхозбанком, отключает на территории Евросоюза, китайское приложение WeChat напротив снова позволяет их привязывать. На послабление от WeChat обратили внимание в соцсетях, ни РСХБ, ни китайская платформа об изменениях не сообщали. Как сейчас платить в Поднебесной, разбирался Евгений Перечук.
23: Какого-то определенного железобетонного способа оплаты для российского туриста в Китае на лето 2026 года по-прежнему нет. Об этом заявляют как туристы, только недавно побывавшие в Китае, так и местные жители, проживающие здесь много лет. Китай по-своему уникальная страна. Здесь ни наличка, ни карты не пользуются популярностью. Зато повсеместно используются QR-коды и в дорогой гостинице в Шанхае, и за рыбным прилавком в Джоушане. Вот что нам рассказала Алиса. Она учится в Китае по правительственному гранту.
24: На самом деле никто не расплачивается банковскими картами. Все пользуются либо Alipay, либо WeChat Pay. В приложении можно себе оформить счет, положить туда деньги и расплачиваться QR-кодом, либо давать свой QR-код. Его сами сканируют продавцы и автоматически списывают деньги, либо самостоятельно сканировать QR-код продавцов. Наличкой можно пользоваться в очень туристических местах. Просто повсеместно ее не примут, потому что у них не будет сдачи, потому что наличкой абсолютно никто не пользуется.
23: Устанавливать два приложения, Alipay и WeChat, советуют каждому новичку в китайском туризме. Но с ними есть сложности. WeChat, по словам людей опытных, часто блокирует пользователей с российскими номерами, а Alipay не привязывает российские карты, как считается, из-за опасения вторичных санкций. Наличку брать точно нужно, несмотря на все разговоры, что ее не принимают, советует жительница Харбина Анастасия.
1: Лучше иметь при себе юани, которые вы заранее перевели в Россию. Вот. В Китае это не очень выгодно. В основном это оплата QR-кодами. Это приложение Alipay, на китайском это будет Jifubao, или WeChat. Ну, многих пользователей с русскими номерами в WeChat блокируют. И более того, вы там не сможете зарегистрироваться без помощи китайца. Китаец, то есть, должен подтвердить, что вы не предоставляете никаких угроз. Я знаю, что можно с помощью Сбербанка осуществить перевод на Alipay. То есть рубль автоматически конвертируется по курсу Сбербанка в Alipay. И то есть вот так вот можно свободно переводить.
23: Сейчас, как обратили внимание пользователи в соцсетях, WeChat снова позволяет привязывать карточку UnionPay от Россельхозбанка. Оплата в Китае происходит с автоматической конвертацией. Можно оформить счет в юанях и конвертировать рубли в юани в приложении банка. Но все это, опять же, ненадежно. Возможность привязки карты в WeChat была и раньше. Потом такая возможность пропала. А сейчас снова появилась. В случае с Alipay все еще сложнее. Привязать карту может и получится, но не стоит забывать о возможных проблемах с российскими симками. Вот опыт моей коллеги Алины. В Китай она ездила в апреле.
2: Платила в основном наличкой, а также пользовалась Alipay. Там есть возможность привязать карту, в том числе UnionPay российскую, но я ее не оформляла, а также можно подключить Alipay через телефон. Зачем-то я это сделала еще в России по российскому номеру телефона, и это было моей ошибкой, потому что уже в Китае я выяснила, что мой телефон просто не поддерживает eSIM, мне надо было купить китайскую симку, привязывать новый Alipay, и, соответственно, с китайским номером телефона в Alipay у меня уже проблем не было, деньги приходили достаточно быстро. WeChat'ом я не пользовалась, не подключала, потому что там есть ограничения по приглашению количества людей. У моей подруги есть знакомая в Китае, у нее было ограничение, лимит на количество приглашения и верификации людей в один человек в месяц. В принципе, есть чаты, где помогают подключиться и верифицироваться, TravelAsk тот же.
23: Есть отдельное приложение, позволяющее иностранцам оплачивать покупки в Китае по QR-коду и созданное самой платежной системой UnionPay. Это Nihao China, но на него от российских пользователей много жалоб. С российскими номерами и картами приложение работает крайне нестабильно. Пока самый оптимальный вариант для туриста, который еще не был в Китае, это поставить WeChat, завершить регистрацию с помощью знакомых в Китае, либо, если таковых нет, найти помощника на тематических форумах и чатах, затем привязать карту UnionPay и проводить оплату QR-кодом через WeChat Pay. И в любом случае брать наличные юани. Это, как говорится, тоже деньги. Евгений Перельчук, Business FM.
0: Фестиваль электронной музыки Outline внезапно отменили из-за угрозы беспилотников. Он должен был пройти с 21 по 27 июля на берегу Дубны в Талдомском округе Подмосковья. Как сообщили пресс-службе Outline, это распоряжение местных властей. Информация о возврате денег за билеты, трансферы и проживание обещают опубликовать в ближайшее время. Те, кто уже заселился, фестивальный кемпинг «Маяк» пока просит оставаться на его территории и ждать дополнительных инструкций. Рассказывает дачница Наталья, чей участок находится рядом с местом проведения Outline.
3: Отмена фестиваля выглядит достаточно странно, потому что по сообщению в официальном телеграм-канале Outline уже заселились в кемпинг «Маяк» люди. Формально фестиваль начал работать сегодня в 10 утра. Уже работал контрольно-пропускной пункт. Ряд населенных пунктов СНТ находится в зоне проведения фестиваля, и поэтому, так как ограничен проезд автомобилей, местные жители ездят по пропускам. Нас это не касается, поскольку мы в стране, но так как нам определенные неудобства фестиваль тем не менее доставляет, председатели и главы поселковых советов находятся в чате с организатором фестиваля. Это объявление я увидела там. После появилась вот информация по кемпингу. Вообще места там не дешевые, прямо скажем. По-моему, 30 тысяч стоит место под палатку на весь срок проведения фестиваля, то есть это с сегодняшнего дня и до понедельника следующей недели. А соседи, которые сегодня ездили в Талдом, говорят, что московская электричка пришла полная туристов, люди с палатками, ковриками. На эти же вот ближайшие выходные приходится 70-летие города Дубны, там тоже планировались праздничные мероприятия, и недели три назад я пыталась забронировать там номер, там на самом деле все полный солдаут. Честно говоря, обидно, наверное, за вот местных ательеров, которые в большом количестве планируют принять гостей, и, по всей видимости, у них будут большие отмены в связи с отменой фестиваля.
0: Дачница Наталья. Аутлайн проходит на территории бывшего детского лагеря «Салют» и считается одним из крупнейших ежегодных фестивалей электронной музыки в России. В этом году в программе были заявлены диджеи из США, Турции, Франции и Италии. А в прошлом году фестиваль посетили около 15 тысяч человек.
5: Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов. Коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское. Это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это как будто бы очевидно думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Турецкий телеканал НТВ сообщает о признании обвиняемого в подрыве северных потоков в работе на СБУ. Кроме того, на момент совершения преступления украинец Сергей Кузнецов входил в состав вооруженных сил Украины. Из обвинительного заключения Генпрокуратуры Германии следует, что подобное заявление он сделал в телефонном разговоре с женой, который прослушивался в период нахождения под стражей в Италии. Кузнецов был задержан там прошлым летом и выдан германской стороне. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил направлять на границу с Украиной тех, кто не справляется с работой в сельском хозяйстве или нарушает трудовую дисциплину, особенно в период уборочной кампании. В ходе селекторного совещания по вопросам АПК Лукашенко поручил министру обороны Виктору Хренину рассмотреть возможность привлечения к военной службе чиновников, которые не хотят работать. Белорусский лидер отдельно подчеркнул, что размещение военных у границы связано с обеспечением безопасности, а не с подготовкой наступательных действий. Соединенные Штаты не намерены в ближайшее время завершать военные действия против Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он также пригрозил нанести мощные удары по любому предполагаемому ядерному объекту в Иране. При этом Трамп утверждает, что Тегеран стремится к проведению новой встречи с Вашингтоном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возвращении к нормализации отношений с Арменией. По его словам, после парафирования мирного соглашения и подписания совместной декларации в Белом доме при участии Трампа был фактически завершен конфликт между двумя странами, продолжавшийся более 30 лет. Глава Азербайджана отметил, что Баку после достижения договоренности перешел к практическим действиям. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Российские военные будут и дальше наносить удары по судам, которые используются для поставок вооружений Украине. Так, в Кремле прокомментировали инцидент с гибелью четырех индийских моряков близ Одессы после удара по сухогрузу MV Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау. А по словам Дмитрия Пескова, Москва продолжает разъяснять Индии свою позицию. Комментарий Георгия Бофта. Госдума приняла законопроект о регулировании криптовалют. Он предлагает инвесторам легализацию чистый доход в обмен на прозрачность сделок и налоги. Как это изменит российский крипторынок и будет ли он обеляться? У Telegram уже этим летом появится встроенный криптокошелек Gram Wallet, сообщил Павел Дуров. По его словам, переводы криптовалют там будут мгновенными и без комиссии, а контроль над средствами и ключами будет только у пользователя. Насколько интересен рынку криптокошелек от Дурова, подробности на Business FM. К чему ведет морская война России и Украины? В Кремле заявили, что продолжат контакты с Индией после вызова в индийский МИД временного поверенного в делах России. Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает разъяснять Индии свою позицию, а российские военные будут и дальше наносить удары по судам, которые, по версии российских властей, используются для поставок вооружений Украине. Как дальше может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: Формулировки индийского МИД звучат жестко. Нью-Дели выразил безоговорочное осуждение атаки на торговое судно, а гибель моряков назвал неприемлемой. Атакованный близ Одессы сухогруз под флагом Гвинеи-Бисау принадлежит турецкому владельцу. Было заявлено, что судно перевозило зерно. Индия вообще жестко относится к фактам гибели своих граждан. Ранее между нашими странами уже был конфликт из-за вербовки индийских граждан российским Минобороны. Его пришлось разруливать на высшем уровне. При этом в текущих условиях невозможно ни получить точную информацию о составе экипажа, ни учитывать это в каждом боевом эпизоде, ни получить достоверную информацию о характере груза. Так или иначе, война в Черном море начала бить по интересам третьих стран, в том числе тех, на которых держится российская внешняя торговля. Россия в ответ на атаки ВСУ по судам в Азовском и Черном морях атакует суда в морском коридоре к портам Одессы, Черноморской и Южным. По данным западных источников, с февраля 2022 года повреждены или уничтожены 967 объектов портовой инфраструктуры и 206 судов. География флагов многообразна. Маршалловые острова, Вануату, Панама и Коморы, в том числе в мае, были ранены моряки турецкого сухогруза. При атаке на судно под флагом Белиза погиб судовой повар-египтянин. В начале июля погиб капитан либерийского судна. Минобороны РФ всякий раз подчеркивало, что суда перевозили грузы для ВСУ. Украина бьет по судам, идущих в российские порты, утверждая, что это все суда теневого флота под санкциями, хотя такого определения в международном морском праве нет. Ранее были атакованы танкеры под флагом Гамбии, шедшие в Новороссийск, затем панамский, российский, два либерийских и мальтийский. Летом число пораженных судов в Азовском и Черном морях перевалило за сотню, что привело к резкому сокращению российского зернового экспорта в этом направлении, который ранее составлял четверть общего объема вывоза зерна. Зерновозы уж точно не подпадают под определение военных целей. Собственно, танкеры и газовозы тоже не подпадают, если не доказано, что именно этот танкер снабжает топливом действующую армию. Но Киев указом Зеленского вводит, например, санкции против трех десятков судов теневого флота, якобы перевозящих вооружение для Минобороны РФ, синхронизируя эти ограничения с действиями союзников. Разумеется, те не предъявляют претензий. Пока только Казахстан, но без вызова украинского посла, выразил протест против ударов по терминалам КТК в Новороссийске, через который идет до 60% нефтяного экспорта страны. Гибель индийских моряков крайне неприятный для Москвы инцидент. Но и не отвечать на морскую войну Украины она не может. Индия не только крупнейший покупатель российской морской нефти, но и один из главных поставщиков плавсостава. Сотни тысяч индийских моряков работают на судах под всеми флагами, включая танкеры, вывозящие российскую нефть. Если за демаршем последуют рекомендации индийским морякам избегать черноморских рейсов, а прецеденты таких инструкций у Индии уже есть по Красному морю еще со времен атак хуситов, то кадровый дефицит ударит по всему региональному судоходству. Египет, чей гражданин погиб в июне, и Турция, чьи моряки были ранены, а судовладельцы теряют флот, добавляют давление по другим направлениям. Экономические последствия уже бьют по обеим сторонам. На российском направлении, по данным газеты «Коммерсант», тарифы морского страхования грузов выросли в 2-4 раза. Российская национальная перестраховочная компания зафиксировала убыточность в сегменте перестрахования рисков диверсий в 2800% за 4 месяца текущего года. При таких тарифах коммерческое страхование просто теряет смысл. Для Украины математика тоже тяжелая, однако страховой фонд, созданный Киевом для компенсации судовладельцам и надбавки к фрахту, удерживает морской коридор в работе. Экспорт зерна и металла близок к довоенным объемам благодаря прибрежному к странам НАТО маршруту под прикрытием береговой ПВО. Международное право признает торговое судно законной целью только если оно перевозит войска или вооружение, ведет разведку, идет в военном конвое или сопротивляется досмотру. Однако международное право уже давно умерло применительно к данной войне, в том числе в части односторонних санкций. Сценариев деэскалации немного. Гипотетически можно было бы восстановить зерновую сделку под эгидой ООН. В этом случае любой мораторий должен быть взаимным. В частности, прекращение украинских дроновых атак против российского экспортного флота в обмен на безопасность Одесского коридора. Теоретически возможен и сценарий принуждения посредством третьих стран. И тут как раз индийский демарш может оказаться посильнее европейских санкций. Особенно если его поддержит еще и Турция, а крупнейшие поставщики моряков – Индия, Филиппины и ключевые флаговые юрисдикции – начнут закрывать Черное море для своих граждан и судов. Тогда издержки морской войны для обеих стран вырастут настолько, что взаимный мораторий на удары по судам станет рациональным. Впрочем, наиболее вероятный сценарий пока что – это продолжение взаимных ударов с постепенной рутинизацией риска, ростом страховых премий и уходом качественных судов из региона, где останутся работать преимущественно теневые суда. Для мировой торговли это худший вариант, когда Черное море закрепляется в статусе серой зоны.
0: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Как изменится российский крипторынок при новом регулировании? Госдума приняла законопроект, регулирующий работу криптовалют в России, который кардинально меняет привычные правила торговли. По сути, он предлагает инвесторам легализацию чистых доходов в обмен на прозрачные сделки и налоги, но эксперты уверены, часть рынка все равно останется в серой зоне. Валерий Убадуев продолжит.
8: Мы уже неоднократно рассказывали о том, что несет в себе законопроект, регулирующий криптовалюты. Из важного, на российском рынке появятся цифровые депозитарии, которые будут вести учет и хранение цифровых активов, аналогичные биржевым брокеры и управляющие компании, криптообменники и, собственно, сами криптобиржи. Все они должны будут иметь соответствующую лицензию, а легально торговать криптой можно будет только через них. Основные положения закона вступят в силу уже с 1 сентября, но поскольку инфраструктуру нужно полностью подготовить, а трейдерам адаптироваться, предусмотрен переходный период до 1 июля следующего года. У неквалифицированных инвесторов, которых подавляющее большинство, будет ограничение на максимальный объем портфеля. Конкретная сумма не установлена, ее будет определять ЦБ. Также обсуждалось, чтобы неквалы могли покупать крипту только на 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Законопроект подчеркивает, что криптовалюта – это имущество, следовательно, с нее нужно платить налоги. ИП и юрлица отчитываются перед ФНС по выбранной ими системе налогообложения. Физлица подают декларацию 3 НДФЛ. Но все равно ожидается, что регулирование будет способствовать притоку новых инвесторов. Продолжает начальник управления развития цифровых активов спецдепозитария Infinitum Виктор Бурчик.
9: Мы приток инвесторов после вступления регулирования в силу, да, ожидаем, потому что закон написан таким образом, что по цифровым правам, по цифровым валютам одна из ключевых инфраструктур, с которой взаимодействует участник, это цифровой депозитарий. В связи с этим мы эту услугу будем оказывать, как мы это оказываем на рынке традиционных активов, так и на рынке цифровых активов. Готов ли крипторынок к новым правилам игры, покажет время. Есть два очень важных момента. Первый – это требование регулятора к организаторам обращения, к цифровым депозитариям, к обменникам с точки зрения безопасности, капитала, нормативов достаточно и прочих. И второе, очень важное, это насколько бесшовными и быстрыми будут переводы между инфраструктурами.
8: Однако часть российского крипторынка все же останется в серой зоне по целому ряду причин, считают эксперты. Во-первых, пул легальных криптоактивов для неквалов довольно маленький. Формально под правила, определенные ЦБ, подпадают только биткоин и эфир. Еще возможно разрешать торговать долларовым стейблкоином USDT. То есть различные альткоины, у которых волатильность еще более непредсказуемая, но которые пользуются огромной популярностью, к торгам не допустят. Во-вторых, легальная торговля подразумевает лимиты и ограничения. Если трейдер хочет инвестировать больше, чем предусматривает закон, то ему придется это делать в серую. А разделение на квалов и неквалов рынок считает избыточным. Для опытных игроков, которые застали торговлю криптой до 2022 года, нынешние правила могут показаться слишком усложняющими, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
10: Часть в любом случае останется работать в серую, может быть, даже в черную. Легализации-то он готов, потому что сейчас все страны, не только Россия, движутся в этом направлении. Вопрос в том, что тот путь легализации, который выбрали наши власти, наверное, не совсем отвечает ожиданиям пользователей рынка из России. Дело не в налогах, дело именно в усложнении процесса. Если раньше пользователю мог зарегистрироваться на бирже, на иностранной, это было максимально просто. Потом, когда ввели санкции, стало сложнее, появились другие азиатские биржи, которые по тому же принципу работали. Теперь это будет практически невозможно. То есть для того, чтобы работать с криптовалютами, тебе нужно будет совершить огромное количество действий.
8: Однако торговать криптой в серую будут далеко не все по очевидным причинам. За организацию незаконного обращения крипты, как писал Forbes, грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 4 лет. Наказание конкретно для инвесторов не предусмотрено. Но у регуляторов могут возникнуть вопросы. А почему трейдер не хочет легализоваться и есть ли ему что скрывать? Все-таки криптовалюты закрепились в сознании как что-то зачастую связанное с нелегальными вещами. И, как это уже было далеко не раз, инвестору могут заблокировать все счета на основании 115 или 161 ФЗ. И вырваться из этого порочного круга блокировок порой бывает крайне сложно. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: По Телеграм появится встроенный криптокошелек, сообщил Павел Дуров. Он будет называться Gram Wallet и заработает летом. Дуров заявляет, что в этом кошельке переводы криптовалют будут мгновенными, без комиссии. Также он будет не кастодиальным, то есть контроль над средствами и ключами будет только у пользователя. Каких-то других подробностей основатель Telegram не привел, но даже на этих заявлениях криптовалюта Gram прибавила в цене 6%. У мессенджера уже есть встроенный криптокошелек Telegram Wallet, но, несмотря на название, это сторонний проект, интегрированный по контракту. Насколько интересным для рынка будет криптокошелек от Дурова, рассуждает основатель финтех-компании Polygon Станислав Чернухин.
11: Telegram один из самых популярнейших мессенджеров, поэтому я думаю, что интерес будет достаточно высоким. И главное преимущество здесь не сам кошелек, а именно аудитория. Telegram огромная. И если этот кошелек будет встроен по умолчанию и работать буквально за 2-3 клика, то я думаю, что это может быть одним из самых массовых способов входа в криптовалюты. Само по себе отсутствие комиссии — это некий маркетинговый аргумент, но я бы сказал, что это не главное преимущество. Самое главное – это простота использования. Как я уже сказал, это пользовательская база Telegram. Может быть, интеграция с системой мини-приложений, платежей. В некоторых блокчейнах стоимость транзакций может достигать и 2, и 3 доллара. И если этих транзакций будет миллионы или там сотни миллионов, то это будет очень накладно. Поэтому я думаю, что это некий маркетинговый ход на какое-то ограниченное количество времени.
12: Как будут восстанавливаться средства при потере телефона, аккаунта или ключей? И потребуется ли идентификация?
11: Если это будет сделано по традиционным правилам некастодиальных кошельков, то восстановление возможно по сид-фразе. Если сид-фраза утеряна, то восстановление в принципе невозможно. Либо по приватным ключам. Соответственно, здесь не применяется KYC, потому что в данном случае кошелек не осуществляет непосредственно хранение. Кошелек представляет просто некий интерфейс к блокчейну.
12: А вот если, не дай бог, телеграм-аккаунт будет взломан, может ли получить злоумышленник доступ к кошельку или ключи технически будут изолированы от аккаунта и облачной инфраструктуры?
11: Предполагаю, что они будут все-таки изолированы и находиться в какой-то отдельной области, но надо будет посмотреть, как это будет технически реализовано. В принципе, такой риск может существовать при взломе, что пользователь потеряет не только Telegram-аккаунт, но и злоумышленник получит доступ к криптовалюте. Но, опять же, это предположение, надо смотреть, как это будет реализовано.
0: Станислав Чернухин, основатель финтех-компании Polygon. Стоит пояснить, что так называемая секс-фраза, о которой говорит Чернухин, это набор из 6 слов, которые используются для восстановления доступа к аккаунту. Такой способ защиты и идентификации распространен и на других биржах и криптокошельках.
5: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
13: Sony подала второй иск к музыкальному ИИ-сервису Юдио. Компания утверждает, что он без разрешения использовал для обучения нейросети более 30 тысяч песен из ее каталога. Среди них треки Бейонесси, Бритни Спирс и Элвиса Пресли. Найти композиции в обучающих данных удалось по цифровым аудиоотпечаткам. Sony требует компенсацию до 150 тысяч долларов за каждую песню. Boeing попросил власти США проверить кредит на 3 миллиарда евро, который Европейский инвестиционный банк выделил Airbus. Американская компания опасается, что такое финансирование даст ее главному конкуренту преимущество. Первый транш составит 1 миллиард евро. Деньги пойдут на проекты Airbus до 2030 года. Представители банка настаивают, что кредит выдан на обычных рыночных условиях. При этом он стал крупнейшим корпоративным займом в истории Европейского инвестиционного банка. Samsung Electronics создала новое подразделение по робототехнике. Оно называется RX Robotics Experience и будет подчиняться напрямую гендиректору компании. В его задачи войдут разработка долгосрочной стратегии, развитие ключевых технологий и коммерциализация роботов. Компания намерена превратить робототехнику в один из главных драйверов своего роста. Исследования будут вестись как в Южной Корее, так и за рубежом. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. И гигант Anthropic заплатит 1,5 миллиарда долларов за нарушение авторских прав. Компания заключила с ИСАМИ мировое соглашение, как пишет Reuters, крупнейшая компенсация среди аналогичных дел. Anthropic обвиняли в том, что она обучала свою нейросеть на пиратских книгах, ожидает, что таких мировых соглашений между авторами и компаниями станет больше, в том числе и в России. Валерий Убадуев продолжит.
8: В судах США рассматриваются уже десятки исков к компаниям, которые каким-либо образом нарушили авторские права. Разрешаются такие дела сложно по ряду причин. Например, истцам бывает трудно доказать размер ущерба, да и в целом пока еще не сформировался прецедент, на который в большинстве своем опирается американская судебная система. Дело авторов против Anthropic тоже прецедента не создает, поскольку это мировое соглашение. Скорее, оно подает пример другим ИИ-компаниям. Нейросеть Claude для обучения брала материалы, книги, статьи из пиратских библиотек. Суд постановил, что само по себе обучение ИИ не является нарушением авторского права. Нужно лишь легально приобрести копию произведения. Но Anthropic этого не сделала, сохранив у себя в библиотеке

0: сейчас Anthropic находится в более выгодном положении, чем другие компании.
1: Вопрос авторских прав и обучения искусственного интеллекта, конечно же, волнует еще и Россию. На фоне обсуждения законопроекта об ИИ целый ряд авторов и музыкантов отмечали, что документ никак не защищает их права. Эксперты тогда говорили, что рынку нужен некий механизм лицензирования, который будет предусматривать выплаты авторам. На те же мысли наталкивает и кейс с компенсациями от Anthropic. И хотя в случае с Claude речь шла о книгах на научную тематику, по произведениям искусства, художественной литературе и музыке, механизм может быть разработан, по сути, тот же. Продолжает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
2: Как минимум должны были уведомить или какие-то отчисления сделать, поскольку все ишки, особенно такие крупные, на хайпе, естественно, все пытаются получить маленькую долю отсюда. Я думаю, этот прецедент создаст сейчас не то, что массовость. Сейчас все крупные игроки будут формировать какие-то отчисления, формируют какой-то фонд, ну и что-то как с музыкой сейчас происходит и будет происходить. Ты можешь закинуть данные, они будут проверены, и ты за каждое использование будешь получать какую-то маленькую копейку. Я вижу это так.
1: Тем временем за рубежом компании продолжают судиться. Sony недавно подала второй иск ИИ-генератору музыки Udio, который нелегально использовал для обучения своей модели 30 тысяч различных песен. Sony указывает, что Udio должна немедленно прекратить нарушать авторские права ее артистов, а также выплатить 150 тысяч долларов за каждый акт нарушения. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Алина Орлова, Бизнес FM.
3: Можно ли штрафовать за отсутствие бумажного полиса ОСАГО, если страховка оформлена онлайн? Верховный суд поставил точку в этом споре. 2 года назад жителя Свердловской области Михаила Лопатина остановили инспектора. У него не было бумажного полиса ОСАГО. Мужчина объяснил, что страховка электронная, все есть в базе, но инспектор выписал штраф 500 рублей по статье за отсутствие документов. Лопатин опрошел все судебные инстанции, везде проиграл. Тогда он дошел до Верховного суда, и там решили, водитель прав и носить с собой бумажку не обязательно, и штрафовать за ее отсутствие незаконно. При этом суд пояснил, что штраф законен только тогда, когда страховки нет совсем, а если она оформлена и предъявлена даже в телефоне, состава правонарушения нет. При этом Верховный суд не освободил водителя от обязанности предъявлять страховку инспектору. Если нет распечатки, то просто следует открыть ее на экране смартфона. Показывал ли Лопатин инспектором полис на смартфоне, неизвестно, говорит автоюрист Сергей Радько.
4: Ну, конечно, лучше взять и распечатать его, ничего сложного в этом нет, но если у вас нет его в распечатанном виде в бумажной копии, а есть он, например, в телефоне, в планшете, то это такой же законный документ, который сотрудник полиции не может игнорировать, и он не может обвинить вас в том, что у вас нет при себе этого полиса.
5: Если инспектор ГИБДД, допустим, остановил, да и все еще требует бумажный полис, как тогда водителю юридически грамотно отреагировать и объяснить, что вот, значит, у меня есть электронный, и будьте этим довольны?
4: Ссылаемся на пункт 2.1.1 ПДД, где прямо написано, что если законодательство РФ допускает оформление документа в электронной форме, то предъявляться может либо электронную форму документа, либо его бумажная копия.
5: Тогда имеет смысл, где именно показывать эту электронную форму? Будь он скачан просто на телефон или на госуслугах, или в приложении страховой компании, или это не имеет значения?
4: Но дело в том, что когда оформляется полис в электронной форме, то он опять же в формате PDF приходит на электронную почту. Вот его и нужно иметь. Но, конечно, крайне желательно просто его распечатать. Не так дорого стоит один листок бумаги, чтобы потом бегать по многочисленным судебным инстанциям.
3: Сергей Радьков, то юрист. За отсутствие или на просроченный полис штраф составляет 800 рублей. С марта этого года камеры фото и видеофиксации не могут штрафовать за отсутствие ОСАГО чаще, чем один раз в сутки. Если вас остановит инспектор ДПС за повторное нарушение, в течение года предусмотрен штраф от 3000 до 5000 рублей. Лионель Месси уходит из сборной Аргентины. Об этом со ссылкой на источники пишет спортивный журналист Эрнан Кастилья. По его словам, Месси произнес эмоциональную речь в раздевалке перед финалом чемпионата мира 26 года, объявив о том, что эта встреча станет для него заключительной в составе аргентинской сборной. Лионель Месси принял участие в 6 чемпионатах в составе сборной. В 22 году она стала победителем турнира. В финале чемпионата 26 года Аргентина проиграла Испании со счетом 1-0. Покидая поле после игры, Месси не сдержал слез. Сейчас 39-летний футболист играет в составе американского клуба «Интер Майами». Его состояние оценивается в 1 100 000 000 долларов. Комментирует корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов.
6: Мне кажется, что Месси, даже несмотря на возраст, показывает прекрасный футбол. И выступая в Америке, в МЛС, он мог бы играть на этом уровне еще и не год, и не два, а больше. Сейчас все зависит от него. Я думаю, что денег заработал он и себе, и своим родственникам на много-много лет вперед. Вопрос только в том, хочет ли он еще играть в футбол на профессиональном уровне. Может ли он без него уже прожить. Следующий чемпионат мира, в это верится с трудом. Я думаю, что все-таки этого не произойдет. Мы увидели, что и сборная Аргентины уже способна, как мне кажется, играть без Месси. И эта команда сама в себе представляет очень серьезную силу. И, соответственно, за эти 4

0: года может просто произойти, что Месси станет сам по себе, а сборная сама по себе. И тут важно, конечно, чтобы сам Лео понимал, что ну, это будет во вред команде. Так, к сожалению, не бывает. Никто не вечен. Мне кажется, Месси уже как-то встраивали игру сборной нынешней таким образом, что был он и команда. При этом все очень здорово получилось. Месси забивал и передачи отдавал. Но все равно у главного тренера, я думаю, в голове было то, что в дальнейшем нужно будет играть без Лео. И понятно, что такого футболиста никто не сможет заменить, с одной стороны. С другой, у Аргентины, мне кажется, большой выбор сейчас и в атаке, и в полузащите футболистов, которые могут взять на себя лидерские функции. Без Месси, конечно, будет совсем не то и в медийном плане, и в принципе. То есть, ну вот как закончил Марадона, который было сложно представить сборную Аргентины без него. Однако это произошло, появился Месси. Возможно, через какое-то время появится новый Марадона или новый Месси.
1: Артем Локалов, автор телеграм-канала «Футбольная тема». Этот мундиаль стал заключительным и для другой футбольной легенды Криштиану Роналду. Последний матч в составе сборной Португалии 41-летний игрок провел в 1/8 финала, так как не выиграв ни одного чемпионата мира. Команда также проиграла сборной Испании со счетом 1-0. За время спортивной карьеры он заработал состояние в 1,4 миллиарда долларов, а годовой доход футболиста в саудовском клубе «Аль-Наср» оценивается примерно в 260 миллионов евро, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Выдающиеся спортсмены часто имеют право на особую государственную пенсию. Самые крупные выплаты олимпийским чемпионам назначены в Тайване – около 4000 американских долларов в месяц. В Сербии – почти 3500, в Румынии – примерно 3200. Меньше других платят за высшую спортивную славу Индия – около 200 долларов в месяц. В США, Норвегии, Китае, Новой Зеландии пожизненных выплат от государства нет. В России индексируемая президентская стипендия в этом году составляет ежемесячные 62,5 тысячи рублей для каждого чемпиона Олимпийских и Паралимпийских игр, а также для тренеров и специалистов победивших команд. Призеры получают в 1,5-2 раза меньше. Для спортсменов выплаты пожизненные, а для тренеров и специалистов ограничены одним годом. Особая пенсия на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
3: Кубок мира по футболу подошел к концу. Этот турнир является главным источником дохода FIFA. За 4-летний цикл ее оборот составил 11 миллиардов долларов. Из них около 8 пришлось на 26-й год. В адрес Всемирной Федерации и ее президента Джанни Инфантино сыпалось много критики по разным поводам. Один из них финансовый. Стоимость билетов на матчи плей-офф очень высока. Самые недорогие перед играми 1/16 финала начинались от 1100 долларов. Интерес немного упал после выбывания сборной США, но ценник остался высокий. Последние 1200 билетов на финальный матч официально продавались по 7380 долларов. Были еще возмущения болельщиков из разных стран по поводу стоимости еды и напитков на стадионах. Но это не вопрос FIFA. Да, хорватскому болельщику сложно представить хот-дог за 20 долларов на игре, но таковы цены в США, и местные фанаты к этому привыкли. А Инфантино умеет зарабатывать на всем. Чемпионат завершился, но он продолжает приносить деньги. FIFA распродает газон MetLife Stadium, на котором проходил финальный матч, и объявлено, что за 450 долларов можно приобрести фрагмент поля размером 17,5 во всех трех измерениях. Забавно, что не указано, в каких единицах эти 17,5. Миллиметры, сантиметры или дюйм. Ценник за кусок травы, запечатанный в акрил, конечно, кусается. Но уверен, что желающих будет много, и федерация распродаст по кусочкам весь газон, на котором завершился ЧМ-2026. Умение FIFA извлечь прибыль из каждой мелочи поражает. Кто-то назовет это жадностью. Но они забывают, что большая часть бюджета Международной Федерации Футбола тратится на развитие этого вида спорта в странах-участницах. А значит, газон стадиона в Нью-Джерси поможет развивать детский футбол по всему миру.
2: Спорт и деньги на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Решение Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского может быть связано с борьбой различных групп влияния за контроль над финансированием украинской армии. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, речь идет о распределении военного бюджета Украины, который в этом году составляет около 100 миллиардов долларов. Мирошник также заявил, что после смены главкома общий курс Киева не изменится. Москва разочарована неспособностью Совета Безопасности ООН принять сбалансированное решение по ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Алимов. По его словам, часть членов Совбеза готова поддерживать антииранские инициативы, а призывы к миру и переговорам остаются без внимания. Дипломат отметил, что именно поэтому Россия пока не вносила на голосование российско-китайский проект резолюции по Ирану. США выделили не менее 181,5 миллиона долларов на техническое сопровождение и ремонт переданных Украине зенитных ракетных комплексов «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы американского правительства. Большая часть средств, это около 82 миллионов долларов, направлена на закупку оборудования для комплексов. Еще 70,5 миллиона долларов выделено на работу инженеров и технических специалистов. Отдельно Пентагон потратил 29 миллионов долларов на ремонт одной из систем «Патриот». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Панчереев. Здравствуйте. Ждите 30 дней. Что говорит Wildberries селлером, у которого сгорел товар на складах в Электростали и Котовске? Мы спросили продавцов, рассчитывают ли они на компенсации, как собираются страховаться от рисков. Меры правительства частично нормализовали ситуацию с топливом в России, заявил вице-премьер Новак. Он перечислил запрет экспорта нефтепродуктов, увеличение их производства, перенос ремонтов на заводах и импорт бензина. Мы спросили автомобилистов в регионах, улучшилась ли у них ситуация с топливом. И удвоение Большого театра. Его глава Валерий Гергиев заявил, что в ближайшее время театр планирует довести количество зрительских мест до 5 или 6 тысяч. Сейчас Большой вмещает только 2 500 зрителей. Гергиев назвал это революцией. Возможно ли такое на практике? Подробности на Бизнес FM. Ждите 30 дней. Мы поговорили с селлерами, у которых сгорел товар на атакованных складах Wildberries, о том, что им сейчас обещает Marketplace и ведет ли площадка с ними какую-либо коммуникацию, о том, рассчитывают ли они на компенсации, как собираются страховаться от рисков. Подробнее Наталья Шашина.
5: Склад Wildberries в Котовске, Тамбовской области, в четверг возобновит работу. И, как сообщила Татьяна Ким, товары, которые находились на нем, вернутся в продажу. По подмосковной Электростали компания обещает корректно отобразить все товары в отчетах селлеров и дать обновленный статус по выплатам. Но сами продавцы думают, вряд ли какие-то товары удалось спасти, а единственный канал связи с площадкой – написать в поддержку. Ответ пообещали дать через 30 дней, говорит Георгий, который занимается продажей обуви. На пострадавших складах у него были остатки на 500 000 рублей.
6: В первый же день, даже вот утром, когда это все еще горело, мы отправили им запрос, каким образом будет прорабатываться вопрос компенсации, когда это будет. Они написали, что ожидать информацию, через 30 дней мы к вам вернемся. Сейчас просто в ожидательной позиции. Они заявили, что готовы как-то проработать схему с выплатами селлером. Я не знаю, будет 5%, 10%, 50% или это полная компенсация, что, конечно, очень сильно вряд ли. Но мы надеемся, что что-то мы с этого дела получим.
5: По условиям недавно измененной оферты, Wildberries не несет ответственности за товары при атаках беспилотников. Хотя Татьяна Ким и пообещала продавцам некие выплаты. На фоне отсутствия хоть какой-то информации в чатах селлеров разгораются обсуждения. А если и выплатят, то всем ли? И вдруг выплачивать будут только тем, кто сможет доказать происхождение товара и предоставить документы по себестоимости. Подтверждений такой версии не было, но это беспокоит многих, говорит основательница фабрики детской одежды в Ярославской области селлер Галина Ворожбит, у которой на складе в Электростали был товар на 6 миллионов рублей.
7: То есть это или производители, которые, как мы производим, у нас есть закупка материалов, у нас есть зарплата, а есть люди, которые ввозили товар через карго. естественно, у них никаких документов нет. Но тут у меня вопрос возникает. То есть компания Wildberries торговала всем товаром, не спрашивая у людей документов о его происхождении. А когда люди попросят компенсацию, и если вдруг, не дай бог, им откажут, хотя бы в каком-либо размере, я считаю, это будет несправедливо.
5: Особенно многих тревожит, что в конце июля нужно заплатить налоги за прошлый год. И те, кто потерял все, сейчас делают выбор. Заплатить налог или вместо этого закупить товар на осень-зиму, чтобы иметь возможность хоть как-то продолжить бизнес. Сейчас для них критически нужны налоговые каникулы, говорит Ворожбит. В Кремле заявили, что ситуация у Wildberries после атаки на их склады непростая. Кабмин занимается этим вопросом. Приблизительные оценки совокупного ущерба от 100 до 250 миллиардов рублей, говорит гендиректор аналитического консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. Это сопоставимо с чистой прибылью Wildberries Rus. 175 миллиардов за прошлый год. Основная масса товаров на складах, скорее всего, уже непригодна для продажи, считает Алдухов.
8: Даже если там сгорело не все, основная масса товара, я думаю, что почти все пришло в негодность, потому что могло либо быть залито водой в процессе пожаротушения, либо же просто-напросто товар сам полностью пропах непосредственно пожаром, поэтому вряд ли этот товар подлежит дальнейшей реализации. Я думаю, что можно считать, что и Котовская электросталь уничтожена с точки зрения товарной массы полностью. Я полагаю, что сейчас мяч на стороне государства, в зависимости от того, какую позицию непосредственно займет государство, будет зависеть то, какую компенсацию получат ли продавцы и в каком размере. Мы говорим сейчас, по сути, про крайне высокую долю вероятности банкротства огромного количества компаний. Мы знаем продавцов, у которых ущерб только для их компании на складах составляет сотни миллионов рублей даже в себестоимости.
5: Для селлеров сейчас вопрос, что делать дальше. Страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, делится наблюдениями Павел Брун, руководитель компании MasterProf, продукция которой также поставляется на маркетплейсы. При том, что еще пару недель назад Озон предлагал страхование товара именно от таких случаев, говорит он.
9: А с Wildberries такой страховки нет. По крайней мере, Wildberries ее не предлагает. Соответственно, мы решили обратиться самостоятельно в страховые компании с тем, чтобы нашу продукцию, наши поставки застраховали. Конечно же, после инцидента, который произошел 2 дня назад с попаданием беспилотников в склад Wildberries, нам все страховые отказали, никто страховать не хочет. То есть они просто отказываются делать даже расчет.
5: Часть складов Wildberries сократит работу в ночное время. Подмосковные Каледино, Новокаледино и Сынково не будут работать с 2 до 6 ночи, как заявлено, решение принято в целях безопасности. Но эксперты говорят, это не панацея, ведь атаки могут быть не только в это время. И с точки зрения бизнеса тоже есть вопросы. Скорее всего, это скажется на скорости логистики. Впрочем, пока, говорят селлеры, они не заметили перетока покупателей на конкурирующие маркетплейсы. Но сами думают о том, чтобы диверсифицироваться, работать с разными площадками, хранить меньше и на разных складах. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростаре, полностью ликвидирован, заявили в компании. Принятые правительством меры позволили частично нормализовать обстановку на рынке топлива в России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке. Среди предпринятых шагов он перечислил запрет экспорта нефтепродуктов, увеличение производства, импорт топлива и перенос ремонтов на заводах. Мы спросили автомобилистов в регионах, улучшилась ли у них ситуация с топливом.
10: Екатерина Вырупаева, журналист из Иркутска, автомобилист с 20-летним стажем, говорит, что в конце июня люди стояли в очередях по 10-12 часов. Сейчас этого нет. Несколько минут придется постоять на крупных сетевых заправках, на независимых АЗС все свободно, поскольку цены выше.
11: Ситуацию я отслеживаю на собственной шкуре и могу сказать, что сейчас она значительно лучше, чем была в конце июня. Во-первых, сейчас увеличилось количество заправок, в том числе независимых. Там, конечно, цены повыше, но там практически нет очередей. На Роснефти сохраняются очереди, но их проходят 20 минут, 15 минут, полчаса максимум. Во всяком случае, в Иркутске. Работают прекрасно чатеры, где люди обмениваются информации, есть виртуальные карты и разные другие интернет-сервисы, которые позволяют посмотреть, где есть бензин. Не знаю, насколько все это связано с тем, что говорят на федеральном уровне. У нас ситуация стала рассасываться после того, как губернатор съездил в Москву, встречался с Новаком, встречался с другими федеральными чиновниками. После его возвращения все как-то постепенно нормализовалось. Цены выросли. На Роснефти не так существенно, на Крайсе, на Омни, на БРК. Иногда там просто процентов на 20-15 выше, чем на Роснефти. У нас продолжает сохраняться ограничение. Канистры не наливают, только в бак на всех заправках. Там есть определенный список потребителей, которые имеют право заправляться вот таким вот образом. Но они должны предоставить документ, выданный муниципалитетом. И опять же, 30 литров в бак. Тоже ограничения существуют. То есть еще не полностью мы можем расслабиться.
10: Анна, жительница Забайкальского края, рассказала Бизнес-ФМ, что проблем с топливом нет, но ограничения сохраняются, а цены кусаются.
12: Дефицита топлива на сегодняшний день у нас не наблюдается. Ситуация значительно улучшилась. Абсолютно никаких очередей нет. Спокойно приезжаем, заправляемся, все заправки работают.
13: Ограничения в вашем регионе на отпуск топлива тоже сняли?
12: Нет, ограничения есть. На разных заправках разные. Где 15, где 20 литров ограничения есть. Но бывают ситуации, что, например, ближе к вечеру, если приезжаешь на заправку, то бензина уже нет. То есть суточный лимит уже закончился. И в этом случае тогда нужно приезжать утром пораньше, чтобы заправиться. Приехать на заправку с утра пораньше. Очень сильно цены повысились, конечно. Если раньше 95-й у нас стоил 82 рубля, то сейчас это в пределах 89-90 рублей. На 92-й, на 95-й цены поднялись рублей на 10. В начале кризиса мы по трое суток стояли в очереди, чтобы заправить 10 литров бензина. А сейчас, когда есть наличие бензин, мне кажется, уже люди не смотрят даже на цены, потому что просто рады тому, что есть бензин.
10: Егор Рябков, водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси», говорит, что точно спал ажиотаж, цены на некоторых АЗС взлетели до 140 рублей, а каждый пятый таксист ушел с линии.
14: Дефицит топлива, скорее всего, не ушел, а вот ушел ажиотаж. То есть люди, видимо, пересели на общественный транспорт, на заправках, где цена в пределах разумного. Иногда есть очереди, но обычно там машин 10-20. На заправках, где бензин дороже, там очередей нет вообще. Это в Краснодаре. Если чуть-чуть в сторону отъехать, чем ближе к Крымскому мосту, тем сложнее ситуация. Там, видимо, с Крыма едут, заправляются и возвращаются обратно. В канистры гарантированно не заправляют. Я даже спрашивал у заправщика, он говорит, что если он даже пойдет мне навстречу и за денежку дополнительную зальет мне в канистру, его оштрафуют на 5000 рублей. Это распоряжение не владельца заправки, а властей. По литрам на некоторых АЗС 15 литров, на некоторых 20. Через приложение Яндекс.Таксометр можно спокойно залить 30. Кстати, которые в заправке работают, на них топливо есть. Да, иногда его распродают за полдня, эту заправку закрывают целиком, к этому уже все привыкли. На Роснефти, Газпроме, Лукойле цена обычная, в районе 70 с копейками рублей, до 80 в зависимости от сорта, а на заправках, которые не крупные, но сетевые, там цена бензина 95-130, а то и 140 рублей.
13: Многие ли ваши коллеги ушли с линии из-за топливного кризиса?
14: Наверное, каждый пятый. Точно остались те, кто работает на газу. Машин стало на дорогах поменьше. Все ездят аккуратно. Такого, чтобы гоняли по вечерам с выхлопом гремя, таких уже вообще почти не осталось. За городом 90 все соблюдают ограничения. Экономят топливо.
13: Решение проблемы с лихачами пришло откуда не ждали.
14: Откуда не ждали, да, внезапно.
1: Ранее сообщалось, что ФАС возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений нефтяным компаниям и независимым продавцам за завышение цен на топливо. На высокие цены на дистопливо ФАС пожаловались аграрии из Новосибирской и Липецкой областей, а также Республики Коми. Большой театр станет еще больше. Это заявил глава Большого Имаринки Валерий Георгиев. Его слова приводит Интерфакс. По его словам, на ближайшее время театр планирует довести количество зрительских мест в театре до 5 или 6 тысяч. Это будет в какой-то степени революционным, сказал Георгиев. Возможно ли такое на практике, комментирует архитектор, руководитель архитектурно-строительного бюро Карлсон ЭК, руководитель театрального пространства внутри Олег Карлсон.
15: Дворец съездов переименовать в Большой театр, то тогда да, там 6 тысяч зрителей. Там все поменяется, акустика, но это нереально, это должно быть. Задача акустики, задача вентиляции. Сдохнут люди просто. Нереально.
16: И потом наверняка какие-то изменения строго регламентированы. Это же памятник архитектуры.
15: Ну что мы-то делаем? Это как скрипка настроенная. Там же акустика сумасшедшая. Там же ничего случайного нет. Количество людей увеличивается, значит, это вентиляция. Должна быть полностью переделана. И сидеть там, ну, в принципе, стоя можно смотреть. Но 5 часов не получится. Ну это казус, господи. Это какой-то очень похоже на троллинг и фейк. фейк. Если, конечно, там задействовать еще малые сцены, репзалы одновременно, наверное, можно будет еще там... Нет, это глупость, конечно.
16: Ну, во всяком случае, если говорить о вместимости вот этого исторического здания, да?
15: Это бред, это все. Нарушать историческую ткань. Все надо будет заново, все переделывать.
1: Элли Карлсон, руководитель театрального пространства «Внутри». Сейчас Большой театр вмещает до 2500 зрителей. Как отметил Валерий Гергиев, ранее процедуру расширения с 1700 до 6000 мест прошел Мариинский театр.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы. Оснащенность экстренных служб города Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах часто вызывает зависть у коллег в других странах и на других континентах. Дубайская полиция, например, ездит на служебных Феррари, Бугатти и Ламборгини. Парамедики до мест происшествия добираются на двухместных Лотус Эвера и Форд Мустанг. А в 2015-м власти решили осчастливить и пожарных, включив в состав необходимой экипировки автономные пилотируемые реактивные ранцы. Руководство города посчитало, что именно реактивные ранцы сделают пожарных максимально эффективными в борьбе с огнем в небоскребах, которых в Дубае множество. Было куплено 20 летательных комплектов и 2 обучающих симулятора почти за 10 миллионов долларов. И нанято несколько инструкторов. Но, видимо, что-то пошло не так. За 10 с лишним лет летающих дубайских пожарных так никто и не увидел. Транширы на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Крым дополнительно получит 5 миллиардов рублей из федерального бюджета на выплаты оставшимся без света жителям. Единовременная выплата составит 15 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, на федеральном уровне также обсуждаются дополнительные меры поддержки бизнеса. Так, с Минтрудом уже согласована выплата работникам предприятий, временно находящихся в простое. Казахстан до конца недели приостановит поставки нефти по трубопроводу в Новороссийск из-за ударов по танкерам. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник, судовладельцы опасаются отправлять свои танкеры к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума. Издание отмечает, что это может заставить Казахстан сократить нефтедобычу, поскольку выхода к морю у республики нет. И 80% нефти уходят на экспорт именно через трубопроводы КТК. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал несправедливыми комиссии маркетплейсов. В регионе проработают инициативу по пересмотру базы НДС для продавцов. Сейчас в нее включается комиссия торговых площадок, которые доходят до 50-70% от стоимости товара. Никитин также добавил, что регион обратится в правительство с просьбой о моратории на взимание платы либо на индексацию платежей перевозчиков в системе «Платон». Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал продление Арбатско-Покровской линии метро за МКАД до района Восточный. Застроящиеся сейчас станции Гальянова появятся еще несколько. Это позволит разгрузить Щелковское шоссе. Подчеркивается, что продление синей ветки не задержит открытие станции Гальянова. Оно запланировано на 2028 год. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: У микрофона Алексей Пантелеев. И слушайте Бизнес ФМ. Выпускники ставят новые рекорды на ЕГЭ. По данным Минпросвещения, число сдавших единый госэкзамен на максимальный балл у школьников увеличилось в этом году. А вместе с улучшением результатов экзаменов стремительно растет конкурс на бюджетные и даже на платные места в вузах, продолжит Ольга Кашинская.
18: По итогам основного периода ЕГЭ-2026 в России почти 9100 бальников. Это на 2000 больше, чем в прошлом году. Два предмета на максимальный балл сдали около 1000 школьников. Три предмета – чуть меньше 100 человек. Нашлись даже 8400 бальников и 1500-бальница. Результаты ЕГЭ стабильно растут на протяжении последних нескольких лет. А вместе с этим ужесточается и конкурс в вузах. Причем речь далеко не только про Москву. Как пишут телеграм-каналы, в университете Калуги сейчас на одно место претендует в среднем по 7 человек, в Новосибирском педагогическом около 15 абитуриентов на место. И гарантии поступления нет даже у отлично сдавших госэкзамен выпускников. В сети родители абитуриентов показывают списки на поступление. В столичной Пироговке, например, 300-бальники, поступающие по общему конкурсу, находятся на сотых местах в общем списке. а порог для прохода на бюджет – 296 баллов по трем предметам. Ранее Бизнес-ФМ рассказывала, что большую роль здесь играет растущее число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, которые в итоге занимают значительную часть бюджетных мест. Некоторые вузы, например, МФТИ, в частном порядке ограничивают такое приоритетное поступление, отдавая предпочтение высокобальникам. Но единой позиции в этом вопросе сейчас нет, подчеркивает доцент Департамента образовательных программ Института образования ВШЭ Сергей Косарецкий.
19: С моей точки зрения, рост числа высокобальников связан с изменением заданий в едином государственном экзамене текущего года, с уровнем их сложности прежде всего. Конечно, это стало вызовом, это действительно резкий скачок, и спланировать сейчас регулирование числа мест, конечно, невозможно, поскольку они распределяются заранее. Конкуренция выросла, и мне кажется, это хорошо с точки зрения региональных университетов. Ну, а в Москве она все последние годы по нарастающей усиливается, поскольку к высокобальникам ЕГЭ добавляются и победители олимпиад. Но этот сюжет необходимо учесть при планировании бюджетных мест следующего года и организации единого государственного экзамена.
18: Однако есть и альтернативное объяснение. Дело может быть еще и в том, что система школьного образования окончательно адаптировалась к ЕГЭ как к путевке в жизнь. И школьники научились сдавать экзамен, а преподаватели к нему готовить, говорит учитель истории и обществознания Дмитрий Лутавинов.
20: Мне кажется, что все-таки это объясняется не облегченными заданиями. Нет, задания абсолютно такие же, на мой взгляд. Просто из года в год учителя лучше понимают, как готовится система, мне кажется, становится все более совершенной и совершенной. Ребята понимают, что конкуренция тоже высокая и, соответственно, более пристально готовятся. Так что думаю, что не задания облегченные, а именно все больше и больше, и лучше мы готовимся и готовим. В рамках моего предмета точно задания легче не стали.
18: Больше всего стобальников в этом году оказалось в Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
1: Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца следующего года. Между тем, пока карты UnionPay, выпущенные Россельхозбанком, отключает на территории Евросоюза, китайское приложение WeChat, напротив, снова позволяет их привязывать. На послабление от WeChat обратили внимание в соцсетях, ни РСХБ, ни китайская платформа об изменениях не сообщали. Как сейчас платить в Поднебесной, разбирался Евгений Перечук.
21: Какого-то определенного железобетонного способа оплаты для российского туриста в Китае на лето 2026 года по-прежнему нет. Об этом заявляют как туристы, только недавно побывавшие в Китае, так и местные жители, проживающие здесь много лет. Китай по-своему уникальная страна. Здесь ни наличка, ни карты не пользуются популярностью. Зато повсеместно используются QR-коды и в дорогой гостинице в Шанхае, и за рыбным прилавком в Джоушане. Вот что нам рассказала Алиса. Она учится в Китае по правительственному гранту.
22: На самом деле никто не расплачивается банковскими картами. Все пользуются либо Alipay, либо WeChat Pay. В приложении можно себе оформить счет, положить туда деньги и расплачиваться QR-кодом, либо давать свой QR-код. Его сами сканируют продавцы, автоматически списывают деньги, либо самостоятельно сканировать QR-код продавцов. Наличкой можно пользоваться в очень туристических местах. Просто повсеместно ее не примут, потому что у них не будет сдачи, потому что наличкой абсолютно никто не пользуется.
21: Устанавливать два приложения, Alipay и WeChat, советуют каждому новичку в китайском туризме. Но с ними есть сложности. WeChat, по словам людей опытных, часто блокирует пользователей с российскими номерами. А Alipay не привязывает российские карты, как считается, из-за опасения вторичных санкций. Наличку брать точно нужно, несмотря на все разговоры, что ее не принимают, советует жительница Харбина Анастасия.
23: Лучше иметь при себе юани, которые вы заранее перевели в Россию. Вот. В Китае это не очень выгодно. В основном это оплата QR-кодами. Это приложение Alipay, на китайском это будет Jifubao, или WeChat. Ну, многих пользователей с русскими номерами в WeChat блокируют. И более того, вы там не сможете зарегистрироваться без помощи китайца. Китаец, то есть, должен подтвердить, что вы не предоставляете никаких угроз. Я знаю, что можно с помощью Сбербанка осуществить перевод на Alipay. То есть рубль автоматически конвертируется по курсу Сбербанка в Alipay, и то есть вот так вот можно свободно переводить.
21: Сейчас, как обратили внимание пользователи в соцсетях, WeChat снова позволяет привязывать карточку UnionPay от Россельхозбанка. Оплата в Китае происходит с автоматической конвертацией. Можно оформить счет в юанях и конвертировать рубли в юани в приложении банка. Но все это, опять же, ненадежно. Возможность привязки карты в WeChat была и раньше, Потом такая возможность пропала, а сейчас снова появилась. В случае с Alipay все еще сложнее. Привязать карту может и получится, но не стоит забывать о возможных проблемах с российскими симками. Вот опыт моей коллеги Алины. В Китай она ездила в апреле.
0: Платила в основном наличкой, а также пользовалась Alipay. Там есть возможность привязать карту, в том числе UnionPay российскую, но я ее не оформляла, а также можно подключить Alipay через телефон. Зачем-то я это сделала еще в России по российскому номеру телефона, и это было моей ошибкой, потому что уже в Китае я выяснила, что мой телефон просто не поддерживает eSIM, мне надо было купить китайскую симку, привязывать новый Alipay, и, соответственно, с китайским номером телефона в Alipay у меня уже проблем не было, деньги приходили достаточно быстро. WeChat'ом я не пользовалась, не подключала, потому что там есть ограничения по приглашению количества людей. У моей подруги есть знакомая в Китае, у нее было ограничение, лимит на количество приглашения и верификации людей в один человек в месяц. В принципе, есть чаты, где помогают подключиться и верифицироваться. Travelask тот же.
21: Есть отдельное приложение, позволяющее иностранцам оплачивать покупки в Китае по QR-коду и созданное самой платежной системой UnionPay. Это не Hao China. Но на него от российских пользователей много жалоб. С российскими номерами и картами приложение работает крайне нестабильно. Пока самый оптимальный вариант для туриста, который еще не был в Китае, это поставить WeChat, завершить регистрацию с помощью знакомых в Китае, либо, если таковых нет, найти помощника на тематических форумах и чатах, затем привязать карту UnionPay и проводить оплату QR-кодом через WeChat Pay. И в любом случае брать наличные юани. Это, как говорится, тоже деньги. Евгений Перельчук, Business FM.
1: Фестиваль электронной музыки Outline внезапно отменили из-за угрозы беспилотников. Он должен был пройти с 21 по 27 июля на берегу Дубны в Талдомском округе Подмосковья. Как сообщили пресс-службе Outline, это распоряжение местных властей. Информация о возврате денег за билеты, трансферы и проживание обещают опубликовать в ближайшее время. Те, кто уже заселился в фестивальный кемпинг «Маяк», пока просят оставаться на его территории и ждать дополнительных инструкций. Рассказывает дачница Наталья, чей участок находится рядом с местом проведения Outline.
3: Отмена фестиваля выглядит достаточно странно, потому что по сообщению в официальном телеграм-канале Outline уже заселились в кемпинг «Маяк» люди. Формально фестиваль начал работать сегодня в 10 утра. Уже работал контрольно-пропускной пункт. Ряд населенных пунктов СНТ находится в зоне проведения фестиваля, и поэтому, так как ограничен проезд автомобилей, местные жители ездят по пропускам. Нас это не касается, поскольку мы в стороне, но так как нам определенные неудобства фестиваль, тем не менее, доставляет, председатели и главы поселковых советов находятся в чате с организатором фестиваля. Это объявление я увидела там, после появилась вот информация по кемпингу. Вообще места там не дешевые, прямо скажем. По-моему, 30 тысяч стоит место под палатку на весь срок проведения фестиваля, то есть это с сегодняшнего дня и до понедельника следующей недели. А соседи, которые сегодня ездили в Талдом, говорят, что московская электричка пришла полная туристов, люди с палатками, ковриками. На эти же вот ближайшие выходные приходится 70-летие города Дубны. Там тоже планировались праздничные мероприятия. И недели три назад я пыталась забронировать там номер. Там на самом деле все полный солдаут. Честно говоря, обидно, наверное, за вот местных ательеров, которые в большом количестве планируют принять гостей. И, по всей видимости, у них будут большие отмены в связи с отменой фестиваля.
1: Дачница Наталья. Outline проходит на территории бывшего детского лагеря «Салют» и считается одним из крупнейших ежегодных фестивалей электронной музыки в России. В этом году в программе были заявлены диджеи из США, Турции, Франции и Италии. А в прошлом году фестивали посетили около 15 тысяч человек.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Осенью 27 года на базе НИУ МГСУ откроется Центр деревянного домостроения. Новый научно-технический кластер, в частности, для разработки, апробации и сопровождения конструктивных и проектных решений. Не исключено, что отдельное внимание здесь будет уделено CLT-панелям, перекрестно-клеенной или, как говорят профессионалы, промышленной древесине, которая стала одной из самых обсуждаемых технологий в современном строительстве. За рубежом спрос на индустриальное деревянное домостроение и CLT как продукт всегда был более нормативно обеспеченным и коммерчески зрелым, а российский рынок долго оставался ограниченным по объему, фрагментарным по спросу, слабым по нормативам, но теперь производители вынужденно переориентировались на внутренние потребности. Хотя, как говорят игроки сегмента, это далеко не полное объяснение растущей CLT популярности. Просто строительная отрасль начала лучше понимать ценность управляемого качества. Рынку все чаще нужно решения, в которых особенно важны скорость, легкость конструкций и возможность работать в сложной логистике или климатически чувствительных регионах. И вообще, без индустриализации дальше двигаться все сложнее, а CLT хорошо отвечает именно на этот запрос. Как рассказали Бизнес ФМ в главгосэкспертизе, в ближайшее время по поручению Минстроя планируется разработка 16 сметных норм для CLT-строительства жилых и общественных зданий. По оценкам Национального объединения строителей, массовое появление жилых многоэтажек из CLT на улицах крупных российских городов стоит ожидать в горизонте 5-8 лет. Кстати, 5 июля пермские ученые опубликовали результаты изучения конструктивного потенциала CLT-панелей и предложили переход от привычных прямоугольных зданий к многогранным шестиугольным. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Турецкий телеканал НТВ сообщает о признании обвиняемого в подрыве северных потоков в работе на СБУ. Кроме того, на момент совершения преступления украинец Сергей Кузнецов входил в состав вооруженных сил Украины. Из обвинительного заключения Генпрокуратуры Германии следует, что подобное заявление он сделал в телефонном разговоре с женой, который прослушивался в период нахождения под стражей в Италии. Кузнецов был задержан там прошлым летом и выдан германской стороне. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил направлять на границу с Украиной тех, кто не справляется с работой в сельском хозяйстве или нарушает трудовую дисциплину, особенно в период уборочной кампании. В ходе селекторного совещания по вопросам АПК Лукашенко поручил министру обороны Виктору Хренину рассмотреть возможность привлечения к военной службе чиновников, которые не хотят работать. Белорусский лидер отдельно подчеркнул, что размещение военных у границы связано с обеспечением безопасности, а не с подготовкой наступательных действий. Соединенные Штаты не намерены в ближайшее время завершать военные действия против Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он также пригрозил нанести мощные удары по любому предполагаемому ядерному объекту в Иране. При этом Трамп утверждает, что Тегеран стремится к проведению новой встречи с Вашингтоном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возвращении к нормализации отношений с Арменией. По его словам, после парафирования мирного соглашения и подписания совместной декларации в Белом доме при участии Трампа был фактически завершен конфликт между двумя странами, продолжавшийся более 30 лет. Глава Азербайджана отметил, что Баку после достижения договоренности перешел к практическим действиям. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Российские военные будут и дальше наносить удары по судам, которые используются для поставок вооружений Украине. Так в Кремле прокомментировали инцидент с гибелью 4 индийских моряков близ Одессы после удара по сухогрузу MV Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау. А по словам Дмитрия Пескова, Москва продолжает разъяснять Индии свою позицию. Комментарий Георгия Бофта. А Госдума приняла законопроект о регулировании криптовалют. Он предлагает инвесторам легализацию чистый доход в обмен на прозрачность сделок и налоги. Как это изменит российский крипторынок и будет ли он обеляться? У Telegram уже этим летом появится встроенный криптокошелек Gram Wallet, сообщил Павел Дуров. По его словам, переводы криптовалют там будут мгновенными и без комиссии, а контроль над средствами и ключами будет только у пользователя. Насколько интересен рынку криптокошелек от Дурова, подробности на Business FM. чему ведет морская война России и Украины. В Кремле заявили, что продолжит контакты с Индией после вызова в индийский МИД временного поверенного в делах России. Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает разъяснять Индии свою позицию, а российские военные будут и дальше наносить удары по судам, которые, по версии российских властей, используются для поставок вооружений Украине. Как дальше может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
5: Формулировки индийского МИД звучат жестко. Нью-Дели выразил безоговорочное осуждение атаки на торговое судно, а гибель моряков назвал неприемлемой. Атакованный близ Одессы сукогруз под флагом Гвинеи-Бисау принадлежит турецкому владельцу. Было заявлено, что судно перевозило зерно. Индия вообще жестко относится к фактам гибели своих граждан. Ранее между нашими странами уже был конфликт из-за вербовки индийских граждан российским Минобороны. Его пришлось разруливать на высшем уровне. При этом в текущих условиях невозможно ни получить точную информацию о составе экипажа, ни учитывать это в каждом боевом эпизоде, ни получить достоверную информацию о характере груза. Так или иначе, война в Черном море начала бить по интересам третьих стран, в том числе тех, на которых держится российская внешняя торговля. Россия в ответ на атаки ВСУ по судам в Азовском и Черном морях атакует суда в морском коридоре к портам Одессы, Черноморской и Южным. По данным западных источников, с февраля 2022 года повреждены или уничтожены 967 объектов портовой инфраструктуры и 206 судов. География флагов многообразна. Маршалловы острова, Вануату, Панама и Коморы, в том числе в мае, были ранены моряки турецкого сухогруза. При атаке на судно под флагом Белиза погиб судовой повар египтянин. В начале июля погиб капитан либерийского судна. Минобороны РФ всякий раз подчеркивала, что суда перевозили грузы для ВСУ. Украина бьет по судам, идущих в российские порты, утверждая, что это все суда теневого флота под санкциями, хотя такого определения в международном морском праве нет. Ранее были атакованы танкеры под флагом Гамбии, шедшие в Новороссийск, затем панамский, российский, два либерийских и мальтийский. Летом число пораженных судов в Азовском и Черном морях перевалило за сотню, что привело к резкому сокращению российского зернового экспорта в этом направлении, который ранее составлял четверть общего объема вывоза зерна. Зерновозы уж точно не подпадают под определение военных целей. Собственно, танкеры и газовозы тоже не подпадают, если не доказано, что именно этот танкер снабжает топливом действующую армию. Но Киев указом Зеленского вводит, например, санкции против трех десятков судов теневого флота, якобы перевозящих вооружение для Минобороны РФ, синхронизируя эти ограничения с действиями союзников. Разумеется, те не предъявляют претензий. Пока только Казахстан, но без вызова украинского посла, выразил протест против ударов по терминалам КТК в Новороссийске, через который идет до 60% нефтяного экспорта страны. Гибель индийских моряков крайне неприятный для Москвы инцидент. Но и не отвечать на морскую войну Украины она не может. Индия не только крупнейший покупатель российской морской нефти, но и один из главных поставщиков плавсостава. Сотни тысяч индийских моряков работают на судах под всеми флагами, включая танкеры, вывозящие российскую нефть. Если за демаршем последуют рекомендации индийским морякам избегать черноморских рейсов, а прецеденты таких инструкций у Индии уже есть по Красному морю еще со времен атак хуситов, то кадровый дефицит ударит по всему региональному судоходству. Египет, чей гражданин погиб в июне, и Турция, чьи моряки были ранены, а судовладельцы теряют флот, добавляют давление по другим направлениям. Экономические последствия уже бьют по обеим сторонам. На российском направлении, по данным газеты «Коммерсант», тарифы морского страхования грузов выросли в 2-4 раза. Российская национальная перестраховочная компания зафиксировала убыточность в сегменте перестрахования рисков диверсий в 2800% за 4 месяца текущего года. При таких тарифах коммерческое страхование просто теряет смысл. Для Украины математика тоже тяжелая, однако страховой фонд, созданный Киевом для компенсации судовладельцам и надбавки к фрахту, удерживает морской коридор в работе. Экспорт зерна и металла близок к довоенным объемам благодаря прибрежному к странам НАТО маршруту под прикрытием береговой ПВО. Международное право признает торговое судно законной целью только если оно перевозит войска или вооружение, ведет разведку, идет в военном конвое или сопротивляется досмотру. Однако международное право уже давно умерло применительно к данной войне, в том числе в части односторонних санкций. Сценариев деэскалации немного. Гипотетически можно было бы восстановить зерновую сделку под эгидой ООН. В этом случае любой мораторий должен быть взаимным. В частности, прекращение украинских дроновых атак против российского экспортного флота в обмен на безопасность Одесского коридора. теоретически возможен и сценарий принуждения посредством третьих стран. И тут как раз индийский демарш может оказаться посильнее европейских санкций. Особенно если его поддержит еще и Турция, а крупнейшие поставщики моряков Индия, Филиппины и ключевые флаговые юрисдикции начнут закрывать Черное море для своих граждан и судов. Тогда издержки морской войны для обеих стран вырастут настолько, что взаимный мораторий на удары по судам станет рациональным. Впрочем, наиболее вероятный сценарий пока что – это продолжение взаимных ударов с постепенной рутинизацией риска, ростом страховых премий и уходом качественных судов из региона, где останутся работать преимущественно теневые суда. Для мировой торговли это худший вариант, когда Черное море закрепляется в статусе серой зоны.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Как изменится российский крипторынок при новом регулировании? Госдума приняла законопроект, регулирующий работу криптовалют в России, который кардинально меняет привычные правила торговли. По сути, он предлагает инвесторам легализацию чистых доходов в обмен на прозрачность сделок и налоги, но эксперты уверены, часть рынка все равно останется в серой зоне. Валерий Убадуев продолжит.
7: Мы уже неоднократно рассказывали о том, что несет в себе законопроект, регулирующий криптовалюты. Из важного, на российском рынке появятся цифровые депозитарии, которые будут вести учет и хранение цифровых активов, аналогичные биржевым брокеры и управляющие компании, криптообменники и, собственно, сами криптобиржи. Все они должны будут иметь соответствующую лицензию, а легально торговать криптой можно будет только через них. Основные положения закона вступят в силу уже с 1 сентября, но поскольку инфраструктуру нужно полностью подготовить, а трейдерам адаптироваться, предусмотрен переходный период до 1 июля следующего года. У неквалифицированных инвесторов, которых подавляющее большинство, будет ограничение на максимальный объем портфеля. Конкретная сумма не установлена, ее будет определять ЦБ. Также обсуждалось, чтобы неквалы могли покупать крипту только на 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Законопроект подчеркивает, что криптовалюта – это имущество, следовательно, с нее нужно платить налоги. ИП и юрлица отчитываются перед ФНС по выбранной ими системе налогообложения. Физлица подают декларацию 3 НДФЛ. Но все равно ожидается, что регулирование будет способствовать притоку новых инвесторов, продолжает начальник управления развития цифровых активов спецдепозитария Infinitum Виктор Бурчик.
8: Мы приток инвесторов после вступления регулирования в силу, да, ожидаем, потому что закон написан таким образом, что по цифровым правам, по цифровым валютам одна из ключевых инфраструктур, с которой взаимодействует участник, это цифровой депозитарий. В связи с этим мы эту услугу будем оказывать, как мы это оказываем на рынке традиционных активов, так и на рынке цифровых активов. Готов ли крипторынок к новым правилам игры, покажет время. Есть два очень важных момента. Первый – это требования регулятора к организаторам обращения, к цифровым депозитариям, к обменникам с точки зрения безопасности, капитала, нормативов достаточно и прочих. И второе, очень важное, это насколько бесшовными и быстрыми будут переводы между инфраструктурами.
7: Однако часть российского крипторынка все же останется в серой зоне по целому ряду причин, считают эксперты. Во-первых, пул легальных криптоактивов для неквалов довольно маленький. Формально под правила, определенные ЦБ, подпадают только биткоин и эфир. Еще возможно разрешать торговать долларовым стейблкоином USDT. То есть различные альткоины, у которых волатильность еще более непредсказуемая, но которые пользуются огромной популярностью, к торгам не допустят. Во-вторых, легальная торговля подразумевает лимиты и ограничения. Если трейдер хочет инвестировать больше, чем предусматривает закон, то ему придется это делать в серую. А разделение наквалов и неквалов рынок считает избыточным. Для опытных игроков, которые застали торговлю криптой до 2022 года, нынешние правила могут показаться слишком усложняющими, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
9: Часть в любом случае останется работать в серую, может быть, даже в черную. Легализация-то он готов, потому что сейчас все страны, не только Россия, движутся в этом направлении. Вопрос в том, что тот путь легализации, который выбрали наши власти, наверное, не совсем отвечает ожиданиям пользователей рынка из России. Дело не в налогах, дело именно в усложнении процесса. Если раньше пользователь мог зарегистрироваться на бирже, на иностранной, это было максимально просто. Потом, когда ввели санкции, стало сложнее, появились другие азиатские биржи, которые по тому же принципу работали. Теперь это будет практически невозможно. То есть для того, чтобы работать с криптовалютами, тебе нужно будет совершить огромное количество действий.
7: Однако торговать криптой в серую будут далеко не все по очевидным причинам. За организацию незаконного обращения крипты, как писал Forbes, грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 4 лет. Наказание конкретно для инвесторов не предусмотрено. Но у регуляторов могут возникнуть вопросы. А почему трейдер не хочет легализоваться и есть ли ему что скрывать? Все-таки криптовалюты закрепились в сознании как что-то, зачастую связанное с нелегальными вещами. И, как это уже было далеко не раз, инвестору могут заблокировать все счета на основании 115 или 161 ФЗ. И вырваться из этого порочного круга блокировок порой бывает крайне сложно. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: У Telegram появится встроенный криптокошелек, сообщил Павел Дуров. Он будет называться Gram Wallet и заработает летом. Дуров заявляет, что в этом кошельке переводы криптовалют будут мгновенными, без комиссии. Также он будет не кастодиальным, то есть контроль над средствами и ключами будет только у пользователя. Каких-то других подробностей основатель Telegram не привел, но даже на этих заявлениях криптовалюта Gram прибавила в цене 6%. У мессенджера уже есть встроенный криптокошелек Telegram Wallet, но, несмотря на название, это сторонний проект, интегрированный по контракту. Насколько интересным для рынка будет криптокошелек от Дурова, рассуждает основатель финтех-компании Polygon Станислав Чернухин.
10: Telegram один из самых популярнейших мессенджеров, поэтому я думаю, что интерес будет достаточно высоким. И главное преимущество здесь не сам кошелек, а именно аудитория. Telegram огромная. И если этот кошелек будет встроен по умолчанию и работать буквально за 2-3 клика, то я думаю, что это может быть одним из самых массовых способов входа в криптовалюты. Само по себе отсутствие комиссии – это некий маркетинговый аргумент, но я бы сказал, что это не главное преимущество. Самое главное – это простота использования. Как я уже сказал, это пользовательская база Telegram. Может быть, интеграция с системой мини-приложений, платежей. В некоторых блокчейнах стоимость транзакций может достигать и 2, и 3 доллара. И если этих транзакций будет миллионы или там сотни миллионов, то это будет очень накладно. Поэтому я думаю, что это некий маркетинговый ход на какое-то ограниченное количество времени.
11: Как будут восстанавливаться средства при потере телефона, аккаунта или ключей? И потребуется ли идентификация?
10: Если это будет сделано по традиционным правилам некастодиальных кошельков, то восстановление возможно по сид-фразе. Если сид-фраза утеряна, то восстановление в принципе невозможно. Либо по приватным ключам. Соответственно, здесь не применяется KYC, потому что в данном случае кошелек не осуществляет непосредственно хранение. Кошелек представляет просто некий интерфейс к блокчейну.
11: А вот если, не дай бог, телеграм-аккаунт будет взломан, может ли получить злоумышленник доступ к кошельку или ключи технически будут изолированы от аккаунта и облачной инфраструктуры?
10: Предполагаю, что они будут все-таки изолированы и находиться в какой-то отдельной области, но надо будет посмотреть, как это будет технически реализовано. В принципе, такой риск может существовать при взломе, что пользователь потеряет не только Telegram-аккаунт, но и злоумышленник получит доступ к криптовалюте. Но, опять же, это предположение, надо смотреть, как это будет реализовано.
1: Станислав Чернухин, основатель финтех-компании Polygon. Стоит пояснить, что так называемая секс-фраза, о которой говорит Чернухин, это набор из 6 слов, которые используются для восстановления доступа к аккаунту. Такой способ защиты и идентификации распространен и на других биржах и криптокошельках.
2: Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
12: Sony подала второй иск к музыкальному ИИ-сервису Udio. Компания утверждает, что он без разрешения использовал для обучения нейросети более 30 тысяч песен из ее каталога. Среди них треки Бейонесси, Бритни Спирс и Элвиса Пресли. Найти композиции в обучающих данных удалось по цифровым аудиоотпечаткам. Sony требует компенсацию до 150 тысяч долларов за каждую песню. Боинг попросил власти США проверить кредит на 3 миллиарда евро, который Европейский инвестиционный банк выделил Airbus. Американская компания опасается, что такое финансирование даст ее главному конкуренту преимущество. Первый транш составит 1 миллиард евро. Деньги пойдут на проекты Airbus до 2030 года. Представители банка настаивают, что кредит выдан на обычных рыночных условиях. При этом он стал крупнейшим корпоративным займом в истории Европейского инвестиционного банка. Samsung Electronics создала новое подразделение по робототехнике. Оно называется RX Robotics Experience и будет подчиняться напрямую гендиректору компании. В его задачи войдут разработка долгосрочной стратегии, развитие ключевых технологий и коммерциализация роботов. Компания намерена превратить робототехнику в один из главных драйверов своего роста. Исследования будут вестись как в Южной Корее, так и за рубежом. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. И гигант Anthropic заплатит 1,5 миллиарда долларов за нарушение авторских прав. Компания заключила с ИСАМИ мировое соглашение, как пишет Рейтред, крупнейшая компенсация среди аналогичных дел. Anthropic обвиняли в том, что она обучала свою нейросеть на пиратских книгах, ожидает, что таких мировых соглашений между авторами и компаниями станет больше, в том числе и в России. Валерий Убадуев продолжит.
7: В судах США рассматриваются уже десятки исков к компаниям, которые каким-либо образом нарушили авторские права. Разрешаются такие дела сложно по ряду причин. Например, истцам бывает трудно доказать размер ущерба, да и в целом пока еще не сформировался прецедент, на который в большинстве своем опирается американская судебная система. Дело авторов против Anthropic тоже прецедента не создает, поскольку это мировое соглашение. Скорее, оно подает пример другим ИИ-компаниям. Нейросеть Claude для обучения брала материалы, книги, статьи из пиратских библиотек. Суд постановил, что само по себе обучение ИИ не является нарушением авторского права, нужно лишь легально приобрести копию произведения. Но Anthropic этого не сделала, сохранив у себя в библиотеке около 7 миллионов пиратских версий книг. Пойдя на мировое соглашение и согласившись на компенсации авторам, Anthropic задает тенденцию. Скорее всего, и другие ИИ-компании тоже последуют ее примеру, считает управляющий RTM Group эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
13: И сумма, казалось бы, там большая, да, там $1.5 миллиарда, в действительности это не очень большая сумма. По какой причине? Потенциально подобного рода судебные процессы в Америке, они могут длиться десятилетиями. И компания могла запросто

0: художественной литературе и музыке. Механизм может быть разработан, по сути, тот же. Продолжает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
1: Как минимум, должны были уведомить или какие-то отчисления сделать, поскольку все ишки, особенно такие крупные, на хайпе, естественно, все пытаются получить маленькую долю отсюда. Я думаю, этот прецедент создаст сейчас не то, что массовость. Сейчас все крупные игроки будут формировать какие-то отчисления, формируют какой-то фонд, ну и что-то как с музыкой сейчас происходит и будет происходить. Ты можешь закинуть данные, они будут проверены, и ты за каждое использование будешь получать какую-то маленькую копейку. Я вижу это так.
0: Тем временем за рубежом компании продолжают судиться. Sony недавно подала второй иск и генератору музыки Udio, который нелегально использовал для обучения своей модели 30 тысяч различных песен. Sony указывает, что Udio должна немедленно прекратить нарушать авторские права ее артистов, а также выплатить 150 тысяч долларов за каждый акт нарушения. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Алина Орлова, Бизнес FM.
2: Можно ли штрафовать за отсутствие бумажного полиса ОСАГО, если страховка оформлена онлайн? Верховный суд поставил точку в этом споре. 2 года назад жителя Свердловской области Михаила Лопатина остановили инспектора. У него не было бумажного полиса ОСАГО. Мужчина объяснил, что страховка электронная, все есть в базе, но инспектор выписал штраф 500 рублей по статье за отсутствие документов. Лопатин прошел все судебные инстанции, везде проиграл. Тогда он дошел до Верховного суда, и там решили, водитель прав, и носить с собой бумажку не обязательно, и штрафовать за ее отсутствие незаконно. При этом суд пояснил, что штраф законен только тогда, когда страховки нет совсем, а если она оформлена и предъявлена даже в телефоне, состава правонарушения нет. При этом Верховный суд не освободил водителя от обязанности предъявлять страховку инспектору. Если нет распечатки, то просто следует открыть ее на экране смартфона. Показывал ли Лопатин инспектором полис на смартфоне, неизвестно, говорит автоюрист Сергей Радько.
3: Ну, конечно, лучше взять и распечатать его, ничего сложного в этом нет, но если у вас нет его в распечатанном виде в бумажной копии, а есть он, например, в телефоне, в планшете, то это такой же законный документ, который сотрудник полиции не может игнорировать, и он не может обвинить вас в том, что у вас нет при себе этого полиса.
4: Если инспектор ГИБДД, допустим, остановил, да, все еще требует бумажный полис, как тогда водителю юридически грамотно отреагировать и объяснить, что вот, значит, у меня есть электронный, и будьте этим довольны?
3: Ссылаемся на пункт 2.1.1 ПДД, где прямо написано, что если законодательство РФ допускает оформление документа в электронной форме, то предъявляться может либо электронная форма документа, либо его бумажная копия.
4: Тогда имеет смысл, где именно показывать эту электронную форму, будь он скачан просто на телефон или на госуслугах, или в приложении страховой компании, или это не имеет значения?
3: Но дело в том, что когда оформляется полис в электронной форме, то он опять же в формате PDF приходит на электронную почту. Вот его и нужно иметь. Но, конечно, крайне желательно просто его распечатать. Не так дорого стоит один листок бумаги, чтобы потом бегать по многочисленным судебным инстанциям.
2: Сергей Радьков, это юрист. За отсутствие или на просроченный полис штраф составляет 800 рублей. С марта этого года камеры фото и видеофиксации не могут штрафовать за отсутствие ОСАГО чаще, чем один раз в сутки. Если вас остановит инспектор ДПС за повторное нарушение, в течение года предусмотрен штраф от 3000 до 5000 рублей. Лионель Месси уходит из сборной Аргентины. Об этом со ссылкой на источники пишет спортивный журналист Эрнан Кастилья. По его словам, Месси произнес эмоциональную речь в раздевалке перед финалом чемпионата мира 26 года, объявив о том, что эта встреча станет для него заключительной в составе аргентинской сборной. Лионель Месси принял участие в 6 чемпионатах в составе сборной. В 22 году она стала победителем турнира. В финале чемпионата 26 года Аргентина проиграла Испании со счетом 1-0. Покидая поле после игры, Месси не сдержал слез. Сейчас 39-летний футболист играет в составе американского клуба «Интер Майами». Его состояние оценивается в 1 100 000 000 долларов. Комментирует корреспондент российской газеты, автор телеграм-канала «Футбольная тема» Артем Локалов.
5: Мне кажется, что Месси, даже несмотря на возраст, показывает прекрасный футбол. И выступая в Америке, в МЛС, он мог бы играть на этом уровне еще и не год, и не два, а больше. Сейчас все зависит от него. Я думаю, что денег заработал он и себе, и своим родственникам на много-много лет вперед. Вопрос только в том, хочет ли он еще играть в футбол на профессиональном уровне. Может ли он без него уже прожить. Следующий чемпионат мира, в это верится с трудом. Я думаю, что все-таки этого не произойдет. Мы увидели, что и сборная Аргентины уже способна, как мне кажется, играть без Месси. И эта команда сама в себе представляет очень серьезную силу. И, соответственно, за эти 4 года может просто произойти, что Месси станет сам по себе, а сборная сама по себе. И тут важно, конечно, чтобы сам Лео понимал, что, ну, это будет во вред команде. Так, к сожалению, не бывает. Никто не вечен. Мне кажется, Месси уже как-то встраивали в игру сборной нынешней таким образом, что был он и команда. При этом все очень здорово получилось. Месси забивал и передачи отдавал. Но все равно у главного тренера, я думаю, в голове было то, что

0: В дальнейшем нужно будет играть без Лео, и понятно, что такого футболиста никто не сможет заменить, с одной стороны. С другой, у Аргентины, мне кажется, большой выбор сейчас и в атаке, и в полузащите футболистов, которые могут взять на себя лидерские функции. Без Месси, конечно, будет совсем не то и в медийном плане, и в принципе. То есть, ну вот как закончил Марадона, который было сложно представить сборную Аргентины без него. Однако это произошло, появился Месси. Возможно, через какое-то время появится новый Марадона или новый Месси.
1: Артем Лакалов, автор телеграм-канала «Футбольная тема». Этот мундиаль стал заключительным и для другой футбольной легенды Криштиану Роналду. Последний матч в составе сборной Португалии 41-летний игрок провел в 1/8 финала, так как не выиграв ни одного чемпионата мира. Команда также проиграла сборной Испании со счетом 1-0. За время спортивной карьеры он заработал состояние в 1,4 миллиарда долларов, а годовой доход футболиста в саудовском клубе «Аль-Наср» оценивается примерно в 260 миллионов евро, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.
2: Реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Знай меру. Верста. Русская мера длины предположительно того же корня, что и слова «вертеть», «вертать». В разное время составляла от 500 до 1000 саженей. С конца 18 века равна километру и чуть менее чем 67 метрам в метрической системе. До версты примерно то же расстояние на Руси называли поприщем. «Знай меру» на Business FM. Продолжительность жизни.
5: Одному кофе дает крылья, другой пьет литрами и хоть бы что, а третий после одной чашки не может уснуть до утра. Причина в генетическом механизме, который у каждого человека настроен чуть иначе.
6: Журналист Алена Копылова.
5: В течение дня в мозге постепенно копится вещество под названием аденозин – сигнал усталости. Чем его больше, тем сильнее хочется спать. Кофеин по форме настолько похож на аденозин, что занимает те же самые рецепторы в мозге, но не запускает их. Он занимает место аденозина и блокирует сигнал. Так что кофеин – это не батарейка. Он не дает энергию, а просто мешает мозгу замечать усталость. Но почему тогда на всех кофе действует по-разному? Здесь в игру вступает генетика. Есть ген, который отвечает за фермент, расщепляющий кофеин. У одних людей этот фермент быстрый, кофеин выводится за пару часов. У других медленный, и кофеин задерживается вдвое дольше. Именно таким людям одна чашка после обеда может стоить всей ночи. Есть и другой ген, который отвечает за рецепторы. От него зависит, насколько сильно кофе действует на психику и сон, независимо от скорости метаболизма. Так что у человека может быть быстрый метаболизм, но при этом крайне чувствительные рецепторы, и кофеин все равно будет мешать спать. Оптимальная стратегия – не пить кофе сразу после пробуждения, когда в организме и так высокий кортизол, и избегать кофеина минимум за 6 часов до сна. Именно столько в среднем нужно на его выведение. А еще периодически делать перерывы, не пить кофе несколько дней. Это возвращает чувствительность рецепторов, и напиток снова начинает работать в полную силу.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Решение Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского может быть связано с борьбой различных групп влияния за контроль над финансированием украинской армии. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, речь идет о распределении военного бюджета Украины, который в этом году составляет около 100 миллиардов долларов. Мирошник также заявил, что после смены главкома общий курс Киева не изменится. Москва разочарована неспособностью Совета Безопасности ООН принять сбалансированное решение по ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Алимов. По его словам, часть членов Совбеза готова поддерживать антииранские инициативы, а призывы к миру и переговорам остаются без внимания. Дипломат отметил, что именно поэтому Россия пока не вносила на голосование российско-китайский проект резолюции по Ирану. США выделили не менее 181,5 миллиона долларов на техническое сопровождение и ремонт переданных Украине зенитных ракетных комплексов «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы американского правительства. Большая часть средств, это около 82 миллионов долларов, направлена на закупку оборудования для комплексов. Еще 70,5 миллиона долларов выделено на работу инженеров и технических специалистов. Отдельно Пентагон потратил 29 миллионов долларов на ремонт одной из систем «Патриот». Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пончареев. Здравствуйте. Ждите 30 дней. Что говорит Валберес селлерам, у которых сгорел товар на складах в Электростали и Котовске? Мы спросили продавцов, рассчитывают ли они на компенсации, как собираются страховаться от рисков. Меры правительства частично нормализовали ситуацию с топливом в России, заявил вице-премьер Новак. Он перечислил запрет экспорта нефтепродуктов, увеличение их производства, перенос ремонтов на заводах и импорт бензина. Мы спросили у автомобилистов в регионах, улучшилась ли у них ситуация с топливом. И удвоение Большого театра. Его глава Валерий Гергиев заявил, что в ближайшее время театр планирует довести количество зрительских мест до 5 или 6 тысяч. Сейчас Большой вмещает только 2 500 зрителей. Гергиев назвал это революцией. Возможно ли такое на практике? Подробности на Бизнес ФМ. Ждите 30 дней. Мы поговорили с селлерами, у которых сгорел товар на атакованных складах Валберес, о том, что им сейчас обещает маркетплейс и ведет ли площадка с ними какую-либо коммуникацию, о том, рассчитывают ли они на компенсации, как собираются страховаться от рисков. Подробнее Наталья Шашина.
8: Склад Валберес в Котовске, Тамбовской области, в четверг возобновит работу. И, как сообщила Татьяна Ким, товары, которые находились на нем, вернутся в продажу. По подмосковной Электростали компания обещает корректно отобразить все товары в отчетах селлеров и дать обновленный статус по выплатам. Но сами продавцы думают, вряд ли какие-то товары удалось спасти, а единственный канал связи с площадкой написать в поддержку. Ответ пообещали дать через 30 дней, говорит Георгий, который занимается продажей обуви. На пострадавших складах у него были остатки на 500 000 рублей.
9: В первый же день, даже вот утром, когда это все еще горело, мы отправили им запрос, каким образом будет прорабатываться вопрос компенсации, когда это будет. Они написали, что ожидать информацию, через 30 дней мы к вам вернемся. Сейчас просто в выжидательной позиции. Они заявили, что готовы как-то проработать схему с выплатами селлером. Я не знаю, будет 5%, 10%, 50% или это полная компенсация, что, конечно, очень сильно вряд ли. Но мы надеемся, что что-то мы с этого дела получим.
8: По условиям недавно измененной оферты, Wildberries не несет ответственности за товары при атаках беспилотников. Хотя Татьяна Ким и пообещала продавцам некие выплаты. На фоне отсутствия хоть какой-то информации в чатах селлеров разгораются обсуждения. А если и выплатят, то всем ли? И вдруг выплачивать будут только тем, кто сможет доказать происхождение товара и предоставить документы по себестоимости. Подтверждений такой версии не было, но это беспокоит многих, говорит основательница фабрики детской одежды в Ярославской области селлер Галина Ворожбит, у которой на складе в Электростали был товар на 6 миллионов рублей.
10: То есть это или производители, которые, как мы производим, у нас есть закупка материалов, у нас есть зарплата, а есть люди, которые ввозили товар через карго. Естественно, у них никаких документов нет. Но тут у меня вопрос возникает. То есть компания Wildberries торговала всем товаром, не спрашивая у людей документов о его происхождении. А когда люди попросят компенсацию, и если вдруг, не дай бог, им откажут, хотя бы в каком-либо размере, я считаю, это будет несправедливо.
8: Особенно многих тревожит, что в конце июля нужно заплатить налоги за прошлый год. И те, кто потерял все, сейчас делают выбор. Заплатить налог или вместо этого закупить товар на осень-зиму, чтобы иметь возможность хоть как-то продолжить бизнес. Сейчас для них критически нужны налоговые каникулы, говорит Ворожбит. В Кремле заявили, что ситуация у Wildberries после атаки на их склады непростая. Кабмин занимается этим вопросом. Приблизительные оценки совокупного ущерба от 100 до 250 миллиардов рублей, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. И это сопоставимо с чистой прибылью Wildberries Rus – 175 миллиардов за прошлый год. Основная масса товаров на складах, скорее всего, уже непригодны для продажи, считает Алдухов.
11: Даже если там сгорело не все, основная масса товара, я думаю, что почти все пришло в негодность, потому что могло либо быть залито водой в процессе пожаротушения, либо же просто-напросто товар сам полностью пропах непосредственно пожаром, поэтому вряд ли этот товар подлежит дальнейшей реализации. Я думаю, что можно считать, что и Котовская электросталь уничтожена с точки зрения товарной массы полностью. Я полагаю, что сейчас мяч на стороне государства, в зависимости от того, какую позицию непосредственно займет государство, будет зависеть то, какую компенсацию получат ли продавцы и в каком размере. Мы говорим сейчас, по сути, про крайне высокую долю вероятности банкротства огромного количества компаний. Мы знаем продавцов, у которых ущерб только для их компании на складах составляет сотни миллионов рублей даже в себестоимости.
8: Для селлеров сейчас вопрос, что делать дальше. Страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, делится наблюдениями Павел Брун, руководитель компании MasterProf, продукция которой также поставляется на маркетплейсы. При том, что еще пару недель назад Озон предлагал страхование товара именно от таких случаев, говорит он.
12: А с Wildberries такой страховки нет. По крайней мере, Wildberries ее не предлагает. Соответственно, мы решили обратиться самостоятельно в страховые компании с тем, чтобы нашу продукцию, наши поставки застраховали. Конечно же, после инцидента, который произошел 2 дня назад с попаданием беспилотников в склад Wildberries, нам все страховые отказали, никто страховать не хочет. То есть они просто отказываются делать даже расчет.
8: Часть складов Wildberries сократит работу в ночное время. Подмосковные Каледино, Новокаледино и Сынково не будут работать с 2 до 6 ночи. Как заявлено, решение принято в целях безопасности. Но эксперты говорят, это не панацея, ведь атаки могут быть не только в это время. И с точки зрения бизнеса тоже есть вопросы. Скорее всего, это скажется на скорости логистики. Впрочем, пока, говорят селлеры, они не заметили перетока покупателей на конкурирующие маркетплейсы. Но сами думают о том, чтобы диверсифицироваться, работать с разными площадками, хранить меньше и на разных складах. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростале, полностью ликвидирован, заявили в компании. Принятые правительством меры позволили частично нормализовать обстановку на рынке топлива в России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке. Среди предпринятых шагов он перечислил запрет экспорта нефтепродуктов, увеличение производства, импорт топлива и перенос ремонтов на заводах. Мы спросили автомобилистов в регионах, улучшилась ли у них ситуация с топливом.
13: Екатерина Вырупаева, журналист из Иркутска, автомобилист с 20-летним стажем, говорит, что в конце июня люди стояли в очередях по 10-12 часов. Сейчас этого нет. Несколько минут придется постоять на крупных сетевых заправках, на независимых АЗС все свободно, поскольку цены выше.
14: Ситуацию я отслеживаю на собственной шкуре и могу сказать, что сейчас она значительно лучше, чем была в конце июня. Во-первых, сейчас увеличилось количество заправок, в том числе независимых. Там, конечно, цены повыше, но там практически нет очередей. На Роснефти сохраняются очереди, но их проходят 20 минут, 15 минут, полчаса максимум. Во всяком случае, в Иркутске. Работают прекрасно чаты, где люди информации, есть виртуальные карты и разные другие интернет-сервисы, которые позволяют посмотреть, где есть бензин. Не знаю, насколько все это связано с тем, что говорят на федеральном уровне. У нас ситуация стала рассасываться после того, как губернатор съездил в Москву, встречался с Новаком, встречался с другими федеральными чиновниками. После его возвращения все как-то постепенно нормализовалось. Цены выросли. На Роснефти не так существенно, на Крайсе, на Омни, на БРК. Иногда там просто процентов на 20-15 выше, чем на Роснефти. У нас продолжают сохраняться ограничения. Канистры не наливают, только в бак на всех заправках. Там есть определенный список потребителей, которые имеют право заправляться вот таким вот образом. Но они должны предоставить документ, выданный муниципалитетом. И опять же, 30 литров в бак. Тоже ограничения существуют. То есть еще не полностью мы можем расслабиться.
13: Анна, жительница Забайкальского края, рассказала Бизнес-ФМ, что проблем с топливом нет, но ограничения сохраняются, а цены кусаются.
15: Дефицита топлива на сегодняшний день у нас не наблюдается. Ситуация значительно улучшилась. Абсолютно никаких очередей нет. Спокойно приезжаем, заправляемся, все заправки работают.
16: Ограничения в вашем регионе на отпуск топлива тоже сняли?
15: Нет, ограничения есть. На разных заправках разные. Где 15, где 20 литров ограничения есть. Но бывают ситуации, что, например, ближе к вечеру, если приезжаешь на заправку, то бензина уже нет. То есть суточный лимит уже закончился. И в этом случае тогда нужно приезжать утром пораньше, чтобы заправиться. Приехать на заправку с утра пораньше. Очень сильно цены повысились, конечно. Если раньше 95-й у нас стоил 82 рубля, то сейчас это в пределах 89-90 рублей. На 92-й, на 95-й цены поднялись рублей на 10. В начале кризиса мы по трое суток стояли в очереди, чтобы заправить 10 литров бензина. А сейчас, когда есть наличие бензин, мне кажется, уже люди не смотрят даже на цены, потому что просто рады тому, что есть бензин.
13: Егор Рябков, водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала про такси, говорит, что точно спал ажиотаж, цены на некоторых АЗ взлетели до 140 рублей, а каждый пятый таксист ушел с линии.
17: Дефицит топлива, скорее всего, не ушел, а вот ушел ажиотаж. То есть люди, видимо, пересели на общественный транспорт, на заправках, где цена в пределах разумного. Иногда есть очереди, но обычно там машин 10-20. На заправках, где бензин дороже, там очереди нет вообще. Но это в Краснодаре. Если чуть-чуть в сторону отъехать, чем ближе к Крымскому мосту, тем сложнее ситуация. Там, видимо, с Крыма едут, заправляются и возвращаются обратно. В канистры гарантированно не заправляют. Я даже спрашивал у заправщика, он говорит, что если он даже пойдет мне навстречу и за денежку дополнительную зальет мне в канистру, его оштрафуют на 5000 рублей. Это распоряжение не владельца заправки, а властей. По литрам на некоторых АЗС 15 литров, на некоторых 20. Через приложение Яндекс.Таксометр можно спокойно залить 30. Которые в заправке работают, на них топливо есть. Да, иногда его распродают за полдня, заправку закрывают целиком, к этому уже все привыкли. На Роснефти, Газпроме, Лукойле цена обычная, в районе 70 с копейками рублей, до 80 в зависимости от сорта, а на заправках, которые не крупные, но сетевые, там цена бензина 95-130, а то и 140 рублей.
18: Многие ли ваши коллеги ушли с линии из-за топливного кризиса?
17: Наверное, каждый пятый. Точно остались те, кто работает на газу. Машин стало на дорогах поменьше. Все ездят аккуратно. Такого, чтобы гоняли по вечерам с выхлопом гремя, таких уже вообще почти не осталось. За городом 90 все соблюдают ограничения. Экономят топливо.
18: Решение проблемы с лихачами пришло откуда не ждали.
17: Откуда не ждали, да, внезапно.
1: Ранее сообщалось, что ФАС возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений нефтяным компаниям и независимым продавцам за завышение цен на топливо. На высокие цены на дистопливо ФАС пожаловались аграрии из Новосибирской и Липецкой области, а также Республики Коми. Большой театр станет еще больше. Это заявил глава Большого Имаринки Валерий Георгиев. Его слова приводит Интерфакс. По его словам, на ближайшее время театр планирует довести количество зрительских мест в театре до 5 или 6 тысяч. Это будет в какой-то степени революционным, сказал Георгиев. Возможно ли такое на практике, комментирует архитектор, руководитель архитектурно-строительного бюро Карлсон ЭК, руководитель театрального пространства внутри Олег Карлсон.
19: Дворец съездов переименовать Большой театр, то тогда да, там 6 тысяч зрителей. Там все поменяется, акустика, но это нереально, это должно быть. Задача акустики, задача вентиляции. Сдохнут люди просто. Нереально.
20: И потом наверняка какие-то изменения строго регламентированы. Это же памятник архитектуры.
19: Ну что мы-то делаем? Это как скрипка настроенная. Там же акустика сумасшедшая. Там же ничего случайного нет. Количество людей увеличивается, значит, это вентиляция. Должна быть полностью переделана. И сидеть там, в принципе, стоя можно смотреть. 5 часов не получится. Ну это казус, господи. Это какой-то очень похоже на троллинг и фейк. Если, конечно, там задействовать еще малые сцены, репзалы одновременно, наверное, можно будет еще там... Нет, это глупость, конечно.
20: Ну, во всяком случае, если говорить о вместимости вот этого исторического здания, да?
19: Это бред, это все. Нарушать историческую ткань. Все надо будет заново, все переделывать.
1: Элли Карлсон, руководитель театрального пространства «Внутри». Сейчас Большой театр вмещает до 2500 зрителей. Как отметил Валерий Гергиев, ранее процедуру расширения с 1700 до 6000 мест прошел Мариинский театр.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знал бы Прикуп. После выхода в прокат фильма «Крестный отец» 32-летний Аль Пачино приобрел статус суперзвезды. И когда ему предложили сыграть Хана Соло в «Звездных войнах», он, прочитав сценарий, отказался, поскольку, по его словам, так и не понял роль. По слухам, роль отвергли также Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне. Зато для согласившегося Харрисона Форда она стала переломом в карьере. Правда, услышав цифру гонорара всего $1000 в неделю, Форд тоже чуть было не хлопнул дверью, но в итоге сделал правильный выбор. Образ Хана Соло превратил Харрисона из просто успешного актера в один из символов американского кино и обеспечил главными ролями на годы вперед. Аль Пачино позже шутил по поводу своего отказа. «Просто я решил подарить Харрисону Форду карьеру». «Знал бы прикуп» на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Крым дополнительно получит 5 миллиардов рублей из федерального бюджета на выплаты оставшимся без света жителям. Единовременная выплата составит 15 тысяч рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, на федеральном уровне также обсуждаются дополнительные меры поддержки бизнеса. Так, с Минтрудом уже согласована выплата работникам предприятий, временно находящихся в простое. Казахстан до конца недели приостановит поставки нефти по трубопроводу в Новороссийск из-за ударов по танкерам. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник, судовладельцы опасаются отправлять свои танкеры к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума. Издание отмечает, что это может заставить Казахстан сократить нефтедобычу, поскольку выхода к морю у республики нет. И 80% нефти уходят на экспорт именно через трубопроводы КТК. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал несправедливыми комиссии маркетплейсов. В регионе проработают инициативу по пересмотру базы НДС для продавцов. Сейчас в нее включается комиссия торговых площадок, которые доходят до 50-70% от стоимости товара. Никитин также добавил, что регион обратится в правительство с просьбой о моратории на взимание платы либо на индексацию платежей перевозчиков в системе «Платон». Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал продление Арбатско-Покровской линии метро за МКАД до района Восточный. Застроившиеся сейчас станции Гальянова появятся еще несколько. Это позволит разгрузить Щелковское шоссе. Подчеркивается, что продление синей ветки не задержит открытие станции Гальянова. Оно запланировано на 2028 год. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: У микрофона Алексей Пантелеев. И слушайте Бизнес ФМ. Выпускники ставят новые рекорды на ЕГЭ. По данным Минпросвещения, число сдавших единый госэкзамен на максимальный балл у школьников увеличилось в этом году. А вместе с улучшением результатов экзаменов стремительно растет конкурс на бюджетные и даже на платные места в вузах, продолжит Ольга Кашинская.
21: По итогам основного периода ЕГЭ-2026 в России почти 9100 бальников. Это на 2000 больше, чем в прошлом году. Два предмета на максимальный балл сдали около 1000 школьников. Три предмета – чуть меньше 100 человек. Нашлись даже 8400 бальников и 1500 бальница. Результаты ЕГЭ стабильно растут на протяжении последних нескольких лет. А вместе с этим ужесточается и конкурс в вузах. Причем речь далеко не только про Москву. Как пишут телеграм-каналы, в университете Калуги сейчас на одно место претендует в среднем по 7 человек, в Новосибирском педагогическом около 15 абитуриентов на место. И гарантии поступления нет даже у отлично сдавших госэкзамен выпускников. В сети родители абитуриентов показывают списки на поступление. В столичной Пироговке, например, 300-бальники, поступающие по общему конкурсу, находятся на сотых местах в общем списке. а порог для прохода на бюджет – 296 баллов по трем предметам. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывала, что большую роль здесь играет растущее число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, которые в итоге занимают значительную часть бюджетных мест. Некоторые вузы, например, МФТИ, в частном порядке ограничивают такое приоритетное поступление, отдавая предпочтение высокобальникам. Но единой позиции в этом вопросе сейчас нет, подчеркивает доцент Департамента образовательных программ Института образования ВШЭ Сергей Косарецкий.
4: С моей точки зрения, рост числа высокобальников связан с изменением заданий в едином государственном экзамене текущего года с уровнем их сложности прежде всего. Конечно, это стало вызовом, это действительно резкий скачок, и спланировать сейчас регулирование числа мест, конечно, невозможно, поскольку они распределяются заранее. Конкуренция выросла, и мне кажется, это хорошо с точки зрения региональных университетов. Ну, а в Москве она все последние годы по нарастающей усиливается, поскольку к высокобальникам ЕГЭ добавляются и победители олимпиад. Но этот сюжет необходимо учесть при планировании бюджетных мест следующего года и организации единого государственного экзамена.
21: Однако есть и альтернативное объяснение. Дело может быть еще и в том, что система школьного образования окончательно адаптировалась к ЕГЭ как к путевке в жизнь. И школьники научились сдавать экзамен, а преподаватели к нему готовить, говорит учитель истории и обществознания Дмитрий Лутавинов.
6: Мне кажется, что все-таки это объясняется не облегченными заданиями. Нет, задания абсолютно такие же, на мой взгляд. Просто из года в год учителя лучше понимают, как готовиться. Система, мне кажется, становится все более совершенной и совершенной. Ребята понимают, что конкуренция тоже высокая и, соответственно, более пристально готовятся. Так что думаю, что не задания облегченные, а именно все больше и больше, и лучше мы готовимся и готовим. В рамках моего предмета точно задания легче не стали.
21: Больше всего стобальников в этом году оказалось в Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца следующего года. Между тем, пока карты UnionPay, выпущенные Россельхозбанком, отключают на территории Евросоюза, китайское приложение WeChat, напротив, снова позволяет их привязывать. На послабление от WeChat обратили внимание в соцсетях, ни РСХБ, ни китайская платформа об изменениях не сообщали. Как сейчас платить в Поднебесной, разбирался Евгений Перечук.
22: Какого-то определенного железобетонного способа оплаты для российского туриста в Китае на лето 2026 года по-прежнему нет. Об этом заявляют как туристы, только недавно побывавшие в Китае, так и местные жители, проживающие здесь много лет. Китай по-своему уникальная страна. Здесь ни наличка, ни карты не пользуются популярностью. Зато повсеместно используются QR-коды и в дорогой гостинице в Шанхае, и за рыбным прилавком в Джоушане. Вот что нам рассказала Алиса. Она учится в Китае по правительственному гранту.
23: На самом деле никто не расплачивается банковскими картами. Все пользуются либо Alipay, либо WeChat Pay. В приложении можно себе оформить счет, положить туда деньги и расплачиваться QR-кодом, либо давать свой QR-код. Его сами сканируют продавцы, автоматически списывают деньги, либо самостоятельно сканировать QR-код продавцов. Наличкой можно пользоваться в очень туристических местах. Просто повсеместно ее не примут, потому что у них не будет сдачи, потому что наличкой абсолютно никто не пользуется.
22: Устанавливать два приложения, Alipay и WeChat, советуют каждому новичку в китайском туризме. Но с ними есть сложности. WeChat, по словам людей опытных, часто блокирует пользователей с российскими номерами. А Alipay не привязывает российские карты, как считается, из-за опасения вторичных санкций. Наличку брать точно нужно, несмотря на все разговоры, что ее не принимают, советует жительница Харбина Анастасия.
24: Лучше иметь при себе юани, которые вы заранее перевели в Россию. Вот. В Китае это не очень выгодно. В основном это оплата QR-кодами. Это приложение Alipay, на китайском это будет Jifubao, или WeChat. Ну, многих пользователей с русскими номерами в WeChat блокируют. И более того, вы там не сможете зарегистрироваться без помощи китайца. Китаец, то есть, должен подтвердить, что вы не предоставляете никаких угроз. Я знаю, что можно с помощью Сбербанка осуществить перевод на Alipay. То есть рубль автоматически конвертируется по курсу Сбербанка в Alipay, и то есть вот так вот можно свободно переводить.
22: Сейчас, как обратили внимание пользователи в соцсетях, WeChat снова позволяет привязывать карточку UnionPay от Россельхозбанка. Оплата в Китае происходит с автоматической конвертацией. Можно оформить счет в юанях и конвертировать рубли в юани в приложении банка. Но все это, опять же, ненадежно. Возможность привязки карты в WeChat была и раньше, раньше. Потом такая возможность пропала, а сейчас снова появилась. В случае с Alipay все еще сложнее. Привязать карту может и получится, но не стоит забывать о возможных проблемах с российскими симками. Вот опыт моей коллеги Алины. В Китай она ездила в апреле.
2: Платила в основном наличкой, а также пользовалась Alipay. Там есть возможность привязать карту, в том числе Union Pay российскую, но я ее не оформляла, а также можно подключить Alipay через телефон. Зачем-то я это сделала еще в России по российскому номеру телефона, и это было моей ошибкой, потому что уже в Китае я выяснила, что мой телефон просто не поддерживает eSIM, мне надо было купить китайскую симку, привязывать новый Alipay, и, соответственно, с китайским номером телефона в Alipay у меня уже проблем не было, деньги приходили достаточно быстро. WeChat'ом я не пользовалась, не подключала, потому что там есть ограничения по приглашению количества людей. У моей подруги есть знакомая в Китае, у нее было ограничение, лимит на количество приглашения и верификации людей в один человек в месяц. В принципе, есть чаты, где помогают подключиться и верифицироваться. TravelAsk тот же.
22: Есть отдельное приложение, позволяющее иностранцам оплачивать покупки в Китае по QR-коду и созданное самой платежной системой Union Pay. Это Nihao China. Но на него от российских пользователей много жалоб. С российскими номерами и картами приложение работает крайне нестабильно. Пока самый оптимальный вариант для туриста, который еще не был в Китае, это поставить WeChat, завершить регистрацию с помощью знакомых в Китае, либо, если таковых нет, найти помощника на тематических форумах и чатах, затем привязать карту Union Pay и проводить оплату QR-кодом через WeChat Pay. И в любом случае брать наличные юани. Это, как говорится, тоже деньги. Евгений Перельчук, Business FM.
1: Фестиваль электронной музыки Outline внезапно отменили из-за угрозы беспилотников. Он должен был пройти с 21 по 27 июля на берегу Дубны в Талдомском округе Подмосковья. Как сообщили пресс-службе Outline, это распоряжение местных властей. Информация о возврате денег за билеты, трансферы и проживание обещают опубликовать в ближайшее время. Те, кто уже заселился в фестивальный кемпинг «Маяк», пока просят оставаться на его территории и ждать дополнительных инструкций. Рассказывает дачница Наталья, чей участок находится рядом с местом проведения Outline.
5: Отмена фестиваля выглядит достаточно странно, потому что по сообщению в официальном телеграм-канале Outline уже заселились в кемпинг «Маяк» люди. Формально фестиваль начал работать сегодня в 10 утра. Уже работал контрольно-пропускной пункт. Ряд населенных пунктов СНТ находится в зоне проведения фестиваля, и поэтому, так как ограничен проезд автомобилей, местные жители ездят по пропускам. Нас это не касается, поскольку мы в стране, но так как нам определенные неудобства фестиваль тем не менее доставляет, председатели и главы поселковых советов находятся в чате с организатором фестиваля. Это объявление я увидела там. После появилась вот информация по кемпингу. Вообще места там не дешевые, прямо скажем. По-моему, 30 тысяч стоит место под палатку на весь срок проведения фестиваля. То есть это с сегодняшнего дня и до понедельника следующей недели. Соседи, которые сегодня ездили в Талдом, говорят, что московская электричка пришла полная туристов. Люди с палатками, ковриками. На эти же вот ближайшие выходные приходится 70-летие города Дубны. Там тоже планировались праздничные мероприятия. И недели три назад я пыталась забронировать там номер. Там на самом деле все полный солдаут. Честно говоря, обидно, наверное, за вот местных ательеров, которые в большом количестве планируют принять гостей. И, по всей видимости, у них будут большие отмены в связи с отменой фестиваля.
1: Дачница Наталья. Outline проходит на территории бывшего детского лагеря «Салют» и считается одним из крупнейших ежегодных фестивалей электронной музыки в России. В этом году в программе были заявлены диджеи из США, Турции, Франции и Италии. А в прошлом году фестивали посетили около 15 тысяч человек.
3: «Между делом» с Кирой Альтман.
7: «Между делом» расспрашиваю психофизиолога, доктора биологических наук, профессора Александра Яковлевича Каплана, как он занимается самовосстановлением, как силы прибавляет, чтобы хотелось вернуться к делам. А в ответ слышу неожиданное.
9: У меня такое ощущение, вот стараюсь, чтобы оно не переставало быть, чтобы оно присутствовало все время. У меня такое ощущение, что я постоянно отдыхаю. Ну, допустим, дочь меня спросит, ты устал? Я говорю, а что я такого делал? Что я восстанавливал Днепрогресс, строил Каракумский канал? Вот, что вот я такое делал? А это означает, что вот этот день прошел так, что вот напряжение мое от работы доставляло мне удовольствие. То есть баланс был соблюден. Не было вот таких каких-то напряжений. Но при хорошем навыке, при хорошем опыте вы можете делать в 5 раз больше, чем другой человек. Ну, потому что у вас правильные навыки, правильный опыт. И вы получаете удовольствие от этой работы. И если работа идет слишком медленно, и вы опережаете свои мысли, своими намерениями и желаниями, вы опережаете то, что реально вы делаете. Вот здесь возникает уже какой-то дисбаланс. Да, что-то время уходит, я там что-то не делаю и так далее. В основном это связано с профессионализмом, но и некоторым как бы видением поверх фактов.
8: Видеть поверх фактов, а? Тут я посмотрела на Александра Яковлевича с нескрываемым восторгом. А он буднично так добавляет.
9: Вы знаете, это привычка, это навык. Все, что вот у нас есть, это все навыки. И как-то выработались такие привычки, чтобы вот балансировать так, чтобы мозг все время чувствовал себя в боевом настроении.
8: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Турецкий телеканал НТВ сообщает о признании обвиняемого в подрыве северных потоков в работе на СБУ. Кроме того, на момент совершения преступления украинец Сергей Кузнецов входил в состав вооруженных сил Украины. Из обвинительного заключения Генпрокуратуры Германии следует, что подобное заявление он сделал в телефонном разговоре с женой, который прослушивался в период нахождения под стражей в Италии. Кузнецов был задержан там прошлым летом и выдан германской стороне. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил направлять на границу с Украиной тех, кто не справляется с работой в сельском хозяйстве или нарушает трудовую дисциплину, особенно в период уборочной кампании. В ходе селекторного совещания по вопросам АПК Лукашенко поручил министру обороны Виктору Хренину рассмотреть возможность привлечения к военной службе чиновников, которые не хотят работать. Белорусский лидер отдельно подчеркнул, что размещение военных у границы связано с обеспечением безопасности, а не с подготовкой наступательных действий. Соединенные Штаты не намерены в ближайшее время завершать военные действия против Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Он также пригрозил нанести мощные удары по любому предполагаемому ядерному объекту в Иране. При этом Трамп утверждает, что Тегеран стремится к проведению новой встречи с Вашингтоном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возвращении к нормализации отношений с Арменией. По его словам, после парафирования мирного соглашения и подписания совместной декларации в Белом доме при участии Трампа был фактически завершен конфликт между двумя странами, продолжавшийся более 30 лет. Глава Азербайджана отметил, что Баку после достижения договоренности перешел к практическим действиям. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Российские военные будут и дальше наносить удары по судам, которые используются для поставок вооружений Украине. Так, в Кремле прокомментировали инцидент с гибелью 4 индийских моряков близ Одессы после удара по сухогрузу MV Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау. А по словам Дмитрия Пескова, Москва продолжает разъяснять Индии свою позицию. Комментарий Георгия Бофта. Госдума приняла законопроект о регулировании криптовалют. Он предлагает инвесторам легализацию чистый доход в обмен на прозрачность сделок и налоги. Как это изменит российский крипторынок и будет ли он обеляться? У Telegram уже этим летом появится встроенный криптокошелек Gram Wallet, сообщил Павел Дуров. По его словам, переводы криптовалют там будут мгновенными и без комиссии, а контроль над средствами и ключами будет только у пользователя. Насколько интересен рынку криптокошелек от Дурова, подробности на Business FM. Чему ведет морская война России и Украины? В Кремле заявили, что продолжат контакты с Индией после вызова в индийский МИД временного поверенного в делах России. Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает разъяснять Индии свою позицию, а российские военные будут и дальше наносить удары по судам, которые, по версии российских властей, используются для поставок вооружений Украине. Как дальше может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
10: Формулировки индийского МИД звучат жестко. Нью-Дели выразил безоговорочное осуждение атаки на торговое судно, а гибель моряков назвал неприемлемой. Атакованный близ Одессы сукогруз под флагом Гвинеи-Бисау принадлежит турецкому владельцу. Было заявлено, что судно перевозило зерно. Индия вообще жестко относится к фактам гибели своих граждан. Ранее между нашими странами уже был конфликт из-за вербовки индийских граждан российским Минобороны. Его пришлось разруливать на высшем уровне. При этом в текущих условиях невозможно ни получить точную информацию о составе экипажа, ни учитывать это в каждом боевом эпизоде, ни получить достоверную информацию о характере груза. Так или иначе, война в Черном море начала бить по интересам третьих стран, в том числе тех, на которых держится российская внешняя торговля. Россия в ответ на атаки ВСУ по судам в Азовском и Черном морях атакует суда в морском коридоре к портам Одессы, Черноморской и Южном. По данным западных источников, с февраля 2022 года повреждены или уничтожены 967 объектов портовой инфраструктуры и 206 судов. География флагов многообразна. Маршалловы острова, Вануату, Панама и Коморы, в том числе в мае, были ранены моряки турецкого сухогруза. При атаке на судно под флагом Белиза погиб судовой повар-египтянин. В начале июля погиб капитан либерийского судна. Минобороны РФ всякий раз подчеркивало, что суда перевозили грузы для ВСУ. Украина бьет по судам, идущих в российские порты, утверждая, что это все суда теневого флота под санкциями, хотя такого определения в международном морском праве нет. Ранее были атакованы танкеры под флагом Гамбии, шедшие в Новороссийск, затем панамский, российский, два либерийских и мальтийский. Летом число пораженных судов в Азовском и Черном морях перевалило за сотни, что привело к резкому сокращению российского зернового экспорта в этом направлении, который ранее составлял четверть общего объема вывоза зерна. Зерновозы уж точно не подпадают под определение военных целей. Собственно, танкеры и газовозы тоже не подпадают, если не доказано, что именно этот танкер снабжает топливом действующую армию. Но Киев указом Зеленского вводит, например, санкции против трех десятков судов теневого флота, якобы перевозящих вооружение для Минобороны РФ, синхронизируя эти ограничения с действиями союзников. Разумеется, те не предъявляют претензий. Пока только Казахстан, но без вызова украинского посла, выразил протест против ударов по терминалам КТК в Новороссийске, через который идет до 60% нефтяного экспорта страны. Гибель индийских моряков крайне неприятный для Москвы инцидент. Но и не отвечать на морскую войну Украины она не может. Индия не только крупнейший покупатель российской морской нефти, но и один из главных поставщиков плавсостава. Сотни тысяч индийских моряков работают на судах под всеми флагами, включая танкеры, вывозящие российскую нефть. Если за демаршем последуют рекомендации индийским морякам избегать черноморских рейсов, а прецеденты таких инструкций у Индии уже есть по Красному морю, еще со времен атак хуситов, то кадровый дефицит ударит по всему региональному судоходству. Египет, чей гражданин погиб в июне, и Турция, чьи моряки были ранены, а судовладельцы теряют флот, добавляют давление по другим направлениям. Экономические последствия уже бьют по обеим сторонам. На российском направлении, по данным газеты «Коммерсант», тарифы морского страхования грузов выросли в 2-4 раза. Российская национальная перестраховочная компания зафиксировала убыточность в сегменте перестрахования рисков диверсии версий в 2800% за 4 месяца текущего года. При таких тарифах коммерческое страхование просто теряет смысл. Для Украины математика тоже тяжелая, однако страховой фонд, созданный Киевом для компенсации судовладельцам и надбавки к фрахту, удерживает морской коридор в работе. Экспорт зерна и металла близок к довоенным объемам благодаря прибрежному к странам НАТО маршруту под прикрытием береговой ПВО. Международное право признает торговое судно законной целью только если оно перевозит войска или вооружение, ведет разведку, идет в военном конвое или сопротивляется досмотру. Однако международное право уже давно умерло применительно к данной войне, в том числе в части односторонних санкций. Сценариев деэскалации немного. Гипотетически можно было бы восстановить зерновую сделку под эгидой ООН. В этом случае любой мораторий должен быть взаимным. В частности, прекращение украинских дроновых атак против российского экспортного флота в обмен на безопасность Одесского коридора. Теоретически возможен и сценарий принуждения посредством третьих стран. И тут как раз индийский демарш может оказаться посильнее европейских санкций. Особенно если его поддержит еще и Турция, а крупнейшие поставщики моряков Индия, Филиппины и ключевые флаговые юрисдикции начнут начнут закрывать Черное море для своих граждан и судов. Тогда издержки морской войны для обеих стран вырастут настолько, что взаимный мораторий на удары по судам станет рациональным. Впрочем, наиболее вероятный сценарий пока что – это продолжение взаимных ударов с постепенной рутинизацией риска, ростом страховых премий и уходом качественных судов из региона, где останутся работать преимущественно теневые суда. Для мировой торговли это худший вариант, когда Черное море закрепляется в статусе серой зоны.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Как изменится российский крипторынок при новом регулировании? Госдума приняла законопроект, регулирующий работу криптовалют в России, который кардинально меняет привычные правила торговли. По сути, он предлагает инвесторам легализацию чистых доходов в обмен на прозрачность сделок и налоги, но эксперты уверены, часть рынка все равно останется в серой зоне. Валерий Убадуев продолжит.
11: Мы уже неоднократно рассказывали о том, что несет в себе законопроект, регулирующий криптовалюты. Из важного, на российском рынке появятся цифровые депозитарии, которые будут вести учет и хранение цифровых активов, аналогичные биржевым брокеры и управляющие компании, криптообменники и, собственно, сами криптобиржи. Все они должны будут иметь соответствующую лицензию, а легально торговать криптой можно будет только через них. Основные положения закона вступят в силу уже с 1 сентября, но поскольку инфраструктуру нужно полностью подготовить, а трейдерам адаптироваться, предусмотрен переходный период до 1 июля следующего года. У неквалифицированных инвесторов, которых подавляющее большинство, будет ограничение на максимальный объем портфеля. Конкретная сумма не установлена, ее будет определять ЦБ. Также обсуждалось, чтобы неквалы могли покупать крипту только на 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Законопроект подчеркивает, что криптовалюта – это имущество, следовательно, с нее нужно платить налоги. ИП и юрлица отчитываются перед ФНС по выбранной ими системе налогообложения. Физлица подают декларацию 3 НДФЛ. Но все равно ожидается, что регулирование будет способствовать притоку новых инвесторов. Продолжает начальник управления развития цифровых активов спецдепозитария Infinitum Виктор Бурчик.
12: Мы приток инвесторов после вступления регулирования в силу, да, ожидаем, потому что закон написан таким образом, что по цифровым правам, по цифровым валютам одна из ключевых инфраструктур, с которой взаимодействует участник, это цифровой депозитарий. И в связи с этим мы эту услугу будем оказывать, как мы это оказываем на рынке традиционных активов, так и на рынке цифровых активов. Готов ли крипторынок к новым правилам игры, покажет время. Есть два очень важных момента. Первый – это требование регулятора к организаторам обращения, к цифровым депозитариям, к обменникам с точки зрения безопасности, капитала, нормативов достаточно и прочих. И второе, очень важное, это насколько бесшовными и быстрыми будут переводы между инфраструктурами.
11: Однако часть российского крипторынка все же останется в серой зоне по целому ряду причин, считают эксперты. Во-первых, пул легальных криптоактивов для неквалов довольно маленький. Формально под правила, определенные ЦБ, подпадают только биткоин и эфир. Еще возможно разрешать торговать долларовым стейблкоином USDT. То есть различные альткоины, у которых волатильность еще более непредсказуемая, но которые пользуются огромной популярностью, к торгам не допустят. Во-вторых, легальная торговля подразумевает лимиты и ограничения. Если трейдер хочет инвестировать больше, чем предусматривает закон, то ему придется это делать в серую. А разделение на квалов и неквалов рынок считает избыточным. Для опытных игроков, которые застали торговлю криптой до 2022 года, нынешние правила могут показаться слишком усложняющими, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
14: Часть в любом случае останется работать в серую, может быть, даже в черную. Легализация-то он готов, потому что сейчас все страны, не только Россия, движутся в этом направлении. Вопрос в том, что тот путь легализации, который выбрали наши власти, наверное, не совсем отвечает ожиданиям пользователей рынка из России. Дело не в налогах, дело именно в усложнении процесса. Если раньше пользователи мог зарегистрироваться на бирже, на иностранной, это было максимально просто. Потом, когда ввели санкции, стало сложнее, появились другие азиатские биржи, которые по тому же принципу работали. Теперь это будет практически невозможно. То есть для того, чтобы работать с криптовалютами, тебе нужно будет совершить огромное количество действий.
11: Однако торговать криптой в серую будут далеко не все по очевидным причинам. За организацию незаконного обращения крипты, как писал Forbes, грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 4 лет. Наказание конкретно для инвесторов не предусмотрено. Но у регуляторов могут возникнуть вопросы. А почему трейдер не хочет легализоваться и есть ли ему что скрывать? Все-таки криптовалюты закрепились в сознании как что-то зачастую связанное с нелегальными вещами. И, как это уже было далеко не раз, инвестору могут заблокировать все счета на основании 115 или 161 ФЗ. И вырваться из этого порочного круга блокировок порой бывает крайне сложно. Валерий Убадуев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: По Telegram появится встроенный криптокошелек, сообщил Павел Дуров. Он будет называться «Грамм Wallet» и заработает летом. Дуров заявляет, что в этом кошельке переводы криптовалют будут мгновенными, без комиссии. Также он будет не кастодиальным, то есть контроль над средствами и ключами будет только у пользователя. Каких-то других подробностей основатель Telegram не привел, но даже на этих заявлениях криптовалюту «Грамм» прибавила в цене 6%. У мессенджера уже есть встроенный криптокошелек Telegram Wallet, но, несмотря на название, это сторонний проект, интегрированный по контракту. Насколько интересным для рынка будет криптокошелек от Дурова, рассуждает основатель финтех-компании Polygon Станислав Чернухин.
13: Telegram один из самых популярнейших мессенджеров, поэтому я думаю, что интерес будет достаточно высоким. И главное преимущество здесь не сам кошелек, а именно аудитория. Telegram огромная. И если этот кошелек будет встроен по умолчанию и работать буквально за 2-3 клика, то я думаю, что это может быть одним из самых массовых способов входа в криптовалюты. Само по себе отсутствие комиссии — это некий маркетинговый аргумент, но я бы сказал, что это не главное преимущество. Самое главное — это простота использования. Как я уже сказал, это пользовательская база Telegram, может быть интеграция с системой мини-приложений, платежей. В некоторых блокчейнах стоимость транзакций может достигать и 2, и 3 доллара, и если этих транзакций будет миллионы или там сотни миллионов, то это будет очень накладно. Поэтому я думаю, что это некий маркетинговый ход на какое-то ограниченное количество времени.
15: Как будут восстанавливаться средства при потере телефона, аккаунта или ключей? И потребуется ли идентификация?
13: Если это будет сделано по традиционным правилам некастодиальных кошельков, то восстановление возможно по сид-фразе. Если сид-фраза утеряна, то восстановление в принципе невозможно. Либо по приватным ключам. Соответственно, здесь не применяется KYC, потому что в данном случае кошелек не осуществляет непосредственно хранение. Кошелек представляет просто некий интерфейс к блокчейну.
15: А вот если, не дай бог, телеграм-аккаунт будет взломан, может ли получить злоумышленник доступ к кошельку, или ключи технически будут изолированы от аккаунта и облачной инфраструктуры?
13: Предполагаю, что они будут все-таки изолированы и находиться в какой-то отдельной области, но надо будет посмотреть, как это будет технически реализовано. В принципе, такой риск может существовать при взломе, что пользователь потеряет не только телеграм-аккаунт, но и злоумышленник получит доступ к криптовалюте. Но, опять же, это предположение, надо смотреть, как это будет реализовано.
1: Станислав Чернухин, основатель финтех-компании Polygon. Стоит пояснить, что так называемая секс-фраза, о которой говорит Чернухин, это набор из 6 слов, которые используются для восстановления доступа к аккаунту. Такой способ защиты и идентификации распространен и на других биржах и криптокошельках.
3: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
16: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
17: Exceed. Born for more.
3: Реклама. Не оферта.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
25: Деньги. Одна из трех монет времен Христа, дошедшая до наших дней, называлась тетрадрахмой. Считается, что это и есть печально знаменитый серебряник Иуды. 2000 лет назад только такие деньги принимались в качестве пожертвования в Иерусалимском храме и именовались священным сиклем или шекелем. Две другие монеты, широко распространенные в годы жизни Иисуса, это римский динарий и греческая драхма, которые платили жалование воинам. Один день службы – одна драхма.
26: История денег на Business FM.
27: Вначале был бизнес.
28: Как появлялись города?
29: Ленск, Республика Саха, 20 тысяч жителей. В середине 18 века поселок был основан как почтовая станция для обслуживания камчатской экспедиции Витуса Беринга. В 1956 году он стал перевалочной базой для алмазодобытчиков. И еще через 7 лет получил статус города.
28: Как появлялись города на Business FM.
26: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
2: Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Sony подала второй иск к музыкальному ИИ-сервису Юдио. Компания утверждает, что он без разрешения использовал для обучения нейросети более 30 тысяч песен из ее каталога. Среди них треки Бейонесси, Бритни Спирс и Элвиса Пресли. Найти композиции в обучающих данных удалось по цифровым аудиоотпечаткам. Sony требует компенсацию до 150 тысяч долларов за каждую песню. Боинг попросил власти США проверить кредит на 3 миллиарда евро, который Европейский инвестиционный банк выделил Airbus. Американская компания опасается, что такое финансирование даст ее главному конкуренту преимущество. Первый транш составит 1 миллиард евро. Деньги пойдут на проект Airbus до 2030 года. Представители банка настаивают, что кредит выдан на обычных рыночных условиях. При этом он стал крупнейшим корпоративным займом в истории Европейского инвестиционного банка. Samsung Electronics создала новое подразделение по робототехнике. Оно называется RX Robotics Experience и будет подчиняться напрямую гендиректору компании. В его задачи войдут разработка долгосрочной стратегии, развитие ключевых технологий и коммерциализация роботов. Компания намерена превратить робототехнику в один из главных драйверов своего роста. Исследования будут вестись как в Южной Корее, так и за рубежом. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. И гигант Anthropic заплатит 1,5 миллиарда долларов за нарушение авторских прав. Компания заключила с ИСАМИ мировое соглашение, как пишет Reuters, крупнейшая компенсация среди аналогичных дел. Anthropic обвиняли в том, что она обучала свою нейросеть на пиратских книгах, ожидает, что таких

0: Автором Anthropic задает тенденцию. Скорее всего, и другие ИИ компании тоже последуют ее примеру, считает управляющий РТМ Групп эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
1: И сумма, казалось бы, там большая, да, там 1,5 миллиарда долларов. В действительности это не очень большая сумма. По какой причине? Потенциально подобного рода судебные процессы в Америке, они могут длиться десятилетиями. И компания могла запросто через 10 лет оказаться в ситуации, когда бы ей присудили нарушение прав там на 3 миллиона долларов, огромную какую-то цифру. Соответственно, для компании очень невыгодно было затягивать это дело. И для Anthropic сегодня это, кстати говоря, очень выгодно, потому что они первыми урегулировали этот вопрос. Те же самые OpenAI или Google до сих пор этого не сделали. То есть сейчас Anthropic находится в более выгодном положении, чем другие компании.
0: Вопрос авторских прав и обучения искусственного интеллекта, конечно же, волнует еще и Россию. На фоне обсуждения законопроекта об ИИ целый ряд авторов и музыкантов отмечали, что документ никак не защищает их права. Эксперты тогда говорили, что рынку нужен некий механизм лицензирования, который будет предусматривать выплаты авторам. На те же мысли наталкивает и кейс с компенсациями от Anthropic. И хотя в случае с Клод речь шла о книгах на научную тематику, по произведениям искусства, художественной литературе и музыке, механизм может быть разработан по сути тот же, продолжает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
2: Как минимум должны были уведомить или какие-то отчисления сделать, поскольку все ишки, особенно такие крупные, на хайпе, естественно, все пытаются получить маленькую долю отсюда. Я думаю, этот прецедент создаст сейчас не то что массовость. Сейчас все крупные игроки будут формировать какие-то отчисления, формируют какой-то фонд, ну и что-то как с музыкой сейчас происходит и будет происходить. Ты можешь закинуть данные, они будут проверены, и ты за каждое использование будешь получать какую-то маленькую копейку. Я вижу это так.
0: Тем временем за рубежом компании продолжают судиться. Sony недавно подала второй иск к генератору музыки Udio, который нелегально использовал для обучения своей модели 30 тысяч различных песен. Sony указывает, что Udio должна немедленно прекратить нарушение авторские права ее артистов, а также выплатить 150 тысяч долларов за каждый акт нарушения. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
3: Можно ли штрафовать за отсутствие бумажного полиса ОСАГО, если страховка оформлена онлайн? Верховный суд поставил точку в этом споре. 2 года назад жителя Свердловской области Михаила Лопатина остановили инспектора. У него не было бумажного полиса ОСАГО. Мужчина объяснил, что страховка электронная, все есть в базе, но инспектор выписал штраф 500 рублей по статье за отсутствие документов. Лопатин опрошел все судебные инстанции, везде проиграл. Тогда он дошел до Верховного суда, и там решили, водитель прав и носить с собой бумажку не обязательно, и штрафовать за ее отсутствие незаконно. При этом суд пояснил, что штраф законен только тогда, когда страховки нет совсем, а если она оформлена и предъявлена даже в телефоне, состава правонарушения нет. При этом Верховный суд не освободил водителя от обязанности предъявлять страховку инспектору. Если нет распечатки, то просто следует открыть ее на экране смартфона. Показывал ли Лопатин инспектором полис на смартфоне, неизвестно, говорит автоюрист Сергей Радько.
4: Ну, конечно, лучше взять и распечатать его, ничего сложного в этом нет, но если у вас нет его в распечатанном виде в бумажной копии, а есть он, например, в телефоне, в планшете, то это такой же законный документ, который сотрудник полиции не может игнорировать, и он не может обвинить вас в том, что у вас нет при себе этого полиса.
5: Если инспектор ГИБДД, допустим, остановил, да, все еще требует бумажный полис, как тогда водителю юридически грамотно отреагировать и объяснить, что вот, значит, у меня есть электронный, и будьте этим довольны?
4: Ссылаемся на пункт 2.1.1 ПДД, где прямо написано, что если законодательство РФ допускает оформление документа в электронной форме, то предъявляться может либо электронная форма документа, либо его бумажная копия.
5: Тогда имеет смысл, где именно показывать эту электронную форму, будь он скачан просто на телефон или на госуслугах, или в приложении страховой компании, или это не имеет значения?
4: Но дело в том, что когда оформляется полис в электронной форме, то он опять же в формате PDF приходит на электронную почту. Вот его и нужно иметь. Но, конечно, крайне желательно просто его распечатать. Не так дорого стоит один листок бумаги, чтобы потом бегать по многочисленным судебным инстанциям.
3: Сергей Радьков, то юрист. За отсутствие или на просроченный полис штраф составляет 800 рублей. С марта этого года камеры фото и видеофиксации не могут штрафовать за отсутствие ОСАГО чаще, чем один раз в сутки. Если вас остановит инспектор ДПС за повторные нарушения, в течение года предусмотрен штраф от 3000 до 5000 рублей.
6: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
7: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. BLG. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями.

0: Премии по трейдину и доступной кредитной ставкой от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре, Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк», «Белджи». Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир выбросит миллион тонн мусора. Успеть за 10 секунд на Business FM. FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
2: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов. Коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 6.57, в студии Вероника Романова. Краснодарский край ночью подвергся атаке БПЛА. Более 16 дронов ударили по нефтебазе в Армавире. Об этом сообщает мэрия города. Начался пожар площадью более 800 квадратных метров. Также был атакован краснодарский склад «Wildberries». Пострадали 3 человека. Пресс-служба компании сообщала об эвакуации краснодарского логистического комплекса. Обломки БПЛА также повредили жилые дома в Краснодаре. В Единском районе там пострадавших нет. А на окраине Невиномыска в Ставропольском крае при атаке БПЛА загорелся склад, сообщил губернатор Владимир Владимиров. 2 человека пострадали. Этот склад тоже принадлежит компании «Wildberries». США объявили о новой волне ударов по Ирану. Атаки продолжаются 11-ю ночь подряд. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что цель атак – ослабить возможности Тегерана угрожать судоходству в Армузском проливе. Новая волна ударов началась в 19.00, это 2 часа ночи по Москве. Как сообщают иранские СМИ, взрывы слышны над Тегераном, а также в городах Чебохара, Сирик, Тибриз работает ПВО. Росавиация снизила предельную высоту полета в районе московских аэропортов до 4900 метров и запретила транзитные пролеты через него. Такое положение появилось в сборнике Центра аэронавигационной информации, выяснил «Коммерсант». Ограничения продиктованы соображениями безопасности для снижения интенсивности полетов вокруг Москвы и ускоренной посадки в случае угрозы. Корректировка ряда маршрутов увеличивает полетное время и расходы на топливо. Кроме того, при снижении высоты повышаются риски столкновения с птицами. птицами. Ограничения действуют до 26 августа, но эксперты считают, что новые условия могут быть сохранены до конца военных действий и впоследствии также будут действовать в регионах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Почти 7 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Складовый адрес на Кубани и в Ставрополе были атакованы этой ночью дронами. Начались возгорания. Есть пострадавшие. Татьяна Ким заявила, что компания ведет работу по устранению последствий атаки совместно с профильными службами и призвала партнеров ориентироваться только на официальную информацию. Между тем, завтра должен возобновить работу склад в Тамбовской области, который подвергся атаке в выходные, а по складу в Электросталь пока информации вообще нет. Мы поговорили с селлерами, как они оценивают ситуацию, рассчитывают ли на компенсацию от ВБ. Сырский не удержался. Вчера поздно вечером Зеленский объявил, что новым главкомом ВСУ станет Михаил Дропатый. О нем известно, что в России он объявлен в розыск. Эти и другие темы в нашем эфире. Новая атака беспилотников на склады Вайлдберрис теперь в Ставрополье и на Кубани. После атаки БПЛА загорелись складские комплексы в Краснодаре и в городе Невинномысске Ставропольского края. На данный момент, по информации местных властей, 8 человек пострадали. Сама компания Вайлдберрис заявила, что оба логистических комплекса эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности. Фактически речь о том, что они сейчас не работают. Вот что нам сообщил зам гендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
5: Сегодня Краснодар подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Около 3-4 утра жители услышали серию громких взрывов. В небе работало ПВО. В городе включали сирену, система оповещения. По данным городских властей, в результате отражения атаки обломки беспилотника повредили балконы, остекление квартиры в многоквартирном доме. Обломки попали также в гаражный кооператив, где возник пожар. И, кроме того, зафиксировано падение фрагментов в двух частных домах в станице Одинской, это пригород Краснодара. Ну и, конечно, наибольший ущерб нанесен логистическому складу Wildberries в северо-восточной части города. По складскому комплексу был нанесен удар. Здесь начался очень сильный пожар. Столб дыма и зарево были видны из большинства районов Краснодара. Позже в компании подтвердили эвакуацию. Так, по уточненным данным, при происшествии на складе пострадали 3 человека. Их доставили в медицинские учреждения. Ну и, кроме того, компания объявила о приостановке работы складов в Краснодаре и в Невинномысске, который тоже был атакован.
4: Антон Мисулис, замгендиректора бизнеса ФМ Краснодар. Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила, что были атакованы логистические центры в Краснодаре и Невинномысске и пообещала оказать помощь пострадавшим. И обратилась к селлерам, цитирую: «Обращаюсь к нашим партнерам. Вся оперативная информация о ситуации на портале продавца. Ориентируйтесь только на официальные источники». Буквально накануне мы беседовали с селлерами, у которых сгорел товар на складах Wildberries в Электростали и в Котовске, о том, что им сейчас обещает Marketplace и ведет ли площадка с ними какую-то коммуникацию, о том, рассчитывают ли они на компенсации и как собираются страховаться от рисков. Об этом Наталья Шашина.
6: Склад Wildberries в Котовске, Тамбовской области, в четверг возобновит работу. И, как сообщила Татьяна Ким, товары, которые находились на нем, вернутся в продажу. По подмосковной Электростали компания обещает корректно отобразить все товары в отчетах селлеров и дать обновленный статус по выплатам. Но сами продавцы думают, вряд ли какие-то товары удалось спасти. А единственный канал связи с площадкой – написать в поддержку. Ответ пообещали дать через 30 дней, говорит Георгий, который занимается продажей обуви. На пострадавших складах у него были остатки на 500 000 рублей.
7: В первый же день, даже вот утром, когда это все еще горело, мы отправили им запрос, каким образом будет прорабатываться вопрос компенсации, когда это будет. Они написали, что ожидать информацию, через 30 дней мы к вам вернемся. Сейчас просто в ожидательной позиции. Они заявили, что готовы как-то проработать схему с выплатами селлером. Я не знаю, будет 5%, 10%, 50% или это полная компенсация, что, конечно, очень сильно вряд ли. Но мы надеемся, что что-то мы с этого дела получим.
6: По условиям недавно измененной оферты, Wildberries Wildberries не несет ответственности за товары при атаках беспилотников. Хотя Татьяна Ким и пообещала продавцам некие выплаты. На фоне отсутствия хоть какой-то информации в чатах селлеров разгораются обсуждения. А если и выплатят, то всем ли? И вдруг выплачивать будут только тем, кто сможет доказать происхождение товара и предоставить документы по себестоимости. Подтверждений такой версии не было, но это беспокоит многих, говорит основательница фабрики детской одежды в Ярославской области селлер Галина Ворожбит, у которой на складе в Электростале был товар на 6 миллионов рублей.
8: То есть это или производители, которые, как мы производим, у нас есть закупка материалов, у нас есть зарплата, а есть люди, которые ввозили товар через карго. Естественно, у них никаких документов нет. Но тут у меня вопрос возникает. То есть компания Wildberries торговала всем товаром, не спрашивая у людей документов о его происхождении. А когда люди попросят компенсацию, и если вдруг, не дай бог, им откажут, хотя бы в каком-либо размере, я считаю, это будет несправедливо.
6: Особенно многих тревожит, что в конце июля нужно заплатить налоги за прошлый год. И те, кто потерял все, сейчас делают выбор. Заплатить налог или вместо этого закупить товар на осень-зиму, чтобы иметь возможность хоть как-то продолжить бизнес. Сейчас для них критически нужны налоговые каникулы, говорит Ворожбит. В Кремле заявили, что ситуация у Wildberries после атаки на их склады непростая. Кабмин занимается этим вопросом. Приблизительные оценки совокупного ущерба от 100 до 250 миллиардов рублей, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. И это сопоставимо с чистой прибылью Wildberries Rus. 175 миллиардов за прошлый год. Основная масса товаров на складах, скорее всего, уже непригодны для продажи, считает Алдухов.
9: Даже если там сгорело не все, основная масса товара, я думаю, что почти все пришло в негодность, потому что могло либо быть залито водой в процессе пожаротушения, либо же просто-напросто товар сам полностью пропах непосредственно пожаром, поэтому вряд ли этот товар подлежит дальнейшей реализации. Я думаю, что можно считать, что и Котовская, Электросталь уничтожены с точки зрения товарной массы полностью. Я полагаю, что сейчас мяч на стороне государства, в зависимости от того, какую позицию непосредственно займет государство, будет зависеть то, какую компенсацию получат ли продавцы и в каком размере. Мы говорим сейчас, по сути, про крайне высокую долю вероятности банкротства огромного количества компаний. Мы знаем продавцов, у которых ущерб только для их компании на складах составляет сотни миллионов рублей даже в себестоимости.
6: Для селлеров сейчас вопрос, что делать дальше. Страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, делится наблюдениями Павел Брун, руководитель компании MasterProf, продукция которой также поставляется на маркетплейсы. При том, что еще пару недель назад Озон предлагал страхование товара именно от таких случаев, говорит он.
10: А с Wildberries такой страховки нет. По крайней мере, Wildberries ее не предлагает. Соответственно, мы решили обратиться самостоятельно в страховые компании с тем, чтобы нашу продукцию, наши поставки застраховали. Конечно же, после инцидента, который произошел 2 дня назад с попаданием беспилотников в склад Wildberries, нам все страховые отказали, никто страховать не хочет. То есть они просто отказываются делать даже расчет.
6: Часть складов Wildberries сократит работу в ночное время. Подмосковные Каледино, Новокаледино и Сынково не будут работать с 2 до 6 ночи, как заявлено решение принято в целях безопасности. Но эксперты говорят, это не панацея, ведь атаки могут быть не только в это время. И с точки зрения бизнеса тоже есть вопросы. Скорее всего, это скажется на скорости логистики. Впрочем, пока, говорят селлеры, они не заметили перетока покупателей на конкурирующие маркетплейсы. Но сами думают о том, чтобы диверсифицироваться, работать с разными площадками, хранить меньше и на разных складах. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
4: Другим темам. Александр Сырский снят с должности главкома ВСУ. Об этом заявил Владимир Зеленский. Новым главнокомандующим стал Михаил Дропатый. Ему 43 года. Он командовал оперативными группировками Юг, Каховка, Кривой Рог и Херсон. В феврале 24-го был назначен заместителем начальника генштаба ВСУ, отвечал за подготовку и тренировку военных и вскоре был повышен в звании до генерал-майора. Дропатый публично выступал в поддержку уволенного министра обороны Федорова. Его отставка спровоцировала уличные протесты. Дропатый считается неформальным главой внутриармейской оппозиции главкому Сырскому, теперь уже отставленному. Мы попросили оценить новости Георгия Буфта.
11: Зеленский все-таки поддался давлению общественного мнения и улицы и отправил в отставку главкома ВСУ Сырского, назначив вместо него главкома объединенных сил ВСУ Михаила Дропатова. Это тот человек, который в том числе поддержал бывшего министра обороны Федорова, уволенного Зеленским ранее. Предпринятая президентом Украины рокировка правительства оказалась на деле крайне не кстати, поскольку привела к достаточно острому внутриполитическому конфликту, который может в дальнейшем нарушить боеспособность, в том числе, украинской армии. Хотя пока об этом говорить еще рано. Экс-министр Федоров не согласился с своим увольнением, фактически поднял политический мятеж против президента. И, как это часто бывает в украинской политике, межфракционная борьба привела достаточно к неожиданным результатам. Трудно припомнить в истории случаи, когда во время войны меняют главнокомандующего под давлением улицы. Тем не менее, все-таки пока рано говорить о том, что это подорвет сейчас, прям немедленно, боеспособность украинских вооруженных сил, поскольку, в общем, такая майданная политика, она уже достаточно большие корни пустила в украинской политике, и никак кардинально стратегический курс страны до сих пор не меняла. Вряд ли изменится и теперь. Хотя в долгосрочном плане, конечно, такая чехарда способна оказать деморализующее воздействие на, в том числе, армию. Подорвет ли это позиции самого Зеленского? В значительной мере да. И бывшего министра обороны Федорова, переназначение которого улица по-прежнему требует, можно уже считать одним из потенциальных кандидатов на пост будущего президента в случае, если все-таки дойдет до президентских выборов. Во всяком случае, есть люди, которые явно на него ставят.
4: Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает», но я добавлю, что назначенный только что Дропатый в России объявлен в розыск. Это следует из данных МВД. Информации там немного. Дропатый Михаил Васильевич, основание для розыска разыскивается по статье УК, следует из ведомственной базы. Большой театр станет еще больше. Это заявил глава Большого и Маринки Валерий Гергиев. Его слова приводит Интерфакс. Как говорит Гергиев, в ближайшее время театр планирует довести количество зрительских мест в театре до 5 или 6 тысяч. Это будет в какой-то степени революционным, сказал Гергиев. Возможно ли такая революция на практике, комментирует архитектор, руководитель архитектурно-строительного бюро «Карлсон и Ко», руководитель театрального пространства «Внутри» Олег Карлсон.
12: Дворец съездов переименовать Большой театр, то тогда да, там 6 тысяч зрителей. Там все поменяется, акустика, но это нереально. Это должно быть задача акустики, задача вентиляции. Сдохнут люди просто. Это нереально.
13: И потом наверняка какие-то изменения строго регламентированы. Это же памятник архитектуры.
12: Ну что мы-то делаем? Это как скрипка настроенная. Там же акустика сумасшедшая. Там же ничего случайного нет. Количество людей увеличивается, значит, это вентиляция. Должна быть полностью переделана. И сидеть там, ну, в принципе, стоя можно смотреть, но 5 часов не получится. Ну, это казус, господи, это какой-то очень похоже на троллинг и фейк. Если, конечно, там задействовать еще малые сцены, репзалы одновременно, наверное, можно будет еще там... Нет, это глупость, конечно.
13: Ну, во всяком случае, если говорить о вместимости вот этого исторического здания, да?
12: Это бред, это все. Нарушать историческую ткань. Все надо будет заново, все переделывать.
4: Олег Карлсон, архитектор. Сейчас Большой театр вмещает до 2500 зрителей. Как отметил Валерий Гергиев, ранее процедуру расширения с 1700 до 6000 мест прошел Мариинский театр.
14: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
17: Жизнь полна сюрпризов. И «Джак РФ-8» готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
18: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Деньги.
15: В России в банкоматах с функцией приема денег используются специальные кассеты. Полученные купюры хранятся в них до тех пор, пока не попадут в службу инкассации банка. Между тем, уже более 10 лет существуют банкоматы с функцией «кэш ресайклинг», которая может получить деньги от одного клиента и тут же выдать их другому клиенту банка. Таким образом, деньги как бы циркулируют внутри банкомата, что сокращает затраты на службу инкассации в 5 раз.
14: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
19: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Минфин временно остановил продажу гособлигаций. Решение принято на неопределенный срок, сообщается на сайте ведомства. В министерстве пояснили это желанием стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. В последние недели цены на государственные облигации резко снизились, а спрос на них упал. Несколько последних аукционов были отменены или прошли с очень низкими результатами. Эксперты связывают ситуацию с ростом инфляции, ожиданиями, что Центробанк не будет снижать ключевую ставку, а также опасениями по поводу увеличения дефицита бюджета. Ранее Минфин планировало занять на рынке 1,5 триллиона рублей в третьем квартале, но пока смог привлечь лишь небольшую часть этой суммы. Карантин по африканской чуме свиней ввели в Кавернинском округе Нижегородской области. Указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Ограничительное мероприятие действует на территории охотничьих угодий Нижегородской региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов-геолог». Инфицированными объектами определили территорию 109-го квартала угодий, холодильную камеру в деревне Куприно. На территории инфицированных объектов необходимо уничтожить продукты убоя и переработки свиней и кабанов. В России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь водители не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. По словам юристов, формулировка об отмене двойного наказания звучит несколько шире, чем само содержание закона. Запрет существовал и раньше. Проблема заключалась в процедуре, которая позволяла фактически обойти этот принцип. Теперь, согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее, отмечают юристы. Воссоздание триумфальной арки в Нижнем Новгороде перенесли на год, на 1 декабря 2027 года. Муниципальный заказчик заключил доп. Соглашение с подрядной организацией. В том числе воссоздать арку требуется к 10 августа 2027 года, а к началу декабря завершить создание выставочного пространства. Напомню, останки арки, построенные в конце 19 века к приезду императора Николая II на Нижегородскую ярмарку, обнаружили 2 года назад. Мэрия решила ее восстановить и создать на прилегающей площади музей трамваев. Для этого год назад заключили контракт за почти 315 миллионов рублей. Построить арку необходимо было до 10 августа текущего года, завершить все работы до середины ноября. Гранты на 37 миллионов рублей получили победители конкурса «Студенческий стартап» в Нижегородской области. Он помогает молодым разработчикам сделать первый шаг от научной идеи к собственному технологическому бизнесу. Каждый потребитель получил грант в размере 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов. Средства можно направить на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приобретение оборудования, регистрацию интеллектуальной собственности, оплату труда и другие расходы, связанные со стартапом. Среди победителей конкурса были проекты по созданию интеллектуальной системы на основе искусственного интеллекта, для анализа программного кода, натуральных красителей из лишайников, система распознавания вен для автоматизированного забора крови, автоматизированного цифрового микроскопа, веб-приложение с городскими квестами и не только. Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Граждане нашей страны смогут находиться в КНР без визы до 30 дней. Ранее Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая в Россию также до конца 2027 года. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода.
20: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо, дождь и до плюс 25 градусов. Вечером также есть вероятность осадков. На термометрах будет плюс 21, ночью плюс 17 и также возможен дождь.
21: Валюта.
20: На 22 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 61 копейка. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
19: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Обской области подала иск о банкротстве Нижегородского племсовхоза «Линдовский» с требованиями на 96,5 миллионов рублей, сообщается в картотеке арбитражного суда. В материалах дела также указано третье лицо «Союз Альянс». Иск поступил в суд в начале июля, заявление принято к производству 7 числа. Напомню, в мае стало известно, что Нижегородская группа «Гранд Энн» продает свои агропредприятия. Речь идет о Кавернинском молочном заводе, племенных заводах «Пушкинская», «Линдовский» имени Ленина, «Линдовской птицефабрике». Продавцом выступает Сбербанк, так как предприятие находится у него в залоге. Минувшей осенью был расторгнут договор с управляющей компанией этих активов «Grand NN Management». АвтоВАЗ начал выпуск обновленной «Лада Нива Legend». Конвейер заработал в Тольятти. Старт выпуска приурочили к 60-летию завода. В новой машине переделали более 350 деталей. Самое главное изменение – абсолютно новый двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Коробка передач осталась 5-ступенчатой механической. Также у обновленной «Нивы Legend» улучшили тормоза, добавили водительскую подушку безопасности и единый ключ для дверей и зажигания. Часть кузовных деталей теперь защищена от коррозии оцинкованной сталью. Цены и точная комплектация объявят ближе к началу продаж автомобиля. Балахнинский бумкомбинат «Волга» завершил капитальный ремонт турбоагрегата на Нижегородской ГРЭС. Ремонтная компания была направлена на обеспечение надежной работы энергоблока в течение ближайших 5 лет. Специалисты не только провели типовые работы, но и устранили выявленные дефекты, не превысив при этом заложенный бюджет. Вот оборудование в промышленную эксплуатацию уже состоялся после завершения комплексных испытаний. В компании рассчитывают, что обновление позволит снизить эксплуатационные затраты на обслуживание агрегата. На предприятии уже сформированы планы по дальнейшей модернизации турбоагрегата номер 3. На следующем этапе компания намерена установить сотовые или металлокерамические уплотнения на ступенях цилиндра среднего давления. Это решение, по оценкам руководства, позволит увеличить КПД турбины на 3%. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
21: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
22: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Через век. Главные капиталы России. Павел Павлович Рябушинский. Родился в 1871 году. Отец, крупный фабрикант и банкир Павел Михайлович Рябушинский, был представителем известнейшей купеческой династии, основанной в начале 19 века выходцем из крепостных. Именно он составил основной капитал семьи. Окончив в 1891 году Московскую практическую академию коммерческих наук золотой медалью и пройдя стажировку в Англии, Павел Павлович 20 с небольшим лет от роду занялся семейным делом. После смерти отца и раздела наследства он, как и семь его братьев, получил пай в основном бизнесе на сумму около 400 тысяч рублей и столько же наличными деньгами. С 1900 года он стал главой семейной фирмы. К началу века во владении клана Рябушинских было несколько предприятий текстильной и стекольной промышленности, фабрики по производству бумаги и лесоторговые фирмы. Бизнес успешно развивался, постоянно совершенствовалась организация труда на предприятиях, внедрялись технологические новшества. Рябушинские были старообрядцами и относились к рабочим по-христиански. Например, одними из первых сократили рабочий день на своих мануфактурах с 11 до 9 часов. Одним из основных дел, доставшихся Пал Палычу в наследство от отца, было ростовщичество. Рябушинский-старший значительную часть прибыли вкладывал не в производство, а сужал под проценты нуждавшимся в кредите предпринимателям. В результате доходы Рябушинских от долговых операций были приблизительно равны доходам от текстильного производства. В мае 1901 года Алексей Кириллович Алчевский, владелец Харьковского ипотечного банка, бросился под поезд на Царско-Сельском вокзале Санкт-Петербурга после того, как получил отказ в помощи от Министерства финансов. Алчевский был крупнейшим должником клана Рябушинских. После его смерти на фоне резкого падения акций банка Павел Рябушинский получил контрольный пакет проблемного актива. А министр финансов Витте в нарушении всех процедур быстро организовал кредит Госбанка на санацию. Эта история с моральной точки зрения выглядела сомнительно. Поговаривали, что глава клана Рябушинских договорился с министром заранее. В 1902 году, развивая свой неформальный кредитный бизнес на основе новообретенного банка, Рябушинский создал официальное коммерческое учреждение – банкирский дом «Братья Рябушинские» с капиталом в 1 000 000 рублей. Через 10 лет он был реорганизован в Московский банк. А в 1917 году с капиталом в 25 миллионов рублей он уже являлся 13-м по величине в России. Но не только бизнес интересовал Павла Павловича. На пике революции 1905 года он активно включился в общественно-политическую деятельность. В ходе состоявшегося в Москве торгово-промышленного съезда Рябушинский выступил сторонником создания в России полноценного парламента и с этого момента стал одним из самых заметных лидеров группы оппозиционно настроенных молодых московских капиталистов, выступавших за коренное реформирование страны. После неудачной попытки создать собственную оппозиционную партию, он несколько раз менял политические конфессии, пока в 1912 году не примкнул к прогрессистам. Несмотря на то, что деятельность этой партии была преимущественно сосредоточена в Государственной Думе, Павел Павлович никогда не выставлял свою кандидатуру на выборах, так как был сильно загружен ведением бизнеса и общественной деятельностью. Звездным часом Павла Рябушинского как политика стала Первая мировая война. Он принял самое активное участие в создании сети комитетов для мобилизации частной индустрии на нужды войны и был избран председателем Московского военно-промышленного комитета. Одновременно Павла Павловича избрали и председателем Московского биржевого комитета, главной представительной организации столичных предпринимателей. Рябушинский поступательно воплощал в жизнь свою мечту – привести к власти в стране русскую буржуазию. 25 августа 1915 года на совещании Московского ВПК он уже призывал путем давления на центральную власть добиться участия общественных сил в управлении Россией. Там же прозвучало его предсказание, что нынешняя власть ведет страну к безудержному прорыву народного гнева. После событий февраля 1917 года Рябушинский был избран председателем Всероссийского торгово-промышленного союза, первой политической организации предпринимателей. Но радоваться торжеству революции пришлось недолго. Страну стремительно заносило влево, и представители крупной буржуазии оказались не в чести. После прихода к власти большевиков Павел Павлович эмигрировал во Францию, где пытался в меру сил работать над созданием объединения, способного освободить Россию от советской власти и вывести ее на путь буржуазного развития. Рассуждая в эмиграции о причинах своего политического поражения, Рябушинский говорил: «Многие из нас давно предчувствовали катастрофу. Мы понимали роковую неизбежность внутреннего потрясения в России, но мы ошиблись в оценке размаха событий и их глубины, и вместе с ним ошибся весь мир». Павел Рябушинский умер в Париже в 1924 году.
0: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Дарбам судраба сакнес он зельта аугли. Дословно с латышского эта фраза переводится как «у работы серебряные корни и золотые плоды». Таким образом, латыши уговаривают себя поработать еще усерднее, потому что усилия наверняка окупятся, а результат порадует. В русском языке есть похожее выражение «горька работа, да хлеб сладок». Срочные переводы на Бизнес-ФМ.
23: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:28, студия Вероника Романова. Владимир Зеленский сообщил об увольнении главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского. Он занимал этот пост с начала 24-го. Новым главкомом стал генерал-майор Михаил Дропатый. До этого назначения он был командующим объединенными силами ВСУ. О готовящейся отставке главкома Сырского в минувшие выходные сообщила Financial Times. Отмечалось в том числе, что решение возникло после увольнения министра обороны Михаила Федорова, конфликт которого с главкомом перерос в масштабный кадровый кризис. После ухода с должности Федоров публично обвинил Сырского в коррупции и саботировании реформ. На Шри-Ланке начали использовать беспилотники ВВС страны для борьбы со вспышкой лихорадки Денге, которую переносят комары. Об этом пишет Рейтер. С помощью беспилотников специалисты службы общественного здравоохранения отслеживают застоявшиеся лужи на крышах домов после муссонных дождей, а также осматривают здания для обнаружения места размножения комаров. Вспышка Денге произошла в январе. Тогда от нее скончались 53 человека, были инфицированы более 76 тысяч человек. Вакцины от заболевания нет. Apple начнет сдавать свои устройства в аренду для повышения продаж. Программа лизинга заработает 28 июля в США и будет действовать для большинства моделей iPhone, Mac, iPad, Apple Watch. Об этом пишет Bloomberg. Система будет работать по подписке. Пользователи смогут досрочно заплатить за устройство и перейти на новую модель до окончания действия договора. Apple намерена позиционировать эту программу как более выгодное предложение, чем варианты покупки в рассрочку, которые в будущем будут закрыты. Решение приняли после повышения цен на продукцию компании из-за роста стоимости комплектующих, микросхем памяти и накопителей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Склад «Вайлдберриз» на Кубани и в Ставрополе были атакованы этой ночью дронами, начались возгорания. Есть пострадавшие. Глава компании Татьяна Ким заявила, что «Вайлдберриз» ведет работу по устранению последствий атаки совместно с профильными службами. На нефтебазе в Армавире в результате атаки БПЛА ночью начался пожар площадью около 800 квадратных метров. Это сообщила местная администрация. Объект был атакован примерно 16 беспилотниками. А все это на фоне заявлений вице-премьера Новака о том, что принятые меры позволили частично нормализовать обстановку на рынке топлива в России. Российские военные будут и дальше наносить удары по судам, которые используются для поставок вооружения Украине. Кремль отреагировал на новости о вызове российского дипломата в МИД Индии после гибели близ Одессы индийских моряков. Куда ведет морская война в Черном море? Об этом сегодня комментарий Георгия Буфта. В ходе ночной атаки беспилотников на Кубани загорелась крупная нефтебаза в Армавире. По данным мэрии, объект в северной промзоне поразили 16 дронов. Площадь возгорания 800 квадратных метров. Все это на фоне масштабных усилий правительства по стабилизации топливного рынка. Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что принятые меры позволили частично нормализовать обстановку на рынке топлива в России. Среди предпринятых мер запрет экспорта нефтепродуктов, увеличение производства, импорт топлива и перенос ремонтов на заводах. Мы спросили у водителей в регионах, улучшилась ли у них ситуация с топливом.
3: Екатерина Вырупаева, журналист из Иркутска, автомобилист с 20-летним стажем, говорит, что в конце июня люди стояли в очередях по 10-12 часов. Сейчас этого нет. Несколько минут придется постоять на крупных сетевых заправках. На независимых АЗС все свободно, поскольку цены выше.
4: Ситуацию я отслеживаю на собственной шкуре и могу сказать, что сейчас она значительно лучше, чем была в конце июня. Во-первых, сейчас увеличилось количество заправок, в том числе независимых. Там, конечно, цены повыше, но там практически нет очередей. На Роснефти сохраняются очереди, но их проходят 20 минут, 15 минут, полчаса максимум. Во всяком случае, в Иркутске. Работают прекрасно чаты, где люди обмениваются информацией. Есть виртуальные карты и разные другие интернет-сервисы, которые позволяют посмотреть, где есть бензин. Не знаю, насколько все это связано с тем, что говорят на федеральном уровне. У нас ситуация стала рассасываться после того, как губернатор съездил в Москву, встречался с Новаком, встречался с другими федеральными чиновниками. После его возвращения все как-то постепенно нормализовалось. Цены выросли, на Роснефти не так существенно. На Крайсе, на Омни, на БРК иногда там просто процентов на 20-15 выше, чем на Роснефти. У нас продолжает сохраняться ограничение. Канистры не наливают, только в бак на всех заправках. Там есть определенный список потребителей, которые имеют право заправляться вот таким вот образом. Но они должны предоставить документ, выданный муниципалитетом. И опять же, 30 литров в бак. Тоже ограничения существуют. То есть еще не полностью мы можем расслабиться.
3: Анна, жительница Забайкальского края, рассказала Бизнес-ФМ, что проблем с топливом нет. Но ограничения сохраняются, а цены кусаются.
5: Дефицита топлива на сегодняшний день у нас не наблюдается. Ситуация значительно улучшилась. Абсолютно никаких очередей нет. Спокойно приезжаем, заправляемся. Все заправки работают.
6: Ограничения в вашем регионе на отпуск топлива тоже сняли?
5: Нет, ограничения есть. На разных заправках разные. Где 15, где 20 литров ограничения есть. Но бывают ситуации, что, например, ближе к вечеру, если приезжаешь на заправку, то бензина уже нет. То есть суточный лимит уже закончился. И в этом случае тогда нужно приезжать утром пораньше, чтобы заправиться. Приехать на заправку с утра пораньше. Очень сильно цены повысились, конечно. Если раньше 95-й у нас стоил 82 рубля, то сейчас это в пределах 89-90 рублей. На 92-й, на 95-й цены поднялись рублей на 10. В начале кризиса мы по трое суток стояли в очереди, чтобы заправить 10 литров бензина. А сейчас, когда есть наличие бензин, мне кажется, уже люди не смотрят даже на цены, потому что просто рады тому, что есть бензин.
3: Егор Рябков, водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси», говорит, что точно спал ажиотаж, цены на некоторых АЗС взлетели до 140 рублей, а каждый пятый таксист ушел с линии.
7: Дефицит топлива, скорее всего, не ушел, а вот ушел ажиотаж. То есть люди, видимо, пересели на общественный транспорт, на заправках, где цена в пределах разумного. Иногда есть очереди, но обычно там машин 10-20. На заправках, где бензин дороже, там очередей нет вообще. Но это в Краснодаре. Если чуть-чуть в сторону отъехать, чем ближе к Крымскому мосту, тем сложнее ситуация. Там, видимо, с Крыма едут, заправляются и возвращаются обратно. В канистры гарантированно не заправляют. Я даже спрашивал у заправщика, он говорит, что если он даже пойдет мне навстречу и за денежку дополнительную зальет мне в канистру, его оштрафуют на 5000 рублей. Это распоряжение не владельца заправки, а властей. По литрам на некоторых АЗС 15 литров, на некоторых 20. Через приложение Яндекс.Таксометр можно спокойно залить 30. Кстати, которые в заправке работают, на них топливо есть. Да, иногда его распродают за полдня, эту заправку закрывают целиком, к этому уже все привыкли. На Роснефти, Газпроме, Лукойле цена обычная, в районе 70 с копейками рублей, до 80 в зависимости от сорта, а на заправках, которые не крупные, но сетевые, там цена бензина 95-130, а то и 140 рублей.
6: Многие ли ваши коллеги ушли с линии из-за топливного кризиса?
7: Наверное, каждый пятый. Точно остались те, кто работает на газу. Машин стало на дорогах поменьше. Все ездят аккуратно. Такого, чтобы гоняли по вечерам с выхлопом гремя, таких уже вообще почти не осталось. За городом 90 все соблюдают ограничения. Экономят топливо.
6: Решение проблемы с лихачами пришло откуда не ждали.
7: Откуда не ждали, да, внезапно.
2: Ранее сообщалось, что ФАС возбудила 15 дел и выдала 38 предупреждений нефтяным компаниям и независимым продавцам за завышение цен на топливо. На высокие цены на дизтопливо ФАС пожаловались аграрии из Новосибирска и Липецкой областей, а также Республики Коми. Возвращаясь к событиям на Кубани и в Ставрополье, я напомню, что атака БПЛА пришла сегодня и на склады Wildberries. А Татьяна Ким написала обращение в Telegram, заявила, что компания ведет работу по устранению последствий атаки совместно с профильными службами, а партнеров призвала ориентироваться только на официальную информацию. Ну и вот оперштаб Кубани сейчас сообщает, что вертолет привлекут к тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре. В работах задействованы более 100 человек и свыше 37 единиц техники. Об этом сообщают агентства без каких-либо других подробностей. Напомню, была информация о пострадавших. Сейчас к другим темам. Чему ведет морская война России и Украины? В Кремле заявили, что продолжит контакты с Индией после вызова в индийский МИД временного поверенного в делах России. Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает разъяснять Индии свою позицию. Российские военные будут и дальше наносить удары по судам, которые, по версии российских властей, используются для поставок вооружений Украине. Как дальше будет развиваться ситуация, об этом Георгий Буфт.
8: Формулировки индийского МИД звучат жестко. Нью-Дели выразил безоговорочное осуждение атаки на торговое судно, а гибель моряков назвал неприемлемой. Атакованный близ Одессы сукогруз под флагом Гвинеи-Бисау принадлежит турецкому владельцу. Было заявлено, что судно перевозило зерно. Индия вообще жестко относится к фактам гибели своих граждан. Ранее между нашими странами уже был конфликт из-за вербовки индийских граждан российским Минобороны. Его пришлось разруливать на высшем уровне. При этом в текущих условиях невозможно ни получить точную информацию, о составе экипажа, не учитывать это в каждом боевом эпизоде, не получить достоверную информацию о характере груза. Так или иначе, война в Черном море начала бить по интересам третьих стран, в том числе тех, на которых держится российская внешняя торговля. Россия в ответ на атаки ВСУ по судам в Азовском и Черном морях атакует суда в морском коридоре к портам Одессы, Черноморской и Южным. По данным западных источников, с февраля 2022 года повреждены или уничтожены 967 объектов портовой инфраструктуры и 206 судов. География флагов многообразна. Маршалловы острова, Вануату, Панама и Коморы, в том числе в мае, были ранены моряки турецкого сухогруза. При атаке на судно под флагом Белиза погиб судовой повар египтянин. В начале июля погиб капитан либерийского судна. Минобороны РФ всякий раз подчеркивало, что суда перевозили грузы для ВСУ. Украина бьет по судам, идущих в российские порты, утверждая, что это все суда теневого флота под санкциями, хотя такого определения в международном морском праве нет. Ранее были атакованы танкеры под флагом Гамбии, шедшие в Новороссийск, затем панамский, российский, два либерийских и мальтийский. Летом число пораженных судов в Азовском и Черном морях перевалило за сотню, что привело к резкому сокращению российского зернового экспорта в этом направлении, который ранее составлял четверть общего объема вывоза зерна. Зерновозы уж точно не подпадают под определение военных целей. Собственно, танкеры и газовозы тоже не подпадают, если не доказано, что именно этот танкер снабжает топливом действующую армию. Но Киев указом Зеленского вводит, например, санкции против трех десятков судов теневого флота, якобы перевозящих вооружение для Минобороны РФ, синхронизируя эти ограничения с действиями союзников. Разумеется, те не предъявляют претензий. Пока только Казахстан, но без вызова украинского посла, выразил протест против ударов по терминалам КТК в Новороссийске, через который идет до 60% нефтяного экспорта страны. Гибель индийских моряков крайне неприятный для Москвы инцидент. Но и не отвечать на морскую войну Украины она не может. Индия не только крупнейший покупатель российской морской нефти, но и один из главных поставщиков плавсостава. Сотни тысяч индийских моряков работают на судах под всеми флагами, включая танкеры, вывозящие российскую нефть. Если за демаршем последуют рекомендации индийским морякам избегать черноморских рейсов, а прецеденты таких инструкций у Индии уже есть по Красному морю еще со времен атак хуситов, то кадровый дефицит ударит по всему региональному судоходству. Египет, чей гражданин погиб в июне, и Турция, чьи моряки были ранены, а судовладельцы теряют флот, добавляют давление по другим направлениям. Экономические последствия уже бьют по обеим сторонам. На российском направлении, по данным газеты «Коммерсант», тарифы морского страхования грузов выросли в 2-4 раза. Российская национальная перестраховочная компания зафиксировала убыточность в сегменте перестрахования рисков диверсий в 2800% за 4 месяца текущего года. При таких тарифах коммерческое страхование просто теряет смысл. Для Украины математика тоже тяжелая, однако страховой фонд, созданный Киевом для компенсации судовладельцам и надбавки к фрахту, удерживает морской коридор в работе. Экспорт зерна и металла близок к довоенным объемам благодаря прибрежному к странам НАТО маршруту под прикрытием береговой ПВО. Международное право признает торговое судно законной целью только если оно перевозит войска или вооружение, ведет разведку, идет в военном конвое или сопротивляется досмотру. Однако международное право уже давно умерло применительно к данной войне, в том числе в части односторонних санкций. Сценариев деэскалации немного. Гипотетически можно было бы восстановить зерновую сделку под эгидой ООН. В этом случае любой мораторий должен быть взаимным. В частности, прекращение украинских дроновых атак против российского экспортного флота в обмен на безопасность Одесского коридора. Теоретически возможен и сценарий принуждения посредством третьих стран. И тут как раз индийский демарш может оказаться посильнее европейских санкций. Особенно если его поддержит еще и Турция, а крупнейшие поставщики моряков Индия, Филиппины и ключевые флаговые юрисдикции начнут закрывать Черное море для своих граждан и судов. Тогда издержки морской войны для обеих стран вырастут настолько, что взаимный мораторий на удары по судам станет рациональным. Впрочем, наиболее вероятный сценарий пока что – это продолжение взаимных ударов с постепенной рутинизацией риска, ростом страховых премий и уходом качественных судов из региона, где останутся работать преимущественно теневые суда. Для мировой торговли это худший вариант, когда Черное море закрепляется в статусе серой зоны.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Сегодня в программе «С теми, кто в теме». Крымское вино. Как собирать урожай в условиях идеального шторма? И все ли справятся? Об этом один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин.
0: «Бизнес FM. С теми, кто в теме».
9: Те, кто должен был умереть, те уже умерли. А остальные, ну, понимаете, виноград – это такая вот субкультура. Реально это библейское растение. Ты не знаешь, почему ты этим занимаешься. Особенно, если ты посмотришь на свои финансовые показатели. У кого это есть в душе, тогда можно этим заниматься. Кто хочет заработать денег, я не советую.
0: «Бизнес FM. С теми, кто в теме».
2: Программа полностью в дневном эфире «Бизнес FM» после полудня и в 18.30.
0: Реклама.
10: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
12: «Говорящие фамилии» на «Бизнес FM».

0: компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Бизнес и власть.
1: Правительство России распорядилось увеличить уставный капитал РЖД на 421 миллион рублей для квантовых сетей. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что увеличение уставного капитала произойдет путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей за бумагу. Квантовая сеть РЖД – одна из самых больших в мире. К 30-му году ее протяженность превысит 15 тысяч километров. Французский парламент одобрил резонансный законопроект, который запрещает детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Закон сделал Францию первой европейской страной, запретившей детям доступ к таким приложениям, как TikTok. При этом ограничения не коснутся просмотра видео на YouTube и личной переписки в мессенджерах. Правительство страны планирует ввести запрет в действие в два этапа. Начиная с 1 сентября новые учетные записи будут подлежать проверке возраста. Для существующих учетных записей новые правила будут применяться с 1 января 2027 года. Apple готовится запустить новый сервис платной подписки на свое устройство Apple Upgrade. По данным Bloomberg, программа стартует 28 июля, сначала в США. Она позволит получать iPhone, Mac, iPad и Apple Watch по ежемесячной оплате. Срок подписки – 24 месяца для iPhone и часов, 36 месяцев для Mac и планшетов. Пользователи смогут досрочно погасить платежи, перейти на новую модель или вернуть устройство после окончания срока. Для участия потребуется проверка кредитоспособности. В программу не войдут iPhone 16, базовая модель iPad, Apple Watch SE и MacBook Neo. А также она не будет доступна корпоративным клиентам. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве. Как изменится российский крипторынок при новом регулировании? Госдума приняла законопроект, регулирующий работу криптовалют в России, который кардинально меняет привычные правила торговли. По сути, он предлагает инвесторам легализацию и чистый доход в обмен на прозрачность сделок и налоги. Но эксперты уверены, часть рынка все равно останется в серой зоне. Продолжит Валерий Убадоев.
4: Мы уже неоднократно рассказывали о том, что несет в себе законопроект, регулирующий криптовалюты. Из важного, на российском рынке появятся цифровые депозитарии, которые будут вести учет и хранение цифровых активов, аналогичные биржевым брокеры и управляющие компании, криптообменники и

0: потоку новых инвесторов, продолжает начальник управления развития цифровых активов спецдепозитария «Инфинитум» Виктор Бурчик.
1: Мы приток инвесторов после вступления регулирования в силу, да, ожидаем, потому что закон написан таким образом, что по цифровым правам, по цифровым валютам одна из ключевых инфраструктур, с которой взаимодействует участник, это цифровой депозитарий. В связи с этим мы эту услугу будем оказывать, как мы это оказываем на рынке традиционных активов, так и на рынке цифровых активов. Готов ли крипторынок к новым правилам игры, покажет время. Есть два очень важных момента. Первый – это требования регулятора к организаторам обращения, к цифровым депозитариям, к обменникам с точки зрения безопасности, капитала, нормативов достаточности и прочих. И второе очень важное – это насколько бесшовными и быстрыми будут переводы между инфраструктурами.
0: Однако часть российского крипторынка все же останется в серой зоне по целому ряду причин, считают эксперты. Во-первых, пул легальных криптоактивов для никвалов довольно маленький. Формально под правила, определенные ЦБ, подпадают только биткоин и эфир. Еще возможно разрешать торговать долларовым стейблкоином USDT. То есть различные альткоины, у которых волатильность еще более непредсказуемая, но которые пользуются огромной популярностью, к торгам не допустят. Во-вторых, легальная торговля подразумевает лимиты и ограничения. Если трейдер хочет инвестировать больше, чем предусматривает закон, то ему придется это делать в серую. А разделение на квалов и неквалов рынок считает избыточным. Для опытных игроков, которые застали торговлю криптой до 2022 года, нынешние правила могут показаться слишком усложняющими, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
2: Часть в любом случае останется работать в серую, может быть, даже в черную. Легализация-то он готов, потому что сейчас все страны, не только Россия, движутся в этом направлении. Вопрос в том, что тот путь легализации, который выбрали наши власти, наверное, не совсем отвечает ожиданиям пользователей рынка из России. Дело не в налогах, дело именно в усложнении процесса. Если раньше пользователь мог зарегистрироваться на бирже, на иностранной, это было максимально просто. Потом, когда ввели санкции, стало сложнее, появились другие азиатские биржи, которые по тому же принципу работали. Теперь это будет практически невозможно. То есть для того, чтобы работать с криптовалютами, тебе нужно будет совершить огромное количество действий.
0: Однако торговать криптой в серую будут далеко не все по очевидным причинам. За организацию незаконного обращения крипты, как писал Forbes, грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 4 лет. Наказание конкретно для инвесторов не предусмотрено. Но у регуляторов могут возникнуть вопросы. А почему трейдер не хочет легализоваться и есть ли ему что скрывать? Все-таки криптовалюты закрепились в сознании как что-то зачастую связанное с нелегальными вещами. И, как это уже было далеко не раз, инвестору могут заблокировать все счета на основании 115 или 161 ФЗ. И вырваться из этого порочного круга блокировок порой бывает крайне сложно. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: У Telegram появится встроенный криптокошелек, сообщил Павел Дуров. Он будет называться Gram Wallet и заработает летом. Дуров заявляет, что в этом кошельке переводы криптовалют будут мгновенными и без комиссий. Также он будет не кастодиальным, то есть контроль над средствами и ключами будет только у пользователя. А каких-то других подробностей основатель Telegram не привел, но даже на этих заявлениях криптовалюта Gram прибавила в цене 6%. У мессенджера уже есть встроенный криптокошелек Telegram Wallet, но, несмотря на название, это сторонний проект, интегрированный по контракту. Насколько интересным для рынка будет криптокошелек от Дурова, рассуждает основатель финтех-компании Polygant Станислав Чернухин.
4: Telegram один из самых популярнейших мессенджеров, поэтому я думаю, что интерес будет достаточно высоким. И главное преимущество здесь не сам кошелек, а именно аудитория. Telegram огромная. И если этот кошелек будет встроен по умолчанию и работать буквально за 2-3 клика, то я думаю, что это может быть одним из самых массовых способов входа в криптовалюты. Само по себе отсутствие комиссии – это некий маркетинговый аргумент, но я бы сказал, что это не главное преимущество. Самое главное – это простота использования. Как я уже сказал, это пользовательская база Telegram, может быть интеграция с системой мини-приложений, платежей в некоторых блокчейнах. Стоимость транзакций может достигать и 2, и 3 доллара, и если этих транзакций будет миллионы или там сотни миллионов, то это будет очень накладно. Поэтому я думаю, что это некий маркетинговый ход на какое-то ограниченное количество времени.
5: Как будут восстанавливаться средства при потере телефона, аккаунта или ключей, и потребуется ли идентификация?
4: Если это будет сделано по традиционным правилам некастодиальных кошельков, то восстановление возможно по сид-фразе. Если сид-фраза утеряна, то восстановление, в принципе, невозможно. Либо по приватным ключам. Соответственно, здесь не применяется KYC, потому что в данном случае кошелек не осуществляет непосредственно хранение. Кошелек представляет просто некий интерфейс к блокчейну.
5: А вот если, не дай бог, телеграм-аккаунт будет взломан, может ли получить злоумышленник доступ к кошельку или ключи технически будут изолированы от аккаунта и облачной инфраструктуры?

0: Они будут все-таки изолированы и находиться в какой-то отдельной области, но надо будет посмотреть, как это будет технически реализовано. В принципе, такой риск может существовать при взломе, что пользователь потеряет не только Telegram-аккаунт, но и злоумышленник получит доступ к криптовалюте. Но, опять же, это предположение, надо смотреть, как это будет реализовано.
1: Станислав Чернухин, финтех-компания Polygant. Стоит пояснить, что так называемая SIX-фраза, о которой говорит Чернухин, это набор из 6 слов, которые используются для восстановления доступа к аккаунту. Такой способ защиты и идентификации распространен и на других биржах и криптокошельках.
2: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 000 рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
5: Exceed. Born for more.
6: Реклама, не оферта.
7: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
8: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
9: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 7:57, в студии Вероника Романова. Пентагон столкнулся с острой нехваткой бюджета, вызванной войной с Ираном. Об этом пишет Вашингтон-Пост. По информации источников, к концу июля закончатся средства, выделенные на военные операции ВМС и ВВС. По данным издания, нехватка бюджета уже вынуждает Пентагон ограничивать обучение и техническое обслуживание, которое помогает поддерживать боеготовность. Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой о немедленном выделении 67 миллиардов долларов на военные расходы, но решение еще не принято, говорится в статье. Дональд Трамп намерен способствовать выдвижению президента ФИФА Джани Инфантино на пост следующего генсекретаря ООН. Это пишет Нью-Йорк Пост со ссылкой на источники. По их данным, Трамп считает, что Инфантино пользуется уважением во всем мире и что у него есть особая способность объединять людей. Предложение американского президента противоречит принципу географической ротации, согласно которому новым генсекретарем должен стать кандидат из Латинской Америки или из страны Карибского бассейна. Но, по данным газеты, это не обязательно станет помехой для Инфантино. Выборы генсекретаря ООН пройдут в декабре. На пост претендуют 7 человек, среди которых бывший президент Чили Мишель Бачелет и глава МАГАТЭ Рафаэль Грусси. Переписки пользователей с китайской нейросетью DeepSeek утекли в Google. Они оказались доступны в поисковой выдаче. Компания-разработчик не комментирует информацию об утечке. Сейчас в переписке с DeepSeek есть возможность создать публичную ссылку, чтобы поделиться конкретным диалогом. При нажатии кнопки сервис предупреждает, что содержимое сможет просмотреть любой пользователь с доступом к этой ссылке, а также рекомендует проверить наличие конфиденциальной информации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
6: Главные темы.
1: 8 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Склады Wildberries на Кубани и в Ставрополе были атакованы этой ночью дронами. Начались возгорания. Есть пострадавшие. Татьяна Ким заявила, что компания ведет работу по устранению последствий атаки совместно с профильными службами и призвала партнеров ориентироваться только на официальную информацию. А в Кубани пожар сейчас тушит более 100 человек. Между тем, завтра должен возобновить работу склад в Тамбовской области, который подвергся атаке в выходные. А по складу Wildberries в Электростали пока информации вообще нет. Мы поговорили с селлерами, как они оценивают ситуацию, рассчитывают ли на компенсацию. Сырский не устоял. После нескольких дней протестов Зеленский все-таки отправил в отставку главкома ВСУ. На его место назначен давний оппонент Сырского Михаил Дропатый, который в России находится в статусе разыскиваемого по уголовному делу. Новая атака беспилотников на склады Wildberries. Теперь в Ставрополе и на Кубани. После атаки БПЛА загорелись складские комплексы в Краснодаре и в Невинномысске Ставропольского края. На данный момент, по информации местных властей, 8 человек пострадали. Сама компания Wildberries заявила, что оба логистических комплекса эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности. Фактически речь о том, что сейчас они не работают. Оперштаб публикует кадры пожара на складе в Краснодаре. Открытое пламя и огромные клубы черного дыма. Вот что нам сообщил зам гендиректора бизнеса ФМ «Краснодар» Антон Мисулис.
11: Сегодня Краснодар подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Около 3-4 утра жители услышали серию громких взрывов. В небе работало ПВО. В городе включали сирену, система оповещения. По данным городских властей, в результате отражения атаки обломки беспилотника повредили балконы, остекление квартиры в многоквартирном доме. Обломки попали также в гаражный кооператив, где возник пожар. И, кроме того, зафиксировано падение фрагментов в двух частных домах в станице Донской, это пригород Краснодара. Ну и, конечно, наибольший ущерб нанесен логистическому складу Wildberries в северо-восточной части города. По складскому комплексу был нанесен удар. Здесь начался очень сильный пожар. Столб дыма и зарево были видны из большинства районов Краснодара. Позже в компании подтвердили эвакуацию. Так, по уточненным данным, при происшествии на складе пострадали 3 человека. Их доставили в медицинские учреждения. Ну и, кроме того, компания объявила о приостановке работы складов в Краснодаре и в Невинномысске, который тоже был атакован.
1: Антон Мисулис, бизнес FM Краснодар. Сортировочный центр Wildberries в Краснодаре был открыт в 22-м году. Это один из крупнейших складов компании за пределами Московской области. Площадь более 100 000 квадратных метров. Невинномысский логистический центр был построен только осенью 24-го года, и он немногим меньше краснодарского. Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила атаку на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Пообещала оказать помощь пострадавшим и обратилась к селлерам, цитирую, обращаюсь к нашим партнерам. Вся оперативная информация о ситуации на портале продавца. Ориентируйтесь только на официальные источники. И только накануне мы беседовали с селлерами, у которых сгорел товар на складах Wildberries в Электростали и Котовске, на том, что им сейчас обещает маркетплейс. И ведет ли с ними площадка какую-то коммуникацию? О том, рассчитывают ли они на компенсации, как собираются страховаться от рисков. Наталья Шашина продолжит тему.
12: Склад Wildberries в Котовске, Тамбовской области, в четверг возобновит работу. И, как сообщила Татьяна Ким, товары, которые находились на нем, вернутся в продажу. По подмосковной Электростали компания обещает корректно отобразить все товары в отчетах селлеров и дать обновленный статус по выплатам. Но сами продавцы думают, вряд ли какие-то товары удалось спасти. А единственный канал связи с площадкой – написать в поддержку. Ответ пообещали дать через 30 дней, говорит Георгий, который занимается продажей обуви. На пострадавших складах у него были остатки на 500 000 рублей.
13: В первый же день, даже вот утром, когда это все еще горело, мы отправили им запрос, каким образом будет прорабатываться вопрос компенсации, когда это будет. Они написали, что ожидать информацию, через 30 дней мы к вам вернемся. Сейчас просто в ожидательной позиции. Они заявили, что готовы как-то проработать схему с выплатами селлером. Я не знаю, будет 5%, 10%, 50% или это полная компенсация, что, конечно, очень сильно вряд ли. Но мы надеемся, что что-то мы с этого дела получим.
12: По условиям недавно измененной оферты, Wildberries Эльберис не несет ответственности за товары при атаках беспилотников. Хотя Татьяна Ким и пообещала продавцам некие выплаты. На фоне отсутствия хоть какой-то информации в чатах селлеров разгораются обсуждения. А если и выплатят, то всем ли? И вдруг выплачивать будут только тем, кто сможет доказать происхождение товара и предоставить документы по себестоимости. Подтверждений такой версии не было, но это беспокоит многих, говорит основательница фабрики детской одежды в Ярославской области селлер Галина Ворожбит, у которой на складе в Электростале был товар на 6 миллионов рублей.
6: То есть это или производители, которые, как мы производим, у нас есть закупка материалов, у нас есть зарплата, а есть люди, которые ввозили товар через карго. Естественно, у них никаких документов нет. Но тут у меня вопрос возникает. То есть компания Wildberries торговала всем товаром, не спрашивая у людей документов о его происхождении. А когда люди попросят компенсацию, и если вдруг, не дай бог, им откажут, хотя бы в каком-либо размере, я считаю, это будет несправедливо.
12: Особенно многих тревожит, что в конце июля нужно заплатить налоги за прошлый год. И те, кто потерял все, сейчас делают выбор. Заплатить налог или вместо этого закупить товар на осень-зиму, чтобы иметь возможность хоть как-то продолжить бизнес. Сейчас для них критически нужны налоговые каникулы, говорит Ворожбит. В Кремле заявили, что ситуация у Wildberries после атаки на их склады непростая. Кабмин занимается этим вопросом. Приблизительные оценки совокупного ущерба от 100 до 250 миллиардов рублей, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. И это сопоставимо с чистой прибылью Wildberries Rus – 175 миллиардов за прошлый год. Основная масса товаров на складах, скорее всего, уже непригодны для продажи, считает Алдухов.
14: Даже если там сгорело не все, основная масса товара, я думаю, что почти все пришло в негодность, потому что могло либо быть залито водой в процессе пожаротушения, либо же просто-напросто товар сам полностью пропах непосредственно пожаром, поэтому вряд ли этот товар подлежит дальнейшей реализации. Я думаю, что можно считать, что и Котовская, Электросталь уничтожены с точки зрения товарной массы полностью. Я полагаю, что сейчас мяч на стороне государства, в зависимости от того, какую позицию непосредственно займет государство, будет зависеть то, какую компенсацию получат ли продавцы и в каком размере. Мы говорим сейчас, по сути, про крайне высокую долю вероятности банкротства огромного количества компаний. Мы знаем продавцов, у которых ущерб только для их компании на складах составляет сотни миллионов рублей даже в себестоимости.
12: Для селлеров сейчас вопрос, что делать дальше. Страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, делится наблюдениями Павел Брун, руководитель компании MasterProf, продукция которой также поставляется на маркетплейсы. При том, что еще пару недель назад Озон предлагал страхование товара именно от таких случаев, говорит он.
15: А с Wildberries такой страховки нет. По крайней мере, Wildberries ее не предлагает. Соответственно, мы решили обратиться самостоятельно в страховые компании с тем, чтобы нашу продукцию, наши поставки застраховали. Конечно же, после инцидента, который произошел 2 дня назад с попаданием беспилотников в склад Wildberries, нам все страховые отказали, никто страховать не хочет. То есть они просто отказываются делать даже расчет.
12: Часть складов Wildberries сократит работу в ночное время. Подмосковные Каледино, Новокаледино и Сынково не будут работать с 2 до 6 ночи, как заявлено, решение принято в целях безопасности. Но эксперты говорят, это не панацея, ведь атаки могут быть не только в это время. И с точки зрения бизнеса тоже есть вопросы. Скорее всего, это скажется на скорости логистики. Впрочем, пока, говорят селлеры, они не заметили перетока покупателей на конкурирующие маркетплейсы. Но сами думают о том, чтобы диверсифицироваться, работать с разными площадками, хранить меньше и на разных складах. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Другим темам. Александр Сырский снят с должности главкома ВСУ. Это объявил Владимир Зеленский, не уточнив, что стало формальной причиной отставки. Сырский занимал должность главкома почти 2,5 года. Новым главнокомандующим стал Михаил Дропата. Ему 43. Он командовал оперативными группировками Юг, Каховка, Кривой Рог и Херсон. А в феврале 24-го был назначен замначальника генштаба ВСУ. Отвечал за подготовку и тренировку военных. Был повышен до генерал-майора. Во время недавней смены правительства Украины Дропатый публично выступил в поддержку уволенного министра обороны Федорова. Эта отставка спровоцировала уличные протесты. Дропатый считался неформальным главой внутриармейской оппозиции главкому Сырскому. Мы попросили оценить эти новости Георгия Буфта.
16: Зеленский все-таки поддался давлению общественного мнения и улицы и отправил в отставку главкома ВСУ Сырского, назначив вместо него главкома Объединенных сил ВСУ Михаила Драпатова. Это тот человек, который в том числе поддержал бывшего министра обороны Федорова, уволенного Зеленским ранее. Предпринятая президентом Украины рокировка правительства оказалась на деле крайне не кстати, поскольку привела к достаточно острому внутриполитическому конфликту, который может в дальнейшем нарушить боеспособность в том числе украинской армии. Хотя пока об этом говорить еще рано. Экс-министр Федоров не согласился с своим увольнением, фактически поднял политический мятеж против президента. И, как это часто бывает в украинской политике, межфракционная борьба привела достаточно к неожиданным результатам. Трудно припомнить в истории случаи, когда во время войны меняют главнокомандующего под давлением улицы. Тем не менее, все-таки пока рано говорить о том, что это подорвет сейчас, прям немедленно, боеспособность украинских вооруженных сил, поскольку, в общем, такая майданная политика, она уже достаточно большие корни пустила в украинской политике, и никак кардинально стратегический курс страны до сих пор не меняла. Вряд ли изменится и теперь. Хотя в долгосрочном плане, конечно, такая чехарда способна оказать деморализующее воздействие на, в том числе, армию. Подорвет ли это позиции самого Зеленского? В значительной мере да. И бывшего министра обороны Федорова, переназначение которого улица по-прежнему требует, можно уже считать одним из потенциальных кандидатов на пост будущего президента в случае, если все-таки дойдет до президентских выборов. Во всяком случае, есть люди, которые явно на него ставят.
1: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Украинские СМИ пишут, что широкую узнаваемость Драпатый получил в 2014 году после видео, на котором его БМП прорвалась через баррикады в Мариуполе. А летом того же года он вывел почти 300 солдат из Варенского котла, а прошлым летом, будучи командующим сухопутными войсками, подал со скандалом в отставку после серии прилетов по украинским учебным центрам. Тогда же заговорили о его остром конфликте с главкомом Сырским. Однако из армии Драпатого не уволили, и после разговора с президентом он был назначен командующим Объединенными силами ВСУ.
2: Реклама.
17: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
18: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
19: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
20: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
0: зарегистрированы Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
22: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России стало больше предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. В прошлом году число таких бизнесменов увеличилось на 7,5%. При этом компаний на упрощенке стало меньше почти на 2%, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Отмечается, что самый заметный рост числа ИП на упрощенке зафиксировали в Ингушетии, Дагестане и Чечне. В этих регионах их стало больше примерно на четверть или даже почти на треть. Рост произошел, несмотря на повышение налоговой нагрузки. С прошлого года бизнес на ОСН с доходом свыше 60 миллионов рублей должен платить НДС. С текущего года этот порог снизили до 20 миллионов рублей в год. Более 100 нижегородских предпринимателей уже воспользовались бесплатной услугой по подготовке бизнес-планов в филиалах регионального центра «Мой бизнес», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Получить помощь можно до 2 ноября. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, эксперты центров проводят консультации, прорабатывают идеи, оценивают перспективы и готовят финансовые модели. С начала года специалисты дали около 1500 консультаций и подготовили 113 бизнес-планов. Услуга востребована предпринимателями самых разных сфер. Кроме подготовки бизнес-планов, центры предлагают консультации по запуску и развитию бизнеса, финансовому планированию, налогообложению, бухгалтерскому сопровождению, привлечению инвестиций и участию в госзакупках. Также предпринимателям подготавливают индивидуальные карты развития с рекомендациями по проекту и списком подходящих мер государственной поддержки и инструментов финансирования. Законопроект о введении административных штрафов за хранение и распространение вейпов поступил в ЗАГС Собрание Нижегородской области. Информация об этом появилась на сайте регионального парламента. За нарушение планируется установить штрафы для должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 800 тысяч до миллиона. В документе отмечается, что необходимость введения ответственности связана с высокой социальной значимостью вопросов охраны здоровья граждан. Напомню, в мае ЗАГС Собрание Нижегородской области одобрило инициативу о запрете розничной продажи вейпов, жидкости для них и других устройств для потребления никотинсодержащей продукции. В Нижнем Новгороде открыта регистрация на кросс по щелчку, который состоится 5 сентября на Щелковском хуторе. В забеге примут участие более 400 спортсменов и любителей из Нижегородской, Московской, Ярославской, Ивановской, Кировской, Владимирской, Рязанской областей и других регионов страны. Бесплатно выступить на дистанции 800 метров смогут дети от 6 до 13 лет, на дистанции 2000 метров – подростки от 14 до 17 лет. Регистрация на участие открыта на сайте Russia Running и продлится до 2 сентября включительно. Всем участникам, успешно преодолевшим дистанцию, подарят памятную медаль. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Мошенники под видом HR-департаментов крупных компаний предлагают студентам якобы пройти престижную летнюю стажировку, пишет РИА Новости со ссылкой на платформу «Мышеловка». Соискателям предлагают невероятно привлекательные условия, высокую оплату с первого дня, гибкий график и гарантированный контракт по итогам лета. Однако в процессе оформления документов у подавшего их студенты выманивают платежные данные под предлогом открытия зарплатной карты, покупки корпоративного софта или прохождения платного онлайн-тестирования. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
23: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается пасмурное небо, дождь и до плюс 25 градусов. Вечером также есть вероятность осадков. На термометрах будет плюс 21, ночью плюс 17 и также возможен дождь.
19: Валюта.
23: На 22 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 61 копейка. Держитесь курса.
19: Компании и корпорации.
22: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Обской области подала иск о банкротстве Нижегородского племсовхоза «Линдовский» с требованиями на 96,5 миллионов рублей, сообщается в картотеке арбитражного суда. В материалах дела также указано третье лицо «Союз Альянс». Иск поступил в суд в начале июля, заявление принято к производству 7 числа. Напомню, в мае стало известно, что Нижегородская группа «Гранд НН» продает свои агропредприятия. Речь идет о Коверненском молочном заводе, племенных заводах «Пушкинская», «Линдовский» имени Ленина, «Линдовской птицефабрике». продавцом выступает Сбербанк, так как предприятие находится у него в залоге. Минувшей осенью был расторгнут договор с управляющей компанией этих активов Grand NN Management. АвтоВАЗ начал выпуск обновленной «Лада Нива Legend». Конвейер заработал в Тольятти. Старт выпуска приурочили к 60-летию завода. В новой машине переделали более 350 деталей. Самое главное изменение – абсолютно новый двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Коробка передач осталась 5-ступенчатой механической. Также у обновленной «Нивы Legend» улучшили тормоза, добавили водительскую подушку безопасности и единый ключ для дверей и зажигания. Часть кузовных деталей теперь защищена от коррозии оцинкованной сталью. Цены и точные комплектации объявят ближе к началу продаж автомобиля. Балахнинский бумкомбинат «Волга» завершил капитальный ремонт турбоагрегата на Нижегородской ГРЭС. Ремонтная компания была направлена на обеспечение надежной работы энергоблока в течение ближайших 5 лет. Специалисты не только провели типовые работы, но и устранили выявленные дефекты, не превысив при этом заложенный бюджет. Вот оборудование в промышленную эксплуатацию уже состоялся после завершения комплексных испытаний. В компании рассчитывают, что обновление позволит снизить эксплуатационные затраты на обслуживание агрегата. На предприятии уже сформированы планы по дальнейшей модернизации турбоагрегата номер 3. На следующем этапе компания намерена установить сотовые или металлокерамические уплотнения на ступенях цилиндра среднего давления. Это решение, по оценкам руководства, позволит увеличить КПД турбины на 3%. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
21: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес ФМ».
7: Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так, слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому солиду Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, и, наконец, медное сольдо, известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке.
5: «Деньги к деньгам» на «Бизнес ФМ». За чистую монету.
24: Денежные приметы на «Бизнес ФМ».
5: Счастливую монету, которую для привлечения богатства постоянно нужно носить в кошельке, верят по всему миру. Американцы, к примеру, носят с собой первый заработанный доллар. Немцы – просверленную монетку. В России живет легенда о неразменном пятаке, который якобы всегда должен возвращаться в кошелек своего владельца.
24: За чистую монету на «Бизнес ФМ».
5: Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
7: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануил Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок. А к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод «Нобелей» в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А 3 года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли 4 фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
24: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
6: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: прямо сейчас.
1: Ну, некоторые подробности. Телеграм-канал ВВ-партнеры сообщает, работа склада Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановлена. А это понятно, но есть детали. Запланированные на эти склады поставки можно отменить или привести на любой другой объект. При этом стоимость хранения товаров на них перестанет начисляться с 22 июля. Это сегодня появление новой информации. Будем оперативно сообщать на портале продавцов, уточняется в сообщении.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 8:29, в студии Вероника Романова. Спасатели привлекут вертолет к тушению пожара на складе Wildberries в Краснодаре. Сейчас с огнем борется более 100 человек, около 40 единиц техники, сообщает кубанский оперштаб. Пожар на складском комплексе начался минувшей ночью. Из-за атаки БПЛА пострадали 3 человека. И также ночью был атакован еще один склад Wildberries в Невинномысске, в Ставропольском крае. Там пострадали, по последним данным, 5 человек. Сотовые компании начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах мобильных операторов и в направленных некоторым абонентам сообщениях. Так, Мегафон с 26 июля увеличивает стоимость ряда тарифных планов на 14%. Билайн с 1 июля повысил цены на 12%, а с 28 числа изменения затронуты услуги ВТБ Мобайл. Федеральная антимонопольная служба уже начала анализировать обоснованность повышения тарифов. В Пуэрто-Рико нашли обломки разбившегося 74 года назад самолета. Их обнаружили на дне Атлантического океана у северного побережья страны. Речь о рейсе компании Pan American. Самолет летел в Нью-Йорк 11 апреля 1952 года, потерпел крушение. В 1952-м тогда спастись из самолета удалось только 17 людям. На борту были спасательные плоты, их жилеты для всех пассажиров, но из-за паники и языкового барьера пассажиры не смогли разобраться, как ими пользоваться. После этого крушения в авиа отрасли ввели предполетные инструктажи о действиях при авариях на воде. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8:31 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Режим ЧС объявили в Невинномысске, где тушат пожар на складе Wildberries после удара беспилотниками. Об этом только что сообщил губернатор. Как заявили в самой компании Wildberries, работа склада в Краснодаре и Невинномысске приостановлена. Запланированные на эти склады поставки можно будет отменить или привести на любой другой объект. При этом стоимость хранения товаров на них перестанет начисляться с сегодняшнего дня. Ночью была атака дронов на эти склады. Пострадали в общей сложности 8 человек. Пока данные такие, но вот прямо сейчас вижу. Губернатор Кубани заявляет, в Армавире в результате падения обломков дрона на территории одного из предприятий погиб один человек. Ранее сообщалось о том, что в Армавире горит нефтегаза. Так, и пострадали на Кубани 10 человек. Это вот сейчас заявление губернатора. Российские военные будут и дальше наносить удары по судам, которые используются для поставок вооружения Украине. Кремль отреагировал на новости о вызове российского дипломата в МИД Индии после гибели близ Одессы индийских моряков. Куда ведет война на Черном море? Об этом Георгий Буфт. Крипту отрегулирует. Госдума приняла закон, который упорядочит этот сектор. Законно торговать криптовалютами будет можно, но только через определенные площадки. Однако есть мнение, что легализоваться захотят далеко не все. Эти и другие темы в нашем эфире.
3: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ВСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Прямо сейчас.
1: Губернатор Кубани заявляет, 10 человек пострадали при атаке на складской комплекс в Краснодаре. Трое находятся в тяжелом состоянии, один в средней тяжести. Это новые данные. А также губернатор говорит, что один человек погиб в результате атаки БПЛА на Краснодарский край. Кроме того, фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома непосредственно в Краснодаре. К чему ведет морская война России и Украины? В Кремле заявили, что продолжит контакты с Индией после вызова в индийский МИД временного поверенного в делах России. Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает разъяснять Индии свою позицию, а российские военные будут и дальше наносить удары по судам, которые, по версии российских властей, используются для поставок вооружений Украине. Как может развиваться ситуация? Об этом Георгий Бофт.
8: Формулировки индийского МИД звучат жестко. Нью-Дели выразил безоговорочное осуждение атаки на торговое судно, а гибель моряков назвал неприемлемой. Атакованный близ Одессы сукогруз под флагом Гвинеи-Бисау принадлежит турецкому владельцу. Было заявлено, что судно перевозило зерно. Индия вообще жестко относится к фактам гибели своих граждан. Ранее между нашими странами уже был конфликт из-за вербовки индийских граждан российским Минобороны. Его пришлось разруливать на высшем уровне. При этом в текущих условиях невозможно ни получить точную информацию о составе экипажа, не учитывать это в каждом боевом эпизоде, не получить достоверную информацию о характере груза. Так или иначе, война в Черном море начала бить по интересам третьих стран, в том числе тех, на которых держится российская внешняя торговля. Россия в ответ на атаки ВСУ по судам в Азовском и Черном морях атакует суда в морском коридоре к портам Одессы, Черноморской и Южном. По данным западных источников, с февраля 2022 года повреждены или уничтожены 967 объектов портовой инфраструктуры и 206 судов. География флагов многообразна. Маршалловы острова, Вануату, Панама и Коморы, в том числе в мае, были ранены моряки турецкого сухогруза. При атаке на судно под флагом Белиза погиб судовой повар египтянин. В начале июля погиб капитан либерийского судна. Минобороны РФ всякий раз подчеркивала, что суда перевозили грузы для ВСУ. Украина бьет по судам, идущих в российские порты, утверждая, что это все суда теневого флота под санкциями, хотя такого определения в международном морском праве нет. Ранее были атакованы танкеры под флагом Гамбии, шедшие в Новороссийск, затем панамский, российский, два либерийских и мальтийский. Летом число пораженных судов в Азовском и Черном морях перевалило за сотню, что привело к резкому сокращению российского зернового экспорта в этом направлении, который ранее составлял четверть общего объема вывоза зерна. Зерновозы уж точно не подпадают под определение военных целей. Собственно, танкеры и газовозы тоже не подпадают, если не доказано, что именно этот танкер снабжает топливом действующую армию. Но Киев указом Зеленского вводит, например, санкции против трех десятков судов теневого флота, якобы перевозящих вооружение для Минобороны РФ, синхронизируя эти ограничения с действиями союзников. Разумеется, те не предъявляют претензий. Пока только Казахстан, но без вызова украинского посла, выразил протест против ударов по терминалам КТК в Новороссийске, через который идет до 60% нефтяного экспорта страны. Гибель индийских моряков крайне неприятный для Москвы инцидент. Но и не отвечать на морскую войну Украины она не может. Индия не только крупнейший покупатель российской морской нефти, но и один из главных поставщиков плавсостава. Сотни тысяч индийских моряков работают на судах под всеми флагами, включая танкеры, вывозящие российскую нефть. Если за демаршем последуют рекомендации индийским морякам избегать черноморских рейсов, а прецеденты таких инструкций у Индии уже есть по Красному морю, еще со времен атак хуситов, то кадровый дефицит ударит по всему региональному судоходству. Египет, чей гражданин погиб в июне, и Турция, чьи моряки были ранены, а судовладельцы теряют флот, добавляют давление по другим направлениям. Экономические последствия уже бьют по обеим сторонам. На российском направлении, по данным газеты «Коммерсант», тарифы морского страхования грузов выросли в 2-4 раза. Российская национальная перестраховочная компания зафиксировала убыточность в сегменте перестрахования рисков диверсии в 2800% за 4 месяца текущего года. При таких тарифах коммерческое страхование просто теряет смысл. Для Украины математика тоже тяжелая, однако страховой фонд, созданный Киевом для компенсации судовладельцам и надбавки к фрахту, удерживает морской коридор в работе. Экспорт зерна и металла близок к довоенным объемам благодаря прибрежному к странам НАТО маршруту под прикрытием береговой ПВО. Международное право признает торговое судно законной цели только если оно перевозит войска или вооружение, ведет разведку, идет в военном конвое или сопротивляется досмотру. Однако международное право уже давно умерло применительно к данной войне, в том числе в части односторонних санкций. Сценариев деэскалации немного. Гипотетически можно было бы восстановить зерновую сделку под эгидой ООН. В этом случае любой мораторий должен быть взаимным. В частности, прекращение украинских дроновых атак против российского экспортного флота в обмен на безопасность Одесского коридора. Теоретически возможен и сценарий принуждения посредством третьих стран. И тут как раз индийский демарш может оказаться посильнее европейских санкций. Особенно если его поддержит еще и Турция, а крупнейшие поставщики моряков – Индия, Филиппины и ключевые флаговые юрисдикции начнут закрывать Черное море для своих граждан и судов. Тогда издержки морской войны для обеих стран вырастут настолько, что взаимный мораторий на удары по судам станет рациональным. Впрочем, наиболее вероятный сценарий пока что – это продолжение взаимных ударов с постепенной рутинизацией риска, ростом страховых премий и уходом качественных судов из региона, где останутся работать преимущественно теневые суда. Для мировой торговли это худший вариант, когда Черное море закрепляется в статусе серой зоны.
1: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бовт знает». Как изменится российский крипторынок при новом регулировании? Госдума приняла законопроект, регулирующий работу криптовалют в России. Он кардинально меняет привычные правила торговли. По сути, он предлагает инвесторам легализацию, чистый доход в обмен на прозрачность сделок и налоги. Но эксперт уверен, часть рынка все же останется в серой зоне, продолжит Валерий Убадоев.
9: Мы уже неоднократно рассказывали о том, что несет в себе законопроект, регулирующий криптовалюты. Из важного, на российском рынке появятся цифровые депозитарии, которые будут вести учет и хранение цифровых активов, аналогичные биржевым брокеры и управляющие компании, криптообменники и, собственно, сами криптобиржи. Все они должны будут иметь соответствующую лицензию, а легально торговать криптой можно будет только через них. Основные положения закона вступят в силу уже с 1 сентября, но поскольку инфраструктуру нужно полностью подготовить, а трейдерам адаптироваться, предусмотрен переходный период до 1 июля следующего года. У неквалифицированных инвесторов, которых подавляющее большинство, будет ограничение на максимальный объем портфеля. Конкретная сумма не установлена, ее будет определять ЦБ. Также обсуждалось, чтобы неквалы могли покупать крипту только на 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Законопроект подчеркивает, что криптовалюта – это имущество, следовательно, с нее нужно платить налоги. ИП и юрлица отчитываются перед ФНС по выбранной ими системе налогообложения. Физлица подают декларацию 3 НДФЛ. Но все равно ожидается, что регулирование будет способствовать притоку новых инвесторов, продолжает начальник управления развития цифровых активов спецдепозитария Infinitum Виктор Бурчик.
10: Мы приток инвесторов после вступления регулирования в силу, да, ожидаем, потому что закон написан таким образом, что по цифровым правам, по цифровым валютам одна из ключевых инфраструктур, с которой взаимодействует участник, это цифровой депозитарий. В связи с этим мы эту услугу будем оказывать, как мы это оказываем на рынке традиционных активов, так и на рынке цифровых активов. Готов ли крипторынок к новым правилам игры, покажет время. Есть два очень важных момента. Первый – это требование регулятора к организаторам обращения, к цифровым депозитариям, к обменникам с точки зрения безопасности, капитала, нормативов достаточности и прочих. И второе, очень важное – это насколько бесшовными и быстрыми будут переводы между инфраструктурами.
9: Однако часть российского крипторынка все же останется в серой зоне по целому ряду причин, считают эксперты. Во-первых, пул легальных криптоактивов для неквалов довольно маленький. Формально под правила, определенные ЦБ, подпадают только биткоин и эфир. Еще возможно разрешать торговать долларовым стейблкоином USDT. То есть различные альткоины, у которых волатильность еще более непредсказуемая, но которые пользуются огромной популярностью, к торгам не допустят. Во-вторых, легальная торговля подразумевает лимиты и ограничения. Если трейдер хочет инвестировать больше, чем предусматривает закон, то ему придется это делать в серую. А разделение на квалов и неквалов рынок считает избыточным. Для опытных игроков, которые застали торговлю криптой до 2022 года, нынешние правила могут показаться слишком усложняющими, считает гендиректор Крипто А Алена Нариньяни.
11: Часть в любом случае останется работать в серую, может быть, даже в черную. Легализации-то он готов, потому что сейчас все страны, а не только Россия, движутся в этом направлении. Вопрос в том, что тот путь легализации, который выбрали наши власти, наверное, не совсем отвечает ожиданиям пользователей рынка из России. Дело не в налогах, дело именно в усложнении процесса. Если раньше пользователь мог зарегистрироваться на бирже на иностранной, это было максимально просто. Потом, когда ввели санкции, стало сложнее, появились другие азиатские биржи, которые по тому же принципу работали. Теперь это будет практически невозможно. То есть для того, чтобы работать с криптовалютами, тебе нужно будет совершить огромное количество действий.
9: Однако торговать криптой в серую будут далеко не все по очевидным причинам. За организацию незаконного обращения крипты, как писал Forbes, грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 4 лет. Наказание конкретно для инвесторов не предусмотрено. Но у регуляторов могут возникнуть вопросы. А почему трейдер не хочет легализоваться и есть ли ему что скрывать? Все-таки криптовалюты закрепились в сознании как что-то зачастую связанное с нелегальными вещами. И как это уже было далеко не раз, инвестору могут заблокировать все счета на основании 115 или 161 ФЗ. И вырваться из этого порочного круга блокировок порой бывает крайне сложно. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Сегодня в программе «С теми, кто в теме». Крымское вино. Как собирать урожай в условиях идеального шторма и все ли справятся? Об этом один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин.
0: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
12: Те, кто должен был умереть, те уже умерли. А остальные, ну, понимаете, виноград – это такая вот субкультура. Реально это библейское растение. Ты не знаешь, почему ты этим занимаешься. Особенно, если ты посмотришь на свои финансовые показатели. У кого это есть в душе, тогда можно этим заниматься. Кто хочет заработать денег, я не советую.
0: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
1: Программа полностью в дневном эфире Бизнес ФМ после полудня и в 18.30.
3: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
13: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
14: Exceed. Born for more.
3: Реклама. Не оферта.
15: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Курс истории или история курса.
18: Считается, что первые монеты на территории Норвегии были отчеканены в конце X века, а первые банкноты появились в обращении в 1695 году. И эмитировало их не государство, а предприниматель Тор Молен. Правда, норвежцы тогда оказались не готовы отказаться от серебра в пользу непонятной бумаги. С 1875 года Норвегия вступила в Скандинавский валютный союз наряду с Данией и Швецией. Их общая валюта получила название крона. Через 40 лет союз распался, и крона у каждой из стран оказалась своя. В 1949-м норвежскую крону привязали к американскому доллару в соотношении 7 к 1, а в 89-м был совершен переход к плавающему курсу. Один из самых сильных обвалов норвежской валюты случился во время мирового кризиса 2008 года, когда за доллар давали 20 крон, однако уже в 2012-м почти 6 крон. Сегодня американский доллар стоит немногим более 8 норвежских крон.
17: Курс истории или история курса на Бизнес ФМ.
0: Компании и корпорации.
19: Студия Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
19: Правительство России распорядилось увеличить уставный капитал РЖД на 421 миллион рублей для квантовых сетей. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что увеличение уставного капитала произойдет путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей за бумагу. Квантовая сеть РЖД – одна из самых больших в мире. К 2030 году ее протяженность превысит 15 тысяч километров. Французский парламент одобрил резонансный законопроект, который запрещает детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Закон сделал Францию первой европейской страной, запретившей детям доступ к таким приложениям, как TikTok. При этом ограничения не коснутся просмотра видео на YouTube и личной переписки в мессенджерах. Правительство страны планирует ввести запрет в действие в два этапа. Начиная с 1 сентября новые учетные записи будут подлежать проверке возраста. Для существующих учетных записей новые правила будут применяться с 1 января 2027 года. Apple готовится запустить новый сервис платной подписки на свое устройство Apple Upgrade. По данным Bloomberg, программа стартует 28 июля, сначала в США. Она позволит получать iPhone, Mac, iPad и Apple Watch по ежемесячной оплате. Срок подписки – 24 месяца для iPhone и часов, 36 месяцев для Mac и планшетов. Пользователи смогут досрочно погасить платежи, перейти на новую модель или вернуть устройство после окончания срока. Для участия потребуется проверка кредитоспособности. В программу не войдут iPhone 16, базовая модель iPad, Apple Watch SE и MacBook Neo. А также она не будет доступна корпоративным клиентам. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: 8:49 в Москве. Следственный комитет только что сообщил, что в связи с ударами украинскими дронами по логистическим центрам в Краснодаре и Невинномысске заведены дела о терактах. Под удар попали не только, кстати, логистические центры в Вайлдберрис. Один из ударов пришелся по крупной нефтебазе в Армавире. По данным губернатора Кондратьева, один человек погиб. Ну а на складе Вайлдберрис пострадали 10 человек. Есть люди в тяжелом состоянии.

0: ситуация стала рассасываться после того, как губернатор съездил в Москву, встречался с Новаком. После его возвращения все как-то постепенно нормализовалось.
1: Анна, жительница Забайкальского края, рассказала бизнес-ФМ, что проблем с топливом нет, но ограничения сохраняются, а цены кусаются.
2: Абсолютно никаких очередей нет. Спокойно приезжаем, заправляемся, все заправки работают. Где 15, где 20 литров ограничения есть, но бывают ситуации, что, например, ближе к вечеру, если приезжаешь на заправку, то бензина уже нет, то есть суточный лимит уже закончился, и в этом случае тогда нужно приезжать утром пораньше, чтобы заправиться. Если раньше 95-й у нас стоил 82 рубля, то сейчас это в пределах 89-90 рублей. На 92-й, на 95-й цены поднялись рублей на 10.
1: Егор Рябков, водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси», говорит, что точно спал ажиотаж, цены на некоторых АЗ взлетели до 140 рублей, а каждый пятый таксист ушел с линии.
3: Дефицит топлива, скорее всего, не ушел, а вот ушел ажиотаж. То есть люди, видимо, пересели на общественный транспорт, на заправках, где цена в пределах разумного. Иногда есть очереди, но обычно там машин 10-20. На заправках, где бензин дороже, там очередей нет вообще. Но это в Краснодаре. Если чуть-чуть в сторону отъехать, чем ближе к Крымскому мосту, тем сложнее ситуация. Там, видимо, с Крыма едут, заправляются и возвращаются обратно. В канистры гарантированно не заправляют. Я даже спрашивал у заправщика, он говорит, что если он даже пойдет мне навстречу и за денежку дополнительную зальет мне в канистру, его оштрафуют на 5000 рублей. Это распоряжение не владельца заправки, а властей.
4: Многие ли ваши коллеги ушли с линии из-за топливного кризиса?
3: Наверное, каждый пятый. Точно остались те, кто работает на газу. Машин стало на дорогах поменьше, все ездят аккуратно, такого, чтобы гоняли по вечерам с выхлопом гремя, таких уже вообще почти не осталось. За городом 90 все соблюдают ограничения, экономят топливо.
5: Местные жители. Капитал с Григорием Беглоряном.
6: Приветствую, Григорий.
7: Доброе утро.
6: Российские индексы на утренней сессии в минусе 0,8 пункта, 2061 пункт, а все остальное слово тебе.
7: В целом, с утра все спокойно. Вчера, в общем-то, повторилась динамика, которую мы наблюдали еще в понедельник. Во второй половине дня опять резко возросла активность покупателей. Индекс Мосбиржи в итоге, хотя не дотянул до следующего барьера 200, но почти 4% прибавил того прошлой пятницы, да, получается, индекс Мосбиржи со своих низов отыграл около 6%. Ну, в целом, с другой стороны, сохраняется высокая ценовая волатильность, то есть колебания цен. Это всегда, естественно, это носит всегда нездоровый характер, поэтому, наверное, те, кто хочет что-то там купить, предпочитают дождаться какого-то успокоения, после этого делать какие-то решения. Ну, а так, в целом, все пока тихо. Рублевая ликвидность, судя всему, на этой неделе будет вполне адекватной. У нас, правда, фактор конца месяца, еще и начинается период плотных налоговых платежей. В принципе, может быть, это поддержит российскую валюту. Вчера юань к рублю опять не смог закрепиться в зоне 11.60-11.65. Ушел ниже. Фьючерс, я смотрю, с утра торгуется ниже значения 11.60. Ну, так тяжеловато идет процесс ослабления рубля. Пока не получается. В эту пятницу заседает российский ЦБ. Теперь вот после отчета об инфляционных ожиданиях, которые у нас, естественным образом, выросли, взлетели, причем на многолетние пики. Понятно, что те, кого опрашивали, наслушались новостей о топливном кризисе, о неизбежном взлете цен на топливо. Ну, естественно, это все ретранслировалось в рост инфляционных ожиданий. Все, в общем-то, логично и объективно. Ну, ЦБ, в принципе, об этом говорил. Другой вопрос, будет ли ЦБ считать это разовым фактором, или все-таки будет считать, что это такая структурная база для дальнейшего роста инфляционных ожиданий, что не позволяет ЦБ переходить к смягчению. Ну, ставку, надеюсь, ЦБ повышать не будет. Насчет снижения снижение после вот этого отчета, конечно, вопрос очень спорный. Рынок практически не ожидает ни одного движения вниз по ставке, так что статус-кво как минимум сохранится. На глобальном рынке с утра в целом все тихо. Цен на нефть плавно, не спеша продолжает свой рост. Brent был выше 92. Ну, понятно, здесь подход идет к следующему рубежу сопротивления. 94+ по Brent. По американской нефти это 88. Ну, успеем туда прийти? Нет, посмотрим. А так в целом...

0: просто видит, что конфликт вокруг пролива Ормуз продолжается, логистика хромает, так что премия растет.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
1: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
1: Успеть за 10 секунд на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В Москве 8.58, студия Вероника Романова. Силы ПВО минувшей ночью перехватили 242 беспилотника над российскими регионами. Как сообщает Минобороны, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской областями, а также Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской. Над столичным регионом также бы план нейтрализовали над Краснодарским и Ставропольским краями, полуостровом Крым и акваториями Азовского и Черного морей. Россия оперативно обменивается списками пропавших без вести с Украины и проверяет их. Это рассказала российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в интервью агентству ТАСС. По ее словам, она регулярно находится на связи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом. Также еще одно направление в работе – договоренность о взаимных посещениях пленных. Как отметила Лантратова, на данный момент известно о более 300 пропавших без вести жителях Курской области. При этом всех курян, находившихся в плену, по ее словам, удалось вернуть. Накопленный за 12 месяцев дефицит бюджета США в июне достиг 1 триллиона 810 миллиардов долларов. Это максимум с августа 25-го. За первые 9 месяцев финансового года разрыв между расходами и доходами составил 1 триллион 370 миллиардов. Это на 2% больше, чем годом ранее. Дональд Трамп обещал закрыть бюджетную дыру тремя инструментами: импортными пошлинами, сокращением госрасходов через департамент эффективности и ускорением экономики за счет снижения корпоративных налогов. Но все три инициативы провалились. Во Франции детям до 15 лет запретили соцсети. Такой законопроект одобрил французский парламент. Франция таким образом стала первой европейской страной, которая ввела подобный запрет. При этом ограничения не коснутся просмотра видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах. Верификация возраста потребуется только для написания комментариев и создания каналов в мессенджерах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Атака дронов на Кубани и Ставрополье. По последним данным, один человек погиб в Армавире. Там обломки беспилотника попали на территорию нефтебазы. Еще 10 человек ранены. В Ставропольском Невинномысске введен режим ЧС. В обоих регионах были атакованы склады Wildberries. Там крупные пожары. Татьяна Кимуша заявила, что компания ведет работу по устранению последствий атаки совместно с профильными службами, призвала партнеров ориентироваться только на официальную информацию. Между тем, завтра должен возобновить работу склад в Тамбовской области, который подвергся атаке еще в выходные. Мы поговорили с селлерами, как они оценивают ситуацию. Сырский все же не устоял. После нескольких дней протестов Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ. На его место назначен давний оппонент Сырского Михаил Дропатый, который в России находится в статусе разыскиваемого по уголовному делу. Подробнее в нашем эфире. Итак, новая атака беспилотников на склады Wildberries теперь в Ставрополье и на Кубани. После атаки БПЛА загорелись складские комплексы в Краснодаре, Невинномысске, Ставропольского края. А на данный момент, по информации местных властей, пострадало 10 человек. Сама компания Wildberries заявила, что оба логистических комплекса эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности, и их работа приостановлена. Оперштаб публикует кадры пожара на складе в Краснодаре, открытое пламя и огромные клубы черного дыма. Для тушения будет задействован вертолет. Вот что нам сообщил заместитель гендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
7: Сегодня Краснодар подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Около 3-4 утра жители услышали серию громких взрывов. В небе работало ПВО. В городе включали сирену, система оповещения. По данным городских властей, в результате отражения атаки обломки беспилотника повредили балконы и остекление квартиры в многоквартирном доме. Обломки попали также в гаражный кооператив, где возник пожар. И кроме того, зафиксировано падение фрагментов в двух частных домах в станице Динской, это пригород Краснодара. Ну и, конечно, наибольший ущерб нанесен логистическому складу Wildberries в северо-восточной части города. По складскому комплексу был нанесен удар. Здесь начался очень сильный пожар. Столб дыма и зарево были видны из большинства районов Краснодара. Позже в компании подтвердили эвакуацию. Так, по уточненным данным, при происшествии на складе пострадали 3 человека. Их доставили в медицинские учреждения. Ну и, кроме того, компания объявила о приостановке работы складов в Краснодаре и в Невинномысске, который тоже был атакован.
6: Антон Мисулис, бизнес ФМ Краснодар. Сортировочный центр Wildberries в Краснодарском крае был открыт в 2022 году. Это один из крупнейших складов компании за пределами Московской области. Площадь больше 100 тысяч квадратных метров. Невинномысский логистический центр был построен только осенью 2024 года. Он немногим меньше краснодарского. Чего Украина пытается добиться атаками на логистику российских маркетплейсов, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
8: Противник пытается самыми разными способами, ну, в том числе появлением новых объектов, по сути, не только воздействовать на настроение российского общества, но и растянуть средства обороны. Мы располагаем достаточно мощными системами противовоздушной обороны, которые сосредоточены сейчас вокруг тех объектов, которые необходимо защищать в первую очередь. Это Москва, Московская область, это нефтеперегонные заводы, это какие-то крупные логистические центры, узлы. И тут вдруг появляется абсолютно новая цель, которую мы не планировали защищать системами ПВО. То, что противник говорит о том, что эти склады имеют двойное назначение, это все манипуляции, и теперь нам надо думать о том, как их защищать. Технически, конечно, это возможно перераспределением систем ПВО, перераспределением комплексов типа «Панцирь», созданием дополнительных мобильных групп, оснащением этих мобильных групп. Но надо понимать, что это все будет абсолютно либо почти полностью бесполезным, если у нас нет единой системы информирования о воздушной обстановке, если мы не знаем, откуда и когда, и какие дроны, и в каком количестве летят, то нам тогда надо защищать практически все возможные склады всех возможных компаний в радиусе действия дронов, то есть до Урала и дальше. Но ни у одной страны в мире нет такого количества систем ПВО. Соответственно, мы должны настроить систему обнаружения и информирования об обнаруженных дронах и для того, чтобы перебрасывать резервы, перебрасывать силы с одного объекта на другой. Только таким образом мы можем обеспечить мобильную, гибкую систему противовоздушной обороны. От того, что мы вооружим ВОХР на объектах пулеметами, мы не решим вопрос. Хотя, в принципе, тоже вариант. Надо понимать, что это должны быть подготовленные обычные военнослужащие, а не дедушки и бабушки, которые держат в руках пулемет с трудом. Должны быть специалисты, а не какой-то случайный набор людей, о котором сейчас очень много начинают говорить. О том, что надо создать гражданские подразделения противовоздушной обороны. Ну, мне кажется, это абсолютно бесполезное и, мало того, вредное начинание.
6: Дмитрий Корнев, военный эксперт, основательница Wildberries Татьяна Ким, подтвердила, атаку на логистические центры в Краснодаре Невинномысске пообещала оказать помощь пострадавшим и обратилась к сейлерам. Процитирую: «Обращаясь к нашим партнерам, вся оперативная информация о ситуации на портале продавца, ориентируйтесь только на официальные источники». Ну и только накануне мы беседовали с селлерами, у которых сгорел товар на складах Wildberries подмосковной электростали в Котовске, Тамбовской области. Спрашивали, что им сейчас обещает Marketplace и ведет ли площадка с ними какую-то коммуникацию. О том, рассчитывают ли они на компенсации, как собираются страховаться от рисков, об этом Наталья Шашина.
9: Склад Wildberries в Котовске, Тамбовской области, в четверг возобновит работу. И, как сообщила Татьяна Ким, товары, которые находились на нем, вернутся в продажу. По подмосковной электростали компания обещает корректно отобразить все товары в отчетах селлеров и дать обновленный статус по выплатам. Но сами продавцы думают, вряд ли какие-то товары удалось спасти. А единственный канал связи с площадкой – написать в поддержку. Ответ пообещали дать через 30 дней, говорит Георгий, который занимается продажей обуви. На пострадавших складах у него были остатки на 500 000 рублей.
10: Сейчас просто в выжидательной позиции. Они заявили, что готовы как-то проработать схему с выплатами селлером. Я не знаю, будет 5%, 10%, 50%. Но мы надеемся, что что-то мы с этого дела получим.
9: По условиям недавно измененной оферты, Wildberries не несет ответственности за товары при атаках беспилотников. Хотя Татьяна Ким и пообещала продавцам некие выплаты. На фоне отсутствия хоть какой-то информации в чатах селлеров разгораются обсуждения. А если и выплатят, то всем ли? И вдруг выплачивать будут только тем, кто сможет доказать происхождение товара и предоставить документы по себестоимости. Подтверждений такой версии не было, но это беспокоит многих, говорит основательница фабрики детской одежды в Ярославской области селлер Галина Ворожбит, у которой на складе в электростали был товар на 6 миллионов рублей.
11: То есть это или производители, которые, как мы производим, у нас есть закупка материалов, у нас есть зарплата, а есть люди, которые ввозили товар через карго. Естественно, у них никаких документов нет. Но тут у меня вопрос возникает. То есть компания Wildberries торговала всем товаром, не спрашивая у людей документов о его происхождении. А когда люди попросят компенсацию, и если вдруг, не дай бог, им откажут, хотя бы в каком-либо размере, я считаю, это будет несправедливо.
9: Особенно многих тревожит, что в конце июля нужно заплатить налоги за прошлый год. И те, кто потерял все, сейчас делают выбор. Заплатить налог или вместо этого закупить товар на осень-зиму, чтобы иметь возможность хоть как-то продолжить бизнес. Сейчас для них критически нужны налоговые каникулы, говорит Ворожбит. В Кремле заявили, что ситуация у Wildberries после атаки на их склады непростая. Кабмин занимается этим вопросом. Приблизительные оценки совокупного ущерба от 100 до 250 миллиардов рублей, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. И это сопоставимо с чистой прибылью Wildberries Rus. 175 миллиардов за прошлый год. Основная масса товаров на складах, скорее всего, уже непригодны для продажи, считает Алдухов.
12: Даже если там сгорело не все, основная масса товара, я думаю, что почти все пришло в негодность, потому что могло либо быть залито водой в процессе пожаротушения, либо же товар сам полностью пропах пожаром, поэтому вряд ли этот товар подлежит дальнейшей реализации. Я думаю, что можно считать, что и Котовская электросталь уничтожена с точки зрения товарной массы полностью. Я полагаю, что сейчас, в зависимости от того, какую позицию непосредственно займет государство, будет зависеть то, какую компенсацию получат ли продавцы. Мы говорим сейчас, по сути, про крайне высокую долю вероятности банкротства огромного количества компаний.
9: Для селлеров сейчас вопрос, что делать дальше. Страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, делится наблюдениями Павел Брун, руководитель компании MasterProf, продукция которой также поставляется на маркетплейсы. При том, что еще пару недель назад Озон предлагал страхование товара именно от таких случаев, говорит он.
13: А с Wildberries такой страховки нет. По крайней мере, Wildberries ее не предлагает. Соответственно, мы решили обратиться самостоятельно в страховые компании с тем, чтобы нашу продукцию застраховали. Нам все страховые отказали, никто страховать не хочет. Просто отказываются делать даже расчет.
9: Часть складов Wildberries сократит работу в ночное время. Как заявлено, решение принято в целях безопасности. Но атаки могут быть не только в это время. И с точки зрения бизнеса тоже есть вопросы. Скорее всего, это скажется на скорости логистики. Впрочем, пока, говорят селлеры, они не заметили перетока покупателей на конкурирующие маркетплейсы. Но сами думают о том, чтобы диверсифицироваться, работать с разными площадками, хранить меньше и на разных складах. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
6: Фестиваль электронной музыки Outline отменили из-за угрозы беспилотников. По заявлению организаторов, такое распоряжение вынесла местная администрация. Фестиваль должен был пройти с 21 по 27 июля в Талдомском округе Подмосковья. Переносить мероприятия не будут. Возврат денег обещают анонсировать в ближайшее время. Гостям, уже заселившимся в кемпинг «Маяк», рекомендовали оставаться на территории и ждать инструкции. Примечательно, что на официальных ресурсах округа сообщение об отмене пока не появилось. Решение стало известно уже после того, как участники начали съезжаться на место. Рассказывает дачница Наталья, чей участок находится рядом с местом проведения «Outline».
14: Отмена фестиваля выглядит достаточно странно. По сообщению в официальном телеграм-канале Outline уже заселились в кемпинг «Маяк» люди. Уже работал контрольно-пропускной пункт. Так как нам определенные неудобства фестиваль тем не менее доставляет, председатели и главы поселковых советов находятся в чате с организатором фестиваля. Это объявление я увидела там. После появилась вот информация по кемпингу. Вообще места там не дешевые. По-моему, 30 тысяч стоит место под палатку на весь срок проведения фестиваля до понедельника следующей недели. А соседи, которые ездили в Талдом, говорят, что московская электричка пришла полная туристов, люди с палатками, ковриками. На эти же вот ближайшие выходные приходится 70-летие города Дубны. Там тоже планировались праздничные мероприятия. И недели три назад я пыталась забронировать там номер. Там на самом деле все полный солдаут. Обидно, наверное, за вот местных ательеров, которые в большом количестве планируют принять гостей, и, по всей видимости, у них будут большие отмены в связи с отменой фестиваля.
6: Outline проходит на территории бывшего детского лагеря «Салют» и считается одним из крупнейших ежегодных фестивалей электронной музыки в России. В этом году в программе были заявлены диджеи из США, Турции, Франции и Италии. В прошлом году фестиваль посетили около 15 тысяч человек.
1: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Осень» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
15: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
16: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
17: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре, Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Правительство согласилось упростить процедуру госзакупок. Документ предлагает увеличить сумму контрактов, которые можно заключать по упрощенной процедуре. Например, лимит для электронного запроса котировок хотят поднять с 10 до 20 миллионов рублей, а для закупок у малого и среднего бизнеса с 20 до 30 миллионов. Также стороны смогут менять цену контракта в пределах 10% без пересмотра остальных условий. Эксперты считают, что изменения сократят сроки закупок и снизят бюрократию, но нужен более строгий контроль, чтобы избежать злоупотребления и снижения качества товаров. Нижегородская область закрыла более половины потребностей аграриев в дистопливе. Нижегородские сельхозпроизводители получили около 5,5 тысяч тонн дизеля из запланированных на текущий месяц 9,5 тысяч тонн. Ежесуточные поставки достигли примерно 400 тонн, сообщил замминистра сельского хозяйства региона Олег Григорьев. Поставки для уборочной компании организованы через Ликард, розничное подразделение Лукойла и региональных операторов. По данным министерства, за последние две недели ситуация с обеспечением дистопливом стабилизировалась. Около 85% заявок аграриев компании обрабатывают напрямую. Дизельное топливо поставляют мелким оптом партиями от 2 до 30 тонн. Цена «Лукойла» составляет 92 тысячи рублей за тонну или около 77 рублей за литр. Региональные операторы добавляют к ней около 1 тысячи рублей за тонну без учета доставки. С бензином АЕ-92 ситуация остается более сложной. Минсельхоз области собрал около 60 заявок на мелкооптовые поставки общим объемом 450 тонн. Первоначальная потребность составляла 650 тонн. Около 200 из них уже обеспечены. Жители Нижегородской области не будут штрафовать за стоянку под знаком «Остановка запрещена» в очередях на АЗС, сообщили в региональном управлении МВД. Ранее в СМИ появилась информация, что в Нижегородской области не будут аннулировать штрафы водителям, которые оказались под знаком в очереди на заправку. В МВД пояснили, что информация была выдана некорректно. В случае обращения гражданина, которого привлекли к ответственности за нарушение, такое постановление могут отменить с учетом малозначительности или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости. В Нижнем Новгороде прекратил работу крупнейший в регионе стрелковый тир ДСААФ. Власти профильной организации обсуждают варианты его восстановления, сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. По его словам, объект включает две стрелковые галереи по 50 метров и более 200 единиц оборудования, что позволяло проводить тренировки по пулевой стрельбе, занятия по патриотической подготовке, использовать как малокалиберное, так и крупнокалиберное оружие. Сейчас тир не соответствует требованиям Росгвардии и находится в неудовлетворительном состоянии. Как отметил Кабайло, запрос на восстановление его работы поступает от региональной федерации пулевой стрельбы, силовых структур и бывших посетителей. По его словам, власти ДСААФ намерены совместно проработать варианты восстановления и возвращения объекта в эксплуатацию. В России рекордно вырос разрыв между зарплатами в регионах. По данным газеты «Известия», разница между самой большой и самой маленькой средней зарплатой в разных частях страны достигла 203 тысяч рублей. Это максимум за всю историю наблюдений. За последний год этот разрыв увеличился еще на 11%. Самые высокие средние заработки сейчас на Чукотке – 251 тысяча рублей в месяц, самые низкие – в Ингушетии – 47,5 тысяч. Эксперты объясняют разницу особенностями экономики регионов. На севере и Дальнем Востоке много добывающих предприятий, а в регионах с более низкими доходами преобладают сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетные организации. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается пасмурное небо, дождь и до плюс 25 градусов. Вечером также есть вероятность осадков. На термометрах будет плюс 21, ночью плюс 17 и также возможен дождь.
0: Валюта.
2: На 22 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 61 копейка. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
1: Строительная компания стала 327-м участником федерального проекта «Производительность труда» в Нижегородской области. ГК АСТ специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, производстве строительных металлоконструкций, устройстве монолитных сооружений и кровельных покрытий, а также монтаже технологического оборудования. В ближайшие полгода эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками компании проанализируют действующие процессы, выявят точки роста и разработают решения по их совершенствованию. Также специалисты центра обучат работников организации основам бережливого производства. Федеральный проект «Производительность труда» помогает внедрить бережливые технологии и повысить эффективность работы компаний, независимо от сферы, в которой они работают. Сегодня уже 3 строительных предприятия стали участниками федерального проекта. Так, на ННДК «Генеральный подрядчик» выработка на пилотном потоке увеличилась на 49%, в ООО «Импульс» на 60%, сообщила министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Чтобы стать участником проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Правительство России увеличило уставной капитал РЖД. Компании дадут из бюджета 420 миллионов рублей. Средства выделены в рамках федерального проекта по развитию квантовых коммуникаций и цифровой трансформации, пишет Prime. Правительство еще в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным за развитие квантовых коммуникаций. Компания уже объединила европейскую часть России сетью 8 тысяч километров. К 2030 году ее планируют увеличить более чем до 15 тысяч километров. Нижегородские заводы поставят более 3000 школьных автобусов за 12 миллиардов рублей. Минпромторг России заключил с автопроизводителями из Нижегородской области 2 контракта на поставку транспорта в регионы, пишет коммерсант «Приволжье» со ссылкой на сайт госзакупок. За 4,5 миллиарда Нижегородский автозавод должен поставить более 1500 автобусов в «Газели» вместимостью от 10 до 20 человек, в том числе 29 автобусов для Нижегородской области. Павловский автобусный завод за 7,5 миллиардов рублей должен поставить также чуть больше 1500 автобусов вместимостью от 21 до 25 человек. Из них 30 в Нижегородскую область. Срок поставки по обеим закупкам до середины декабря. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Exlantix EP ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
8: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Джон Хэнкок. Так звали купца из Бостона, который прославился тем, что, став президентом Континентального конгресса, первым подписал Декларацию независимости США в 1776 году. Хэнкок оставил в документе чересчур крупную и вычурную подпись, якобы для того, чтобы британский король Георг III мог разглядеть ее даже без очков. Эта история обросла множеством легенд, а имя Хэнкока в Америке стало синонимом слова «автограф». Позже появилось выражение «Put your John Hancock here». Буквально положите здесь своего Джона Хэнкока, а по смыслу распишитесь здесь. Срочные переводы на Business FM.
1: А сейчас снова появилось. В случае с Alipay все еще сложнее. Привязать карту может и получится, но не стоит забывать о возможных проблемах с российскими симками. Вот опыт моей коллеги Алины. В Китай она ездила в апреле.
2: Платила в основном наличкой, а также пользовалась Alipay. Там есть возможность привязать карту, в том числе Union Pay российскую, но я ее не оформляла. А также можно подключить Alipay через телефон. Зачем-то я это сделала еще в России по российскому номеру телефона. И это было моей ошибкой, потому что уже в Китае я выяснила, что мой телефон просто не поддерживает eSIM, мне надо было купить китайскую симку, привязывать новый Alipay, и, соответственно, с китайским номером телефона в Alipay у меня уже проблем не было, деньги приходили достаточно быстро. WeChat'ом я не пользовалась, не подключала, потому что там есть ограничения по приглашению количества людей. У моей подруги есть знакомая в Китае, у нее было ограничение, лимит на количество приглашения и верификации людей в один человек в месяц. В принципе, есть чаты, где помогают подключиться и верифицироваться. Travelask тот же.
1: Есть отдельное приложение, позволяющее иностранцам оплачивать покупки в Китае по QR-коду и созданное самой платежной системой Union Pay. Это Nihao China. Но на него от российских пользователей много жалоб. С российскими номерами и картами приложение работает крайне нестабильно. Пока самый оптимальный вариант для туриста, который еще не был в Китае, это поставить WeChat, завершить регистрацию с помощью знакомых в Китае, либо, если таковых нет, найти помощника на тематических форумах и чатах, затем привязать карту Union Pay и проводить оплату QR-кодом через WeChat Pay. И в любом случае брать наличные юани. Это, как говорится, тоже деньги. Евгений Перельчук, Business FM.
0: Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 9:29, в студии Вероника Романова. Один человек погиб, еще 10 пострадали в Краснодарском крае. Из-за атак БПЛА минувшей ночью обновленные данные привел губернатор региона Вениамин Кондратьев. В Армавире обломки беспилотника упали на территорию нефтебазы. Там погиб сотрудник предприятия. Также был атакован складской комплекс «Вайлдберрис» в Краснодаре. Пострадали 10 человек. А в Невинномысске Ставропольского края, где тоже БПЛА попали в склад «Вайлдберрис», объявлен режим ЧС регионального уровня. Цены на нефть растут сегодня и находятся на максимумах за 5 недель. На опасениях новых перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. Так, сентябрьские фьючерсы на сорт Брента на лондонской бирже утром торговались по $92.36 за бочку, а это на $1.35 выше, чем на закрытие предыдущих торгов, почти плюс 1.5%. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской биржи выросли к 8 утра на $1.14, это плюс 1.35% до $85.48 за баррель. Скончался исполнитель главной темы фильма «Розовая пантера», джазовый музыкант Пласс Джонсон. Ему было 94. Долгое время он был из самых востребованных сессионных и концертных музыкантов. За свою карьеру работал с Фрэнком Синатрой, Нэтом Кингом, Коулом, Эллой Фиджеральд, Барбарой Стрейзанд. Известный Джонсону принесла партия саксофона в главной теме к фильму 63-го года «Розовая пантера». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Работа складов «Вайлдберрис» в Краснодаре и Невинномысске приостановлена, подтвердили в компании. Запланированные на эти склады поставки можно отменить или привести на любой другой объект. При этом стоимость хранения товаров на них перестанет начисляться с сегодняшнего дня. Ночью была атака дронов на эти склады. Возникли крупные пожары, есть пострадавшие. Российские военные будут и дальше наносить удары по судам, которые используются для поставок вооружений Украине. Кремль отреагировал на новость о вызове российского дипломата в МИД Индии после гибели близ Одессы индийских моряков. Куда ведет морская война в Черном море? Об этом Георгий Буфт. Крипту отрегулирует. Госдума приняла закон, который упорядочит этот сектор. Законно торговать криптовалютами можно будет, но только через определенные площадки. Однако есть мнение, что легализоваться захотят не все. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, к чему ведет морская война России и Украины? В Кремле заявили, что продолжат контакты с Индией после вызова в индийский МИД временного поверенного в делах России. Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает разъяснять Индии свою позицию. Российские военные будут и дальше наносить удары по судам, которые, по версии российских властей, используются для поставок вооружений Украине. Как дальше может развиваться ситуация, об этом комментарий Георгия Буфта.
5: Формулировки индийского МИД звучат жестко. Нью-Дели выразил безоговорочное осуждение атаки на торговое судно, а гибель моряков назвал неприемлемой. Атакованный близ Одессы сукогруз под флагом Гвинеи-Бисау принадлежит турецкому владельцу. Было заявлено, что судно перевозило зерно. Индия вообще жестко относится к фактам гибели своих граждан. Ранее между нашими странами уже был конфликт из-за вербовки индийских граждан российским Минобороны. Его пришлось разруливать на высшем уровне. При этом в текущих условиях невозможно ни получить точную информацию, о составе экипажа, не учитывать это в каждом боевом эпизоде, не получить достоверную информацию о характере груза. Так или иначе, война в Черном море начала бить по интересам третьих стран, в том числе тех, на которых держится российская внешняя торговля. Россия в ответ на атаки ВСУ по судам в Азовском и Черном морях атакует суда в морском коридоре к портам Одессы, Черноморской и Южным. По данным западных источников, с февраля 2022 года повреждены или уничтожены 967 объектов портовой инфраструктуры и 206 судов. География флагов многообразна. Маршалловы острова, Вануату, Панама и Коморы, в том числе в мае, были ранены моряки турецкого сухогруза. При атаке на судно под флагом Белиза погиб судовой повар египтянин. В начале июля погиб капитан либерийского судна. Минобороны РФ всякий раз подчеркивало, что суда перевозили грузы для ВСУ. Украина бьет по судам, идущих в российские порты, утверждая, что это все суда теневого флота под санкциями, хотя такого определения в международном морском праве нет. Ранее были атакованы танкеры под флагом Гамбии, шедшие в Новороссийск, затем панамский, российский, два либерийских и мальтийский. Летом число пораженных судов в Азовском и Черном морях перевалило за сотню, что привело к резкому сокращению российского зернового экспорта в этом направлении, который ранее составлял четверть общего объема вывоза зерна. Зерновозы уж точно не подпадают под определение военных целей. Собственно, танкеры и газовозы тоже не подпадают, если не доказано, что именно этот танкер снабжает топливом действующую армию. Но Киев указом Зеленского вводит, например, санкции против трех десятков судов теневого флота, якобы перевозящих вооружение для Минобороны РФ, синхронизируя эти ограничения с действиями союзников. Разумеется, те не предъявляют претензий. Пока только Казахстан, но без вызова украинского посла, выразил протест против ударов по терминалам КТК в Новороссийске, через который идет до 60% нефтяного экспорта страны. Гибель индийских моряков крайне неприятный для Москвы инцидент. Но и не отвечать на морскую войну Украины она не может. Индия не только крупнейший покупатель российской морской нефти, но и один из главных поставщиков плавсостава. Сотни тысяч индийских моряков работают на судах под всеми флагами, включая танкеры, вывозящие российскую нефть. Если за демаршем последуют рекомендации индийским морякам избегать черноморских рейсов, а прецеденты таких инструкций у Индии уже есть по Красному морю еще со времен атак хуситов, то кадровый дефицит ударит по всему региональному судоходству. Египет, чей гражданин погиб в июне, и Турция, чьи моряки были ранены, а судовладельцы теряют флот, добавляют давление по другим направлениям. Экономические последствия уже бьют по обеим сторонам. На российском направлении, по данным газеты «Коммерсант», тарифы морского страхования грузов выросли в 2-4 раза. Российская национальная перестраховочная компания зафиксировала убыточность в сегменте перестрахования рисков диверсии версий в 2800% за 4 месяца текущего года. При таких тарифах коммерческое страхование просто теряет смысл. Для Украины математика тоже тяжелая, однако страховой фонд, созданный Киевом для компенсации судовладельцам и надбавки к фрахту, удерживает морской коридор в работе. Экспорт зерна и металла близок к довоенным объемам благодаря прибрежному к странам НАТО маршруту под прикрытием береговой ПВО. Международное право признает торговое судно законной целью только если оно перевозит войска или вооружение, ведет разведку, идет в военном конвое или сопротивляется досмотру. Однако международное право уже давно умерло применительно к данной войне, в том числе в части односторонних санкций. Сценариев деэскалации немного. Гипотетически можно было бы восстановить зерновую сделку под эгидой ООН. В этом случае любой мораторий должен быть взаимным. В частности, прекращение украинских дроновых атак против российского экспортного флота в обмен на безопасность Одесского коридора. Теоретически возможен и сценарий принуждения посредством третьих стран. И тут как раз индийский демарш может оказаться посильнее европейских санкций. Особенно если его поддержит еще и Турция, а крупнейшие поставщики моряков – Индия, Филиппины и ключевые флаговые юрисдикции начнут закрывать Черное море для своих граждан и судов. Тогда издержки морской войны для обеих стран вырастут настолько, что взаимный мораторий на удары по судам станет рациональным. Впрочем, наиболее вероятный сценарий пока что – это продолжение взаимных ударов с постепенной рутинизацией риска, ростом страховых премий и уходом качественных судов из региона, где останутся работать преимущественно теневые суда. Для мировой торговли это худший вариант, когда Черное море закрепляется в статусе серой зоны.
4: Это был Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Акции «Озон» снова летят вниз после новых атак на логистику «Вайлдберрис». Я напомню, ВБ не торгуется на бирже. Позже подробности. А сейчас о том, как изменится российский крипторынок при новом регулировании. Госдума приняла законопроект, регулирующий работу криптовалют в России, который кардинально меняет привычные правила торговли. По сути, он предлагает инвесторам легализацию чистый доход в обмен на прозрачность сделок и налоги. Но эксперты уверены, что часть рынка все равно останется в серой зоне, продолжит Валерий Убадуев.
6: Мы уже неоднократно рассказывали о том, что несет в себе законопроект, регулирующий криптовалюты. Из важного, на российском рынке появятся цифровые депозитарии, которые будут вести учет и хранение цифровых активов, аналогичные биржевым брокеры и управляющие компании, криптообменники и, собственно, сами криптобиржи. Все они должны будут иметь соответствующую лицензию, а легально торговать криптой можно будет только через них. Основные положения закона вступят в силу уже с 1 сентября, но поскольку инфраструктуру нужно полностью подготовить, а трейдерам адаптироваться, предусмотрен переходный период до 1 июля следующего года. У неквалифицированных инвесторов, которых подавляющее большинство, будет ограничение на максимальный объем портфеля. Конкретная сумма не установлена, ее будет определять ЦБ. Также обсуждалось, чтобы неквалы могли покупать крипту только на 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Законопроект подчеркивает, что криптовалюта – это имущество, следовательно, с нее нужно платить налоги. ИП и юрлица отчитываются перед ФНС по выбранной ими системе налогообложения. Физлица подают декларацию 3 НДФЛ. Но все равно ожидается, что регулирование будет способствовать притоку новых инвесторов, продолжает начальник управления развития цифровых активов спецдепозитария Infinitum Виктор Бурчик.
7: Мы приток инвесторов после вступления регулирования в силу, да, ожидаем, потому что закон написан таким образом, что по цифровым правам, по цифровым валютам одна из ключевых инфраструктур, с которой взаимодействует участник, это цифровой депозитарий. В связи с этим мы эту услугу будем оказывать, как мы это оказываем на рынке традиционных активов, так и на рынке цифровых активов. Готов ли крипторынок к новым правилам игры, покажет время. Есть два очень важных момента. Первый – это требования регулятора к организаторам обращения, к цифровым депозитариям, к обменникам с точки зрения безопасности, капитала, нормативов достаточности и прочих. И второе очень важное – это насколько бесшовными и быстрыми будут переводы между инфраструктурами.
6: Однако часть российского крипторынка все же останется в серой зоне по целому ряду причин, считают эксперты. Во-первых, пул легальных криптоактивов для неквалов довольно маленький. Формально под правила, определенные ЦБ, подпадают только биткоин и эфир. Еще возможно разрешать торговать долларовым стейблкоином USDT. То есть различные альткоины, у которых волатильность еще более непредсказуемая, но которые пользуются огромной популярностью, к торгам не допустят. Во-вторых, легальная торговля подразумевает лимиты и ограничения. Если трейдер хочет инвестировать больше, чем предусматривает закон, то ему придется это делать в серую. А разделение на квалов и неквалов рынок считает избыточным. Для опытных игроков, которые застали торговлю криптой до 2022 года, нынешние правила могут показаться слишком усложняющими, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
8: Часть в любом случае останется работать в серую, может быть, даже в черную. Легализации-то он готов, потому что сейчас все страны, не только Россия, движутся в этом направлении. Вопрос в том, что тот путь легализации, который выбрали наши власти, наверное, не совсем отвечает ожиданиям пользователей рынка из России. Дело не в налогах, дело именно в усложнении процесса. Если раньше пользователю мог зарегистрироваться на бирже, на иностранной, это было максимально просто. Потом, когда ввели санкции, стало сложнее, появились другие азиатские биржи, которые по тому же принципу работали. Теперь это будет практически невозможно. То есть для того, чтобы работать с криптовалютами, тебе нужно будет совершить огромное количество действий.
6: Однако торговать криптой в серую будут далеко не все по очевидным причинам. За организацию незаконного обращения крипты, как писал Forbes, грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 4 лет. Наказание конкретно для инвесторов не предусмотрено. Но у регуляторов могут возникнуть вопросы. А почему трейдер не хочет легализоваться и есть ли ему что скрывать? Все-таки криптовалюты закрепились в сознании как что-то зачастую связанное с нелегальными вещами. И, как это уже было далеко не раз, инвестору могут заблокировать все счета на основании 115 или 161 ФЗ. И вырваться из этого порочного круга блокировок порой бывает крайне сложно. Валерий Обадоев, Марина Лимаева, Business FM.
4: Сегодня в программе «С теми, кто в теме» крымское вино, как собирать урожай в условиях идеального шторма. Не все ли с этим справятся? Об этом один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин.
0: Business FM. С теми, кто в теме.
9: Те, кто должен был умереть, те уже умерли. А остальные, ну, понимаете, виноград — это такая вот субкультура. Реально это библейское растение. Ты не знаешь, почему ты этим занимаешься. Особенно, если ты посмотришь на свои финансовые показатели. У кого это есть в душе, тогда можно этим заниматься. Кто хочет заработать денег, я не советую.
0: Business FM. С теми, кто в теме.
4: Программа полностью в дневном эфире Business FM после полудня и 18.30.
0: Реклама. Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
11: Российская фармкомпания «Фармасинтез» зарегистрировала препарат от рака крови «Сипкардия». Как заявляют в компании, первую в мире разработку на основе вамотиниба. Лекарство полностью производится в России. На его создание потратили 5 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», коммерческий успех зависит от включения в госпрограммы, так как целевая аудитория довольно узкая. Препарат предназначен для пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, у которых развилась резистентность к предыдущей терапии. Это примерно четверть больных в России. Выход на массовый рынок планируется в ближайшее время, а экспорт с 2028 года. Российские сотовые операторы начали повышать тарифы, выяснили «Известия». Мегафон с 26 июля увеличивает стоимость ряда планов на 14%. Билайн с начала месяца уже поднял цены на 12%. А с 28 июля изменения коснутся и ВТБ Мобайл. ФАС уже проверяет обоснованность этих решений. Эксперты, опрошенные изданием, связывают рост цен с необходимостью закупать отечественное оборудование и технику ушедших из России производителей, а также модернизировать сетевую инфраструктуру. При этом темпы повышения абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. «Вкусвилл» планирует запустить в своих магазинах точки по продаже суши и роллов, обратил внимание «Шопперс». Компания уже ищет шеф-повара для создания японской кухни под ключ. Спрос на такие блюда в ритейле растет. Продажи в первом квартале выросли на 50% в объеме и на 40% в деньгах. Сейчас «Вкусвилл» занимает четвертое место по продажам готовой еды. При этом ритейлер уже закрыл отдельные кофейни и пиццерию, но развивает кафетерии и корнеры сгоряча. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Девять сорок семь в Москве. В ходе ночной атаки беспилотников на Кубани загорелась крупная нефтебаза в Армавире. По данным властей, объект в северной промзоне поразили 16 дронов. Площадь возгорания 800 квадратных метров. Погиб один сотрудник предприятия. И все это на фоне масштабных усилий правительства по стабилизации топливного рынка. Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что принятые меры позволили частично нормализовать обстановку на рынке топлива в России. Среди предпринятых мер запрет экспорта нефтепродуктов, увеличение производства, импорт топлива и перенос ремонтов на заводах. Мы спросили у водителей в регионах, улучшилась ли у них ситуация с топливом.
12: Местные жители.
13: Екатерина Вырупаева, журналист из Иркутска, автомобилист с 20-летним стажем, говорит, что в конце июня люди стояли в очередях по 10-12 часов. Сейчас этого нет. Несколько минут придется постоять на крупных сетевых заправках. На независимых АЗС все свободно, поскольку цены выше.
14: Ситуацию я отслеживаю на собственной шкуре и могу сказать, что сейчас она значительно лучше, чем была в конце июня. Во-первых, сейчас увеличилось количество заправок, в том числе независимых. Там, конечно, цены повыше, но там практически нет очередей. На Роснефти сохраняются очереди, но их проходят 20 минут, 15 минут. Не знаю, насколько все это связано с тем, что говорят на федеральном уровне. У нас ситуация стала рассасываться после того, как губернатор съездил в Москву, встречался с Новаком. После его возвращения все как-то постепенно нормализовалось.
13: Анна, жительница Забайкальского края, рассказала бизнес-ФМ, что проблем с топливом нет, но ограничения сохраняются, а цены кусаются.
15: Абсолютно никаких очередей нет. Спокойно приезжаем, заправляемся, все заправки работают. Где 15, где 20 литров ограничения есть. Но бывают ситуации, что, например, ближе к вечеру, если приезжаешь на заправку, то бензина уже нет, то есть суточный лимит уже закончился. И в этом случае тогда нужно приезжать утром пораньше, чтобы заправиться. Если раньше 95-й у нас стоил 82 рубля, то сейчас это в пределах 89-90 рублей. На 92-й, на 95-й цены поднялись рублей на 10.
13: Егор Рябков, водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси», говорит, что точно спал ажиотаж, цены на некоторых АЗС взлетели до 140 рублей, а каждый пятый таксист ушел с линии.
16: Дефицит топлива, скорее всего, не ушел, а вот ушел ажиотаж. То есть люди, видимо, пересели на общественный транспорт, на заправках, где цена в пределах разумного. Иногда есть очереди, но обычно там машин 10-20. На заправках, где бензин дороже, там очередей нет вообще. Но это в Краснодаре. Если чуть-чуть в сторону отъехать, чем ближе ближе к Крымскому мосту, тем сложнее ситуация. Там, видимо, с Крыма едут, заправляются и возвращаются обратно. В канистры гарантированно не заправляют. Я даже спрашивал у заправщика, он говорит, что если он даже пойдет мне навстречу и за денежку дополнительную зальет мне в канистру, его оштрафуют на 5000 рублей. Это распоряжение не владельца заправки, а властей.
12: Многие ли ваши коллеги ушли с линии из-за топливного кризиса?
16: Наверное, каждый пятый. Точно остались те, кто работают на газу. Машин стало на дорогах поменьше. Все ездят аккуратно. Такого, чтобы гоняли по вечерам с выхлопом гремя, таких уже вообще почти не осталось. За городом 90 все соблюдают ограничения. Экономят топливо.
0: Местные жители. «Капитал» с Григорием Беглоряном.
4: Гриш, приветствую.
17: Доброе утро.
4: Предлагаю с нефти начать. Цена марки Brent поднялась уже выше 93 долларов за баррель. Прямо сейчас 93.20.
17: Здесь все логично. Мы еще с тобой в понедельник обсуждали, это когда были попытки спекулянтов продавить котировки. Brent даже пытались опустить куда-то к уровню 83 доллара. Но в итоге очень быстро все поднялось, потому что

0: окончательные фактические подтверждения, что логистические цепочки окончательно развалились. В мае их еще можно было как-то восстановить, там частично. Большой объем застрявших танкеров, особенно с нефтью, вышел в море, поэтому в моменте на рынке предложение нефти было даже перенасыщенным. Но это очень быстро все рассосалось, потому что очень огромный спрос и в Азии, и в Америке на сырую нефть со стороны переработчиков, потому что топливо в цене не упало, даже растет еще, маржа огромная, поэтому впрок, не важно, гребут фактически все свободное предложение сырой нефти, где только могут найти. Теперь вот с учетом застоя в последние две недели, вот этот переизбыток нефти сменяется опять дефицитом, причем непонятно, каким образом его восполнять. Танкерам надо пустым войти сначала через пролив, потом выйти, то есть фактически поставки как минимум нефти из стран залива, они проблематичны. Вот наконец дошло до спекулянтов, поэтому цены так потихонечку начали расти, и Brent приближается вот сейчас к следующему уровню технического сопротивления в районе 94,5. Ну, дойдем, может быть, дойдем туда сегодня, может быть, нет. Сейчас $93. Но в целом это еще не 100+, поэтому рынки особо не паникуют. Даже в Азии были попытки подрасти по фондовым индексам доллар американский, хотя и укрепляется, но пока так не масштабно. Твердые активы, золото, серебро, промышленные металлы, ну, в целом даже что-то и растет. Поэтому здесь вот с точки зрения ситуации в глобальной финансовой системе рынок решил отделить нефть отдельно, как говорится, бизнес с акциями или там с другими товарными активами отдельно. Здесь пока реакции такой острой, негативной нет. Ну, пока нефть ниже 100, я так полагаю. У нас на рынке с утра небольшая фиксация прибыли. Процент теряется открытие индекс Мосбиржи. Но в целом здесь рынок у нас явно будет консолидироваться вот на этой более низкой ценовой базе. Если цена на нефть продолжит свой рост, и, скажем, тот же Brent покажет намерение идти на 100+, но у нас опять будет всплеск спроса на акции нефтегазовых компаний. Пока в целом здесь тоже небольшая коррекция.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ВСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
4: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. Волга. БЦР Моторс открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в БЦР Моторс на Казанском шоссе.
5: «Между делом» с Кирой Альтман.
6: Между делом расспрашиваю психофизиолога, доктора биологических наук, профессора Александра Яковлевича Каплана, как он занимается самовосстановлением, как силы прибавляет, чтобы хотелось вернуться к делам. А в ответ слышу неожиданное.
7: У меня такое ощущение, вот стараюсь, чтобы оно не переставало быть, чтобы оно присутствовало все время. У меня такое ощущение, что я постоянно отдыхаю. Ну, допустим, дочь меня спросит, ну, ты устал? Я говорю, а что я такого делал? Что я восстанавливал Днепрогресс, строил Каракумский канал? Вот, что вот я такое делал? А это означает, что вот этот день прошел.

0: чувствовал так, что вот напряжение мое от работы доставляло мне удовольствие. То есть баланс был соблюден. Не было вот таких каких-то напряжений. Но при хорошем навыке, при хорошем опыте вы можете делать в 5 раз больше, чем другой человек. Ну, потому что у вас правильные навыки, правильный опыт. И вы получаете удовольствие от этой работы. Если работа идет слишком медленно, и вы опережаете свои мысли, своими намерениями и желаниями, вы опережаете то, что реально вы делаете. Вот здесь возникает уже какой-то дисбаланс. Да, что-то время уходит, я там что-то не делаю и так далее. В основном это связано с профессионализмом, но и некоторым как бы видением поверх фактов.
1: Видеть поверх фактов, а? Тут я посмотрела на Александра Яковлевича с нескрываемым восторгом. А он буднично так добавляет.
0: Вы знаете, это привычка, это навык. Все, что вот у нас есть, это все навыки. И как-то выработались такие привычки, чтобы вот балансировать так, чтобы мозг все время чувствовал себя в боевом настроении.
1: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 9:58, студия Вероника Романова. Делегация России и Германии провели тайную встречу в Баку в середине июля. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По словам Алиева, власти страны не знали о переговорах. Также он добавил, что детали встречи неизвестны, но если там обсуждалось мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, то такие контакты Алиев может только приветствовать. Обстановка на рынке топлива стабилизировалась, но ценовой шок оказался достаточно сильным. Это заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он отметил, что на окончательную нормализацию ситуации на рынке уйдет какое-то время. По словам Шохина, Центробанк может учесть этот фактор при принятии решений по ключевой ставке на заседании Совета директоров в ближайшую пятницу. Стоимость месячной минимальной корзины продуктов для россиян с начала этого года выросла на 7,9% до 8107 рублей. Это сообщили в ассоциации Руспродсоюз. Дороже всего продукты стоят на Чукотке 20 689 и в Камчатском крае 13 443. Дешевле всего в Мордовии 6461 рубль и в Саратовской области 6624. В Москве стоимость минимальной продуктовой корзины составляет 9737 рублей, в Санкт-Петербурге 9480. В расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочка, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Склад Wildberries на Кубани и в Ставрополе были атакованы этой ночью дронами. Татьяна Ким заявила, что компания ведет работу по устранению последствий атаки совместно с профильными службами. Есть пострадавшие. Кроме того, был атакован нефтеобъект в Армавире. Погиб один человек. А в результате атак на склады Wildberries пострадали 10 человек. Тайную встречу в Баку провели представители России и Германии, утверждает президент Азербайджана. По его словам, территория страны была использована без какого-либо информирования. Власти республики не в курсе о содержании этой встречи. Немецкий канцлер Мерц заявил, что об этой встрече ему ничего не известно. Сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике. Об этом предупредил глава РСПП Шохин, отметив при этом, что замедление инфляции и замедление темпов кредитной активности создали объективные условия для смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Регулятор будет принимать решение уже послезавтра. Эти и другие темы в нашем эфире. Новая атака беспилотников на склады Wildberries. Теперь в Ставрополе и на Кубани. После атаки ППЛА загорелись складские комплексы в Краснодаре и в Невинномысске Ставропольского края. На данный момент, по информации местных властей, пострадали 10 человек. Сама компания Wildberries заявила, что оба логистических комплекса эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности. Их работа приостановлена. Оперштаб публикует кадры пожара на складе в Краснодаре. Открытое пламя, огромные клубы черного дыма. Для тушения будет задействован вертолет. Вот что нам сообщил зам. Гендиректора Бизнес FM Краснодар Антон Мисулис.
5: Сегодня Краснодар подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Около 3-4 утра жители услышали серию громких взрывов. В небе работало ПВО. В городе включали сирену, система оповещения. Конечно, наибольший ущерб нанесен логистическому складу «Вайлдберрис» в северо-восточной части города. По складскому комплексу был нанесен удар. Здесь начался очень сильный пожар. Столб дыма и зарево были видны из большинства районов Краснодара. Позже в компании подтвердили эвакуацию. Ну и кроме того, компания объявила о приостановке работы складов в Краснодаре и в Невинномысске, который тоже был атакован.
4: Антон Мисулис, замгендиректора бизнес-ФМ Краснодар. Сортировочный центр «Вайлдберрис» в Краснодаре был открыт в 2022 году. Это один из крупнейших складов компании за пределами Московской области. Площадь более 100 тысяч квадратных метров. А Невинномысский логистический центр был построен только осенью 2024 года. Он немногим меньше краснодарского. Ранее глава РСПП Шохин призывал наладить защиту гражданской инфраструктуры от воздушных атак и обеспечить предотвращение угроз для предприятий и их сотрудников. Военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Противник пытается самыми разными способами, ну, в том числе появлением новых объектов, по сути, не только воздействовать на настроение российского общества, но и растянуть средства обороны. Мы располагаем достаточно мощными системами противовоздушной обороны, которые сосредоточены сейчас вокруг тех объектов, которые необходимо защищать в первую очередь. Это Москва, Московская область, это нефтеперегонные заводы, это какие-то крупные логистические центры, узлы. И тут вдруг появляется абсолютно новая цель, которую мы не планировали защищать системами ПВО. И теперь нам надо думать о том, как их защищать. Технически, конечно, это возможно перераспределением систем ПВО, перераспределением комплексов типа «Панцирь», созданием дополнительных мобильных групп. Но надо понимать, что это все будет почти полностью бесполезным, если у нас нет единой системы информирования о воздушной обстановке, если мы не знаем, откуда и когда и какие дроны летят, то нам тогда надо защищать практически все возможные склады всех возможных компаний до Урала и дальше. Но ни у одной страны в мире нет такого количества систем ПВО. Соответственно, мы должны настроить систему обнаружения и информирования об обнаруженных дронах для того, чтобы перебрасывать силы с одного объекта на другой. Только таким образом мы можем обеспечить мобильную, гибкую систему противовоздушной обороны. От того, что мы вооружим ВОХР на объектах пулеметами, мы не решим вопрос. Хотя, в принципе, тоже вариант. Надо понимать, что это должны быть подготовленные военнослужащие, а не какой-то случайный набор людей, о котором сейчас очень много начинают говорить. О том, что надо создать гражданские подразделения противовоздушной обороны. Ну, мне кажется, это абсолютно бесполезное и, мало того, вредное начинание.
4: Это был военный эксперт Дмитрий Корнев. Основательница «Вайлдберрис» Татьяна Ким подтвердила атаку на логистические центры в Краснодаре и Невинномысске, пообещала оказать помощь пострадавшим. И обратилась к селлерам, цитирую: «Обращаюсь к нашим партнерам. Вся оперативная информация о ситуации на портале продавца. Ориентируйтесь только на официальные источники». Только накануне мы беседовали с селлерами, у которых сгорел товар на складах «Вайлдберрис» в подмосковной «Электростали» и в Котовске Тамбовской области. Спрашивали, что им сейчас обещает Marketplace. И ведет ли площадка с ними какую-либо коммуникацию? О том, рассчитывают ли они на компенсации и как собираются страховаться от рисков, об этом Наталья Шашина.
7: Склад «Вайлдберрис» в Котовске Тамбовской области в четверг возобновит работу. И, как сообщила Татьяна Ким, товары, которые находились на нем, вернутся в продажу. По подмосковной «Электростали» компания обещает корректно отобразить все товары в отчетах селлеров и дать обновленный статус по выплатам. Но сами продавцы думают, вряд ли какие-то товары удалось спасти. А единственный канал связи с площадкой – написать в поддержку. Ответ пообещали дать через 30 дней, говорит Георгий, который занимается продажей обуви. На пострадавших складах у него были остатки на 500 000 рублей.
8: Сейчас просто в выжидательной позиции. Они заявили, что готовы как-то проработать схему с выплатами селлером. Я не знаю, будет 5%, 10%, 50%. Но мы надеемся, что что-то мы с этого дела получим.
7: По условиям недавно измененной оферты, «Вайлдберрис» не несет ответственности за товары при атаках беспилотников. Хотя Татьяна Ким и пообещала продавцам некие выплаты. На фоне отсутствия хоть какой-то информации в чатах селлеров разгораются обсуждения. А если и выплатят, то всем ли? И вдруг Налог выплачивать будут только тем, кто сможет доказать происхождение товара и предоставить документы по себестоимости. Подтверждений такой версии не было, но это беспокоит многих, говорит основательница фабрики детской одежды в Ярославской области, селлер Галина Ворожбит, у которой на складе в Электростали был товар на 6 миллионов рублей.
9: То есть это или производители, которые, как мы производим, у нас есть закупка материалов, у нас есть зарплата, а есть люди, которые возили товар через карго. Естественно, у них никаких документов нет. Но тут у меня вопрос возникает. То есть компания Wildberries торговала всем товаром, не спрашивая у людей документов о его происхождении. А когда люди попросят компенсацию, и если вдруг, не дай бог, им откажут, хотя бы в каком-либо размере, я считаю, это будет несправедливо.
7: Особенно многих тревожит, что в конце июля нужно заплатить налоги за прошлый год. И те, кто потерял все, сейчас делают выбор. Заплатить налог или вместо этого закупить товар на осень-зиму, чтобы иметь возможность хоть как-то продолжить бизнес. Сейчас для них критически нужны налоговые каникулы, говорит Ворожбит. В Кремле заявили, что ситуация у Wildberries после атаки на их склады непростая. Кабмин занимается этим вопросом. Приблизительные оценки совокупного ущерба от 100 до 250 миллиардов рублей, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. Это сопоставимо с чистой прибылью Wildberries Rus – 175 миллиардов за прошлый год. Основная масса товаров на складах, скорее всего, уже непригодны для продажи, считает Алдухов.
10: Даже если там сгорело не все, основная масса товара, я думаю, что почти все пришло в негодность, потому что могло либо быть залито водой в процессе пожаротушения, либо же товар сам полностью пропах пожаром, поэтому вряд ли этот товар подлежит дальнейшей реализации. Я думаю, что можно считать, что и Котовская Электросталь уничтожена с точки зрения товарной массы полностью. Я полагаю, что сейчас, в зависимости от того, какую позицию непосредственно займет государство, будет зависеть то, какую компенсацию получат ли продавцы. Мы говорим сейчас, по сути, про крайне высокую долю вероятности банкротства огромного количества компаний.
7: Для селлеров сейчас вопрос, что делать дальше. Страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, делится наблюдениями Павел Брун, руководитель компании MasterProf, продукция которой также поставляется на маркетплейсы. При том, что еще пару недель назад Озон предлагал страхование товара именно от таких случаев, говорит он.
11: А с Wildberries такой страховки нет. По крайней мере, Wildberries ее не предлагает. Соответственно, мы решили обратиться самостоятельно в страховые компании с тем, чтобы нашу продукцию застраховали. Нам все страховые отказали, никто страховать не хочет. Просто отказываются делать даже расчет.
7: Часть складов Wildberries сократит работу в ночное время. Как заявлено, решение принято в целях безопасности. Но атаки могут быть не только в это время. И с точки зрения бизнеса тоже есть вопросы. Скорее всего, это скажется на скорости логистики. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
4: Другим темам, Александр Сывский снят с должности главкома ВСУ. Это объявил Владимир Зеленский, не уточнив, что стало формальной причиной отставки. Сывский занимал должность главкома почти 2.5 года. Новым главкомом стал Михаил Дропата. Ему 43 года. Он командовал оперативными группировками Юка, Ховка, Кривой Рог и Херсон. В феврале 24-го был назначен заместителем начальника генштаба ВСУ. Отвечал за подготовку и тренировку военных. Был повышен до генерал-майора. Во время недавней смены правительства Украины Дропатый публично выступил в поддержку вольного министра обороны Федорова. Эта отставка спровоцировала уличные протесты. Дропатый считался неформальным главой внутриармейской оппозиции главкому Сырскому. Мы попросили оценить все это Георгия Буфта.
12: Зеленский все-таки поддался давлению общественного мнения и улицы и отправил в отставку главкома ВСУ Сырского, назначив вместо него главкома объединенных сил ВСУ Михаила Дропатова. Это тот человек, который в том числе поддержал бывшего министра обороны Федорова, уволенного Зеленским ранее. Предпринятая президентом Украины рокировка правительства оказалась на деле крайне не кстати, поскольку привела к достаточно острому внутриполитическому конфликту. Экс-министр Федоров не согласился со своим увольнением, фактически поднял политический мятеж против президента. И, как это часто бывает в украинской политике, межфракционная борьба привела достаточно к неожиданным результатам. Трудно припомнить в истории случаи, когда во время войны меняют главнокомандующего под давлением улицы. Тем не менее, все-таки пока рано говорить о том, что это подорвет сейчас, прям немедленно, боеспособность украинских вооруженных сил, поскольку, в общем, такая майданная политика, она уже достаточно большие корни пустила в украинской политике, и никак кардинально стратегический курс страны до сих пор не меняла. Вряд ли изменит и теперь. Хотя в долгосрочном плане, конечно, такая чехарда способна оказать деморализующее воздействие на, в том числе, армию. Подорвет ли это позиции самого Зеленского? В значительной мере да. И бывшего министра обороны Федорова, переназначение которого улицы по-прежнему требуют, можно уже считать одним из потенциальных кандидатов на пост будущего президента в случае, если все-таки дойдет до президентских выборов. Во всяком случае, есть люди, которые явно на него ставят.
4: Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает украинские СМИ», пишут, что широкую узнаваемость Михаил Дропатый получил в 2014 году после видео, на котором его БМП прорвалась через баррикады в Мариуполе. А летом того же года он вывел почти 300 солдат из воинского котла. Прошлым летом, будучи командующим сухопутными войсками, подал со скандалом в отставку после серии прилетов по украинским учебным центрам. Тогда же заговорили о его остром конфликте с главкомом Сырским. Однако из армии Дропатова не уволили, и после разговора с Зеленским он был назначен командующим объединенными силами ВСУ. Сырский опубликовал прощальное обращение. «Передаю преемнику армию, которая не только обороняется, но и наступает». Это была цитата.
2: Реклама.
13: Трудно представить Джеймса Бонда или друзей Оушена, выбирающих шикарные пиджаки онлайн. Конечно, костюм, который сидит как влитой и будто достраивает образ, не бывает случайной покупкой. Окей, он может стоить дешевле, чем о нем подумают, но выглядеть будет дорого. Такое возможно найти в аутлетах Внуково и Новая Рига. Хорошие вещи редко покупают импульсивно, их примеряют. Поглаживают рукой ткань, рассматривают строчку, вслушиваются в звук расстегивающейся молнии. Есть особое спокойствие в том, что знаешь, это оригинальный Хьюго или Брюони. Именно поэтому поездки в аутлеты Внуково и Новая Рига становятся частью новой живой культуры. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Кстати, от Москвы до Нижнего Новгорода в 107,8 раза дальше, чем от Токио до Якогамы. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Нижний Новгород 107,8, Москва 87,5. Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
14: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородское правительство пообещало поддержку малому и среднему предпринимательству и логистике. Губернатор Глеб Никитин поручил вернуться к ранее обсуждаемому вопросу внедрения в регионе автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Также он пообещал проработать инициативу по пересмотру базы НДС для продавцов на маркетплейсах. Сейчас она включает комиссию торговых площадок, доходящую до 70%. Кроме того, нижегородские власти намерены провести переговоры с Wildberries в интересах региональных поставщиков, пострадавших от пожаров на складах. Суть просьб к маркетплейсам пока не раскрывается. Для поддержки логистической отрасли правительство Нижегородской области попросит власти ввести моратории на платежи в системе Платон, либо их индексацию. Также оно намерено инициировать на федеральном уровне уравнивание условий для российских и иностранных перевозчиков, занимающихся каботажными грузоперевозками. Помимо этого, нижегородское правительство поддержит просьбу предприятий о налоговых каникулах и моратории на внеплановые проверки. Со стороны бизнеса власти ожидают встречные шаги, обеление зарплаты и отказ от искусственного дробления компании в целях ухода от налогов. В России серьезно ужесточают требования к получению гражданства. Госдума приняла закон, запрещающий иностранцам получать гражданство России или вид на жительство, если у них есть непогашенная или не снятая судимость за любое преступление, совершенное как в России, так и за ее пределами. В случае выявления факта судимости, ранее выданные виды на жительство или разрешение на временное проживание будут аннулироваться. Сейчас до вступления в силу документа аннулировать ВНЖ можно только при судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление. Кроме того, тем же законом иностранцев старше 14 лет лет собираются обязать представлять в МВД бумажную справку о наличии или отсутствии судимости при подаче заявления на временное проживание или получение ВНЖ. Исключение сделано для граждан Украины на 2 года из-за невозможности получить такие справки от своих властей. Нижегородские депутаты ЗАГС Собрания предложили увеличить штрафы за сброс мусора из машин. Действующие санкции за нарушение не исполняют превентивные функции, так как недобросовестные перевозчики и предприниматели зарабатывают гораздо больше, а сам факт противоправных действий выявить сложно, отметил председатель комитета по экологии Владислав Отмахов. Действующей редакцией КАП предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей для физлиц, до 30 тысяч для должностных и до 50 тысяч для юридических лиц. Депутаты предложили увеличить их до 70 тысяч рублей для обычных граждан, для должностных и юридических лиц максимальное наказание составит от 150 до 200 тысяч рублей, если поправки будут приняты. За повторные нарушения штрафы для граждан могут увеличить до 150 тысяч, для должностных и юридических лиц до 200 и 500 тысяч рублей, соответственно, с конфискацией автомобиля. Если мусор разгружали вне полигона с мусоровоза, наказание для физлиц вырастет до 500 000, для должностных и юридических – до 800 и 1 200 000 рублей, следует из проекта закона. Депутаты поддержали поправки, ЗАГС Собрание рассмотрит инициативу на заседании 30 июля. В первом полугодии Нижегородскую область посетили 103 иностранные делегации из 55 стран мира. География визитов охватила государства ближнего и дальнего зарубежья, включая Китай, Индию, Бразилию, ЮАР, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию, страны СНГ. Итоги международной активности региона подвело профильное министерство международных и межрегиональных связей. Итогом переговоров в первом полугодии стало подписание 11 договоров с зарубежными партнерами. Соглашения, заключенные в том числе с представителями Абхазии, Белоруссии и Сербии, направлены на развитие торгово-экономических и научно-технических связей. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
15: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается пасмурное небо, дождь и до плюс 25 градусов. Вечером также есть вероятность осадков. На термометрах будет плюс 21, ночью плюс 17 и также возможен дождь.
2: Валюта.
15: На 22 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 61 копейка. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
14: Строительная компания стала 327-м участником федерального проекта «Производительность труда» в Нижегородской области. ГК АСТ специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, производстве строительных металлоконструкций, устройстве монолитных сооружений и кровельных покрытий, а также монтаже технологического оборудования. В ближайшие полгода эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками компании проанализируют действующие процессы, выявят точки роста и разработают решения по их совершенствованию. Также специалисты центра обучат работников организации основам бережливого производства. Федеральный проект «Производительность труда» помогает внедрить бережливые технологии и повысить эффективность работы компаний, независимо от сферы, в которой они работают. Сегодня уже 3 строительных предприятия стали участниками федерального проекта. Так, на ННДК «Генеральный подрядчик» выработка на пилотном потоке увеличилась на 49%, в ООО «Импульс» на 60%, сообщила министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Чтобы стать участником проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе «Производительность.рф». Правительство России увеличило уставной капитал РЖД. Компании дадут из бюджета 420 миллионов рублей. Средства выделены в рамках федерального проекта по развитию квантовых коммуникаций и цифровой трансформации, пишет Prime. Правительство еще в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным за развитие квантовых коммуникаций. Компания уже объединила европейскую часть России сетью 8 тысяч километров. К 2030 году ее планируют увеличить более чем до 15 тысяч километров. Нижегородские заводы поставят более 3000 школьных автобусов за 12 миллиардов рублей. Минпромторг России заключил с автопроизводителями из Нижегородской области 2 контракта на поставку транспорта в регионы, пишет коммерсант «Приволжье» со ссылкой на сайт госзакупок. За 4,5 миллиарда Нижегородский автозавод должен поставить более 1500 автобусов в «Газели» вместимостью от 10 до 20 человек, в том числе 29 автобусов для Нижегородской области. Павловский автобусный завод за 7,5 миллиардов рублей должен поставить также чуть больше 1500 автобусов вместимостью от 21 до 25 человек, из них 30 в Нижегородскую область. Срок поставки по обеим закупкам до середины декабря. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса. Пока карты Union Pay, выпущенные Россельхозбанком, отключают на территории Евросоюза, китайское приложение WeChat, напротив, снова позволяет их привязывать. На послабление от WeChat обратили внимание сети. Ни банк, ни китайская платформа об изменениях не сообщали. Пока этот вариант остается одним из немногих стабильных способов оплаты для российского туриста в Китае. Как сейчас платить в Поднебесной? Все подробности через пару секунд.
16: Какого-то определенного железобетонного способа оплаты для российского туриста в Китае на лето 2026 года по-прежнему нет. Об этом заявляют как туристы, только недавно побывавшие в Китае, так и местные жители, проживающие здесь много лет. Китай по-своему уникальная страна. Здесь ни наличка, ни карты не пользуются популярностью. Зато повсеместно используются QR-коды и в дорогой гостинице в Шанхае, и за рыбным прилавком в Джоушане. Вот что нам рассказала Алиса. Она учится в Китае по правительственному гранту.
17: На самом деле никто не расплачивается банковскими картами. Все пользуются либо Alipay, либо WeChat Pay. В приложении можно себе оформить счет, положить туда деньги и расплачиваться QR-кодом, либо давать свой QR-код. Его сами сканируют продавцы и автоматически списывают деньги, либо самостоятельно сканировать QR-код продавцов. Наличкой можно пользоваться в очень туристических местах. Просто повсеместно ее не примут, потому что не будет сдачи, потому что наличкой абсолютно никто не пользуется.
16: Устанавливать два приложения, Alipay и WeChat, советуют каждому новичку в китайском туризме. Но с ними есть сложности. WeChat, по словам людей опытных, часто блокирует пользователей с российскими номерами. А Alipay не привязывает российские карты, как считается, из-за опасения вторичных санкций. Наличку брать точно нужно, несмотря на все разговоры, что ее не принимают, советует жительница Харбина Анастасия.
18: Лучше иметь при себе юани, которые вы заранее перевели в Россию. Вот. В Китае это не очень выгодно. В основном это оплата QR-кодами. Это приложение Alipay, на китайском это будет Jifubao, или WeChat. Ну, многих пользователей с русскими номерами в WeChat блокируют. И более того, вы там не сможете зарегистрироваться без помощи китайца. Китаец, то есть, должен подтвердить, что вы не предоставляете никаких угроз. Я знаю, что можно с помощью Сбербанка осуществить перевод на Alipay. То есть, рубль автоматически конвертируется по курсу Сбербанка в Alipay. И то есть, вот так вот можно свободно переводить.
16: Сейчас, как обратили внимание пользователи в соцсетях, WeChat снова позволяет привязывать карточку Union Pay от Россельхозбанка. Оплата в Китае происходит с автоматической конвертацией. Можно оформить счет в юанях и конвертировать рубли в юани в приложении банка. Но все это, опять же, ненадежно. Возможность привязки карты в WeChat была и раньше. Потом такая возможность пропала. А сейчас снова появилась. В случае с Alipay все еще сложнее. Привязать карту может и получится, но не стоит забывать о возможных проблемах с российскими симками. Вот опыт моей коллеги Алины. В Китай она ездила в апреле.
19: Платила в основном наличкой, а также пользовалась Alipay. Там есть возможность привязать карту, в том числе Union Pay российскую, но я ее не оформляла. А также можно подключить Alipay через телефон. Зачем-то я это сделала еще в России по российскому номеру телефона. И это было моей ошибкой, потому что уже в Китае я выяснила, что мой телефон просто не поддерживает eSIM. Мне надо было купить китайскую симку. Привязывать новый Alipay. И, соответственно, с китайским номером телефона в Alipay у меня уже проблем не было. Деньги приходили достаточно быстро. WeChat'ом я не пользовалась, не подключала, потому что там есть ограничения по приглашению количества людей. У моей подруги есть знакомая в Китае. У нее было ограничение, лимит на количество приглашения и верификации людей в один человек в месяц. В принципе, есть чаты, где помогают подключиться и верифицироваться. Travel Ask тот же.
16: Есть отдельное приложение, позволяющее иностранцам оплачивать покупки в Китае по QR-коду и созданное самой платежной системой Union Pay. Это Nihao China. Но на него от российских пользователей много жалоб. С российскими номерами и картами приложение работает крайне нестабильно. Пока самый оптимальный вариант для туриста, который еще не был в Китае, это поставить WeChat, завершить регистрацию с помощью знакомых в Китае, либо, если таковых нет, найти помощника на тематических форумах и чатах, затем привязать карту Union Pay и проводить оплату QR-кодом через WeChat Pay. И в любом случае брать наличные юани. Это, как говорится, тоже деньги. Евгений Перельчук, Business FM.
2: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Carte blanche.
20: переводится как «белая карта» или «незаполненный бланк». Согласно некоторым источникам, это французское выражение возникло еще в XVI веке. Первоначально так назывался чистый лист бумаги, снабженный только подписью монарха. Вручался он особо приближенным и доверенным лицам, чтобы они могли вписать туда любой приказ по своему усмотрению. Сегодня выражение «карт-бланш» употребляется в более широком смысле и означает полную свободу действий, неограниченные полномочия, которые может предоставить руководитель подчиненному. Срочные переводы на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
21: Заполярный, Мурманская область, 14 тысяч жителей. В 1946 году Заполярным кругом было открыто богатейшее медно-никелевое месторождение. Днем города стало 4 июня 1956 года, когда на место строительства будущего горно-обогатительного комбината прибыл первый отряд комсомольцев-добровольцев.
20: Как появлялись города на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
21: В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесом. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
20: Культ наличности на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. ФСБ заявляет о предотвращении очередного теракта. Сотрудники ведомства совместно с МВД задержали в Санкт-Петербурге 21-летнего россиянина. Утверждается, что он готовился устроить теракт против сотрудников оборонно-промышленного комплекса по заданию украинской стороны. Кремль ужесточил территориальные требования из-за отказа США от духа Анкориджа. Это пишет Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника. По их словам, Владимир Путин намерен не только получить полный контроль над Донбассом, но и оставить под российским контролем захваченные территории в Сумской и Харьковской областях в качестве буферных зон. Отмечается, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пока не ответил на запрос Bloomberg. Часть населенных пунктов южного берега Крыма обесточены после атак на объекты электроснабжения, сообщили в Крымэнерго. Там добавили, что сложная обстановка сохраняется также на северо-западе и востоке полуострова. Отключение электричества происходит по всему Крыму в зависимости от ситуации в энергорайонах. Энергетики принимают все возможные меры для того, чтобы это исправить. Помощник главы региона Ольга Курлаева уточнила, что сейчас обесточены основные курорты Крыма: Алупка, Ялта, Алушта и Массандра. Энергетическая ситуация в энергосети достаточно сложная, добавила Курлаева. Росавиация снизила предельную высоту полета в районе московских аэропортов до 4900 метров и запретила транзитные пролеты через него. Такое положение появилось в сборнике Центра аэронавигационной информации, выяснил Коммерсант. Ограничения продиктованы соображениями безопасности для снижения интенсивности полетов вокруг Москвы и ускоренной посадки в случае угрозы. Корректировки ряда маршрутов увеличивают полетное время и расходы на топливо. Ограничения пока действуют до 26 августа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Налет дронов произошел этой ночью на склады Wildberries на Кубани и в Ставрополье. Начались возгорания. Татьяна Ким заявляет, что компания ведет работу по устранению последствий атаки совместно с профильными службами. А также удару подвергся по Армавире нефтеперерабатывающее предприятие. Ну и только что пришла новость от Мираторга. Производитель мясной продукции сообщил о трех крупных атаках на производство активы компании в Климовском районе Брянской области. Тут подробностей пока что нет. Российские военные будут и дальше наносить удар по судам, которые используются для поставок вооружений Украине. Кремль отреагировал на новость о вызове российского дипломата в МИД Индии после гибели близ Одессы индийских моряков. Куда приведет морская война в Черном море? Об этом Георгий Бов через минуту. Крипту отрегулируют. Госдума приняла закон, который упорядочит этот сектор. Законно торговать криптовалютами будет можно только через определенные площадки. Но есть мнение, что легализоваться захотят не все. На все подробности в нашем эфире. Чего ведет морская война у России и Украины? В Кремле заявили, что продолжат контакты с Индией после вызова в индийский МИД временного поверенного в делах России. Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает разъяснять Индии свою позицию, а российские военные будут и дальше наносить удар по судам, которые, по версии российских властей, используются для поставок вооружений Украине. Как дальше может развиваться ситуация? Об этом Георгий Буфт.
0: Формулировки индийского МИД звучат жестко. Нью-Дели выразил безоговорочное осуждение атаки на торговое судно, а гибель моряков назвал неприемлемой. Атакованный близ Одессы сукогруз под флагом Гвинеи-Бисау принадлежит турецкому владельцу. Было заявлено, что судно перевозило зерно. Индия вообще жестко относится к фактам гибели своих граждан. Ранее между нашими странами уже был конфликт из-за вербовки индийских граждан российским Минобороны. Его пришлось разруливать на высшем уровне. При этом в текущих условиях невозможно ни получить точную информацию о составе экипажа, не учитывать это в каждом боевом эпизоде, не получить достоверную информацию о характере груза. Так или иначе, война в Черном море начала бить по интересам третьих стран, в том числе тех, на которых держится российская внешняя торговля. Россия в ответ на атаки ВСУ по судам в Азовском и Черном морях атакует суда в морском коридоре к портам Одессы, Черноморской и Южным. По данным западных источников, с февраля 2022 года повреждены или уничтожены 967 объектов портовой инфраструктуры и 206 судов. География флагов многообразна. Маршалловы острова, Вануату, Панама и Коморы, в том числе в мае, были ранены моряки турецкого сухогруза. При атаке на судно под флагом Белиза погиб судовой повар-египтянин. В начале июля погиб капитан либерийского судна. Минобороны РФ всякий раз подчеркивала, что суда перевозили грузы для ВСУ. Украина бьет по судам, идущих в российские порты, утверждая, что это все суда теневого флота под санкциями, хотя такого определения в международном морском праве нет. Ранее были атакованы танкеры под флагом Гамбии, шедшие в Новороссийск, затем панамский, российский, два либерийских и мальтийский. Летом число пораженных судов в Азовском и Черном морях перевалило за сотни, что привело к резкому сокращению российского зернового экспорта в этом направлении, который ранее составлял четверть общего объема вывоза зерна. Зерновозы уж точно не подпадают под определение военных целей. Собственно, танкеры и газовозы тоже не подпадают, если не доказано, что именно этот танкер снабжает топливом действующую армию. Но Киев указом Зеленского вводит, например, санкции против трех десятков судов теневого флота, якобы перевозящих вооружение для Минобороны РФ, синхронизируя эти ограничения с действиями союзников. Разумеется, те не предъявляют претензий. Пока только Казахстан, но без вызова украинского посла, выразил протест против ударов по терминалам КТК в Новороссийске, через который идет до 60% нефтяного экспорта страны. Гибель индийских моряков крайне неприятный для Москвы инцидент. Но и не отвечать на морскую войну Украины она не может. Индия не только крупнейший покупатель российской морской нефти, но и один из главных поставщиков плавсостава. Сотни тысяч индийских моряков работают на судах под всеми флагами, включая танкеры, вывозящие российскую нефть. Если за демаршем последуют рекомендации индийским морякам избегать черноморских рейсов, а прецеденты таких инструкций у Индии уже есть по Красному морю еще со времен атак хуситов, то кадровый дефицит ударит по всему региональному судоходству. Египет, чей гражданин погиб в июне, и Турция, чьи моряки были ранены, а судовладельцы теряют флот, добавляют давление по другим направлениям. Экономические последствия уже бьют по обеим сторонам. На российском направлении, по данным газеты «Коммерсант», тарифы морского страхования грузов выросли в 2-4 раза. Российская национальная перестраховочная компания зафиксировала убыточность в сегменте перестрахования рисков диверсии в 2800% за 4 месяца текущего года. При таких тарифах коммерческое страхование просто теряет смысл. Для Украины математика тоже тяжелая, однако страховой фонд, созданный Киевом для компенсации судовладельцам и надбавки к фрахту, удерживает морской коридор в работе. Экспорт зерна и металла близок к довоенным объемам благодаря прибрежному к странам НАТО маршруту под прикрытием береговой ПВО. Международное право признает торговое судно законной цели только если оно перевозит войска или вооружение, ведет разведку, идет в военном конвое или сопротивляется досмотру. Однако международное право уже давно умерло применительно к данной войне, в том числе в части односторонних санкций. Сценариев деэскалации немного. Гипотетически можно было бы восстановить зерновую сделку под эгидой ООН. В этом случае любой мораторий должен быть взаимным. В частности, прекращение украинских дроновых атак против российского экспортного флота в обмен на безопасность Одесского коридора. Теоретически возможен и сценарий принуждения посредством третьих стран. И тут как раз индийский демарш может оказаться посильнее европейских санкций. Особенно если его поддержит еще и Турция, а крупнейшие поставщики моряков – Индия, Филиппины и ключевые флаговые юрисдикции – начнут закрывать Черное море для своих граждан и судов. Тогда издержки морской войны для обеих стран вырастут настолько, что взаимный мораторий на удары по судам станет рациональным. Впрочем, наиболее вероятный сценарий пока что – это продолжение взаимных ударов с постепенной рутинизацией риска, ростом страховых премий и уходом качественных судов из региона, где останутся работать преимущественно теневые суда. Для мировой торговли это худший вариант, когда Черное море закрепляется в статусе серой зоны.
4: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Нефть марки Brent ушла выше отметки в $94 за баррель. Это максимальные значения с середины июня. А прибавка сейчас составляет по сорту 3,5%. Позже подробности сейчас о том, как изменится российский крипторынок при новом регулировании. Госдума приняла законопроект, регулирующий работу криптовалют в России, который кардинально меняет привычные правила торговли. По сути, он предлагает инвесторам легализацию, чистый доход в обмен на прозрачность сделок и налоги. Но эксперты уверены, что часть рынка все равно останется в серой зоне. Продолжит тему Валерий Убадоев.
1: Мы уже неоднократно рассказывали о том, что несет в себе законопроект, регулирующий криптовалюты. Из важного, на российском рынке появятся цифровые депозитарии, которые будут вести учет и хранение цифровых активов, аналогичные биржевым брокеры и управляющие компании, криптообменники и, собственно, сами криптобиржи. Все они должны будут иметь соответствующую лицензию, а легально торговать криптой можно будет только через них. Основные положения закона вступят в силу уже с 1 сентября, но поскольку инфраструктуру нужно полностью подготовить, а трейдерам адаптироваться, предусмотрен переходный период до 1 июля следующего года. У неквалифицированных инвесторов, которых подавляющее большинство, будет ограничение на максимальный объем портфеля. Конкретная сумма не установлена, ее будет определять ЦБ. Также обсуждалось, чтобы неквалы могли покупать крипту только на 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Законопроект подчеркивает, что криптовалюта – это имущество, следовательно, с нее нужно платить налоги. ИП и юрлица отчитываются перед ФНС по выбранной ими системе налогообложения. Физлица подают декларацию 3 НДФЛ. Но все равно ожидается, что регулирование будет способствовать притоку новых инвесторов, продолжает начальник управления развития цифровых активов спецдепозитария Infinitum Виктор Бурчик.
5: Мы приток инвесторов после вступления регулирования в силу, да, ожидаем, потому что закон написан таким образом, что по цифровым правам, по цифровым валютам одна из ключевых инфраструктур, с которой взаимодействует участник, это цифровой депозитарий. В связи с этим мы эту услугу будем оказывать, как мы это оказываем на рынке традиционных активов, так и на рынке цифровых активов. Готов ли крипторынок к новым правилам игры, покажет время. Есть два очень важных момента. Первый – это требование регулятора к организаторам обращения, к цифровым депозитариям, к обменникам с точки зрения безопасности, капитала, нормативов достаточности и прочих. И второе очень важное – это насколько бесшовными и быстрыми будут переводы между инфраструктурами.
1: Однако часть российского крипторынка все же останется в серой зоне по целому ряду причин, считают эксперты. Во-первых, пул легальных криптоактивов для неквалов довольно маленький. Формально под правила, определенные ЦБ, подпадают только биткоин и эфир. Еще возможно разрешать торговать долларовым стейблкоином USDT, то есть различные альткоины, у которых волатильность еще более непредсказуемая, но которые пользуются огромной популярностью, к торгам не допустят. Во-вторых, легальная торговля подразумевает лимиты и ограничения. Если трейдер хочет инвестировать больше, чем предусматривает закон, то ему придется это делать в серую. А разделение на квалов и неквалов рынок считает избыточным. Для опытных игроков, которые застали торговлю криптой до 2022 года, нынешние правила могут показаться слишком усложняющими, считает гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни.
6: Часть в любом случае останется работать в серую, может быть, даже в черную. Легализации-то он готов, потому что сейчас все страны, не только Россия, движутся в этом направлении. Вопрос в том, что тот путь легализации, который выбрали наши власти, наверное, не совсем отвечает ожиданиям пользователей рынка из России. Дело не в налогах, дело именно в усложнении процесса. Если раньше пользователь мог зарегистрироваться на бирже, на иностранной, это было максимально просто. Потом, когда ввели санкции, стало сложнее, появились другие азиатские биржи, которые по тому же принципу работали. Теперь это будет практически невозможно. То есть для того, чтобы работать с криптовалютами, тебе нужно будет совершить огромное количество действий.
1: Однако торговать криптой в серую будут далеко не все, по очевидным причинам. За организацию незаконного обращения крипты, как писал Forbes, грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 4 лет. Наказание конкретно для инвесторов не предусмотрено. Но у регуляторов могут возникнуть вопросы. А почему трейдер не хочет легализоваться и есть ли ему что скрывать? Все-таки криптовалюты закрепились в сознании как что-то зачастую связанное с нелегальными вещами. И, как это уже было далеко не раз, инвестору могут заблокировать все счета на основании 115 или 161 ФЗ. И вырваться из этого порочного круга блокировок порой бывает крайне сложно. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: Сегодня в программе «С теми, кто в теме». Крымское вино. Как собирать урожай в условиях идеального шторма? И все ли справятся? А об этом один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
8: Те, кто должен был умереть, те уже умерли. А остальные, ну, понимаете, виноград — это такая вот субкультура. Реально это библейское растение. Ты не знаешь, почему ты этим занимаешься. Особенно, если ты посмотришь на свои финансовые показатели. У кого это есть в душе, тогда можно этим заниматься. Кто хочет заработать денег, я не советую.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Программа полностью в дневном эфире Бизнес FM после полудня и в 18.30.
2: Реклама.
22: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
23: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
24: Не проблема. Заказываем во вкус Вилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
25: Вкус Вилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкус Вилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкус Вилл». Черноголовка. ОГРН 121-77-200-250-671.
26: Не покупайте автомобиль. Серьезно. Пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Дезобье Пьер по обье Поль. Дословно в переводе с французского «ограбить Пьера, чтобы заплатить Полю». Это выражение родилось примерно в середине 16 века. Тогда были собраны деньги для ремонта собора Святого Петра, но в итоге направили их в казну собора Святого Павла. Смысл фразы «решать одну проблему за счет другой» по-русски ближе всего «латать Тришкин кафтан», оборот, появившийся благодаря басне Крылова на ту же тему. Срочные переводы на Business FM.
27: Компании и корпорации.
28: В
14: студии Алина Орлова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
14: Российская фармкомпания «Фармасинтез» зарегистрировала препарат от рака крови «Сипкардия». Как заявляют в компании, первую в мире разработку на основе вэмотиниба. Лекарство полностью производится в России. На его создание потратили 5 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», коммерческий успех зависит от включения в госпрограммы, так как целевая аудитория довольно узкая. Препарат предназначен для пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, у которых развилась резистентность к предыдущей терапии. Это примерно четверть больных в России. Выход на массовый рынок планируется в ближайшее время, а экспорт с 2028 года. Российские сотовые операторы начали повышать тарифы, выяснили «Известия». Мегафон с 26 июля увеличивает стоимость ряда планов на 14%. Билайн с начала месяца уже поднял цены на 12%. А с 28 июля изменения коснутся и ВТБ Мобайл. ФАС уже проверяет обоснованность этих решений. Эксперты, опрошенные изданием, связывают рост цен с необходимостью закупать отечественное оборудование и технику ушедших из России производителей, а также модернизировать сетевую инфраструктуру. При этом темпы повышения абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. «Вкусвилл» планирует запустить в своих магазинах точки по продаже суши и роллов, обратил внимание «Шопперс». Компания уже ищет шеф-повара для создания японской кухни под ключ. Спрос на такие блюда в ритейле растет. Продажи в первом квартале выросли на 50% в объеме и на 40% в деньгах. Сейчас «Вкусвилл» занимает четвертое место по продажам готовой еды. При этом ритейлер уже закрыл отдельные кофейни и пиццерию, но развивает кафетерии и корнеры сгоряча. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Десять сорок шесть в Москве. В ходе ночной атаки беспилотников на Кубани загорелась крупнейшая нефтебаза в Армавире. Объект поразили, по данным властей, 16 дронов. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Один сотрудник предприятия погиб. А все это на фоне масштабных усилий правительства по стабилизации топливного рынка. Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что принятые меры позволили частично нормализовать обстановку на рынке топлива в России. Среди предпринятых мер – запрет экспорта нефтепродуктов, увеличение производства, импорт топлива и перенос ремонтов на заводах. Мы спросили у водителей в регионах, улучшилась ли у них ситуация с топливом.
9: Местные жители.
10: Екатерина Вырупаева, журналист из Иркутска, автомобилист с 20-летним стажем, говорит, что в конце июня люди стояли в очередях по 10-12 часов. Сейчас этого нет. Несколько минут придется постоять на крупных сетевых заправках. На независимых АЗС все свободно, поскольку цены выше.
11: Ситуацию я отслеживаю на собственной шкуре и могу сказать, что сейчас она значительно лучше, чем была в конце июня. Во-первых, сейчас увеличилось количество заправок, в том числе независимых. Там, конечно, цены повыше, но там практически нет очередей. На Роснефти сохраняются очереди, но их проходят 20 минут, 15 минут. Не знаю, насколько все это связано с тем, что говорят на федеральном уровне. У нас ситуация стала рассасываться после того, как губернатор съездил в Москву, встречался с Новаком. После его возвращения все как-то постепенно нормализовалось.
10: Анна, жительница Забайкальского края, рассказала бизнес-ФМ, что проблем с топливом нет, но ограничения сохраняются, а цены кусаются.
12: Абсолютно никаких очередей нет. Спокойно приезжаем, заправляемся, все заправки работают. Где 15, где 20 литров, ограничения есть. Но бывают ситуации, что, например, ближе к вечеру, если приезжаешь на заправку, то бензина уже нет, то есть суточный лимит уже закончился. И в этом случае тогда нужно приезжать утром пораньше, чтобы заправиться. Если раньше 95-й у нас стоил 82 рубля, то сейчас это в пределах 89-90 рублей. На 92-й, на 95-й цены поднялись рублей на 10.
10: Егор Рябков, водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси», говорит, что точно спал ажиотаж, цены на некоторых АЗС взлетели до 140 рублей, а каждый пятый таксист ушел с линии.
13: Дефицит топлива, скорее всего, не ушел, а вот ушел ажиотаж. То есть люди, видимо, пересели на общественный транспорт, на заправках, где цена в пределах разумного. Иногда есть очереди, но обычно там машин 10-20. На заправках, где бензин дороже, там очередей нет вообще. Это в Краснодаре. Если чуть-чуть в сторону отъехать, чем ближе ближе к Крымскому мосту, тем сложнее ситуация. Там, видимо, с Крыма едут, заправляются и возвращаются обратно. В канистры гарантированно не заправляют. Я даже спрашивал у заправщика, он говорит, что если он даже пойдет мне навстречу и за денежку дополнительную зальет мне в канистру, его оштрафуют на 5000 рублей. Это распоряжение не владельца заправки, а властей.
7: Многие ли ваши коллеги ушли с линии из-за топливного кризиса?
13: Наверное, каждый пятый. Точно остались те, кто работают на газу. Машин стало на дорогах поменьше. Все ездят аккуратно. Такого, чтобы гоняли по вечерам с выхлопом гремя, таких уже вообще почти не осталось. За городом 90 все соблюдают ограничения. Экономят топливо.
15: Местные жители. Капитал с Григорием Беглоряном.
4: Доброе утро.
16: Доброе утро.
4: Нефть марки Brent. Отметим, тем не менее, $94.5. И у нас максимум с начала июня.
16: Да, давай с нефти и начнем. Ну да, так пока достаточно легко идут в зону первого сопротивления. Там 94.70, да, как раз технический уровень сопротивления. За ним, в принципе, только 100+. Ну, пока это только начало торгов, да, в принципе, наверное, какие-то позиции спекулятивные на понижение цен все-таки закрываются, ликвидируются. Настроение, вот, судя по опросам там американских нефтяных аналитиков, ну, общее инвестиционное настроение таковы, что, дескать, это временный рост и прочее-прочее. С другой стороны, последние отчеты ряда нефтяных компаний американских показали, что действительно логистические цепочки нарушены, и вот тот поток нефти, который быстро пришел на рынок после того, как танкеры, застрявшие в проливе Армуз, были перенаправлены на мировые рынки, вот после этого вроде как все было поглощено, новых партий нет, теперь танкерам надо, чтобы получать нефть из стран залива, туда пройти, загрузиться и уйти. Ну, вроде как, пока с этим проблемы. Так что рынок учел варианты

0: что вот вчера Госдеп США в лице господина Рубио заявил о том, что американцы хотят вести переговоры, дескать, Иран на это пока не согласен. Но, может быть, опять что-то там начнется. В этом плане ничего здесь не меняется. У нас на рынке утренний спад нейтрализован. Естественно, глядя на растущие котировки Brent, инвесторы вспомнили, что есть у нас акции нефтегазового сектора. Опять спрос тут возник. Роснефть на 3% почти растет. Газпром даже попытался в плюс выйти. Ну, соответственно, индекс Мосбиржи отыграл все снижение. Но проблема с ростом в том плане, что практически нет никакой рублевой ликвидности в банковской системе, насколько я понял. У нас сохраняется дефицит, структурный дефицит ликвидности. То есть, в принципе, выкупать особо рынок некому, кроме как частным инвесторам, но их мощи, как говорится, не хватит, чтобы поглотить рынок. Соответственно, максимум, на что можно рассчитывать, пока на некую консолидацию на более низкой базе. Ну, в принципе, это, наверное, объективный процесс, дальше будет видно. С рублем пока ситуация остается стабильной, никак не получается прорвать зону 11.65. Вот постоянно от котировки откатывают ниже, сейчас даже ниже 11.60.
1: Спасибо, через час продолжим.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. Выдающиеся спортсмены часто имеют право на особую государственную пенсию. Самые крупные выплаты олимпийским чемпионам назначены в Тайване – около 4000 американских долларов в месяц. В Сербии – почти 3500, в Румынии – примерно 3200. Меньше других платят за высшую спортивную славу Индия – около 200 долларов в месяц. В США, Норвегии, Китае, Новой Зеландии пожизненных выплат от государства нет. В России индекс фиксируемая президентская стипендия в этом году составляет ежемесячные 62,5 тысячи рублей для каждого чемпиона Олимпийских и Паралимпийских игр, а также для тренеров и специалистов победивших команд. Призеры получают в 1.5-2 раза меньше. Для спортсменов выплаты пожизненные, а для тренеров и специалистов ограничены одним годом. Особая пенсия на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дело вкуса. Катей Калиной.
3: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает, это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3,5.

0: 2500 рублей на человека рекомендуете компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 10 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. В результате атаки беспилотников в Брянской области загорелись объекты агрохолдинга «Мираторг» в Климовском и Погарском районах. Ранен сотрудник охраны компании, один местный житель, сообщил губернатор Егор Ковальчук. На одном из объектов предприятия в результате обстрела серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов. Огонь охватил значительную площадь. Кроме того, в Климовском районе дрон атаковал кормовоз. Транспортное средство повреждено. Водитель не пострадал. Российские военнослужащие отразили атаку украинских беспилотников. Минувшей ночью перехвачены 242 дрона над регионами страны, акваториями морей, сообщает Минобороны. Одновременно российские силы продолжили наносить удары по портам Одессы и инфраструктуре, которая используется для грузов ВСУ. В Одессе поражен логистический центр Новой почты. По данным украинских СМИ, в Одесской и других областях Украины зафиксировано отключение света из-за повреждений энергообъектов. В Подмосковье идут поиски 13-летней девочки, которая ушла из дома в воскресенье, но обратно так и не вернулась. Предположительно, она собиралась искать сережку, свой телефон оставила дома. По данным Следственного комитета, девочка вышла из дома в одном из садоводческих товариществ города Пущино. Сейчас это дело находится на контроле Серпуховской прокуратуры. Водоочистные сооружения в Тюмени переведены на усиленный режим работы из-за критического ухудшения качества воды в реке Тура. Это связано с паводком, сообщили в компании «Росводоканал Тюмень». Там отметили, что подобного ухудшения показателей по уровню кислорода и цветности не было за всю историю наблюдений. При этом у компании есть технологические возможности очищать воду до нормативных показателей. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Склады Вайлдберрис на Кубани и Ставрополье были атакованы этой ночью дронами. Начались возгорания. Есть пострадавшие. Татьяна Ким заявила уже, что компания ведет работу по устранению последствий атаки совместно с профильными службами и призвала партнеров ориентироваться только на официальную информацию. Сырский не устоял. После нескольких дней протестов Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ. На его место назначен давний оппонент Сырского Михаил Дропатый, который в России находится в статусе разыскиваемого по уголовному делу. Александр Шухин предупредил о рисках осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике в случае, если ставка ЦБ останется на нынешнем уровне. Глава РСПП заявил, что бизнес надеется на лучший вариант развития событий, связанный со снижением ставки, но готовится ко всем вариантам. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, новая атака беспилотников на склады Wildberries теперь в Ставрополье и на Кубани. После атаки БПЛА загорелись складские комплексы в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. На данный момент, по информации местных властей, пострадало 10 человек. Сама компания Wildberries заявила, что оба логистических комплекса эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности. Их работа приостановлена сейчас. Оперштаб публикует кадры пожара на складе в Краснодаре. Там открытое пламя, огромные клубы черного дыма, и для тушения будет задействован вертолет. Вот что нам сообщил заместитель гендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
4: Сегодня Краснодар подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Около 3-4 утра жители услышали серию громких взрывов. В небе работало ПВО. В городе включали сирену, система оповещения. Конечно, наибольший ущерб нанесен логистическому складу Wildberries в северо-восточной части города. По складскому комплексу был нанесен удар. Здесь начался очень сильный пожар. Столб дыма и зарево были видны из большинства районов Краснодара. Позже в компании подтвердили эвакуацию. Ну и кроме того, компания объявила о приостановке работы складов в Краснодаре и в Невинномысске, который тоже был атакован.
3: А Антон Мисулис, Бизнес ФМ Краснодар. Сортировочный центр Wildberries в Краснодаре был открыт в 2022 году. Это один из крупнейших складов компании за пределами Московской области. Его площадь более 100 тысяч квадратных метров. Невинномысский логистический центр был построен только осенью 2024 года. Он немногим меньше краснодарского. Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей призывали наладить защиту гражданской инфраструктуры от воздушных атак. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Противник пытается самыми разными способами, ну, в том числе появлением новых объектов, по сути, не только воздействовать на настроение российского общества, но и растянуть средства обороны. Мы располагаем достаточно мощными системами противовоздушной обороны, которые сосредоточены сейчас вокруг тех объектов, которые необходимо защищать в первую очередь. Это Москва, Московская область, это нефтеперегонные заводы, это какие-то крупные логистические центры, узлы. И тут вдруг появляется абсолютно новая цель, которую мы не планировали защищать системами ПВО. И теперь нам надо думать о том, как их защищать. Технически, конечно, это возможно перераспределением систем ПВО, перераспределением комплексов типа «Панцирь», созданием дополнительных мобильных групп. Но надо понимать, что это все будет почти полностью бесполезным, если у нас нет единой системы информирования о воздушной обстановке, если мы не знаем, откуда и когда и какие дроны летят, то нам тогда надо защищать практически все возможные склады всех возможных компаний до Урала и дальше. Но ни у одной страны в мире нет такого количества систем ПВО. Соответственно, мы должны настроить систему обнаружения и информирования об обнаруженных дронах для того, чтобы перебрасывать силы с одного объекта на другой. Только таким образом мы можем обеспечить мобильную, гибкую систему противовоздушной обороны. От того, что мы вооружим ВОХР на объектах пулеметами, мы не решим вопрос. Хотя, в принципе, тоже вариант. Надо понимать, что это должны быть подготовленные военнослужащие, а не какой-то случайный набор людей, о котором сейчас очень много начинают говорить. О том, что надо создать гражданские подразделения противовоздушной обороны. Ну, мне кажется, это абсолютно бесполезное, мало того, вредное начинание.
3: Дмитрий Курнев, военный эксперт. Основательница Wildberries Татьяна Ким обратилась к сейлерам с призывом ориентироваться только на официальные сообщения от компании. Ассоциация электронной коммерции уже попросила Минфин дать отсрочку по налогам сейлерам, пострадавшим от пожаров. Она указывает на критическую ситуацию. Из-за утраты стоков у предпринимателей остановилась торговля и образуются кассовые разрывы. При этом бизнес вынужден одновременно погашать налоговые платежи и закупать новую партию продукции для возобновления работы. Ситуация вокруг Wildberries требует правительственных решений, отметил в беседе с Бизнес ФМ гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
6: Непосредственно все события, которые происходили сейчас, будут признаваться так или иначе. К этому все идет террористическим актом, а признание непосредственно ситуации террористическим актом перекладывает значимую долю ответственности за произошедшее непосредственно на государство. Что радует, что непосредственно позиция Wildberries, озвученная Татьяной Ким, о том, что возмещение со стороны компании какое-то будет. Но я полагаю, что сейчас мяч на стороне государства, в зависимости от того, какую позицию непосредственно займет государство, будет зависеть то, какую компенсацию получат ли продавцы и в каком размере. Мы говорим сейчас, по сути, про крайне высокую долю вероятности банкротства огромного количества компаний, причем как малых предпринимателей, так и достаточно больших промышленных компаний. Требуется некое комплексное видение со стороны, в первую очередь, государства, потому что с этим делать, потому что объективно в случае повтора подобных инцидентов это может быть не просто очень серьезным ударом для рынка, это может быть катастрофой для рынка, потому что объективно на маркетплейс сейчас приходится во многих товарных категориях уже иногда даже более 50% выручки по всем товарам данной группы, например, по детским товарам. Проблемы требуют именно государственного подхода, потому что я понимаю также, что страховые компании, например, они сейчас будут максимально уклоняться от страховки складов маркетплейсов.
3: Ефим Алдухов, гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки». Новая атака на склады Wildberries снова потянула вниз котировки «Озон». Сегодня в моменте они падали на 8%. Александр Сырский снят с должности главкома ВСУ. Об этом объявил Владимир Зеленский, не уточнив, что стало формальной причиной отставки. Сырский занимал должность главкома почти 2.5 года. Новым главнокомандующим стал Михаил Дропаты. Ему 43 года. Он командовал оперативными группировками Юг, Каховка, Кривой Рог и Херсон. В феврале 24 года был назначен заместителем начальника генштаба ВСУ. Отвечал за подготовку и тренировку военных, был повышен до генерал-майора. Во время недавней смены украинского правительства Дропатый публично выступил в поддержку уволенного министра обороны Федорова. Эта отставка спровоцировала ранее уличные протесты. И Дропатый считался неформальным главой внутриармейской оппозиции главкому Сырскому. Комментарий Георгия Буфта.
7: Зеленский все-таки поддался давлению общественного мнения и улицы и отправил в отставку главкома ВСУ Сырского, назначив вместо него главкома объединенных сил ВСУ Михаила Дропатова. Это тот человек, который в том числе поддержал бывшего министра обороны Федорова, уволенного Зеленским ранее. Предпринятая президентом Украины рокировка правительства оказалась на деле крайне не кстати, поскольку привела к достаточно острому внутриполитическому конфликту. Экс-министр Федоров не согласился со своим увольнением, фактически поднял политический мятеж против президента. И, как это часто бывает в украинской политике, межфракционная борьба привела достаточно к неожиданным результатам. Трудно припомнить в истории случаи, когда во время войны меняют главнокомандующего под давлением улицы. Тем не менее, все-таки пока рано говорить о том, что это подорвет сейчас, прям немедленно, боеспособность украинских вооруженных сил, поскольку, в общем, такая майданная политика, она уже достаточно большие корни пустила в украинской политике, и никак кардинально стратегический курс страны до сих пор не меняла. Вряд ли изменится и теперь. Хотя в долгосрочном плане, конечно, такая чехарда способна оказать деморализующее воздействие на, в том числе, армию. Подорвет ли это позиции самого Зеленского? В значительной мере да. И бывшего министра обороны Федорова, переназначение которого улица по-прежнему требует, можно уже считать одним из потенциальных кандидатов на пост будущего президента в случае, если все-таки дойдет до президентских выборов. Во всяком случае, есть люди, которые явно на него ставят.
3: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Буфт знает». Украинские СМИ пишут, что широкую узнаваемость Михаил Дропатый получил в 2014 году, когда его БМП прорвалась через баррикады в Мариуполе, а летом того же года он вывел почти 300 солдат из Зваринского котла. Прошлым летом, будучи командующим сухопутными войсками, подал со скандалом в отставку после серии прилетов по украинским учебным центрам, и тогда же заговорили о его остром конфликте с главкомом Сырским. Однако из армии Дропатова не уволили, и после разговора с президентом он был назначен командующим объединенными силами ВСУ. Сырский опубликовал прощальное обращение, цитирую: «Передаю преемнику армию, которая не только обороняется, но и наступает». Бывший главком ВСУ Залужный написал: «Михаилу Дропатову будет очень тяжело, значительно тяжелее, чем он себе представляет». Другим темам. РСПП предупреждает о рисках осенних банкротств, если ЦБ не понизит ставку. Глава Союза Александр Шухин сказал ТАСС, цитирую: «Сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике». Шухин уверен, что замедление инфляции, снижение темпов кредитной активности создали объективные условия для смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Бизнес надеется на лучший вариант развития событий, связанный со снижением ставки, но готовится к любому варианту. Каким будет решение Центробанка, мнение главного экономиста Т-инвестиции Софьи Донец.
1: Навстречу ставке.
8: Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность по ставке. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса. Поэтому, грубо говоря, до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию. Мы много слышали накануне и этого решения, и предыдущего, каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, которые отзывались в сердцах рынка, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но, честно говоря, говоря, за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать конкретного о решении Банка России. Все-таки Банк России сохраняет свою линию, а его решения, они тоже не бескомпромиссные. Грубо говоря, не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Ведь помимо ценовой стабильности, целью Банка России является финансовая стабильность. Любые беспокойства, например, о кредитоспособности, невозможности рефинансирования на корпоративном рынке, безусловно, влияют на Банк России. Так было в конце 2024 года, когда неожиданно прекратилось повышение ставки, смягчилась риторика. Но вот сейчас, в отличие от эпизода конца 2024 года, мы, кстати, такого не видим. С корпоративным кредитованием сейчас ситуация достаточно стабильная, в отличие от ответственного падения рынка акций или довольно существенного стресса на рынке государственных облигаций. Короткий корпоративный долг пока выглядит примерно так же, как несколько месяцев назад. Не значит, что все хорошо. Сложно рефинансироваться по таким высоким ставкам долга, поэтому все будут ждать неизбежно дальнейшего снижения ставок. Но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро, может, и не приходится.
3: Софья Донец, Т-инвестиции. В Центробанке отметили, что инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли с 12,4% в июне до 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция также подскочила, было 14,2%, стало 15,1%. Прежде всего из-за роста цен на бензин, дефицита топлива, а также бурного роста розничного кредитования в мае-июне.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Олеся Потапова. Минимальная стоимость месячной продуктовой корзины в России выросла с начала года почти на 8%. За нее россиянин заплатит в среднем 8107 рублей, рассказали в Роспродсоюзе. При этом дороже всего она обойдется жителям Чукотки 20,5 тысяч рублей, а дешевле всего в Мордовии и Саратовской области около 6,5 тысяч. Цена минимального месячного набора продуктов в Москве составляет 9700 рублей, немного меньше в Санкт-Петербурге. В России примерно треть россиян планирует покупку еще одного автомобиля в ближайшие 1-2 года. Средний бюджет на такое приобретение составляет чуть более 2 миллионов рублей, говорится в совместном исследовании Авито. Согласно опросу, еще 4% уже имеют две или более машин, но думают о приобретении еще одной. Среди потенциальных покупателей дополнительного авто около половины респондентов выбирают автомобиль с пробегом и примерно столько же ориентируются на автомобили с салоном. Почти каждый второй опрошенный россиянин при вступлении в брак предпочел бы отправиться в поездку вдвоем, а не устраивать свадебную церемонию. Такие данные приводит сервис «Островок». При этом только 9% опрошенных считают для себя приоритетом отпраздновать свадьбу в кругу близких, а 3% в принципе не считают праздничные банкеты путешествия главными целями. При этом, вопреки распространенному мнению, женщины сегодня активнее, а мужчин голосуют за путешествия. Кроме того, чем старше респонденты, тем больше они тяготеют к туризму. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Погода в Москве.
3: Сейчас в столице 23 градуса. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, без дождя. Дождь пойдет только ночью. Максимальная температура плюс 24 градуса. В ночные часы плюс 14. Завтра синоптики обещают нам плюс 22 и тоже небольшой дождь. 11.16 в Москве. Фестиваль электронной музыки Outline отменили за угрозы беспилотников. По заявлению организаторов, такое распоряжение вынесла местная администрация. Open Air должен был пройти с 21 по 27 июля в Талдомском округе Подмосковья. Билеты стоили от 7 до 50 тысяч рублей, а на 9 сценах должны были выступить Хаски, Жанна Гузарова и другие артисты, в том числе зарубежные диджеи США, Турции, Франции и Италии. Outline считается одним из крупнейших ежегодных фестивалей электронной музыки в России. В прошлом году его посетили около 15 тысяч. человек. Переносить мероприятия не будут. Возврат денег обещают анонсировать в ближайшее время. Гостям, уже заселившимся в кемпинг «Маяк», рекомендовали оставаться на территории и ждать инструкций. Примечательно, что на официальных ресурсах округа сообщение об отмене пока не появлялось, но решение стало известно уже после того, как участники начали съезжаться на место. Рассказывает дачница Наталья, чей участок находится рядом с местом проведения «Аутлайн».
9: Отмена фестиваля выглядит достаточно странно. По сообщению в официальном телеграм-канале «Аутлайна» уже заселились в кемпинг «Маяк» люди. Уже работал контрольно-пропускной пункт. Так как нам определенное неудобство фестиваль, тем не менее, доставляет, председатели и главы поселковых советов находятся в чате с организатором фестиваля. Это объявление я увидела там. После появилась вот информация по кемпингу. Вообще места там не дешевые. По-моему, 30 тысяч стоит место под палатку на весь срок проведения фестиваля до понедельника следующей недели. Соседи, которые ездили в Талдом, говорят, что московская электричка пришла полная туристов, люди с палатками, ковриками. На эти же вот ближайшие выходные приходится 70-летие города Дубны. Там тоже планировались праздничные мероприятия. И недели три назад я пыталась забронировать там номер. Там, на самом деле, все полный солдаут. Обидно, наверное, за вот местных ательеров, которые в большом количестве планируют принять гостей, и, по всей видимости, у них будут большие отмены в связи с отменой фестиваля.
3: Для «Аутлайн» это не первая внезапная отмена. В 2016 году фестиваль также отменили за несколько часов до старта из-за организационных нарушений и претензий к пожарной безопасности. Тогда он исчез на несколько лет и вернулся только в 2023 году уже на новое место, бывший детский лагерь «Салют» в Талдомском районе, где и проходил последние годы. У Telegram появится встроенный крипто-кошелек, сообщил Павел Дуров. Он будет называться Gram Wallet и заработает летом. Дуров заявляет, что в этом кошельке переводы криптовалют будут мгновенными, без комиссии. Также он будет не кастодиальным, то есть контроль над средствами и ключами будет только у пользователя. Каких-то других подробностей основатель Telegram не привел, но даже на этих заявлениях криптовалюта Gram прибавила в цене 6%. У мессенджера уже есть встроенный крипто-кошелек Telegram Wallet, но, несмотря на название, это сторонний проект, интегрированный по контракту. Насколько интересным для рынка будет крипто-кошелек от Дурова, рассуждает основатель финтех-компании Полигант Станислав Чернухин.
10: Telegram один из самых популярнейших мессенджеров, поэтому я думаю, что интерес будет достаточно высоким. И главное преимущество здесь не сам кошелек, а именно аудитория. Telegram огромная. И если этот кошелек будет встроен по умолчанию и работать буквально за 2-3 клика, то я думаю, что это может быть одним из самых массовых способов входа в криптовалюты. Само по себе отсутствие комиссии — это некий маркетинговый аргумент, но я бы сказал, что это не главное преимущество. Самое главное — это простота использования. Как я уже сказал, это пользование база Telegram, может быть, интеграция с системой мини-приложений, платежей в некоторых блокчейнах. Стоимость транзакций может достигать и 2, и 3 доллара, и если этих транзакций будет миллионы или там сотни миллионов, то это будет очень накладно. Поэтому я думаю, что это некий маркетинговый ход на какое-то ограниченное количество времени.
11: Как будут восстанавливаться средства при потере телефона, аккаунта или ключей? И потребуется ли идентификация?
10: Если это будет сделано по традиционным правилам некастодиальных кошельков, то восстановление возможно по сид-фразе. Если сид-фраза утеряна, то восстановление в принципе невозможно. Либо по приватным ключам. Соответственно, здесь не применяется KYC, потому что в данном случае кошелек не осуществляет непосредственно хранение. Кошелек представляет просто некий интерфейс к блокчейну.
11: А вот если, не дай бог, телеграм-аккаунт будет взломан, может ли получить злоумышленник доступ к кошельку? Или ключи технически будут изолированы от аккаунта и облачной инфраструктуры?
10: Предполагаю, что они будут все-таки изолированы и находиться в какой-то отдельной области, но надо будет посмотреть, как это будет технически реализовано. В принципе, такой риск может существовать при взломе, что пользователь потеряет не только Telegram-аккаунт, но и злоумышленник получит доступ к криптовалюте. Но, опять же, это предположение, надо смотреть, как это будет реализовано.
3: Станислав Чернухин, компания Polygant. Стоит ли пояснить, что так называемая SIX-фаза, о которой говорит Станислав Чернухин, это набор из 6 слов, которые используются для восстановления доступа к аккаунту. Такой способ защиты и идентификации распространен и на других биржах и криптокошельках. Выпускники ставят новые рекорды на ЕГЭ. По данным Минпросвещения, число сдавших единый госэкзамен на максимальный балл школьников увеличилось в этом году, а вместе с улучшением результатов экзаменов стремительно растет конкурс на бюджетные и даже платные места в вузах. Продолжит тему Ольга Кашинская.
12: По итогам основного периода ЕГЭ-2026 в России почти 9100 бальников. Это на 2000 больше, чем в прошлом году. Два предмета на максимальный балл сдали около 1000 школьников. Три предмета – чуть меньше 100 человек. Нашлись даже 8400 бальников и 1500-бальница. Результаты ЕГЭ стабильно растут на протяжении последних нескольких лет. А вместе с этим ужесточается и конкурс в вузах. Причем речь далеко не только про Москву. Как пишут телеграм-каналы, в университете Калуги сейчас на одно место претендует в среднем по 7 человек. В Новосибирском педагогическом около 15 абитуриентов на место. И гарантии поступления нет даже у отлично сдавших госэкзамен выпускников. В сети родители абитуриентов показывают списки на поступление. В столичной Пироговке, например, 300-бальники, поступающие по общему конкурсу, находятся на 100-х местах в общем списке. А порог для прохода на бюджет – 296 баллов по трем предметам. Ранее Бизнес-ФМ рассказывала, что большую роль здесь играет растущее число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, которые в итоге занимают значительную часть бюджетных мест. Некоторые вузы, например, МФТИ, в частном порядке ограничивают такое приоритетное поступление, отдавая предпочтение высокобальникам. Но единой позиции в этом вопросе сейчас нет, подчеркивает доцент Департамента образовательных программ Института образования ВШЭ Сергей Косарецкий.
13: С моей точки зрения, рост числа высокобальников связан с изменением заданий в едином государственном экзамене текущего года с уровнем их сложности прежде всего. Конечно, это стало вызовом, это действительно резкий скачок, и спланировать сейчас регулирование числа мест, конечно, невозможно, поскольку они распределяются заранее. Конкуренция выросла, и мне кажется, это хорошо с точки зрения региональных университетов. Ну, а в Москве она все последние годы по нарастающей усиливается, поскольку к высокобальникам ЕГЭ добавляются и победители олимпиад. Но этот сюжет необходимо учесть при планировании бюджетных мест следующего года и организации единого государственного экзамена.
12: Однако есть и альтернативное объяснение. Дело может быть еще и в том, что система школьного образования окончательно адаптировалась к ЕГЭ как к путевке в жизнь. И школьники научились сдавать экзамен, а преподаватели к нему готовить, говорит учитель истории обществознания Дмитрий Лутавинов.
14: Мне кажется, что все-таки это объясняется не облегченными заданиями. Нет, задания абсолютно такие же, на мой взгляд. Просто из года в год учителя лучше понимают, как готовиться. Система, мне кажется, становится все более совершенной и совершенной. Ребята понимают, что конкуренция тоже высокая и, соответственно, более пристально готовятся. Так что думаю, что не задания облегченные, а именно все больше и больше, и лучше мы готовимся и готовим. В рамках моего предмета точно задания легче не стали.
12: Больше всего 100 бальников в этом году оказалось в Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
3: Большой театр станет еще больше, заявил глава Большого и Мариинки Валерий Гергиев. По его словам, в ближайшее время театр планирует довести количество зрительских мест до 5 или 6 тысяч. Это будет в какой-то степени революционным, сказал Гергиев. Возможно ли такая революция на практике, комментирует руководитель архитектурно-строительного бюро Карлсон и К. и руководитель театрального пространства «Внутри» Олег Карлсон.
15: Дворец съездов переименовать в Большой театр, то тогда да, там 6 тысяч зрителей. Там все поменяется, акустика, но это нереально. Это должно быть задача акустики, задача вентиляции. Сдохнут люди просто, это нереально.
16: И потом наверняка какие-то изменения строго регламентированы, это же памятник архитектуры.
15: Ну что мы-то делаем, это как скрипка настроенная, там же акустика сумасшедшая, там же ничего случайного нет. Количество людей увеличивается, значит, это вентиляция должна быть полностью переделана. И сидеть там, ну, в принципе, стоя можно смотреть, но 5 часов не получится. Ну, это казус, господи, это какой-то очень похоже на троллинг и фейк. Если, конечно, там задействовать еще малые сцены, реп-залы одновременно, наверное, можно будет еще там... Нет, это глупость, конечно.
16: Ну, во всяком случае, если говорить о вместимости вот этого исторического здания, да?
15: Это бред, это все. Нарушать историческую ткань. Все надо будет заново, все переделывать.
3: Олег Карлсон, Карлсон и К. Сейчас Большой театр вмещает до 2500 зрителей. Как отметил Валерий Гергиев, ранее процедуру расширения с 1700 до 6000 мест прошел Мариинский театр.
1: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 11:28, в студии Олеся Потапова. Мосгорсуд признал законным заключение под стражу бывшего гендиректора компании «Аэрофлот» Михаила Полубояринова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при санации Связьбанка и банка «Глобекс». Таким образом, решение Тверского суда Москвы 19 июня о мере пресечения бывшему топ-менеджеру осталось в силе. Полубояринов не признает вину. Его адвокат отмечает, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по этому обвинению истекает в октябре текущего года. Центр избирком зарегистрировал федеральный список кандидатов ЛДПР. На выборах депутатов Госдумы в состав вошли 246 человек, заявили сегодня на заседании ЦИК. После регистрации федерального списка партия получает право начать агитацию. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В петербургском метро задержали молодого человека со взрывным устройством. Оно было закамуфлировано под GPS-трекер. Задержанный планировал заложить его под автомобиль сотрудника ОПК, сообщили в ФСБ. На допросе юноша пояснил, что выполнял план украинской стороны за вознаграждение в криптовалюте. Итальянская актриса Арнелла Мути, ее дочь певица Найки Ревилли, подает заявление на получение российского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости. По словам дочери, они с Арнеллой Мути задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге. 13 июля президент Владимир Путин дал гражданство автору и дизайнеру BMW X6 Пьеру Леклерку. Всего в списке на получение российского гражданства было 12 человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Тайную встречу в Баку провели представители России и Германии, утверждает президент Азербайджана. По его словам, территория страны была использована без какого-либо информирования, и власти республики не в курсе содержания этой встречи. Немецкий канцлер Мерц тоже говорит, что об этой встрече ничего не знает. Российские военные будут и дальше наносить удары по судам, которые используются для поставок вооружений Украине. Кремль отреагировал на новость о вызове российского дипломата в МИД Индии после гибели близ Одессы индийских моряков. Куда ведет морская война в Черном море? Об этом сегодня Георгий Буфт. Работа складов «Wildberries» в Краснодаре и Невинномысске приостановлена, подтвердили в компании. Запланированные на эти склады поставки можно отменить или привести на любой другой объект. При этом стоимость хранения товаров на них перестанет начисляться с сегодняшнего дня. Ночью была атака дронов на эти склады. Возникли крупные пожары. Есть пострадавшие. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, к чему ведет морская война России и Украины? В Кремле заявили, что продолжат контакты с Индией после вызова в индийский МИД временного поверенного в делах России. Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает разъяснять Индии свою позицию, но российские военные будут и дальше наносить удары по судам, которые, по версии российских властей, используются для поставок вооружений Украине. Как дальше может развиваться ситуация, об этом комментарий Георгия Буфта.
17: Формулировки индийского МИД звучат жестко. Нью-Дели выразил безоговорочное осуждение атаки на торговое судно, а гибель моряков назвал неприемлемой. Атакованный близ Одессы сукогруз под флагом Гвинеи-Бисау принадлежит турецкому владельцу. Было заявлено, что судно перевозило зерно. Индия вообще жестко относится к фактам гибели своих граждан. Ранее между нашими странами уже был конфликт из-за вербовки индийских граждан российским Минобороны. Его пришлось разруливать на высшем уровне. При этом в текущих условиях невозможно ни получить точную информацию, о составе экипажа, не учитывать это в каждом боевом эпизоде, не получить достоверную информацию о характере груза. Так или иначе, война в Черном море начала бить по интересам третьих стран, в том числе тех, на которых держится российская внешняя торговля. Россия в ответ на атаки ВСУ по судам в Азовском и Черном морях атакует суда в морском коридоре к портам Одессы, Черноморской и Южным. По данным западных источников, с февраля 2022 года повреждены или уничтожены 967 объектов портовой инфраструктуры и 206 судов. География флагов многообразна. Маршалловы острова, Вануату, Панама и Коморы, в том числе в мае, были ранены моряки турецкого сухогруза. При атаке на судно под флагом Белиза погиб судовой повар-египтянин. В начале июля погиб капитан либерийского судна. Минобороны РФ всякий раз подчеркивало, что суда перевозили грузы для ВСУ. Украина бьет по судам, идущих в российские порты, утверждая, что это все суда теневого флота под санкциями, хотя такого определения в международном морском праве нет. Ранее были атакованы танкеры под флагом Гамбии, шедшие в Новороссийск, затем панамский, российский, два либерийских и мальтийский. Летом число пораженных судов в Азовском и Черном морях перевалило за сотню, что привело к резкому сокращению российского зернового экспорта в этом направлении, который ранее составлял четверть общего объема вывоза зерна. Зерновозы уж точно не подпадают под определение военных целей. Собственно, танкеры и газовозы тоже не подпадают, если не доказано, что именно этот танкер снабжает топливом действующую армию. Но Киев указом Зеленского вводит, например, санкции против трех десятков судов теневого флота, якобы перевозящих вооружение для Минобороны РФ, синхронизируя эти ограничения с действиями союзников. Разумеется, те не предъявляют претензий. Пока только Казахстан, но без вызова украинского посла, выразил протест против ударов по терминалам КТК в Новороссийске, через который идет до 60% нефтяного экспорта страны. Гибель индийских моряков крайне неприятный для Москвы инцидент. Но и не отвечать на морскую войну Украины она не может. Индия не только крупнейший покупатель российской морской нефти, но и один из главных поставщиков плавсостава. Сотни тысяч индийских моряков работают на судах под всеми флагами, включая танкеры, вывозящие российскую нефть. Если за демаршем последуют рекомендации индийским морякам избегать черноморских рейсов, а прецеденты таких инструкций у Индии уже есть по Красному морю еще со времен атак хуситов, то кадровый дефицит ударит по всему региональному судоходству. Египет, чей гражданин погиб в июне, и Турция, чьи моряки были ранены, а судовладельцы теряют флот, добавляют давление по другим направлениям. Экономические последствия уже бьют по обеим сторонам. На российском направлении, по данным газеты «Коммерсант», тарифы морского страхования грузов выросли в 2-4 раза. Российская национальная перестраховочная компания зафиксировала убыточность в сегменте перестрахования рисков диверсий в 2800% за 4 месяца текущего года. При таких тарифах коммерческое страхование просто теряет смысл. Для Украины математика тоже тяжелая, однако страховой фонд, созданный Киевом для компенсации судовладельцам и надбавки к фрахту, удерживает морской коридор в работе. Экспорт зерна и металла близок к довоенным объемам благодаря прибрежному к странам НАТО маршруту под прикрытием береговой ПВО. Международное право признает торговое судно законной цели только если оно перевозит войска или вооружение, ведет разведку, идет в военном конвое или сопротивляется досмотру. Однако международное право уже давно умерло применительно к данной войне, в том числе в части односторонних санкций. Сценариев деэскалации немного. Гипотетически можно было бы восстановить зерновую сделку под эгидой ООН. В этом случае любой мораторий должен быть взаимным. В частности, прекращение украинских дроновых атак против российского экспортного флота в обмен на безопасность Одесского коридора. Теоретически возможен и сценарий принуждения посредством третьих стран. И тут как раз индийский демарш может оказаться посильнее европейских санкций. Особенно если его поддержит еще и Турция, а крупнейшие поставщики моряков, Индия, Филиппины и ключевые флаговые юрисдикции начнут закрывать Черное море для своих граждан и судов. Тогда издержки морской войны для обеих стран вырастут настолько, что взаимный мораторий на удары по судам станет рациональным. Впрочем, наиболее вероятный сценарий пока что – это продолжение взаимных ударов с постепенной рутинизацией риска, ростом страховых премий и уходом качественных судов из региона, где останутся работать преимущественно теневые суда. Для мировой торговли это худший вариант, когда Черное море закрепляется в статусе серой зоны.
3: Это был Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». В ходе ночной атаки беспилотников на Кубани загорелась крупная нефтебаза в Армавире. По данным властей, объект в северной промзоне поразили 16 дронов. Площадь возгорания 800 квадратных метров. Погиб один сотрудник. И все это на фоне масштабных усилий правительства по стабилизации топливного рынка. Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что принятые меры позволили частично нормализовать обстановку на рынке топлива в России. Среди предпринятых мер – запрет экспорта нефтепродуктов, увеличение производства, импорт топлива и перенос ремонтов на заводах. Но мы спросили у водителей в регионах, улучшилась ли у них ситуация с топливом.
1: Местные жители.
18: Екатерина Вырупаева, журналист из Иркутска, автомобилист с 20-летним стажем, говорит, что в конце июня люди стояли в очередях по 10-12 часов. Сейчас этого нет. Несколько минут придется постоять на крупных сетевых заправках. На независимых АЗС все свободно, поскольку цены выше.
19: Ситуацию я отслеживаю на собственной шкуре и могу сказать, что сейчас она значительно лучше, чем была в конце июня. Во-первых, сейчас увеличилось количество заправок, в том числе независимых. Там, конечно, цены повыше, но там практически нет очередей. На Роснефти сохраняются очереди, но их проходят 20 минут, 15 минут. Не знаю, насколько все это связано с тем, что говорят на федеральном уровне. У нас ситуация стала рассасываться после того, как губернатор съездил в Москву, встречался с Новаком. После его возвращения все как-то постепенно нормализовалось.
18: Анна, жительница Забайкальского края, рассказала Бизнес ФМ, что проблем с топливом нет, но ограничения сохраняются, а цены кусаются.
20: Абсолютно никаких очередей нет. Спокойно приезжаем, заправляемся, все заправки работают. Где 15, где 20 литров ограничения есть. Но бывают ситуации, что, например, ближе к вечеру, если приезжаешь на заправку, то бензина уже нет, то есть суточный лимит уже закончился. И в этом случае тогда нужно приезжать утром пораньше, чтобы заправиться. Если раньше 95-й у нас стоил 82 рубля, то сейчас это в пределах 89-90 рублей. На 92-й, на 95-й цены поднялись рублей на 10.
18: Егор Рябков, водитель такси из Краснодара, автор телеграм-канала «Про такси», говорит, что точно спал ажиотаж, цены на некоторых АЗС взлетели до 140 рублей, а каждый пятый таксист ушел с линии.
21: Дефицит топлива, скорее всего, не ушел, а вот ушел ажиотаж. То есть люди, видимо, пересели на общественный транспорт, на заправках, где цена в пределах разумного иногда есть очень очереди, но обычно там машин 10-20. На заправках, где бензин дороже, там очереди нет вообще. Это в Краснодаре. Если чуть-чуть в сторону отъехать, чем ближе к Крымскому мосту, тем сложнее ситуация. Там, видимо, с Крыма едут, заправляются и возвращаются обратно. В канистры гарантированно не заправляют. Я даже спрашивал у заправщика, он говорит, что если он даже пойдет мне навстречу и за денежку дополнительную зальет мне в канистру, его оштрафуют на 5000 рублей. Это распоряжение не владельца заправки, а властей.
22: Многие ли ваши коллеги ушли с линии из-за топливного кризиса?
21: Наверное, каждый пятый. Точно остались те, кто работает на газу. Машин стало на дорогах поменьше. Все ездят аккуратно. Такого, чтобы гоняли по вечерам с выхлопом гремя, таких уже вообще почти не осталось. За городом 90 все соблюдают ограничения. Экономят топливо.
1: Местные жители.
3: И гигант Anthropic заплатит 1,5 миллиарда долларов за нарушение авторских прав. Компания заключила с истцами мировое соглашение. Как пишет Рейтер, это крупнейшая компенсация среди аналогичных дел. Anthropic обвиняли в том, что она обучала свою нейросеть на пиратских книгах. И ожидается, что таких мировых соглашений между авторами и компаниями станет больше, в том числе в России. Продолжит тему Валерию Бадуев.
0: В судах США рассматриваются уже десятки исков к компаниям, которые каким-либо образом нарушили авторские права. Разрешаются такие дела сложно по ряду причин. Например, истцам бывает трудно доказать размер ущерба, да и в целом пока еще не сформировался прецедент, на который в большинстве своем опирается американская судебная система. Дело авторов против Anthropic тоже прецедента не создает, поскольку это мировое соглашение. Скорее, оно подает пример другим компаниям. Нейросеть Claude для обучения брала материалы, книги, статьи из пиратских библиотек. Суд постановил, что само по себе обучение и не является нарушением авторского права. Нужно лишь легально приобрести копию произведения. Но Anthropic этого не сделала, сохранив у себя в библиотеке около 7 миллионов пиратских версий книг. Пойдя на мировое соглашение и согласившись на компенсации авторам, Anthropic задает тенденцию. Скорее всего, и другие компании тоже последуют ее примеру, считает управляющий RTM Group эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
4: И сумма, казалось бы, там большая, да, там $1.5 миллиарда, в действительности это не очень большая сумма. По какой причине? Потенциально подобного рода судебные процессы в Америке, они могут длиться десятилетиями. И компания могла запросто через 10 лет оказаться в ситуации, когда бы ей присудили нарушение прав там, на $1 триллион, огромную какую-то цифру. Соответственно, для компании очень невыгодно было затягивать это дело. И для Anthropic сегодня это, кстати говоря, очень выгодно, потому что они первыми урегулировали этот вопрос. Те же самые OpenAI или Google до сих пор этого не сделали. То есть сейчас Anthropic находится в более выгодном положении, чем другие компании.
0: Вопрос авторских прав и обучения искусственного интеллекта, конечно же, волнует еще и Россию. На фоне обсуждения законопроекта об ИИ целый ряд авторов и музыкантов отмечали, что документ никак не защищает их права. Эксперты тогда говорили, что рынку нужен некий механизм лицензирования, который будет предусматривать выплаты авторам. На те же мысли наталкивает и кейс с компенсациями от Anthropic. И хотя в случае с Claude речь шла о книгах на научную тематику, по произведениям искусства, художественной литературе и музыке, механизм может быть разработан по сути тот же. Продолжает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
5: Как минимум должны были уведомить или какие-то отчисления сделать, поскольку все ишки, особенно такие крупные, на хайпе, естественно, все пытаются получить маленькую долю отсюда. Я думаю, этот прецедент создаст сейчас не то что массовость, сейчас все крупные игроки будут формировать какие-то отчисления, формируют какой-то фонд, ну и что-то как с музыкой сейчас происходит и будет происходить. Ты можешь закинуть данные, они будут проверены, и ты за каждое использование будешь получать какую-то маленькую копейку. Я вижу это так.
0: Тем временем за рубежом компании продолжают судиться. Sony недавно подала второй иск ИИ-генератору музыки Udio, который нелегально использовал для обучения своей модели 30 тысяч различных песен. Sony указывает, что Udio должна немедленно прекратить нарушать авторские права ее артистов, а также выплатить $150 тысяч за каждый акт нарушения. Валерий Ободоев, Марина Лимаева, Алина Орлова, Бизнес FM.
1: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
23: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Stick your oar in. Буквально с английского это означает «вставить свое весло». Иногда бывает, что в сугубо деловой разговор вмешивается посторонний человек, чтобы выразить свое мнение. Как правило, в предмете разговора он не разбирается, попытки вывести его из беседы игнорирует и продолжает настойчиво давать советы. Вот это и называется «stick your oar in». В России бы сказали «вставить свои 5 копеек». Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
24: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
24: Российская фармкомпания «Фармасинтез» зарегистрировала препарат от рака крови «Сипкардия». Как заявляют в компании, первую в мире разработку на основе вамотиниба. Лекарство полностью производится в России. На его создание потратили 5 миллиардов рублей. Как пишет «Коммерсант», коммерческий успех зависит от включения в госпрограммы, так как целевая аудитория довольно узкая. Препарат предназначен для пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, у которых развилась резистентность к предыдущей терапии. Это примерно четверть больных в России. Выход на массовый рынок планируется в ближайшее время, а экспорт с 2028 года. Российские сотовые операторы начали повышать тарифы, выяснили «Известия». Мегафон с 26 июля увеличивает стоимость ряда планов на 14%. Билайн с начала месяца уже поднял цены на 12%. А с 28 июля изменения коснутся и ВТБ Мобайл. ФАС уже проверяет обоснованность этих решений. Эксперты, опрошенные изданием, связывают рост цен с необходимостью закупать отечественное оборудование и технику ушедших из России производителей, а также модернизировать сетевую инфраструктуру. При этом темпы повышения абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. Вкусвилл планирует запустить в своих магазинах точки по продаже суши и роллов, обратил внимание Shoppers. Компания уже ищет шеф-повара для создания японской кухни под ключ. Спрос на такие блюда в ритейле растет. Продажи в первом квартале выросли на 50% в объеме и на 40% в деньгах. Сейчас Вкусвилл занимает 4-е место по продажам готовой еды. При этом ритейлер уже закрыл отдельные кофейни и пиццерию, но развивает кафетерии и корнеры сгоряча. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.

0: Сегодня в программе «С теми, кто в теме» крымское вино. Как собирать урожай в условиях идеального шторма и все ли справятся об этом один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Те, кто должен был умереть, те уже умерли. А остальные, ну, понимаете, виноград – это такая вот субкультура. Реально это библейское растение. Ты не знаешь, почему ты этим занимаешься. Особенно, если ты посмотришь на свои финансовые показатели. У кого это есть в душе, тогда можно этим заниматься. Кто хочет заработать денег, я не советую.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Программа полностью в дневном эфире Бизнес FM после полудня и 18:30. Во Франции детям до 15 лет запретили соцсети. Такой законопроект одобрил парламент, и таким образом Франция стала первой европейской страной, которая ввела подобный запрет. При этом ограничения не коснутся просмотра видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах. Подтверждение возраста потребуется только для написания комментариев и создания каналов в мессенджерах. При этом власти обещают защиту персональных данных при верификации. Как именно будут проверять возраст, не уточняется. Штрафные санкции для детей и родителей не предусмотрены. Мера будет поэтапный. Новые аккаунты перестанут регистрировать с сентября, а вот с начала следующего года закроют и уже существующие профили владельцев младше 15 лет. Комментирует вице-президент Акара, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
3: Запреты идут по всему миру. Началось это не вчера и явно будет долго длиться. Тренд очевиден, и в ближайшем будущем это станет нормой для большинства законодательств. Но сам по себе запрет вот сегодня внедрили, это не значит, что завтра все французские дети перестали пользоваться социальными сетями. Это история на перспективу. Сейчас запретим, постепенно будем как-то гайки, может быть, закручивать, а постепенно это станет нормой. Конечно, будут там и левые аккаунты, и взрослые какие-то учетные записи, но большая часть аудитории такими вещами заморачиваться не станет. Серые все вот эти схемы так или иначе будут правительствами ограничиваться, будут контролироваться. Ну и плюс есть достаточно высокая культура соблюдения законов в ряде европейских стран. Я думаю, что там это сработает. А дальше через 20-30 лет это станет абсолютной нормой, и социальные сети станут доступны только для взрослых.
4: По поводу инерции все-таки, как быстро работает система этих запретов?
3: Тут вопрос, конечно, что это за аудитория и насколько для нее критично. Может ли она где-то в другом месте получить те эмоции, тот контент, который она получала здесь? Если нет, то она будет пытаться попасть туда, где она привыкла находиться. Я думаю, что инерция довольно высокая. То есть это еще несколько лет люди будут находить обходные дорожки. Потом посмотрим. Может быть, какие-то альтернативы будут предложены, либо люди вырастут. Социальные сети все долго жили в парадигме, когда им можно было почти все. Любые алгоритмы. Вообще алгоритмическая вот эта вот зависимость, она ведь является очень серьезным вопросом для взрослых людей. Недавно было прецедентное дело. YouTube проиграл в Соединенных Штатах, когда было доказано, что они специально с помощью алгоритма удерживали, затягивали детей, часто за счет примитивного контента. Я часто привожу пример. В начале 20 века в аптеках продавали как средство от кашля героин. Вот так же мы будем относиться к безлимитно доступным социальным сетям через 30-40 лет. Ну, по крайней мере, относительно детей.
0: Алексей Парфун, вице-президент АКАР. На очереди ближе всех к французскому сценарию Великобритания. Она уже законодательно закрепила обязанность платформ проверять возраст, а более жесткие требования, привязанные к цифрам и паспорту, ожидаются в ближайшие несколько лет. А до этого такие ограничения вводились в Бразилии и в Австралии.
1: Капитал с Григорием Беглоряном.
0: Гриш, приветствую еще раз.
5: Добрый день.
0: Давай с нашего рынка начнем. Там, правда, без движения практически застыли на уровне в 2070 пунктов, ну, по крайней мере, выше 2000 уже.
5: Да, по традиции ждем, что будет после полудня. Сейчас вот индекс Мосбиржи встал, понятно, по какой причине. В акциях «Газпрома» и «Сбербанка» в минусе. Вот эти две бумаги очень большой вес имеют в индексе Мосбиржи, соответственно, их движение определяют, ну, движение самого индекса. Но, с другой стороны, на фоне роста цен на нефть взбодрились покупки в сегменте нефтяных компаний. Вот акции Роснефти в плюсе были почти на 2%, так что индекс Мосбиржи вот где-то встал. Ну, соответственно, после полудня будет понятно, начнет ли проявляться какая-то рублевая ликвидность или вот эти факты, которые, в общем-то, свидетельствуют о наличии как раз наоборот структурного дефицита ликвидности в банковской системе. Но вот, судя по всему, банки, даже на ЦБ, где-то почти по 4 триллиона рублей, соответственно, все рублевые ликвидности – это временные деньги, временные в виде кредитов и прочее, под залог или без залога. Так что пока ситуация здесь для рынка акций

0: учит все эти варианты. В пятницу заседание. Движение по ставке никто не ждет. Естественно, снижать ставку ЦБ, наверное, вряд ли будет повышать. Это уже опасно. Так что статус-кво будет сохраняться. Но, может быть, ЦБ будет освещать вопросы, связанные с рублевой ликвидностью банковской системы. Как раз интересно будет все это дело послушать. Ну, а на следующей неделе ЦБ, уже глядя на август месяц, там у нас последняя неделя июля, ликвидности будет мало, может быть, ЦБ расширит объем предоставления ликвидности в банковскую систему, тогда рынок акций может, в принципе, получить дополнительную подпитку, и в любом случае, вот где-то в районе 2000-2100, я думаю, пока будем здесь консолидироваться. На глобальном рынке все тихо, фондовый индекс немножечко корректируется, доллар американский, ну, в целом, всю неделю пока вот с начала недели свои позиции удерживает, не укрепляется, но и не слабеет. А цен на нефть, наоборот, вот они очень быстро начали впитывать варианты более длительного, чем ждал рынок, проблем с логистикой по поставкам не только нефти, но и всех товаров с Персидского залива. Соответственно, котировки Brent быстро вернулись на уровни с начала июня, взяв отметку в $94.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
2: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Деньги.
4: Сегодня самый высокий номинал банкнот в американской денежной системе – $100. А всего несколько десятилетий назад в Штатах расплачивались пятисотками и тысячными. В ходу были купюры достоинством 5 и 10 тысяч долларов. На этих банкнотах печатали портреты Уильяма МакКинли, Гровера Кливленда, Джеймса Мэдисона и Селмана Чейза. Кстати, именно Чейз распорядился поместить на американские деньги девиз «In God We Trust».
3: История денег на Business FM. FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Кубок мира по футболу подошел к концу. Этот турнир является главным источником дохода FIFA. За 4-летний цикл ее оборот составил $11 миллиардов. Из них около 8 пришлось на 26-й год. В адрес Всемирной Федерации и ее президента Джанни Инфантино сыпалось много критики по разным поводам. Один из них финансовый. Стоимость билетов на матчи плей-офф очень высока. Самые недорогие перед играми 1/16 финала начинались от $1100. Интерес немного упал после выбывания сборной США, но ценник остался высокий. Последние 1200 билетов на финальный матч официально продавались по $7380. Были еще возмущения болельщиков из разных стран по поводу стоимости еды и напитков на стадионах. Но это не вопрос FIFA. Да, хорватскому болельщику сложно представить хот-дог за $20 на игре, но таковы цены в США, и местные фанаты к этому привыкли. А Инфантино умеет зарабатывать на всем. Чемпионат завершился, но он продолжает приносить деньги. FIFA распродает газон MetLife Stadium, на котором проходил финальный матч, и объявлено, что за $450 можно приобрести фрагмент поля размером 17,5 во всех трех измерениях. Забавно, что не указано, в каких единицах эти 17,5. Миллиметры, сантиметры или дюйм. Ценник за кусок травы, запечатанный в акрил, конечно, кусается. Но уверен, что желающих будет много, и федерация распродаст по кусочкам весь газон, на котором завершился ЧМ-2026. Умение FIFA извлечь прибыль из каждой мелочи поражает. Кто-то назовет это жадностью. Но они забывают, что большая часть бюджета Международной Федерации Футбола тратится на развитие этого вида спорта в странах-участницах. А значит, газон стадиона в Нью-Джерси поможет развивать детский футбол по всему миру.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 11:58. В студии Олеся Потапова. Центр избиркома зарегистрировал четырех кандидатов от четырех

0: политических партий на выборы губернаторов России. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, выдвинуто 40 кандидатов от 9 политических партий. Продолжается период выдвижения в одном из регионов России. Ранее сегодня ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов ЛДПР на выборах депутатов Госдумы. В Саратовской области запретят розничную продажу вейпов и жидкости к ним с марта 2027 года. Такой законопроект приняли депутаты областной думы. Он будет действовать по 1 марта 2032 года. В Саратовской области ранее был введен запрет на посещение несовершеннолетними специализированных вейп-шопов и других торговых точек, предназначенных исключительно для продажи электронных сигарет. В результате атаки беспилотников в Брянской области загорелись объекты агрохолдинга «Мираторг» в Климовском и Погарском районах. Ранен сотрудник охраны компании, один местный житель, сообщил губернатор Егор Ковальчук. На одном из объектов предприятия в результате обстрела серьезные повреждения получили несколько производственных корпусов. А кроме того, в Климовском районе дрон атаковал кормовоз, транспортное средство повреждено, водитель не пострадал. Российские ватерполистки вышли в полуфинал Кубка мира, который проходит в Сиднее. В четвертьфинале россиянки уверенно обыграли действующих чемпионок Европы, сборную Нидерландов. Итоговый счет матча 11-6. В полуфинале сборная России сыграет с победителем матча Испании и Венгрии. Добавлю, что россиянки выступают на турнире с флагом и гимном. Финал Кубка мира пройдет 26 июля. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Украинские дроны ночью атаковали склады Wildberries на Кубани и в Ставрополе. Объекты приостановили работу. Есть пострадавшие. Татьяна Ким призывает партнеров ориентироваться только на официальную информацию. Сырский не устоял после нескольких дней протестов уличных. Зеленский отправил отставку главкома ВСУ. На его место назначен давний оппонент Сырского Михаил Дропатый. Что о нем известно? Александр Шохин предупредил о рисках осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов экономики. В случае, если ставка ЦБ останется на нынешнем уровне, глава РСПП заявил, что бизнес надеется на лучший вариант развития событий, связанных со снижением ставки, но готовится ко всем вариантам. Эти и другие темы в нашем эфире. Новая атака беспилотников на склады Wildberries. Теперь в Ставрополе и на Кубани. После атаки БПЛА загорелись складские комплексы в Краснодаре и в Невинномысске Ставропольского края. На данный момент, по информации местных властей, пострадали 10 человек. А сама компания Wildberries заявила, что оба логистических комплекса эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности. Их работа приостановлена. Оперштаб публикует кадры пожара на складе в Краснодаре. Открытое пламя и огромные клубы черного дыма. Для тушения задействован вертолет. Вот что нам сообщил замгендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
3: Сегодня Краснодар подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Около 3-4 утра жители услышали серию громких взрывов. В небе работало ПВО. В городе включали сирену, система оповещения. Конечно, наибольший ущерб нанесен логистическому складу Wildberries в северо-восточной части города. По складскому комплексу был нанесен удар. Здесь начался очень сильный пожар. Столб дыма и зарево были видны из большинства районов Краснодара. Позже в компании подтвердили эвакуацию. Ну и кроме того, компания объявила о приостановке работы складов в Краснодаре и в Невинномысске, который тоже был атакован.
2: Это был Антон Мисулис, бизнес FM Краснодар. В региональном управлении Роспотребнадзора жителям Краснодара рекомендовали не открывать окна, реже выходить на улицу и пользоваться масками и респираторами. Сортировочный центр Wildberries в Краснодаре был открыт в 2022 году. Это один из крупнейших складов компании за пределами Московской области. Площадь более 100 тысяч квадратных метров. Невинномысский логистический центр был построен только осенью 2024-го, и он немногим меньше краснодарского. Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей призывали наладить защиту гражданской инфраструктуры от воздушных атак, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Противник пытается самыми разными способами, ну, в том числе появлением новых объектов, по сути, не только воздействовать на настроение российского общества, но и растянуть средства обороны. Мы располагаем достаточно мощными системами противовоздушной обороны, которые сосредоточены сейчас вокруг тех объектов, которые необходимо защищать в первую очередь. Это Москва, Московская область, это нефтеперегонные заводы, это какие-то крупные логистические центры, узлы. И тут вдруг появляется абсолютно новая цель, которую мы не планировали защищать системами ПВО. И теперь нам надо думать о том, как их защищать. Технически, конечно, это возможно перераспределением систем ПВО, перераспределением комплексов типа «Панцирь», созданием дополнительных мобильных групп. Но надо понимать, что это все будет почти полностью бесполезным, если у нас нет единой системы информирования о воздушной обстановке, если мы не знаем, откуда и когда и какие дроны летят, то нам тогда надо защищать практически все возможные склады всех возможных компаний до Урала и дальше. Но ни у одной страны в мире нет такого количества систем ПВО. Соответственно, мы должны настроить систему обнаружения и информирования об обнаруженных дронов для того, чтобы перебрасывать силы с одного объекта на другой. Только таким образом мы можем обеспечить мобильную, гибкую систему противовоздушной обороны. От того, что мы вооружим ВОХР на объектах пулеметами, мы не решим вопрос. Хотя, в принципе, тоже вариант. Надо понимать, что это должны быть подготовленные военнослужащие, а не какой-то случайный набор людей, о котором сейчас очень много начинают говорить. О том, что надо создать гражданские подразделения противовоздушной обороны. Ну, мне кажется, это абсолютно бесполезное и, мало того, вредное начинание.
2: Дмитрий Корнев, основатель «Сивадорис» Татьяна Ким, обратилась к сейдлерам с призывом ориентироваться только на официальные сообщения от компании. Ассоциация электронной коммерции попросила Минфин дать отсрочку по налогам сейдлерам, пострадавшим от пожаров. Она указывает на критическую ситуацию. Из-за утраты стоков у предпринимателей остановилась торговля и образуются кассовые разрывы. При этом бизнес вынужден одновременно погашать все налоговые платежи и закупать новую партию продукции для возобновления работы. Ситуация вокруг «Вайлдберрис» требует правительственных решений, отметил беседе с Бизнес ФМ гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
5: Непосредственно все события, которые происходили сейчас, будут признаваться так или иначе. К этому все идет террористическим актом, а признание непосредственно ситуации террористическим актом перекладывает значимую долю ответственности за произошедшее непосредственно на государство. Что радует, что непосредственно позиция Wildberries, озвученная Татьяной Ким, о том, что возмещение со стороны компании какое-то будет. Но я полагаю, что сейчас мяч на стороне государства, в зависимости от того, какую позицию непосредственно займет государство, будет зависеть то, какую компенсацию получат ли продавцы и в каком размере. Мы говорим сейчас, по сути, про крайне высокую долю вероятности банкротства огромного количества компаний, причем как малых предпринимателей, так и достаточно больших промышленных компаний. Требуется некое комплексное видение со стороны, в первую очередь, государства, потому что с этим делать, потому что объективно в случае повтора подобных инцидентов, это может быть не просто очень серьезным ударом для рынка, это может быть катастрофой для рынка, потому что объективно на маркетплейс сейчас приходится во многих товарных категориях уже иногда даже более 50% выручки по всем товарам данной группы, например, по детским товарам. Проблема требует именно государственного подхода, потому что я понимаю также, что страховые компании, например, они сейчас будут максимально уклоняться от страховки складов маркетплейсов.
2: Ефим Алдухов, компания «Точка сверки». Новая атака на склад «Wildberries» снова потянула вниз котировки «Озон». Сегодня они в моменте теряли около 8%.
1: Прямо сейчас.
2: Сергей Лавров сообщил, что завтра проведет встречу в первой половине дня с главой Госдеп США Марко Рубио. Встреча уже согласована. Как говорит Лавров, он обязательно поинтересуется, в частности, у Рубио заявлениями Трампа относительно возможности урегулирования ситуации на Украине. Александр Сырский снят с должности главкома ВСУ. Это объявил Владимир Зеленский, не уточнив, что стало формальной причиной. Сырский занимал пост главкома почти 2.5 года. А новым главнокомандующим стал Михаил Драпат. Ему 43 года. Командовал оперативными группировками. В феврале 24-го был назначен замначальника генштаба ВСУ. Отвечал за подготовку и тренировку военных. Получил звание генерал-майора. Во время недавней смены украинского правительства Драпат и публично выступил в поддержку уволенного министра обороны Федорова. Эта отставка спровоцировала уличные протесты. А Драпат и считался неформальным главой внутриармейской оппозиции Сырскому. Комментирует Георгий Бофт.
6: Зеленский все-таки поддался давлению общественного мнения и улицы и отправил в отставку главкома ВСУ Сырского, назначив вместо него главкома объединенных сил ВСУ Михаила Драпатова. Это тот человек, который в том числе поддержал бывшего министра обороны Федорова, уволенного Зеленским ранее. Предпринятая президентом Украины рокировка правительства оказалась на деле крайне не кстати, поскольку привела к достаточно острому внутриполитическому конфликту. Экс-министр Федоров не согласился со своим увольнением, фактически поднял политический мятеж против президента. И, как это часто бывает в украинской политике, межфракционная борьба привела достаточно к неожиданным результатам. Трудно припомнить в истории случаи, когда во время войны меняют главнокомандующего под давлением улицы. Тем не менее, все-таки пока рано говорить о том, что это подорвет сейчас, прям немедленно, боеспособность украинских вооруженных сил, поскольку, в общем, такая майданная политика, она уже достаточно большие корни пустила в украинской политике, и никак кардинально стратегический курс страны до сих пор не меняла. Вряд ли изменит и теперь. Хотя в долгосрочном плане, конечно, такая чехарда способна оказать деморализующее воздействие на, в том числе, армию. Подорвет ли это позиции самого Зеленского? В значительной мере да. И бывшего министра обороны Федорова, переназначение которого улица по-прежнему требует, можно уже считать одним из потенциальных кандидатов на пост будущего президента в случае, если все-таки дойдет до президентских выборов. Во всяком случае, есть люди, которые явно на него ставят.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает».
1: Прямо сейчас.
2: Так, еще заявление Сергея Лаврова. Он говорит о том, что мы хотим прекращения американо-иранского конфликта. Это влияет на мировую экономику России, ее часть. Также Лавров заявляет, что опровергает сообщение, что Россия и Китай якобы снабжают Иран в конфликте с США. При этом, что интересно, индекс Мосбиржи на новостях о том, что на завтра согласована встреча Лаврова и Рубио, индекс Мосбиржи рванул вверх и сейчас прибавляет проценты 0,6, а в моменте даже было более 2%, и индекс Мосбиржи снова выше 2100 пунктов. Другим темам, РСПП предупреждает о рисках осенних банкротств, если ЦБ не понизит ставку. Глава Союза Александр Шохин сказал, ТАСС, цитирую: «Сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике». Шохин уверен, что замедление инфляции и снижение темпов кредитной активности создали объективные условия для смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Бизнес надеется на лучший вариант развития событий, но готовится к любому варианту. Каким будет решение ЦБ? Мнение главного экономиста инвестиций Софьи Донец.
1: Навстречу ставке.
7: Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность поставки. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса. Поэтому, грубо говоря, до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию. Мы много слышали накануне и этого решения, и предыдущего, каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, которые отзывались в сердцах рынка, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но, честно говоря, за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать конкретного о решении Банка России. Все-таки Банк России сохраняет свою линию, а его решения, они тоже не бескомпромиссные. Грубо говоря, не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Ведь помимо ценовой стабильности, целью Банка России является финансовая стабильность. Любые беспокойства, например, о кредитоспособности, невозможности рефинансирования на корпоративном рынке, безусловно, влияют на Банк России. Так было в конце 2024 года, когда неожиданно прекратилось повышение ставки, смягчилась риторика. Но вот сейчас, в отличие от эпизода конца 2024 года, мы, кстати, такого не видим. С корпоративным кредитованием сейчас ситуация достаточно стабильная, в отличие от ответственного падения рынка акций или довольно существенного стресса на рынке государственных облигаций. Короткий корпоративный долг пока выглядит примерно так же, как несколько месяцев назад. Не значит, что все хорошо, сложно можно рефинансироваться по таким высоким ставкам долго, поэтому все будут ждать неизбежно дальнейшего снижения ставок. Но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро, может, и не приходится.
2: Софья Даниста, инвестиции. В ЦБ отметили, что инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли с 12,4 в июне до 14,7 в июле, то есть прибавка в 0,3%. А наблюдаемая инфляция тоже подскочила. Было 14,2, стало 15,1%. Прежде всего из-за роста цен на бензин, дефицита топлива, а также бурного роста розничного кредитования в мае-июне.
1: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле».
10: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес ФМ Нижний Новгород.

0: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородское правительство пообещало поддержку малому и среднему предпринимательству и логистике. Губернатор Глеб Никитин поручил вернуться к ранее обсуждаемому вопросу внедрения в регионе автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Также он пообещал проработать инициативу по пересмотру базы НДС для продавцов на маркетплейсах. Сейчас она включает комиссию торговых площадок, доходящую до 70%. Кроме того, нижегородские власти намерены провести переговоры с Wildberries в интересах региональных поставщиков, пострадавших от пожаров на складах. Суть просьб к маркетплейсам пока не раскрывается. Для поддержки логистической отрасли правительство Нижегородской области попросит власти ввести моратории на платежи в системе Платон, либо их индексацию. Также оно намерено инициировать на федеральном уровне уравнивание условий для российских и иностранных перевозчиков, занимающихся каботажными грузоперевозками. Помимо этого, нижегородское правительство поддержит просьбу предприятий о налоговых каникулах и моратории на внеплановые проверки. Со стороны бизнеса власти ожидают встречные шаги, обеление зарплаты и отказ от искусственного дробления компании в целях ухода от налогов. В России серьезно ужесточают требования к получению гражданства. Госдума приняла закон, запрещающий иностранцам получать гражданство России или вид на жительство, если у них есть непогашенная или не снятая судимость за любое преступление, совершенное как в России, так и за ее пределами. В случае выявления факта судимости, ранее выданные виды на жительство или разрешение на временное проживание будут аннулироваться. Сейчас до вступления в силу документа аннулировать ВНЖ можно только при судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление. Кроме того, тем же законом иностранцев старше 14 лет собираются обязать представлять в МВД бумажную справку о наличии или отсутствии судимости при подаче заявления на временное проживание или получение ВНЖ. Исключение сделано для граждан Украины на 2 года из-за невозможности получить такие справки от своих властей. Нижегородские депутаты ЗАГС Собрания предложили увеличить штрафы за сброс мусора из машин. Действующие санкции за нарушение не исполняют превентивные функции, так как недобросовестные перевозчики и предприниматели зарабатывают гораздо больше, а сам факт противоправных действий выявить сложно, отметил председатель комитета по экологии Владислав Отмахов. Действующей редакцией КАП предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей для физлиц, до 30 тысяч для должностных и до 50 тысяч для юридических лиц. Депутаты предложили увеличить их до 70 тысяч рублей для обычных граждан, для должностных и юридических лиц максимальное наказание составит от 150 до 200 тысяч рублей, если поправки будут приняты. За повторные нарушения штрафы для граждан могут увеличить до 150 тысяч, для должностных и юридических лиц до 200 и 500 тысяч рублей, соответственно, с конфискацией автомобиля. Если мусор разгружали вне полигона с мусоровоза, наказание для физлиц вырастет до 500 000, для должностных и юридических до 800 и 1 200 000 рублей, следует из проекта закона. Депутаты поддержали поправки, ЗАГС Собрание рассмотрит инициативу на заседании 30 июля. В первом полугодии Нижегородскую область посетили 103 иностранные делегации из 55 стран мира. География визитов охватила государства ближнего и дальнего зарубежья, включая Китай, Индию, Бразилию, ЮАР, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию, страны СНГ. Итоги международной активности региона подвело профильное министерство международных и межрегиональных связей. Итогом переговоров в первом полугодии стало подписание 11 договоров с зарубежными партнерами. Соглашения, заключенные в том числе с представителями Абхазии, Белоруссии и Сербии, направлены на развитие торгово-экономических и научно-технических связей. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, ожидается пасмурное небо, дождь и до плюс 25 градусов. Вечером также есть вероятность осадков. На термометрах будет плюс 21, ночью плюс 17 и также возможен дождь.
0: Валюта.
2: На 22 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 61 копейка. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
1: Строительная компания стала 327-м участником федерального проекта «Производительность труда» в Нижегородской области. ГК АСТ специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, производстве строительных металлоконструкций, устройстве монолитных сооружений и кровельных покрытий, а также монтаже технологического оборудования. В ближайшие полгода эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками компании проанализируют действующие процессы, выявят точки роста и разработают решения по их совершенствованию. Также специалисты центра обучат работников организации основам бережливого производства, производства. Федеральный проект «Производительность труда» помогает внедрить бережливые технологии и повысить эффективность работы компаний, независимо от сферы, в которой они работают. Сегодня уже 3 строительных предприятия стали участниками федерального проекта. Так, на ННДК «Генеральный подрядчик» выработка на пилотном потоке увеличилась на 49%, в ООО «Импульс» на 60%, сообщила министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Чтобы стать участником проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Правительство России увеличило уставной капитал РЖД. Компании дадут из бюджета 420 миллионов рублей. Средства выделены в рамках федерального проекта по развитию квантовых коммуникаций и цифровой трансформации, пишет Prime. Правительство еще в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным за развитие квантовых коммуникаций. Компания уже объединила европейскую часть России сетью 8 тысяч километров. К 2030 году ее планируют увеличить более чем до 15 тысяч километров. Нижегородские заводы поставят более 3000 школьных автобусов за 12 миллиардов рублей. Минпромторг России заключил с автопроизводителями из Нижегородской области 2 контракта на поставку транспорта в регионы, пишет коммерсант «Приволжье» со ссылкой на сайт госзакупок. За 4,5 миллиарда Нижегородский автозавод должен поставить более 1500 автобусов в «Газели» вместимостью от 10 до 20 человек, в том числе 29 автобусов для Нижегородской области. Павловский автобусный завод за 7,5 миллиардов рублей должен поставить также чуть больше 1500 автобусов вместимостью от 21 до 25 человек, из них 30 в Нижегородскую область. Срок поставки по обеим закупкам до середины декабря. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Курс истории или история курса. С 1963 по 1988 годы в Советском Союзе существовала параллельная рублю валюта – чеки внешпосылторга и внешторгбанка. Они были доступны лишь работникам посольств, морякам и специалистам, которые по контракту работали за границей. Поскольку в СССР единственной разрешенной валютой были рубли, этим работникам выдавали сертификаты, которые по официальному курсу можно было обменять на советские деньги или отоварить в магазинах «Березка». Было 3 вида сертификатов. С синей полоской для тех, кто работал в странах соцлагеря, они обменивались на рубли 1:1. С желтой полосой выплачивались работавшим в странах третьего мира, например, в Индии, и бесполосные сертификаты для тех, кому посчастливилось попасть на работу в КАП-страну. 2 последних стоили по 4 рубля 60 копеек за сертификат. Так что 21-ю «Волгу», например, можно было купить за 5500 синеполосных чеков или всего за 1200 бесполосных или желтополосных сертификатов. Курс истории или история курса на Бизнес ФМ. Слова, проверенные делом.
3: Большинство людей живут хорошо и довольны положением дел. Но если вы хотите, чтобы ваша жизнь была активной и захватывающей дух, попробуйте стать бизнесменом. Научитесь искусству создания собственного бизнеса. Это все равно, что учиться искусству совершать ошибки и извлекать из них уроки. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 12 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Глава МИД России Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Марко Рубио 23 июля в Маниле. Встреча уже согласована, сообщил российский министр. Он добавил, что намерен узнать у американского госсекретаря о комментариях президента США Дональда Трампа относительно перспектив скорейшего разрешения украинского кризиса. Россия считает вводимые против нее санкции ЕС абсолютно незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он не стал комментировать публикации в СМИ об ужесточении позиции России по территориальному вопросу в ситуации вокруг Украины. Он отметил, что такие вопросы вряд ли можно обсуждать публично, а в СМИ по этой теме появляется много спекуляций. Московский городской суд признал законным заключение под стражу бывшего гендиректора Аэрофлота Михаила Полубояринова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при санации двух банков. Таким образом, решение Тверского суда Москвы от 19 июня о мере пресечения бывшему топ-менеджеру осталось в силе. Полубояринов вину не признает. Его адвокат отмечает, что срок давности привлечения к уголовной ответственности по этому обвинению истекает в октябре 2026 года. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 21 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи вернулся выше отметки в 2100 пунктов. Он сейчас прибавляет 1.5%. На заявление Сергея Лаврова о том, что у него есть договоренность о встрече завтра в первой половине дня с главой госзепа Марко Рубио, Лавров, среди прочего, планирует уточнить у Рубио позицию Трампа насчет украинского урегулирования. Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацию о встрече в Азербайджане представителей России и Германии. Об этой встрече вчера заявил президент Алиев. Канцлер Мерц сказал, что ничего об этом не знает. Впрочем, по словам Алиева, у него тоже нет никаких деталей. Но, как выяснилось, в Кремле тоже не знают ничего. Склады Wildberries на Кубани и в Ставрополье были атакованы этой ночью дронами. Пострадали в общей сложности более десятка человек. Склады не работают. На этом фоне на Мосбирже упали в очередной раз бумаги Озона. Потери в момент составляли в районе 8%. Эти и другие темы в нашем эфире. Была ли секретная российско-немецкая встреча в Баку и что на ней обсуждалось? Тема сейчас в прессе после того, как о ней рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем журналисты попросили азербайджанского президента прокомментировать утечки о том, что в Баку одновременно приезжали известные немецкие и российские политики. Алиев сказал, что по данным погранслужбы 12 июля в Баку приехали бывший премьер-министр земли Бранденбург Матиас Плацик и бывший глава ведомства федерального канцлера Рональд Пафалло. А в этот же день туда прилетели бывший российский премьер Зубков и глава СПЧ Фадеев. Один из них покинул Азербайджан 13 июля, второй 14 июля, сказал Алиев, уточнив, что власти Азербайджана не в курсе встречи.
3: Мы не получили никакой информации о встрече ни из России, ни из Германии. Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не были на встрече. Однако данные об авиаперелетах позволяют утверждать, что секретная встреча действительно состоялась.
2: Алиев подчеркнул, что если на переговорах обсуждалось мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, то такие контакты он может только поприветствовать. В свою очередь Мерц сказал, что ему о подобных контактах ничего не известно. Немецкий политолог Александр Ара уверен, что речь шла о частной встрече.
4: Это была абсолютно частная встреча бывших немецких руководителей петербургского диалога Матиаса Пляцека и Роланд Пафалы, которые просто регулярно пытаются сохранить какие-либо контакты, даже не сказал бы деловые, а просто человеческие контакты с нынешними руководителями петербургского диалога в России, который по-прежнему работает, только уже не с Германией. И встреча в Баку была не первой Я думаю, может быть, сейчас последний, если Алиев или Азербайджан будет резко протестовать против таких встреч. Но мне кажется, что государство Азербайджана никакое отношение не должно и не имеет к таким частным визитам, частным встречам людей, которые просто за чашкой кофе или за обеденным столом обговаривают какие-то формы, может быть, дальнейшего сотрудничества между Германией и Россией в будущем после окончания военных действий. Я бы сказал, что наоборот, очень странно, что даже такие минимальные стремления где-то наладить какие-то контакты, провести какую-то, может быть, форму тайной дипломатии или какие-то дипломатические попытки прийти к какому-то дипломатическому, мирному решению в украинском конфликте сразу провоцирует такое сопротивление других сил, которые, видимо, особенно в Европе, особенно в Германии, которые выступают, во всяком случае, открыто против таких встреч или против таких намерений.
2: Александр Рар, немецкий политолог. Кремль не располагает информацией о встрече представителей России и Германии в Баку. Так несколько минут назад заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Сегодня в программе «С теми, кто в теме». Крымское вино. Как собирать урожай в условиях идеального шторма? Мой коллега Иван Медведев поговорил с тем, кто в теме.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Эта тема должна была быть приятной, но, к сожалению, не в этом году. Крымское виноделье, отрасль, которая в последние годы так бурно росла, в этом сезоне столкнулась с беспрецедентным давлением. Это и топливный кризис, и проблемы с логистикой, и сорванный туристический сезон. И как все это отразилось на тех, кто делает вино в Крыму? Об этом мы говорим с тем, кто глубоко в теме, с одним из самых известных крымских виноделов Валерием Захариным. Валерий Анатольевич, насколько все плохо?
6: Ну, можно там сказать, что хочется там быть оптимистом или хочется быть пессимистом. Ну, где-то посередине находится истина. Есть сложности, реальные сложности. И с топливом сложности есть, и с сезоном сложности есть, и с логистикой. Но важный вопрос – глубина этих сложностей. Понятно, что Крым, люди в Крыму, они достаточно устойчивы, уже привыкли к этим многим вещам и перебоям со светом. Но сейчас сижу, свет есть, топливом. Понятно, цена доходила до 300 рублей, сейчас потихонечку стала опускаться. Там 200 сегодня уже кое-где появилось в свободной продаже. У нас вопросов по дизелю нет, мы запаслись дизелем.
5: Да, я правильно понимаю, что на носу уже буквально уборочная кампания, что через пару недель уже надо будет приступать, и вот к этому вы готовы? Потому что если почитать, что пишут о крымском виноделии, то малые хозяйства уже говорят, что ну проще бросить виноград в этом году не собирать, потому что некем, не на что, нечем и непонятно зачем. Вот как у вас?
6: Естественно, малым винодельным сложно, потому что у многих нет полного цикла производства. И это была, и я считаю, очень важная задача. Вот субсидия не только финансировать посадку винограда, это ловушка для маленьких виноделов. Вот он посадил виноград, дали субсидию на посадку винограда. А дальше нужно перерабатывать виноград, производить вино. А вот здесь субсидий нет особых. А это не дешевая история, потому что на один примерно килограмм винограда надо 10 евро, ну, может, разные цифры, 10 евро вложить в железо, что называется, переработку. Это большие деньги. И они садят виноград, а потом начинают мучиться, да. Третье, надо подумать, кому ты будешь продавать. Наша группа готова в этом году покупать виноград. Конечно, малым виноделам тяжело, но это рынок учит, как вы хотите, рынок учит, да. Не надо думать, что ты продашь 200-300 тысяч бутылок вина, пришел со своими 300 тысячами, вот это всего там 20-30 гектар винограда, я сейчас тут покорю мир. Надо продумать, кого ты покоришь, и чем покоришь, и в какую цену, да, потому что очень конкурентная среда. Но пока к сезону готовимся, сезон будет у нас где-то конец августа.
5: Да, а как у вас выстроена в вашей компании, собственно, структура продаж? Если мы говорим о логистике, да, то какой объем остается в Крыму, а какой уходит, ну, как, что называется, на материк?
6: Если говорить о бренде Валерия Захарина, это около 3 миллионов бутылок вина, вот, и игристого, и тихого вина, значит, структура примерно такая, около 700 тысяч бутылок. Это Крым, 700-1 миллион бутылок. Мы в этом году планировали 1 миллион, но по понятным причинам, конечно, ну, в сезон меньше людей гораздо. Остальное уходит на материк. где-то 1-2 миллиона, ну где-то, потому что, в принципе, целевая аудитория, конечно, крымских, вот Масамбра, Инкерман, Новый Свет, Захарин, это, конечно, Золотая Балка, это, конечно, Крым. Вот, это целевая аудитория, она абсорбируется. В Крым приезжают те, кто любит Крым. Ну, логично, ты не будешь в Бордо пить, грубо там, ну, между нами итальянские вина, при всей уважении к Италии.
5: Ну и, собственно, вот эти проблемы с логистикой как-то уже вы закладываете, может быть, в цену бутылки, которая будет продаваться где-нибудь на полке в Москве?
6: Конечно, будем закладывать, но это будет нечувствительная очень цифра. Я вот тебя спросил, бутылка обходилась, сегодня обсуждали, стоимость пустой бутылки была около там 5-6 рублей. А транспорт сюда около 5 рублей, доставить сюда в Крым. Сейчас это стоит там 9-10 рублей. Я думаю, коррекция будет, но она будет, я думаю, в рамках вот инфляции. Конечно, коррекция каждый год есть, но у нас есть вот эта мощная сопротивляющая, умеющая сопротивляться система наших сетей, которая, поверьте мне, не дадут вот так огульно повысить цену просто. Поэтому, конечно, в том-то весь и смысл рынка, да, спрос-предложение. Поэтому всегда, когда есть еще выбрать, а российского вина производится все больше и больше, и в том числе все больше и больше появляется брендов, которые производят качественное вино. Поэтому я не думаю, что сильно большая коррекция будет.
5: Вообще, в целом же, про виноделие известно, что это такая история очень долгосрочных инвестиций, что вот, как говорится, да, только внук поймет, зачем дед закладывал виноградник. А по вашим ощущениям, вот если говорить о людях, которые поехали в Крым после 2014 года и инвестировали в этот бизнес, все ли переживут вот этот сезон, вот эти его проблемы, и, грубо говоря, все ли внуки потом поймут, зачем все-таки дед это делал?
6: Ну, во-первых, не только этот сезон они могут пережить. Я думаю, те, кто должен был умереть, и уже умерли. Остальные, понимаете, это виноград, это вот, блин, ну это такая вот, ну, грубо, субкультура, она тебя не знает почему-то, но реально это библейское растение. Ты не знаешь, почему ты этим занимаешься. Особенно, если ты посмотришь на свои финансовые показатели. Конечно, если ты не производишь так, как мы говорим, левое вино из воды, там, да, из сахара, то экономика там очень-очень такая невысокая. И поэтому и всех, кто занимается, я бы очень их предостерег от огромных там. Да, давай посажу 20 гектар, сейчас это 20 гектар, 200 тысяч. Посадите 1,5-2 гектара, делайте своих там 10 тысяч бутылок вина, и вот их уже упритесь, да, пусть это будет по 1000 рублей будете продавать, и там, ну, зарабатывать там, не знаю, какие-то деньги, там 3-5 миллионов, ну, это должно быть. И такие есть виноделы, которые живут под кустом. Вот фильм, я всегда на него обращаю внимание, «Хороший год». Вот если кто-то хочет понять, что это такое виноград, у кого это есть в душе, тогда можно этим заниматься. Кто хочет заработать денег, или просто как бы, вот у меня там есть виноградничий, и я не советую.
5: Ну и немножко тоже о людях хотелось бы. Давайте поговорим о том, как сейчас живут люди в Крыму. Ну вот ваш день. Где вы покупаете продукты? Где вы заправляетесь сами лично, да? И насколько это все тяжело? Как боретесь там с жарой в условиях, когда кондиционер можно включить не всегда? Вот простой быт сегодня крымчанина.
6: Понимаете, так, ну, как скажете, знаете, там, сейчас посмотрят, вот, ну, все хорошо, вот так все рассказывают. Ну, блин, так, у меня свет не отключает. Второе, я что-то до этого просто купил на Вайлдберрисе переносной генератор. Я в него включаю, он тратит, потребляет 0,5 литра в час. Я включил 3 холодильника, телевизор, кондиционер не работать не будет. Может быть, будет, не знаю. Но чайник не будет работать, конечно, и так далее. Включаю, на 3 часа, 3-4 часа хватает. Остальные придумали, вот сейчас наш коллектив, там ребята купили себе бесперебойники. Бесперебойник, главное, чтобы работал роутер. А когда есть телевизор, в смысле интернет, все, остальное всем все не надо.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: С крымским виноделом Валерием Захариным беседовал мой коллега Иван Медведев.
0: Прямо сейчас.
2: Сразу две новости. Советник главы Крыма только что сообщил, что 13 человек ранены из-за удара беспилотника ВСУ по многоэтажке в Ялте. Трое из этих людей находятся в тяжелом состоянии. Это новость номер один. Новость номер два. Рубио заявил, что намерен затронуть тему украинского конфликта на предстоящей встрече с Лавровым. Она, напомню, завтра. По словам главы Госдеп США, США хотят завершения украинского конфликта. США и России как крупнейшим ядерным державам нужно разговаривать. Отсутствие диалога было бы безрассудным.
0: Реклама.
7: Отказы иностранных банков, задержки платежей, международные расчеты сегодня – испытания для бизнеса. Но выход есть. АО «Росэксимбанк» Группа РЭЦ представляет платформу Marketplace «Планета». Безопасную платежную инфраструктуру для международных расчетов. Более 20 валют, проверенные каналы. Все в одном месте и под контролем регуляторов. Платформа работает для платежей на экспорт и на импорт. Сама подбирает платежный путь и защищает каждую сделку. «Планета». Когда расчеты перестают быть проблемой, а бизнес растет дальше. АО «Планета». Москва, улица Большая Полянка, дом 50-5, строение 1. ОГРН 124-77-00-658-149.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты.
8: Лотти королевства Лесото впервые появился как нумизматическая ценность в виде серебряных монет в 1966 году. А лотти, выпущенные в 80-м, уже попали в реальное денежное обращение с задачей заменить в стране южноафриканский рент. Правда, до сих пор обе валюты используются в Лесото равнозначно. Курс 1:1.
0: Валюты на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
9: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Стокманс в течение года закроют до 5 универмагов, узнали «Известия». Это почти 18% сети. Магазин в Новосибирске уже прекратил работу, а следующей весной закроется точка в Перми. Причина в дорогом содержании площадей и падении продаж. При этом перебои с поставками, по словам источников компании, не связаны с закрытием. Тренд на сокращение магазинов характерен и для других сетей. Зола закрыла 35 точек, Фандей около 50, Lady and Gentleman City почти 40% за год. Эксперты, опрошенные изданием, прогнозируют продолжение оптимизации в 2027 году.
10: Бизнес и власть.
9: ФАС возбудила дело против компании фирмы «Фермент» из-за 8-кратного роста цены на препарат «Бифилис» с 500 до 4000 рублей. Лекарство применяется при кишечных инфекциях, не входит в перечень жизненно необходимых и не регулируется государством. Однако производитель занимает доминирующее положение на рынке и обязан соблюдать антимонопольное законодательство, считают в ведомстве. В случае подтверждения нарушения компании грозит штраф. Китай поддержит свои компании после решения Еврокомиссии оштрафовать AliExpress на 550 миллионов евро. Министерство коммерции КНР потребовало от ЕС не создавать цифровые барьеры под видом регулирования и не применять дискриминационные меры китайским компаниям, а также прекратить злоупотреблять расплывчатыми правовыми нормами. Еврокомиссия объявила о штрафе 20 июля за недостаточные меры площадки по борьбе с продажей нелегальных товаров. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «12:46 в Москве». И гигант «Anthropic» заплатит 1,5 миллиарда долларов за нарушение авторских прав. Компания заключила с ИСАМИ мировое соглашение. Как пишет Рейтер, это крупнейшая компенсация среди подобных дел. «Anthropic» обвиняли в том, что она обучала свою нейросеть на пиратских книгах. Ожидается, что таких мировых соглашений между авторами и компаниями станет больше, в том числе и в России. Продолжит Валерий Убадоев.
11: В судах США рассматриваются уже десятки исков к компаниям, которые каким-либо образом нарушили авторские права. Разрешаются такие дела сложно по ряду причин. Например, истцам бывает трудно доказать размер ущерба, да и в целом пока еще не сформировался прецедент, на который в большинстве своем опирается американская судебная система. Дело авторов против «Anthropic» тоже прецедента не создает, поскольку это мировое соглашение. Скорее, оно подает пример другим ИИ компаниям. Нейросеть «Клод» для обучения брала материалы, книги, статьи из пиратских библиотек. Суд постановил, что само по себе обучение ИИ не является нарушением авторского права. Нужно лишь легально приобрести копию произведения. Но «Anthropic» этого не сделала, сохранив у себя в библиотеке около 7 миллионов пиратских версий книг. Пойдя на мировое соглашение и согласившись на компенсации авторам, «Anthropic» задает тенденцию. Скорее всего, и другие ИИ-компании тоже последуют ее примеру, считает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
12: И сумма, казалось бы, там большая, да, там 1,5 миллиарда долларов, в действительности это не очень большая сумма. По какой причине? Потенциально потенциально подобного рода судебные процессы в Америке, они могут длиться десятилетиями. И компания могла запросто через 10 лет оказаться в ситуации, когда бы ей присудили нарушение прав там, на триллион долларов, огромную какую-то цифру. Соответственно, для компании очень невыгодно было затягивать это дело. И для Антропика сегодня это, кстати говоря, очень выгодно, потому что они первыми урегулировали этот вопрос. Те же самые OpenAI или Google до сих пор этого не сделали. То есть сейчас Антропик находится в более выгодном положении, чем другие компании.
11: Вопрос авторских прав и обучения искусственного интеллекта, конечно же, волнует еще и Россию. На фоне обсуждения законопроекта об ИИ целый ряд авторов и музыкантов отмечали, что документ никак не защищает их права. Эксперты тогда говорили, что рынку нужен некий механизм лицензирования, который будет предусматривать выплаты авторам. На те же мысли наталкивает и кейс с компенсациями от Anthropic. И хотя в случае с Claude речь шла о книгах на научную тематику, по произведениям искусства, художественной литературе и музыке, механизм может быть разработан, по сути, тот же. Продолжает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
13: Как минимум должны были уведомить или какие-то отчисления сделать, поскольку все ишки, особенно такие крупные, на хайпе, естественно, все пытаются получить маленькую долю отсюда. Я думаю, этот прецедент создаст сейчас не то, что массовость, сейчас все крупные игроки будут формировать какие-то отчисления, формируют какой-то фонд, ну и что-то как с музыкой сейчас происходит и будет происходить. Ты можешь закинуть данные, они будут проверены, и ты за каждое использование будешь получать какую-то маленькую копейку. Я вижу это так.
11: Тем временем за рубежом компании продолжают судиться. Sony недавно подала второй иск ИИ-генератору музыки Udio, который нелегально использовал для обучения своей модели 30 тысяч различных песен. Sony указывает, что Udio должна немедленно прекратить нарушать авторские права ее артистов, а также выплатить 150 тысяч долларов за каждый акт нарушения. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
0: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Так, уже 2% рост. Новый индекс Мосбиржи прибавляет на фоне заявления о том, что завтра Лавров и Рубио встретятся. Рубио, кстати, тут еще сказал, он подтвердил, что будут разговаривать с Лавровым об украинской теме, потому что будем говорить с Лавровым об Украине, только США могут сыграть роль в урегулировании украинского кризиса. Вот такая цитата главы американского Госдепа. Рынку нравится.
14: Да, подключились частные инвесторы, греет душу опять идея, что, может быть, Америка поможет компромиссно какой-то вариант завершения конфликта сделать и прочее. Ну, в принципе, все это ожидалось, тут технически тоже можно было ждать прорывы 200. Ну, рассуждать о нечто большем, может, только если 250 вернем, но сомневаюсь, что это будет так быстро. Ну, тем более у рынка от оптимизма крайнему, или даже иррациональный пессимизм, очень быстрый переход, поэтому не удивлюсь, если там в течение августа нырнем опять ниже 2000, ликвидности рублевой особо нет, толком ничего пока не поменялось, ну и в целом ситуация остается, ну, такой, конечно, не настолько плохой с точки зрения настроения, как это было на прошлой неделе, но не такой хороший. Ну, в принципе, констатация факта, что просто рынок пришел к новой, более низкой ценовой базе, в каком-то диапазоне будем жить, давайте условно 2000 пунктов плюс-минус. Ну, а дальше уже действительно ждать каких-то решений на фронтах геополитики. Может быть, что-то и срастется, но все уже понимают, что делать эти придется каким-то более жестким силовым методом, я имею в виду разрешение конфликта, чтобы как-то решать эти вопросы. Долговой рынок тоже воспрял духом, и индекс ОФЗ подрастает дальше, еще почти на 0.5%. Ну и валютный рынок просто встал, не получается пока толком пройти уровень 11.60-1.65. Вот это такая зона важная, чтобы открыть юаню дорогу ближе к 12. Ну, вот всю неделю пытались, пока не получается. Ну, может быть, во второй половине дня что-то будет. Хотя, с другой стороны, если опять вернулись вот эти фантазии на тему того, что Америка поможет решить вопрос с конфликтом вокруг Украины, ну, тогда валюту будут покупать меньше, опять попытаются поиграть на рынке акций. На глобальном рынке ситуация в целом спокойна, доллар чуть-чуть укрепил позиции в середине текущей недели, здесь понятно, что потихонечку подрастают риски, ну, такой более значимой эскалации в Персидском заливе, Иран отстреливается, американцы пытаются, вот судя по словам того же Руби, начинать бить именно по тем объектам иранским, которые контролируют проход судов через побережье Омана. Но там американцы хотят свой коридор сделать, контролировать его. Иран этого не хочет, но Трубио, дескать, выразил недоумение, почему Иран не соглашается. Дескать, все дело в заливе, в проливе и прочее. Ну, Иран, в принципе, из

0: начнет фантазировать на тему того, что с Ираном можно договориться и прочее, ну, чтобы успокоить рынки, потому что опять начинает зреть какой-то коррекционный спад на рынке акций в Америке. Трамп этого не любит.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
4: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
3: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
5: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
1: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Осенью 27 года на базе НИУ МГСУ откроется центр деревянного домостроения. Новый научно-технический кластер, в частности, для разработки, апробации и сопровождения конструктивных и проектных решений. Не исключено, что отдельное внимание здесь будет уделено CLT-панелям, перекрестно-клеенной или, как говорят профессионалы, промышленной древесине, которая стала одной из самых обсуждаемых технологий в современном строительстве. За рубежом спрос на индустриальное деревянное домостроение и CLT как продукт всегда был более нормативно обеспеченным и коммерчески зрелым, а российский рынок долго оставался ограниченным по объему, фрагментарным по спросу, слабым по нормативам. Но теперь производители вынужденно переориентировались на внутренние потребности. Хотя, как говорят игроки сегмента, это далеко не полное объяснение растущей CLT популярности. Просто строительная отрасль начала лучше понимать ценность управляемого качества. Рынку все чаще нужны решения, в которых особенно важны скорость, легкость конструкций и возможность работать в сложной логистике или климатически чувствительных регионах. И вообще, без индустриализации дальше двигаться все сложнее. А CLT хорошо отвечает именно на этот запрос. Как рассказали Business FM в главгосэкспертизе, в ближайшее время по поручению Минстроя планируется разработка 16 сметных норм для CLT-строительства жилых и общественных зданий. По оценкам Национального объединения строителей, массовое появление жилых многоэтажек из CLT на улицах крупных российских городов стоит ожидать в горизонте 5-8 лет. Кстати, 5 июля пермские ученые опубликовали результаты изучения конструктивного потенциала CLT-панелей и предложили переход от привычных прямоугольных зданий к многогранным шестиугольным. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: 12:58 в Москве, в студии Олеся Потапова. При ударе украинского дрона по многоэтажке в Ялте пострадали 17 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он отметил, что атака произошла минувшей ночью. Центр избирком зарегистрировал 4 кандидатов от 4 политических партий на выборы губернаторов России. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, выдвинуто 40 кандидатов от 9 политических партий. Продолжается период выдвижения кандидатов в одном регионе России. Ранее сегодня Центр избирком зарегистрировал федеральный список кандидатов ЛДПР на выборах депутатов Госдумы. В петербургском метро задержали молодого человека со взрывным устройством. Оно было закамуфлировано под GPS-трекера. Задержанный планировал заложить его под автомобиль сотрудника ОПК, сообщили в ФСБ. На допросе юноша пояснил, что выполнял план украинской страны за вознаграждение в криптовалюте. В Подмосковье ищут 13-летнюю девочку, которая ушла из дома в воскресенье, но обратно так и не вернулась.

0: Положительно она собиралась искать сережку, свой телефон оставила дома. По информации Следственного комитета, девочка вышла из дома в одном из садоводческих товариществ города Пущино. Дело находится на контроле Серпуховской прокуратуры. В Саратовской области запретят розничную продажу вейпов и жидкостей к ним с марта будущего года. Такой законопроект приняли депутаты областной думы. Он будет действовать до 1 марта 2032 года. В Саратовской области ранее был введен запрет на посещение несовершеннолетними специализированных вейп-шопов и других торговых точек, предназначенных исключительно для продажи электронных сигарет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Встреча Лаврова и Рубио состоится завтра на полях саммита АСЕАН. Москва исходит из того, что предложения, сделанные США на Аляске, остаются в силе. Сказал Лавров: я даже ношу с собой сердце цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже. Рубио подтвердил завтрашнюю встречу, и на этих новостях индекс Мосбиржи рванул выше отметки 2100 пунктов. Склады в Айварисе на Кубани и в Ставрополье были атакованы этой ночью дронами. Начались возгорания. Есть пострадавшие. Татьяна Ким заявила, что компания ведет работу по устранению последствий атаки совместно с профильными службами и призвала партнеров ориентироваться только на официальную информацию. Александр Шохин предупредил о рисках осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике в случае, если ставка ЦБ останется на нынешнем уровне. Глава РСПП заявил, что бизнес надеется на лучший вариант развития событий, связанный со снижением ставки, но готовится ко всем вариантам. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, дух Анкориджа не до конца испарился. Встреча Лаврова и Рубио состоится. Она согласована на завтра, на первую половину дня, в последний день саммита АСЕАН на Филиппинах. Об этом сообщил глава российского МИДа на пресс-конференции в Маниле и подтвердил госсекретарь США. Как он сказал, две ядерные державы не могут не общаться. До сих пор встреча была под вопросом, хотя ранее ее анонсировал сам Рубио. В российском МИДе заявляли, что ведется ее проработка, но ни даты, ни времени не называлось. И все это на фоне обсуждений в США так называемых адских санкций против России, в том числе лично против Владимира Путина. Эксперты, опрошенные Бизнес FM, тогда предполагали, что если встреча состоится, она будет посвящена российско-украинскому урегулированию. Вот что сказал сам Сергей Лавров.
3: Встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях.
2: Лавров подчеркнул, что Россия исходит из того, что американские коллеги пока не отказались от предложений Анкориджа, но встреча с Рубио будет в любом случае полезна. Сергей Лавров признался, что носит у сердца цитаты из заявлений Путина и Трампа с саммита на Аляске. Добавил, что поинтересуется завтра у Рубио о предсказаниях Трампа и приближении урегулирования российско-украинского конфликта. А Марко Рубио, в свою очередь, сказал: будем говорить с Лавровым об Украине, только с США могут сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса. Новая атака беспилотников на склады Wildberries теперь в Ставрополье и на Кубани. После атаки БПЛА загорелись складские комплексы в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. На данный момент, по информации местных властей, пострадало 10 человек. Сама компания Wildberries заявила, что оба логистических комплекса эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности. Их работа приостановлена. Оперштаб публикует кадры пожара на складе в Краснодаре. Там открытое пламя и огромные клубы черного дыма. В региональном управлении Роспотребнадзора жителям Краснодара рекомендовали не открывать окна, реже выходить на улицу и пользоваться масками и респираторами. Ранее в Российском Союзе промышленников и предпринимателей призывали наладить защиту гражданской инфраструктуры от воздушных атак, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона. Заказ» Дмитрий Корнев.
4: Противник пытается самыми разными способами, ну, в том числе появлением новых объектов, по сути, не только воздействовать на настроение российского общества, но и растянуть средства обороны. Мы располагаем достаточно мощными системами противовоздушной обороны, которые сосредоточены сейчас вокруг тех объектов, которые необходимо защищать в первую очередь. Это Москва, Московская область, это нефтеперегонные заводы, это какие-то крупные логистические центры, узлы. И тут вдруг появляется абсолютно новая цель, которую мы не планировали защищать системами ПВО. И теперь нам надо думать о том, как их защищать. Технически, конечно, это возможно перераспределением систем ПВО, перераспределением комплексов типа «Панцирь», созданием дополнительных мобильных групп. Но надо понимать, что это все будет почти полностью бесполезным, если у нас нет единой системы информирования о воздушной обстановке, если мы не знаем, откуда и когда и какие дроны летят, то нам тогда надо защищать практически все возможные склады всех возможных компаний до Урала и дальше. Ну, ни у одной страны в мире нет такого количества систем ПВО. Соответственно, мы должны настроить систему обнаружения и информирования об обнаруженных дронах для того, чтобы перебрасывать силы с одного объекта на другой. Только таким образом мы можем обеспечить мобильную, гибкую систему противовоздушной обороны. От того, что мы вооружим ВОХР на объектах пулеметами, мы не решим вопрос. Хотя, в принципе, тоже вариант. Надо понимать, что это должны быть подготовленные военнослужащие, а не какой-то случайный набор людей, о котором сейчас очень много начинают говорить. О том, что надо создать гражданские подразделения противовоздушной обороны. Ну, мне кажется, это абсолютно бесполезное и, мало того, вредное начинание.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт и основательница Вайлдберрис Татьяна Ким, обратилась к сейлерам с призывом ориентироваться только на официальные сообщения от компании. Что говорят продавцы, чей товар был на пострадавших складах, об этом в нашем дальнейшем эфире. В районе московского авиаузла снижена предельная высота полетов. Об изменениях сообщили сегодня в Росавиации. Речь идет о воздушной зоне над аэропортами Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Предельная высота снижена до эшелона 160, это 4900 метров. Также запрещены транзитные полеты над московской зоной. И меры по сообщению Росавиации будут действовать до 12 августа и призваны обеспечить безопасность полетов. О том, как это повлияет на воздушное сообщение над столицей, говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
5: Ограничение максимального высоты полета в московской воздушной зоне обусловлено необходимостью обеспечение безопасности полетов. Мы все прекрасно понимаем, какова сейчас ситуация. Периодически объявляется план и ковер. Так вот, задача и Росавиации, и авиакомпании, и аэропортов всей гражданской авиации, учетом высокой интенсивности полетов в московской воздушной зоне, как можно в максимально короткое время почистить воздушное пространство. Либо самолеты посадить, либо отправить их на запасные аэродромы в другие регионы. И именно с этим связаны подобные ограничения. Чем ниже самолет, тем быстрее он выполнит посадку. То есть это чисто вопрос нашей с вами безопасности. При этом рядового пассажира это никак не коснется, и вообще к этому следует относиться как к внутриотраслевому регламенту, который нас с вами вообще никак не касается. В гражданской авиации постоянно происходят какие-то изменения. Меняются высоты, меняются курсы, меняются эшелоны. А что касается тех пугалок уже, которые разошлись о том, что это увеличит расход топлива или там вероятность столкновения с птицами. Ну, расход топлива, да, соглашусь, увеличится, но это будет настолько незначительно. Все-таки московская зона не такая уж и большая зона московских аэропортов. Это буквально, ну, какие-то там доли, может быть, проценты, единицы. Ну, а что касается столкновения с птицами, ну, извините, но на высоте 5 километров птицы не летают. Это уж совсем смешно.
6: Еще такой момент, что транзитные рейсы через воздушное пространство московского авиаузла запрещены. Вот это что значит? Это что за мера? Для чего?
5: Ну, над московской воздушной зоной проходят транзитные рейсы. То есть самолет, который не приземляется, а пролетает на больших высотах, там, ну, примерно 10 километров. И в виде точечки мы их иногда можем замечать. На самом деле такие дальние перелеты, они же выполняются не по прямой, а такая зигзагообразный маршрут. Он от точки к точке идет по определенной воздушным коридором. И то, что небольшая часть вот этого полета будет куда-то смещена вправо или влево, там на пару сотни километров, вообще никак не скажется ни на экономике, ни на продолжительности полета.
2: Роман Гусаров, Авиару. Как добавили в Росавиации, режим, ограничивающий в ряде регионов Центральной России полеты до 5200 метров для легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников, продолжает действовать. ВАТОР не ожидает существенного влияния изменений на российских пассажиров. В ассоциации отметили, что изменения касаются только тех самолетов, которые раньше пролетали через московское воздушное пространство без посадки. Ограничения затронут прежде всего российских перевозчиков, выполняющих рейсы с севера-запада на юг России, а также некоторые азиатские авиакомпании, которые летают в Европу через воздушное пространство России. РСПП предупреждает о рисках осенних банкротств, если ЦБ не понизит ставку. Глава Союза Александр Шохин сказал ТАСС, процитирую, «сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике». Шохин уверен, что замедление инфляции и снижение темпов кредитной активности создали объективные условия для смягчения денежно-кредитной политики Банка России, и бизнес надеется на лучший вариант развития событий, связанный со снижением ставки, но готовится к любому варианту. Как можно оценить высказывание главы РСПП в контексте ожидаемого решения Центробанка и каким будет прогноз, мы спросили экономистов.
1: Навстречу ставке.
7: Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
8: Процентная ставка – это не единственный фактор, который влияет на деятельность компании. И опросы как раз показывают существенный рост обеспокоенности вопросами логистики и вопросами роста издержек. Компании, по сути, тоже беспокоятся об инфляционных рисках. Все-таки вот Центральный банк ту поддержку, которую экономике он мог оказать снижением ставки, он ее вплоть до последнего заседания оказывал. Но сейчас, в июне, рост цен почти процент 0,87. И в июле мы идем по очень высокой траектории. Мне кажется, это инфляционный контекст, который не очень совместим с дальнейшим снижением ставки.
9: Министерство финансов объявило, что бюджетное правило, от него будут отклонения до 2029 года.
8: И это означает, что уровень расходов может оказаться существенно выше, чем то, на что рынок ориентировался. Добавляются временные риски, связанные с ситуацией на топливном рынке.
9: И вот сейчас еще дополнительные какие-то убытки компании из-за ситуации со складами.
7: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
10: Действительно, Центральный банк подвергается достаточно серьезному давлению со стороны бизнеса, отдельных представителей органов власти, но Центральный банк по своему мандату ориентируется на сдерживание инфляции, на проведение инфляции в сырьевом уровне в 4%. Сейчас мы видим рост инфляционных ожиданий населения, которые достигли 14,7% в июле. Это максимальный показатель. Кроме того, доходность десятилетних ОФЗ превышает 16%. В этих условиях Центральному банку трудно снизить ключевую ставку. Наш прогноз, что Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании на текущем уровне. Действительно, у многих компаний есть достаточно серьезная проблема и риски дефолтов. В частей случаев дефолта на рынке высокодоходных облигаций. Но проблемы компании связаны не только с ключевой ставкой. Возможно, это не главный фактор, а совокупность факторов, в части с ростом налоговой нагрузки, санкционными ограничениями.
7: Главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
11: Мы много слышали каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать о решении Банка России. Не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Сложно рефинансироваться по таким высоким ставкам долга, но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро может и не приходится. Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность поставки. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса, поэтому до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию.
2: Центробанки отметили, что инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли с 12,4% в июне до 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция также подскочила. Было 14,2%, стало 15,1%. Прежде всего из-за роста цен на бензин, дефицита топлива, а также бурного роста розничного кредитования в мае-июне.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
13: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
14: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
15: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121, 7700, 253, 671.
16: Жизнь полна сюрпризов, и «Джак РФ-8» готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Деньги. Шведская монета, равная 1/4 эре, называется «фырк». С 1575 года монету чеканили из серебра, а ее вес составлял 1 грамм. Но спустя всего полвека в обращении появились медные 8-граммовые фырки. Век монеты оказался недолгим. Последние экземпляры датируются 1660 годом. К моменту выхода из обращения фырк представлял собой круглую монету весом 10-12 граммов и равнялся 1 шведскому талеру.
12: История денег на Бизнес ФМ.
0: Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Погода в Москве.
2: Сегодня в столице после кратковременной жары вновь похолодание, пасмурно, кратковременные дожди, а еще сильный ветер до 15 метров в секунду, местами возможны грозы, воздух прогреется до плюс 25. 13-16 в Москве. Ну а сейчас о погоде поподробнее. Дожди сохранятся до конца недели. Суббота обещает быть единственным сухим днем. Выходной будет до плюс 18. При этом синоптики пугают. Москвичи не увидят солнца в ближайшие 10 дней. Однако сейчас за окном оно ярко светит. Так пропадет ли солнце на этой неделе, говорит руководитель центра метео Александр Шувалов.
18: Формулировка 10 дней без солнца настолько мрачная, что в нее не просто трудно поверить, но она и очень сильно расходится с реальной действительностью, потому что в прогнозах зачастую звучит термин либо облачно с прояснениями, либо переменная облачность. А если дожди и будут, то они не будут относить затяжного бесконечного характера, а будут кратковременными и далеко не везде. То есть 10 дней могут быть периоды с дождями, и, скорее всего, они будут отодвинуты на понедельник-вторник, но сильных, очень затяжных дождей по определению не ожидается. Что касается температуры, то она тоже будет не слишком осенней. 22-24 градуса для Москвы – это вообще оптимальная температура. Настраиваемся на мягкую, умеренно теплую погоду с небольшими кратковременными дождями и ждем, что солнце будет выглядывать из-за облаков и будет выглядывать достаточно регулярно. Сейчас ситуация достаточно своеобразная. В Коломне и Можайске за июль месяц, за прошедшие дни, выпало больше месячной нормы. А на метеостанции в ДНХ всего лишь половина месячной нормы. Мозаичное распределение количества осадков характерно для летнего периода. И я думаю, что вот эта ситуация с небольшими кратковременными дождями будет сохраняться и в ближайшие 3-5 дней.
2: Александр Шувалов, центр метео. В Подмосковье желтый уровень погодной опасности продлен до 9 вечера сегодня. Синоптики предупреждают, что в некоторых районах области ветер и гроза могут разыграться не на шутку. Сегодня возможны сильные магнитные бури, так как на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 2 недели. За сутки ученые рано насчитали почти 20 вспышек. Еще 3 дня назад их было 1-2 в день. Конфликт на Украине мешает России и США находить точки согласия по другим вопросам. Но Вашингтон будет искать возможности для сотрудничества, говорит Марко Рубио. Глава Госдепа США подтвердил, что завтра состоится их встреча с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Состоится она в первой половине дня. Подробности в дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. Роспотребнадзор запросил у Турции данные о случаях заражения вирусом Коксакия среди российских туристов. А поводом стала информация о заболевших, в том числе детях, в отеле IC Santai Family Resort в Белеке. Аналогичный запрос ведомство направило Ассоциации туроператоров России. Пока речь идет об одной семье и в одном отеле, такой случай невозможно назвать вспышкой, заявили бизнес FM Vator. В компании Евроинс туристическое страхование с начала лета не зарегистрировали ни одного обращения с симптомами или диагнозом Коксаки. В целом, на этот вирус ежегодно приходится меньше 0,01% всех обращений туристов к врачам в Турции, продолжает гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент Татур по международному туризму Артур Мурадян.
19: По данным страховых компаний, чьи полисы включены в туристический продукт, не располагаем информацией о вспышке заболевания Коксаки. Риск заболеть во время отпуска равен тому же риску, который есть при нахождении дома. Для этого и существуют медицинские полисы, которые покрывают все вопросы, связанные с лечением. Также там предусмотрена эвакуация в случае каких-либо проблем, которые невозможно лечить. С точки зрения юридической компенсации, к сожалению, риск заболеть во время отпуска полностью находится на стороне туриста. И здесь какая-либо компенсация может быть идти только в добровольном порядке, если действительно отпуск срывается или только прерывается. К сожалению, часто частные случаи преподносятся как явление массовое, затрагивающее всех туристов. Заболеть, особенно на отдыхе с детьми, можно. При этом начинать это расписывать как явление, затрагивающее весь 1 000 000 людей, которые сейчас находятся на отдыхе, нет. Как правило, обычно такую информацию еще распространяют те, кто самостоятельно поехали, у кого полюсов нету, и тогда действительно для них это становится проблемой. Лечение за границей – очень дорогое удовольствие. Операторы по закону всем абсолютно выдают полюсы, ну а самостоятельным путешественникам однозначно им стоит озаботиться до поездки, потому что после поездки или находясь уже за границей, даже если вы оформите полис, указав неверную информацию, страховая вам ничего не компенсирует, а если компенсирует и потом эта информация всплывет, то по суду взыщет регресс.
20: Предупреждают ли туроператоры об этом вирусе?
19: Общего предупреждения именно о вирусе Коксаки туроператор не делают. Они исключительно руководствуются той информацией, которую в еженедельной рассылке делает Роспотребнадзор. Мы не имеем возможности сообщать о всех тех неприятностях, которые могут произойти с туристом, если они официально не подтверждаются второй стороной. Вот здесь очень важно руководствоваться еще и заявлением официальных СМИ, в частности Турции, которые, как правило, никогда не подтверждают никаких вспышек и всегда говорят, что у них все замечательно и хорошо. И значит, это официальная позиция властей Турции.
2: Артур Мурадян, Space Travel. Туроператоры не фиксируют отказов от поездок в Турцию после сообщения о вирусе Коксаки. По словам Мурадяна, обычный уровень аннуляции на рынке колеблется в пределах 5-7%, и сейчас он не растет. Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям, чаще поражает детей. Болезнь обычно начинается с температуры, слабости, боли в горле. Затем могут появиться язвочки во рту и сыпь на ладонях и стопах. В большинстве случаев симптомы проходят за 7-10 дней. Роспотребнадзор советует тщательно мыть руки, овощи и фрукты, пить бутилированную или кипяченую воду и не глотать воду во время купания. Международная федерация футбола активно продвигает идею увеличения количества сборных участниц чемпионата мира. Во время турнира в Северной Америке глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в ближайшее время вопрос будет рассмотрен. Но после его окончания президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес выразил надежду, что уже через 4 года на чемпионате сыграют 64 команды. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
21: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Не успели мы привыкнуть к чемпионату с 48 командами, как грядут очередные перемены. 64 сборные – это уже не сон, а реальность. Джанни Инфантино нужны козыри перед следующими выборами в FIFA, и чтобы переизбраться на следующий срок, он достал их из рукава. Отношение к итальянскому функционеру после чемпионата мира сильно изменилось. Его угодничество бросалось в глаза. Отмена дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балагана после звонка Дональда Трампа, затем предоставление право главе Белого дома награждать чемпионов и стоять с ними рядом на подиуме. Финал, кстати, бойкотировал глава УЕФА Александр Чеферин. В Союзе Европейских футбольных ассоциаций заявили, что FIFA перешла красную черту. На фоне этой пробежавшей черной кошки Инфантино нужны сторонники, и он их рассчитывает получить за счет представителей африканских федераций, поскольку давит на инклюзивность такого турнира, как чемпионат мира. Мол, все должны иметь шансы, а не только Европа с Южной Америкой. Условия отбора для Европы на последний турнир и так были достаточно непростыми. Всего треть квот от общего количества участников в финальной стадии. Какие предполагаются по итогам увеличения, вопрос открытый. И все это происходит на фоне небывалой прибыли FIFA свыше 15 миллиардов долларов после Мундиаля. А ведь может быть еще больше. Вот такие простые вводные. FIFA торопится и со своей неизменной тенденцией к расширению числа участниц сборных, похоже, может начать форсировать события. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский уверен, что финансовый вопрос будет в приоритете при принятии решения.
21: Речь идет не о качестве футбола, который в процентном отношении будет только снижаться, а о том, какая, собственно, прибыль происходит от всего этого действия. С гидропаузами, с перерывами по полчаса. Это две параллельные истории. Есть рейтинги, есть итоговые показатели финансовые, которые удовлетворяют или нет организаторов, а есть сам футбол. Футбол страдает, а в конечном счете, начиная со стадии четвертьфинала, в любом случае, за главный приз будут бороться плюс-минус одни и те же команды.
3: Напомним, на самом первом чемпионате мира в 1930 году в Уругвае сыграли 13 команд. В финальных стадиях турниров с 1934 по 1978 годы их было 16. Затем стало 24, а с 1998 по 2022 было 32 сборные. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что эксперимент на последнем чемпионате себя оправдал.
22: Мне кажется, 48 – это сейчас такой разумный компромисс. Какой-то большой просадки турнира с точки зрения качества мы не увидели. Да, стало больше проходных матчей, но все равно сам вот вайб, сама эта атмосфера не были нарушены. Появилось больше каких-то команд-сюрпризов, которые вызвали интерес, симпатию.
3: Скорость, с которой FIFA хочет принять решение, поражает. По идее, должны состояться заседания различных профильных комитетов. Презентация предложения, рассмотрение, голосование и на ближайшем турнире предварительно сетка отбора, которого уже по крайней мере накидана, по всей логике вновь должны сыграть 48. Сложно вносить коррективы на ходу, но когда это мешало, если очень хочется. Иван Житков, главный редактор газеты «Спорт день за днем», посетовал, что из спортивного турнира чемпионат плавно превращается в фестиваль.
23: Мир ориентирован в первую очередь на развлекательности, на так называемый entertainment. Если говорить, что все хотят шоу, тогда, конечно, можно увеличивать, просто забыть о том, что во главе угла все-таки спортивная составляющая. Опять же, элитность самого понятия чемпионат мира. Если мы говорим о фестивале, пожалуйста, можно хоть 124 команды сделать и играть 3 месяца. Если мы говорим о турнире, который будет с первого до последнего дня привлекать внимание именно любителей футбола, а не любителей потусить, тогда другой вопрос.
3: Болельщики с традиционными взглядами морщатся. Те же, кто смотрит футбол недавно, более открыты к переменам. При желании можно выделить и плюсы. Если будет 64 команды, сетка соревнования станет проще. 16 групп, из каждой по 2 выходят в плей-офф. И не нужно считать очки, разницу мячей и прочие дополнительные показатели командам, занявшим третьи места на групповой стадии. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
24: Прямо сейчас.
2: Несколько заявлений Владимира Путина. У него сегодня совещание по экономическим вопросам. Владимир Путин говорит, состояние российской экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в ТЭК. Бюджет в июне был исполнен с профицитом в 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и не нефтегазовых доходов. Последние во втором квартале выросли на четверть в годовом выражении. Владимир Путин отметил ускорение динамики банковского кредитования, в том числе ипотечные кредиты и кредиты реальному сектору экономики. Позже подробности.
24: Бизнес FM.
17: Новости. Коротко.
0: 13:28 в Москве. В студии Олеся Потапова. При ударе украинского дрона по многоэтажке в Ялте пострадали 17 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, заявил советник главы Крыма Олег Крючков. Он отметил, что атака произошла минувшей ночью. Из дома были эвакуированы 350 человек. Произошло частичное обрушение фасадной части многоэтажки. Южный берег Крыма частично обесточен из-за атак ВСУ, сообщает компания «Крымэнерго». На северо-западе и востоке полуострова сохраняется сложная обстановка с подачей электричества. Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова, подчеркнули в компании. Турпоток из России на Шри-Ланку снизился в первом полугодии почти на треть из-за нехватки авиаперевозок. Прямых рейсов нет, арабские перевозчики практически не предлагают удобных стыковочных рейсов из-за кризиса на Ближнем Востоке, сообщили в Российском Союзе туриндустрии. Там напомнили, что значительная часть туристов летала на остров с пересадками через Эмираты, Бахрейн и Катар на рейсах ближневосточных компаний. Эти маршруты были и удобными, и доступными по цене. Но в марте из-за военных действий эти маршруты практически перестали работать. К тому же Аэрофлот приостановил свои прямые рейсы на остров летом. Чартерные программы закончились в марте. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Селлеры из-за новых атак на склады Wildberries в Краснодаре невинномысские могли потерять около 100-120 миллиардов рублей. Первые цифры приводит агентство Data Insight, пишет Forbes. А мы поговорили с продавцами площадки, как ситуацию оценивают они. Тайную встречу в Баку провели представители России и Германии, утверждает президент Азербайджана. По его словам, территория страны была использована без какого-либо информирования, и власти республики не в курсе о содержании этой встречи. Немецкий канцлер Мерц тоже говорит, что об этой встрече ничего не знает, а встречи не слышали и в Кремле. Вслед за главкомом ВСУ Зеленский сменил начальника генштаба, теперь это Игорь Скибюк, а ранее главкома ВСУ вместо Сырского сменил его давний оппонент Михаил Дропатый, который в России находится в статусе разыскиваемого по уголовному делу. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, потери селлеров от новых атак на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могут составить около 100-120 миллиардов рублей. Такую приблизительную оценку дали аналитики исследовательского агентства Data Insight, пишет Forbes. Общая площадь складов, атакованных сегодня ночью, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры Wildberries. Примерно в такую же сумму, около 100-150 миллиардов, эксперты оценивали ущерб от предыдущих атак в Тамбовской и Московской областях. Бизнес FM поговорила с селлером из Краснодара Сергеем. Он продает на Wildberries футболки. И товар у него был как в Краснодаре, так и на недавно атакованном складе в Электростале.
1: Я сейчас подсчитываю, сумма не маленькая. Краснодару там где-то 15% от всего товара у меня лежало. В Электростале, слава богу, гораздо меньше.
4: Вот вы в Краснодаре, понятно, что у вас товар должен лежать на складе в Краснодаре. Почему в Электростале?
1: Ранжируемость карточки товара намного выше, когда у тебя товар находится там на 3, 4, 5 складах. А если я отгружаюсь еще там в Электросталь, там, к примеру, там в Каледино, либо Новосемейке, на Казань, то ранжируемость моей карточки, она выше.
4: Есть ли какие-то изменения в отношении заказчиков? Если я заказ оформила, он должен приехать, грубо говоря, послезавтра, то теперь он послезавтра не приедет.
1: Ответственность — это Wildberries, потому что я отгружаюсь к ним на склад, и они уже занимаются логистикой дальнейшей. Ну, конечно же, сейчас логистика будет дольше. К примеру, если вы находитесь в Ставрополе, а заказ будет ехать к вам с Казани, ну, соответственно, это будет уже не 2 дня, как раньше, там, с Краснодара он, допустим, к вам ехал в Ставрополь. Сейчас будет ехать уже там с Москвы. Это уже будет 3-4 дня. Что делать дальше? Сейчас не знаю. Наверное, буду уходить вообще, в принципе, от складского помещения. Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, это когда ты отгружаешься на склад Wildberries, а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами, будут ли они. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах я его не могу физически забрать. По договору я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
2: Сергей Селлер из Краснодара. Ассоциация электронной коммерции попросила Минфин дать отсрочку по налогам селлерам, пострадавшим от пожаров. Она указывает на критическую ситуацию. Из-за удара стоков предприниматели остановились в торговле и образуются кассовые разрывы. При этом бизнес вынужден одновременно погашать налоговые платежи и закупать новую партию продукции для восстановления работы. Ситуация вокруг Wildberries требует правительственных решений, отметил в беседе с бизнесом МГН-директор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
5: Непосредственно все события, которые происходили сейчас, будут признаваться так или иначе. К этому все идет террористическим актом, а признание непосредственно ситуации террористическим актом перекладывает значимую долю ответственности за произошедшее непосредственно на государство. Что радует, что непосредственно позиция Wildberries, озвученная Татьяной Ким, о том, что возмещение со стороны компании какое-то будет. Но я полагаю, что сейчас мяч на стороне государства, в зависимости от того, какую позицию непосредственно займет государство, будет зависеть то, какую компенсацию получат ли продавцы и в каком размере. Мы говорим сейчас, по сути, про крайне высокую долю вероятности банкротства огромного количества компаний, причем как малых предпринимателей, так и достаточно больших промышленных компаний. Требуется некое комплексное видение со стороны, в первую очередь, государства, потому что с этим делать, потому что объективно в случае повтора подобных инцидентов, это может быть не просто очень серьезным ударом для рынка, это может быть катастрофой для рынка, потому что объективно на маркетплейс сейчас приходится во многих товарных категориях уже иногда даже более 50% выручки по всем товарам данной группы, например, по детским товарам. Проблемы требуют именно государственного подхода, потому что я понимаю также, что страховые компании, например, они сейчас будут максимально уклоняться от страховки складов маркетплейсов.
2: Ефим Алдухов, точка сверки. Новая атака на склады Wildberries снова потянула вниз котировки Озон. Сегодня в моменте они падали на 8%. Была ли секретная российско-немецкая встреча в Баку и что на ней обсуждалось? Эта тема сейчас в прессе после того, как о ней рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Мерцем журналисты попросили азербайджанского президента прокомментировать утечки о том, что в Баку одновременно приезжали известные немецкие и российские политики. Алиев сказал, что по данным погранслужбы, 12 июля в Баку приехали бывший премьер-министр земли Бранденбург Матеус Плацек и бывший глава ведомства федерального канцлера Рональд Пафала. В этот же день туда прилетели бывший российский премьер Зубков и глава СПЧ Фадеев. Один из них покинул Азербайджан 13 июля, второй 14 июля, сказал Алиев. Уточнив, что власти Азербайджана не были в курсе встречи.
6: Мы не получили никакой информации о встрече ни из России, ни из Германии. Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не были на встрече. Однако данные об авиаперелетах позволяют утверждать, что секретная встреча действительно состоялась.
2: Алиев подчеркнул, что если на переговорах обсуждалось мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, то такие контакты он может только приветствовать. Мерц, в свою очередь, заявил, что ему ничего не известно о подобных контактах. Немецкий политолог Александр Рар уверен, что речь шла о частной встрече.
8: Это была абсолютно частная встреча бывших немецких руководителей петербургского диалога Матьеса Пляцека и Роланд Пафалы, которые просто регулярно пытаются сохранить какие-либо контакты, даже не сказал бы деловые, а просто человеческие контакты с нынешними руководителями петербургского диалога в России, который по-прежнему работает, только уже не с Германией. И встреча в Баку была не первой. Я думаю, может быть, сейчас последний, если Алиев или Азербайджан будет резко протестовать против таких встреч. Но мне кажется, что государство Азербайджана никакое отношение не должно и не имеет к таким частным визитам, частным встречам людей, которые просто за чашкой кофе или за обеденным столом обговаривают какие-то формы, может быть, дальнейшего сотрудничества между Германией и Россией в будущем после окончания военных действий. Я бы сказал, что она наоборот, очень странно, что даже такие минимальные стремления где-то наладить какие-то контакты, провести какую-то, может быть, форму тайной дипломатии или какие-то дипломатические попытки прийти к какому-то дипломатическому мирному решению в украинском конфликте, сразу провоцирует такое сопротивление других сил, которые, видимо, особенно в Европе, особенно в Германии, которые выступают, во всяком случае, открыто против таких встреч или против таких намерений.
2: Александр Рар, немецкий политолог. Кремль не располагает информацией о встрече представителей России и Германии в Баку, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Александр Сырский снят с должности главы главкома ВСУ. Об этом объявил Владимир Зеленский, не уточнив, что стало формальной причиной отставки. Сырский занимал должность главкома почти 2.5 года. Новым главнокомандующим стал Михаил Дропатый. Ему 43 года. Он командовал оперативными группировками «Юг», «Каховка», «Кривой Рог» и «Херсон». В феврале 2024 года был назначен заместителем начальника генштаба ВСУ, отвечал за подготовку и тренировку военных. Был повышен до генерал-майора. Во время недавней смены украинского правительства Дропатый публично выступил в поддержку уволенного министра обороны Федорова. И эта отставка спровоцировала, напомню, уличные протесты. Дропатый считался неформальным главой внутриармейской оппозиции главкому Сырскому. Комментарий политолога Георгия Бофта.
7: Зеленский все-таки поддался давлению общественного мнения и улицы и отправил в отставку главкома ВСУ Сырского, назначив вместо него главком объединенных сил ВСУ Михаила Дропатова. Это тот человек, который в том числе поддержал бывшего министра обороны Федорова, уволенного Зеленским ранее. Предпринятая президентом Украины рокировка правительства оказалась на деле крайне не кстати, поскольку привела к достаточно острому внутриполитическому конфликту. Экс-министр Федоров не согласился со своим увольнением, фактически поднял политический мятеж против президента. И, как это часто бывает в украинской политике, межфракционная борьба привела достаточно к неожиданным результатам. Трудно припомнить в истории случаи, когда во время войны меняют главнокомандующего под давлением улицы. Тем не менее, все-таки пока рано говорить о том, что это подорвет сейчас, прям немедленно, боеспособность украинских вооруженных сил, поскольку, в общем, такая майданная политика, она уже достаточно большие корни пустила в украинской политике, и никак кардинально стратегический курс страны до сих пор не меняла. Вряд ли изменит и теперь. Хотя в долгосрочном плане, конечно, такая чехарда способна оказать деморализующее воздействие на, в том числе, армию. Подорвет ли это позиции самого Зеленского? В значительной мере да. И бывшего министра обороны Федорова, переназначение которого улица по-прежнему требует, можно уже считать одним из потенциальных кандидатов на пост будущего президента в случае, если все-таки дойдет до президентских выборов. Во всяком случае, есть люди, которые явно на него ставят.
2: Политолог Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Украинские СМИ пишут, что широкую узнаваемость Михаил Дропатый получил в 2014 году, когда его БМП прорвалась через баррикады в Мариуполе, а летом того же года он вывел почти 300 солдат из Зазваринского котла. Прошлым летом, будучи командующим сухопутными войсками, подал со скандалом в отставку после серии прилетов по украинским учебным центрам. Тогда же заговорили о его остром конфликте с главкомом Сырским. Однако из армии Дропатого не уволили, и после разговора с президентом он был назначен командующим объединенными силами ВСУ. Сырский опубликовал прощальное обращение, цитирую: «Передаю преемнику армию, которая не только обороняется, но и наступает». А бывший главком ВСУ Залужный написал: «Михаилу Дропатому будет очень тяжело, значительно тяжелее, чем он себе представляет».
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
10: Бизнес FM. Контекст.
11: С 9 по 11 сентября Нью-Дели. Первая международная промышленная выставка «Иннопром Индия» откроет новые возможности для развития промышленной кооперации и реализации совместных проектов с одним из ключевых партнеров России. В преддверии саммита БРИКС на одной площадке будут представлены технологии и продукция в сферах машиностроения, добывающей промышленности, металлургии, химии, IT, фармацевтики и медицинских технологий. Подробнее на india.bivexpo.com. 12+.
13: Валюты. Мавританская угия – одна из немногих мировых валют, у которых не 100 разменных единиц, а всего 5. Они называются хумс, что и переводится как 1/5. Ввоз в Мавританию и вывоз из страны национальной валюты строго запрещен, так же, как и расчеты в иностранных деньгах. Угия в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM.
11: Приемника нет, а радио есть.
13: Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
11: Компании и корпорации.
14: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
14: Стокман в течение года закроют до 5 универмагов, узнали «Известия». Это почти 18% сети. Магазин в Новосибирске уже прекратил работу, а следующей весной закроется точка в Перми. Причина в дорогом содержании площадей и падении продаж. При этом перебои с поставками, по словам источников компании, не связаны с закрытием. Тренд на сокращение магазинов характерен и для других сетей. Золо закрыл 35 точек, Фандей около 50, Lady and Gentleman City почти 40% за год. Эксперты, опрошенные изданием, прогнозируют продолжение оптимизации в 2027 году.
11: Бизнес и власть.
14: ФАС возбудила дело против компании фирмы «Фермент» из-за 8-кратного роста цены на препарат «Бифилис» с 500 до 4 тысяч рублей. Лекарство применяется при кишечных инфекциях, не входит в перечень жизненно необходимых и не регулируется государством. Однако производитель занимает доминирующее положение на рынке и обязан соблюдать антимонопольное законодательство, считают в ведомстве. В случае подтверждения нарушения компании грозит штраф. Китай поддержит свои компании после решения Еврокомиссии оштрафовать AliExpress на 550 миллионов евро. Министерство коммерции КНР потребовало от ЕС не создавать цифровые барьеры под видом регулирования и не применять дискриминационные меры китайским компаниям, а также прекратить злоупотреблять расплывчатыми правовыми нормами. Еврокомиссия объявила о штрафе 20 июля за недостаточные меры площадки по борьбе с продажей нелегальных товаров. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 13:46 в Москве. Сегодня в программе «С теми, кто в теме» крымское вино. Как собрать урожай в условиях идеального шторма? Мой коллега Иван Медведев поговорил об этом с тем, кто в теме.
13: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
24: Эта тема должна была быть приятной, но, к сожалению, не в этом году. Крымское виноделье, отрасль, которая в последние годы так бурно росла, в этом сезоне столкнулась с беспрецедентным давлением. Это и топливный кризис, и проблемы с логистикой, и сорванный туристический сезон. И как все это отразилось на тех, кто делает вино в Крыму? Об этом мы говорим с тем, кто глубоко в теме, с одним из самых известных крымских виноделов Валерием Захариным. Валерий Анатольевич, насколько все плохо?
25: Ну, можно там сказать, что хочется там быть оптимистом или хочется быть пессимистом. Ну, где-то посередине находится истина. Есть сложности, реальные сложности. И с топливом сложности есть, и с сезоном сложности есть, и с логистикой. Но важный вопрос – глубина этих сложностей. Понятно, что Крым, люди в Крыму, они достаточно устойчивы, уже привыкли к этим многим вещам и перебоям со светом. Но сейчас сижу, свет есть. Топливом, понятно, цена доходила до 300 рублей, сейчас потихонечку стала опускаться. Там 200 сегодня уже кое-где появилось в свободной продаже. У нас вопросов по дизелю нет, мы запаслись дизелем.
24: А я правильно понимаю, что на носу уже буквально уборочная кампания, что через пару недель уже надо будет приступать, и вот к этому вы готовы? Потому что если почитать, что пишут о крымском виноделии, то малые хозяйства уже говорят, что ну проще бросить виноград в этом году не собирать, потому что некем, не на что, нечем и непонятно зачем. Вот как у вас?
25: Естественно, малым винодельным. Сложно, потому что у многих нет полного цикла производства. И это была, и я считаю, очень важная задача. Вот субсидия не только финансировать посадку винограда, это ловушка для маленьких виноделов. Потом вот он посадил виноград, дали субсидию на посадку винограда. А дальше нужно перерабатывать виноград, производить вино. А вот здесь субсидий нет особых. А это не дешевая история, потому что на один примерно килограмм винограда надо 10 евро, ну, может, разные цифры, 10 евро вложить в железо, что называется, в переработку. Это большие деньги. И они садят виноград, а потом начинают мучиться, да. Третье, надо подумать, кому ты будешь продавать. Наша группа готова в этом году покупать виноград. Конечно, малым виноделам тяжело, но это рынок учит, как вы хотите, рынок учит, да. Не надо думать, что ты продашь 200-300 тысяч бутылок вина, пришел со своими 300 тысячами, вот это всего там 20-30 гектар винограда, я сейчас тут покорю мир. Надо продумать, кого ты покоришь, и чем покоришь, и в какую цену, да, потому что очень конкурентная среда. Но пока к сезону готовимся, сезон будет у нас где-то конец августа.
24: Да, а как у вас выстроена в вашей компании, собственно, структура продаж? Если мы говорим о логистике, да, то какой объем остается в Крыму, а какой уходит, ну, как, что называется, на материк?
25: Если говорить о бренде Валерий Захарин, это около 3 миллионов бутылок вина, вот, и игристого, и тихого вина, значит, структура примерно такая, около 700 тысяч бутылок. Это Крым, 700-1 миллион бутылок. Мы в этом году планировали 1 миллион, но по понятным причинам, конечно, ну, в сезон меньше людей гораздо. Остальное уходит на материк. Где-то 1 миллион на 2. Ну, где-то, потому что, в принципе, целевая аудитория, конечно, крымских, вот Масабра, Инкерман, Новый Свет, Захарин, это, конечно, Золотая Балка, это, конечно, Крым. Вот, это целевая аудитория, она абсорбируется. В Крым приезжают те, кто любит Крым. Ну, логично, ты не будешь в Бордо пить, грубо там, ну, между нами итальянские вина, при всей уважении к Италии.
24: Ну и, собственно, вот эти проблемы с логистикой как-то уже вы закладываете, может быть, в цену бутылки, которая будет продаваться где-нибудь на полке в Москве?
25: Конечно, будем закладывать, но это будет нечувствительная очень цифра. Я вот ее спросил, бутылка обходилась, в селоне обсуждали, стоимость пустой бутылки была около там 5-6 рублей. А транспорт сюда около 5 рублей, доставить сюда в Крым. Сейчас это стоит там 9-10 рублей. Я думаю, коррекция будет, но она будет, я думаю, в рамках вот инфляции. Конечно, коррекция каждый год есть, но у нас есть вот эта мощная сопротивляющая, умеющая сопротивляться система наших сетей, которая, поверьте мне, не дадут вот так огульно повысить цен просто. Поэтому, конечно, в том-то весь и смысл рынка, да, спрос-предложение. Поэтому всегда, когда есть еще выбрать, а российского вина производится все больше и больше, и в том числе все больше и больше появляется брендов, которые производят качественное вино. Поэтому я не думаю, что сильно большая коррекция будет.
24: Вообще, в целом же, про виноделие известно, что это такая история очень долгосрочных инвестиций, что вот, как говорится, да, только внук поймет, зачем дед закладывал виноградник. А по вашим ощущениям, вот, если говорить о людях, которые поехали в Крым после 2014 года и инвестировали в этот бизнес, все ли переживут вот этот сезон, вот эти его проблемы, и, грубо говоря, все ли внуки потом поймут, зачем все-таки дед это делал?
25: Ну, во-первых, не только этот сезон они могут пережить. Я думаю, те, кто должен был умереть, и уже умерли. Остальные, понимаете, это виноград, это вот, блин, ну, это такая вот, ну, грубо, субкультура, она тебя не знает почему-то, но реально это библейское растение. Ты не знаешь, почему ты этим занимаешься. Особенно, если ты посмотришь на свои финансовые показатели. Конечно, если ты не производишь так, как мы говорим, левое вино из воды, там, да, из сахара, то экономика там очень-очень такая невысокая, и поэтому и всех, кто занимается, я бы очень их предостерег от огромных там. Да, давай посажу 20 гектар, сейчас это 20 гектар, 200 тысяч. Посадите 1,5-2 гектара, делайте своих там 10 тысяч бутылок вина, и вот их уже упритесь, да, пусть это будет по 1000 рублей будете продавать, и там люди зарабатывают там, не знаю, какие-то деньги, там 3-5 миллионов, ну, это должно быть. И такие есть виноделы, которые живут под кустом. Вот фильм, я всегда на него обращаю внимание, «Хороший год». Вот если кто-то хочет понять, что это такое виноград, у кого это есть в душе, тогда можно этим заниматься. Кто хочет заработать денег, или просто как бы, вот у меня там есть виноградничек, и я не советую.
24: Ну и немножко тоже о людях хотелось бы. Давайте поговорим о том, как сейчас живут люди в Крыму. Ну вот ваш день. Где вы покупаете продукты? Где вы заправляетесь сами лично, да? И насколько это все тяжело? Как боретесь там с жарой в условиях, когда кондиционер можно включить не всегда? Вот простой быт сегодня крымчанина.
25: Понимаете, так, ну, как скажете, знаете, там, сейчас посмотрят, вот, ну, все хорошо, он так все расскажет. Ну, блин, так, меня свет не отключает. Второе, я что-то до этого просто купил на Вайберисе переносной генератор. Я в него включаю, он тратит, потребляет 0,5 литра в час. Я включил 3 холодильника, телевизор, кондиционер не работать не будет. Может быть, будет, не знаю. Но чайник не будет работать, конечно, и так далее. Включаю, на 3 часа, 3-4 часа хватает. Остальные придумали, вот сейчас наш коллектив, там ребята купили себе бесперебойники. Бесперебойник, главное, чтобы работал роутер. А когда есть телевизор, в смысле интернет, все, остальное всем все не надо.
12: Бизнес FM. С теми, кто в теме. Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.

0: Между делом расспрашиваю психофизиолога, доктора биологических наук, профессора Александра Яковлевича Каплана, как он занимается самовосстановлением, как силы прибавляет, чтобы хотелось вернуться к делам. А в ответ слышу неожиданное.
1: У меня такое ощущение, вот стараюсь, чтобы оно не переставало быть, чтобы оно присутствовало все время. У меня такое ощущение, что я постоянно отдыхаю. Ну, допустим, дочь меня спросит, ну, ты устал? Я говорю, а что я такого делал? Что я восстанавливал Днепрогресс, строил Каракумский канал? Вот, что вот я такое делал? А это означает, что вот этот день прошел так, что вот напряжение мое от работы доставляло мне удовольствие. То есть баланс был соблюден. Не было вот таких каких-то напряжений. Но при хорошем навыке, при хорошем опыте вы можете делать 5 раз больше, чем другой человек. Ну, потому что у вас правильные навыки, правильный опыт. И вы получаете удовольствие от этой работы. И если работа идет слишком медленно, и вы опережаете свои мысли, своими намерениями и желаниями, вы опережаете то, что реально вы делаете. Вот здесь возникает уже какой-то дисбаланс. Да, что-то время уходит, я там что-то не делаю и так далее. В основном это связано с профессионализмом, но и некоторым, как бы, видением поверх фактов.
0: Видеть поверх фактов, а? Тут я посмотрела на Александра Яковлевича с нескрываемым восторгом. А он буднично так добавляет.
1: Вы знаете, это привычка, это навык. Все, что вот у нас есть, это все навыки. И как-то выработались такие привычки, чтобы вот балансировать так, чтобы мозг все время чувствовал себя в боевом настроении.
0: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Все золото мира. Первое золото в Калифорнии нашел в 1848 году Джеймс Маршалл. Он был плотником, которого землевладелец Джон Саттер подрядил руководить строительством водяной мельницы. Когда Джеймс решил углубить отводной канал мельницы, он и обнаружил на дне русла несколько золотых самородков. Новость облетела округу, и на разведку золотых жил бросились все работники со всех окрестных ферм. Мельницу забросили, а Маршалл, которому все происходящее показалось бесперспективным безумием, уехал. Джон Саттер тоже не обогатился. Немного заработал на товарах для золотоискателей, но больше потерял из-за набегов старателей на его землю. Позже сын Джона основал город Сакраменто, и сегодня территория бывшего ранчо Саттера входит в границы пояса. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 13 часов 58 минут в Москве. В студии Олеся Потапова. Российский бюджет в июне был исполнен с профицитом. Во втором квартале росли нефтегазовые и ненефтегазовые доходы, заявил президент Владимир Путин. Он отметил ускорение динамики банковского кредитования, в том числе ипотечных кредитов. По словам главы государства, экономическую политику России нужно ориентировать на долгосрочные цели и обеспечить дополнительную поддержку бюджетам регионов. Новым начальником генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк, который был заместителем прежнего главы Андрея Гнатова. Об этом сообщил Владимир Зеленский. Он назвал Скибюка очень опытным военным. Зеленский сообщил, что Гнатов и экс-главком ВСУ Александр Сырский останутся в армии, получат новые должности, но не уточнил, какие именно. Тем временем к исполнению обязанностей главкома ВСУ приступил Михаил Драпатый, о чем он сообщил в социальной сети. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин опроверг информацию о строительстве укрепрайонов на границе с Украиной. Он счел этой информацией, направленной на создание напряжения в обществе, а также вбивание клина между Белоруссией и Украиной. Это не соответствует никакой действительности, приводят его слова агентства Белта. А глава Минобороны напомнил, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение оборудовать укрепрайоны вдоль западной и северной границ республики. Эти поручения были выполнены на южной границе. В планах даже нет создания каких-то укрепрайонов, сказал Хренин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 2 часа дня в Москве. В студии Елизавета Сглавут.

0: Одесса, здравствуйте. Встреча Лавровой и Рубио состоится завтра на полях саммита АСЕАН. Москва исходит из того, что предложения, сделанные США на Аляске, остаются в силе, сказал Лавров. И также говорит: я даже ношу с собой сердце цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже. Рубио подтвердил завтрашнюю встречу, и на всех тех новостях индекс Мосбиржи рванул выше отметки в 2100 пунктов. Склады Wildberries на Кубани и Ставрополье были атакованы этой ночью дронами. Начались возгорания. Есть пострадавшие. Татьяна Ким заявила, что компания ведет работу по устранению последствий атаки совместно с профильными службами и уже призвала партнеров ориентироваться только на официальную информацию. Александр Шохин предупредил о рисках осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике в случае, если ставка ЦБ останется на нынешнем уровне. Глава РСПП заявил, что бизнес надеется на лучший вариант развития событий, связанный со снижением ставки, но готовится ко всем вариантам. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, дух Анкориджа не до конца испарился. Встреча Лавровой и Рубио состоится. Она согласована на завтра, на первую половину дня, в последний день саммита АСЕАН на Филиппинах. Это сообщил глава российского МИДа на пресс-конференции в Маниле и подтвердил госсекретарь США. Как он сказал, две ядерные державы не могут не общаться. До сих пор встреча была под вопросом, хотя ранее ее анонсировал сам Рубио. В российском МИДе заявляли, что ведется ее проработка. Но ни даты, ни время тогда не называлось. И все это на фоне обсуждения в США так называемых адских санкций против России, в том числе лично против Владимира Путина. Эксперты, опрошенные Business FM, тогда предполагали, что если встреча состоится, она будет посвящена российско-украинскому урегулированию. Вот что сказал об этом сам Сергей Лавров.
1: Встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях. Что касается Анкориджа, то, вы знаете, я даже вот ношу с собой у сердца цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже. Вот президент Путин сказал, что в Анкоридже нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американцами. Мы подумали, и не сразу, но приехав в Анкоридж, сказали, мы согласны. И он выразил надежду, что вот сегодняшний, на 15 августа прошлого года, договоренности станут опорной точкой для решения украинской проблемы, да и в целом для развития российско-американских отношений. Президент Трамп сказал, что по многим вопросам мы согласились, совсем немного осталось вопросов, которые надо до конца довести, а некоторые вообще незначительные. Один, наверное, вот наиболее существенный, но у нас есть очень хороший шанс и его порешать.
0: Лавров подчеркнул, что Россия исходит из того, что американские коллеги пока не отказались от предложения Анкориджа, но встреча с Рубио будет в любом случае полезна. Марко Рубио сказал: будем говорить с Лавровым об Украине, только США могут сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса. После подтверждения встречи Лаврова и Рубио индекс Мосбиржи взбодрился, и сегодня утром он падал, был ниже 2100 пунктов. Прямо сейчас посмотрим. Прибавка почти в 3%. 2129 пунктов. Новая атака беспилотников на склады Wildberries теперь в Ставрополье и на Кубани. После атаки дронов загорелись складские комплексы в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Девушка, пострадавшая при атаке в Краснодаре, скончалась в больнице. По информации местных властей, пострадало еще 9 человек. Сейчас пожар на складском комплексе локализован, сообщил глава края Кондратьев. Сама компания Wildberries заявила, что оба логистических комплекса были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности. Их работа приостановлена. Оперштаб опубликовал кадры пожара на складе в Краснодаре. Пламя, огромные клубы черного дыма. В региональном управлении Роспотребнадзора жителям Краснодара рекомендовали не открывать окна, реже выходить на улицу и пользоваться масками и респираторами. Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей призывали наладить защиту гражданской инфраструктуры от воздушных атак, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона заказ» Дмитрий Корнев.
2: Противник пытается самыми разными способами, ну, в том числе появлением новых объектов, по сути, не только воздействовать на настроение российского общества, но и растянуть средства обороны. Мы располагаем достаточно мощными системами противовоздушной обороны, которые сосредоточены сейчас вокруг тех объектов, которые необходимо защищать в первую очередь. Это Москва, Московская область, это нефтеперегонные заводы, это какие-то крупные логистические центры, узлы. И тут вдруг появляется абсолютно новая цель, которую мы не планировали защищать системами ПВО. И теперь нам надо думать о том, как их защищать. Технически, конечно, это возможно перераспределением систем ПВО, перераспределением комплексов типа «Панцирь», созданием дополнительных мобильных групп. Но надо понимать, что это все будет почти полностью бесполезным, если у нас нет единой системы информирования о воздушной обстановке, если мы не знаем, откуда и когда и какие дроны летят, то нам тогда надо защищать практически все возможные склады всех возможных компаний до Урала и дальше. Но ни у одной страны в мире нет такого количества систем ПВО. Соответственно, мы должны настроить систему обнаружения и информирования об обнаруженных дронах для того, чтобы перебрасывать силы с одного объекта на другой. Только таким образом мы можем обеспечить мобильную, гибкую систему противовоздушной обороны. От того, что мы вооружим ВОХР на объектах пулеметами, мы не решим вопрос. Хотя, в принципе, тоже вариант. Надо понимать, что это должны быть подготовленные военнослужащие, а не какой-то случайный набор людей, о котором сейчас очень много начинают говорить. О том, что надо создать гражданские подразделения противовоздушной обороны. Ну, мне кажется, это абсолютно бесполезное и, мало того, вредное начинание.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт, и основательница Wildberries Татьяна Ким обратилась к сейлерам с призывом ориентироваться только на официальные сообщения от компании. Что говорят продавцы, чей товар был на пострадавших складах, об этом в нашем эфире через полчаса. В районе московского авиаузла снижена предельная высота полетов. Об изменениях сообщили в Росавиации. Речь идет о воздушной зоне над аэропортами Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Предельная высота снижена до эшелона 160, это 4900 метров. Также запрещены транзитные полеты над московской зоной. Меры, судя по сообщению Росавиации, будут действовать до 12 августа и призваны обеспечить безопасность полетов. О том, как это повлияет на воздушные сообщения над столицей, говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
3: Ограничение максимального высоты полета в московской воздушной зоне обусловлено необходимостью обеспечение безопасности полетов. Мы все прекрасно понимаем, какова сейчас ситуация. Периодически объявляются планы ковер. Так вот, задача и Росавиации, и авиакомпании, и аэропортов всей гражданской авиации, учетом высокой интенсивности полетов в московской воздушной зоне, как можно в максимально короткое время почистить воздушное пространство. Либо самолеты посадить, либо отправить их на запасные аэродромы в другие регионы. И именно с этим связаны подобные ограничения. Чем ниже самолет, тем быстрее он выполнит посадку. То есть это чисто вопрос нашей с вами безопасности. При этом рядового пассажира это никак не коснется, и вообще к этому следует относиться как к внутриотраслевому регламенту, который нас с вами вообще никак не касается. В гражданской авиации постоянно происходят какие-то изменения. Меняются высоты, меняются курсы, меняются эшелоны. А что касается тех пугалок уже, которые разошлись о том, что это увеличит расход топлива или там вероятность столкновения с птицами. Ну, расход топлива, да, соглашусь, увеличится, но это будет настолько незначительно. Все-таки московская зона не такая уж и большая зона московских аэропортов. Это буквально, ну, какие-то там доли, может быть, проценты, единицы. Ну, а что касается столкновения с птицами, ну, извините, но на высоте 5 километров птицы не летают. Это уж совсем смешно.
4: Еще такой момент, что транзитные рейсы через воздушное пространство московского авиаузла запрещены. Вот это что значит? Это что за меры? Для чего?
3: Ну, над московской воздушной зоной проходят транзитные рейсы. То есть самолет, который не приземляется, а пролетает на больших высотах, там, ну, примерно 10 километров. И в виде точечки мы их иногда можем замечать. На самом деле такие дальние перелеты, они же выполняются не по прямой, а такая зигзагообразный маршрут. Он от точки к точке идет по определенной воздушным коридором. И то, что небольшая часть вот этого полета будет куда-то смещена вправо или влево, там на пару сотни километров, вообще никак не скажется ни на экономике, ни на продолжительности полета.
0: Роман Гусаров, Авиару. В АТУР отметили, что изменения касаются только тех самолетов, которые раньше пролетали через московское воздушное пространство без посадки. То есть ограничения затронут прежде всего российских перевозчиков, выполняющих рейсы с северо-запада на юг России, а также некоторые азиатские авиакомпании, которые летают в Европу через воздушное пространство России. РСПП предупреждает о рисках осенних банкротств, если ЦБ не понизит ставку. Глава Союза Александр Шухин сказал ТАСС, цитирую, «сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике». Шухин уверен, что замедление инфляции и снижение темпов кредитной активности создали объективные условия для смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, и бизнес надеется на лучший вариант развития событий, связанный со снижением ставки, но готовится к любому варианту. Как можно оценить высказывание главы РСПП в контексте ожидаемого решения Центробанка и каким будет прогноз, мы спросили об этом экономистов.
5: Навстречу ставке.
6: Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
7: Процентная ставка – это не единственный фактор, который влияет на деятельность компании. И опросы как раз показывают существенный рост обеспокоенности вопросами логистики и вопросами роста издержек. Компании, по сути, тоже беспокоятся об инфляционных рисках. Все-таки вот Центральный банк ту поддержку, которую экономике он мог оказать снижением ставки, он ее вплоть до последнего заседания оказывал. Но сейчас, в июне, рост цен почти процент 0,87. И в июле мы идем по очень высокой траектории. Мне кажется, это инфляционный контекст, который не очень совместим с дальнейшим снижением ставки.
8: Министерство финансов объявило, что бюджетное правило, от него будут отклонения до 2029 года.
7: И это означает, что уровень расходов может оказаться существенно выше, чем то, на что рынок ориентировался. Добавляются временные риски, связанные с ситуацией на топливном рынке.
8: И вот сейчас еще дополнительные какие-то убытки компании из-за ситуации со складами.
6: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
9: Действительно, Центральный банк подвергается достаточно серьезному давлению со стороны бизнеса, отдельных представителей органов власти, но Центральный банк по своему мандату ориентируется на сдерживание инфляции, на проведение инфляции к сырьевому уровню в 4%. А сейчас мы видим рост инфляционных ожиданий населения, которые достигли 14,7% в июле. Это максимальный показатель. Кроме того, доходность 10-летних ОФЗ превышает 16%. В этих условиях Центральному банку трудно снизить ключевую ставку. Наш прогноз, что Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании на текущем уровне. Действительно, у многих компаний есть достаточно серьезная проблема и риски дефолтов. В частей случаев дефолта на рынке высокодоходных облигаций. Но проблемы компании связаны не только с ключевой ставкой. Возможно, это не главный фактор, а совокупность факторов, в части с ростом налоговой нагрузки и санкционными ограничениями.
6: Главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
10: Мы много слышали каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать о решении Банка России. Не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Сложно рефинансироваться по таким высоким ставкам долга, но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро, может, и не приходится. Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность поставки. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса, поэтому до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию.
0: Центробанки отметили, что инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли с 12,4% в июне до 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция также подскочила. Было 14,2%, стало 15,1%. Прежде всего из-за роста цен на бензин, дефицита топлива, а также бурного роста розничного кредитования в мае-июне.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
11: Не покупайте автомобиль с серьезно. Пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Британские ученые доказали. Духи и одеколоны могут быть опасны для здоровья, предупреждают ученые. У каждого третьего человека из-за парфюма возникают неприятные симптомы – головные боли, астма или сыпь. А предыдущее исследование показало, что 3/4 всех мигреней вызваны химическими запахами. Почти во всех современных парфюмерных изделиях есть искусственные химические вещества. Причем производители не обязаны разглашать ингредиенты, поскольку это считается коммерческой тайной. Натуральные эфирные масла, лежащие в основе многих ароматов, тоже могут быть опасны. Соединения из розового масла вызывают аллергическую реакцию, а вещества, которые дают запах эвкалипта, привести к серьезным повреждениям печени. Правда, специалисты уточняют, эти соединения опасны только в больших количествах, поэтому парфюмом лучше пользоваться крайне умеренно. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
6: Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: В Москве. В столице после кратковременной жары вновь похолодание. Сегодня в Москве пасмурно, кратковременные дожди, а еще сильный ветер до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 25. На вот МЧС предупреждает, что в ближайшие часы по Москве и области ударят ливень с грозой и штормовой ветер. Дожди сохранятся до конца недели. Суббота обещает быть единственным сухим днем. Выходной будет до плюс 18. При этом синоптики пугают, что москвичи не увидят солнца в ближайшие 10 дней. Но сейчас оно за окном ярко светит. Так пропадет ли солнце на этой неделе, говорит руководитель Центра Метео Александр Шувалов.
12: Формулировка 10 дней без солнца настолько мрачная, что в нее не просто трудно поверить, но она и очень сильно расходится с реальной действительностью, потому что в прогнозах зачастую звучит термин либо облачно с прояснениями, либо переменная облачность. А если дожди и будут, то они не будут относить затяжного бесконечного характера, а будут кратковременными и далеко не везде. То есть 10 дней могут быть периоды с дождями, и, скорее всего, они будут отодвинуты на понедельник-вторник, но сильных, очень затяжных дождей по определению не ожидается. Что касается температуры, то она тоже будет не слишком осенней. 22-24 градуса для Москвы – это вообще оптимальная температура. Настраиваемся на мягкую, умеренно теплую погоду с небольшими кратковременными дождями и ждем, что солнце будет. Сейчас ситуация достаточно своеобразная. В Коломне и Можайске за июль месяц, за прошедшие дни, выпало больше месячной нормы. А на метеостанции в ДНХ всего лишь половина месячной нормы.
0: Александр Шувалов, Центр Метео. В Подмосковье желтый уровень погодной опасности продлен до 9 вечера сегодняшнего дня. Синоптики предупреждают, что в некоторых районах области ветер и гроза могут разыграться не на шутку. Сегодня возможны сильные магнитные бури, так как на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 2 недели. За сутки ученые РАН насчитали около 20 вспышек. Еще 3 дня назад их было 1-2 в день. Зарубежные судовладельцы отказываются предоставлять свои танкеры во фрахт для погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума у Новороссийска. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на открытые данные. Ожидалось, что КТК во вторник приостановит прием трубопроводной нефти из Казахстана, однако пока не ясно, вступило ли ограничение в силу. По словам источников агентства, нефтяным компаниям Казахстана придется сократить объемы добычи в случае, если КТК не начнет принимать сырье до конца текущей недели. Нефть можно будет грузить на танкеры, но после пересмотра ставок, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национаркобезопасности Игорь Юшков.
13: Возникает вопрос, в общем-то, о достаточности флота теперь для вывоза казахской нефти. Я думаю, что, конечно, речь о полной остановке из-за того, что никто не согласится вывозить казахскую нефть, наверное, не идет. То есть здесь, я думаю, что вопрос цены подобного вывоза. Все равно кто-то найдется, кто будет готов вывести продукцию при погрузке на КТК, но нужно будет повышать стоимость фрахта. Поэтому сейчас будет идти некий торг между страховыми компаниями, судовладельцами и заказчиками, в том числе как раз американский «Шеврон», который грузит свою нефть на КТК. Сейчас должно пройти некое время, все должны успокоиться, оценить заново риски, и по повышенной стоимости все равно нефть КТК можно будет вывести. Конечно, нефть можно было вывести бы и танкерами теневого флота, но очень вряд ли здесь американский «Шеврон» пойдет на то, чтобы обращаться к собственникам теневого флота, тем более многие такие суда находятся под американскими санкциями. Вот это невозможно. Возможно, если «Шеврон», например, или какая-то другая компания, которая там грузит свою нефть, найдут танкеры, которые формально относятся к теневому флоту, но при этом не успели попасть в санкционные списки. Вот такие танкеры вполне могут вывести эту нефть. Да, стоимость фрахта будет выше, но при этом это все возможно сделать. Ведь в новороссийские же грузятся танкеры, просто в наших портах, не в КТК. Это все происходит, хотя риск там тоже есть, попадание под удары украинских дронов. Такой сценарий тоже возможен, но, скорее всего, в этом случае «Шеврон» и другие западные компании, они попытались бы избежать прямого контакта с подобным теневым флотом. Они попытались бы тогда через посредников сработать, то есть, может быть, продать нефть какому-то трейдеру при погрузке на танкер, и он формально как бы уже будет арендовать этот танкер.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Накануне Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового энергетического комплекса «КазЭнерджи» высказала свое мнение по поводу атак в Черном море. Продолжающиеся налеты беспилотников на танкеры в районе морского терминала КТК могут привести к корректировке нефтяных экспортных и производственных планов Казахстана, говорится в сообщении. Ситуация подчеркивает необходимость международной координации по защите гражданского судоходства и трансграничной энергетической инфраструктуры, отметили в КазЭнерджи. 19 июля МИД Казахстана заявил, что удары по танкерам, перевозящим нефть КТК, это недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан. Внешнеполитическое ведомство не исключило, что Астана потребует возмещения нанесенного ущерба. Казахстан экспортирует через КТК около 80% добытой нефти.
5: Прямо сейчас.
0: Пожар на складском комплексе в Краснодаре после атаки беспилотников планируется потушить до конца суток. Это сообщается, говорится в сообщении регионального МЧС. И оперштаб Кубани, в свою очередь, сообщает, что в Краснодаре окажут помощь Wildberries по корректировке логистики для недопущения сбоев доставок после атаки дронов сегодня. К другим темам. Роспотребнадзор запросил у Турции данные о случаях заражения вирусом коксаки среди российских туристов. Поводом стала информация о заболевших, в том числе детях, в отеле AIC Сантай Family Resort в Белеке. Аналогичный запрос ведомства направила Ассоциация туроператоров России. Но пока речь идет об одной семье и в одном отеле. Такой случай невозможно назвать вспышкой, заявили бизнесов МВАТОР. А в компании Евроинс туристическое страхование с начала лета не зарегистрировали ни одного обращения с симптомами или диагнозом коксаки. Но в целом на этот вирус ежегодно приходится меньше 0,01% всех обращений туристов к врачам в Турции. Продолжает гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
14: По данным страховых компаний, чьи полисы включены в туристический продукт, не располагаем информации о вспышке заболевания коксаки. К сожалению, часто частные случаи преподносятся как явление массовое, затрагивающее всех туристов. Заболеть, особенно на отдыхе с детьми, можно. При этом начинать это расписывать как явление, затрагивающее весь миллион людей, которые сейчас находятся на отдыхе, нет. А как правило, обычно такую информацию еще распространяют те, кто сам самостоятельно поехали, у кого полюсов нету, и тогда действительно для них это становится проблемой. Лечение за границей – очень дорогое удовольствие. Операторы по закону всем абсолютно выдают полюсы, ну а самостоятельным путешественникам однозначно им стоит озаботиться до поездки, потому что после поездки или находясь уже за границей, даже если вы оформите полис, указав неверную информацию, страховая вам ничего не компенсирует, а если компенсирует, и потом эта информация всплывет, то по суду взыщет регресс.
15: Предупреждают ли туроператоры об этом вирусе?
14: Общее предупреждение заявления именно о вирусе, как сайты туроператоры не делают. Они исключительно руководствуются той информацией, которую в еженедельной рассылке делает Роспотребнадзор. И вот здесь очень важно руководствоваться еще и заявлением официальных СМИ, в частности Турции, которые, как правило, никогда не подтверждают никаких вспышек и всегда говорят, что у них все замечательно и хорошо, и значит, это официальная позиция властей Турции.
0: Артур Мурадян, вице-президент АТОР. Туроператоры не фиксируют отказов от поездок в Турцию после сообщения о вирусе Коксаки. По словам Мурадяна, обычный уровень аннуляции на рынке колеблется в пределах 5-7%, и сейчас он не растет. Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям, чаще поражает детей. Болезнь обычно начинается с температуры, слабости и боли в горле, а затем могут появиться язвочки во рту и сыпь на ладонях и стопах. В большинстве случаев симптомы проходят за 7-10 дней. Роспотребнадзор советует тщательно мыть руки, овощи и фрукты, пить бутилированную или кипяченую воду и не глотать воду во время купания. Во Франции детям до 15 лет запретили соцсети. Такой законопроект одобрил парламент, и таким образом Франция стала первой европейской страной, которая ввела подобный запрет. При этом ограничения не коснутся просмотра видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах. Подтверждение возраста потребуется только для написания комментариев или создания каналов в мессенджерах. При этом власти обещают защиту персональных данных при верификации. Но как именно будут проверять возраст, при этом не уточняется, а штрафные санкции для детей и родителей не предусмотрены. Мера будет поэтапный. Сначала новые аккаунты перестанут регистрировать с сентября, а с начала следующего года закроют и уже существующие профили владельцев младше 15 лет. Комментирует вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
15: Запреты идут по всему миру. Началось это не вчера и явно будет долго длиться. Тренд очевиден, и в ближайшем будущем это станет нормой для большинства законодательств. Но сам по себе запрет вот сегодня внедрили, это не значит, что завтра все французские дети перестали пользоваться социальными сетями. Это история на перспективу. Сейчас запретим, постепенно будем как-то гайки, может быть, закручивать, а постепенно это станет нормой. Конечно, будут там и левые аккаунты, и взрослые какие-то учетные записи, но большая часть аудитории такими вещами заморачиваться не станет. Серые все вот эти схемы так или иначе будут правительствами ограничиваться, будут контролироваться. Ну и плюс есть достаточно высокая культура соблюдения законов в ряде европейских стран. Я думаю, что там это сработает. А дальше через 20-30 лет это станет абсолютной нормой, и социальные сети станут доступны только для взрослых. Социальные сети все долго жили в парадигме, когда им можно было почти все. Любые алгоритмы. Вообще алгоритмическая вот эта вот зависимость, она ведь является очень серьезным вопросом для взрослых людей. Недавно было прецедентное дело. YouTube проиграл в Соединенных Штатах, когда было доказано, что они специально с помощью алгоритма удерживали, затягивали детей, часто за счет примитивного контента. Я часто привожу пример. В начале 20 века в аптеках продавали как средство от кашля героин. Вот так же мы будем относиться к безлимитно доступным социальным сетям через 30-40 лет.
0: Алексей Парфун, вице-президент АКАР. На очереди ближе всех к французскому сценарию Великобритания. Она уже законодательно закрепила обязанность платформ проверять возраст. А более жесткие требования, привязанные к цифрам и паспорту, ожидаются уже в ближайшие несколько лет. А до этого такие ограничения вводились в Бразилии и Австралии. Похожий закон в этом году ввели в Малайзии. Во Вьетнаме с 24 года детей до 16 лет в соцсетях могут регистрировать только родители. В США на федеральном уровне рассматривают запрет до 13 лет.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В Москве 14 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Спасатели ликвидировали возгорание на нефтебазе в Армавире на Кубани, возникшее после ночной атаки беспилотников на регион. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Он напомнил, что на предприятии в результате атаки погиб охранник. Не менее 16 дронов атаковали нефтебазу, после чего произошел пожар на площади 800 квадратных метров. Фрагменты дрона попали и в два многоквартирных дома в Краснодаре, а также в складской комплекс. Там погибла девушка. Сейчас на складе продолжают тушить пожар. Привлечены два пожарных поезда, вертолет Ми-8. Возгорание планируется потушить до конца суток. При ударе украинского дрона по многоэтажке в Ялте пострадали 17 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Он отметил, что атака произошла минувшей ночью. Из дома были эвакуированы 350 человек. Произошло частичное обрушение фасадной части дома. В Саратовской области запретят розничную продажу вейпов и жидкости к ним с марта будущего года. Такой законопроект приняли депутаты областной думы. Он будет действовать по 1 марта 2032 года. В Саратовской области ранее был введен запрет на посещение несовершеннолетними специализированных вейп-шопов и других торговых точек, предназначенных исключительно для продажи электронных сигарет. Житель Брянской области осужден на 8,5 лет заключения за хранение оружия времен Великой Отечественной войны. Дома он хранил карабины, пистолет, автоматы и взрывчатку, которую нашел, увлекаясь поиском предметов того времени. По данным регионального УМВД, обвиняемым стал 44-летний житель села Толмачево. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Селлеры из-за новых атак на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могли потерять около 100-120 миллиардов рублей. Первые цифры приводит агентство Data Insight, пишет Forbes. А мы поговорили с продавцами площадки, как ситуацию оценивают они. Переписки пользователей DeepSeek, в том числе на русском языке, оказались в открытом доступе через поисковики. Можно увидеть названия отправленных документов, запросы пользователей, ответы нейросети. Эксперты, впрочем, говорят, что это не сюрприз. Любые запросы защищены довольно слабо. Тайную встречу в Баку провели представители России и Германии, утверждает президент Азербайджана. По его словам, территория страны была использована без какого-либо информирования. Власти республики не в курсе о содержании этой встречи. Немецкий канцлер Мерц тоже говорит, что об этой встрече ничего не знает. И то же самое говорят и в Кремле. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, потери селлеров от новых атак на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могут составить около 100-120 миллиардов рублей. Такую приблизительную оценку дали аналитики исследовательского агентства Data Insight, пишет Forbes. Общая площадь складов, атакованных сегодня ночью, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры Wildberries. Примерно такую же сумму, около 100-150 миллиардов, эксперты оценивали ущерб от предыдущих атак в Тамбовской и Московской областях. На Бизнес ФМ поговорила с селлером из Краснодара Сергеем. Он продает на Wildberries футболки. И товар у него был как в Краснодаре, так и на недавно атакованном складе в Электростали.
17: Я сейчас подсчитываю, сумма не маленькая. Краснодар, там где-то 15% от всего товара у меня лежало. В Электростали, слава богу, гораздо меньше.
18: Вот вы в Краснодаре. Понятно, что у вас товар должен лежать на складе в Краснодаре. Почему в Электростали?
17: Ранжируемость карточки товара намного выше, когда у тебя товар находится там на 3, 4, 5 складах. А если я отгружаюсь еще там в Электросталь, там, к примеру, там в Каледино, либо Новосемейке, на Казань, то ранжируемость моей карточки, она выше.
18: Есть ли какие-то изменения в отношении заказчиков? Если я заказ оформила, он должен приехать, грубо говоря, послезавтра, то теперь он послезавтра не приедет.
17: Ответственность – это Wildberries, потому что я отгружаюсь к ним на склад, и они уже занимаются логистикой дальнейшей. Ну, конечно же, сейчас логистика будет дольше. К примеру, если вы находитесь в Ставрополе, а заказ будет ехать к вам с Казани, ну, соответственно, это будет уже не 2 дня, как раньше, там, с Краснодара он, допустим, к вам ехал в Ставрополь. Сейчас будет ехать уже там с Москвы. Это уже будет 3-4 дня. Что делать дальше? Сейчас не знаю. Наверное, буду уходить вообще, в принципе, от складского помещения. Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, это когда ты отгружаешься на склад Wildberries, а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами, будут ли они. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах, я его не могу физически забрать. По договору, да, я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
0: Сергей Сейлер из Краснодара. Ассоциация электронной коммерции попросила Минфин дать отсрочку по налогам сейлерам, пострадавшим от пожаров. Она указывает на критическую ситуацию. Из-за утраты стоков у предпринимателей остановились торговли, образуются кассовые разрывы. При этом бизнес вынужден одновременно погашать и налоговые платежи, и закупать новую партию продукции для возобновления работы. 7 июля Wildberries изменила свою оферту продавцов. Теперь по ее условиям площадка не несет ответственности за товары при атаках БПЛА. Некоторые сейлеры сейчас требуют выплатить компенсации, по крайней мере, за товар, который завезли до изменения оферты. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта Revline. По его словам, на складах в Краснодаре электростали Невинномысске его компания потеряла товаров примерно на 30 миллионов рублей.
19: У нас есть юрист, да, мы собрали все данные до 7 июня, это до изменения оферты, и отправили в надежде, хотим получить хотя бы компенсацию за тот товар, который был отправлен до изменения оферты.
20: Если, допустим, будет отсрочка по налоговым платежам, это спасет ситуацию?
19: Сейчас более бюрократически сложная ситуация. Чтобы получить отсрочку по уплате налогов, нужно собрать множество подтверждений. Вот если они упростят эту процедуру, то это сильно поможет предпринимателям отсрочить уплату налогов и пережить вот этот кризис. А так пострадало, конечно, огромное количество предпринимателей. У многих предпринимателей вообще полностью весь товар сгорел. То у нас точки канала продаж разделены, у нас маркетплейсы занимают 50%. То есть это, ну, как бы хороший основной канал, но у нас есть еще другие каналы продаж, и у нас много товара еще на складах есть, на наших.
20: А если действительно перейти именно на свои складские ресурсы, это дороже?
19: Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия. То есть они привыкли, у Wildberries очень хорошая развитая сеть пунктов выдачи и доставки. То есть и люди быстро получают свой продукт. А когда перейти, если на свои каналы продаж, на приложение, интернет-магазин, у нас есть и приложение, интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так быстро и так оперативно доставлять заказ своим клиентам.
0: Многие страховые стали уклоняться уже от страхования подобных рисков, рассказывали бизнес-ФМ предприниматели, работающие с маркетплейсами. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательного страхования, иначе среди сейлеров может начаться эффект домино.
21: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров поставщиков на складах маркетплейса. Мы видим, что это был не один склад. Они будут, скорее всего, дальше подвергаться атакам. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки. Иначе, если мы не предусмотрим подобного рода обязательные механизмы страховые, то, к сожалению, это будет как карточный домик, да, как будет эффект домино. Будем наблюдать определенный отток селлеров.
0: Президент Владимир Путин сегодня провел в Кремле совещание по экономическим вопросам, заявил, что состояние ключевых отраслей российской экономики устойчиво, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах. Переписки с DeepSeek утекли в сеть, причем треть из них на русском языке. Чаты с нейросетью оказались в открытом доступе в Google. По специальному запросу выдаются общедоступные ссылки на диалоги, созданные через функцию «Поделиться». Видно опросы, вопросы, ответы, названия документов, но сами файлы открыть нельзя. Однако в сеть попадают только те диалоги, для которых пользователи специально включали режим общего доступа. Комментирует директор технического департамента RTM Group, эксперт в области интернет-безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
22: То есть, когда мы делаем поделиться, то информация доступна фактически всему интернету. В таких защищенных сервисах, которые конфиденциальность обещают, можно дать возможность поделиться ссылкой, например, с паролем. Такую возможность дает, например, Яндекс.Диск, чтобы поделиться каким-то файлом. И утечка ссылки — это вопрос времени. То есть, я так думаю, что как минимум каждая вторая ссылка так или иначе куда-то утекает. Скорее всего, у Гугла раньше не выделялись мощности на индексацию. То есть, эта информация была доступна и ранее. Вопрос только в том, что поисковики и, скорее всего, другие нейросети — тоже с этой информацией не работали. Дело только в том, интересно ли поисковой системе индексировать все это количество информации. Для пользователей в первую очередь надо понимать, что если мы нажимаем «поделиться», да, и нам не предлагают защитить паролем, то значит эта страница будет доступна всем. Для всех остальных сервисов, не только нейросети, здесь могут быть и соцсети, и файловые хранилища, надо просто выводить предупреждение о том, что информация будет доступна всем, прежде чем сформировать вот эту самую ссылку для пользователя.
0: Федор Музалевский, RTM Group. Содержимое чатов довольно причудливо. Кто-то пересылал нейросети, судя по всему, рабочую документацию, другой просил перефразировать написанный текст о криптовалютах и цифровом юане. Нашлись и более личные запросы. Кто-то переживал из-за слишком сухого ответа в переписке, ну а кто-то просил DeepSeek, насколько адекватно смешать в одном блюде суп, кетчуп и мороженое, и стоит ли пользователю обратиться к психиатру. По сути, мало что защищает любой запрос в сети от утечки, говорит гендиректор компании «Закурион» Алексей Раевский.
1: В принципе, вся информация, которой пользователи обмениваются с вот этими вот чат-ботами, она, в принципе, вся не защищена, и она в какой-то момент вся может оказаться у кого-то заинтересованного, например, у спецслужб каких-то. А вот в особо таких вот терминальных случаях и вообще на всеобщее обозрение она может быть выставлена. Поэтому, в принципе, для тех, кто использует вот эти вот сервисы для каких-то рабочих вопросов, пересылает туда документы, загружает какие-то, особенно документы ограниченного доступа, надо очень серьезно задуматься. Что касается вот этих всех ограничений на поисковики, там файлы, вот эти роботы там и так далее, ну, сейчас уже совсем другие алгоритмы. Если какие-то страницы доступны для сканирования, их, конечно, будут сканировать. Либо они как бы вот доступны для любого, как говорится, желающего, либо они защищены с какой-то авторизацией, аутентификацией. Тут только два есть варианта. Надо относиться к любой информации, которую вы передаете в интернет, так, что она может стать в любой момент общедоступной.
0: Алексей Раевский, Закурион. Это не первая утечка DeepSeek. Год назад в открытый доступ попали более 1 миллиона строк данных, включая истории чатов и программные ключи. Эксперты, опрошенные ТАСС, считают, что найденные сейчас диалоги, скорее всего, часть старых утечек, или же они были намеренно опубликованы. Эти части переписок не дают доступа к аккаунтам пользователей. Была ли секретная российско-немецкая встреча в Баку и что на ней обсуждалось? Эта тема сейчас в прессе после того, как о ней рассказал президент Азербайджана Алиев. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Мерцем журналисты попросили азербайджанского президента прокомментировать утечки о том, что в Баку одновременно приезжали известные немецкие и российские политики. Алиев сказал, что по данным погранслужбы 12 июля в Баку приехали бывший премьер-министр земли Бранденбург Матиас Плацек и бывший глава ведомства федерального канцлера Рональд Пафала. В тот же день туда прилетели и бывший российский премьер Зубков и глава СПЧ Фадеев. Один из них покинул Азербайджан 13 июля, второй 14 июля, сказал Алиев, уточнив, что власти Азербайджана не были в курсе встречи.
2: Мы не получили никакой информации о встрече ни из России, ни из Германии. Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не были на встрече. Однако данные об авиаперелетах позволяют утверждать, что секретная встреча действительно состоялась.
0: Алиев подчеркнул, что если на переговорах обсуждалось мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, то такие контакты он может только поприветствовать. Мерц, в свою очередь, заявил, что ему ничего не известно о подобных контактах. А немецкий политолог Александр Рар уверен, что речь шла о частной встрече.
4: Это была абсолютно частная встреча бывших немецких руководителей петербургского диалога Матиаса Пляцека и Роланда Пафалы, которые просто регулярно пытаются сохранить какие-либо контакты, даже не сказал бы деловые, а просто человеческие контакты с нынешними руководителями петербургского диалога в России, который по-прежнему работает, только уже не с Германией. И встреча в Баку была не первой государство Азербайджана никакое отношение не должно и не имеет к таким частным встречам людей, которые просто за чашкой кофе или за обеденным столом обговаривают какие-то формы, может быть, дальнейшего сотрудничества между Германией и Россией в будущем после окончания военных действий. Я бы сказал, что наоборот, очень странно, что даже такие минимальные стремления где-то наладить какие-то контакты, провести какую-то, может быть, форму тайной дипломатии, попытки прийти к какому-то дипломатическому мирному решению в украинском конфликте, сразу провоцирует такое сопротивление других сил.
0: Александр Жар, немецкий политолог. Кремль не располагает информацией о встрече представителей России и Германии в Баку, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Выдающиеся спортсмены часто имеют право на особую государственную пенсию. Самые крупные выплаты олимпийским чемпионам назначены в Тайване – около 4 тысяч американских долларов в месяц. В Сербии – почти 3,5 тысячи, в Румынии – примерно 3 200. Меньше других платят за высшую спортивную славу Индия – около 200 долларов в месяц. В США, Норвегии, Китае, Новой Зеландии пожизненных выплат от государства нет. В России индексируемая президентская стипендия в этом году составляет ежемесячные 62,5 тысячи рублей для каждого чемпиона Олимпийских и Паралимпийских игр, а также для тренеров и специалистов победивших команд. Призеры получают в 1,5-2 раза меньше. Для спортсменов выплаты пожизненные, а для тренеров и специалистов ограничены одним годом. Особая пенсия на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
6: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: Переводы клиентов Т-банка в Китай в этом году выросли в 20 раз и приблизились к 50 миллионам рублей, сообщает вице-президент банка Сергей Хромов. Также растут переводы на электронные кошельки Alipay. С начала года объем увеличился почти в 5 раз, превысив 1 миллиард рублей. Число клиентов, совершающих транзакции в Китае, выросло в 2,5 раза. В 1,5 раза также увеличилось и число доступных китайских банков-получателей – до 42. Активность объясняется прежде всего развитием туризма между странами, частыми деловыми поездками и необходимостью оплаты обучения за рубежом. За январь-май 2026 года объем трансграничных переводов клиентов Т-банка в целом вырос на 20% год к году, до 200 миллиардов рублей. Sollers завершил сертификацию первого рамного внедорожника Sollers S9 и получил разрешение на выпуск и продажи в России. Сборка будет налажена на площадке партнера в Ульяновске с сентября этого года. Модель – пятиместный полноприводный внедорожник с турбодвигателем на 200 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передачи. Автомобиль создан на базе пикапа ST9. Яндекс запустил отдельное приложение «Цветы» для доставки цветов и подарков в 300 городах. Доставка занимает около часа. Скоро появится возможность отправки по номеру телефона, то есть без добавления адреса. Сервис до этого работал в Яндекс.Еде и Яндекс.Гоу, а теперь выделен в отдельное приложение. Ранее Яндекс обсуждал покупку «Флауау», но сделка не состоялась. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве 14:47. Сегодня в программе «С теми, кто в теме» Крымская. Как собирать урожай в условиях идеального шторма? Об этом мой коллега Иван Медведев поговорил с тем, кто в теме.
5: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
3: Эта тема должна была быть приятной, но, к сожалению, не в этом году. Крымское виноделье, отрасль, которая в последние годы так бурно росла, в этом сезоне столкнулась с беспрецедентным давлением. Это и топливный кризис, и проблемы с логистикой, и сорванный туристический сезон. И как все это отразилось на тех, кто делает вино в Крыму? Об этом мы говорим с тем, кто глубоко в теме, с одним из самых известных крымских виноделов Валерием Захариным. Валерий Анатольевич, насколько все плохо?
7: Ну, можно там сказать, что хочется там быть оптимистом или хочется быть пессимистом. Ну, где-то посередине находится истина. Есть сложности, реальные сложности. И с топливом сложности есть, и с сезоном сложности есть, и с логистикой. Но важный вопрос – глубина этих сложностей. Понятно, что Крым, люди в Крыму, они достаточно устойчивы, уже привыкли к этим многим вещам и перебоям со светом. Но сейчас сижу, свет есть, топливом, понятно, цена доходила до 300 рублей, сейчас потихонечку стала опускаться. Там 200 сегодня уже кое-где появилось в свободной продаже. У нас вопросов по дизелю нет, мы запаслись дизелем.
3: Да, я правильно понимаю, что на носу уже буквально уборочная кампания, что через пару недель уже надо будет приступать, и вот к этому вы готовы? Потому что если почитать, что пишут о крымском виноделии, то малые хозяйства уже говорят, что ну проще бросить виноград в этом году не собирать, потому что некем, не на что, нечем и непонятно зачем. Вот как у вас?
7: Естественно, малым винодельным сложно, потому что у многих нет полного цикла производства. И это была, и я считаю, очень важная задача. Вот субсидия не только финансировать посадку винограда, это ловушка для маленьких виноделов. Вот он посадил виноград, дали субсидию на посадку винограда. А дальше нужно перерабатывать виноград, производить вино. А вот здесь субсидий нет особых. А это не дешевая история, потому что на один примерно килограмм винограда надо 10 евро, ну, может, разные цифры, 10 евро вложить в железо, что называется, в переработку. Это большие деньги. И они садят виноград, а потом начинают мучиться, да. Третье, надо подумать, кому ты будешь продавать. Наша группа готова в этом году покупать виноград. Конечно, малым виноделам тяжело, но это рынок учит, как вы хотите, рынок учит, да. Не надо думать, что ты продашь 200-300 тысяч бутылок вина, пришел со своими 300 тысячами, вот это всего там 20-30 гектар винограда, я сейчас тут покорю мир. Надо продумать, кого ты покоришь, и чем покоришь, и в какую цену, да, потому что очень конкурентная среда. Но пока к сезону готовимся, сезон будет у нас где-то конец августа.
3: Да, а как у вас выстроена в вашей компании, собственно, структура продаж? Если мы говорим о логистике, да, то какой объем остается в Крыму, а какой уходит, ну, как, что называется, на материк?
7: Если говорить о бренде Валерия Захарина, это около 3 миллионов бутылок вина, вот, и игристого, и тихого вина, значит, структура примерно такая, около 700 тысяч бутылок. Это Крым, 700-1 миллион бутылок. Мы в этом году планировали миллион, но по понятным причинам, конечно, ну, сезон меньше людей гораздо. Остальное уходит на материк. Где-то 1-2 миллиона, ну где-то... Потому что, в принципе, целевая аудитория, конечно, крымских, вот Масабрин, Керман, Новый Свет, Захарин, это, конечно, Золотая Балка, это, конечно, Крым. Вот, это целевая аудитория, она абсорбируется. В Крым приезжают те, кто любит Крым. Ну, логично, ты не будешь в Бордо пить, грубо там, ну, между нами итальянские вина, при всей уважении к Италии.
3: Ну и, собственно, вот эти проблемы с логистикой как-то уже вы закладываете, может быть, в цену бутылки, которая будет продаваться где-нибудь на полке в Москве?
7: Конечно, будем закладывать, но это будет нечувствительная очень цифра. Я вот ее спросил, бутылка обходилась, сегодня обсуждали, стоимость пустой бутылки была около там, 5-6 рублей. А транспорт сюда около 5 рублей, доставить сюда в Крым. Сейчас это стоит там 9-10 рублей. Я думаю, коррекция будет, но она будет, я думаю, в рамках вот инфляции. Конечно, коррекция каждый год есть, но у нас есть вот эта мощная сопротивляющая, умеющая сопротивляться система наших сетей, которая, поверьте мне, не дадут вот так огульно повысить цену просто. Поэтому, конечно, в том-то весь и смысл рынка, да, спрос-предложение. Поэтому всегда, когда есть еще выбрать, а российского вина производится все больше и больше, и в том числе все больше и больше появляется брендов, которые производят качественное вино. Поэтому я не думаю, что сильно большая коррекция будет.
3: Вообще, в целом же, про виноделие известно, что это такая история очень долгосрочных инвестиций, что вот, как говорится, да, только внук поймет, зачем дед закладывал виноградник. А по вашим ощущениям, вот если говорить о людях, которые поехали в Крым после 2014 года и инвестировали в этот бизнес, все ли переживут вот этот сезон, вот эти его проблемы, и, грубо говоря, все ли внуки потом поймут, зачем все-таки дед это делал?
7: Ну, во-первых, не только этот сезон они могут пережить. Я думаю, те, кто должен был умереть, и уже умерли. Остальные, понимаете, это виноград, это вот, блин, ну, это такая вот, ну, грубо, субкультура, она тебе, не знаю почему-то, но реально это библейское растение. Ты не знаешь, почему ты этим занимаешься. Особенно, если ты похож на свои финансовые показатели. Конечно, если ты не производишь, так как мы говорим, левое вино из воды, там, да, из сахара, то экономика там очень-очень такая невысокая, и поэтому и всех, кто занимается, я бы очень их предостерег от огромных там, да, давай посажу 20 гектар, сейчас это 20 гектар, 200 тысяч, посадите 1,5-2 гектара, сделайте своих там 10 тысяч бутылок вина, и вот их уже упритесь, да, пусть это будет по 1000 рублей будете продавать, И там люди зарабатывают, там, не знаю, какие-то деньги, там 3-5 миллионов, ну, это должно быть. И такие есть виноделы, которые живут под кустом. Вот фильм, я всегда на него обращаю внимание, «Хороший год». Вот если кто-то хочет понять, что это такое виноград, у кого это есть в душе, тогда можно этим заниматься. Кто хочет заработать денег, или просто как бы, вот у меня там есть виноградничек, и я не советую.
3: Ну и немножко тоже о людях хотелось бы. Давайте поговорим о том, как сейчас живут люди в Крыму. Ну вот ваш день. Где вы покупаете продукты? Где вы заправляетесь сами лично, да? И насколько это все тяжело? Как боретесь там с жарой в условиях, когда кондиционер можно включить не всегда? Вот простой быт сегодня крымчанина.
7: Понимаете, так, ну, как скажут, знаете, там, сейчас посмотрят, вот, ну, все хорошо, он так все расскажет. Ну, блин, так, меня свет не отключает. Второе, я что-то до этого просто купил на Вайлдберрисе переносной генератор. Я в него включаю, он тратит, потребляет пол-литра в час. Я включил 3 холодильника, телевизор, кондиционер не работать не будет. Может быть, будет, не знаю. Но чайник не будет работать, конечно, и так далее. Включаю, на 3 часа, 3-4 часа хватает. Остальные придумали, вот сейчас наш коллектив, там ребята купили себе без перебоя.

0: производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО «НБД-банк». Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
3: История денег на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов. Коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское. Это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это как будто бы очевидно думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в «Инспира» не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: 14.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Число погибших при атаке беспилотника на Кубани увеличилось до 2. Скончалась девушка, раненная в результате удара ВСУ на складской комплекс «Wildberries» в Краснодаре, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще 3 пострадавших остаются в больницах. 6 оказана амбулаторная помощь. Пожар на складе локализован, а пожар на нефтебазе в Армавире ликвидирован. На Украине вслед за главкомом ВСУ сменился начальник генштаба. На эту должность назначен генерал-майор Игорь Скибюк. Он сменил Андрея Гнатова. Владимир Зеленский охарактеризовал Скибюка как очень опытного военного. Украинский президент отметил, что в утверждении его кандидатуры принимал участие новый главком ВСУ Михаил Дропатый и исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара. В настоящее время Скибюк занимает должность заместителя начальника генштаба ВСУ. Госдума поддержала ужесточение ограничений для осужденных в России релокантов. Депутаты приняли пакет законопроектов сразу во втором и в третьем окончательном чтениях. Меры будут применяться в отношении лиц, уклоняющихся от уголовного наказания, находящихся за пределами России, а также привлеченных к административной ответственности за невыполнение закона об иноагентах, призывы к нарушению территориальной целостности России или к введению антироссийских санкций, дискредитацию вооруженных сил, участие в деятельности нежелательной организации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 15:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. И снова дух Анкориджа. Накануне встречи с госсекретарем США глава российского МИДа заявил, что в глазах Москвы предложения, сделанные США на Аляске, остаются в силе. Лавров признался, что носит у сердца цитаты из заявлений, прозвучавших год назад в Анкоридже. Рубио встречу подтвердил, но от развернутых комментариев воздержался. Индекс Мосбиржи на этих новостях двинулся вверх.

0: ВСУ снова бьют по логистическому бизнесу Wildberries. Под удары БПЛА попали склады в Краснодаре и Невинномысске. Forbes пишет, что потери могли составить от 100 до 120 миллиардов рублей. Профильная ассоциация просит Минфин об отсрочке по налогам для пострадавших сейлеров. Как они сами видят план спасения бизнеса? Глава РСПП послал сигнал Центробанку. Александр Шохин предупредил о рисках осенних банкротств, если ЦБ сохранит ставку на нынешнем уровне. В своем прогнозе Шохин сослался на накопительный эффект негативных факторов в экономике. Как бизнес оценивает эти риски? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Дух Анкориджа до конца не испарился. Встреча Лаврова и Рубио состоится. Она согласована на завтра, на первую половину дня, в последний день саммита АСЕАН на Филиппинах. Это сообщил глава российского МИДа на пресс-конференции в Маниле. И подтвердил госсекретарь США. Как он сказал, две ядерные державы не могут не общаться. До сих пор встреча была под вопросом, хотя ранее ее анонсировал Рубио. А в российском МИДе заявляли, что ведется ее проработка. Но ни дата, ни время не назывались. И все это на фоне обсуждения в США так называемых адских санкций против России, в том числе против лично Владимира Путина. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, тогда предполагали, что если встреча состоится, она будет посвящена российско-украинскому урегулированию. Вот что сказал сегодня сам Сергей Лавров.
1: Встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях. Что касается Анкориджа, то, вы знаете, я даже вот ношу с собой у сердца цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже. Вот президент Путин сказал, что в Анкоридже нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американцами. Мы подумали, и не сразу, но приехав в Анкоридж, сказали, мы согласны. И он выразил надежду, что вот сегодняшний, на 15 августа прошлого года, договоренности станут опорной точкой для решения украинской проблемы, да и в целом для развития российско-американских отношений. Президент Трамп сказал, что по многим вопросам мы согласились, совсем немного осталось вопросов, которые надо до конца довести. А некоторые вообще незначительные. Один, наверное, вот наиболее существенный, но у нас есть очень хороший шанс и его порешать.
0: Лавров подчеркнул, что Россия исходит из того, что американские коллеги пока не отказались от предложений Анкориджа, но встреча с Рубио будет в любом случае полезна. Марко Рубио сказал, будем говорить с Лавровым об Украине, только США могут сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса. После подтверждения встречи Лаврова и Рубио индекс Мосбиржи взбодрился. Сегодня утром он падал, был ниже 2100 пунктов, но потом развернулся и пошел вверх. В районе московского авиаузла снижена предельная высота полетов. Об изменениях сообщили в Росавиации. Речь идет о воздушной зоне над аэропортами Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Предельная высота снижена до эшелона 160, это 4900 метров. Также запрещены транзитные полеты над московской зоной. Меры, судя по сообщению Росавиации, будут действовать до 12 августа и призваны обеспечить безопасность полетов. О том, как это повлияет на воздушное сообщение над столицей, говорит главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
2: Ограничение максимального высоты полета в московской воздушной зоне обусловлено необходимостью обеспечение безопасности полетов. Мы все прекрасно понимаем, какова сейчас ситуация. Периодически объявляются планы ковер. Так вот, задача и Росавиации, и авиакомпании, и аэропортов всей гражданской авиации, учетом высокой интенсивности полетов в московской воздушной зоне, как можно в максимально короткое время почистить воздушное пространство. Либо самолеты посадить, либо отправить их на запасные аэродромы в другие регионы. И именно с этим связаны подобные ограничения. Чем ниже самолет, тем быстрее он выполнит посадку. То есть это чисто вопрос нашей с вами безопасности. При этом рядового пассажира это никак не коснется, и вообще к этому следует относиться как к внутриотраслевому регламенту, который нас с вами вообще никак не касается. В гражданской авиации постоянно происходят какие-то изменения. Меняются высоты, меняются курсы, меняются эшелоны. А что касается тех пугалок уже, которые разошлись о том, что это увеличит расход топлива или там вероятность столкновения с птицами. Ну, расход топлива да, соглашусь, увеличится, но это будет настолько незначительно. Все-таки московская зона не такая уж большая зона московских аэропортов. Это буквально, ну, какие-то там доли, может быть, проценты, единицы. Ну, а что касается столкновения с птицами, ну, извините, но на высоте 5 километров птицы не летают. Это уж совсем смешно.
3: Еще такой момент, что транзитные рейсы через воздушное пространство московского авиаузла запрещены. Вот это что значит? Это что за меры? Для чего?
2: Ну, над московской воздушной зоной проходят транзитные рейсы. То есть самолет, который не приземляется, а пролетает на больших высотах, там, ну, примерно 10 километров. И в виде точечки мы их иногда можем замечать. На самом деле такие дальние перелеты, они же выполняются не по прямой, а такая зигзагообразный маршрут. Он от точки к точке идет по определенной воздушным коридором. И то, что небольшая часть вот этого полета будет куда-то смещена вправо или влево, там на пару сотни километров, вообще никак не скажется ни на экономике, ни на продолжительности полета.
0: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру». В АТОР отметили, что изменения касаются только тех самолетов, которые раньше пролетали через московское воздушное пространство без посадки. Ограничения затронут прежде всего российских перевозчиков, выполняющих рейсы с северо-запада на юг России, а также некоторые азиатские авиакомпании, которые летают в Европу через воздушное пространство нашей страны. Повышенный расход топлива остается главной проблемой, считает главный редактор портала «Frequent Flyers.ru» Илья Шатилин.
4: Данные меры практически не повлияют на пассажиров, потому что время рейсов по расписанию, так называемый блок-тайм, уже и так закладывается с запасом на всякие подобные вещи, там, да, на выполнение длинных схем и подобного. Поэтому с точки зрения прибытия по расписанию будет все то же самое. Ну, то есть, может, раньше вы могли прибыть чуть раньше расписания, теперь вы будете прилетать все равно, может быть, раньше или вовремя. Так что это не принципиально. Главная проблема, что возрастает расход топлива как у московских рейсов, так и у тех, кто летит мимо Москвы. Потому что, ну, для одного рейса, понятное дело, это кажется, что немного, но в масштабах крупной авиакомпании, которая летает в Москву или базируется в Москве, это уже миллионы рублей ежемесячно. Ну и, соответственно, те, кто летит мимо Москвы в другие города, в основном это рейсы из Северо-Западного федерального округа, то есть это там Питер, Калининград, и когда они летят прямо преимущественно на юг, то здесь у них увеличивается протяженность и время в пути немного, и расход топлива, да, там до 1,5 тонн топлива с каждого рейса. Естественно, для авиакомпаний не очень хорошо, да, но безопасность превыше всего, и лучше, в принципе, выполнять рейс, чем его не выполнять из-за ковров, соответственно, да, тут смысл в том, что это увеличивает безопасность и надежность выполнения рейсов во время ковров, потому что те, кто летит во вход Москвы, они, соответственно, не попадают на ковер в московском регионе, а те, кто летит в Москву и из Москвы, они, соответственно, находятся на нижних эшелонах и могут быстрее совершить посадку при какой-то работе ПВО, меньше подвергать себе опасности.
0: Илья Шатилин, главный редактор портала FrequentFlyers.ru. Как добавили в Росавиации, режим, ограничивающий в ряде регионов Центральной России полеты до 5200 метров для легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников, продолжает действовать. РСПП предупреждает о рисках осенних банкротств, если Центробанк не понизит ставку. Глава Союза Александр Шохин сказал ТАСС, цитирую, «сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике». Шохин уверен, что замедление инфляции и снижение темпов кредитной активности создали объективные условия для смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Бизнес надеется на лучший вариант развития событий, связанные со снижением ставки, но готовится к любому варианту. Как можно оценить высказывание главы РСПП в контексте ожидаемого решения Центробанка и каким будет прогноз, мы спросили экономистов.
5: Навстречу ставке. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
6: Процентная ставка – это не единственный фактор, который влияет на деятельность компании. И опросы как раз показывают существенный рост обеспокоенности вопросами логистики и вопросами роста издержек. Компании, по сути, тоже беспокоятся об инфляционных рисках. Все-таки вот центральный банк ту поддержку, которую экономике он мог оказать снижением ставки, он ее вплоть до последнего заседания оказывал. Но сейчас, в июне, рост цен почти процент 0,87. И в июле мы идем по очень высокой траектории. Мне кажется, это инфляционный контекст, который не очень совместим с дальнейшим снижением ставки.
7: Министерство финансов объявило, что бюджетное правило, от него будут отклонения до 2029 года.
8: И это означает, что уровень расходов может оказаться существенно выше, чем то, на что рынок ориентировался. Добавляются временные риски, связанные с ситуацией на топливном рынке.
7: И вот сейчас еще дополнительные какие-то убытки компании из-за ситуации со складами.
5: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
9: Действительно, Центральный банк подвергается достаточно серьезному давлению со стороны бизнеса, отдельных представителей органов власти, но Центральный банк по своему мандату ориентируется на сдерживание инфляции, на проведение инфляции к сырьевому уровню в 4%, а сейчас мы видим рост инфляционных ожиданий населения, которые достигли 14,7% в июле, это максимальный показатель. Кроме того, доходность десятилетних ОФЗ превышает 16%. В этих условиях Центральному банку трудно снизить ключевую ставку. Наш прогноз, что Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании на текущем уровне. Действительно, у многих компаний есть достаточно серьезные проблемы и риски дефолтов. В частейших случаях дефолта на рынке высокодоходных облигаций. Но проблемы компании связаны не только с ключевой ставкой. Возможно, это не главный фактор, а совокупность факторов, в части с ростом налоговой нагрузки, санкционными ограничениями.
5: Главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
10: Мы много слышали каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать о решении Банка России. Не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Сложно рефинансироваться по таким высоким ставкам долга, но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро, может, и не приходится. Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность поставки. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса, поэтому до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию.
0: Это был опрос экономистов. В Центробанке отмечают, что инфляционные ожидания россиян в ближайший год выросли с 12,4% в июне до 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция также подскочила с 14,2% до 15,1%. Прежде всего, сыграл рост цен на бензин, дефицит топлива, а также бурный рост розничного кредитования в мае-июне.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей российской экономики. В ходе совещания по экономическим вопросам президент подчеркнул, что трудности, которые создают для России на топливном рынке, носят временный характер и не могут повлиять на экономическую динамику. Он отметил, что ВВП страны за май вырос на 0,3%, а по итогам первых пяти месяцев года на 0,2%. Глава государства также подчеркнул, что госфинансы России сохраняют устойчивость. Бюджет в июне был исполнен с профицитом в 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и не нефтегазовых доходов. Россельхознадзор завтрашнего дня запретил ввоз продукции 5 экспортеров овощей и фруктов из Узбекистана. Ведомство объяснило это большим количеством нарушений фитосанитарных требований. Основной объем поставляемых этими компаниями товаров включает белокочанную цветную капусту, репчатый лук, укроп, петрушку, виноград, свеклу и томаты. Отмечается, что с начала года ведомство выявило в поставках из Узбекистана 132 карантинных объекта. Российские туристы будут получать больше информации при покупке пакетных туров. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила оказания туристических услуг, в соответствии с которыми туристов будут более подробнее информировать о возможных рисках и особенностях страны отдыха, сообщает Ассоциация туроператоров России. Правила утверждены постановлением правительства от 13 мая и заменят действующий документ. Революционных изменений в них нет. Большинство требований уже закреплено в отраслевом законодательстве и применяется на практике. Европа из-за аномальной жары в июне может потерять на урожае зерновых около 2 миллиардов евро. Это сумма так называемой упущенной выручки, пишут РИА Новости. Объем утраченного урожая прогнозируется на уровне 10 миллионов тонн зерновых. Больше всего от этого пострадают Франция, Венгрия и Испания. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Пятнадцать шестнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. В столице после кратковременной жары вновь похолодание. Сегодня в Москве пасмурно и кратковременные дожди, а еще сильный ветер до 15 метров в секунду. Прямо сейчас в городе плюс 24. МЧС предупреждает, что в ближайшие часы на Москву и область ждут ливни с грозой. Дожди сохранятся до конца недели. Суббота обещает быть единственным сухим днем. В выходной будет до плюс 18. При этом синоптики пугают. Москвичи не увидят солнце ближайшие 10 дней. Так ли это, говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
13: Формулировка 10 дней без солнца настолько мрачная, что в нее не просто трудно поверить, но она и очень сильно расходится с реальной действительностью, потому что в прогнозах зачастую звучит термин либо облачно с прояснениями, либо переменная облачность. А если дожди и будут, то они не будут носить затяжного бесконечного характера, а будут кратковременными и далеко не везде. То есть 10 дней могут быть периоды с дождями, и, скорее всего, они будут отодвинуты на понедельник-вторник, но сильных, очень затяжных дождей по определению не ожидается. Что касается температуры, то она тоже будет не слишком осенней. 22-24 градуса для Москвы – это вообще оптимальная температура. Настраиваемся на мягкую, умеренно теплую погоду с небольшими кратковременными дождями и ждем, что солнце будет. Сейчас ситуация достаточно своеобразная. В Коломне и Можайске за июль месяц, за прошедшие дни, выпало больше месячной нормы. А на метеостанции в ДНХ всего лишь половина месячной нормы.
0: Александр Шувалов, метеоролог. Сегодня также возможны сильные магнитные бури, так как на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 2 недели. Новая атака беспилотников на склады Wildberries теперь в Ставрополе и на Кубани. После атаки БПЛА загорелись складские комплексы в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Девушка, пострадавшая при атаке в Краснодаре, скончалась в больнице. По информации местных властей, пострадало еще 9 человек. Сейчас пожар на складском комплексе локализован. Также ликвидировано возгорание на нефтебазе в Армавире, тоже возникшее после ночной атаки БПЛА. Там погиб охранник. Сама компания Wildberries заявила, что оба логистических комплекса в Краснодаре и Невинномысске были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности. Их работа приостановлена. Оперштаб публиковал кадры пожара на складе в Краснодаре, пламя, огромные клубы черного дыма. В региональном управлении Роспотребнадзора жителям Краснодара рекомендовали не открывать окна, реже выходить на улицу и пользоваться масками и респираторами. Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей призывали наладить защиту гражданской инфраструктуры от воздушных атак, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Противник пытается самыми разными способами, ну, в том числе появлением новых объектов, по сути, не только воздействовать на настроение российского общества, но и растянуть средства обороны. Мы располагаем достаточно мощными системами противовоздушной обороны, которые сосредоточены сейчас вокруг тех объектов, которые необходимо защищать в первую очередь. Это Москва, Московская область, это нефтеперегонные заводы, это какие-то крупные логистические центры, узлы. И тут вдруг появляется абсолютно новая цель, которую мы не планировали защищать системами ПВО. И теперь нам надо думать о том, как их защищать. Технически, конечно, это возможно перераспределением систем ПВО, перераспределением комплексов типа «Панцирь», созданием дополнительных мобильных групп. Но надо понимать, что это все будет почти полностью бесполезным, если у нас нет единой системы информирования о воздушной обстановке, если мы не знаем, откуда и когда и какие дроны летят, то нам тогда надо защищать практически все возможные склады всех возможных компаний до Урала и дальше. Но ни у одной страны в мире нет такого количества систем ПВО. Соответственно, мы должны настроить систему обнаружения и информирования об обнаруженных дронах для того, чтобы перебрасывать силы с одного объекта на другой. Только таким образом мы можем обеспечить мобильную, гибкую систему противовоздушной обороны. От того, что мы вооружим ВОХР на объектах пулеметами, мы не решим вопрос. Хотя, в принципе, тоже вариант. Надо понимать, что это должны быть подготовленные военнослужащие, а не какой-то случайный набор людей, о котором сейчас очень много начинают говорить. О том, что надо создать гражданские подразделения противовоздушной обороны. Ну, мне кажется, это абсолютно бесполезное и, мало того, вредное начинание.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Основательница Wildberries Татьяна Ким обратилась к селлерам с призывом ориентироваться только на официальные сообщения от компании, что говорят продавцы, чей товар был на пострадавших складах. Об этом в нашем эфире через полчаса. Роспотребнадзор запросил у Турции данные о случаях заражения вирусом Коксаки среди российских туристов. Поводом стала информация о заболевших, в том числе детях, в отеле IC Santai Family Resort в Белеке. Аналогичный запрос ведомство направило Ассоциации туроператоров России. Пока речь идет об одной семье и в одном отеле. Такой случай невозможно назвать вспышкой, заявили Business FM в АТОР. В компании Евроинс туристическое страхование с начала лета не зарегистрировали ни одного обращения с симптомами или диагнозом Коксаки. В целом на этот вирус ежегодно приходится меньше 0,01% всех обращений туристов к врачам в Турции. Продолжает гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
15: По данным страховых компаний, чьи полисы включены в туристический продукт, не располагаем информацией о вспышке заболевания Коксаки. К сожалению, часто частные случаи преподносятся как явление массовое, затрагивающее всех туристов. Заболеть, особенно на отдыхе с детьми, можно. При этом начинать это расписывать как явление, затрагивающее весь миллион людей, которые сейчас находятся на отдыхе, нет. А как правило, обычно такую информацию еще распространяют те, кто сам самостоятельно поехали, у кого полюсов нету, и тогда действительно для них это становится проблемой. Лечение за границей – очень дорогое удовольствие. Операторы по закону всем абсолютно выдают полюсы, ну а самостоятельным путешественникам однозначно им стоит озаботиться до поездки, потому что после поездки или находясь уже за границей, даже если вы оформите полис, указав неверную информацию, страховая вам ничего не компенсирует, а если компенсирует и потом эта информация всплывет, то по суду взыщет регресс.
16: Предупреждают ли туроператоры об этом вирусе?
15: Общее предупреждение именно о вирусе Коксаки туроператоры не делают. Они исключительно руководствуются той информацией, которую в еженедельной рассылке делает Роспотребнадзор. И вот здесь очень важно руководствоваться еще и заявлением официальных СМИ, в частности Турции, которые, как правило, никогда не подтверждают никаких вспышек и всегда говорят, что у них все замечательно и хорошо, и значит, это официальная позиция властей Турции.
0: Артур Мурадян, гендиректор туроператора Space Travel. Туроператоры не фиксируют отказов от поездок в Турцию после сообщения о вирусе Коксаки. По словам Мурадяна, обычный уровень аннуляции на рынке колеблется в пределах 5-7%, и сейчас он не растет. Коксаки, напомню, относятся к контравирусным инфекциям и чаще поражает детей. Болезнь обычно начинается с температуры, слабости и боли в горле. Затем могут появиться язвочки во рту и сыпь на ладонях и стопах. В большинстве случаев симптомы проходят за 7-10 дней. Роспотребнадзор Роспотребнадзор советует тщательно мыть руки, овощи и фрукты, пить бутилированную или кипяченую воду и не глотать воду во время купания. Во Франции детям до 15 лет запретили соцсети. Такой законопроект одобрил парламент, и таким образом Франция стала первой европейской страной, которая ввела подобный запрет. При этом ограничения не коснутся просмотра видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах. Подтверждение возраста потребуется только для написания комментариев и создания каналов в мессенджерах. При этом власти обещают защиту персональных данных при верификации. Как именно будут проверять возраст, не уточняется. Штрафные санкции для детей и родителей не предусмотрены. Мера будет поэтапной. Новые аккаунты перестанут регистрировать с сентября, а с начала следующего года закроют и уже существующие профили владельцев младше 15 лет. Комментирует вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
17: Запреты идут по всему миру. Началось это не вчера и явно будет долго длиться. Тренд очевиден, и в ближайшем будущем это станет нормой для большинства законодательств. Но сам по себе запрет вот сегодня внедрили, это не значит, что завтра все французские дети перестали пользоваться социальными сетями. Это история на перспективу. Сейчас запретим, постепенно будем как-то гайки, может быть, закручивать, а постепенно это станет нормой. Конечно, будут там и левые аккаунты, и взрослые какие-то учетные записи, но большая часть аудитории такими вещами заморачиваться не станет. Серые все вот эти схемы так или иначе будут правительствами ограничиваться, будут контролироваться. Ну и плюс есть достаточно высокая культура соблюдения законов в ряде европейских стран. Я думаю, что там это сработает. А дальше через 20-30 лет это станет абсолютной нормой, и социальные сети станут доступны только для взрослых. Социальные сети все долго жили в парадигме, когда им можно было почти все. Любые алгоритмы. Вообще алгоритмическая вот эта вот зависимость, она ведь является очень серьезным вопросом для взрослых людей. Недавно было прецедентное дело. YouTube проиграл в Соединенных Штатах, когда было доказано, что они специально с помощью алгоритма удерживали, затягивали детей, часто за счет примитивного контента. И я часто привожу пример. В начале 20 века в аптеках продавали как средство от кашля героин. Вот так же мы будем относиться к безлимитно доступным социальным сетям через 30-40 лет.
0: Алексей Парфон, вице-президент АКАР. На очереди ближе всех к французскому сценарию Великобритания. Она уже законодательно закрепила обязанность платформ проверять возраст, а более жесткие требования, привязанные к цифрам и паспорту, ожидаются в ближайшие несколько лет. До этого такие ограничения вводились в Бразилии и Австралии. Похожий закон в этом году ввели в Малайзии. Во Вьетнаме с 2024 года детей до 16 лет в соцсетях могут регистрировать только родители. В США на федеральном уровне рассматривают запрет до 13 лет.
11: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. ФМ. Новости. Коротко.
12: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. 17 человек пострадали из-за удара беспилотника по многоэтажке в Ялте. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. 6 человек госпитализированы, 3 из них в тяжелом состоянии. Ранее в Ялте ввели ограничения на подачу воды из-за перебоев в работе электросетей после атаки ВСУ. Росавиация запретила транзитные полеты через московский авиаузел. Кроме того, до 12 августа полеты в его границах можно выполнять только на высоте ниже 4900 метров. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов, заявили в ведомстве. В Ассоциации туроператоров России полагают, что для части маршрутов время полета вырастет незначительно. Введенные ограничения не окажут заметного влияния на пассажиров. Послы стран Евросоюза предпримут очередную попытку согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, однако переговоры осложняются из-за разногласий между странами блока. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источники. По данным издания, после 20 предыдущих пакетов ЕС столкнулся с нехваткой простых целей для новых ограничений. Кроме того, предлагаемые меры все чаще затрагивают экономические интересы отдельных государств, из-за чего согласование решений становится сложнее. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин отверг сообщение о возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной. По его словам, укрепрайоны вдоль госграницы уже завершены на западном и северном направлениях, но на южной границе и в планах даже нет создания каких-то укрепрайонов. Ведущиеся там работы связаны с реализацией программы по развитию Полесья. В регионы реконструируют мосты, ремонтируют дороги и создают новые зоны отдыха, сказал белорусский министр, чьи слова приводит госагентство Белта. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 15.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВСУ снова бьют по логистическому бизнесу Wildberries. Под удары БПЛА попали склады в Краснодаре и Невинномысске. Forbes пишет, что потери могли составить от 100 до 120 миллиардов рублей. Профильная ассоциация просит Минфин об отсрочке по налогам для пострадавших сейлеров, а как они сами видят план спасения бизнеса. Тайную встречу в Баку провели представители России и Германии, утверждает президент Азербайджана. По его словам, территория страны была использована без какого-либо информирования, и власти республики не в курсе содержания этой встречи. Немецкий канцлер Мерц тоже говорит, что об этой встрече ничего не знают, и то же самое заявляют в Кремле. Так что же это было? Переписки пользователей DeepSeek утекли в сеть, причем треть из них на русском языке. Чаты с нейросетью оказались в открытом доступе в Google. Чем все это чревато и есть ли способ защиты данных? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Потери селлеров от новых атак на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могут составить около 100-120 миллиардов рублей. Такую приблизительную оценку дали аналитики исследовательского агентства Data Insight, пишет Forbes. Общая площадь складов, атакованных сегодня ночью, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры Wildberries. Примерно в такую же сумму, около 100-150 миллиардов, эксперты оценивали и ущерб от предыдущих атак в Тамбовской и Московской области. Бизнес ФМ поговорила с селлером из Краснодара Сергеем. Он продает на Wildberries футболки. И товар у него был как в Краснодаре, так и на недавно атакованном складе в Электростали.
18: Я сейчас подсчитываю, сумма не маленькая. Краснодар, там где-то 15% от всего товара у меня лежало. В Электростали, слава богу, гораздо меньше.
19: Вот вы в Краснодаре, понятно, что у вас товар должен лежать на складе в Краснодаре. Почему в Электростали?
18: Ранжируемость карточки товара намного выше, когда у тебя товар находится там на 3, 4, 5 складах. А если я отгружаюсь еще там в Электросталь, там, к примеру, там в Каледино, либо Новосемейкино, Казань, то ранжируемость моей карточки, она выше.
19: Есть ли какие-то изменения в отношении заказчиков? Если я заказ оформила, он должен приехать, грубо говоря, послезавтра, то теперь он послезавтра не приедет.
18: Ответственность – это Wildberries, потому что я отгружаюсь к ним на склад, и они уже занимаются логистикой дальнейшей. Ну, конечно же, сейчас логистика будет дольше. К примеру, если вы находитесь в Ставрополе, а заказ будет ехать к вам с Казани, ну, соответственно, это будет уже не два дня, как раньше, там, с Краснодара он, допустим, к вам ехал в Ставрополь. Сейчас будет ехать уже там с Москвы. Это уже будет 3-4 дня. Что делать дальше? Сейчас не знаю. Наверное, буду уходить вообще, в принципе, от складского помещения. Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБУ, это когда ты отгружаешься на склад Wildberries, а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами, будут ли они. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах, я его не могу физически забрать. По договору, да, я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
12: Сергей Селлер из Краснодара. Ассоциация электронной коммерции попросила Минфин дать отсрочку по налогам селлерам, пострадавшим от пожаров. Она указывает на критическую ситуацию. Из-за утраты стоков у предпринимателей остановилась торговля и образуются кассовые разрывы. При этом бизнес вынужден одновременно погашать налоговые платежи и закупать новые партии продукции для возобновления работы. С 7 июля Wildberries изменила оферту продавцов, и теперь по ее условиям площадка не несет ответственности за товары,
0: при атаках БПЛА. Некоторые селлеры сейчас требуют выплатить компенсации, по крайней мере, за товар, который завезли до изменения оферты. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн». По его словам, на складах в Краснодаре, Электростали и Невинномысске его компания потеряла товар примерно на 30 миллионов рублей.
20: У нас есть юрист, да, мы собрали все данные до 7 июня, это до изменения оферты, и отправили в надежде, хотим получить хотя бы компенсацию за тот товар, который был отправлен до изменения оферты.
21: Если, допустим, будет отсрочка по налоговым платежам, это спасет ситуацию?
20: Сейчас более бюрократически сложная ситуация. Чтобы получить отсрочку по уплате налогов, нужно собрать множество подтверждений. Вот если они упростят эту процедуру, то это сильно поможет предпринимателям отсрочить уплату налогов и пережить вот этот кризис. А так пострадало, конечно, огромное количество предпринимателей. У многих предпринимателей вообще полностью весь товар сгорел. У нас точки канала продаж разделены, у нас маркетплейсы занимают 50%. То есть это, ну, как бы хороший основной канал, но у нас есть еще другие каналы продаж, и у нас много товара еще на складах есть, на наших.
21: А если действительно перейти именно на свои складские ресурсы, это дороже?
20: Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия. То есть они привыкли, у Wildberries очень хорошая развитая сеть пунктов выдачи и доставки. То есть люди быстро получают свой продукт. А когда перейти, если на свои каналы продаж, на приложение, интернет-магазин, у нас есть и приложение, интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так быстро и так оперативно доставлять заказ своим клиентам.
0: Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта, который потерял из-за атаки БПЛА на склады в Краснодаре, Электростали и Невинномысске 30 миллионов рублей. Многие страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, рассказывали бизнес-ФМ-предприниматели, работающие с маркетплейсами. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательного страхования, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
22: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров поставщиков на складах Marketplace. Мы видим, что это был не один склад. Они будут, скорее всего, дальше подвергаться атакам. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки. Иначе, если мы не предусмотрим подобного рода обязательные механизмы страховые, то, к сожалению, это будет как карточный домик, да, как будет эффект домино. Будем наблюдать определенный отток селлеров.
0: Георгий Багирян, директор Союза электронной торговли. Президент Владимир Путин сегодня провел в Кремле совещание по экономическим вопросам. Он заявил, что состояние ключевых отраслей российской экономики устойчиво, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и также в некоторых других секторах. Зарубежные судовладельцы отказываются предоставлять свои танкеры во фракт для погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на открытые данные. Ожидалось, что КТК во вторник приостановит прием трубопроводной нефти из Казахстана, однако пока не ясно, вступило ли это ограничение в силу. По словам источников агентства, нефтяным компаниям Казахстана придется сократить объемы добычи в случае, если КТК не начнет принимать сырье до конца текущей недели. Нефть можно будет грузить на танкеры, но после пересмотра ставок, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
23: Возникает вопрос, в общем-то, о достаточности флота теперь для вывоза казахской нефти. Я думаю, что, конечно, речь о полной остановке из-за того, что никто не согласится вывозить казахскую нефть, наверное, не идет. То есть здесь, я думаю, что вопрос цены подобного вывоза. Все равно кто-то найдется, кто будет готов вывести продукцию при погрузке на КТК, но нужно будет повышать стоимость фрахта. Поэтому сейчас будет идти некий торг между страховыми компаниями, судовладельцами и заказчиками. В том числе как раз американский «Шеврон», который грузит свою нефть на КТК. Сейчас должно пройти некое время, все должны успокоиться, оценить заново риски, и по повышенной стоимости все равно нефть КТК можно будет вывести. Конечно, нефть можно было вывести бы и танкерами теневого флота, но очень вряд ли. вряд ли. Здесь американская «Шеврон» пойдет на то, чтобы обращаться к собственникам теневого флота. Тем более многие такие суда находятся под американскими санкциями. Вот это невозможно. Возможно, если «Шеврон», например, или какая-то другая компания, которая там грузит свою нефть, найдут танкеры, которые формально относятся к теневому флоту, но при этом не успели попасть в санкционные списки. Вот такие танкеры вполне могут вывести эту нефть. Да, стоимость фрахта будет выше, но при этом это все возможно сделать. Ведь в новороссийские же грузятся танкеры просто в наших портах, не в КТК. Это все происходит, хотя риск там тоже есть, попадание под удары украинских дронов. Такой сценарий тоже возможен, но, скорее всего, в этом случае «Шеврон» и другие западные компании, они попытались бы избежать прямого контакта с подобным теневым флотом. Они попытались бы тогда через посредников сработать, то есть, может быть, продать нефть какому-то трейдеру при погрузке на танкер, и он формально как бы уже будет арендовать этот танкер.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. Накануне Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «КазЭнерджи» выпустила заявление по поводу атак в Черном море. В нем говорится, что продолжающиеся налеты беспилотников на танкеры в районе морского терминала КТК могут привести к корректировке нефтяных экспортных и производственных планов Казахстана. Ситуация подчеркивает необходимость международной координации по защите гражданского судоходства и трансграничной энергетической инфраструктуры, отметили в «КазЭнерджи». 19 июля МИД Казахстана заявлял, что удары по танкерам, перевозящим нефть КТК, это недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан. Внешнеполитическое ведомство не исключило, что Астана потребует возмещения нанесенного ущерба. Казахстан экспортирует через КТК около 80% добытой нефти. Была ли секретная российско-немецкая встреча в Баку и что на ней обсуждалось? Эта тема сейчас в прессе после того, как о ней рассказал президент Азербайджана Алиев. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Мерцем журналисты попросили азербайджанского президента прокомментировать утечки о том, что в Баку одновременно приезжали известные немецкие и российские политики. Алиев сказал, что по данным погранслужбы 12 июля в Баку приехали бывший премьер-министр земли Бранденбург Матиас Плацек и бывший глава ведомства федерального канцлера Рональд Пафала. В тот же день туда прилетели бывший российский премьер Зубков и глава СПЧ Фадеев. Один из них покинул Азербайджан 13 июля, а второй 14-го, сказал Алиев, уточнив, что власти Азербайджана не были в курсе встречи.
1: Мы не получили никакой информации о встрече ни из России, ни из Германии. Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не были на встрече. Однако данные об авиаперелетах позволяют утверждать, что секретная встреча действительно состоялась.
0: Алиев подчеркнул, что если на переговорах обсуждалось мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, то такие контакты он может только приветствовать. Мерц, в свою очередь, заявил, что ему ничего не известно о подобных контактах. Немецкий политолог Александр Рар уверен, что речь шла о частной встрече.
2: Это была абсолютно частная встреча бывших немецких руководителей петербургского диалога Матиаса Пляцека и Роланд Пафалы, которые просто регулярно пытаются сохранить какие-либо контакты, даже не сказал бы деловые, а просто человеческие контакты с нынешними руководителями петербургского диалога в России, который по-прежнему работает, только уже не с Германией. И встреча в Баку была не первой. Государство Азербайджана никакое отношение не должно и не имеет к таким частным встречам людей, которые просто за чашкой кофе или за обеденным столом обговаривают какие-то формы, может быть, дальнейшего сотрудничества между Германией и Россией в будущем после окончания военных действий. Я бы сказал, что наоборот, очень странно, что даже такие минимальные стремления где-то наладить какие-то контакты, провести какую-то, может быть, форму тайной дипломатии, попытки прийти к какому-то дипломатическому мирному решению в украинском конфликте сразу провоцирует такое сопротивление других сил.
0: Александр Рар, политолог. Кремль не располагает информацией о встрече представителей России и Германии в Баку, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
11: Реклама.
3: Странно, но сегодня слово «оригинал» звучит почти роскошно. Хочется знать, что эти ботинки Prada именно те самые, которые задумал дизайнер. С той самой кожей, строчкой, колодкой, которая делает шаг легче. До хороших вещей хочется дотронуться, как до шелкового белья DKNY. Провести ладонью по скатерти Togas. Или примерить голубое платье Max Mara в Bosco Outlet и вдруг понять, вот оно, мое. И все это в аутлетах Внуково и Новая Рига. А подарок ему можно найти в универмаге «Имена». Там есть кошелек из толстой рыжей кожи с пожизненной гарантией. Редкость в нашем мире. Сюда приезжают не только за скидками, хотя они здесь и так до 70% круглый год, да еще прибавьте летние, но и за тем спокойным чувством, когда понимаешь, эта вещь останется с тобой надолго. Я выбираю лето, вот лет их Внуково и Новая Рига.
11: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кстати, от Москвы до Екатеринбурга в 99,4 раза дальше, чем от Лос-Анджелеса до Беверли-Хиллз. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Екатеринбург 99,4, Москва 87,5. Бизнес FM. Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
4: Переводы клиентов Т-банка в Китай в этом году выросли в 20 раз и приблизились к 50 миллионам рублей, сообщает вице-президент банка Сергей Хромов. Также растут переводы на электронные кошельки Alipay. С начала года объем увеличился почти в 5 раз, превысив 1 миллиард рублей. Число клиентов, совершающих транзакции в Китае, выросло в 2,5 раза. В 1,5 раза также увеличилось и число доступных китайских банков-получателей – до 42. Активность объясняется прежде всего развитием туризма между странами, частыми деловыми поездками и необходимостью оплаты обучения за рубежом. За январь-май 2026 года объем трансграничных переводов клиентов Т-банка в целом вырос на 20% год к году, до 200 миллиардов рублей. Solers завершил сертификацию первого рамного внедорожника Solers S9 и получил разрешение на выпуск и продажи в России. Сборка будет налажена на площадке партнера в Ульяновске с сентября этого года. Модель – пятиместный полноприводный внедорожник с турбодвигателем на 200 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передачи. Автомобиль создан на базе пикапа ST9. Яндекс запустил отдельное приложение «Цветы» для доставки цветов и подарков в 300 городах. Доставка занимает около часа. Скоро появится возможность отправки по номеру телефона, то есть без добавления адреса. Сервис до этого работал в Яндекс.Еде и Яндекс.Гоу, а теперь выделен в отдельное приложение. Ранее Яндекс обсуждал покупку «Флауау», но сделка не состоялась. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве вы слушаете Бизнес FM. Переписки с DeepSeek утекли в сеть, причем треть из них на русском языке. Чаты с нейросетью оказались в открытом доступе в Google. По специальному запросу выдаются ссылки на диалоги, созданные через функцию «Поделиться». Видны вопросы, ответы и названия документов, но сами файлы открыть нельзя. Однако в сеть попадают только те диалоги, для которых пользователи специально включали режим общего доступа, комментирует директор технического департамента RTM Group, эксперт в области интернет-безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
6: То есть, когда мы делаем «Поделиться», то информация доступна фактически всему интернету. В таких защищенных сервисах, которые конфиденциальность обещают, можно дать возможность поделиться ссылкой, например, с паролем. Такую возможность дает, например, Яндекс.Диск, чтобы поделиться каким-то файлом. И утечка ссылки — это вопрос времени. То есть, я так думаю, что как минимум каждая вторая ссылка так или иначе куда-то утекает. Скорее всего, у Гугла раньше не выделялись мощности на индексацию. То есть, эта информация была доступна и ранее. Вопрос только в том, что поисковики и, скорее всего, другие нейросети тоже с этой информацией не работали. Дело только в том, интересно ли поисковой системе индексировать все это количество информации. Для пользователей в первую очередь надо понимать, что если мы нажимаем «Поделиться», да, и нам не предлагают защитить паролем, то значит эта страница будет доступна всем. Для всех остальных сервисов, не только нейросетей, здесь могут быть и соцсети, и файловые хранилища, надо просто выводить предупреждение о том, что информация будет доступна всем, прежде чем сформировать вот эту самую ссылку для пользователя.
0: Федор Музалевский, эксперт в области интернет-безопасности и компьютерной криминалистики. Содержимое чатов довольно причудливо. Кто-то пересылал нейросети, судя по всему, рабочую документацию, другой просил перефразировать написанный текст о криптовалютах и цифровом юане. Нашлись и более личные запросы. Кто-то переживал из-за слишком сухого ответа в переписке, а кто-то спросил DeepSeek, насколько адекватно смешать в одном блюде суп, кетчуп и мороженое, и стоит ли пользователю обратиться к психиатру. Это не первая утечка DeepSeek. Год назад в открытый доступ попали более миллиона строк данных, включая истории чатов и программные ключи. Эксперты, опрошенные ТАСС, считают, что найденные сейчас диалоги, скорее всего, часть старых утечек, или же они были намеренно опубликованы. Эти части переписок не дают доступа к аккаунтам пользователей. Международная федерация футбола активно продвигает идею увеличения количества сборных участниц чемпионата мира. Во время турнира в Северной Америке глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в ближайшее время вопрос будет рассмотрен. А после его окончания президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес выразил надежду, что уже через 4 года на чемпионате сыграют 64 команды. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
11: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Не успели мы привыкнуть к чемпионату с 48 командами, как грядут очередные перемены. 64 сборные – это уже не сон, а реальность. Джанни Инфантино нужны козыри перед следующими выборами в ФИФА, и чтобы переизбраться на следующий срок, он достал их из рукава. Отношение к функционеру после чемпионата мира сильно изменилось. Его угодничество бросалось в глаза. Отмена дисквалификации нападающего сборной США Флорина Баллагана после звонка Дональда Трампа, затем предоставление права главе Белого дома награждать чемпионов и стоять с ними рядом на подиуме. Финал, кстати, бойкотировал глава УЕФА Александр Чеферин. В Союзе Европейских футбольных ассоциаций заявили, что ФИФА перешла красную черту. На фоне этой пробежавшей черной кошки Инфантино нужны сторонники, и он их рассчитывает получить за счет представителей африканских федераций, поскольку давит на инклюзивность такого турнира, как чемпионат мира. Мол, все должны иметь шансы, а не только Европа с Южной Америкой. Условия отбора для Европы на последний турнир и так были достаточно непростыми. Всего треть квот от общего количества участников в финальной стадии. Какие предполагаются по итогам увеличения, вопрос открытый. И все это происходит на фоне небывалой прибыли ФИФА свыше 15 миллиардов долларов после Мундиаля. А ведь может быть еще больше. Вот такие простые вводные. ФИФА торопится и со своей неизменной тенденцией к расширению числа участниц сборных, похоже, может начать форсировать события. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский уверен, что финансовый вопрос будет в приоритете при принятии решения.
7: Речь идет не о качестве футбола, который в процентном отношении будет только снижаться, а о том, какая, собственно, прибыль происходит от всего этого действия. С гидропаузами, с перерывами по полчаса. Это две параллельные истории. Есть рейтинги, есть итоговые показатели финансовые, которые удовлетворяют или нет организаторов, а есть сам футбол. Футбол страдает, а в конечном счете, начиная со стадии четвертьфинала, в любом случае за главный приз будут бороться плюс-минус одни и те же команды.
5: Напомним, на самом первом чемпионате мира в 1930 году в Уругвае сыграли 13 команд. В финальных стадиях турниров с 1934 по 1978 годы их было 16. Затем стало 24, а с 1998 по 2022 было 32 сборные. Совместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что эксперимент на последнем чемпионате себя оправдал.
8: Мне кажется, 48 – это сейчас такой разумный компромисс. Какой-то большой просадки турнира с точки зрения качества мы не увидели. Да, стало больше проходных матчей, но все равно сам вот вайб, сама эта атмосфера не были нарушены. Появилось больше каких-то команд сюрпризов, которые вызвали интерес, симпатию.
5: Скорость, с которой ФИФА хочет принять решение, поражает. По идее, должны состояться заседания различных профильных комитетов. Презентация предложения, рассмотрение, голосование и на ближайшем турнире предварительная сетка отбора, которого уже, по крайней мере, накидана, по всей логике вновь должны сыграть 48. Сложно вносить коррективы на ходу, но когда это мешало, если очень хочется. Иван Житков, главный редактор газеты «Спорт день за днем», посетовал, что из спортивного турнира чемпионат плавно превращается в фестиваль.
9: Мир ориентирован в первую очередь на развлекательности, на так называемый entertainment. Если говорить, что все хотят шоу, тогда, конечно, можно увеличивать, ну, просто забыть о том, что во главе угла все-таки спортивная составляющая, опять же, элитность самого понятия чемпионат мира. Если мы говорим о фестивале, пожалуйста, можно хоть 124 команды сделать и играть 3 месяца. Если мы говорим о турнире, который будет с первого до последнего дня привлекать внимание именно любителей футбола, а не любителей потусить, тогда другой вопрос.
5: Болельщики с традиционными взглядами морщатся. Те же, кто смотрит футбол недавно, более открыты к переменам. При желании можно выделить и плюсы. Если будет 64 команды, сетка соревнования станет проще. 16 групп, из каждой по 2 выходят в плей-офф. И не нужно считать очки, разницу мячей и прочие дополнительные показатели командам, занявшим третьи места на групповой стадии. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Как стало известно Нью-Йорк Пост, Дональд Трамп рассматривает возможность выдвижения президента ФИФА Джани Инфантино на пост нового генсека ООН. Полномочия португальца Антонио Гутерриша истекут в конце 2026 года. Выборы пройдут в декабре. По правилам, Инфантино не сможет совмещать две должности.
11: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Деньги.
16: Для защиты российских купюр от подделки используется метод лазерной микроперфорации. Рисунок выполняется микроскопическими проколами. Именно таким способом на банкнотах указывается номинал. Помимо рубля, метод лазерной перфорации используется только в самой защищенной от подделки валюте – швейцарском франке.
14: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто.

0: ценник остался высокий. Последние 1200 билетов на финальный матч официально продавались по $7380. Были еще возмущения болельщиков из разных стран по поводу стоимости еды и напитков на стадионах. Но это не вопрос FIFA. Да, хорватскому болельщику сложно представить хот-дог за $20 на игре, но таковы цены в США, и местные фанаты к этому привыкли. А Инфантино умеет зарабатывать на всем. Чемпионат завершился, но он продолжает приносить деньги. FIFA распродает газон MetLife Stadium, на котором проходил финальный матч, и объявлено, что за $450 можно приобрести фрагмент поля размером 17,5 во всех трех измерениях. Забавно, что не указано, в каких единицах эти 17,5. Миллиметры, сантиметры или дюймы. Ценник за кусок травы, запечатанный в акрил, конечно, кусается. Но уверен, что желающих будет много, и федерация распродаст по кусочкам весь газон, на котором завершился ЧМ-2026. Умение FIFA извлечь прибыль из каждой мелочи поражает. Кто-то назовет это жадностью. Но они забывают, что большая часть бюджета Международной федерации футбола тратится на развитие этого вида спорта в странах-участницах. А значит, газон стадиона в Нью-Джерси поможет развивать детский футбол по всему миру.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле сомневаются, что у европейских властей закончились предложения по расширению антироссийских санкций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что до сих пор вводимые против России ограничения косвенно били по Европе, европейским налогоплательщикам и европейскому бизнесу, нанося многомиллиардный ущерб. Сейчас в наборе остаются те санкции, которые будут бить по интересам стран Евросоюза. А это, как подчеркнул пресс-секретарь, гораздо больнее. Кремль также считает санкции против России абсолютно незаконными, напомнил Песков. Ранее издание «Политика» сообщило, что в ЕС столкнулись с дефицитом идей для 21-го пакета санкций. Госдума поддержала ужесточение ограничений для осужденных в России релокантов. Депутаты приняли пакет законопроектов сразу во втором и в третьем окончательном чтениях. В частности, им запретят пользоваться приложениями или сайтами банков, а также другими государственными услугами в режиме онлайн. Меры касаются уехавших россиян, которые получили заочное наказание по обвинениям, связанным с невыполнением требований к иноагентам, участием в деятельности нежелательной организации, публичных призывах к нарушению территориальной целостности России или дискредитации армии. Предприниматели попросили правительство поддержать владельцев пунктов выдачи заказов за счет льготной ипотеки под 5-7% на покупку помещений. В профильной ассоциации называют арендные платежи основной статьей расходов владельцев ПВЗ. В Турции начали вновь принимать доллары старого образца. Проблема полностью решена. Власти приняли меры для нормализации ситуации, пишут РИА Новости. Теперь старые купюры принимают банки и обменные пункты. Ограничения появились в 2024 году из-за роста числа подделок. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. И снова дух Анкориджа. Накануне встречи с госсекретарем США глава российского МИДа заявил, что в глазах Москвы предложения, сделанные США на Аляске, остаются в силе. Лавров признался, что носит у сердца цитаты из заявлений, прозвучавших год назад в Анкоридже. Рубио встречу подтвердил, но от развернутых комментариев воздержался. Индекс Мосбиржи на этих новостях двинулся вверх. ВСУ снова бьют по логистическому бизнесу Wildberries. Под удары БПЛА попали склады в Краснодаре и Невинномысске. Forbes пишет, что потери могли составить от 100 до 120 миллиардов рублей. Профильная ассоциация просит Минфин об отсрочке по налогам для пострадавших сейлеров. А как они сами видят план спасения бизнеса? Глава РСПП послал сигнал Центробанку. Александр Шохин предупредил о рисках осенних банкротств, если ЦБ сохранит ставку на нынешнем уровне. В своем прогнозе Шохин сослался на накопительный эффект негативных факторов в экономике. Как эти риски оценивают эксперты рынка? Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Дух Анкориджа испарился не до конца. Встреча Лаврова и Рубио состоится. Она

0: согласовано на завтра, на первую половину дня, в последний день саммита АСЕАН на Филиппинах. Это сообщил глава российского МИДа на пресс-конференции в Маниле и подтвердил госсекретарь США. Как он сказал, две ядерные державы не могут не общаться. До сих пор встреча была под вопросом, хотя ранее ее анонсировал сам Рубио, а в российском МИДе заявляли, что ведется ее проработка, но ни дата, ни время не назывались. И все это на фоне обсуждения в США так называемых адских санкций против России, в том числе против лично Владимира Путина. Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, тогда предполагали, что если встреча состоится, она будет посвящена российско-украинскому урегулированию. Вот что сегодня сказал сам Сергей Лавров.
1: Встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях. Что касается Анкориджа, то, вы знаете, я даже вот ношу с собой у сердца цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже. Вот президент Путин сказал, что в Анкоридже нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американцами. Мы подумали, и не сразу, но приехав в Анкоридж, сказали, мы согласны. И он выразил надежду, что вот сегодняшний, на 15 августа прошлого года, договоренности станут опорной точкой для решения украинской проблемы, да и в целом для развития российско-американских отношений. Президент Трамп сказал, что по многим вопросам мы согласились, совсем немного осталось вопросов, которые надо до конца довести, а некоторые вообще незначительные. Один, наверное, вот наиболее существенный, но у нас есть очень хороший шанс и его порешать.
0: Лавров подчеркнул, что Россия исходит из того, что американские коллеги пока не отказались от предложений Анкориджа, но встреча с Рубио будет в любом случае полезна. Марко Рубио сказал, будем говорить с Лавровым об Украине, только США могут сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса. После подтверждения встречи Лаврова и Рубио индекс Мосбиржи взбодрился. Сегодня утром он падал и был ниже 2100 пунктов, но потом развернулся и пошел вверх. В районе московского авиаузла снижена предельная высота полетов. Об изменениях сообщили в Росавиации. Речь идет о воздушной зоне над аэропортами Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Предельная высота снижена до эшелона 160, это 4900 метров. Также запрещены транзитные полеты над московской зоной. Меры, судя по сообщению Росавиации, будут действовать до 12 августа и призваны обеспечить безопасность полетов. О том, как это повлияет на воздушное сообщение над столицей, говорит главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
2: Ограничение максимального высоты полета в московской воздушной зоне обусловлено необходимостью обеспечения безопасности полетов. Мы все прекрасно понимаем, какова сейчас ситуация. Периодически объявляются планы ковер. Так вот, задача и Росавиации, и авиакомпании, и аэропортов всей гражданской авиации, учетом высокой интенсивности полетов в московской воздушной зоне, как можно в максимально короткое время почистить воздушное пространство. Либо самолеты посадить, либо отправить их на запасные аэродромы в другие регионы. И именно с этим связаны подобные ограничения. Чем ниже самолет, тем быстрее он выполнит посадку. То есть это чисто вопрос нашей с вами безопасности. При этом рядового пассажира это никак не коснется, и вообще к этому следует относиться как к внутриотраслевому регламенту, который нас с вами вообще никак не касается. В гражданской авиации постоянно происходят какие-то изменения. Меняются высоты, меняются курсы, меняются эшелоны. А что касается тех пугалок уже, которые разошлись о том, что это увеличит расход топлива или там вероятность столкновения с птицами. Ну, расход топлива, да, соглашусь, увеличится, но это будет настолько незначительно. Все-таки московская зона не такая уж и большая зона московских аэропортов. Это буквально, ну, какие-то там доли, может быть, проценты, единицы. Ну, а что касается столкновения с птицами, ну, извините, но на высоте 5 километров птицы не летают. Это уж совсем смешно.
3: Еще такой момент, что транзитные рейсы через воздушное пространство московского авиаузла запрещены. Вот это что значит? Это что за меры? Для чего?
2: Ну, над московской воздушной зоной проходят транзитные рейсы. То есть самолет, который не приземляется, а пролетает на больших высотах, там, ну, примерно 10 километров. И в виде точечки мы их иногда можем замечать. На самом деле такие дальние перелеты, они же выполняются не по прямой, а такая зигзагообразный маршрут. Он от точки к точке идет по определенной воздушным коридором. И то, что небольшая часть вот этого полета будет куда-то смещена вправо или влево, там на пару сотни километров, вообще никак не скажется ни на экономике, ни на продолжительности полета.
0: Роман Гусаров, главный редактор портала Авиа.ру. В АТУР отметили, что изменения касаются только тех самолетов, которые раньше пролетали через московское воздушное пространство без посадки. Ограничения затронут прежде всего российских перевозчиков, выполняющих рейсы с северо-запада на юг страны, а также некоторые азиатские авиакомпании, которые летают в Европу через воздушное пространство России. Повышенный расход топлива остается главной проблемой, считает главред портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
4: Данные меры практически не повлияют на пассажиров, потому что время рейсов по расписанию, так называемый блок-тайм, уже и так закладывается с запасом на всякие подобные вещи, там, да, на выполнение длинных схем и подобного. Поэтому с точки зрения прибытия по расписанию будет все то же самое. Ну, то есть, может, раньше вы могли прибыть чуть раньше расписания, теперь вы будете прилетать все равно, может быть, раньше или вовремя. Так что это не принципиально. Главная проблема, что возрастает расход топлива как у московских рейсов, так и у тех, кто летит мимо Москвы. Потому что, ну, для одного рейса, понятное дело, это кажется, что немного, но в масштабах крупной авиакомпании, которая летает в Москву или базируется в Москве, это уже миллионы рублей ежемесячно. Ну и, соответственно, те, кто летит мимо Москвы в другие города, в основном это рейсы из Северо-Западного федерального округа, то есть это там Питер, Калининград, и когда они летят прямо преимущественно на юг, то здесь у них увеличивается протяженность и время в пути немного, и расход топлива, да, там до 1,5 тонн топлива с каждого рейса. Естественно, для авиакомпаний не очень хорошо, да, но безопасность превыше всего, и лучше, в принципе, выполнять рейс, чем его не выполнять из-за ковров, соответственно, да, тут смысл в том, что это увеличивает безопасность и надежность выполнения рейсов во время ковров, потому что те, кто летит во вход Москвы, они, соответственно, не попадают на ковер в московском регионе, а те, кто летит в Москву и из Москвы, они, соответственно, находятся на нижних эшелонах и могут быстрее совершить посадку при какой-то работе в ПВО, меньше подвергать себе опасности.
0: Илья Шатилин, главный редактор портала FrequentFlyers.ru. Как добавили в Росавиации, режим, ограничивающий в ряде регионов Центральной России полеты до 5200 метров для легких и сверхлегких самолетов, а также для гражданских беспилотников, продолжает действовать. РСПП предупреждает о рисках осенних банкротств, если Центробанк не понизит ставку. Глава Союза Александр Шохин сказал ТАСС, цитирую, «сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике». Шохин уверен, что замедление инфляции и снижение темпов кредитной активности создали объективные условия для смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Бизнес надеется на лучший вариант развития событий, связанный со снижением ставки, но готовится к любому варианту. Как можно оценить высказывание главы РСПП в контексте ожидаемого решения Центробанка и каким будет прогноз, мы спросили экономистов.
5: Навстречу ставке.
6: Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
7: Процентная ставка – это не единственный фактор, который влияет на деятельность компании. И опросы как раз показывают существенный рост обеспокоенности вопросами логистики и вопросами роста издержек. Компании, по сути, тоже беспокоятся об инфляционных рисках. Все-таки вот Центральный банк ту поддержку, которую экономике он мог оказать снижением ставки, он ее вплоть до последнего заседания оказывал. Но сейчас, в июне, рост цен почти процент 0,87. И в июле мы идем по очень высокой траектории. Мне кажется, это инфляционный контекст, который не очень совместим с дальнейшим снижением ставки.
8: Министерство финансов объявило, что бюджетное правило, от него будут отклонения до 2029 года.
9: И это означает, что уровень расходов может оказаться существенно выше, чем то, на что рынок ориентировался. Добавляются временные риски, связанные с ситуацией на топливном рынке.
10: И вот сейчас еще дополнительные какие-то убытки компании из-за ситуации со складами.
6: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
10: Действительно, Центральный банк подвергается достаточно серьезному давлению со стороны бизнеса, отдельных представителей органов власти, но Центральный банк по своему мандату ориентируется на сдерживание инфляции, на проведение инфляции к сырьевому уровню в 4%. А сейчас мы видим рост инфляционных ожиданий населения, которые достигли 14,7% в июле. Это максимальный показатель. Кроме того, доходность десятилетних ОФЗ превышает 16%. В этих условиях Центральному банку трудно снизить ключевую ставку. Наш прогноз, что Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании на текущем уровне. Действительно, у многих компаний есть достаточно серьезные проблемы и риски дефолтов. Участились случаи дефолта на рынке высокодоходных облигаций. Но проблемы компании связаны не только с ключевой ставкой. Но, возможно, это не главный фактор, а совокупность факторов, в части с ростом налоговой нагрузки и санкционными ограничениями.
6: Главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
11: Мы много слышали каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать о решении Банка России. Не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Сложно рефинансироваться по таким высоким ставкам долга, но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро, может, и не приходится. Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность поставки. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса, поэтому до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию.
0: ЦБ отметили, что инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли с 12,4% в июне до 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция также подскочила с 14,2% до 15,1%. Все это прежде всего из-за роста цен на бензин, дефицита топлива, а также бурного роста розничного кредитования в мае и июне.
5: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business.FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business.FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Владимир Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей российской экономики. В ходе совещания по экономическим вопросам президент подчеркнул, что трудности, которые создают для России на топливном рынке, носят временный характер и не могут повлиять на экономическую динамику. Он отметил, что ВВП страны за май вырос на 0,3%, а по итогам первых пяти месяцев года на 0,2%. Глава государства также подчеркнул, что госфинансы России сохраняют устойчивость. Бюджет в июне был исполнен с профицитом в 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и не нефтегазовых доходов. Россельхознадзор с завтрашнего дня запретил ввоз продукции 5 экспортеров овощей и фруктов из Узбекистана. Ведомство объяснило это большим количеством нарушений фитосанитарных требований. Основной объем поставляемых этими компаниями товаров включает белокочанную цветную капусту, репчатый лук, укроп, петрушку, виноград, свеклу и томаты. Отмечается, что с начала года ведомство выявило в поставках из Узбекистана 132 карантинных объекта. Российские туристы будут получать больше информации при покупке пакетных туров. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила оказания туристических услуг, в соответствии с которыми туристов будут более подробнее информировать о возможных рисках и особенностях страны отдыха, сообщает Ассоциация туроператоров России. Правила утверждены постановлением правительства от 13 мая и заменят действующий документ. Революционных изменений в них нет. Большинство требований уже закреплено в отраслевом законодательстве и применяется на практике. Европа из-за аномальной жары в июне может потерять на урожае зерновых около 2 миллиардов евро. Это сумма так называемой упущенной выручки, пишут РИА Новости. Объем утраченного урожая прогнозируется на уровне 10 миллионов тонн зерновых. Больше всего от этого пострадают Франция, Венгрия и Испания. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: 16:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. В столице после недолгой жары температура пошла на спад. Сегодня в Москве пасмурно и кратковременные дожди, а еще сильный ветер до 15 метров в секунду. Прямо сейчас в городе плюс 25. МЧС предупреждает, что в ближайшие часы Москву и область ждут ливни с грозой. Дожди сохранятся до конца недели. Суббота обещает быть единственным сухим днем, а в выходной будет до плюс 18. При этом синоптики пугают. Москвичи не увидят солнца ближайшие 10 дней. Так ли это, говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
13: Формулировка «10 дней без солнца» настолько мрачная, что в нее не просто трудно поверить, но она и очень сильно расходится с реальной действительностью, потому что в прогнозах зачастую звучит термин либо «облачно с прояснениями», либо «переменная облачность». А если дожди и будут, то они не будут относить затяжного бесконечного характера, а будут кратковременными и далеко не везде. То есть 10 дней могут быть периоды с дождями, и, скорее всего, они будут отодвинуты на понедельник-вторник, но сильных, очень затяжных дождей по определению не ожидается. Что касается температуры, то она тоже будет не слишком осенней. 22-24 градуса для Москвы – это вообще оптимальная температура. Настраиваемся на мягкую, умеренно теплую погоду с небольшими кратковременными дождями и ждем, что солнце будет. Сейчас ситуация достаточно своеобразная. В Коломне и Можайске за июль месяц, за прошедшие дни, выпало больше месячной нормы. А на метеостанции в ДНХ всего лишь половина месячной нормы.
0: Александр Шувалов, метеоролог. Сегодня также возможны сильные магнитные бури, так как на Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 2 недели. Новая атака беспилотников на склады Wildberries теперь в Ставрополе и на Кубани. После атаки БПЛА загорелись складские комплексы в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Девушка, пострадавшая при атаке в Краснодаре, скончалась в больнице. По информации местных властей, пострадало еще 9 человек. Сейчас пожар на складском комплексе локализован. Также ликвидировано возгорание на нефтебазе в Армавире, тоже возникшее после ночной атаки БПЛА. Там погиб охранник. Сама компания Wildberries заявила, что оба логистических комплекса в Краснодаре и Невинномысске были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности. Их работа приостановлена. Оперштаб публиковал кадры пожара на складе в Краснодаре, пламя, огромные клубы черного дыма. В региональном управлении Роспотребнадзора жителям Краснодара рекомендовали не открывать окна, реже выходить на улицу и пользоваться масками и респираторами. Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей призывали наладить защиту гражданской инфраструктуры от воздушных атак, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Противник пытается самыми разными способами, ну, в том числе появлением новых объектов, по сути, не только воздействовать на настроение российского общества, но и растянуть средства обороны. Мы располагаем достаточно мощными системами противовоздушной обороны, которые сосредоточены сейчас вокруг тех объектов, которые необходимо защищать в первую очередь. Это Москва, Московская область, это нефтеперегонные заводы, это какие-то крупные логистические центры, узлы. И тут вдруг появляется абсолютно новая цель, которую мы не планировали защищать системами ПВО. И теперь нам надо думать о том, как их защищать. Технически, конечно, это возможно перераспределением систем ПВО, перераспределением комплексов типа «Панцирь», созданием дополнительных мобильных групп. Но надо понимать, что это все будет почти полностью бесполезным, если у нас нет единой системы информирования о воздушной обстановке, если мы не знаем, откуда и когда и какие дроны летят, то нам тогда надо защищать практически все возможные склады всех возможных компаний до Урала и дальше. Но ни у одной страны в мире нет такого количества систем ПВО. Соответственно, мы должны настроить систему обнаружения и информирования об обнаруженных дронах для того, чтобы перебрасывать силы с одного объекта на другой. Только таким образом мы можем обеспечить мобильную, гибкую систему противовоздушной обороны. От того, что мы вооружим ВОХР на объектах пулеметами, мы не решим вопрос. Хотя, в принципе, тоже вариант. Надо понимать, что это должны быть подготовленные военнослужащие, а не какой-то случайный набор людей, о котором сейчас очень много начинают говорить. О том, что надо создать гражданские подразделения противовоздушной обороны. Ну, мне кажется, это абсолютно бесполезное и, мало того, вредное начинание.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Основательница Wildberries Татьяна Ким обратилась к селлерам с призывом ориентироваться только на официальные сообщения от компании, что говорят продавцы, чей товар был на пострадавших складах. Об этом в нашем эфире через полчаса. Роспотребнадзор запросил у Турции данные о случаях заражения вирусом Коксаки среди российских туристов. Поводом стала информация о заболевших, в том числе детях, в отеле IC Santai Family Resort в Белеке. Аналогичный запрос ведомство направило Ассоциации туроператоров России. Пока речь идет об одной семье и в одном отеле. Такой случай невозможно назвать вспышкой, заявили бизнес-ФМ «Ватор». В компании «Евроинс туристическое страхование» с начала лета не зарегистрировали ни одного обращения с симптомами или диагнозом Коксаки. В целом на этот вирус ежегодно приходится меньше 0,01% всех обращений туристов к врачам в Турции – продолжает гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
15: По данным страховых компаний, чьи полисы включены в туристический продукт, не располагаем информации о вспышке заболевания Коксаки. К сожалению, часто частные случаи преподносятся как явление массовое, затрагивающее всех туристов. Заболеть, особенно на отдыхе с детьми, можно. При этом начинать это расписывать как явление, затрагивающее весь миллион людей, которые сейчас находятся на отдыхе, нет. Как правило, обычно такую информацию еще распространяют те, кто сам самостоятельно поехали, у кого полюсов нету, и тогда действительно для них это становится проблемой. Лечение за границей – очень дорогое удовольствие. Операторы по закону всем абсолютно выдают полюсы, ну а самостоятельным путешественникам однозначно им стоит озаботиться до поездки, потому что после поездки или находясь уже за границей, даже если вы оформите полис, указав неверную информацию, страховая вам ничего не компенсирует, а если компенсирует, и потом эта информация всплывет, то по суду взыщет регресс.
16: Предупреждают ли туроператоры об этом вирусе?
15: Общего предупреждения именно о вирусе Коксаки туроператоры не делают. Они исключительно руководствуются той информацией, которую в еженедельной рассылке делает Роспотребнадзор. И вот здесь очень важно руководствоваться еще и заявлениями официальных СМИ, в частности Турции, которые, как правило, никогда не подтверждают никаких вспышек и всегда говорят, что у них все замечательно и хорошо, и значит, это официальная позиция властей Турции.
0: Артур Мурадян, гендиректор туроператора Space Travel. Туроператоры не фиксируют отказов от поездок в Турцию после сообщения о вирусе Коксаки. По словам Мурадяна, обычный уровень аннуляции на рынке колеблется в пределах 5-7%, и сейчас он не растет. Коксаки, напомню, относится к энтеровирусным инфекциям и чаще поражает детей. Болезнь обычно начинается с температуры, слабости и боли в горле. Затем могут появиться язвочки во рту и сыпь на ладонях и стопах. В большинстве случаев симптомы проходят за 7-10 дней. Роспотребнадзор советует тщательно мыть руки, овощи и фрукты, пить бутилированную или кипяченую воду и не глотать воду во время купания. Во Франции детям до 15 лет запретили соцсети. Такой законопроект одобрил парламент, и таким образом Франция стала первой европейской страной, которая ввела подобный запрет. При этом ограничения не коснутся просмотра видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах. Подтверждение возраста потребуется только для написания комментариев и создания каналов в мессенджерах. При этом власти обещают защиту персональных данных при верификации. Как именно будут проверять возраст, не уточняется. Штрафные санкции для детей и родителей не предусмотрены. Мера будет поэтапной. Новые аккаунты перестанут регистрировать с сентября, а с начала следующего года закроют и уже существующие профили владельцев младше 15 лет. Комментирует вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
17: Запреты идут по всему миру. Началось это не вчера и явно будет долго длиться. Тренд очевиден, и в ближайшем будущем это станет нормой для большинства законодательств. Но сам по себе запрет вот сегодня внедрили, это не значит, что завтра все французские дети перестали пользоваться социальными сетями. Это история на перспективу. Сейчас запретим, постепенно будем как-то гайки, может быть, закручивать, а постепенно это станет нормой. Конечно, будут там и левые аккаунты, и взрослые какие-то учетные записи, но большая часть аудитории такими вещами заморачиваться не станет. Серые все вот эти схемы так или иначе будут правительствами ограничиваться, будут контролироваться. Ну и плюс есть достаточно высокая культура соблюдения законов в ряде европейских стран. Я думаю, что там это сработает. А дальше через 20-30 лет это станет абсолютной нормой, и социальные сети станут доступны только для взрослых. Социальные сети все долго жили в парадигме, когда им можно было почти все. Любые алгоритмы. Вообще алгоритмическая вот эта вот зависимость, она ведь является очень серьезным вопросом для взрослых людей. Недавно было прецедентное дело. YouTube проиграл в Соединенных Штатах, когда было доказано, что они специально с помощью алгоритма удерживали, затягивали детей, часто за счет примитивного контента. И я часто привожу пример. В начале 20 века в аптеках продавали, как средство от кашля, героин. Вот так же мы будем относиться к безлимитно доступным социальным сетям через 30-40 лет.
0: Алексей Парфон, вице-президент АКАР. На очереди ближе всех к французскому сценарию Великобритания. Она уже законодательно закрепила обязанность платформ проверять возраст, а более жесткие требования, привязанные к цифрам и паспорту, ожидаются в ближайшие несколько лет. До этого такие ограничения вводились в Бразилии и Австралии. Похожий закон в этом году ввели в Малайзии. Во Вьетнаме с 24 года детей до 16 лет в соцсетях могут регистрировать только родители. В США на федеральном уровне рассматривают запрет до 13 лет.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Туве легковой автомобиль столкнулся с бензовозом, загорелся и взорвался. По предварительным данным, все находившиеся в легковушке погибли. Об этом говорится в сообщении в МВД. Точное число погибших и возможных пострадавших устанавливается. В МЧС рассчитывают до конца дня полностью потушить пожар на складе «Wildberries» в Краснодаре, возникший после ночной атаки беспилотников. В областном главке ведомства отметили, что пожарным удалось оперативно остановить распространение огня. Сейчас ведется проливка конструкции. К тушению привлечены 125 человек и 39 единиц техники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8. Он уже выполнил 9 сбросов воды. Региональное управление Роспотребнадзора проводит регулярный мониторинг качества воздуха в Краснодаре, говорится в сообщении. До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что пожар на складе локализован. По его словам, в больнице скончалась девушка, получившая ранение при атаке беспилотников. Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях. Шестерым помощь оказали амбулаторно. Военные сборы вместо отпусков предложил организовать для депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании. По словам Володина, политикам необходимо быть ближе к вооруженным силам и лучше понимать вопросы военного строительства. Спикер Госдумы посоветовал Минобороны проработать этот вопрос и обещал подготовить списки. Financial Times подсчитала, что американские власти получили с начала года примерно 13 миллиардов долларов от продажи венесуэльской нефти. По данным аналитиков, доходы от нее составляют около четверти ВВП Венесуэлы, поэтому ожидалось, что ослабление санкций положительно повлияет на экономику страны. При этом пока признаки ее восстановления слабо заметны. Эксперты полагают, что это связано с тем, что США не возвращают все доходы от нефти в Венесуэлу. Газета отмечает, что этот вопрос становится все более актуальным после того, как в июне в стране произошли два разрушительных землетрясения. Издание напомнило, что ООН оценило экономический ущерб на уровне 37 миллиардов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ВСУ снова бьют по логистическому бизнесу Wildberries. Под удары БПЛА попали склады в Краснодаре и Невинномысске. Forbes пишет, что потери могли составить от 100 до 120 миллиардов рублей. Профильная ассоциация просит Минфин об отсрочке по налогам для пострадавших сейлеров. А как они сами видят план спасения бизнеса? Тайную встречу в Баку провели представители России и Германии, утверждает президент Азербайджана. По его словам, территория страны была использована без какого-либо информирования, и власти республики не в курсе содержания этой встречи. Немецкий канцлер Мерц тоже говорит, что об этой встрече ничего не знает, и то же самое заявляют в Кремле. Что это было? Переписки пользователей DeepSeek утекли в сеть, причем треть из них на русском языке. Чаты с нейросетью оказались в открытом доступе в Google. Чем все это чревато и есть ли способ защитить данные? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Потери селлеров от новых атак на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могут составить около 100-120 миллиардов рублей. Такую приблизительную оценку дали аналитики исследовательского агентства Data Insight, пишет Forbes. Общая площадь складов, атакованных сегодня ночью, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры Wildberries. Примерно в такую же сумму, около 100-150 миллиардов, эксперты оценивали и ущерб от предыдущих атак в Тамбовской и Московской областях. Бизнес FM поговорила с селлером из Краснодара Сергеем. Он продает на Wildberries футболки, и товар у него был как в Краснодаре, так и на недавно атакованном складе в Электростали.
18: Я сейчас подсчитываю, сумма не маленькая. Краснодар, там где-то 15% от всего товара у меня лежало. В Электростали, слава богу, гораздо меньше.
19: Вот вы в Краснодаре, понятно, что у вас товар должен лежать на складе в Краснодаре. Почему в Электростали?
18: А ранжируемость карточки товара намного выше, когда у тебя товар находится там на 3, 4, 5 складах. А если я отгружаюсь еще там в Электросталь, там, к примеру, там в Каледино, либо Новосемейкино, Казань, то ранжируемость моей карточки, она выше.
19: Есть ли какие-то изменения в отношении заказчиков? Если я заказ оформила, он должен приехать, грубо говоря, послезавтра, то теперь он послезавтра не приедет.
18: Ответственность это Wildberries, потому что я отгружаюсь к ним на склад, и они уже занимаются логистикой дальнейшей. Ну, конечно же, сейчас логистика будет дольше. К примеру, если вы находитесь в Ставрополе, а заказ будет ехать к вам с Казани, ну, соответственно, это будет уже не 2 дня, как раньше, там, с Краснодара он, допустим, к вам ехал в Ставрополь. Сейчас будет ехать уже там с Москвы. Это уже будет 3-4 дня. Что делать дальше? Сейчас, не знаю, наверное, буду уходить вообще, в принципе, от складского помещения. Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, это когда ты отгружаешься на склад Wildberries, а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами, будут ли они. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах, я его не могу физически забрать. По договору, да, я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
0: Сергей Селлер из Краснодара. Ассоциация электронной коммерции попросила Минфин дать отсрочку по налогам селлерам, пострадавшим от пожаров. Она указывает на критическую ситуацию. Из-за утраты стоков у предпринимателей остановилась торговля и образуются кассовые разрывы. При этом бизнес вынужден одновременно погашать налоговые платежи и закупать новые партии продукции для возобновления работы. С 7 июля Wildberries изменила оферту продавцов, и теперь по ее условиям площадка не несет ответственности за товары при атаках БПЛА. Некоторые селлеры сейчас требуют выплатить компенсации, по крайней мере, за товар, который завезли до изменения оферты. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн». По его словам, на складах в Краснодаре, Электростали и Невинномысске его компания потеряла товар примерно на 30 миллионов рублей.
20: У нас есть юрист, да, мы собрали все данные до 7 июня, это до изменения оферты, и отправили в надежде, хотим получить хотя бы компенсацию за тот товар, который был отправлен до изменения оферты.
21: Если, допустим, будет отсрочка по налоговым платежам, это спасет ситуацию?
20: Сейчас более бюрократически сложная ситуация. Чтобы получить отсрочку по уплате налогов, нужно собрать множество подтверждений. Вот если они упростят эту процедуру, то это сильно поможет предпринимателям отсрочить уплату налогов и пережить вот этот кризис. А так пострадало, конечно, огромное количество предпринимателей. У многих предпринимателей вообще полностью весь товар сгорел. У нас точки канала продаж разделены, у нас маркетплейсы занимают 50%. То есть это, ну, как бы хороший основной канал, но у нас есть еще другие каналы продаж, и у нас много товара еще на складах есть, на наших.
21: А если действительно перейти именно на свои складские ресурсы, это дороже?
20: Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия. То есть они привыкли, у Wildberries очень хорошая развитая сеть пунктов выдачи и доставки. То есть и люди быстро получают свой продукт. А когда перейти, если на свои каналы продаж, на приложение, интернет-магазин, у нас есть и приложение, интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так быстро и так оперативно доставлять заказ своим клиентам.
0: Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта, который потерял из-за атаки БПЛА на склады в Краснодаре, Электростали и Невинномысске 30 миллионов рублей. Многие страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, рассказывали бизнес-ФМ-предприниматели, работающие с маркетплейсами. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательного страхования, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
22: На законодательном уровне, скорее всего, дальше подвергаться атакам. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки. Иначе, если мы не предусмотрим подобного рода обязательные механизмы страховые, то, к сожалению, это будет как карточный домик, да, как будет эффект домино. Будем наблюдать определенный отток селлеров.
0: Георгий Багирян, директор Союза электронной торговли. Президент Владимир Путин сегодня провел в Кремле совещание по экономическим вопросам. Он заявил, что состояние ключевых отраслей российской экономики устойчиво, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и также в некоторых других секторах. Зарубежные судовладельцы отказываются предоставлять свои танкеры во фракт для погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на открытые данные. Ожидалось, что КТК во вторник приостановит прием трубопроводной нефти из Казахстана, однако пока не ясно, вступило ли это ограничение в силу. По словам источников агентства, нефтяным компаниям Казахстана придется сократить объемы добычи в случае, если КТК не начнет принимать сырье до конца текущей недели. Нефть можно будет грузить на танкеры, но после пересмотра ставок, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
23: Возникает вопрос, в общем-то, о достаточности флота теперь для вывоза казахской нефти. Я думаю, что, конечно, речь о полной остановке из-за того, что никто не согласится вывозить казахскую нефть, наверное, не идет. То есть здесь, я думаю, что вопрос цены подобного вывоза. Все равно кто-то найдется, кто будет готов вывести продукцию при погрузке на КТК, но нужно будет повышать стоимость фрахта. Поэтому сейчас будет идти некий торг между страховыми компаниями, судовладельцами и заказчиками. В том числе как раз американский «Шеврон», который грузит свою нефть на КТК. Сейчас должно пройти некое время, все должны успокоиться, оценить заново риски, и по повышенной стоимости все равно нефть КТК можно будет вывести. Конечно, нефть можно было вывести бы и танкерами теневого флота, но очень вряд ли здесь американский «Шеврон» пойдет на то, чтобы обращаться к собственникам теневого флота, тем более многие такие суда находятся под американскими санкциями. Вот это невозможно. Возможно, если «Шеврон», например, или какая-то другая компания, которая там грузит свою нефть, найдут танкеры, которые формально относятся к теневому флоту, но при этом не успели попасть в санкционные списки. Вот такие танкеры вполне могут вывести эту нефть. Да, стоимость фрахта будет выше, но при этом это все возможно сделать. Ведь в новороссийские же грузятся танкеры, просто в наших портах, не в КТК. Это все происходит, хотя риск там тоже есть, попадание под удары украинских дронов. Такой сценарий тоже возможен, но, скорее всего, в этом случае Chevron и другие западные компании, они попытались бы избежать прямого контакта с подобным теневым флотом. Они попытались бы тогда через посредников сработать, то есть, может быть, продать нефть какому-то трейдеру при погрузке на танкер, и он формально как бы уже будет арендовать этот танкер.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. Накануне Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «КазЭнерджи» выпустила заявление по поводу атак в Черном море. В нем говорится, что продолжающиеся налеты беспилотников на танкеры в районе морского терминала КТК могут привести к корректировке нефтяных экспортных и производственных планов Казахстана. Ситуация подчеркивает необходимость международной координации по защите гражданского судоходства и трансграничной энергетической инфраструктуры, отметили в КазЭнерджи. 19 июля МИД Казахстана заявлял, что удары по танкерам, перевозящим нефть КТК, это недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан. Внешнеполитическое ведомство не исключило, что Астана потребует возмещения нанесенного ущерба. Казахстан экспортирует через КТК около 80% добытой нефти. Была ли секретная российско-немецкая встреча в Баку и что на ней обсуждалось? Эта тема сейчас в прессе после того, как о ней рассказал президент Азербайджана Алиев. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Мерцем журналисты попросили азербайджанского президента прокомментировать утечки о том, что в Баку одновременно приезжали известные немецкие и российские политики. Алиев сказал, что по данным погранслужбы 12 июля в Баку приехали бывший премьер-министр земли Бранденбург Матиас Плацек и бывший глава ведомства федерального канцлера Рональд Пафала. В тот же день туда прилетели бывшие

0: российский премьер Зубков и глава СПЧ Фадеев. Один из них покинул Азербайджан 13 июля, а второй 14-го, сказал Алиев, уточнив, что власти Азербайджана не были в курсе встречи.
1: Мы не получили никакой информации о встрече ни из России, ни из Германии. Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не были на встрече. Однако данные об авиаперелетах позволяют утверждать, что секретная встреча действительно состоялась.
0: Алиев подчеркнул, что если на переговорах обсуждалось мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, то такие контакты он может только приветствовать. Мерс, в свою очередь, заявил, что ему ничего не известно о подобных контактах. Немецкий политолог Александр Рар уверен, что речь шла о частной встрече.
2: Это была абсолютно частная встреча бывших немецких руководителей петербургского диалога Матьеса Пляцека и Роланд Шпофалы, которые просто регулярно пытаются сохранить какие-либо контакты, даже не сказал бы деловые, а просто человеческие контакты с нынешними руководителями петербургского диалога в России, который по-прежнему работает, только уже не с Германией. И встреча в Баку была не первой. Государство Азербайджана никакое отношение не должно и не имеет к таким частным встречам людей, которые просто за чашкой кофе или за обеденным столом обговаривают какие-то формы, может быть, дальнейшего сотрудничества между Германией и Россией в будущем после окончания военных действий. Я бы сказал, что наоборот, очень странно, что даже такие минимальные стремления где-то наладить какие-то контакты, провести какую-то, может быть, форму тайной дипломатии, попытки прийти к какому-то дипломатическому мирному решению в украинском конфликте, сразу провоцирует такое сопротивление других сил.
0: Александр Рар, политолог. Кремль не располагает информацией о встрече представителей России и Германии в Баку, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Деньги. Зона евро не первый монетарный союз. Например, франк КФА используется в 13 странах Африки, объединенных в две зоны. Западноафриканский валютный и экономический союз и Центральноафриканское валютно-экономическое сообщество. Эксперты МВФ подсчитали, что в государствах, входящих в эти зоны, финансовая дисциплина и прозрачность выше, инфляция ниже, а внешние факторы наносят меньший ущерб экономике.
6: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: Переводы клиентов Т-банка в Китай в этом году выросли в 20 раз и приблизились к 50 миллионам рублей, сообщает вице-президент банка Сергей Хромов. Также растут переводы на электронные кошельки Alipay. С начала года объем увеличился почти в 5 раз, превысив 1 миллиард рублей. Число клиентов, совершающих транзакции в Китае, выросло в 2,5 раза. В 1,5 раза также увеличилось и число доступных китайских банков-получателей – до 42. Активность объясняется прежде всего развитием туризма между странами, частыми деловыми поездками и необходимостью оплаты обучения за рубежом. За январь-май 2026 года объем трансграничных переводов клиентов Т-банка в целом вырос на 20% год к году, до 200 миллиардов рублей. Sollers завершил сертификацию первого рамного внедорожника Sollers S9 и получил разрешение на выпуск и продажи в России. Сборка будет налажена на площадке партнера в Ульяновске с сентября этого года. Модель – пятиместный полноприводный внедорожник с турбодвигателем на 200 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передачи. Автомобиль создан на базе пикапа ST9. Яндекс запустил отдельное приложение «Цветы» для доставки цветов и подарков в 300 городах. Доставка занимает около часа. Скоро появится возможность отправки по номеру телефона, то есть без добавления адреса. Сервис до этого работал в Яндекс.Еде и Яндекс.Гоу, а теперь выделен в отдельное приложение. Ранее Яндекс обсуждал покупку «Флауау», но сделка не состоялась. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: 16:46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Переписки с DeepSeek утекли в сеть, причем треть из них на русском языке. Чаты с нейросетью оказались в открытом доступе в Google. По специальному запросу выдаются ссылки на диалоги, созданные через функцию «Поделиться». Видны вопросы, ответы и названия документов, но сами файлы открыть нельзя. При этом в сеть попадают только те диалоги, для которых пользователи специально включали режим общего доступа, комментирует директор технического департамента RTM Group, эксперт в области интернет-безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
8: То есть, когда мы делаем «Поделиться», то информация доступна фактически всему интернету. В таких защищенных сервисах, которые конфиденциальность обещают, можно дать возможность поделиться ссылкой, например, с паролем. Такую возможность дает, например, Яндекс.Диск, чтобы поделиться каким-то файлом. И утечка ссылки — это вопрос времени. То есть, я так думаю, что как минимум каждая вторая ссылка так или иначе куда-то утекает. Скорее всего, у Гугла раньше не выделялись мощности на индексацию. То есть, эта информация была доступна и ранее. Вопрос только в том, что поисковики и, скорее всего, другие нейросети тоже с этой информацией не работали. Дело только в том, интересно ли поисковой системе индексировать все это количество информации. Для пользователей в первую очередь надо понимать, что если мы нажимаем «Поделиться», да, и нам не предлагают защитить паролем, то значит эта страница будет доступна всем. Для всех остальных сервисов, не только нейросетей, здесь могут быть и соцсети, и файловые хранилища, надо просто выводить предупреждение о том, что информация будет доступна всем, прежде чем сформировать вот эту самую ссылку для пользователя.
0: Федор Музалевский, директор технического департамента RTM Group. Содержимое чатов довольно причудливо. Кто-то пересылал нейросети, судя по всему, рабочую документацию, другой просил перефразировать написанный текст о криптовалютах и цифровом юане. Нашлись и более личные запросы. Кто-то переживал из-за слишком сухого ответа в переписке, а кто-то спросил DeepSeek, насколько адекватно смешать в одном блюде суп, кетчуп и мороженое, и стоит ли пользователю обратиться к психиатру. По сути, мало что защищает любой запрос в сети от утечки, говорит гендиректор компании «Зикурион» Алексей Раевский.
9: В принципе, вся информация, которой пользователи обмениваются с вот этими вот чат-ботами, она, в принципе, вся не защищена, и она в какой-то момент вся может оказаться у кого-то заинтересованного, например, у спецслужб каких-то. А вот в особо таких вот терминальных случаях и вообще на всеобщее обозрение она может быть выставлена. Поэтому, в принципе, для тех, кто использует вот эти вот сервисы для каких-то рабочих вопросов, пересылает туда документы, загружает какие-то, особенно документы ограниченного доступа, надо очень серьезно задуматься. Что касается вот этих всех ограничений на поисковики, там файлы, вот эти роботы там и так далее, ну, сейчас уже совсем другие алгоритмы. Если какие-то страницы доступны для сканирования, их, конечно, будут сканировать. Либо они как бы вот доступны для любого, как говорится, желающего, либо они защищены с какой-то авторизацией, аутентификацией. Тут и только два есть варианта. Надо относиться к любой информации, которую вы передаете в интернет, так, что она может стать в любой момент общедоступной.
0: Алексей Раевский, гендиректор компании «Зикурион». Это не первая утечка DeepSeek. Год назад в открытый доступ попали более 1 миллиона строк данных, включая истории чатов и программные ключи. Эксперты, опрошенные ТАСС, считают, что найденные сейчас диалоги, скорее всего, часть старых утечек, или же они были намеренно опубликованы. Эти части переписок не дают доступа к аккаунтам пользователей. Международная федерация футбола активно продвигает идею увеличения количества сборных участниц чемпионата мира. Во время турнира в Северной Америке глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в ближайшее время вопрос будет рассмотрен. А после его окончания президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес выразил надежду, что уже через 4 года на чемпионате сыграют 64 команды. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
10: Футбол с Григорием Гуреевым. Не успели мы привыкнуть к чемпионату с 48 командами, как грядут очередные перемены. 64 сборные – это уже не сон, а реальность. Джанни Инфантино нужны козыри перед следующими выборами в FIFA, и чтобы переизбраться на следующий срок, он достал их из рукава. Отношение к функционеру после чемпионата мира сильно изменилось. Его угодничество бросалось в глаза. Отмена дисквалификации нападающего сборной США Флорина Баллагана после звонка Дональда Трампа, затем предоставление права главе Белого дома награждать чемпионов и стоять с ними рядом на подиуме. Финал, кстати, бойкотировал глава УЕФА Александр Чеферин. В Союзе Европейских футбольных ассоциаций заявили, что FIFA перешла красную черту. На фоне этой пробежавшей черной кошки Инфантино нужны сторонники, и он их рассчитывает получить за счет представителей африканских федераций, поскольку давит на инклюзивность такого турнира, как чемпионат мира. Мол, все должны иметь шансы, а не только Европа с Южной Америкой. Условия отбора для Европы на последний турнир и так были достаточно непростыми. Всего треть квот от общего количества участников в финальной стадии. Какие предполагаются по итогам увеличения, вопрос открытый. И все это происходит на фоне небывалой прибыли FIFA свыше 15 миллиардов долларов после Мундиаля. А ведь может быть еще больше. Вот такие простые вводные. FIFA торопится и со своей неизменной тенденцией к расширению числа участниц сборных, похоже, может начать форсировать события. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский уверен, что финансовый вопрос будет в приоритете при принятии решения.
11: Речь идет не о качестве футбола, который в процентном отношении будет только снижаться, а о том, какая, собственно, прибыль происходит от всего этого действия. С гидропаузами, с перерывами по полчаса. Это две параллельные истории. Есть рейтинги, есть итоговые показатели финансовые, которые удовлетворяют или нет организаторов, а есть сам футбол. Футбол страдает, а в конечном счете, начиная со стадии четвертьфинала, в любом случае за главный приз будут бороться плюс-минус одни и те же команды.
10: Напомним, на самом первом чемпионате мира в 1930 году в Уругвае сыграли 13 команд. В финальных стадиях турниров с 1934 по 1978 годы их было 16. Затем стало 24, а с 1998 по 2022 было 32 сборные. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что эксперимент на последнем чемпионате себя оправдал.
12: Мне кажется, 48 – это сейчас такой разумный компромисс. Какой-то большой просадки турнира с точки зрения качества мы не увидели. Да, стало больше проходных матчей, но все равно сам вот вайб, сама эта атмосфера не были нарушены. Появилось больше каких-то команд-сюрпризов, которые вызвали интерес, симпатию.
10: Скорость, с которой FIFA хочет принять решение, поражает. По идее, должны состояться заседания различных профильных комитетов. Презентация предложения, рассмотрение, голосование и на ближайшем турнире предварительная сетка отбора, которого уже, по крайней мере, накидана, по всей логике вновь должны сыграть 48. Сложно вносить коррективы на ходу, но когда это мешало, если очень хочется. Иван Житков, главный редактор газеты «Спорт день за днем», посетовал, что из спортивного турнира чемпионат плавно превращается в фестиваль.
13: Мир ориентирован в первую очередь на развлекательности, на так называемый интертеймент. Если говорить, что все хотят шоу, тогда, конечно, можно увеличивать, просто забыть о том, что во главе угла все-таки спортивная составляющая, опять же, элитность самого понятия чемпионат мира. Если мы говорим о фестивале, пожалуйста, можно хоть 124 команды сделать и играть 3 месяца. Если мы говорим о турнире, который будет с первого до последнего дня привлекать внимание именно любителей футбола, а не любителей потусить, тогда другой вопрос.
10: Болельщики с традиционными взглядами морщатся. Те же, кто смотрит футбол недавно, более открыты к переменам. При желании можно выделить и плюсы. Если будет 64 команды, сетка соревнования станет проще. 16 групп, из каждой по 2 выходят в плей-офф. И не нужно считать очки, разницу мячей и прочие дополнительные показатели командам, занявшим третьи места на групповой стадии. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 9 по 11 сентября Нью-Дели. Первая международная промышленная выставка «Иннопром Индия» откроет новые возможности для развития промышленной кооперации и реализации совместных проектов с одним из ключевых партнеров России. В преддверии саммита БРИКС на этой площадке будут представлены технологии и продукция в сферах машиностроения, добывающей промышленности, металлургии, химии, IT, фармацевтики и медицинских технологий. Подробнее на india.bivexpo.com. 12+.
14: Знай меру. Герц – единица частоты. Один полный цикл, повторяющийся за одну секунду. Чаще всего используется в акустике. Люди воспринимают частоту звука как высоту его тона. Камертон калибруется на 440 Герц. Так звучит нота ля первой октавы. Ухо младенца способно различать звуки от 20 Герц до 20 тысяч. «Знай меру» на Business FM.
15: Продолжительность жиру на Business FM.

0: кофеин – это не батарейка. Он не дает энергию, а просто мешает мозгу замечать усталость. Но почему тогда на всех кофе действует по-разному? Здесь в игру вступает генетика. Есть ген, который отвечает за фермент, расщепляющий кофеин. У одних людей этот фермент быстрый, кофеин выводится за пару часов. У других медленный, и кофеин задерживается вдвое дольше. Именно таким людям одна чашка после обеда может стоить всей ночи. Есть и другой ген, который отвечает за рецепторы. От него зависит, насколько сильно кофе действует на психику и сон, независимо от скорости метаболизма. Так что у человека может быть быстрый метаболизм, но при этом крайне чувствительные рецепторы, и кофеин все равно будет мешать спать. Оптимальная стратегия – не пить кофе сразу после пробуждения, когда в организме и так высокий кортизол, и избегать кофеина минимум за 6 часов до сна. Именно столько в среднем нужно на его выведение. А еще периодически делать перерывы, не пить кофе несколько дней. Это возвращает чувствительность рецепторов, и напиток снова начинает работать в полную силу.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Крупнейший мировой оператор контейнерных перевозок «Маэрск» приостанавливает работу в черноморских портах Украины. Суда будут перенаправляться в румынский порт Констанца. В настоящий момент датская судоходная компания согласует с клиентами варианты дальнейшей перегрузки грузов из Румынии на перевозки грузов из Румынии на Украину. Относительно отправок с Украины компания предложила бесплатную отмену букинга, то есть без штрафа за отмену или внесение изменений. Минобороны России ранее сегодня сообщила, что российские войска минувшей ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины, которые, по данным ведомства, используются для доставки военных грузов в ВСУ. В Подмосковье нашли пропавшую 3 дня назад 13-летнюю девочку. Об этом сообщили в областном главке Следственного комитета. По данным следователей, 19 июля школьница вышла из частного дома в Пущине, где проживала с семьей, и не вернулась. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. Девочку нашли в городе Старая Купавна. В ближайшее время ее доставят к следователю для установления обстоятельств произошедшего. Ленфильм возглавил экс-руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Дмитрий Давиденко. Сегодня он будет представлен коллективу киностудии, рассказали газете «Ведомости» два источника, знакомые с деталями назначения. В правительстве Санкт-Петербурга и сам Давиденко пока информацию не прокомментировали. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 17:00 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. И снова дух Анкориджа. Накануне встречи с госсекретарем США глава российского МИДа заявил, что в глазах Москвы предложения, сделанные США на Аляске, остаются в силе. Лавров признался, что носит у сердца. Цитата из заявлений, прозвучавших год назад в Анкоридже. Рубио встречу подтвердил, но от развернутых комментариев воздержался. Индекс Мосбиржи на этих новостях двинулся вверх. В ВСУ снова бьют по логистическому бизнесу Wildberries. Под удары БПЛА попали склады в Краснодаре и Невинномысске. Forbes пишет, что потери могли составить от 100 до 120 миллиардов рублей. Профильная ассоциация просит Минфин об отсрочке по налогам для пострадавших сейлеров. А как они сами видят план спасения бизнеса? Глава РСПП послал сигнал Центробанку. Александр Шохин предупредил о рисках осенних банкротств, если ЦБ сохранит ставку на нынешнем уровне. В своем прогнозе Шохин сослался на накопительный эффект негативных факторов в экономике. Как эти риски оценивают эксперты рынка? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Дух Анкориджа испарился не до конца, и встреча Лаврова и Рубио состоится. Она согласована на завтра, на первую половину дня, в последний день саммита АСЕАН в Филиппинах. Это сообщил глава российского МИДа на пресс-конференции в Маниле и подтвердил госсекретарь США. Как он сказал, две ядерные державы не могут не общаться. До сих пор встреча была под вопросом, хотя ранее ее анонсировал сам Рубио, а в российском МИДе заявляли, что ведется ее проработка, но ни дата, ни время не назывались. И все это на фоне обсуждения в США так называемых адских санкций против России, в том числе

0: против лично Владимира Путина. Эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, тогда предполагали, что если встреча состоится, она будет посвящена российско-украинскому урегулированию. Вот что сказал сегодня сам Сергей Лавров.
1: Встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях. Что касается Анкориджа, то, вы знаете, я даже вот ношу с собой у сердца цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже. Вот президент Путин сказал, что в Анкоридже нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американцами. Мы подумали, и не сразу, но приехав в Анкоридж, сказали, мы согласны. И он выразил надежду, что вот сегодняшний, на 15 августа прошлого года договоренности, станут опорной точкой для решения украинской проблемы, да и в целом для развития российско-американских отношений. Президент Трамп сказал, что по многим вопросам мы согласились, совсем немного осталось вопросов, которые надо до конца довести, а некоторые вообще незначительные. Один, наверное, вот наиболее существенный, но у нас есть очень хороший шанс и его порешать.
0: Лавров подчеркнул, что Россия исходит из того, что американские коллеги пока не отказались от предложений Анкориджа, но встреча с Рубио будет в любом случае полезна. Марко Рубио сказал, будем говорить с Лавровым об Украине, только Штаты могут сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса. После подтверждения встречи Лаврова и Рубио индекс Мосбиржи взбодрился, сегодня утром он падал, был ниже 2100 пунктов, но потом развернулся и пошел вверх. В районе московского авиаузла снижена предельная высота полетов. Об изменениях сообщили в Росавиации. Речь идет о воздушной зоне над аэропортами Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Предельная высота снижена до эшелона 160, это 4900 метров. Также запрещены транзитные полеты над московской зоной. Меры, судя по сообщению Росавиации, будут действовать до 12 августа и призваны обеспечить безопасность полетов. О том, как это повлияет на воздушное сообщение над столицей, говорит главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
2: Ограничение максимального высоты полета в московской воздушной зоне обусловлено необходимостью обеспечение безопасности полетов. Мы все прекрасно понимаем, какова сейчас ситуация. Периодически объявляются планы ковер. Так вот, задача и Росавиации, и авиакомпании, и аэропортов всей гражданской авиации, учетом высокой интенсивности полетов в московской воздушной зоне, как можно в максимально короткое время почистить воздушное пространство. Либо самолеты посадить, либо отправить их на запасные аэродромы в другие регионы. И именно с этим связаны подобные ограничения. Чем ниже самолет, тем быстрее он выполнит посадку. То есть это чисто вопрос нашей с вами безопасности. При этом рядового пассажира это никак не коснется, и вообще к этому следует относиться как к внутриотраслевому регламенту, который нас с вами вообще никак не касается. В гражданской авиации постоянно происходят какие-то изменения. Меняются высоты, меняются курсы, меняются эшелоны. А что касается тех пугалок уже, которые разошлись о том, что это увеличит расход топлива или там вероятность столкновения с птицами. Ну, расход топлива, да, соглашусь, увеличится, но это будет настолько незначительно. Все-таки московская зона не такая уж большая зона московских аэропортов. Это буквально, ну, какие-то там доли, может быть, проценты, единицы. Ну, а что касается столкновения с птицами, ну, извините, но на высоте 5 километров птицы не летают. Это уж совсем смешно.
3: Еще такой момент, что транзитные рейсы через воздушное пространство московского авиаузла запрещены. Вот это что значит? Это что за меры? Для чего?
2: Ну, над московской воздушной зоной проходят транзитные рейсы. То есть самолет, который не приземляется, а пролетает на больших высотах, там, ну, примерно 10 километров. И в виде точечки мы их иногда можем замечать. На самом деле такие дальние перелеты, они же выполняются не по прямой, а такая зигзагообразный маршрут. Он от точки к точке идет по определенной воздушным коридором. И то, что небольшая часть вот этого полета будет куда-то смещена вправо или влево, там на пару сотни километров, вообще никак не скажется ни на экономике, ни на продолжительности полета.
0: Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру». В АТОР отметили, что изменения касаются только тех самолетов, которые раньше пролетали через московское воздушное пространство без посадки. Ограничения затронут прежде всего российских перевозчиков, выполняющих рейсы с северо-запада на юг страны, а также некоторые азиатские авиакомпании, которые летают в Европу через воздушное пространство России. Повышенный расход топлива остается ключевой проблемой, считает главный редактор портала «Frequent Flyers.ru» Илья Шатилин.
4: Данные меры практически не повлияют на пассажиров, потому что время рейсов по расписанию, так называемый блок-тайм, уже и так закладывается с запасом на всякие подобные вещи, там, да, на выполнение длинных схем и подобного. Поэтому с точки зрения прибытия по расписанию будет все то же самое. Ну, то есть, может, раньше вы могли прибыть чуть раньше расписания, теперь вы будете прилетать все равно, может быть, раньше или вовремя. Так что это не принципиально. Главная проблема, что возрастает расход топлива как у московских рейсов, так и у тех, кто летит мимо Москвы. Потому что, ну, для одного рейса, понятное дело, это кажется, что немного, но в масштабах крупной авиакомпании, которая летает в Москву или базируется в Москве, это уже миллионы рублей ежемесячно. Ну и, соответственно, те, кто летит мимо Москвы в другие города, в основном это рейсы из Северо-Западного федерального округа, то есть это там Питер, Калининград, и когда они летят прямо преимущественно на юг, то здесь у них увеличивается протяженность и время в пути немного, и расход топлива, да, там до 1,5 тонн топлива с каждого рейса. Естественно, для авиакомпаний не очень хорошо, да, но безопасность превыше всего, и лучше, в принципе, выполнять рейс, чем его не выполнять из-за ковров, соответственно, да, тут смысл в том, что это увеличивает безопасность и надежность выполнения рейсов во время ковров, потому что те, кто летит во вход Москвы, они, соответственно, не попадают на ковер в московском регионе, а те, кто летит в Москву и из Москвы, они, соответственно, находятся на нижних эшелонах и могут быстрее совершить посадку при какой-то работе ПВО, меньше подвергать себя опасности.
0: Илья Шатилин, главный редактор портала Frequent Flyers.ru. РСПП предупреждает о рисках осенних банкротств, если Центробанк не понизит ставку. Глава Союза Александр Шохин сказал ТАСС, цитирую, «сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике». Шохин уверен, что замедление инфляции и снижение темпов кредитной активности создали объективные условия для смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Бизнес надеется на лучший вариант развития событий, связанный со снижением ставки, но готовится к любому варианту. Как можно оценивать высказывания главы РСПП в контексте ожидаемого решения Центробанка и каким будет прогноз, мы спросили экономистов.
5: Навстречу ставке.
6: Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
7: Процентная ставка – это не единственный фактор, который влияет на деятельность компании. И опросы как раз показывают существенный рост обеспокоенности вопросами логистики и вопросами роста издержек. Компании, по сути, тоже беспокоятся об инфляционных рисках. Все-таки вот Центральный банк ту поддержку, которую экономике он мог оказать снижением ставки, он ее вплоть до последнего заседания оказывал. Но сейчас, в июне, рост цен почти процент 0,87. И в июле мы идем по очень высокой траектории. Мне кажется, это инфляционный контекст, который не очень совместим с дальнейшим снижением ставки.
8: Министерство финансов объявило, что бюджетное правило, от него будут отклонения до 2029 года.
9: И это означает, что уровень расходов может оказаться существенно выше, чем то, на что рынок ориентировался. Добавляются временные риски, связанные с ситуацией на топливном рынке.
10: И вот сейчас еще дополнительные какие-то убытки компании из-за ситуации со складами.
6: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
11: Действительно, Центральный банк подвергается достаточно серьезному давлению со стороны бизнеса, отдельных представителей органов власти, но Центральный банк по своему мандату ориентируется на сдерживание инфляции, на проведение инфляции к сырьевому уровню в 4%. Сейчас мы видим рост инфляционных ожиданий населения, который которые достигли 14,7% в июле. Это максимальный показатель. Кроме того, доходность десятилетних ОФЗ превышает 16%. В этих условиях Центральному банку трудно снизить ключевую ставку. Наш прогноз, что Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании на текущем уровне. Действительно, у многих компаний есть достаточно серьезная проблема и риски дефолтов. Участились случаи дефолта на рынке высокодоходных облигаций, но проблемы компании связаны не только с ключевой ставкой, но, возможно, это не главный фактор, а совокупность факторов, в части с ростом налоговой нагрузки, санкционными ограничениями.
6: Главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
5: Мы много слышали каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать о решении Банка России. Не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Сложно рефинансироваться по таким высоким ставкам долга, но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро может и не приходится. Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность поставки. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса, поэтому до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию.
0: В Центробанке отметили, что инфляционные ожидания россиян в ближайший год выросли из 12,4% в июне до 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция также подскочила с 14,2% до 15,1%. И все это прежде всего из-за роста цен на бензин, дефицита топлива, а также бурного роста розничного кредитования в мае-июне.
12: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
13: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
12: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
14: Exceed. Born for more.
12: Реклама. Не оферта.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
16: Деньги. Известно, что император Павел I был курнос, не любил смотреться в зеркало и не оставил потомкам ни единого портрета в профиль. Однако на монетах чеканный профиль считался обязательным. Так что спустя всего несколько дней после восшествия на престол Павел утвердил пробный рубль. Но в оборот он так и не попал. Засомневавшийся император заменил собственное изображение библейским изречением. «Не нам, не нам, а имя не твоему».
17: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
6: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Сотовые компании начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах операторов и в сообщениях, направленных в части абонентов. Стоимость некоторых тарифных планов выросла на 12-14%. Операторы объясняют подорожание ростом расходов, инфляцией и изменением экономической ситуации, пишут «Известия». Минцифры вместе с Федеральной антимонопольной службой внимательно следит за ценами на телеком-услуги, сообщили в ведомстве. При подозрении на нарушение в части тарифообразования оперативно проводится проверка, указали в Минцифры. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. Правительство Нижегородской области совместно с нефтяными компаниями рекомендовано увеличить число работающих автозаправочных станций. Это следует из перечня мер по определению очередности поставок нефтепродуктов потребителям, пишет «Коммерсант». В первую очередь топливо направят госструктурам и отдельным регионам. Наименьший приоритет отдадут АЗС и экспорту по межправительственным соглашениям. Власти отметили, что напряженная ситуация на внутреннем топливном рынке сохраняется и в регионах необходимо не допустить дисбаланса. В Нижегородской области действует ограничение
18: ограничения на продажу топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномеров автомобилей. Они распространены на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Сейчас власти налаживают обеспечение бензином предприятий агропромышленного комплекса. Снабжение аграриев дизелем удалось стабилизировать. По словам замминистра сельского хозяйства Олега Григорьева, аграриев могут включить в так называемые «белые списки» компаний, которые могут получать топливо на заправках без очереди, как экстренная служба региона. Госдума приняла закон о продлении гаражной амнистии до сентября 31 года. Она позволяет в упрощенном порядке зарегистрировать капитальный гараж и оформить в собственность землю под ним. По данным Росреестра, с начала действия амнистии в России оформили около 250 тысяч гаражей и почти 500 000 участков под ними. По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова, многие гаражи в стране все еще не оформлены из-за бытовых проблем. Например, граждане могли потерять документы или даже не знать о такой возможности. Под действие амнистии попадают капитальные гаражи, построенные до конца 2004 года, которые не были признаны самовольными постройками. При этом она не распространяется на временные металлические конструкции и подземные паркинги. Два нижегородских объекта хотят включить в проект «Генеральная уборка» в будущем году. Речь идет о двух прудах-накопителях кислого гудрона. Где именно они находятся, не уточняется. Пруды входят в перечень 18 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде из 12 регионов, чьи заявки эксперты рассмотрят осенью. Полные пакеты документов, включая утвержденный проектно-сметную документацию и положительное заключение экологической экспертизы, субъекты России должны представить до середины сентября. По одобренным заявкам регионы смогут начать работу в 2027 году. К 650-летию Большого Мурашкина в Нижегородской области готовят новый автомобильный туристический маршрут. Он свяжет Арзамас, Вельдиманово, Григорово и поселок Большое Мурашкино, сообщает пресс-служба губернатора и правительство региона. Маршрут разрабатывают Министерство туризма и Министерство культуры Нижегородской области совместно с некоммерческой организацией «Осирис» и бюро экскурсии «Нескучный Нижний». Он будет посвящен русской религиозной истории и купеческому наследию. Туристам предложат посетить музей патриаршества в Арзамасе, мемориал патриарху Никону Вельдиманово, памятник протопопу Аввакуму в Григорове, а также пройти по кварталам исторической застройки в Большом Мурашкине. Партнеры проекта рассчитывают разместить маршрут на национальном туристическом портале «Путешествуем РФ». Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
19: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 17 градусов на термометре. Завтра утром будет малооблачно и плюс 20, днем облачно с прояснениями, температура до плюс 25.
20: Валюта.
19: На 22 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 61 копейка. Держитесь курса.
20: Компании и корпорации.
18: Строительная компания стала 327-м участником федерального проекта «Производительность труда» в Нижегородской области. ГК АСТ специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, производстве строительных металлоконструкций, устройстве монолитных сооружений и кровельных покрытий, а также монтаже технологического оборудования. В ближайшие полгода эксперты регионального центра компетенции совместно с сотрудниками компании проанализируют действующие процессы, выявят точки роста и разработают решения по их совершенствованию. Также специалисты центра обучат работников организации основам бережливого производства. Федеральный проект «Производительность труда» помогает внедрить бережливые технологии и повысить эффективность работы компаний, независимо от сферы, в которой они работают. Сегодня уже 3 строительных предприятия стали участниками федерального проекта. Так, на ННДК генеральный подрядчик выработка на пилотном потоке увеличилась на 49%, в ООО «Импульс» на 60%, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Чтобы стать участником проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Правительство России увеличило уставной капитал РЖД. Компании дадут из бюджета 420 миллионов рублей. Средства выделены в рамках федерального проекта по развитию квантовых коммуникаций и цифровой трансформации, пишет Прайм. Правительство еще в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным за развитие квантовых коммуникаций. Компания уже объединила европейскую часть России сетью 8 тысяч километров. К 2030 году ее планируют увеличить более чем до 15 тысяч километров. Нижегородские заводы поставят более 3000 школьных автобусов за 12 миллиардов рублей. Минпромторг России заключил с автопроизводителями из Нижегородской области два контракта на поставку транспорта в регионы, пишет Коммерсант Приволжье со ссылкой на сайт госзакупок. За 4,5 миллиарда Нижегородский автозавод должен поставить более 1500 автобусов в «Газели» вместимостью от 10 до 20 человек, в том числе 29 автобусов для Нижегородской области. Павловский автобусный завод за 7,5 миллиардов рублей должен поставить также чуть больше 1500 автобусов вместимостью от 21 до 25 человек, из них 30 в Нижегородскую область. Срок поставки по обеим закупкам до середины декабря. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Выпускники ставят новые рекорды на ЕГЭ. По данным Минпросвещения, число сдавших единый госэкзамен на максимальный балл школьников увеличилось в этом году. А вместе с улучшением результатов экзаменов стремительно растет конкурс на бюджетные и даже на платные места в вузах. Продолжит Ольга Кашинская.
1: По итогам основного периода ЕГЭ-2026 в России почти 9100 бальников. Это на 2000 больше, чем в прошлом году. Два предмета на максимальный балл сдали около 1000 школьников. Три предмета – чуть меньше 100 человек. Нашлись даже 8400 бальников и 1500-бальница. Результаты ЕГЭ стабильно растут на протяжении последних нескольких лет. А вместе с этим ужесточается и конкурс в вузах. Причем речь далеко не только про Москву. Как пишут телеграм-каналы, в университете Калуги сейчас на одно место претендует в среднем по 7 человек, в Новосибирском педагогическом около 15 абитуриентов на место. И гарантии поступления нет даже у отлично сдавших госэкзамен выпускников. В сети родители абитуриентов показывают списки на поступление. В столичной Пироговке, например, 300-бальники, поступающие по общему конкурсу, находится на сотых местах в общем списке. А порог для прохода на бюджет – 296 баллов по трем предметам. Ранее Бизнес-ФМ рассказывала, что большую роль здесь играет растущее число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, которые в итоге занимают значительную часть бюджетных мест. Некоторые вузы, например, МФТИ, в частном порядке ограничивают такое приоритетное поступление, отдавая предпочтение высокобальникам. Но единой позиции в этом вопросе сейчас нет, подчеркивает доцент Департамента образовательных программ Института образования в Сергей Косарецкий.
21: С моей точки зрения, рост числа высокобальников связан с изменением заданий в едином государственном экзамене текущего года, с уровнем их сложности прежде всего. Конечно, это стало вызовом, это действительно резкий скачок, и спланировать сейчас регулирование числа мест, конечно, невозможно, поскольку они распределяются заранее. Конкуренция выросла, и мне кажется, это хорошо с точки зрения региональных университетов. Ну, а в Москве она все последние годы по нарастающей усиливается, поскольку к высокобальникам ЕГЭ добавляются и победители олимпиад. Но этот сюжет необходимо учесть при планировании бюджетных мест следующего года и организации единого государственного экзамена.
1: Однако есть и альтернативное объяснение. Дело может быть еще и в том, что система школьного образования окончательно адаптировалась к ЕГЭ как к путевке в жизнь. И школьники научились сдавать экзамен, а преподаватели к нему готовить, говорит учитель истории обществознания Дмитрий Лутавинов.
22: Мне кажется, что все-таки это объясняется не облегченными заданиями. Нет, задания абсолютно такие же, на мой взгляд. Просто из года в год учителя лучше понимают, как готовиться. Система, мне кажется, становится все более совершенной и совершенной. Ребята понимают, что конкуренция тоже высокая и, соответственно, более пристально готовятся. Так что думаю, что не задания облегченные, а именно все больше и больше, и лучше мы готовимся и готовим. В рамках моего предмета точно задания легче не стали.
1: Больше всего 100 бальников в этом году оказалось в Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
20: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
23: Лето.
2: Это очередь за мороженым в парке. Глоток ледяной воды во время экскурсии. Попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости. А «Вкус Рил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Рил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Рила» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкус Рил» Черноголовка. Украин 121-7700-253-671.
3: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
4: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс.
23: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «To be in the black or to be in the red». Дословно с английского эта фраза переводится «быть в черном» или «быть в красном». На деле же означает «не иметь долгов» или «нести убытки». Такое цветовое деление придумали бухгалтеры еще 2 века назад. При составлении баланса своих клиентов задолженности они записывали красными чернилами, а доходы – черными. Носитель русского языка в зависимости от положения дел сказал бы, что он в плюсе или в минусе.
26: Срочные переводы на «Бизнес FM». «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Власти Германии разрешили заводу в Лингене производить ядерное топливо по технологии Росатома. Об этом сообщает газета Цейт со ссылкой на Министерство окружающей среды Федеральной земли Нижняя Саксония. По данным издания, власти одобрили соответствующее расширение предприятия при соблюдении строгих требований безопасности. Оператором завода является компания АНФ, входящая во французский концерн Фраматом. Как пишет Цейт, предприятие планирует производить шестиугольные топливные элементы для атомных электростанций российского образца. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны проработать вопрос об организации военных сборов для депутатов. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании. По словам спикера, политикам необходимо быть ближе к вооруженным силам и лучше понимать вопросы военного строительства. Володин добавил, что такие сборы можно проводить вместо отпусков, отметив, что у политиков отпусков не бывает. Он обещал подготовить списки. АСТ сняла с продажу книгу Анастасии Ивановой «Легенда ММА» Федор Емельяненко в связи с претензией бойца. Тираж составил 2000 экземпляров, однако представители почетного президента Союза ММА России вышли с требованием взыскать компенсацию по ставкам рекламных контрактов, что не соответствует сложившейся практике книжного рынка, рассказали ТАСС в издательстве. Ранее в Останкинском суде Москвы сообщили, что Емельяненко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к писательнице Ивановой издательства АСТ. Он счел, что его биография сильно искажена и извращена. Бывший боец потребовал взыскать с ответчиков 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и еще свыше 12,5 миллионов в качестве упущенной выгоды. Во Франции отстранили ряд министерских сотрудников после положительных результатов тестов на наркотики. Об этом сообщил премьер-министр страны Себастьян Лекарню. Имена чиновников не разглашаются. Неожиданные обязательные тесты для работников правительства, включая самих министров и высокопоставленных государственных служащих, начали проводить в июне. Премьер сообщил, что тестировать госслужащих продолжат, поскольку они имеют доступ к конфиденциальной информации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина шестого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Зарубежные судовладельцы отказываются предоставлять свои танкеры во фрахт для погрузки нефти на терминале КТК у Новороссийска, пишет Bloomberg. Через мощности Каспийского трубопроводного консорциума экспортируется 80% казахстанской нефти. Однако удары украинских беспилотников неоднократно ставили его работу на паузу. Последняя атака была 2 дня назад. Что дальше? Президент Азербайджана рассказал о тайной встрече в Баку между представителями России и Германии. По его словам, территория страны была использована без какого-либо информирования, и власти республики не в курсе содержания этой встречи. Примечательно, что об этих контактах не было известно и канцлеру Мерцу. Аналогичное заявление прозвучало и из Кремля. Так что это была за встреча и почему Алиев решил ее обнародовать? Из большого спорта в большую политику. По данным Нью-Йорк Пост, Дональд Трамп изучает возможность выдвижения президента ФИФА Джани Инфантино на пост генерального секретаря ООН. Полномочия нынешнего генсека Антонио Гутерреша истекают в конце года. Усидеть сразу в двух управленческих креслах у Инфантино не получится. Придется выбирать между футболом и международными отношениями. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Зарубежные судовладельцы отказываются предоставлять свои танкеры во фрахт для погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума у Новороссийска. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на открытые данные. Ожидалось, что КТК во вторник приостановит прием трубопроводной нефти из Казахстана, однако пока не ясно, вступило ли ограничение в силу. По словам источников агентства, нефтяным компаниям Казахстана придется сократить объем добычи в случае, если КТК не начнет принимать сырье до конца текущей недели. Нефть можно будет грузить на танкеры, но после пересмотра ставок, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Возникает вопрос, в общем-то, о достаточности флота теперь для вывоза казахской нефти. Я думаю, что, конечно, речь о полной остановке из-за того, что никто не согласится вывозить казахскую нефть, наверное, не идет. То есть здесь, я думаю, что вопрос цены подобного вывоза. Все равно кто-то найдется, кто будет готов вывести продукцию при погрузке на КТК, но нужно будет повышать стоимость фрахта. Поэтому сейчас будет идти некий торг между страховыми компаниями, судовладельцами и заказчиками. В том числе как раз американский «Шеврон», который грузит свою нефть на КТК. Сейчас должно пройти некое время, все должны успокоиться, оценить заново риски, и по повышенной стоимости все равно нефть КТК можно будет вывести. Конечно, нефть можно было вывести бы и танкерами теневого флота, но очень вряд ли здесь американский «Шеврон» пойдет на то, чтобы обращаться к собственникам теневого флота, тем более многие такие суда находятся под американскими санкциями. Вот это невозможно. Возможно, если «Шеврон», например, или какая-то другая компания, которая там грузит свою нефть, найдут танкеры, которые формально относятся к теневому флоту, но при этом не успели попасть в санкционные списки. Вот такие танкеры вполне могут вывести эту нефть. Да, стоимость фрахта будет выше, но при этом это все возможно сделать. Ведь в новороссийские же грузятся танкеры, просто в наших портах, не в КТК. Это все происходит, хотя риск там тоже есть, попадание под удары украинских дронов. Такой сценарий тоже возможен, но, скорее всего, в этом случае «Шеврон» и другие западные компании, они попытались бы избежать прямого контакта с подобным теневым флотом. Они попытались бы тогда через посредников сработать, то есть, может быть, продать нефть какому-то трейдеру при погрузке на танкер, и он формально как бы уже будет арендовать этот танкер.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Накануне Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «КазЭнерджи» выпустила заявление по поводу атак в Черном море. В нем говорится, что продолжающиеся налеты беспилотников на танкеры в районе морского терминала КТК могут привести к корректировке нефтяных экспортных и производственных планов Казахстана. Ситуация подчеркивает необходимость международной координации по защите гражданского судоходства и трансграничной энергетической инфраструктуры, отметили в «КазЭнерджи». 19 июля МИД Казахстана заявил, что удары по танкерам, перевозящим нефть КТК, это недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан. Внешнеполитическое ведомство не исключило, что Астана потребует возмещения нанесенного ущерба. Казахстан экспортирует через КТК около 80% добытой нефти. Была ли секретная российско-немецкая встреча в Баку и что на ней обсуждалось? Эта тема сейчас в прессе после того, как о ней рассказал президент Азербайджана Алиев. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Мерцем журналисты попросили азербайджанского президента прокомментировать утечки о том, что в Баку одновременно приезжали известные немецкие и российские политики. Алиев сказал, по данным погранслужбы, 12 июля в Баку приехал бывший премьер-министр земли Бранденбург Матиас Плацек и бывший глава ведомства федерального канцлера Рональд Пафала. В тот же день туда прилетел бывший российский премьер Зубков и глава СПЧ Фадеев. Один из них покинул Азербайджан 13 июля, а второй 14-го, сказал Алиев, уточнив, что власти Азербайджана не были в курсе встречи.
4: Мы не получили никакой информации о встрече ни из России, ни из Германии. Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не были на встрече. Однако данные об авиаперелетах позволяют утверждать, что секретная встреча действительно состоялась.
2: Алиев подчеркнул, что если на переговорах обсуждалось мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, то такие контакты он может только приветствовать. Мерц, в свою очередь, заявил, что ему ничего не известно о подобных контактах. Немецкий политолог Александр Рар уверен, что речь шла о частной встрече.
5: Это была абсолютно частная встреча бывших немецких руководителей петербургского диалога Матиаса Пляцека и Роланда Пафалы, которые просто регулярно пытаются сохранить какие-либо контакты, даже не сказал бы деловые, а просто человеческие контакты с нынешними руководителями петербургского диалога в России, который по-прежнему работает, только уже не с Германией. И встреча в Баку была не первой государство Азербайджана никакое отношение не должно и не имеет к таким частным встречам людей, которые просто за чашкой кофе или за обеденным столом обговаривают какие-то формы, может быть, дальнейшего сотрудничества между Германией и Россией в будущем после окончания военных действий. Я бы сказал, что наоборот, очень странно, что даже такие минимальные стремления где-то наладить какие-то контакты, провести какую-то, может быть, форму тайной дипломатии, попытки прийти к какому-то дипломатическому мирному решению в украинском конфликте, сразу провоцирует такое сопротивление других сил.
2: Александр Рар, политолог. Кремль не располагает информацией о встрече представителей России и Германии в Баку, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Международная федерация футбола активно продвигает идею увеличения количества сборных участниц чемпионата мира. Во время турнира в Северной Америке глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в ближайшее время вопрос будет рассмотрен. А после его окончания президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес выразил надежду, что уже через 4 года в чемпионате сыграют 64 команды. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Не успели мы привыкнуть к чемпионату с 48 командами, как грядут очередные перемены. 64 сборные – это уже не сон, а реальность. Джанни Инфантино нужны козыри перед следующими выборами в ФИФА, и чтобы переизбраться на следующий срок, он достал их из рукава. Отношение к функционеру после чемпионата мира сильно изменилось. Его угодничество бросалось в глаза. Отмена дисквалификации нападающего сборной США Флорина Баллагана после звонка Дональда Трампа, затем предоставление права главе Белого дома награждать чемпионов и стоять с ними рядом на подиуме. Финал, кстати, бойкотировал глава УЕФА Александр Чеферин. В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что ФИФА перешла красную черту. На фоне этой пробежавшей черной кошки Инфантино нужны сторонники, и он их рассчитывает получить за счет представителей африканских федераций, поскольку давит на инклюзивность такого турнира, как чемпионат мира. Мол, все должны иметь шансы, а не только Европа с Южной Америкой. Условия отбора для Европы на последний турнир и так были достаточно непростыми. Всего треть квот от общего количества участников в финальной стадии. Какие предполагаются по итогам увеличения, вопрос открытый. И все это происходит на фоне небывалой прибыли ФИФА свыше 15 миллиардов долларов после Мундиаля. А ведь может быть еще больше. Вот такие простые вводные. ФИФА торопится и со своей неизменной тенденцией к расширению числа участниц сборных, похоже, может начать форсировать события. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский уверен, что финансовый вопрос будет в приоритете при принятии решения.
7: Речь идет не о качестве футбола, который в процентном отношении будет только снижаться, а о том, какая, собственно, прибыль происходит от всего этого действия. С гидропаузами, с перерывами по полчаса. Это две параллельные истории. Есть рейтинги, есть итоговые показатели финансовые, которые удовлетворяют или нет организаторов, а есть сам футбол. Футбол страдает, а в конечном счете, начиная со стадии четвертьфинала, в любом случае за главный приз будут бороться плюс-минус одни и те же команды.
6: Напомним, на самом первом чемпионате мира в 1930 году в Уругвае сыграли 13 команд. В финальных стадиях турниров с 1934 по 1978 годы их было 16. Затем стало 24, а с 1998 по 2022 было 32 сборные. Совместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что эксперимент на последнем чемпионате себя оправдал.
8: Мне кажется, 48 – это сейчас такой разумный компромисс. Какой-то большой просадки турнира с точки зрения качества мы не увидели. Да, стало больше проходных матчей, но все равно сам вот вайб, сама эта атмосфера не были нарушены. Появилось больше каких-то команд-сюрпризов, которые вызвали интерес, симпатию.
6: Скорость, с которой ФИФА хочет принять решение, поражает. По идее, должны состояться заседания различных профильных комитетов. Презентация предложения, рассмотрение, голосование и на ближайшем турнире предварительная сетка отбора, которого уже, по крайней мере, накидана по всей логике вновь должны сыграть 48. Сложно вносить коррективы на ходу, но когда это мешало, если очень хочется. Иван Житков, главный редактор газеты «Спорт день за днем», посетовал, что из спортивного турнира чемпионат плавно превращается в фестиваль.
9: Мир ориентирован в первую очередь на развлекательности, на так называемый интертеймент. Если говорить, что все хотят шоу, тогда, конечно, можно увеличивать, просто забыть о том, что во главе угла все-таки спортивная составляющая, опять же, элитность самого понятия чемпионат мира. Если мы говорим о фестивале, пожалуйста, можно хоть 124 команды сделать и играть 3 месяца. Если мы говорим о турнире, который будет с первого до последнего дня привлекать внимание именно любителей футбола, а не любителей потусить, тогда другой вопрос.
6: Болельщики с традиционными взглядами морщатся. Те же, кто смотрит футбол недавно, более открыты к переменам. При желании можно выделить и плюсы. Если будет 64 команды, сетка соревнования станет проще. 16 групп, из каждой по 2 выходят в плей-офф. И не нужно считать очки, разницу мячей и прочие дополнительные показатели командам, занявшим 3-е места на групповой стадии. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Как стало известно «Нью-Йорк Пост», Дональд Трамп рассматривает возможность выдвижения президента ФИФА Джани Инфантино на пост нового генерального секретаря ООН. Полномочия португальца Антонио Гутерреша истекут в конце 2026 года, выборы пройдут в декабре. По правилам, Инфантино не сможет совмещать 2 должности.
0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
13: Компании и корпорации.
14: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
14: Переводы клиентов Т-банка в Китай в этом году выросли в 20 раз и приблизились к 50 миллионам рублей, сообщает вице-президент банка Сергей Хромов. Также растут переводы на электронные кошельки Alipay. С начала года объем увеличился почти в 5 раз, превысив 1 миллиард рублей. Число клиентов, совершающих транзакции в Китае, выросло в 2,5 раза. В 1,5 раза также увеличилось и число доступных китайских банков-получателей – до 42. Активность объясняется прежде всего развитием туризма между странами, частыми деловыми поездками и необходимостью оплаты обучения за рубежом. За январь-май 2026 года объем трансграничных переводов клиентов Т-банка в целом вырос на 20% год к году, до 200 миллиардов рублей. Sollers завершил сертификацию первого рамного внедорожника Sollers S9 и получил разрешение на выпуск и продажи в России. Сборка будет налажена на площадке партнера в Ульяновске с сентября этого года. Модель – пятиместный полноприводный внедорожник с турбодвигателем на 200 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передачи. Автомобиль создан на базе пикапа ST9. Яндекс запустил отдельное приложение «Цветы» для доставки цветов и подарков в 300 городах. Доставка занимает около часа. Скоро появится возможность отправки по номеру телефона, то есть без добавления адреса. Сервис до этого работал в Яндекс.Еде и Яндекс.Го, а теперь выделен в отдельное приложение. Ранее Яндекс обсуждал покупку FlowWow, но сделка не состоялась. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: В 17:47 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Российский рынок акций пробил психологическую отметку 2100 пунктов. Индекс Мосбиржи на вечерних торгах уверенно закрепляется выше этого уровня, прибавив за день около 3%. Торги идут в районе отметки 2130 пунктов. Лидеры роста – это бумаги Полиса, Роснефти, Лукойла и Газпрома в минусе Озон, Алроса и Преф и Транснефти. Рынком движут два главных фактора. Первый – это геополитика. Речь о завтрашней встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях саммита СИАН. На информации вот этой вот после утреннего падения на новостях о пожарах на складах Wildberries, рынок снова развернулся вверх. Вторая причина – ожидание пятничного заседания ЦБ. Аналитики в основном ждут сохранения ставки на текущем уровне и жесткого сигнала на будущее. Нефтяные котировки Brent сегодня превышали $95 за баррель. Сейчас бочка стоит чуть менее $94.5. Рубль немного укрепился. За юань на Мосбирже дают 11 рублей 55 копеек. Ну, чуть позже мы вернемся к этой теме. А сейчас о переписке с DeepSeek утекли в сеть, причем треть из них на русском языке. Чаты с нейросетью оказались в открытом доступе в Google. По специальному запросу выдаются общедоступные ссылки на диалоги, созданные через функцию «Поделиться». Видны вопросы, ответы, названия документов, но сами файлы открыть нельзя. Однако в сеть попадают только те диалоги, для которых пользователи специально включали режим общего доступа, комментирует директор технического департамента РТМ Групп, эксперт в области интернет-безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
15: То есть, когда мы делаем поделиться, то информация доступна фактически всему интернету. В таких защищенных сервисах, которые конфиденциальность обещают, можно дать возможность поделиться ссылкой, например, с паролем. Такую возможность дает, например, Яндекс.Диск, чтобы поделиться каким-то файлом. И утечка ссылки – это вопрос времени. То есть, я так думаю, что как минимум каждая вторая ссылка так или иначе куда-то утекает. Скорее всего, у Гугла раньше не выделялись мощности на индексацию. То есть, эта информация была доступна и ранее. Вопрос только в том, что поисковики и, скорее всего, другие нейросети тоже с этой информацией не работали. Дело только в том, интересно ли поисковой системе индексировать все это количество информации. Для пользователей в первую очередь надо понимать, что если мы нажимаем «Поделиться», да, и нам не предлагают защитить паролем, то значит эта страница будет доступна всем. Для всех остальных сервисов, не только нейросетей, здесь могут быть и соцсети, и файловые хранилища, надо просто выводить предупреждение о том, что информация будет доступна всем, прежде чем сформировать вот эту самую ссылку для пользователя.
2: Федор Музалевский, директор технического департамента РТМ Групп. Содержание чатов довольно причудливо. Кто-то пересылал нейросети, судя по всему, рабочую документацию, другой просил перефразировать написанный текст о криптовалютах и цифровом юане. Нашлись и более личные запросы. Кто-то переживал из-за слишком сухого ответа в переписке, а кто-то спросил DeepSeek, насколько адекватно смешать в одном блюде суп, кетчуп и мороженое, и стоит ли пользователю обратиться к психиатру. По сути, мало что защищает любой запрос в сети от утечки, говорит гендиректор компании «Зикурион» Алексей Раевский.
16: В принципе, вся информация, которой пользователи обмениваются с вот этими вот чат-ботами, она, в принципе, вся не защищена, и она в какой-то момент вся может оказаться у кого-то заинтересованного, например, у спецслужб каких-то. А вот в особо таких вот терминальных случаях и вообще на всеобщее обозрение она может быть выставлена. Поэтому, в принципе, для тех, кто использует вот эти вот сервисы для каких-то рабочих вопросов, пересылает туда документы, загружает какие-то, особенно документы ограниченного доступа, надо очень серьезно задуматься. Что касается вот этих всех ограничений на поисковики, там файлы, вот эти роботы там и так далее, ну, сейчас уже совсем другие алгоритмы. Если какие-то страницы доступны для сканирования, сканирования. Их, конечно, будут сканировать. Либо они как бы вот доступны для любого, как говорится, желающего, либо они защищены с какой-то авторизацией, аутентификацией. Тут и только два есть варианта. Надо относиться к любой информации, которую вы передаете в интернет, так, что она может стать в любой момент общедоступной.
2: Алексей Раевский, гендиректор компании «Зикурион». Это не первая утечка DeepSeek. Год назад в открытый доступ попали более 1 миллиона строк данных, включая истории чатов и программные ключи. Ну а прямо сейчас мы возвращаемся к ситуации на российском рынке акций. Индекс Мосбиржи сегодня пробил психологическую отметку в 2100 пунктов. За день прибавил около 3%. Сейчас торги идут в районе отметки 2130 пунктов. Обсудим все это с замдиректора Департамента управления активами «Альфа-Капитал» Владимиром Брагиным. Он на прямой связи со студией «Бизнес-ФМ». Владимир, приветствую вас.
17: Добрый день.
2: Ну, одним из ключевых факторов, который сыграл на повышение индекса, это, как все говорят, это завтрашняя встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Лаврова и Марко Рубио. Вот насколько, на ваш взгляд, рынок уже заложил позитивный исход этой встречи в цены? И что будет, если встреча пройдет без каких-то конкретных договоренностей? Следует ждать, что рынок скорректируется вниз?
17: Ну, давайте так. Вообще, конечно, вот эта история, там, миримся, не миримся, ссоримся, не ссоримся, она продолжается уже с начала 25-го года. А вот эти все духи анкориджи, и они же с ними, да, поэтому, конечно, вот эта вот по-прежнему готовность рынка эмоционально реагировать на вот такие вот события, встречи, она, конечно, ну, если... Конечно, удивлять уже перестало, но умилять не перестает, да, потому что по-прежнему, ну, в общем-то, это исключительно такие психологические факторы, да, то есть базовые, фундаментальные, то они, в общем-то, от этой встречи ничего не поменяется, не сможет. Поэтому, ну, как-то вот, я даже не знаю, что здесь комментировать, здесь какие могут быть результаты, но очевидно, что если о чем-то договорятся вдруг, да, или какие-то будут позитивные новости, ну, да, на фоне такой, скажем, повышенной эмоциональности рынка в последние недели, ну да, это может дать повод для продолжения отскока. Хотя, ну, другая сторона медали, да, что если ни о чем не договорятся, или там еще там какие-то будут негативные новости, ну, соответственно, это даст уже повод для пессимистов. Повторюсь, пока вот рынок не успокоится, пока вот это эмоциональное его повышенное состояние не будет сохраняться, а в каких-то вот, ну, скажем так, прогнозах фундаментальных, ну, пока можно, в общем-то, забыть. Как-то так.
2: Ну, вот пока еще санкционные риски остаются одним из главных сдерживающих факторов. Если прогресса в геополитике не будет, насколько глубоко рынок может нырнуть вниз? Ну, я имею в виду в том числе тот самый обещанный к принятию законопроект об адских санкциях, в разработке которого участвовал ныне уже покойный Линдси Грэм.
17: Ну, я не очень люблю вот эти такие краткосрочные все эти прогнозы, да, повторюсь, потому что это все такое гадание на кофейной гуще, да, то есть, смотрите, вот все это с 25-го года, то есть сначала у нас была некая волна оптимизма, потом там что-то как-то не пошло, там потом опять вот что-то пошло и так далее. Еще раз, вот все минимальные уровни, которые могут быть, и вот достигнуты там или пощупаны, как хотите, ну, это вопрос просто к ликвидности рынка и сильному строению. Поэтому еще раз, прогноза надежного никто абсолютно не даст. Можно, конечно, там сходить к специалистам по теханализу, которые могут нарисовать там всякие линии поддержки сопротивления, но, опять же, тоже чисто умозрительные вещи, которые, ну, как любой гороскоп, дадут вам некую, может быть, уверенность в себе, но, скажем так, помочь заработать денег, помогут денег заработать, скорее всего, не помог. Поэтому, ну, еще раз, я бы вот в таких ситуациях, когда действительно идет вот эта потеря головы всеми, да, когда все бегают там и друг друга пугают, ну, опять же, если остается посмотреть, что происходит, ну да, рынок снизился, ну да, соответственно, все друг другу там рассказывают сейчас разные страшилки про ближайшие месяцы и годы, да, но вообще как бы история показывает следующее, да, если даже, если экономика, в общем-то, зашла в такой некий тупик, можно сказать, да, там, или люди завели туда, ну, в любом случае, мы, как бы, эти периоды, они относительно будут продолжаться.
2: Хорошо. Да, последний вопрос, если возможно, то коротко. Пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке. Вот ваши ожидания?
17: Да сложно сказать, потому что, с одной стороны, в общем-то, если брать там, абстрагироваться от того, что происходит на рынках и тех настроений, ну, вообще, да, у нас там инфляционные ожидания выросли, инфляция подросла, ну, в общем-то, у ЦБ, как у регулятора, у которого есть пока, скажем так, который пользуется одним инструментом для борьбы с инфляцией, то есть ставкой, ну, очевидно, что другого выбора, кроме как

0: Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизарика и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон. Срочные переводы на Business FM. FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 17.59 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. По предварительным данным, один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с бензовозом в Туве. Об этом сообщили ТАСС в республиканском МВД. Авария произошла на 780-м километре федеральной автодороги Р-257 Енисей. В результате ДТП легковой автомобиль загорелся и взорвался. На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства произошедшего уточняются. В Кремле сомневаются, что у европейских властей закончились предложения по расширению антироссийских санкций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что до сих пор вводимые против России ограничения косвенно били по Европе, европейским налогоплательщикам и европейскому бизнесу, нанося многомиллиардный ущерб. Сейчас в наборе остаются те санкции, которые будут бить по интересам стран Евросоюза. А это, как подчеркнул пресс-секретарь, гораздо больнее. Кремль также считает санкции против России абсолютно незаконными, напомнил Песков. Ранее издание «Политика» сообщило, что в ЕС столкнулись с дефицитом идей для 21-го пакета санкций. В Турции начали вновь принимать доллары старого образца. Проблема полностью решена. Власти приняли меры для нормализации ситуации, пишут РИА Новости. Теперь старые купюры принимают банки и обменные пункты. Ограничения появились в 2024 году из-за роста числа подделок. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Потери селлеров от новых атак на склады в Альберец, Краснодаре и Невинномысске могут превысить 100 миллиардов рублей, пишет Forbes. Примерно в такую же сумму эксперты оценивали. И ущерб от предыдущих атак в Тамбовской и Московской областях мы поговорили с пострадавшими продавцами, что сейчас они пытаются предпринимать. Украинский конфликт будет среди тем на саммите Рубио и Лаврова. Об этом сообщил сам госсекретарь США. Она стоит завтра в Маниле. Глава МИДа выразил надежду, что дух Анкориджа испарился не до конца. Но такая встреча в любом случае будет полезной. Чего от нее ждать? И РСПП предупреждает о рисках осенних банкротств, если ЦБ не понизит ставку. Глава Союза Александр Шохин сослался на накопительный эффект негативных факторов в экономике. Шохин уверен, что замедление инфляции и снижение темпов кредитной активности создали объективные условия для смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. А прислушается ли Банк России? Подробности на Business FM. Потери селлеров от новых атак на склады в Альберис, Краснодаре и Невинномысске могут составить около 100-120 миллиардов рублей. Такую приблизительную оценку дали аналитики исследовательского агентства Data Insight, пишет Forbes. Общая площадь складов, атакованных сегодня ночью, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры в Альберис. Примерно в такую же сумму, около 100-150 миллиардов, эксперты оценивали ущерб от предыдущих атак в Тамбовской и Московской областях. Мы поговорили с селлерами, чей товар был на пострадавших складах, о том, что сейчас они пытаются предпринимать. Об этом Наталья Шашина.
5: В чат-бот Business FM в Макс написал Олег, селлер из Челябинска, который продает на Wildberries книжную продукцию. На пострадавших складах в Краснодаре и Электростали у него была половина всего объема товаров. В такой географии нет ничего удивительного. Продавцы распределяют товар по разным складам, чтобы ускорить доставку и поднять карточку товара в выдаче. И в этом смысле комплексы в Электростали и в Краснодаре были ключевыми для продаж в центре и на юге России. Теперь Олег захотел

0: вывести товар, оставшийся у него в других местах, но обнаружил, что сделать это не может.
1: Существует механизм в Wildberries на их портале, когда я по какой-либо причине хочу вернуть свой товар с какого-то склада по артикулю. Мне надо для каждого артикула делать этот процесс. И товар в этом случае возвращается на ПВЗ, который я указываю, и я получаю как обычный потребитель Wildberries. Но сегодня мы рассматривали с супругой вопрос, возвращать или нет. Мы решили хотя бы вернуть самое дорогостоящее, чтобы убрать их из-под удара, потому что мы понимаем, это может продолжаться. И сегодня окошко появляется, что ПВЗ перегружен, хотя это не совсем так. То есть сейчас нет возможности вернуть даже несколько штук.
0: Олег рассказывает, ему звонила девушка, представившаяся как менеджер Wildberries, пообещала оперативную поддержку. В возможность добиться компенсации через суд он не верит. «Мы очень маленькие, Wildberries очень большой», — говорит он. «Если что-то и будет, то только по их доброй воле». У другого селлера, Сергея из Краснодара, который продает на Wildberries футболки, около 15% товара было на атакованном складе в Краснодаре. И немного в Электростале. Сейчас он задумался о том, чтобы менять модель отгрузки товара, чтобы он не попадал на склады Wildberries.
2: Наверное, буду уходить вообще, в принципе, от складского помещения. Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, есть модель ФБС. ФБО – это когда ты отгружаешься на склад Wildberries, а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах я его не могу физически забрать. По договору я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
0: Но для схемы с отгрузкой со своего склада надо как минимум его иметь. И комиссия при такой схеме в среднем немного выше. Среди пострадавших есть и крупные компании со своими складами и интернет-магазинами. Но вариант переходить полностью на свое они пока не рассматривают. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн». На складах в Краснодаре, Электростали и Невинномыске его компания потеряла товар примерно на 30 миллионов рублей.
3: У нас каналы продаж разделены, у нас маркетплейсы занимают 50%. То есть это хороший основной канал, но у нас есть еще другие каналы продаж, и у нас много товара еще на складах есть, на наших.
4: А если действительно перейти именно на свои складские ресурсы, это дороже?
3: Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия. То есть они привыкли, у Wildberries очень хорошая развитая сеть пунктов выдачи и доставки. То есть люди быстро получают свой продукт. А когда перейти, если на свои каналы продаж, на приложение, интернет-магазин, у нас есть и приложение, интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так быстро и так оперативно доставлять заказ своим клиентам.
0: Что касается самих складов Wildberries, их сотрудникам разрешили проносить с собой в рабочую зону ключи от квартиры, машины и паспорт. Раньше за это штрафовали. Видимо, правила изменили, чтобы сотрудники могли быстро покинуть склад в случае чрезвычайных ситуаций. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Дух Анкориджа не до конца испарился. Встреча Лаврова и Рубио состоится завтра в Маниле, последний день саммита АСЕАН на Филиппинах, это подтвердил глава российского МИДа. Ранее Марко Рубио сказал, будем говорить с Лавровым об Украине, только США могут сыграть конструктивную роль в регулировании кризиса. Все это на фоне обсуждения в США так называемых адских санкций против России, в том числе против лично Владимира Путина. Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, предполагали, что если встреча состоится, она будет посвящена российско-украинскому регулированию. Вот что сказал сам Сергей Лавров.
6: Встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях. Что касается Анкориджа, то, вы знаете, я даже вот ношу с собой у сердца цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже. Вот президент Путин сказал, что в Анкоридже нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американцами. Мы подумали, и не сразу, но приехав в Анкоридж, сказали, мы согласны. И он выразил надежду, что вот сегодняшний, на 15 августа прошлого года договоренности, станут опорной точкой для решения украинской проблемы, да и в целом для развития российско-американских отношений. Президент Трамп сказал, что по многим вопросам мы согласились, совсем немного осталось вопросов, которые надо до конца довести, а некоторые вообще незначительные. Один, наверное, вот наиболее существенный, но у нас есть очень хороший шанс и его порешать.
5: Лавров подчеркнул, что Россия исходит из того, что американские коллеги пока не отказались от предложения Анкориджа, но встреча с Рубио будет в любом случае полезна. После подтверждения встречи Лаврова и Рубио индекс Мосбиржи взбодрился. Сегодня утром он снижался, но потом развернулся и сейчас торгуется в отметке в 2134 пункта. РСПП предупреждает о рисках осенних банкротств, если ЦБ не понизит ставку. А глава Союза Александр Шохин сказал, ТАСС, цитирую, «Сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике». Шохин уверен, что замедление инфляции и снижение темпов кредитной активности создали объективные условия для смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Как можно оценивать такие высказывания главы РСПП, мы спросили экономистов.
7: Навстречу ставке.
8: Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
9: Процентная ставка – это не единственный фактор, который влияет на деятельность компании. И опросы как раз показывают существенный рост обеспокоенности вопросами логистики и вопросами роста издержек. Компании, по сути, тоже беспокоятся об инфляционных рисках. Все-таки вот центральный банк ту поддержку, которую экономике он мог оказать снижением ставки, он ее вплоть до последнего заседания оказывал. Но сейчас, в июне, рост цен почти процент 0,87. И в июле мы идем по очень высокой траектории. Мне кажется, это инфляционный контекст, который не очень совместим с дальнейшим снижением ставки.
10: Министерство финансов объявило, что бюджетное правило, от него будут отклонения до 2029 года.
11: И это означает, что уровень расходов может оказаться существенно выше, чем то, на что рынок ориентировался. Добавляются временные риски, связанные с ситуацией на топливном рынке.
12: И вот сейчас еще дополнительные какие-то убытки компании из-за ситуации со складами.
8: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
13: Действительно, Центральный банк подвергается достаточно серьезному давлению со стороны бизнеса, отдельных представителей органов власти, но Центральный банк по своему мандату ориентируется на сдерживание инфляции, на проведение инфляции в сырьевом уровне в 4%. Сейчас мы видим рост инфляционных ожиданий населения, которые достигли 14,7% в июле. Это максимальный показатель. Кроме того, доходность десятилетних ОФЗ превышает 16%. В этих условиях Центральному банку трудно снизить ключевую ставку. Наш прогноз, что Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании на текущем уровне. Действительно, у многих компаний есть достаточно серьезные проблемы и риски дефолтов. В частейших случаях дефолта на рынке высокодоходных облигаций. Но проблемы компании связаны не только с ключевой ставкой. Возможно, это не главный фактор, а совокупность факторов, в части с ростом налоговой нагрузки, санкционными ограничениями.
8: Главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
14: Мы много слышали каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать о решении Банка России. Не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Сложно рефинансироваться по таким высоким ставкам долга, но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро, может, и не приходится. Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность поставки. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса, поэтому до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию.
5: ЦБ отметили, что инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли с 12,4% в июне до 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция также подскочила с 14,2% до 15,1%. Прежде всего из-за роста цен на бензин, дефицит на топливо, а также бурного роста розничного кредитования в мае-июне.
7: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» при поддержке ПАО «Банк ФСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
15: 16+.
7: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO X-Lantix ET. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
15: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
7: STO X-Lantix ET ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
16: Exceed. Born for more.
7: Реклама, не оферта.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Деньги.
19: В 1861 году в США в обращении были введены первые долларовые банкноты. В 1862 начало работу бюро гравирования и печати. Четыре женщины и двое мужчин в подвале главного здания Министерства финансов ставили печати на однодолларовые и двудолларовые банкноты, которые печатали частные компании. Еще год спустя функция изготовления денег была передана государству.
18: История денег на Business FM.
17: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
20: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Российский союз промышленников и предпринимателей видит риски массовых банкротств компаний будущей осенью в случае сохранения жесткой денежно-кредитной политики и высокой ключевой ставки Банка России из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике, заявил президент союза Александр Шохин. Особое внимание союз уделяет импортозамещающим проектам. Сейчас они находятся в особенно уязвимом положении. Высокая инвестиционная активность в предыдущие годы, в том числе за счет недешевых заемных средств, наложилась на торможение экономики, указал глава РСПП. По его слова, многие из этих проектов уже столкнулись не столько с проблемой финансирования, сколько с отсутствием заказов. Внутренний потребитель сокращает инвестиционные программы из-за высокой стоимости кредитов, а иностранные конкуренты, имея доступ к дешевым деньгам и государственным субсидиям, активно демпингуют на российском рынке и не особо пускают отечественные компании на внешние рынки. В результате наиболее активные компании рискуют остаться без сбыта, а значит, без окупаемости, отметил Шохин. 54 миллиона рублей отдали нижегородцам мошенникам за неделю, сообщили в региональном управлении МВД. Всего зарегистрировано 59 преступлений. Самыми часто используемыми мошенническими схемами стали звонок от службы безопасности банка, мошенничество с использованием персональных данных и обман при онлайн-покупках. Нижегородцев приглашают на бесплатную вакцинацию от столбняка и пневмокока. Прививка летом даст организму время выработать мощный щит до начала холодов и простудного сезона, отмечают эксперты. Пройти вакцинацию можно в поликлинике. В Нижегородской области создадут межрайонный медицинский центр с охватом 50 тысяч человек. Большемурашкинская центральная районная больница станет опорным учреждением нового межрайонного медцентра «Рождественский», сообщили в пресс-службе областного правительства. В состав центра помимо Большемурашкинской центральной районной больницы войдут Перевозская, Княгининская и Бутерлинская больницы. Объединение позволит обслуживать около 50 тысяч жителей региона, обеспечив им доступ к консультациям узких специалистов – офтальмологов, неврологов, онкологов, кардиологов и других, без необходимости поездок в Нижний Новгород. Билеты на культурные и развлекательные мероприятия в Нижнем Новгороде в этом году резко подорожали. Об этом свидетельствуют данные исследования Tickets Cloud на базе обезличенных данных о продажах. С начала года к 14 июля средняя стоимость билета на фестивали увеличилась более чем вдвое год к году, с 7 до 14,5 тысяч рублей. Второе место по уровню среднего чека заняли театры. Показатель в сегменте вырос с почти 6 до 13 тысяч. Наиболее заметная динамика зафиксирована в концертной индустрии. Средняя стоимость билета почти утроилась, с 3,5 до 10,5 тысяч рублей. Рост также отмечен в категориях спортивных мероприятий, образовательных, развивающих событий, балета, детских мероприятий, вечеринок и кино. Несмотря на подорожание, концерты остаются самым массовым форматом. С начала года билеты на них приобрели более 8 тысяч уникальных покупателей. Фестивали и шоу занимают второе и третье места по числу зрителей соответственно. Трудоголизм сокращает жизнь сотрудника сразу на 25 лет, заявляют врачи. Хронический стресс из-за постоянных переработок повышает риск инфаркта и инсульта почти на 30%, а также сокращает продолжительность жизни с 85 до 60 лет. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: По
1: Погода.
21: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 17 градусов на термометре. Завтра утром будет малооблачно и плюс 20, днем облачно с прояснениями, температура до плюс 25.
1: Валюта.
21: На 23 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
20: В Нижнем Новгороде на территории бывшего нефтемаслозавода «Варя» хотят организовать новое производство и предприятие. Соответствующая информация есть в документации по внесению изменений в проект планировки участка, которую вынесли на общественное обсуждение. Речь идет о территории площадью 87 гектаров на Сормовском шоссе 24. Инициатором внесения изменений выступает Институт развития агломерации Нижегородской области. На территории бывшего завода «Варя» хотят возвести производственно-складские комплексы по выпуску пластиковых окон, металлоконструкции, элементы органических соединений и сельхозтехники. Заявителями указаны компании «Ванклик», «Нижспецстрой», «Ясное решение», «СПТ» и «Гальваника». Вместе с новыми предприятиями на территории бывшего завода хотят сделать улично-дорожную сеть, велосипедные дорожки, тротуары, парковочные места. Проект предусматривает возведение новых улиц местного значения и реконструкцию магистральной улицы Народной. Также вдоль озер в южной части Бурнаковской низины планируют сделать рекреационную зону и обустроить перспективный парк. Перед работами ликвидируют шламонакопители. Участники общественных суждений могут внести предложения и замечания по документации и проекту до 27 июля. Корпорация развития Нижегородской области разработала инвестиционное предложение по строительству маслоэкстракционного завода с элеватором на территории опережающего развития Володарск. Предполагаемый объем инвестиций почти 2,8 миллиарда рублей, сообщили в корпорации. Для проекта подобран участок, требующий минимальной подготовки со стороны потенциального инвестора. Кроме того, корпорация провела оценку ресурсной базы региона и потенциальных рынков сбыта. Планируется, что предприятие будет выпускать рапсовое масло и шрот для производителей снеков, полуфабрикатов, хлебопекарной продукции и комбикарм. Ожидаемая мощность производства 96 тысяч тонн в год, выручка более 400 миллионов рублей в год. Инвесторы могут претендовать на привлечение финансирования на льготных условиях, снижение налоговой базы, а также на прямое возмещение части расходов, рассказал зампред правительства Нижегородской области Артур Батурский. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
22: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
23: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
24: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Подробности.
20: В условиях снижения рынка инвесторы ищут новые инструменты для того, чтобы сохранить и приумножить свои капиталы. Об одном из таких инструментов мы сегодня поговорим с руководителем офиса «Финам» в Нижнем Новгороде Павлом Корчагиным. Павел, здравствуйте.
25: Здравствуйте.
20: Ну, расскажите, пожалуйста, куда сейчас стоит смотреть, чтобы не паниковать, во-первых, а во-вторых, чтобы сохранить свои средства и по возможности приумножить?
25: Если мы говорим о приумножении средств, то, наверное, стоит обратить внимание на рынки растущих экономик. Наверное, самым ликвидным и самым популярным рынком является рынок США. И в целом есть возможности, которые на рынке США ранее были доступны только институциональным инвесторам. Сейчас, благодаря развитию технологий, удешевлению, они доступны и более-менее розничным инвесторам в России, квалифицированным.
0: Вот сейчас, если человек хочет к вам прийти для того, чтобы попасть на рынок при IPO, что должен делать, ну и так далее. Вообще про этот рынок расскажите, пожалуйста, поподробнее.
25: Если вкратце, рынок при IPO – это покупка компании уже в стадии зрелости непосредственно перед предполагаемым выходом на биржу, то есть на IPO. Здесь преследуются две основных цели. Первая цель – это, да, конечно, заработать, потому что после IPO многие компании вырастают в цене. А вторая цель – это получить 100% аллокацию, да, то есть на все свои деньги получить акции. Потому что, как мы знаем, на хайповых IPO, так скажем, не всегда инвестору достается 100% аллокация. Если спрос очень высокий, а именно вслед за высоким спросом следует рост цены, то заявка, как правило, удовлетворяются не полностью. Переподписка может быть там в 5-10 раз, соответственно, клиент может получить там не 100%, а 10% всего от запрашиваемого объема. На pre-IPO эту проблему решает, в общем-то. Что касается требований, поскольку у нас это, ну, во-первых, чуть более венчурные инвестиции, чем обычно, во-вторых, рынки иностранные и компании иностранные, естественно, нужен статус квалифицированного инвестора. То есть человек должен осознавать те риски, которые он может понести, ну и, соответственно, понимать, куда он заходит и на какой срок.
0: Конкретнее про риски. Какие есть риски в этом инструменте и вообще какие уже есть положительные и, может быть, отрицательные примеры того, а как это работает?
25: Как правило, высокая доходность, она сопряжена с большими рисками. Этот вариант, он не исключение. Первый, самый, наверное, значительный риск – это риск ликвидности. О чем идет речь? Стратегия заключается в том, что мы покупаем акцию до IPO, а выходим после. Во-первых, после IPO есть lock-up период от 6 месяцев там, до года в некоторых случаях. То есть, если вам быстро понадобятся деньги, вы продать эту бумагу можете только на вторичном рынке. Соответственно, не всегда там может найтись покупатель. Также компания может отложить выход на IPO. То есть, как это было в 2021 году, когда ФРС начала поднимать ставки, и многие вот компании новых технологий, которые занимаются IT, они отложили выход на биржу, и более того, их оценки снизились, да, на тот момент времени. А второй риск, который может произойти, это, ну, компания может просто обанкротиться. Таких примеров очень мало, потому что именно на стадии pre-IPO заходят крупные фонды, и они, в принципе, знают, что они делают, это крупные инвесторы. Однако вот в нашей практике с 2020 года у нас очень много было компаний на pre-IPO, одна действительно обанкротилась. Этот риск нивелируется тем, что нужно инвестировать в портфель бумаг, то есть не в одну компанию.
0: Ну, за такой период времени всего одна компания, мне кажется, довольно хороший показатель. А что касается прибыли, какие там вообще проценты?
25: Прибыль может быть очень значительная. Если мы посмотрим на последние успешные кейсы, это самый шумный, это, наверное, кейс SpaceX. Ранние инвесторы у нас полтора года назад, они покупали бумагу в районе $27-30 за акцию. На IPO она вышла по $135. Соответственно, еще после IPO она росла в цене. Сейчас она примерно на цене IPO находится. То есть это рос в 5 раз. Поэтому даже если у вас в портфеле какая-то компания, условно говоря, обанкротилась, вот эти вот, так скажем, иксы, они покрывают такой риск. А вторая компания очень серьезно выросла, это Anthropic. Компания, которая занимается искусственным интеллектом, да, клауды. Их флагманский продукт. У нас первые инвесторы два года назад входили по $30-35 за бумагу, по $40 за бумагу. Сейчас оценка этой компании 600 примерно. И она еще не вышла на IPO, готовится осенью выйти. Но в целом у нас уже было несколько раундов, когда мы предлагали выйти клиентам из этой бумаги, потому что наш фонд, который держит эти бумаги и покупает их, он имеет возможность также их продавать до выхода на IPO. И вот у нас были желающие, кто хотел выйти. Ну, конечно, по ценам ниже, чем эта бумага стоит сейчас. Наверное, они, может быть, жалеют. Но и в том случае, там, первый раунд выхода был уже тогда, когда бумага выросла в 3.5 раза.
0: Ну, то есть, несмотря на риски, все-таки игра во многом стоит свеч.
25: Да, игра стоит свеч, стоит принимать внимание вот те особенности, о которых я сказал раньше, и сейчас у нас даже появилась более надежная инфраструктура, ну, то есть под каждое pre-IPO создаем фонд отдельный, соответственно, он покупается, то есть это российская ценная бумага, а там уже дальше сам фонд держит либо там производные инструменты на акции, либо сами акции. То есть сейчас это даже удобнее стало инвесторам, то есть, во-первых, им не надо доллары покупать, все сделки проходят за рубли, они выигрывают от курсовой разницы.
0: Ну что ж, большое спасибо. Напомню, что сегодня про один из инструментов для инвестирования нам рассказал руководитель офиса Финам в Нижнем Новгороде Павел Корчагин. Спасибо.
25: Спасибо.
2: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Жители Ялты будут получать воду лишь по 3 часа в день, с 7 до 10 вечера. Такой график установили в связи с отключением электроэнергии, пояснили в компании «Водоканал ЮБК». На какой период вводятся ограничения, не уточняется. Ранее «Крымэнерго» сообщила, что часть населенных пунктов на южном берегу Крыма обесточена из-за атак ВСУ. Сложной остается обстановка в северо-западной и восточной частях полуострова. В двух округах Краснодара ввели режим чрезвычайной ситуации после ударов украинских беспилотников по жилым домам. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов. Он пообещал помощь жителям поврежденных квартир. Для них организован пункт временного размещения. После оценки ущерба комиссия примет решение о выплатах гражданам. Обещали помочь восстановить утерянные документы. Крупнейший мировой оператор контейнерных перевозок «Маэрск» приостанавливает работу в черноморских портах Украины. Суда будут перенаправляться в румынский порт «Констанца». Сейчас датская судоходная компания согласует с клиентами варианты дальнейшей перевозки грузов. Минобороны России ранее сегодня сообщила, что российские войска минувшей ночью продолжили нанесение ударов по портам Украины, которые, по данным ведомства, используются для доставки военных грузов в ВСУ. В течение дня на переходе морем поражены украинские сухогрузы и «Балкер». Еще один сухогруз поражен в момент разгрузки. Во Франции найден мертвым бывший модельный агент и модный фотограф Даниэль Сиад, которого подозревали в связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Тело Сиада нашли в его доме в коммуне Коломб под Парижем, сообщает CNN со ссылкой на представителя прокуратуры. Причина смерти пока не установлена. Для ее выяснения назначено вскрытие. Незадолго до этого телеканал взял интервью у Сиада. В нем он заявил, что не считает, что две женщины, которых он рекомендовал Эпштейну, пострадали в результате его действий. Сиад также утверждал, что считал Эпштейна кастинг-директором Victoria's Secret и модельного агентства MC2. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зарубежные судовладельцы отказываются предоставлять свои танкеры во фраг для погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума Новороссийска. А после серии атак украинских беспилотников, сообщает Bloomberg, на Казахстане уже не исключают снижение добычи нефти. Понадобится ли такая мера или танкеры все же найдут? В районе московского авиаузла снижена предельная высота полетов до 4900 метров, сообщили в Росавиации. Речь идет о воздушной зоне над аэропортами Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Также запрещены транзитные полеты над московской зоной. Все это в целях безопасности. На что влияют такие меры? И Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо российского типа на своей территории. В работе будут принимать участие российские специалисты и оборудование. Как пишет Фигаро, этот проект изначально вызывал споры. Почему Берлин все же его одобрил? Подробности на Business FM. Зарубежные судовладельцы отказываются предоставлять свои танкеры во фраг для погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума у Новороссийска. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на открытые данные. Ожидалось, что КТК во вторник приостановит прием трубопроводной нефти из Казахстана, однако пока не ясно, вступило ли ограничение в силу. По словам источников агентства, нефтяным компаниям Казахстана придется сократить объемы добычи в случае, если КТК не начнет принимать сырье до конца текущей недели. Нефть можно будет грузить на танкеры, но после пересмотра ставок, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
3: Возникает вопрос, в общем-то, о достаточности флота теперь для вывоза казахской нефти. Я думаю, что, конечно, речь о полной остановке из-за того, что никто не согласится вывозить казахскую нефть, наверное, не идет. То есть здесь, я думаю, что вопрос цены подобного вывоза. Все равно кто-то найдется, кто будет готов вывести продукцию при погрузке на КТК, но нужно будет повышать стоимость фрахта. Поэтому сейчас будет идти некий торг между страховыми компаниями, судовладельцами и заказчиками, в том числе как раз американский «Шеврон», которая грузит свою нефть на КТК. Сейчас должно пройти некое время, все должны успокоиться, оценить заново риски, и по повышенной стоимости все равно нефть КТК можно будет вывести. Конечно, нефть можно было вывести бы и танкерами теневого флота, но очень вряд ли здесь американская «Шеврон» пойдет на то, чтобы обращаться к собственникам теневого флота, тем более многие такие суда находятся под американскими санкциями. Вот это невозможно. Возможно, если «Шеврон», например, или какая-то другая компания, которая там грузит свою нефть, найдут танкеры, которые формально относятся к теневому флоту, но при этом не успели попасть в санкционные списки. Вот такие танкеры вполне могут вывести эту нефть. Да, стоимость фрахта будет выше, но при этом это все возможно сделать. Ведь в новороссийские же грузятся танкеры, просто в наших портах, не в КТК. Это все происходит, хотя риск там тоже есть, попадание под удары украинских дронов. Такой сценарий тоже возможен, но, скорее всего, в этом случае «Шеврон» и другие западные компании, они попытались бы избежать прямого контакта с подобным теневым флотом, они попытались бы тогда через посредников сработать, то есть, может быть, продать нефть какому-то трейдеру при погрузке на танкер, и он формально как бы уже будет арендовать этот танкер.
2: Игорь Юшков, Фонд Нацэнергобезопасности. Накануне Казахстанская ассоциация организации нефтегазового и энергетического комплекса КазЭнерджи выпустила заявление по поводу атак в Черном море. В нем говорит, что продолжающиеся налеты беспилотников на танкеры в районе морского терминала КТК могут привести к корректировке нефтяных экспортных и производственных планов Казахстана. Ситуация подчеркивает необходимость международной координации по защите гражданского судоходства и трансграничной энергетической инфраструктуры, отметили в КазЭнерджи. 19 июля МИД Казахстана заявил, что удары по танкерам, перевозящим нефть в КТК, это недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан. Внешнеполитическое ведомство не исключило, что Астана потребует возмещения нанесенного ущерба. Казахстан экспортирует через КТК около 80% всей добытой нефти. Сегодня в программе «С теми, кто в теме» «Крымское вино». Как собирать урожай в условиях идеального шторма? Мой коллега Иван Медведев поговорил с теми, кто в теме.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Эта тема должна была быть приятной, но, к сожалению, не в этом году. Крымское виноделье, отрасль, которая в последние годы так бурно росла, в этом сезоне столкнулась с беспрецедентным давлением. Это и топливный кризис, и проблемы с логистикой, и сорванный туристический сезон. И как все это отразилось на тех, кто делает вино в Крыму? Об этом мы говорим с тем, кто глубоко в теме, с одним из самых известных крымских виноделов Валерием Захариным. Валерий Анатольевич, насколько все плохо?
5: Ну, можно там сказать, что хочется там быть оптимистом или хочется быть пессимистом. Ну, где-то посередине находится истина. Есть сложности, реальные сложности. То есть с топливом сложности есть, и с сезоном сложности есть, и с логистикой. Но важный вопрос – глубина этих сложностей. Понятно, что Крым, люди в Крыму, они достаточно устойчивы, уже привыкли к этим многим вещам и к перебоям со светом. Но сейчас сижу, свет есть, топливом. Понятно, цена доходила до 300 рублей, сейчас потихонечку стала опускаться. Там 200 сегодня уже кое-где появилось в свободной продаже. У нас вопросов по дизелю нет, мы запаслись дизелем.
4: А я правильно понимаю, что на носу уже буквально уборочная кампания, что через пару недель уже надо будет приступать, и вот к этому вы готовы? Потому что если почитать, что пишут о крымском виноделии, то малые хозяйства уже говорят, что ну проще бросить виноград в этом году не собирать, потому что некем, не на что, нечем и непонятно зачем. Вот как у вас?
5: Естественно, малым винодельным сложно, потому что у многих нет полного цикла производства. И это была, и я считаю, очень важная задача. Вот субсидия не только финансировать посадку винограда, это ловушка для маленьких виноделов. Вот он посадил виноград, дали субсидию на посадку винограда. А дальше нужно перерабатывать виноград, производить вино. А вот здесь субсидий нет особых. А это не дешевая история, потому что на один примерно килограмм винограда надо 10 евро, ну, может, разные цифры, 10 евро вложить в железо, что называется, в переработку. Это большие деньги. И они садят виноград, а потом начинают мучиться, да. Третье, надо подумать, кому ты будешь продавать. Наша группа готова в этом году покупать виноград. Конечно, малым виноделам тяжело, но это рынок учит, как вы хотите, рынок учит, да. Не надо думать, что ты продашь 200-300 тысяч бутылок вина, пришел со своими 300 тысячами, это всего там 20-30 гектар винограда, я сейчас тут покорю мир. Надо продумать, кого ты покоришь и чем покоришь, и в какую цену, да, потому что очень конкурентная среда. Но пока к сезону готовимся, сезон будет у нас где-то конец августа.
4: Да, а как у вас выстроена в вашей компании, собственно, структура продаж? Если мы говорим о логистике, да, то какой объем остается в Крыму, а какой уходит, ну, как, что называется, на материк?
5: Если говорить о бренде Валерия Захарина, это около 3 миллионов бутылок вина. Вот, и игристого, и тихого вина. Значит, структура примерно такая, около 700 тысяч бутылок. Это Крым, 700-1 миллион бутылок. Мы в этом году планировали 1 миллион, но по понятным причинам, конечно, ну, сезон меньше людей гораздо. Остальное уходит на материк. Где-то 1 миллион на 2, ну где-то... Потому что, в принципе, целевая аудитория, конечно, крымских, вот Масабрин, Керман, Новый Свет, Захарин, это, конечно, Золотая Балка, это, конечно, Крым. Вот, это целевая аудитория, она абсорбируется. В Крым приезжают те, кто любит Крым. Ну, логично, ты не будешь в Бордо пить, грубо там, ну, между нами итальянские вина, при всей уважении к Италии.
4: Ну и, собственно, вот эти проблемы с логистикой как-то уже вы закладываете, может быть, в цену бутылки, которая будет продаваться где-нибудь на полке в Москве?
5: Конечно, будем закладывать, но это будет нечувствительная очень цифра. Я вот ее спросил, бутылка обходилась, в Селоне обсуждали, стоимость пустой бутылки была около там, 5-6 рублей. А транспорт сюда около 5 рублей, доставить сюда в Крым. Сейчас это стоит там 9-10 рублей. Я думаю, коррекция будет, но она будет, я думаю, в рамках вот инфляции. Конечно, коррекция каждый год есть, но у нас есть вот эта мощная сопротивляющая, умеющая сопротивляться система наших сетей, которые, поверьте мне, не дадут вот так огульно повысить цен просто. Поэтому, конечно, в том-то весь и смысл рынка, да, спрос-предложение. Поэтому всегда, когда есть еще выбрать, а российского вина производится все больше и больше, и в том числе все больше и больше появляется брендов, которые производят качественное вино. Поэтому я не думаю, что сильно большая коррекция будет.
4: Вообще, в целом же, про виноделие известно, что это такая история очень долгосрочных инвестиций, что вот, как говорится, да, только внук поймет, зачем дед закладывал виноградник. А по вашим ощущениям, вот если говорить о людях, которые поехали в Крым после 2014 года и инвестировали в этот бизнес, все ли переживут вот этот сезон, вот эти его проблемы, и, грубо говоря, все ли внуки потом поймут, зачем все-таки дед это делал?
5: Ну, во-первых, не только этот сезон они могут пережить. Я думаю, те, кто должен был умереть, и уже умерли. Остальные, понимаете, это виноград, это вот, блин, ну это такая вот, ну, грубо, субкультура, она тебе, не знаю почему-то, но реально это библейское растение. Ты не знаешь, почему ты этим занимаешься. Особенно, если ты посмотришь на свои финансовые показатели. Конечно, если ты не производишь так, как мы говорим, левое вино из воды, там, да, из сахара, то экономика там очень-очень такая невысокая, и поэтому и всех, кто занимается, я бы очень их предостерег от огромных там. Да, давай посажу 20 гектар. 20 гектар, 200 тысяч. Посадите 1,5-2 гектара, сделайте своих там 10 тысяч бутылок вина. И вот их уже упритесь, да, пусть это будет по 1000 рублей будете продавать. И там будете зарабатывать, там, не знаю, какие-то деньги, там 3-5 миллионов. Ну, это должно быть. И такие есть виноделы, которые живут под кустом. Вот фильм, я всегда на него обращаю внимание, «Хороший год». Вот если кто-то хочет понять, что это такое виноград, у кого это есть в душе, тогда можно этим заниматься. Кто хочет заработать денег или просто как бы, вот у меня там есть виноградничек, и я не советую.
4: Ну и немножко тоже о людях хотелось бы. Давайте поговорим о том, как сейчас живут люди в Крыму. Ну вот ваш день. Где вы покупаете продукты? Где вы заправляетесь сами лично, да? И насколько это все тяжело? Как боретесь там с жарой в условиях, когда кондиционер можно включить не всегда? Вот простой быт сегодня крымчанина.
5: Понимаете, так, ну, как скажут, знаете, там, сейчас посмотрят, вот, ну, все хорошо, вот так все рассказывают. Ну, блин, так, у меня свет не отключает. Второе, я что-то до этого просто купил на Вайберисе переносной генератор. Я в него включаю, он тратит, потребляет 0,5 литра в час. Я включил 3 холодильника, телевизор, кондиционер не работать не будет. Может быть, будет, не знаю. Но чайник не будет работать, конечно, и так далее. Включаю, на 3-4 часа хватает. Остальные придумали, вот сейчас наш коллектив, там ребята купили себе бесперебойники. Бесперебойник, главное, чтобы работал роутер. А когда есть телевизор, в смысле интернет, все, остальное всем все не надо.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С крымским виноделом Валерием Захарином беседовал мой коллега Иван Медведев.
0: Реклама.
6: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились. Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
7: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-77, 2250 и 671.
8: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
9: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Treat me subject. Дословного перевода у этого выражения нет. Это некое условное предложение на бирже, которое можно трактовать как «инициатива подлежит обсуждению» или проще «тут есть о чем поговорить». То есть фраза подразумевает возможность заключения сделки и намерение одной из сторон обсудить условия. В повседневной речи трейдеров с Уолл-стрит выражение «treat me subject» может заменить слова «возможно», «может быть». Например, если на предложение сходить в бар после работы вы ответите «treat me subject», вас точно поймут. Срочные переводы на Business FM. FM.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Бизнес и власть.
13: В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте прошел обыск по делу о налоговом мошенничестве более чем на 300 миллионов евро. Следствие изучает сделки, которые проводил входивший в структуру банка Постбанк. Иностранные инвесторы передавали ему акции перед выплатой дивидендов, чтобы не платить налог. Среди фигурантов дела менеджер Deutsche Bank. Это уже третий обыск в крупнейшем банке Германии с начала года.
14: Отчеты и планы.
13: Российский разработчик баз данных Postgres Professional может сократить до 30% сотрудников, примерно 160 человек. Увольнения могут затронуть и разработчиков, и менеджеров. Компания сокращение подтвердила, но окончательное число пока не назвала. За год ее выручка снизилась почти на 30%, с 9 до 6,5 миллиарда рублей. Samsung представила три новых складных смартфона Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 и Flip 8. Главной новинкой стал Fold 8 Ultra. Самый тонкий складной смартфон в истории серии. В раскрытом виде его толщина составляет чуть более 4 мм. Модель получила 8-дюймовый экран и камеру на 200 мегапикселей. А внешним экраном Flip 8 можно пользоваться, не раскрывая телефон. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: В 18.46 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Переписки из DeepSeek утекли в сеть, причем треть из них на русском языке. Чаты с нейросетью оказались в открытом доступе в Google. По специальному запросу выдаются общедоступные ссылки на диалоги, созданные через функцию «Поделиться». Однако, это видно только вопросы, ответы, названия документов, но сами файлы открыть нельзя. Комментирует директор технического департамента RTM группы, эксперт в области интернет-безопасности Федор Музалевский.
15: То есть, когда мы делаем поделиться, то информация доступна фактически всему интернету. В таких защищенных сервисах, которые конфиденциальность обещают, можно дать возможность поделиться ссылкой, например, с паролем. Такую возможность дает, например, Яндекс.Диск, чтобы поделиться каким-то файлом. И утечка ссылки – это вопрос времени. То есть, я так думаю, что как минимум каждая вторая ссылка так или иначе куда-то утекает. Скорее всего, у Гугла раньше не выделялись мощности на индексацию. То есть, эта информация была доступна и ранее. Вопрос только в том, что поисковики и, скорее всего, другие нейросети тоже с этой информацией не работали. Дело только в том, интересно ли поисковой системе индексировать все это количество информации. Для пользователей в первую очередь надо понимать, что если мы нажимаем «поделиться», да, и нам не предлагают защитить паролем, то значит эта страница будет доступна всем. Для всех остальных сервисов, не только нейросетей, здесь могут быть и соцсети, и файловые хранилища, надо просто выводить предупреждение о том, что информация будет доступна всем, прежде чем сформировать вот эту самую ссылку для пользователя.
2: Федор Музалевский, РТМ. Содержимое чата довольно причудливо. Кто-то переслал мне сеть, судя по всему, рабочую документацию. Другой просил перефразировать написанный текст о криптовалютах и цифровом юане. Но, по сути, мало что защищает любой запрос в сети от утечки, говорит гендиректор компании «Зикурион» Алексей Раевский.
16: В принципе, вся информация, которой пользователи обмениваются с вот этими вот чат-ботами, она, в принципе, вся не защищена, и она в какой-то момент вся может оказаться у кого-то заинтересованного, например, у спецслужб каких-то. А вот в особо таких вот терминальных случаях и вообще на всеобщее обозрение она может быть выставлена. Поэтому, в принципе, для тех, кто использует вот эти вот сервисы для каких-то рабочих вопросов, пересылает туда документы, загружает какие-то, особенно документы ограниченного доступа, надо очень серьезно задуматься. Что касается вот этих всех ограничений на поисковики, там файлы, вот эти роботы там и так далее, ну, сейчас уже совсем другие алгоритмы. Если какие-то страницы доступны для сканирования, их, конечно, будут сканировать. Либо они как бы вот доступны для любого, как говорится, желающего, либо они защищены с какой-то авторизацией, аутентификацией. Тут и только два есть варианта. Надо относиться к любой информации, которую вы передаете в интернет, так, что она может стать в любой момент общедоступной.
2: Алексей Раевский, Зикурион. Это не первая утечка DeepSea. Год назад в открытие доступа попали более 1 миллиона строк данных, включая истории чатов и программные ключи. Международная федерация футбола активно продвигает идею увеличения количества сборных участниц чемпионата мира. Во время турнира в Северной Америке глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в ближайшее время вопрос будет рассмотрен, а после его окончания президент Южноамериканской конфедерации футбола Алессандро Домингес выразил надежду, что уже через 4 года на чемпионате сыграют 64 команды. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
17: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Не успели мы привыкнуть к чемпионату с 48 командами, как грядут очередные перемены. 64 сборные – это уже не сон, а реальность. Джанни Инфантино нужны козыри перед следующими выборами в ФИФА, и чтобы переизбраться на следующий срок, он достал их из рукава. Отношение к функционеру после чемпионата мира сильно изменилось. Его угодничество бросалось в глаза. Отмена дисквалификации нападающего сборной США Флорина Баллагана после звонка Дональда Трампа, затем предоставление права главе Белого дома награждать чемпионов и стоять с ними рядом на подиуме. Финал, кстати, бойкотировал глава УЕФА Александр Чеферин. В Союзе Европейских футбольных ассоциаций заявили, что ФИФА перешла красную черту. На фоне этой пробежавшей черной кошки Инфантино нужны сторонники, и он их рассчитывает получить за счет представителей африканских федераций, поскольку давит на инклюзивность такого турнира, как чемпионат мира. Мол, все должны иметь шансы, а не только Европа с Южной Америкой. Условия отбора для Европы на последний турнир и так были достаточно непростыми. Всего треть квот от общего количества участников в финальной стадии. Какие предполагаются по итогам увеличения, вопрос открытый. И все это происходит на фоне небывалой прибыли ФИФА свыше 15 миллиардов долларов после Мундиаля. А ведь может быть еще больше. Вот такие простые вводные. ФИФА торопится и со своей неизменной тенденцией к расширению числа участниц сборных, похоже, может начать форсировать события. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский уверен, что финансовый вопрос будет в приоритете при принятии решения.
19: Речь идет не о качестве футбола, который в процентном отношении будет только снижаться, а о том, какая, собственно, прибыль происходит от всего этого действия. С гидропаузами, с перерывами по полчаса. Это две параллельные истории. Есть рейтинги, есть итоговые показатели финансовые. финансовые, которые удовлетворяют или нет организаторов, а есть сам футбол. Футбол страдает, а в конечном счете, начиная со стадии четвертьфинала, в любом случае за главный приз будут бороться плюс-минус одни и те же команды.
18: Напомним, на самом первом чемпионате мира в 1930 году в Уругвае сыграли 13 команд. В финальных стадиях турниров с 1934 по 1978 годы их было 16. Затем стало 24, а с 1998 по 2022 было 32 сборные. Совместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что эксперимент на последнем чемпионате себя оправдал.
20: Мне кажется, 48 – это сейчас такой разумный компромисс. Какой-то большой просадки турнира с точки зрения качества мы не увидели. Да, стало больше проходных матчей, но все равно сам вот вайб, сама эта атмосфера не были нарушены. Появилось больше каких-то команд-сюрпризов, которые вызвали интерес, симпатию.
18: Скорость, с которой FIFA хочет принять решение, поражает. По идее, должны состояться заседания различных профильных комитетов. Презентация предложения, рассмотрение, голосование и на ближайшем турнире предварительная сетка отбора, которого уже, по крайней мере, накидана, по всей логике вновь должны сыграть 48. Сложно вносить коррективы на ходу, но когда это мешало, если очень хочется? Иван Житков, главный редактор газеты «Спорт день за днем», посетовал, что из спортивного турнира чемпионат плавно превращается в фестиваль.
21: Мир ориентирован в первую очередь на развлекательности, на так называемый интертеймент. Если говорить, что все хотят шоу, тогда, конечно, можно увеличивать, просто забыть о том, что во главе угла все-таки спортивная составляющая, опять же, элитность самого понятия чемпионат мира. Если мы говорим о фестивале, пожалуйста, можно хоть 124 команды сделать и играть 3 месяца. Если мы говорим о турнире, который будет с первого до последнего дня привлекать внимание именно любителей футбола, а не любителей потусить, тогда другой вопрос.
18: Болельщики с традиционными взглядами морщатся. Те же, кто смотрит футбол недавно, более открыты к переменам. При желании можно выделить и плюсы. Если будет 64 команды, сетка соревнования станет проще. 16 групп, из каждой по 2 выходят в плей-офф. И не нужно считать очки, разницу мячей и прочие дополнительные показатели командам, занявшим третьи места на групповой стадии. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: И как стало известно, Нью-Йорк Пост, Дональд Трамп рассматривает возможность выдвижения президента ФИФА Джани Инфантино на пост нового генсека ООН. Полномочия португальца Антонио Гутерриша истекут в конце 26-го. Выборы пройдут в декабре. По правилам, Инфантино не сможет совмещать две должности.
22: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Деньги. Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались би. Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны.
25: История денег на Business FM.
26: Дело вкуса с Катей Калиной.
27: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспир, они китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека. Рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
26: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: Москва.

0: Оплате парковки в мобильном приложении «Парковки России» в личном кабинете на сайте «Паркинг.Мос.ру». Сейчас все сервисы работают в штатном режиме. Венгрия заблокировала открытие следующих двух блоков переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы. Как сообщают украинские СМИ, в связи с этим дальнейший переговорный процесс о вступлении Украины и Молдовы в ЕС отложен как минимум до сентября. Это уже вторая неудачная попытка Брюсселя преодолеть блокировку со стороны Венгрии. Во время первой попытки 17 числа Будапешт согласился одобрить блок переговоров по Молдове, но выступил против обоих блоков для Украины. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Практически 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Взаимные удары России и Украины по портовой инфраструктуре меняют мировую логистику. Крупнейший оператор контейнерных перевозок «Маэрск» приостанавливает отправку судов к черноморским портам Украины. А Bloomberg пишет, что из-за атак БПЛА зарубежные судовладельцы отказываются направлять танкеры для погрузки казахстанской нефти на терминале КТК у Новороссийска. О цене нарастающего коллапса в Черном море в комментарии Георгия Бофта через минуту. Складской бизнес в Вайлдберрис несет новые потери. Ночью ВСУ атаковали логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске. Forbes пишет, что ущерб мог составить от 100 до 120 миллиардов рублей. Профильная ассоциация просит Минфин об отсрочке по налогам для пострадавших селлеров, а как они сами видят план спасения бизнеса. И снова дух Анкориджа. Накануне встречи с госсекретарем США глава российского МИДа заявил, что в глазах Москвы предложения, сделанные США на Аляске, остаются в силе. Лавров признался, что носит у сердца цитаты из заявлений, прозвучавших год назад в Анкоридже. Рубио встречу подтвердил, но от развернутых комментариев воздержался. Индекс Мосбиржи на этих новостях двинулся вверх. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Маэрск и КТК стали жертвами морской войны Москвы и Киева. Датская компания «Маэрск», крупнейшая из вернувшихся на Украину контейнерных операторов, объявила, что не может продолжать работать через Черноморский рыбный порт из-за обострения обстановки и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Практически одновременно Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. После серии атак дронов на танкеры судовладельцы попросту отказываются подавать суда под погрузку. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает».
3: Впервые с 22 года военный конфликт в Украине ударил столь сильно рикошетом по нейтральному Казахстану. Через Новороссийск идет не менее 60% его экспорта нефти, в том числе в интересах американских нефтяных компаний. Однако Астана не стала апеллировать к Вашингтону для защиты от ударов ВСУ танкеров, перевозящих казахстанскую нефть, тем более к другим странам ОДКБ, а предпочла поставить ситуацию на паузу. Это произошло после серии украинских атак по танкерам близ терминалов КТК. Даже если отгрузки возобновятся, то стратегический выбор, возможно, Астана уже сделала. И, скорее всего, в пользу маршрута через Баку, Тбилиси, Джейхан, Каспий и в китайском направлении. При этом Киеву за удары по интересам и танкерам американских «Шеврон» и «Эксонмобил», ведущих акционеров КТК, пока ничего не было. Вашингтон молчит. Решение датской «Маэрск» тоже было ожидаемым и произошло на фоне ставших систематическими российских ударов по портам Большой Одессы, самой Одессе, Черноморску, Южному, а также Дунайскому Измаилу. Акцент при этом сместился на топливную инфраструктуру и торговые суда. Только за последние дни поражено около полутора десятков судов на рейдах и подходах. Это стало ответом на украинские массовые удары дронов по судам, перевозящим грузы из и в Россию по Азовскому и Черному морям. Складские мощности Одесского порта уже сократились примерно на треть. В терминалах оказались заблокированы десятки тысяч тонн пшеницы и растительного масла. По разным оценкам, Украина потеряла около трети мощностей зернового экспорта через черноморские порты, обеспечивавшие ранее до 90% ее аграрного вывоза. Для российского агроэкспорта морская война также обернулась серьезными потерями. Ограничение судоходства через Керченский пролив фактически парализовало работу портов Азовского моря. С 10 июля остановлено движение по Азово-Донскому каналу. В отрасли прогнозируют спад экспорта не менее чем на 20%. Теоретически возможна переброска объемов с Азова на Новороссийск, Тамань и Балтику. Но там есть проблемы с пропускной мощностью и удлинением логистики. Есть большие проблемы и со страховкой грузов. К началу текущего года страховые риски уже доходили до 1%.

0: до стоимости судна. В июле страховщики начали попросту отказывать в покрытии. Для судовладельца страховая премия в 1% стоимости судна превращает каждый рейс в лотерею. В результате возникает эффект невидимой блокады. Юридически вроде бы никто ничего не запрещал, но коммерческий флот уклоняется от выполнения рейсов. Рынок не верит, что в Черном море можно безопасно работать. Уход «Маерск» из Черноморска – отдельный важный прецедент. Крупнейший мировой перевозчик, вернувшийся в украинские порты лишь в июне 2024 года, признал риски более неприемлемыми. Теперь украинский экспорт будет все больше мигрировать в сторону Дуная с перевалкой в Констанции и сухопутной западной границы с новыми строящимися терминалами на польском и румынском направлении. За удорожавшую логистику заплатит фермер. Цены на украинское зерно на западной границе уже просели на 15-20 евро за тонну, а румынская портовая система работает на пределе. На этом фоне Румыния все же превращается в главного бенефициара. Констанца и Дунайские порты принимают украинские контейнеры и зерно. Под их расширение ЕС выделяет средства. Турция также усиливается в роли ведущего контролера. Через ее проливы идет весь грузопоток, что потенциально дает Анкаре дополнительный переговорный вес. Мировой рынок уже отреагировал ростом котировок пшеницы и кукурузы. Ведь на Россию и Украину приходится около трети мировой торговли зерном. Теперь Киев явно продолжит атаки на российскую морскую логистику с целью сократить экспортную выручку Москвы. Одновременно будет стараться развивать альтернативные коридоры в попытках убедить рынки, что украинский экспорт все же продолжается. Москве, в свою очередь, ничего не остается, как добиваться полного выдавливания глобальных перевозчиков из украинских портов. Также можно объявить данный район судоходства опасным, переложив ответственность на Киев. При этом стоит попытаться убедить все же Казахстан продолжить нефтяной транзит, усилив защиту объектов КТК. Пока же можно констатировать нарастающий коллапс морского судоходства в Черном море.
1: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Потери селлеров от новых атак на склады «Вайлдберрис» в Краснодаре и Невинномысске могут составить около 100-120 миллиардов рублей. Такую приблизительную оценку дали аналитики исследовательского агентства Data Insight, пишет Forbes. Общая площадь складов, атакованных сегодня ночью, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры Wildberries. Ущерб от предыдущих атак в Тамбовской и Московской областях эксперты оценивают в 100-150 миллиардов рублей. Мы поговорили с селлерами, чей товар был на пострадавших складах, о том, что сейчас они пытаются предпринимать. Об этом Наталья Шашина.
2: В чат-бот «Бизнес FM» в «Макс» написал Олег, селлер из Челябинска, который продает на «Вайлдберрис» книжную продукцию. На пострадавших складах в Краснодаре и Электростале у него была половина всего объема товаров. В такой географии нет ничего удивительного. Продавцы распределяют товар по разным складам, чтобы ускорить доставку и поднять карточку товара в выдаче. И в этом смысле комплексы в Электростале и в Краснодаре были ключевыми для продаж в центре и на юге России. Теперь Олег захотел вывести товар, оставшийся у него в других местах. Но обнаружил, что сделать это не может.
3: Существует механизм Wildberries на их портале, когда я по какой-либо причине хочу вернуть свой товар с какого-то склада по артикулю. Мне надо для каждого артикула делать этот процесс. И товар в этом случае возвращается на ПВЗ, который я указываю. Я получаю, как обычный потребитель, Wildberries. Но сегодня мы рассматривали с супругой вопрос, возвращать или нет. Мы решили хотя бы вернуть самое дорогостоящее, чтобы убрать их из-под удара, потому что мы понимаем, это может продолжаться. И сегодня окошко появляется, что ПВЗ перегружен. Хотя это не совсем так. То есть сейчас нет возможности вернуть даже несколько штук.
2: Олег рассказывает, ему звонила девушка, представившаяся как менеджер Wildberries, пообещала оперативную поддержку. В возможность добиться компенсации через суд он не верит. «Мы очень маленькие, Wildberries очень большой», — говорит он. «Если что-то и будет, то только по их доброй воле». У другого селлера, Сергея из Краснодара, который продает на Wildberries футболки, около 15% товара было на атакованном складе в Краснодаре и немного в Электростале. Сейчас он задумался о том, чтобы менять модель отгрузки товара, чтобы он не попадал на склады Wildberries.
4: Наверное, буду уходить вообще, в принципе, от складского помещения. Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, есть модель ФБС. ФБО — это когда ты отгружаешься на склад Wildberries, а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах я его не могу физически забрать. По договору я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
2: Но для схемы с отгрузкой со своего склада надо как минимум его иметь. И комиссия при такой схеме в среднем немного выше. Среди пострадавших есть и крупные компании со своими складами и интернет-магазинами. Но вариант переходить полностью на свое они пока не рассматривают. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн». На складах в Краснодаре, Электростали и Невинномыске его компания потеряла товар примерно на 30 миллионов рублей.
5: У нас каналы продаж разделены, у нас маркетплейсы занимают 50%. То есть это хороший основной канал, но у нас еще другие каналы продаж, и у нас много товара еще на складах есть, на наших.
6: А если действительно перейти именно на свои складские ресурсы, это дороже?
5: Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия. То есть они привыкли, у Wildberries очень хорошая развитая сеть пунктов выдачи и доставки. То есть и люди быстро получают свой продукт. А когда перейти, если на свои каналы продаж, на приложение, интернет-магазин, у нас есть и приложение, интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так быстро и так оперативно доставлять заказ своим клиентам.
2: Что касается самих складов Wildberries, их сотрудникам разрешили проносить с собой в рабочую зону ключи от квартиры, машины и паспорт. Раньше за это штрафовали. Видимо, правила изменили, чтобы сотрудники могли быстро покинуть склад в случае чрезвычайных ситуаций. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Страхование товаров на складах маркетплейсов после атак дронов перестало работать. Почему страховые компании отказываются от покрытия подобных рисков, оставляя предпринимателей один на один с форс-мажором? Об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ, а завтра о проблемах селлеров. В программе «С теми, кто в теме» мы поговорим с владельцем и руководителем сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борисом Кацем.
7: С теми, кто в теме.
8: Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. То есть, ну вот суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно.
7: С теми, кто в теме.
1: Полная версия программы в завтрашнем дневном эфире Бизнес ФМ после полудня и в 18:30.
9: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад.
15: Успеть за 10 секунд на Business FM. FM.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
17: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры,
18: За национальность.
19: За высокий чин и за доблесть.
20: За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее.
19: И какой она будет.
20: Особая пенсия.
19: Специальный проект.
20: Уже в эфире «Бизнес FM».
21: В эфире радио не на словах, а на деле.
22: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
23: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Правительство Нижегородской области утвердило и опубликовало программу развития экспорта до 2030 года. Ее цель – сохранить две трети объема несырьевого, неэнергетического экспорта по сравнению с показателем 2023 года, отмечается в документах. Темп роста экспорта к 2030 году по расчетам властей должен составить 40,5%. При этом в денежном выражении объем экспорта сократится с почти 8 миллиардов до 7,5 миллиардов долларов. Финансирование поддержки экспорта промышленных товаров из бюджета оценивается в 1,1 миллиарда рублей. Основными задачами правительства и экспортеров в программе названы увеличение экспорта продукции растениеводства, рост промышленного потенциала Нижегородской области за счет развития технопарков и продвижения продукции за рубежом, а также развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Дума утвердила изменение планов строительства школ, детских садов и объектов спорта в Нижнем Новгороде. Депутаты согласовали поправки в программу комплексного развития социальной инфраструктуры до 2030 года. В том числе меняют параметры объектов и сроки строительства, также добавляют новые здания со сроком ввода в последний год действия программы. Среди изменений перенос на 30-й год, возведение пристроек в школе номер 55 в Канавинском районе, которые планировали возвести в 26-27 годах. Финансирования на этот объект сейчас нет. Вместе с тем, перечень включают строительство к 30-му году новых корпусов лицея номер 82 в Сормовском районе и школы номер 44 в Советском районе. Роспотребнадзор предупредил о первой волне гриппа в сентябре. По словам руководителя службы Анны Поповой, подъем заболеваемости начнется уже в первые дни осени, когда нижегородцы массово вернутся из отпусков, а школьники и студенты приступят к занятиям. В Нижегородской области планируется привить от гриппа не менее 60% населения. Жители региона старше 60 лет и детей рекомендовано прививать современными четырехвалентными вакцинами. Всем работодателям рекомендовано организовать вакцинацию сотрудников, не допускать переохлаждения работающих на улице, а также отстранять от работы сотрудников с признаками простуды. Нижегородское арт-кафе «Буфет», работавшее на Ашарской более 23 лет, прекратит свою деятельность уже с августа. Об этом команда заведения сообщила на своей странице ВКонтакте. Причиной закрытия стала продажа помещений новым собственникам. Как пояснила арт-директор проекта Мила Филатова, несмотря на высокую посещаемость и насыщенную творческую программу, сохранить площадку не удалось. «Буфет» открылся в 2002 году и за два десятилетия стал одной из главных культурных точек Нижнего Новгорода. Заведение было известно своими творческими вечерами, концертами и уникальным интерьером в стиле мастерской, который сформировал узнаваемый облик площадки. Специалисты Росгеологии в ходе разведки обнаружили крупнейшее месторождение рудного золота – Федоровско-Кедровское. Оно располагается на границе Хакасии и Кемеровской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга. Общие запасы золота месторождения составляют 28 тонн. Сейчас завершается разработка проектной документации на проведение работ в пределах участков месторождения, а начать их оценку планируют уже в этом году. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
21: Погода.
24: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и плюс 17 градусов на термометре. Завтра утром будет малооблачно и плюс 20, днем облачно с прояснениями, температура до плюс 25.
21: Валюта.
24: На 23 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
23: В Нижнем Новгороде на территории бывшего нефтемаслозавода «Варя» хотят организовать новое производство и предприятие. Соответствующая информация есть в документации по внесению изменений в проект планировки участка, которую вынесли на общественное обсуждение. Речь идет о территории площадью 87 гектаров на Сормовском шоссе 24. Инициатором внесения изменений выступает Институт развития агломерации Нижегородской области. На территории бывшего завода «Варя» хотят возвести производственно-складские комплексы по выпуску пластиковых окон и металлоконструкции, элементы органических соединений и сельхозтехники. Заявителями указаны компании «Ванклик», «Нижспецстрой», «Ясное решение», «СПТ» и «Гальваника». Вместе с новыми предприятиями на территории бывшего завода хотят сделать улично-дорожную сеть, велосипедные дорожки, тротуары, парковочные места. Проект предусматривает возведение новых улиц местного значения и реконструкцию магистральной улицы Народной. Также вдоль озера в южной части Бурнаковской низины планируют сделать рекреационную зону и обустроить перспективный парк. Перед работами ликвидируют шламонакопители. Участники общественных суждений могут внести предложения и замечания по документации и проекту до 27 июля. Губернатор Глеб Никитин внес в законодательное собрание проект закона о расторжении инвестиционного соглашения между правительством региона и предприятием «Рассвет», следует из материалов на сайте областного парламента. Речь идет о проекте создания ягодного сада, который получил статус приоритетного с господдержкой в виде льгот по налогу на имущество. Он предусматривал закладку в Нижегородской области 230 гектаров ягодных плантаций с использованием современных технологий и выращивание малины, ежевики, голубики, земляники и жимолости. Основанием для расторжения стало нарушение условий соглашения. Компания не предоставляла отчет о ходе реализации проекта. Этот вопрос рассмотрела профильная комиссия по инвестиционным проектам и рекомендовала расторгнуть соглашение и отменить соответствующий региональный закон. «Рассвет» не воспользовался предусмотренной господдержкой. Корпорация развития Нижегородской области разработала инвестиционное предложение по строительству маслоэкстракционного завода с элеватором на территории опережающего развития Володарск. Предполагаемый объем инвестиций почти 2,8 миллиарда рублей, сообщили в корпорации. Для проекта подобран участок, требующий минимальной подготовки со стороны потенциального инвестора. Кроме того, корпорация провела оценку ресурсной базы региона и потенциальных рынков сбыта. Планируется, что предприятие будет выпускать рапсовое масло и шрот для производителей снеков, полуфабрикатов, хлебопекарной продукции и комбикарм. Ожидаемая мощность производства 96 тысяч тонн в год, выручка более 400 миллионов рублей в год. Инвесторы могут претендовать на привлечение финансирования на льготных условиях, снижение налоговой базы, а также на прямое возмещение части расходов, рассказал зампред правительства Нижегородской области Артур Батурский. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
21: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
0: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Пока карты Union Pay, выпущенные Россельхозбанком, отключают на территории Евросоюза, китайское приложение WeChat, напротив, снова позволяет их привязывать. На послабление от WeChat обратили внимание сети. Ни банк, ни китайская платформа об изменениях не сообщали. Пока этот вариант остается одним из немногих стабильных способов оплаты для российского туриста в Китае. Как сейчас платить в Поднебесной? Все подробности через пару секунд.
4: Какого-то определенного железобетонного способа оплаты для российского туриста в Китае на лето 2026 года по-прежнему нет. Об этом заявляют как туристы, только недавно побывавшие в Китае, так и местные жители, проживающие здесь много лет. Китай по-своему уникальная страна. Здесь ни наличка, ни карты не пользуются популярностью. Зато повсеместно используются QR-коды и в дорогой гостинице в Шанхае, и за рыбным прилавком в Джоушане. Вот что нам рассказала Алиса. Она учится в Китае по правительственному гранту.
5: На самом деле никто не расплачивается банковскими картами. Все пользуются либо Alipay, либо WeChat Pay. В приложении можно себе оформить счет, положить туда туда деньги и расплачиваться QR-кодом, либо давать свой QR-код, его сами сканируют продавцы, автоматически списывают деньги, либо самостоятельно сканировать QR-код продавцов. Наличкой можно пользоваться в очень туристических местах, просто повсеместно ее не примут, потому что не будет сдачи, потому что наличкой абсолютно никто не пользуется.
4: Устанавливать два приложения, Alipay и WeChat, советуют каждому новичку в китайском туризме, но с ними есть сложности. WeChat, по словам людей опытных, часто блокирует пользователей с российскими номерами, а Alipay не привязывает российские карты, как считается, из-за опасения вторичных санкций. Наличку брать точно нужно, несмотря на все разговоры, что ее не принимают, советует жительница Харбина Анастасия.
1: Лучше иметь при себе юани, которые вы заранее перевели в Россию. Вот. В Китае это не очень выгодно. В основном это оплата QR-кодами. Это приложение Alipay, на китайском это будет Jifubao, или WeChat. Ну, многих пользователей с русскими номерами в WeChat блокируют. И более того, вы там не сможете зарегистрироваться без помощи китайца. Китаец, то есть, должен подтвердить, что вы не предоставляете никаких угроз. Я знаю, что можно с помощью Сбербанка осуществить перевод на Alipay. То есть, рубль автоматически конвертируется по курсу Сбербанка в Alipay. И то есть, вот так вот можно свободно переводить.
4: Сейчас, как обратили внимание пользователи в соцсетях, WeChat снова позволяет привязывать карточку UnionPay от Россельхозбанка. Оплата в Китае происходит с автоматической конвертацией. Можно оформить счет в юанях и конвертировать рубли в юани в приложении банка. Но все это, опять же, ненадежно. Возможность привязки карты в WeChat была и раньше. Потом такая возможность пропала. А сейчас снова появилась. В случае с Alipay все еще сложнее. Привязать карту может и получится, но не стоит забывать о возможных проблемах с российскими симками. Вот опыт моей коллеги Алины. В Китай она ездила в апреле.
2: Платила в основном наличкой, а также пользовалась Alipay. Там есть возможность привязать карту, в том числе UnionPay российскую, но я ее не оформляла, а также можно подключить Alipay через телефон. Зачем-то я это сделала еще в России по российскому номеру телефона, и это было моей ошибкой, потому что уже в Китае я выяснила, что мой телефон просто не поддерживает eSIM, мне надо было купить китайскую симку, привязывать новый Alipay, и, соответственно, с китайским номером телефона в Alipay у меня уже проблем не было, деньги приходили достаточно быстро. WeChat'ом я не пользовалась, не подключала, потому что там есть ограничения по приглашению количества людей. У моей подруги есть знакомая в Китае. У нее было ограничение, лимит на количество приглашения и верификации людей в один человек в месяц. В принципе, есть чаты, где помогают подключиться и верифицироваться. Travelask тот же.
4: Есть отдельное приложение, позволяющее иностранцам оплачивать покупки в Китае по QR-коду и созданное самой платежной системой UnionPay. Это Nihao China. Но на него от российских пользователей много жалоб. С российскими номерами и картами приложение работает крайне нестабильно. Пока самый оптимальный вариант для туриста, который еще не был в Китае, это поставить WeChat, завершить регистрацию с помощью знакомых в Китае, либо, если таковых нет, найти помощника на тематических форумах и чатах, затем привязать карту UnionPay и проводить оплату QR-кодом через WeChat Pay. И в любом случае брать наличные юани. Это, как говорится, тоже деньги. Евгений Перельчук, Business FM.
21: Экономические чудеса. Первая попытка модернизировать отсталую экономику Китая была предпринята еще в середине 20 века, но тогда это привело к голоду, безработице, товарам по карточкам и репрессиям. В 1978 году Компартия страны объявила курс на социалистическую, но рыночную экономику и провозгласила политику реформ и открытости. Над многими предприятиями ослабили государственный контроль, стали поощрять развитие частного сектора, развивать науку, образование и социальные сферы. Уже через 10 лет безработица снизилась на 70%, а объем внешней торговли увеличился в 4 раза. Валовый продукт ежегодно рос на 10-12%. Сегодня Китай – это первая экономика мира в пересчете на ВВП по паритету покупательной способности. Экономические чудеса на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 19:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла сразу во всех чтениях закон о расширении списка лиц с судимостью, которым можно заключать контракт на службу в вооруженных силах. Теперь подписать контракт смогут те, у кого есть судимость за участие в преступном сообществе или банде, вмешательство в работу критически важных объектов, контрабанду наркотиков, хищение и вымогательство ядерных материалов. Законопроект об этом появился в базе совсем недавно, 17 июля, пишет Forbes. Российские военные поразили в море еще два сухогруза, которые доставляли грузы для ВСУ в порты Одессы и Черноморск. Об этом сообщили в Минобороны. Военные сборы вместо отпусков предложил организовать для депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании. По словам Володина, политикам необходимо быть ближе к вооруженным силам и лучше понимать вопросы военного строительства. Иран пообещал ответить на удары по своей энергетической инфраструктуре, по электростанциям и мостам. Как пишет иранское агентство Тансим со ссылкой на источники военного командования, ответом станут зеркальные удары по аналогичным объектам в странах региона. Перед выборами Центр избирком России опубликовал сведения о доходах и имуществе мэра Москвы. Источников дохода у него два – зарплата и проценты по банковским вкладам. В итоге Сергей Собянин зарабатывает 1 300 000 рублей в месяц. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина восьмого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Удары дронов по складам маркетплейсов оставили продавцов без страховой защиты. Селлеры жалуются, что многие страховщики отказываются подписывать с ними договоры из-за высоких рисков. В Совете Федерации предлагают менять законодательство, чтобы сделать выплаты обязательными. Редкий пример сотрудничества России и Европы. Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить на своей территории ядерное топливо российского типа. Проект изначально вызвал серьезные споры в ЕС. Как в итоге он стал возможен? Переписки пользователей DeepSeek утекли в сеть, причем треть из них на русском языке. Чаты с нейросетью оказались в открытом доступе в Google. Чем все это чревато и есть ли способ защитить данные? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Дроны ударили по страховкам. Продавцы маркетплейсов остались без защиты. Селлеры жалуются, что многие страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, рассказали Бизнес ФМ предприниматели, работающие с маркетплейсами. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательного страхования, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
3: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров поставщиков на складах Marketplace. Мы видим, что это был не один склад. Они будут, скорее всего, дальше подвергаться атакам для того, чтобы хотя бы в какой-то степени соблюсти баланс интересов огромного количества предпринимателей, малого бизнеса, потому что малому бизнесу сейчас тоже непросто. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки, связанные с подобными форс-мажорами. То есть это форс-мажор, который требует повышенной ответственности со стороны такого крупного бизнеса. Иначе, если мы не предусмотрим подобного рода обязательные механизмы страховые, то, к сожалению, это будет как карточный домик, да, как будет эффект домино. Будем наблюдать определенный отток селлеров, в том числе с маркетплейсов.
2: Георгий Багирян, директор Союза электронной торговли. В Совете Федерации накануне заявили, что готовят поправки к вступающему в силу в октябре закону о платформенной экономике, чтобы защитить продавцов маркетплейсов от утраты или повреждения из-за терактов и атак БПЛА. В частности, планируется, что маркетплейс, получив страховку за поврежденные товары продавцов, должен в течение 30 дней раздать эти деньги селлерам. Сумма каждому из них рассчитывается пропорционально стоимости его товаров. Однако страховщики говорят, что в нынешнем нынешних реалиях, когда атаки пришли на территорию, далекую от приграничной, страховые компании крайне неохотно будут брать на себя военные риски на таких гигантских объектах. Очень сложно оценить товары, которые постоянно находятся в движении, а не просто лежат на складе, считает вице-президент страхового общества «Ресогарантия» Игорь Иванов.
4: Просто товар на складе страхуем вообще без проблем. Смотрим на качество склада, есть ли пожаротушение, сигнализация. Если все это есть, то берем. Если есть список товаров. А если есть некое пространство хранения, на котором идет постоянное движение товаров, и как защитить этот товар, а как его застраховать, проблема. Есть еще другая проблема, то что эти селлеры далеко не всегда хотят страховать свои товары. До нынешнего момента у них таких пожеланий практически не бывало, потому что считалось, что склад современный, безопасный, с хорошей организацией контроля, учета и пожаротушения, и там ничего не может произойти. Если ничего не может произойти, и вероятность этого крайне мала, то какой смысл страховать? Поэтому к нам страхуйте, пожалуйста, мои 115 поддонов с детскими игрушками из Китая, которые у меня лежат на таком-то складе в Вайлдберрис. К нам с такими вопросами никто не обращался. Ну или подобными.
5: По поводу предложения сенаторов внести поправки в законодательство, которые обяжут маркетплейсы страховать товары.
4: Тогда возвращаемся к главному. Будет ли это страхование покрывать военные риски? Стандартный подход во всем мире. Военные риски – это исключение. Если просто пожар, то, по идее, надо бы застраховать и отвечать за этот товар на складе. Если идут военные действия, то сразу же все договора страхования прекращают свои действия и защита не работает. Ну как, обязать маркетплейс страховать и обязать страховые компании включать эти риски в договора? Ну, теоретически все это возможно. Практически это будет стоить очень солидных денег. И я даже не берусь сейчас гадать, может быть, идти в суммах, в каких процентах может идти речь. Пока страхование складов – это всего сотые доли процента.
2: Игорь Иванов, вице-президент Ресогарантия. За 4 дня после атак на склады Wildberries в Росгосстрах поступило больше сотни заявок от владельцев складов и селлеров. Все хотят застраховать товары от ударов дронов. Но страховщики не могут покрыть такие риски в полном объеме. Перестраховочных мощностей не хватает, а убыточность программ по ББЛА и терроризму достигла 2800%, сообщил глава компании Максим Шепелев. По его мнению, нужны новые механизмы распределения ответственности с участием государства. В то же время один из селлеров рассказал Business FM, что у Wildberries страховка от дронов не отсутствует, а вот у Озона он ее видел. В Озоне нам подтвердили, что атаки дронов и теракты – это специфические риски, которые не покрываются обычной логистической страховкой, поэтому Озон вместе с Ингосстрахом разработал специальную страховку на случай ЧС, говорит представитель пресс-службы Озон.
6: У нас давно работает защита от регулярных логистических рисков. Это, например, когда товар повреждается при перевозке. Продавец затрат на эту защиту не несет. Озон выплачивает ему компенсацию за утерю или повреждение товара в процессе доставки. Однако последствия атак БПЛА и террористические акты – это специфический риск. Он требует особого подхода. Именно поэтому мы обратились к партнерам страховым компаниям. И компания «Ингострах» разработала для наших продавцов специальную страховку на случай чрезвычайных ситуаций. Ее можно включить в один клик в личном кабинете. И в случае ЧС партнер сможет рассчитывать на оперативное возмещение. Большое число наших продавцов уже подключилось к этой программе за последнее время.
2: В Озоне также уточнили, что такое страхование стоит 35% в день от стоимости застрахованных товаров. Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо на своей территории. Об этом заявило Министерство окружающей среды Федеральной земли Нижней Саксонии. Компания АНФ, дочерняя структура французской Фраматом, будет совместно с Росатомом производить ядерное топливо в немецком городе Линген, недалеко от границы с Нидерландами. То есть в разработке будут принимать участие российские специалисты и оборудование. Как пишет газета «Фигаро», этот проект изначально вызвал споры, так как Европа и, в частности, сама Германия обвиняют Россию в ведении якобы гибридной войны. Но совместный проект Росатом и французской компании все же был одобрен. Там будет производиться ядерное топливо российского типа. Мирный атом – одна из последних сфер сотрудничества Европы и России на данный момент, отмечает директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.
7: Атомная энергетика – это одна из сфер, которая держится. Я бы тоже не сказал, что все совсем безоблачно, проблемы есть, но это такая достаточно специфическая сфера экономики. Компетенции и возможности Росатома в значительной степени действительно уникальны. Такой спрос есть. Опять же, рассчитывать на то, что это будет там в ближайшие годы как-то сильно развиваться, не стоит без каких-то кардинальных политических изменений в Евросоюзе. Российские атомные электростанции имеются, и российское топливо, и переходить полностью на французских подрядчиков и поставщиков, или там, например, американских, не только не хотелось бы там многим европейцам, но это иногда и технически крайне затруднительно, если не сказать невозможно. Тут дело не в отлаженности потока, а в технологических стандартах, особенностях в тех станциях, которые Россия строила, в топливе, которое Россия поставляет, в его, скажем так, и качестве, и формате, и применимости для конкретных и реакторов.
2: Прохор Тебен, Центр военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ. «Фигаро» отмечает, что в некоторых странах Европы, в частности на Востоке, до сих пор функционируют атомные электростанции советской и российской конструкции. Поэтому им и нужно топливо, технологиями производства которого обладает «Росатом». Переписки из DeepSeek утекли в сеть, причем треть из них на русском языке. Чаты с нейросетью оказались в открытом доступе в Google. По специальному запросу выдаются ссылки на диалоги, созданные через функцию «Поделиться». Видны вопросы, ответы, названия документов, но сами файлы открыть нельзя. В сеть попадают только те диалоги, для которых пользователи специально включали режим общего доступа, комментирует директор технического департамента РТМ Групп, эксперт в области интернет-безопасности и компьютерной криминалистики Федор Музалевский.
8: То есть, когда мы делаем «Поделиться», то информация доступна фактически всему интернету. В таких защищенных сервисах, которые конфиденциальность обещают, можно дать возможность поделиться ссылкой, например, с паролем. Такую возможность дает, например, Яндекс.Диск, чтобы поделиться каким-то файлом. И утечка ссылки — это вопрос времени. То есть, я так думаю, что как минимум каждая вторая ссылка так или иначе куда-то утекает. Скорее всего, у Гугла раньше не выделялись мощности на индексацию. То есть, эта информация была доступна и ранее. Вопрос только в том, что поисковики и, скорее всего, другие нейросети тоже с этой информацией не работали. Дело только в том, интересно ли поисковой системе индексировать все это количество информации. Для пользователей в первую очередь надо понимать, что если мы нажимаем «Поделиться», да, и нам не предлагают защитить паролем, то значит эта страница будет доступна всем. Для всех остальных сервисов, не только нейросетей, здесь могут быть и соцсети, и файловые хранилища, надо просто выводить предупреждение о том, что информация будет доступна всем, прежде чем сформировать вот эту самую ссылку для пользователя.
2: Федор Музалевский, РТМ Групп. Содержимое чатов довольно причудливо. Кто-то пересылал нейросети рабочую документацию, другой просил перефразировать написанный текст о криптовалютах и цифровом юане. Нашлись и более личные запросы. Кто-то переживал из-за слишком сухого ответа в переписке. А кто-то спросил DeepSeek, насколько адекватно смешать в одном блюде суп, кетчуп и мороженое, и стоит ли пользователю обратиться к психиатру. Как бы то ни было, по сути, мало что защищает любой запрос в сети от утечки, говорит гендиректор компании «Зикурион» Алексей Раевский.
9: В принципе, вся информация, которой пользователи обмениваются с вот этими вот чат-ботами, она, в принципе, вся не защищена, и она в какой-то момент вся может оказаться у кого-то заинтересованного, например, у спецслужб каких-то. А вот в особо таких вот терминальных случаях и вообще на всеобщее обозрение она может быть выставлена. Поэтому, в принципе, для тех, кто использует вот эти вот сервисы для каких-то рабочих вопросов, пересылает туда документы, загружает какие-то, особенно документы ограниченного доступа, надо очень серьезно задуматься. Что касается вот этих всех ограничений на поисковики, там файлы, вот эти роботы там и так далее, ну, сейчас уже совсем другие алгоритмы. Если какие-то страницы доступны для сканирования, их, конечно, будут сканировать. Либо они как бы вот доступны для любого, как говорится, желающего, либо они защищены с какой-то авторизацией, аутентификацией. Тут и только два есть варианта. Надо относиться к любой информации, которую вы передаете в интернет, так, что она может стать в любой момент общедоступной.
2: Алексей Раевский, гендиректор компании «Изикурион». Это не первая утечка DeepSeek. Год назад в открытый доступ попали более 1 миллиона строк данных, включая истории чатов и программные ключи. Эксперты, опрошенные ТАСС, считают, что найденные сейчас диалоги, скорее всего, часть старых утечек, или же они были намеренно опубликованы. Эти части переписок не дают доступа к аккаунтам пользователей.
0: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
11: В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте прошел обыск по делу о налоговом мошенничестве более чем на 300 миллионов евро. Следствие изучает сделки, которые проводил входивший в структуру банка Постбанк. Иностранные инвесторы передавали ему акции перед выплатой дивидендов, чтобы не платить налог. Среди фигурантов дела менеджер Deutsche Bank. Это уже третий обыск в крупнейшем банке Германии с начала года.
0: Отчеты и планы.
11: Российский разработчик баз данных Postgres Professional может сократить до 30% сотрудников, примерно 160 человек. Увольнения могут затронуть и разработчиков, и менеджеров. Компания сокращение подтвердила, но окончательное число пока не назвала. За год ее выручка снизилась почти на 30%, с 9 до 6,5 миллиарда рублей. Samsung представила 3 новых складных смартфона: Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 и Flip 8. Главной новинкой стал Fold 8 Ultra. Самый тонкий складной смартфон в истории серии. В раскрытом виде его толщина составляет чуть более 4 мм. Модель получила 8-дюймовый экран и камеру на 200 мегапикселей. А внешним экраном Flip 8 можно пользоваться, не раскрывая телефон. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 19:47 в Москве вы слушаете Business FM. Российский рынок акций берет курс на восстановление, рост третий день подряд. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2136 пунктов. Впервые за неделю поддержку покупателям оказали дорожающая нефть и возродившиеся геополитические надежды после анонса встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио в Маниле. Инвесторы, кажется, вновь поверили в возможный переговорный трек по украинскому регулированию. И этого оказалось достаточно, чтобы рынок прибавил еще около 3% за день. В лидерах повышения Полюс, Роснефть, Татнефть, Газпром и Лукойл. Аутсайдеры акции Озон. Минпрофтехзона. Официальный курс доллара слегка снизился до 78 рублей 48 копеек. Рынок пока игнорирует сдерживающий фактор ожидания паузы в смягчении монетарной политики ЦБ. Подведем итоги дня с генеральным директором инвестиционной компании «Инвестленд» Игорем Вагизовым. Он на прямой связи со студией «Бизнес-ФМ». Игорь, добрый вечер.
12: Здравствуйте.
2: Индекс Мосбиржи растет в третьи торги подряд. Какие ключевые события, тренды сегодня определяли динамику рынка?
12: Как это бывает, часто текущий тренд можно назвать классическим ралли на медвежьем рынке. Инвесторы слишком панически распродали акции, которые достигли небывалых низин. Фундаментальная недооценка достигла колоссальных значений, поэтому сейчас, после того, как паника улеглась, инвесторы возвращаются в рынок, поэтому те новости, которые выходят, скорее ускоряют те тренды, которые на текущий момент наметились. Поэтому ралли на медвежьем рынке, оно резкое, сильное, сопровождается сильными взлетами, коррекциями, но какое-то время, скорее всего, это движение продолжится.
2: Что ждете от завтрашнего дня? Будет новый рост? Какая вообще следующая цель по индексу Мосбиржи? И какие факторы будут основными драйверами?
12: Факторы, я думаю, что вполне вот в этом тренде мы можем достигнуть отметок 2200-2250 ММВБ, может быть, там через за пару недель такое движение вполне возможно. Факторы остаются те же самые. У инвесторов колоссальный недозрез в российских акциях, и сам по себе рост вызывает активное закрытие коротких позиций и постепенное наращивание. Мы видим по статистике, что доля акций в портфеле частных инвесторов на последнем падении снизилась до минимальных отметок за всю историю. Это, конечно, явно нервирует инвесторов, которые вышли из рынка и сейчас наблюдают его рост. Поэтому само по себе движение рынка вверх будет подгонять инвесторов постепенно наращивать долю в акциях.
2: Влияние геополитического фактора вы не рассматриваете?
12: Это вторично. На мой взгляд, если бы не было объявления, то рынок вырос бы не на 3%, а на 2%. Но, тем не менее, мы видим, что деньги под рынком есть, желание есть. Как говорится, лишних пассажиров на рынке нет. Поэтому я думаю, что вполне еще рост может продолжиться.
2: Нефть сегодня поднималась к 95,5 долларам за баррель, это максимум за 6 недель. Рынок, получается, закладывает 100 долларов за баррель или это уже перекупленность?
12: Ну, действительно, краткосрочная перекупленность по нефти и есть, но сама по себе напряженность, постоянно перманентная напряженность на Ближнем Востоке, я думаю, что будет поддерживать котировки нефти на высоких уровнях, то есть котировки 85-95. Пока мы не ждем, что цены на нефть снова пробьют 100, но любой рост напряженности может привести к новому пику котировок нефти, что, в принципе, неплохо скажется на российском рынке как акций, так и облигаций.
2: Акции «Полюса» взлетели сегодня почти на 13,5% вслед за золотом. Оно превысило 4160 долларов за унцию. Это можно считать разовым всплеском или это начало долгосрочного тренда в защитные активы?
12: Я думаю, что это чисто закрытие коротких позиций, потому что «Полюс» после отмены дивидендов до 2030 года распродали просто безумно, поэтому сейчас наблюдается резкая, мощная вот такая волатильная коррекция. Поэтому я думаю, что для инвесторов надо ждать, когда ситуация успокоится, потому что мы видим, в таких акциях колебания достигают иногда после роста в 10%, акция на следующий день на такую же величину падает. Поэтому волатильность очень высокая. Я думаю, что это больше эмоциональный фактор, чем разворот тренда по полюсу.
2: Ну и под занавес главный вопрос, который всех волнует. В пятницу Центробанк будет принимать решение по ключевой ставке. Консенсус – это сохранение на уровне в 14,25%. Ну вот некоторые эксперты не исключают, что будет снижение на 25 процентных пунктов. Что для рынка хуже – сохранение ставки или снижение, ну, с сигналом о предстоящей паузе?
12: Да, я согласен, что рынок больше будет внимания уделять дальнейшему сигналу, хотя в текущей, опять же, котировке и государственных облигаций, и акций заложена не только пауза, но уже даже повышение ставки. Поэтому я думаю, что значимого негативного влияния, даже если ставка останется на месте, это событие не окажет.
2: Спасибо. Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Инвестленд», был на прямой связи со студией «Бизнес-ФМ». Роспотребнадзор запросил у Турции данные о случаях заражения вирусом Коксаки среди российских туристов. Поводом стала информация о заболевших, в том числе детях, в отеле IC Santai Family Resort в Белеке. Аналогичный запрос ведомство направило Ассоциации туроператоров России. Пока речь идет об одной семье в одном отеле, такой случай невозможно назвать вспышкой, заявили бизнес-ФМ ВАТОР. В компании Евроинс туристическое страхование с начала лета не зарегистрировали ни одного обращения с симптомами или диагнозом Коксаки. В целом на этот вирус ежегодно приходится меньше 0,01% всех обращений туристов к врачам в Турции, продолжает гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
13: По данным страховых компаний, чьи полисы включены в туристический продукт, не располагаем информацией о вспышке заболевания Коксаки. К сожалению, часто частные случаи преподносятся как явление массовое, затрагивающее всех туристов. Заболеть, особенно на отдыхе с детьми, можно. При этом начинать это расписывать как явление, затрагивающее весь миллион людей, которые сейчас находятся на отдыхе, нет. А как правило, обычно такую информацию еще распространяют те, кто сам самостоятельно поехали, у кого полюсов нету, и тогда действительно для них это становится проблемой. Лечение за границей – очень дорогое удовольствие. Операторы по закону всем абсолютно выдают полюсы, ну а самостоятельным путешественникам однозначно им стоит озаботиться до поездки, потому что после поездки или находясь уже за границей, даже если вы оформите полис, указав неверную информацию, страховая вам ничего не компенсирует, а если компенсирует, и потом эта информация всплывет, то по суду взыщет регресс.
14: Предупреждают ли туроператоры об этом вирусе?
13: Общего предупреждения именно о вирусе Коксаки туроператор не делают. Они исключительно руководствуются той информацией, которую в еженедельной рассылке делает Роспотребнадзор. И вот здесь очень важно руководствоваться еще и заявлением официальных СМИ, в частности Турции, которые, как правило, никогда не подтверждают никаких вспышек и всегда говорят, что у них все замечательно и хорошо, и значит, это официальная позиция властей Турции.
2: Артур Мурадян, гендиректор туроператора Space Travel. Туроператоры не фиксируют отказов от поездок в Турцию после сообщения о вирусе Коксаки. Обычный уровень аннуляции на рынке колеблется в пределах 5-7%, и сейчас он не растет. Коксаки, напомню, относятся к энтеровирусным инфекциям и чаще поражают детей. Болезнь обычно начинается с температуры, слабости, боли в горле. Затем могут появиться язвочки во рту и сыпь на ладонях и стопах. В большинстве случаев симптомы проходят за 7-10 дней. Роспотребнадзор советует тщательно мыть руки, овощи, фрукты, пить бутилированную или кипяченую воду и не глотать воду во время купания в бассейне.
10: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
15: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
16: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Деньги. До начала 18 века для изготовления монет использовали обработанные монетные заготовки. Для их получения сначала отливали круглые монетные стержни, цаны. Затем цан разрезали на монетные кружки при помощи зубила. После этого производилась юстировка кружков, расковка, выглаживание, отбеливание, сушка и, наконец, шлифовка. Лишь после этого готовую обработанную монетную заготовку отправляли в чеканку. История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
16: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 19.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Инфляция с 14 по 20 июля, по данным Росстата, составила 17%. Годовая выросла до 5,84%. Больше всего подорожал за этот период сахарный песок на 2,6%, мясо кур на 1,9% и гречневая крупа на 1,2%. Подешевели яйца и плодово-овощная продукция в целом по стране на 1%. Помидоры стали дешевле на 3,6%, огурцы на 3%, капуста на 1,7%, лук на 1,5%, картофель на 1,1%.

0: закон о реестре релокантов. В него войдут уехавшие россияне, обвиняемые в дискредитации армии, работе с нежелательными НКО или в нарушениях закона об иноагентах. Либертарианская партия России прекратила деятельность после признания ее иноагентом. В организации заявили, что больше не будут заниматься политической работой и принимать новых сторонников. Доля неработающих американцев достигла исторического рекорда в 105,8 миллиона человек. В эту группу входят все американцы в возрасте 16 лет и старше, которые в настоящее время не работают. Сюда включаются пенсионеры и студенты. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Потери селлеров от новых атак на склады в Валберес, в Краснодаре и Невинномысске могут превысить 100 миллиардов рублей, пишет Forbes. Примерно в такую же сумму эксперты оценивали ущерб от предыдущих атак в Тамбовской и Московской областях. Мы поговорили с пострадавшими продавцами, что со страхованием товаров и что сейчас они пытаются предпринимать. Украинский конфликт будет среди тем на встрече Рубио и Лаврова. Об этом сообщил сам госсекретарь США. Она состоится завтра в Маниле. Глава МИДа выразил надежду, что дух Анкори уже испарился не до конца. Но такая встреча в любом случае будет полезной, отметил Лавров. Чего от нее ждать? И во Франции детям до 15 лет запретят соцсети. Законопроект одобрил парламент. Ограничения не коснутся просмотра видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах. Подтверждение возраста потребуется для написания комментариев и создания каналов в мессенджерах. Ждать ли скорого распространения запретов на другие европейские не только страны? Подробности на Business FM. Потери селлеров от новых атак на склады в Валберес, в Краснодаре и Невинномысске могут составить около 100-120 миллиардов рублей. Такую приблизительную оценку дали аналитики исследовательского агентства Data Insight, пишет Forbes. Общая площадь складов, атакованных сегодня ночью, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры в Валберес. Примерно в такую же сумму, около 100-150 миллиардов, эксперты оценивали ущерб от предыдущих атак в Тамбовской и Московской областях. Мы поговорили с селлерами, чей товар был на пострадавших складах, о том, что сейчас они пытаются предпринимать. Об этом Наталья Шашина.
3: В чат-бот Business FM в Макс написал Олег, селлер из Челябинска, который продает на Wildberries книжную продукцию. На пострадавших складах в Краснодаре и Электростали у него была половина всего объема товаров. В такой географии нет ничего удивительного. Продавцы распределяют товар по разным складам, чтобы ускорить доставку и поднять карточку товара в выдаче. И в этом смысле комплексы в Электростали и в Краснодаре были ключевыми для продаж в центре и на юге России. Теперь Олег захотел вывести товар, оставшийся у него в других местах, но обнаружил, что сделать это не может.
4: Существует механизм в Wildberries на их портале, когда я по какой-либо причине хочу вернуть свой товар с какого-то склада по артикулю. Мне надо для каждого артикула делать этот процесс. И товар в этом случае возвращается на ПВЗ, который я указываю. Я получаю, как обычный потребитель, Wildberries. Но сегодня мы рассматривали с супругой вопрос, возвращать или нет. Мы решили хотя бы вернуть самое дорогостоящее, чтобы убрать их из-под удара, потому что мы понимаем, это может продолжаться. И сегодня окошко появляется, что ПВЗ перегружен. Хотя это не совсем так. То есть сейчас нет возможности вернуть даже несколько штук.
3: Олег рассказывает, ему звонила девушка, представившаяся как менеджер Wildberries, пообещала оперативную поддержку. В возможность добиться компенсации через суд он не верит. «Мы очень маленькие, Wildberries очень большой», — говорит он. «Если что-то и будет, то только по их доброй воле». У другого селлера, Сергея из Краснодара, который продает на Wildberries футболки, около 15% товара было на атакованном складе в Краснодаре. И немного в Электростали. Сейчас он задумался о том, чтобы менять модель отгрузки товара, чтобы он не попадал на склады Wildberries.
5: Наверное, буду уходить вообще, в принципе, от складского помещения. Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, есть модель ФБС. ФБО — это когда ты отгружаешься на склад Wildberries, а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах я его не могу физически забрать. По договору, да, я не могу с товаром ничего сделать.

0: если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
1: Но для схемы с отгрузкой со своего склада надо как минимум его иметь. И комиссия при такой схеме в среднем немного выше. Среди пострадавших есть и крупные компании со своими складами и интернет-магазинами. Но вариант переходить полностью на свое они пока не рассматривают. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн». На складах в Краснодаре, Электростали и Невинномыске его компания потеряла товар примерно на 30 миллионов рублей.
2: У нас каналы продаж разделены, у нас маркетплейсы занимают 50%. То есть это хороший основной канал, но у нас еще другие каналы продаж, и у нас много товара еще на складах есть, на наших.
3: А если действительно перейти именно на свои складские ресурсы, это дороже?
2: Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия. То есть они привыкли, у Wildberries очень хорошая развитая сеть пунктов выдачи и доставки. То есть люди быстро получают свой продукт. А когда перейти, если на свои каналы продаж, на приложение, интернет-магазин, у нас есть и приложение, интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так быстро и так оперативно доставлять заказ своим клиентам.
1: Что касается самих складов Wildberries, их сотрудникам разрешили проносить с собой в рабочую зону ключи от квартиры, машины и паспорт. Раньше за это штрафовали. Видимо, правила изменили, чтобы сотрудники могли быстро покинуть склад в случае чрезвычайных ситуаций. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Страхование товаров на складах маркетплейсов после атак дронов перестало работать. Почему страховые компании отказываются от покрытия подобных рисков, оставляя предпринимателя один на один с форс-мажором? Об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». На завтра о проблемах селлеров в программе «С теми, кто в теме» мы поговорим с владельцем и руководителем сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борисом Кацем.
5: «С теми, кто в теме».
6: Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. То есть, ну вот, суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно.
5: С теми, кто в теме.
4: Полная версия программы в завтрашнем дневном эфире «Бизнес ФМ» после полудня и в 18.30. Дух Анкориджа испарился не до конца. Встреча Лаврова и Рубио состоится. Она согласована на завтра, на первую половину дня, последний день саммита АСЕАН на Филиппинах. Это сообщил глава российского МИДа на пресс-конференции в Маниле и подтвердил госсекретарь США. Как он сказал, две ядерные державы не могут не общаться. До сих пор встреча была под вопросом, хотя ранее ее анонсировал сам Рубио, а в российском МИДе заявили, что ведется ее проработка. Но ни дат, ни времени не назывались. И все это на фоне обсуждения в США так называемых адских санкций против России, в том числе против лично Владимира Путина. Эксперты опрошены Бизнес ФМ тогда предполагали, что если встреча состоится, она будет посвящена российско-украинскому регулированию. Вот что сказал сам Сергей Лавров.
7: Встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях. Что касается Анкориджа, то, вы знаете, я даже вот ношу с собой у сердца цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже. Вот президент Путин сказал, что в Анкоридже нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американцами. Мы подумали, и не сразу, но приехав в Анкоридж, сказали, мы согласны. И он выразил надежду, что вот сегодняшний, на 15 августа прошлого года, договоренности станут опорной точкой для решения украинской проблемы, да и в целом для развития российско-американских отношений. Президент Трамп сказал, что по многим вопросам мы согласились, совсем немного осталось вопросов, которые надо до конца довести, а некоторые вообще незначительные. Один, наверное, вот наиболее существенный, но у нас есть очень хороший шанс и его порешать.
4: Лавров подчеркнул, что Россия исходит из того, что американские коллеги пока не отказались от предложения Анкориджа, но встреча с Рубио будет в любом случае полезна. Марко Рубио сказал, будем говорить с Лавровым об Украине, только США могут сыграть конструктивную роль в регулировании украинского кризиса. После подтверждения встречи Лаврова и Рубио индекс Мосбиржи взбодрился. Сегодня утром он снижался, был ниже 2100 пунктов, но потом развернулся и сейчас торгуется около 2135. Между тем, Стив Уитков и Джаред Кушнер обсудили сегодня с Зеленским, как возобновить дипломатические усилия для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равиц со ссылкой на источник. Во Франции детям до 15 лет запретили соцсети. Такой законопроект одобрил парламент, и таким образом Франция стала первой европейской страной, которая ввела подобный запрет. При этом ограничения не коснутся просмотра видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах. Подтверждение возраста потребуется только для написания комментариев и создания каналов в мессенджерах. При этом власти обещают защиту персональных данных при верификации. Как именно будут проверять возраст, не уточняется. Штрафные санкции для детей и родителей не предусмотрены. Меры будут поэтапные. Новые аккаунты перестанут регистрировать в сентябре, а с начала следующего года закроют это уже существующие профили владельцев младше 15 лет. Комментирует вице-президент Акара, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфон.
8: Запреты идут по всему миру. Началось это не вчера и явно будет долго длиться. Тренд очевиден, и в ближайшем будущем это станет нормой для большинства законодательств. Но сам по себе запрет вот сегодня внедрили, это не значит, что завтра все французские дети перестали пользоваться социальными сетями. Это история на перспективу. Сейчас запретим, постепенно будем как-то гайки, может быть, закручивать, а постепенно это станет нормой. Конечно, будут там и левые аккаунты, и взрослые какие-то учетные записи, но большая часть аудитории такими вещами заморачиваться не станет. Серые все вот эти схемы так или иначе будут правительствами ограничиваться, будут контролироваться. Ну и плюс есть достаточно высокая культура соблюдения законов в ряде европейских стран. Я думаю, что там это сработает. А дальше через 20-30 лет это станет абсолютной нормой, и социальные сети станут доступны только для взрослых. Социальные сети все долго жили в парадигме, когда им можно было почти все. Любые алгоритмы. Вообще алгоритмическая вот эта вот зависимость, она ведь является очень серьезным вопросом для взрослых людей. Недавно было прецедентное дело. YouTube проиграл в Соединенных Штатах, когда было доказано, что они специально с помощью алгоритма удерживали, затягивали детей, часто за счет примитивного контента. И я часто привожу пример. В начале 20 века в аптеках продавали как средство от кашля героин. Вот так же мы будем относиться к безлимитно доступным социальным сетям через 30-40 лет.
4: Алексей Парфун и Influence. На очереди ближе всех к французскому сценарию Британии. Она уже законодательно запретила обязанность платформ проверять возраст. А более жесткие требования, привязанные к цифрам и паспорту, ожидаются в ближайшие несколько лет. До этого такие ограничения вводились в Бразилии и Австралии. Похожий закон в этом году ввели в Малайзии. В Вьетнаме с 2024 года детей до 16 лет в соцсетях могут регистрировать только родители. В США на федеральном уровне рассматривают запрет до 13 лет.
5: Реклама.
9: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет Вкусвилл Бизнес.
10: Вкусвилл Бизнес создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
11: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
12: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО НБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Индонезия начала закупку российской нефти. Всего страна планирует импортировать 150 миллионов баррелей, сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия. По его словам, страна зависит от импорта нефти, и ей критически важно обеспечить свои внутренние запасы, поэтому Индонезия продолжит импортировать нефть, независимо от страны ее происхождения. Помимо нефти, Индонезия также рассматривает возможность импорта сжиженного газа из России. Япония в мае-июне импортировала свыше 1,5 миллиона баррелей нефти из России в среднем по $103 за баррель. За первое полугодие нарастила импорт СПГ из России на 0,3%. При этом Япония в этот же период увеличила поставки автомобилей в Россию на 32%. Товарооборот Японии и России в январе-июне вырос на 15% до 4 миллиарда 100 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе статистики японского Минфина. Росатом планирует к 2027-2029 году построить на Дальнем Востоке ветропарки общей мощностью 400 мегаватт. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, ветропарки строятся быстро, за 1-2 года, в то время как на сооружение традиционной генерации требуется не менее 5 лет. В итоге можно проблему локального энергодефицита оперативно хотя бы частично решить на время, пока сооружается большая мощность. Количество выдачи льготных ипотечных кредитов в июне увеличилось на 67% по сравнению с маем и составило 51 100. В мае было 30 500. Такие данные приводит ОКБ. Общий объем кредитов на покупку жилья с господдержкой в июне составил 310 миллиардов рублей. В мае было почти 184 миллиарда. В общей сложности во втором квартале россияне оформили 115 500 ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 696,5 миллиардов рублей. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
13: В Москве сейчас плюс 21 градус. Сегодня осадки уже не ожидаются, но ночью возможен небольшой дождь, температура плюс 14. Завтра днем до 22 градусов, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Двадцать 17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. У OpenAI искусственный интеллект вышел из-под контроля и взломал серверы другой компании. OpenAI в своем блоге рассказала, что проводила тестирование своих новейших моделей, однако в ходе эксперимента нейросети, пытаясь выполнить поставленные задачи, обошли ограничения, получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face абсолютно автономно. Но эксперты не исключают, что это могла быть срежиссированная пиар-акция. Валерий Бадоев продолжит.
14: Искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, сразу же заставляет вспомнить научно-фантастические фильмы вроде «Терминатора». Этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, о чем изначально и сообщила атакованная нейросетями Hugging Face, но виновник тогда не назывался. Сейчас OpenAI признала, что это были именно ее модели GPT-5.6 Sol и еще более мощная, но пока не вышедшая в свет нейросеть. OpenAI тестировала возможности своих моделей, ставила перед ними различные задачи и при этом минимизировала количество встроенных ограничений, чтобы посмотреть, на что они вообще способны. Для этого модели помещают в так называемую песочницу. Это цифровая среда, изолированная от интернета и других систем. В ходе выполнения некой неназванной задачи нейросети пришли к выводу, что лучший способ ее решения лежит где-то на просторах интернета. Так что модели нашли брешь в песочнице OpenAI и благодаря этому получили доступ в сеть. Проанализировав данные, нейросети решили, что нужные для выполнения задачи скрипты и наборы данных и прочее находятся на серверах компании Hugging Face, комментирует руководитель Касперский Грейд в России Дмитрий Галов.
15: Такое и раньше случалось. Модели могут вместо решения задачи эксплуатировать различные особенности песочницы, придумывать какие-то правдоподобные ответы, могут случайно удалить какие-то важные данные, могут сгенерировать правдоподобные подделки, чтобы исправить или каким-то образом скрыть ошибки. Такое поведение мы называем невыровненным с человеческими ценностями, и оно является вообще общим свойством для таких систем. Когда мы проводим наше расследование, мы видим достаточно большое количество артефактов, которые говорят о том, что большие языковые модели используются используются в атаках. При этом мы со своей стороны тоже встраиваем поддержку больших языковых моделей в наши продукты.
14: В Hugging Face заявили, что еще никогда не сталкивались с подобного рода атакой. Ее все же удалось отразить, но не сразу. Изначально компания попыталась использовать американские модели, но в итоге помогла китайская модель с открытым исходным кодом, благодаря чему она была развернута внутри систем Hugging Face и могла эффективно работать. Однако эксперты вполне допускают, что это все может оказаться срежиссированным пиар-ходом. И агенты сейчас крайне популярны, и тут некая, еще даже не релизнутая модель от OpenAI что-то взломала, а новость попала на первые полосы мировых СМИ. Но даже в отрыве от этого гонка вооружений в сфере кибербезопасности действительно набирает обороты, говорит генеральный директор AI-эксперт профессор МНИИПУ Роман Душкин.
16: Скорее всего, вот в этом всем, что мы сейчас наблюдаем, есть доля некоторого маркетингового хайпа. Мы работаем сейчас с агентами, построенными на базе больших языковых моделей, вернее, даже больших фундаментальных моделях. Это программная сущность, которая имеет некоторую долю автономии. Это сейчас самый-самый тренд. Просто вот фронтир исследований в области искусственного интеллекта. Их же тренируют специальные, даже бенчмарки есть специальные для того, чтобы оценивать способности агентов на защиту и взлом. Ну и, собственно, вот в этой области тоже начинается гонка вооружений. И это нисколько не фантастический фильм, это ровно то, над чем инженеры всех этих больших компаний работают прямо вот в настоящее время.
14: В Штатах после этого инцидента со взломом еще сильнее зазвучали требования о том, что и индустрию, и ее продукты в срочном порядке нужно регулировать. Эксперты, опрошенные профильным журналом Wired, указывают, что допускать такое – это вопиющая халатность, а и компаниям в первую очередь следует тестировать то, как модели помогают в киберзащите, а не их хакерские способности. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
4: Михаил Ефремов сыграет первую роль в кино после выхода из колонии. Его партнером станет Данила Козловский. Кинокомпания «Кедр Про» презентовала картину на питчинге фонда «Кино». Подробнее Ольга Кашинская.
17: Сюжет картины известен в общих чертах. Столичный учитель отправляется в Елец, чтобы поставить, цитата, «провальный спектакль». А худруком местного театра оказывается его отец, которого главный герой никогда не знал. По заверениям создателей, картина «Отец еще отец» соответствует государственным приоритетам в сфере культуры. Впрочем, название предварительное, его еще могут поменять. Режиссером выступит Александр Баршак. Среди прошлых его работ – комедия «День выборов 2» и новогодний ромком «Елки-иголки». Главные роли в картине исполнят Данила Козловский и Михаил Ефремов, для которого эта картина станет возвращением на большой экран. Также в актерском составе заявлены Аня Чаповская, Павел Деревянко, Адам Кумаев, Иван Заматаев и Ирина Безрукова. И кастинг – сильная сторона проекта, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова.
18: Не уверена, что это прям очень будет ударная комедия. Таких сейчас делается очень много, и почему-то очень много таких патерналистских отношений с отцом. Видимо, это больше всего волнует авторов сценария, режиссеров мужчин прежде всего. Но главные козыри, мне кажется, этого проекта – это актерский состав, дуэт Козловского и Ефремова. Мне кажется, абсолютно сногсшибательные, очень хорошие актеры, очень разные, очень интересно будет смотреться в дуэте. Ефремов привык играть трагикомедийные роли, это именно такая роль. Драмити с трагическими нотками комедии, которые привнесут эти актеры с трудной судьбой. И мне как раз не кажется, что это какая-то скандальная история. Мне кажется, это как раз путь к нормализации нашего кино.
17: Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр «Винг». Дистрибьютором станет НМГ «Кинопрокат». Бюджет фильма всего 130 миллионов рублей. На продвижение планируют потратить еще 70. Как рассказал на питчинге режиссер картины, в кинотеатры создатели рассчитывают привлечь около миллиона зрителей. Потенциал для этого есть, но многое будет зависеть от реализации, говорит президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
19: Михаил Ефремов – шикарный актер, в какой-то степени гениальный. То, что он был заключен, пережил большую драму, как раз, мне кажется, ему есть что вложить в первую роль в кинофильме. И я думаю, что, в принципе, всем интересно посмотреть, какой Михаил Ефремов сейчас. Потому что я подозреваю, что сейчас он должен лучше выглядеть, чем до того момента, как он попал в фильм. С точки зрения актерского мастерства, все будет хорошо. Данил Козловский, мне точно уверен, они споются, и химия на экране тоже будет. А вот что касается коммерческого успеха, это сильно зависит от того, сколько в фильме будет драмы и сколько будет комедии. Баршак может сделать кино, которое будет интересно смотреть, может делать кино, которое будет очень сильное, драматическое, и в таком случае он может не окупиться. Я думаю, что это будет игровой малобюджетной драмой, поэтому 130 миллионов это, в общем, не такой уж маленький бюджет. Если будут снимать на натуре, в деревне, я думаю, больше денег на гонорары актерам уйдет. В целом, при затратах 200 миллионов рублей собрать 500, если там есть деньги фонда кино, господдержки, то это будет значительно проще. Но в целом собрать 500 миллионов на драматическом фильме, ну, это непростая задача, но реалистичная.
17: Михаил Ефремов в марте вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Спектакль оказался коммерчески успешным. Большую часть билетов раскупили еще до премьеры, а цены в официальной продаже превышали 30 тысяч рублей. Также в феврале были анонсированы съемки сериала с Ефремовым в главной роли. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Продолжительность жизни.
20: Одному кофе дает крылья, другой пьет литрами и хоть бы что, а третий после одной чашки не может уснуть до утра. Причина в генетическом механизме, который у каждого человека настроен чуть иначе.
5: Журналист Алена Копылова.
20: В течение дня в мозге постепенно копится вещество под названием аденозин – сигнал усталости. Чем его больше, тем сильнее хочется спать. Кофеин по форме настолько похож на аденозин, что занимает те же самые рецепторы в мозге, но не запускает их. Он занимает место аденозина и блокирует сигнал. Так что кофеин – это не батарейка. Он не дает энергию, а просто мешает мозгу замечать усталость. Но почему тогда на всех кофе действует по-разному? Здесь в игру вступает генетика. Есть ген, который отвечает за фермент, расщепляющий кофеин. У одних людей этот фермент быстрый, кофеин выводится за пару часов. У других медленный, и кофеин задерживается вдвое дольше. Именно таким людям одна чашка после обеда может стоить всей ночи. Есть и другой ген, который отвечает за рецепторы. От него зависит, насколько сильно кофе действует на психику и сон, независимо от скорости метаболизма. Так что у человека может быть быстрый метаболизм, но при этом крайне чувствительные рецепторы, и кофеин все равно будет мешать спать. Оптимальная стратегия – не пить кофе сразу после пробуждения, когда в организме и так высокий кортизол, и избегать кофеина минимум за 6 часов до сна. Именно столько в среднем нужно на его выведение. А еще периодически делать перерывы, не пить кофе несколько дней. Это возвращает чувствительность рецепторов, и напиток снова начинает работать в полную силу.
5: Продолжительность жизни на Business FM. За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Во многих языках присутствуют устойчивые фразеологизмы со словом «золотой». Почти всегда это прилагательное используется в значении «самый» или «главный». В русском самое общеупотребительное из подобных идиом – «золотая середина». Выражение подразумевает стремление избегать крайностей, во всем искать средний, умеренный путь. Словосочетание «золотой век» по смыслу используется как отсылка к историческим периодам, когда все было лучше, чем ныне. Но оставшее популярным в последнее время выражение «золотой». «Золотая молодежь» подразумевает круг детей богатых и влиятельных родителей, ведущих роскошный и беззаботный образ жизни, полный развлечений. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: Москва 2028, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. За день над российским регионом сбито 80 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. В период с 8 утра до 20 часов дежурные средства ПВО уничтожили их над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Суд Нью-Йорка утвердил начало слушаний по существу по делу Николаса Мадуро и его жены Сильвии Флорес на 1 июня 2027 года. Об этом сообщает агентство Associated Press. Президент Венесуэлы и его жена доставлены в суд для участия в очередном судебном заседании. Согласно графику, стороны начнут подавать ходатайство относительно дела с сентября этого года. Израиль начал работы по созданию рвов с крокодилами для охраны тюрьмы с боевиками Хамаса, сообщает газета «Едиот Ахронот». Эту информацию ей подтвердили в Министерстве национальной безопасности. По планам, вокруг корпуса тюрьмы КЦИОТ строится 170-метровый канал для содержания крокодилов, которые будут охранять заключенных. Тюрьма находится в пустыне Негев и считается самой большой в Израиле. Проект уже вызвал много споров в стране. Эксперты считают переквалификацию крокодилов неправомерной. Также план критикуют из-за его потенциальной опасности для жителей соседних населенных пунктов. Чемпионат мира по футболу на российском телевидении посмотрело свыше 50 миллионов россиян старше 4 лет. Это следует из данных исследовательской компании «Медиаскоп», который представил ведомостям представитель этого телевещателя. Матч ТВ показал все 104 игры турнира, 69 из них в прямом эфире. Охват прямого эфира телетрансляции финального матча между сборными Испании и Аргентины среди россиян старше 4 лет составил 14 миллионов 300 тысяч человек. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Марск и КТК стали жертвами Черноморской войны. Зарубежные судовладельцы отказываются предоставлять свои танкеры для загрузки казахской нефти у Новороссийск после серии атак украинских беспилотников, сообщает Bloomberg. В свою очередь, датская Марск не будет работать через украинские порты и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Комментарий Георгия Буфта. За механизм обязательного страхования селлеров выступил Союз электронной торговли. На фоне украинских ударов по складам Wildberries его глава Георгий Багирян заявил Бизнес ФМ, что иначе продавцы будут массово разоряться и уходить с маркетплейсов. Сами селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования военных рисков. Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо российского типа на своей территории. В работе будут принимать участие российские специалисты и оборудование. Как пишет Фигаро, этот проект изначально вызывал споры, почему Берлин все же его одобрил. Подробности на Бизнес ФМ. Маэрск и КТК стали жертвами морской войны Москвы и Киева. Датская компания «Маэрск», крупнейшая из вернувшихся на Украину контейнерных операторов, объявила, что не может продолжать работать через Черноморский рыбный порт из-за обострения обстановки и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Практически одновременно Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. После серии атак дронов на танкеры судовладельцы попросту отказываются подавать суда под погрузку. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфта знает».
0: Впервые с 22 года военный конфликт в Украине ударил столь сильно рикошетом по нейтральному Казахстану. Через Новороссийск идет не менее 60% его экспорта нефти, в том числе в интересах американских нефтяных компаний. Однако Астана не стала апеллировать к Вашингтону для защиты от ударов ВСУ танкеров, перевозящих казахстанскую нефть, тем более к другим странам ОДКБ, а предпочла поставить ситуацию на паузу. Это произошло после серии украинских атак по танкерам близ терминалов КТК. Даже если отгрузки возобновились, остановятся, то стратегический выбор, возможно, Астана уже сделала. И, скорее всего, в пользу маршрута через Баку, Тбилиси, Джейхан, Каспий и в китайском направлении. При этом Киеву за удары по интересам и танкерам американских «Шеврон» и «ExxonMobil», ведущих акционеров КТК, пока ничего не было. Вашингтон молчит. Решение датской «Маерск» тоже было ожидаемым и произошло на фоне ставших систематическими российских ударов по портам Большой Одессы, самой Одессе, Черноморску, Южному, а также Дунайскому Измаилу. Акцент при этом сместился на топливную инфраструктуру и торговые суда. Только за последние дни поражено около полутора десятков судов на рейдах и подходах. Это стало ответом на украинские массовые удары дронов по судам, перевозящим грузы из и в Россию по Азовскому и Черному морям. Складские мощности Одесского порта уже сократились примерно на треть. В терминалах оказались заблокированы десятки тысяч тонн пшеницы и растительного масла. По разным оценкам, Украина потеряла около трети мощностей зернового экспорта через черноморские порты, обеспечивавшие ранее до 90% ее аграрного вывоза. Для российского агроэкспорта морская война также обернулась серьезными потерями. Ограничение судоходства через Керченский пролив фактически парализовало работу портов Азовского моря. С 10 июля остановлено движение по Азово-Донскому каналу. В отрасли прогнозируют спад экспорта не менее чем на 20%. Теоретически возможна переброска объемов с Азова на Новороссийск, Тамань и Балтику, но там есть проблемы с пропускной мощностью и удлинением логистики. Есть большие проблемы и со страховкой грузов. К началу текущего года страховые риски уже доходили до 1% стоимости судна. В июле страховщики начали попросту отказывать в покрытии. Для судовладельца страховая премия в 1% стоимости судна превращает каждый рейс в лотерею. В результате возникает эффект невидимой блокады. Юридически вроде бы никто ничего не запрещал, но коммерческий флот уклоняется от выполнения рейсов. Рынок не верит, что в Черном море можно безопасно работать. Уход «Маерск» из Черноморска – отдельный важный прецедент. Крупнейший мировой перевозчик, вернувшийся в украинские порты лишь в июне 2024 года, признал риски более неприемлемыми. Теперь украинский экспорт будет все больше мигрировать в сторону Дуная с перевалкой в Констанции и сухопутной западной границы с новыми строящимися терминалами на польском и румынском направлении. За удорожавшую логистику заплатит фермер. Цены на украинское зерно на западной границе уже просели на 15-20 евро за тонну, а румынская портовая система работает на пределе. На этом фоне Румыния все же превращается в главного бенефициара. Констанца и Дунайские порты принимают украинские контейнеры и зерно. Под их расширение ЕС выделяет средства. Турция также усиливается в роли ведущего контролера. Через ее проливы идет весь грузопоток, что потенциально дает Анкаре дополнительный переговорный вес. Мировой рынок уже отреагировал ростом котировок пшеницы и кукурузы. Ведь на Россию и Украину приходится около трети мировой торговли зерном. Теперь Киев явно продолжит атаки на российскую морскую логистику с целью сократить экспортную выручку Москвы. Одновременно будет стараться развивать альтернативные коридоры в попытках убедить рынки, что украинский экспорт все же продолжается. Москве, в свою очередь, ничего не остается, как добиваться полного выдавливания глобальных перевозчиков из украинских портов. Также можно объявить данный район судоходства опасным, переложив ответственность на Киев. При этом стоит попытаться убедить все же Казахстан продолжить нефтяной транзит, усилив защиту объектов КТК. Пока же можно констатировать нарастающий коллапс морского судоходства в Черном море.
13: Это был политолог Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Дроны ударили по страховкам, продавцы маркетплейсов остались без защиты. Селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, рассказывали бизнес-предприниматели, работающие с маркетплейсами. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательного страхования, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
3: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров поставщиков на складах маркетплейс. Мы видим, что это был не один склад. Они будут, скорее всего, дальше подвергаться атакам для того, чтобы хотя бы в какой-то степени соблюсти баланс интересов огромного количества предпринимателей малого бизнеса. потому что малому бизнесу сейчас тоже непросто. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки, связанные с подобными форс-мажорами. То есть это форс-мажор, который требует повышенной ответственности со стороны такого крупного бизнеса. Иначе, если мы не предусмотрим подобного рода обязательные механизмы страховые, то, к сожалению, это будет как карточный домик, да, как будет эффект домино. Будем наблюдать определенный отток селлеров, в том числе с маркетплейса.
13: Георгий Багирян, директор Союза электронной торговли. Совет Федерации накануне заявили, что готовит поправки к вступающему в силу в октябре закону о платформенной экономике, чтобы защитить продавцов маркетплейсов от утраты или повреждений из-за терактов и атак БПЛА их товаров на складах, принадлежащих онлайн-платформам. В частности, планируют, что маркетплейс, получив страховку за поврежденные товары продавцов, должен в течение 30 дней раздать эти деньги продавцам. Сумма каждому из них рассчитывается пропорционально стоимости его товаров. Однако страховщики говорят, что в нынешних реалиях, когда атаки пришли на территорию, далекой от приграничной, страховые компании крайне неохотно будут брать на себя военные риски на таких гигантских объектах. Очень сложно оценить товары, которые постоянно находятся в движении, они просто лежат на складе, считает вице-президент страхового общества Ресгарантии Игорь Иванов.
2: Просто товар на складе страхуем вообще без проблем. Смотрим на качество склада, есть ли пожаротушение, сигнализация. Если все это есть, то берем. Если есть список товаров. А если есть некое пространство хранения, на котором идет постоянное движение товаров, и как защитить этот товар, а как его застраховать, проблема. Есть еще другая проблема, то что эти селлеры далеко не всегда хотят страховать свои товары. До нынешнего момента у них таких пожеланий практически не бывало, потому что считалось, что склад современный, безопасный, с хорошей организацией контроля, учета и пожаротушения, и там ничего не может произойти. Если ничего не может произойти, и вероятность этого крайне мала, то какой смысл страховать? Поэтому к нам страхуйте, пожалуйста, мои 115 поддонов с детскими игрушками из Китая, которые у меня лежат на таком-то складе в Альберес. К нам с такими вопросами никто не обращался. Ну или подобными.
21: По поводу предложения сенаторов внести поправки в законодательство, которые обяжут маркетплейсы страховать товары.
2: Тогда возвращаемся к главному. Будет ли это страхование покрывать военные риски? Стандартный подход во всем мире. Военные риски – это исключение. Если просто пожар, то, по идее, надо бы застраховать и отвечать за этот товар на складе. Если идут военные действия, то сразу же все договора страхования прекращают свои действия, и защита не работает. Ну как, обязать маркетплейс страховать и обязать страховые компании включать эти риски в договора? Ну, теоретически все это возможно. Практически это будет стоить очень солидных денег. И я даже не берусь сейчас гадать, может быть, идти в суммах, в каких процентах может идти речь. Пока страхование складов – это всего 0,01 доля процента.
13: Игорь Иванов, вице-президент страхового общества «Ресагарантия». За 4 дня после атак на склады в Альберисе в Росгосстрах поступило более сотни заявок от владельцев складов и селлеров. Все хотят застраховать товары от ударов дронов, но страховщики не могут покрыть такие риски в полном объеме. Перестраховочных мощностей не хватает, а убыточность программ по БПЛА и терроризму достигла 2800%, сообщил глава компании Максим Шепелев. По его мнению, нужны новые механизмы распределения ответственности с участием государства. В то же время один из селлеров рассказал бизнес-фэм, что в Альберис страховки от дронов точно нет, а вот у Озона он ее видел. В Озоне нам подтвердили, что атаки дронов и теракты – это специфические риски, которые не покрываются обычной логистической страховкой, поэтому Озон вместе с Ингосстрахом разработал специальную страховку на случай ЧС, говорит представитель пресс-службы Озона.
22: У нас давно работает защита от регулярных логистических рисков. Это, например, когда товар повреждается при перевозке. Продавец затрат на эту защиту не несет. Озон выплачивает ему компенсацию за утерю или повреждение товара в процессе доставки. Однако последствия атак БПЛА и террористические акты – это специфический риск. Он требует особого подхода. Именно поэтому мы обратились к партнерам страховым компаниям. И компания «Ингострах» разработала для наших продавцов специальную страховку на случай чрезвычайных ситуаций. Ее можно включить в один клик в личном кабинете. И в случае ЧС партнер сможет рассчитывать на оперативное возмещение. Большое число наших продавцов уже подключилось к этой программе за последнее время.
13: Это был представитель пресс-службы «Озон». В «Озоне» также уточнили, что такое страхование стоит 0,35% в день от стоимости застрахованных товаров. Германия разрешила «Росатому» совместно с Францией производить ядерное топливо на своей территории. Об этом заявило Министерство окружающей среды Федеральной германской земли Нижняя Саксония. Компания АНФ, дочерняя структура французская Фраматом, будет совместно с Росатомом производить ядерное топливо в немецком городе Лингене, недалеко от границы с Нидерландами. А то есть в разработке будут принимать участие российские специалисты и оборудование, как пишет газета «Фигаро». Этот проект изначально вызвал споры, так как Европа и, в частности, сама Германия обвиняют Россию в ведении гибридной войны. Но совместный проект «Росатома» и французской компании все же был одобрен. Там будет производиться ядерное топливо российского типа. «Мирный атом» – одна из последних сфер сотрудничества Европы и России на данный момент, отмечает директор Центра военно-экономических исследований Институт мировой военной экономики и стратегии НИО ВШЭ Прохор Тебен.
1: Атомная энергетика – это одна из сфер, которая держится. Я бы тоже не сказал, что все совсем безоблачно, проблемы есть, но это такая достаточно специфическая сфера экономики. Компетенции и возможности Росатома в значительной степени действительно уникальны. Такой спрос есть. Опять же, рассчитывать на то, что это будет там в ближайшие годы как-то сильно развиваться, не стоит без каких-то кардинальных политических изменений в Евросоюзе. Российские атомные электростанции имеются, и российское топливо, и переходить полностью на французских подрядчиков и поставщиков, или там, например, американских, не только не хотелось бы там многим европейцам, но это иногда и технически крайне затруднительно, если не сказать невозможно. Тут дело не в отлаженности потока, а в технологических стандартах, особенностях в тех станциях, которые Россия строит, в топливе, которое Россия поставляет, в его, скажем так, и качестве, и формате, и применимости для конкретных и реакторов.
13: Прохор Тебен, Институт мировой военной экономики и стратегии НИО ВШЭ. «Фигаро» отмечает, что в некоторых странах Европы, в частности на Востоке, до сих пор функционируют атомные электростанции советской или российской конструкции, поэтому ему требуется топливо, технологиями производства которого обладает «Росатом».
6: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
23: Exceed. Born for more.
6: Реклама. Не оферта.
12: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД-банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО «МБД-банк». Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
24: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». БЦР «Моторс» открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Слова, проверенные делом. Запомните, этот день обмену и возврату не подлежит. В конце концов, когда волна отступает, становится видно, кто плавает голым. Правило первое. Никогда не теряй деньги. Правило второе. Никогда не забывай первое правило. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации –
4: студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
26: Бизнес и власть.
4: В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте прошел обыск по делу о налоговом мошенничестве более чем на 300 миллионов евро. Следствие изучает сделки, которые проводил входивший в структуру банка Постбанк. Иностранные инвесторы передавали ему акции перед выплатой дивидендов, чтобы не платить налог. Среди фигурантов дела менеджер Deutsche Bank. Это уже третий обыск в крупнейшем банке Германии с начала года.
26: Отчеты и планы.
4: Российский разработчик баз данных Postgres Professional может сократить до 30% сотрудников, примерно 160 человек. Увольнения могут затронуть и разработчиков, и менеджеров. Компания сокращение подтвердила, но окончательное число пока не назвала. За год ее выручка снизилась почти на 30%, с 9 до 6,5 миллиарда рублей. Samsung представила 3 новых складных смартфона Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 и Flip 8. Главной новинкой стал Fold 8 Ultra. Самый тонкий складной смартфон в истории серии. В раскрытом виде его толщина составляет чуть более 4 мм. Модель получила 8-дюймовый экран и камеру на 200 мегапикселей. А внешним экраном Flip 8 можно пользоваться, не раскрывая телефон. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
13: .49 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Международная федерация футбола активно продвигает идею увеличения количества сборных участниц чемпионата мира. Во время турнира в Северной Америке глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в ближайшее время вопрос будет рассмотрен. А после его окончания президент Южноамериканской конфедерации футбола Алессандро Домингес выразил надежду, что уже через 4 года на чемпионате сыграют 64 команды. Тем продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Не успели мы привыкнуть к чемпионату с 48 командами, как грядут очередные перемены. 64 сборные – это уже не сон, а реальность. Джанни Инфантино нужны козыри перед следующими выборами в ФИФА, и чтобы переизбраться на следующий срок, он достал их из рукава. Отношение к функционеру после чемпионата мира сильно изменилось. Его угодничество бросалось в глаза. Отмена дисквалификации нападающего сборной США Флорина Баллагана после звонка Дональда Трампа, затем предоставление права главе Белого дома награждать чемпионов и стоять с ними рядом на подиуме. Финал, кстати, бойкотировал глава УЕФА Александр Чеферин. В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что ФИФА перешла красную черту. На фоне этой пробежавшей черной кошки Инфантино нужны сторонники, и он их рассчитывает получить за счет представителей африканских федераций, поскольку давит на инклюзивность такого турнира, как чемпионат мира. Мол, все должны иметь шансы, а не только Европа с Южной Америкой. Условия отбора для Европы на последний турнир и так были достаточно непростыми. Всего треть квот от общего количества участников в финальной стадии. Какие предполагаются по итогам увеличения, вопрос открытый. И все это происходит на фоне небывалой прибыли ФИФА свыше 15 миллиардов долларов после Мундиаля. А ведь может быть еще больше. Вот такие простые вводные. ФИФА торопится и со своей неизменной тенденцией к расширению числа участниц сборных, похоже, может начать форсировать события. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский уверен, что финансовый вопрос будет в приоритете при принятии решения.
10: Речь идет не о качестве футбола, который в процентном отношении будет только снижаться, а о том, какая, собственно, прибыль происходит от всего этого действия. С гидропаузами, с перерывами по полчаса. Это две параллельные истории. Есть рейтинги, есть итоговые показатели финансовые, которые удовлетворяют или нет организаторов, а есть сам футбол. Футбол страдает, а в конечном счете, начиная со стадии четвертьфинала, в любом случае за главный приз будут бороться плюс-минус одни и те же команды.
9: Напомним, на самом первом чемпионате мира в 1930 году в Уругвае сыграли 13 команд. В финальных стадиях турниров с 1934 по 1978 годы их было 16. Затем стало 24, а с 1998 по 2022 было 32 сборные. Заместитель главного редактора издания «Спорт-24» Михаил Типков считает, что эксперимент на последнем чемпионате себя оправдал.
14: Мне кажется, 48 – это сейчас такой разумный компромисс. Какой-то большой просадки турнира с точки зрения качества мы не увидели. Да, стало больше проходных матчей, но все равно сам вот вайб, сама эта атмосфера не были нарушены. Появилось больше каких-то команд-сюрпризов, которые вызвали интерес, симпатию.
9: Скорость, с которой ФИФА хочет принять решение, поражает. По идее, должны состояться заседания заседания различных профильных комитетов. Презентация предложения, рассмотрение, голосование и на ближайшем турнире предварительная сетка отбора, которого уже, по крайней мере, накидана, по всей логике вновь должны сыграть 48. Сложно вносить коррективы на ходу, но когда это мешало, если очень хочется. Иван Житков, главный редактор газеты «Спорт день за днем», посетовал, что из спортивного турнира чемпионат плавно превращается в фестиваль.
11: Мир ориентирован в первую очередь на развлекательности, на так называемый интертеймент. Если говорить, что все хотят шоу, тогда, конечно, можно увеличивать, просто забыть о том, что во главе угла все-таки спортивная составляющая, опять же, элитность самого понятия чемпионат мира. Если мы говорим о фестивале, пожалуйста, можно хоть 124 команды сделать и играть 3 месяца. Если мы говорим о турнире, который будет с первого до последнего дня привлекать внимание именно любителей футбола, а не любителей потусить, тогда другой вопрос.
9: Болельщики с традиционными взглядами морщатся. Те же, кто смотрит футбол недавно, более открыты к переменам. При желании можно выделить и плюсы. Если будет 64 команды, сетка соревнования станет проще. 16 групп, из каждой по 2 выходят в плей-офф. И не нужно считать очки, разницу мячей и прочие дополнительные показатели командам, занявшим третьи места на групповой стадии. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
13: Как стало известно «Нью-Йорк Посту», Дональд Трамп рассматривает возможность выдвижения президента ФИФА Джанни Инфантино на пост нового генерального секретаря ООН. Полномочия португальца Антонио Гутерреша истекут в конце 2026 года, выборы пройдут в декабре. По правилам, Инфантино не может совмещать две должности.
25: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Деньги. Так сложилось, что в Адыгее собственной денежной системы никогда не существовало. А в качестве денежной единицы использовался скот. Так что изображение коня на адыгейской сувенирной монете вполне логично. Надпись на монете гласит «Одна голова». Есть в этой же серии и другие непривычные номиналы. Например, «Один потом» и «Один забудь». На обеих монетах изображен человек с разведенными в стороны руками.
25: История денег на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Осенью 27 года на базе НИУ МГСУ откроется Центр деревянного домостроения. Новый научно-технический кластер, в частности, для разработки, апробации и сопровождения конструктивных и проектных решений. Не исключено, что отдельное внимание здесь будет уделено CLT-панелям, перекрестно-клееной или, как говорят профессионалы, промышленной древесине, которая стала одной из самых обсуждаемых технологий в современном строительстве. За рубежом спрос на индустриальное деревянное домостроение и CLT как продукт всегда был более нормативно обеспеченным и коммерчески зрелым, а российский рынок долго оставался ограниченным по объему, фрагментарным по спросу, слабым по нормативам, но теперь производители вынужденно переориентировались на внутренние потребности. Хотя, как говорят игроки сегмента, это далеко не полное объяснение растущей CLT популярности. Просто строительная отрасль начала лучше понимать ценность управляемого качества. Рынку все чаще нужны решения, в которых особенно важны скорость, легкость конструкций и возможность работать в сложной логистике или климатически чувствительных регионах. И вообще, без индустриализации дальше двигаться все сложнее, а CLT хорошо отвечает именно на этот запрос. Как рассказали Бизнес ФМ в главгосэкспертизе, в ближайшее время по поручению Минстроя планируется разработка 16 сметных норм для CLT строительства жилых и общественных зданий. По оценкам Национального объединения строителей, массовое появление жилых многоэтажек из CLT на улицах крупных российских городов стоит ожидать в горизонте 5-8 лет. Кстати, 5 июля пермские ученые опубликовали результаты изучения конструктивного потенциала CLT-панелей и предложили переход от привычных прямоугольных зданий к многогранным шестиугольным. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
25: Недвижимость на Бизнес ФМ. все золото мира. Первым миллионером золотой калифорнийской лихорадки в середине 19 века стал Сэмюэл Брэннон. Он был владельцем магазина, расположенного на пути из Сан-Франциско к золотым приискам. Легенда утверждает, что Сэмюэл, стремительно сориентировавшись в конъюнктуре, оперативно скупил в регионе все кирки, лопаты и ту хозяйственную утварь, которая могла служить лотками для промывки золотого песка. Даже кастрюли, купленные по 20 центов, он перепродавал по $15. И за первые два месяца лихорадки сколотил целое состояние. Позднее Сэмюэл открыл еще несколько магазинов для старателей и стал скупать землю в Сан-Франциско. Но внезапное богатство впрок не пошло. Свои дни Брэннон умудрился закончить в нищете.
26: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: После 20.58 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил, что ситуация с топливом во многих регионах становится легче. Принятые правительством меры сработали, однако ситуация все еще требует особого внимания, отметил представитель Кремля. Также пресс-секретарь президента повторил, что Россия считает санкции против России абсолютно незаконными. Послы ЕС вновь не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций, сообщил источник ТАСС. Ранее издание «Политико» со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщило о том, что послы ЕС пребывают в унынии, поскольку решение по новым мерам против России согласовать не удается. Газета Financial Times писала, что Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ. Ряд европейских дипломатов признают, что введение санкций привело к потерям у компаний во всех странах-членах блока. Иран не позволит никому в регионе продавать нефть, если Тегеран сам не будет обладать такой возможностью. Такое заявление сделал спикер парламента республики Мохаммад Галибаф. Ни один объект на Ближнем Востоке не будет в безопасности.

0: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Склад Вайберис в Котовске Тамбовской области не пострадал и возобновит работу в ближайшие дни, объявила основательница компании Татьяна Ким. Основной приоритет компании, по ее словам, начать начисление выплат для селлеров с маленьким оборотом. А ранее Forbes оценил потери продавцов от новых атак на склады в Вайберис примерно в 100 миллиардов рублей. Мы поговорили с пострадавшими продавцами, что со страхованием товаров и что сейчас они пытаются предпринимать. Украинский конфликт будет среди тем на встрече Рубио и Лаврова. Об этом сообщил сам госсекретарь США. Она состоится завтра в Маниле. Глава МИД выразил надежду, что дух Анкориджа испарился не до конца, но встреча в любом случае будет полезной. Чего от нее ожидать? И Франция первая в Европе запретит соцсети детям до 15 лет. Законопроект одобрил парламент. Подтверждение возраста потребуется для создания профилей в соцсетях и каналов в мессенджерах, а также написания комментариев, личной переписки в мессенджерах и просмотра видео в Ютьюбе. Это не затронет. Ждать и скорого распространения запретов на другие страны. Подробности на Business FM. Склад Wildberries в Котовске Тамбовской области не пострадал и возобновит работу в ближайшие дни. Это заявил журналистам основательница Wildberries глава РВБ Татьяна Ким. Она добавила, что на остальных объектах компании идет устранение последствий атак и оценка ущерба. Основной приоритет компании – начать выплаты для селлеров с маленьким оборотом. Первые такие выплаты начислит 88 тысячам предпринимателей уже сегодня. Деньги поступят на баланс в течение суток, сказала Татьяна Ким.
1: Мы сегодня уже для первых 88 тысяч отображаем первые меры поддержки на их аккаунтах. И это маленькие предприниматели с небольшими оборотами. Для средних предпринимателей в ближайшее время тоже разработаем. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них разрабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи нашей площадки. И помимо этого уже писали про то, что мы изменяем там тоже условия по досрочному выводу, средств, запускаем кредиты на специальных условиях, как от нашего банка, так и от банков, с которыми мы сотрудничаем. Одним из первых отозвались ВТБ и Сбербанк.
0: Татьяна Ким, глава РВБ, по ее словам, основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. Общая площадь складов, атакованных сегодня ночью, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% от всей складской инфраструктуры Wildberries. Мы поговорили с селлерами, чей товар был на пострадавших складах, о том, что сейчас они пытаются предпринимать. Об этом Наталья Шашина.
2: В чат-бот Business FM в Макс написал Олег, селлер из Челябинска, который продает на Wildberries книжную продукцию. На пострадавших складах в Краснодаре и Электростали у него была половина всего объема товаров. В такой географии нет ничего удивительного. Продавцы распределяют товар по разным складам, чтобы ускорить доставку и поднять карточку товара в выдаче. И в этом смысле комплексы в Электростали и в Краснодаре были ключевыми для продаж в центре и на юге России. Теперь Олег захотел вывести товар, оставшийся у него в других местах, но обнаружил, что сделать это не может.
3: Существует механизм в Wildberries на их портале, когда я по какой-либо причине хочу вернуть свой товар с какого-то склада по артикулю. Мне надо для каждого артикула делать этот процесс. И товар в этом случае возвращается на ПВЗ, который я указываю. Я получаю, как обычный потребитель Wildberries. Но сегодня мы рассматривали с супругой вопрос, возвращать или нет. Мы решили хотя бы вернуть самое дорогостоящее, чтобы убрать их из-под удара, потому что мы понимаем, это может продолжаться. И сегодня окошко появляется, что ПВЗ перегружен, хотя это не совсем так. То есть сейчас нет возможности вернуть даже несколько штук.
2: Олег рассказывает, ему звонила девушка, представившаяся как менеджер Wildberries, пообещала оперативную поддержку. В возможность добиться компенсации через суд он не верит. «Мы очень маленькие, Wildberries очень большой», — говорит он. «Если что-то и будет, то только по их доброй воле». У другого селлера, Сергея из Краснодара, который продает на Wildberries футболки, около 15% товара было на атакованном складе в Краснодаре. И немного в Электростале. Сейчас он задумался о том, чтобы менять модель отгрузки товара, чтобы он не попадал на склады Wildberries.
4: Наверное, буду уходить вообще, в принципе, от складского помещения. Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, есть модель ФБС. ФБО — это когда ты отгружаешься на склад.

0: от Wildberries. А есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах я его не могу физически забрать. По договору я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
1: Но для схемы с отгрузкой со своего склада надо как минимум его иметь. И комиссия при такой схеме в среднем немного выше. Среди пострадавших есть и крупные компании со своими складами и интернет-магазинами. Но вариант переходить полностью на свое они пока не рассматривают. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн». На складах в Краснодаре, Электростали и Невинномыске его компания потеряла товар примерно на 30 миллионов рублей.
2: У нас каналы продаж разделены, у нас маркетплейсы занимают 50%. То есть это хороший основной канал, но у нас есть еще другие каналы продаж, и у нас много товара еще на складах есть, на наших.
3: А если действительно перейти именно на свои складские ресурсы, это дороже?
2: Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия. То есть они привыкли, у Wildberries очень хорошая развитая сеть пунктов выдачи и доставки. То есть и люди быстро получают свой продукт. А когда перейти, если на свои каналы продаж, на приложение, интернет-магазин, у нас есть и приложение, интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так быстро и так оперативно доставлять заказ своим клиентам.
1: Что касается самих складов Wildberries, их сотрудникам разрешили проносить с собой в рабочую зону ключи от квартиры, машины и паспорт. Раньше за это штрафовали. Видимо, правила изменили, чтобы сотрудники могли быстро покинуть склад в случае чрезвычайных ситуаций. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Страхование товаров на складах маркетплейсов после атак дронов перестало работать. Почему страховые компании отказываются от покрытия подобных рисков, оставляя предпринимателя один на один с форс-мажором? Об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Ну а завтра о проблемах селлеров в программе «С теми, кто в теме» мы поговорим с владельцем и руководителем сети хобби-гипермаркетов Леонардо Борисом Кацем.
5: «С теми, кто в теме».
6: Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. То есть, ну вот, суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно.
5: С теми, кто в теме.
4: Полная версия программы в завтрашнем дневном эфире Бизнес ФМ после полудня в 18:30, также о коллизиях со страхованием в середине часа на Бизнес ФМ. Дух Анкориджа испарился не до конца. Встреча Лаврова и Рубио состоится. Она согласована на завтра на первую половину дня, последний день саммита АСЕАН на Филиппинах. Это сообщил глава российского МИДа на пресс-конференции в Маниле и подтвердил госсекретарь США. Как он сказал, две ядерные державы не могут не общаться. До сих пор встреча была под вопросом, хотя ранее ее анонсировал сам Рубио, а в российском МИДе заявляли, что ведется ее проработка. Но ни дат, ни время не назывались. И все это на фоне обсуждения в США так называемых адских санкций против России, в том числе против лично Владимира Путина. Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, тогда предполагали, что если встреча состоится, она будет посвящена российско-украинскому регулированию. Вот что сказал сам Сергей Лавров.
7: Встреча невозможна, она уже согласована. Мы вчера на коротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях. Что касается Анкориджа, то, вы знаете, я даже вот ношу с собой у сердца цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже. Вот президент Путин сказал, что в Анкоридже нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американцами. Мы подумали, и не сразу, но приехав в Анкоридж, сказали, мы согласны. И он выразил надежду, что вот сегодняшний, на 15 августа прошлого года, договоренности станут опорной точкой для решения украинской проблемы, да и в целом для развития российско-американских отношений. Президент Трамп сказал, что по многим вопросам мы согласились, совсем немного осталось вопросов, которые надо до конца довести, а некоторые вообще незначительные. Один, наверное, вот наиболее существенный, но у нас есть очень хороший шанс и его порешать.
4: Лавров подчеркнул, что Россия исходит из того, что американские коллеги пока не отказались от предложения Анкориджа, но встреча с Рубио будет в любом случае полезна. Марко Рубио сказал, будем говорить с Лавровым об Украине, только США могут сыграть конструктивную роль в регулировании украинского кризиса. После подтверждения встречи Лаврова и Рубио индекс Мосбиржи взбодрился, а сегодня утром он падал, был ниже 2100 пунктов, потом развернулся, сейчас около 2135. Между тем, Стив Уитков и Джаред Кушнер обсудили сегодня с Зеленским, как возобновить дипломатические усилия для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил журналист портала «Аксиос» Барак Равид со ссылкой на источник. Во Франции детям до 15 лет запретили соцсети. Такой законопроект одобрил парламент, и таким образом Франция стала первой европейской страной, которая ввела подобный запрет. При этом ограничения не коснутся просмотра видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах. Подтверждение возраста потребуется только для написания комментариев и создания каналов в мессенджерах. При этом власти обещают защиту персональных данных при верификации. Как именно будут проверять возраст, не уточняется. Штрафные санкции для детей и родителей не предусмотрены. Меры будут поэтапные. Новые аккаунты перестанут регистрировать с сентября, а с начала следующего года закроют и уже существующие профили владельцев младше 15 лет, комментирует вице-президент АККАРА, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
8: Запреты идут по всему миру. Началось это не вчера и явно будет долго длиться. Тренд очевиден, и в ближайшем будущем это станет нормой для большинства законодательств. Но сам по себе запрет вот сегодня внедрили, это не значит, что завтра все французские дети перестали пользоваться социальными сетями. Это история на перспективу. Сейчас запретим, постепенно будем как-то гайки, может быть, закручивать, а постепенно это станет нормой. Конечно, будут там и левые аккаунты, и взрослые какие-то учетные записи, но большая часть аудитории такими вещами заморачиваться не станет. Серые все вот эти схемы так или иначе будут правительствами ограничиваться, будут контролироваться. Ну и плюс есть достаточно высокая культура соблюдения законов в ряде европейских стран. Я думаю, что там это сработает. А дальше, через 20-30 лет, это станет абсолютной нормой, и социальные сети станут доступны только для взрослых. Социальные сети все долго жили в парадигме, когда им можно было почти все. Любые алгоритмы. Вообще алгоритмическая вот эта вот зависимость, она ведь является очень серьезным вопросом для взрослых людей. Недавно было прецедентное дело. YouTube проиграл в Соединенных Штатах, когда было доказано, что они специально с помощью алгоритма удерживали, затягивали детей, часто за счет примитивного контента. И я часто привожу пример. В начале 20 века в аптеках продавали как средство от кашля героин. Вот так же мы будем относиться к безлимитно доступным социальным сетям через 30-40 лет.
4: Алексей Парфун, гендиректор компании AI Influence, на очереди ближе всех к французскому сценарию Британии. Она уже законодательно закрепила обязанность платформ проверять возраст, а более жесткие требования, привязанные к цифрам и паспорту, ожидаются в ближайшие несколько лет. До этого такие ограничения вводились в Бразилии и Австралии. Похожий закон в этом году ввели в Малайзии. В Вьетнаме с 24 года детей до 16 лет в соцсетях могут регистрировать только родители. В США на федеральном уровне рассматривают запрет до 13 лет.
5: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Индонезия начала закупку российской нефти. Всего страна планирует импортировать 150 миллионов баррелей, сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия. По его словам, страна зависит от импорта нефти, и ей критически важно обеспечить свои внутренние запасы, поэтому Индонезия продолжит импортировать нефть, независимо от страны ее происхождения. Помимо нефти, Индонезия также рассматривает возможность импорта экспорта сжиженного газа из России. Япония в мае-июне импортировала свыше 1,5 миллиона баррелей нефти из России в среднем по $103 за баррель. За первое полугодие нарастила импорт СПГ из России на 0,3%. При этом Япония в этот же период увеличила поставки автомобилей в Россию на 32%. Товарооборот Японии и России в январе-июне вырос на 15% до $4,1 млрд. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе статистики японского Минфина. Росатом планирует к 2027-2029 году построить на Дальнем Востоке ветропарки общей мощностью 400 мегаватт. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, ветропарки строятся быстро, за 1-2 года, в то время как на сооружение традиционной генерации требуется не менее 5 лет. В итоге можно проблему локального энергодефицита оперативно хотя бы частично решить на время, пока сооружается большая мощность. Количество выдачи льготных ипотечных кредитов в июне увеличилось на 67% по сравнению с маем и составило 51 100. В мае было 30 500. Такие данные приводит ОКБ. Общий объем кредитов на покупку жилья с господдержкой в июне составил 310 миллиардов рублей. В мае было почти 184 миллиарда. В общей сложности во втором квартале россияне оформили 115 500 ипотечных кредитов с господдержкой, поддержкой на общую сумму 696,5 миллиардов рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
4: В Москве сейчас плюс 21 градус, на ночь ожидается слабый дождь, температура плюс 15, завтра днем до 22, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. «21.17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. У OpenAI искусственный интеллект вышел из-под контроля и взломал серверы другой компании. OpenAI в своем блоге рассказала, что проводила тестирование своих новейших моделей, однако в ходе эксперимента нейросети, пытаясь выполнить поставленную задачу, обошли ограничения, получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face абсолютно автономно. Но эксперты не исключают, что это могла быть срежиссированная пиар-акция. Валерий Убадоев продолжит.
10: Искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, сразу же заставляет вспомнить научно-фантастические фильмы вроде «Терминатора». Этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, о чем изначально и сообщила атакованная нейросетями Hugging Face, но виновник тогда не назывался. Сейчас OpenAI признала, что это были именно ее модели GPT-5.6 Sol и еще более мощная, но пока не вышедшая в свет нейросеть. OpenAI тестировала возможности своих моделей, ставила перед ними различные задачи и при этом минимизировала количество встроенных ограничений, чтобы посмотреть, на что они вообще способны. Для этого модели помещают в так называемую песочницу. Это цифровая среда, изолированная от интернета и других систем. В ходе выполнения некой неназванной задачи нейросети пришли к выводу, что лучший способ ее решения лежит где-то на просторах интернета. Так что модели нашли брешь в песочнице OpenAI и благодаря этому получили доступ в сеть. Проанализировав данные, нейросети решили, что нужные для выполнения задачи скрипты и наборы данных и прочее находятся на серверах компании Hugging Face, комментирует руководитель Касперский Грейд в России Дмитрий Галов.
11: Такое и раньше случалось. Модели могут вместо решения задачи эксплуатировать различные особенности песочницы, придумывать какие-то правдоподобные ответы, могут случайно удалить какие-то важные данные, могут сгенерировать правдоподобные подделки, чтобы исправить или каким-то образом скрыть ошибки. Такое поведение мы называем невыровненным с человеческими ценностями, и оно является вообще общим свойством для таких систем. Когда мы проводим наше расследование, мы видим достаточно большое количество артефактов, которые говорят о том, что большие языковые модели используются в атаках. При этом мы, со своей стороны, тоже встраиваем поддержку больших языковых моделей в наши продукты.
10: В Hugging Face заявили, что еще никогда не сталкивались с подобного рода атакой. Ее все же удалось отразить, но не сразу. Изначально компания попыталась использовать американские модели, но в итоге помогла китайская модель с открытым исходным кодом, благодаря чему она была развернута внутри систем Hugging Face и могла эффективно работать. Однако эксперты вполне допускают, что это все может оказаться срежиссированным пиар-ходом. И агенты сейчас крайне популярны, и тут некая еще даже не релизнутая модель от OpenAI что-то взломала, а новость попала на первые полосы мировых СМИ. Но даже в отрыве от этого гонка вооружений в сфере кибербезопасности действительно набирает обороты, говорит генеральный директор AI-эксперт профессор МНИИПУ Роман Душкин.
12: Скорее всего, вот в этом всем, что мы сейчас наблюдаем, есть доля некоторого маркетингового хайпа. Мы работаем сейчас с агентами, построенными на базе больших языковых моделей, вернее, даже больших фундаментальных моделях. Это программная сущность, которая имеет некоторую долю автономии. Это сейчас самый-самый тренд. Просто вот фронтир исследований в области искусственного интеллекта. Их же тренируют специальные, даже бенчмарки есть специальные для того, чтобы оценивать способности агентов на защиту и взлом. Ну и, собственно, вот в этой области тоже начинается гонка вооружений. И это нисколько не фантастический фильм, это ровно то, над чем инженеры всех этих больших компаний работают прямо вот в настоящее время.
10: В Штатах после этого инцидента со взломом еще сильнее зазвучали требования о том, что и индустрию, и ее продукты в срочном порядке нужно регулировать. Эксперты, опрошенные профильным журналом Wired, указывают, что допускать такое – это вопиющая халатность, а и компаниям в первую очередь следует тестировать то, как модели помогают в киберзащите, а не их хакерские способности. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Business FM.
13: Михаил Ефремов сыграет первую роль в кино после выхода из колонии. Его партнером станет Данила Козловский. Кинокомпания «Кедр.Про» презентовала картину на питчинге фонда кино. Подробнее Ольга Кашинская.
14: Сюжет картины известен в общих чертах. Столичный учитель отправляется в Елец, чтобы поставить, цитата, «провальный спектакль». А худруком местного театра оказывается его отец, которого главный герой никогда не знал. По заверениям создателей, картина «Отец еще отец» соответствует государственным приоритетам в сфере культуры. Впрочем, название предварительное, его еще могут поменять. Режиссером выступит Александр Баршак. Среди прошлых его работ – комедия «День выборов 2» и новогодний ромком «Елки-иголки». Главные роли в картине исполнят Данила Козловский и Михаил Ефремов, для которого эта картина станет возвращением на большой экран. Также в актерском составе заявлены Аня Чаповская, Павел Деревянко, Адам Кумаев, Иван Заматаев и Ирина Безрукова. И кастинг – сильная сторона проекта, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова.
15: Не уверена, что это прям очень будет ударная комедия. Таких сейчас делается очень много, и почему-то очень много таких патерналистских отношений с отцом. Видимо, это больше всего волнует авторов сценария, режиссеров мужчин прежде всего. Но главные козыри, мне кажется, этого проекта – это актерский состав, дуэт Козловского и Ефремова. Мне кажется, абсолютно сногсшибательные, очень хорошие актеры, очень разные, очень интересно будет смотреться в дуэте. Ефремов привык играть трагикомедийные роли, это именно такая роль. Драмити с трагическими нотками комедии, которые привнесут эти актеры с трудной судьбой. И мне как раз не кажется, что это какая-то скандальная история. Мне кажется, это как раз путь к нормализации нашего кино.
14: Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр «Винк». Дистрибьютором станет NMG «Кинопрокат». Бюджет фильма всего 130 миллионов рублей. На продвижение планируют потратить еще 70. Как рассказал на питчинге режиссер картины, в кинотеатры создатели рассчитывают привлечь около миллиона зрителей. Потенциал для этого есть, но многое будет зависеть от реализации, говорит президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
16: Михаил Ефремов – шикарный актер, в какой-то степени гениальный. То, что он был в заключении, пережил большую драму, как раз, мне кажется, ему есть что вложить в первую роль в кинофильме. И я думаю, что, в принципе, всем интересно посмотреть, какой Михаил Ефремов сейчас. Потому что я подозреваю, что сейчас он должен лучше выглядеть, чем до того момента, как он попал в тюрьму. С точки зрения актерского мастерства все будет хорошо. С Данилой Козловским, я точно уверен, они споются, и химия на экране тоже будет. А вот что касается коммерческого успеха, это сильно зависит от того, сколько в фильме будет драмы и сколько будет комедии. Баршак может сделать кино, которое будет интересно смотреть, может делать кино, которое будет очень сильное, драматическое, и в таком случае оно может не купиться. Я думаю, что это будет игровой малобюджетной драмой, поэтому 130 миллионов – это, в общем, не такой уж маленький бюджет. Если будут снимать на натуре, в деревне, я думаю, больше денег на гонорары актерам уйдет. В целом, при затратах 200 миллионов рублей собрать 500, если там есть деньги фонда кино, господдержки, то это будет значительно проще. Но в целом собрать 500 миллионов на драматическом фильме, ну, это непростая задача, но реалистично.
14: Михаил Ефремов в марте вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михайловича. Спектакль оказался коммерчески успешным. Большую часть билетов раскупили еще до премьеры, а цены в официальной продаже превышали 30 тысяч рублей. Также в феврале были анонсированы съемки сериала с Ефремовым в главной роли. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Business FM.
13: Переписки из DeepSeek утекли в сеть, причем треть из них на русском языке.
4: Счеты с нейросетью оказались в открытом доступе в Google. По специальному запросу выдаются общедоступные ссылки на диалоги, созданные через функцию «Поделиться». Видно вопросы, ответы и названия документов, но сами файлы открыть нельзя. Однако в сеть попадают только те диалоги, для которых пользователи специально включили режим общего доступа. Комментирует директор технического департамента РТМ Групп, эксперт в области интернет-безопасности Федор Музалевский.
17: То есть, когда мы делаем поделиться, то информация доступна фактически всему интернету. В таких защищенных сервисах, которые конфиденциальность обещают, можно дать возможность поделиться ссылкой, например, с паролем. Такую возможность дает, например, Яндекс.Диск, чтобы поделиться каким-то файлом. И утечка ссылки — это вопрос времени. То есть я так думаю, что как минимум каждая вторая ссылка так или иначе куда-то утекает. Скорее всего, у Гугла раньше не выделялись мощности на индексацию. То есть эта информация была доступна и ранее. Вопрос только в том, что поисковики и, скорее всего, другие нейросети тоже с этой информацией не работали. Дело только в том, интересно ли поисковой системе индексировать все это количество информации. Для пользователей в первую очередь надо понимать, что если мы нажимаем «Поделиться», да, и нам не предлагают защитить паролем, то значит эта страница будет доступна всем. Для всех остальных сервисов, не только нейросетей, здесь могут быть и соцсети, и файловые хранилища, надо просто выводить предупреждение о том, что информация будет доступна всем, прежде чем сформировать вот эту самую ссылку для пользователя.
4: Федор Музалевский, РТМ Групп. Содержимое чатов довольно причудливо. Кто-то пересылал нейросеть, судя по всему, рабочую документацию. Другой просил перефразировать написанный текст о криптовалютах и цифровом юане. Нашлись и более личный запрос. Кто-то переживал из-за слишком сухого ответа в переписке. Кто-то спросил Дипсик, насколько адекватно смешивать в одном блюде суп, кетчуп и мороженое, и стоит ли пользователю обратиться к психиатру. По сути, мало что защищает любой запрос. Все эти от утечки, говорит гендиректор компании «Зикурион» Алексей Раевский.
18: В принципе, вся информация, которой пользователи обмениваются с вот этими вот чат-ботами, она, в принципе, вся не защищена, и она в какой-то момент вся может оказаться у кого-то заинтересованного, например, у спецслужб каких-то. А вот в особо таких вот терминальных случаях и вообще на всеобщее обозрение она может быть выставлена. Поэтому, в принципе, для тех, кто использует вот эти вот сервисы для каких-то рабочих вопросов, пересылает туда документы, загружает какие-то, особенно документы ограниченного доступа, надо очень серьезно задуматься. Что касается вот этих всех ограничений на поисковики, там файлы, вот эти роботы там и так далее, ну, сейчас уже совсем другие алгоритмы. Если какие-то страницы доступны для сканирования, их, конечно, будут сканировать. Либо они как бы вот доступны для любого, как говорится, желающего, либо они защищены с какой-то авторизацией, аутентификацией. Тут и только два есть варианта. Надо относиться к любой информации, которую вы передаете в интернет, так, что она может стать в любой момент общедоступной.
4: Алексей Раевский, Зикурион. Это не первая утечка DeepSeek. Год назад в открытый доступ попали более 1 000 000 строк данных, включая истории чатов и программные ключи. Эксперты, опрошенные ТАСС, считают, что найденные сейчас диалоги, скорее всего, часть старых утечек, или же они были намеренно опубликованы, эти части переписок не дают доступа к аккаунтам пользователей.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: Москва 21-28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Глава Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев досрочно покидает свой пост. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев сообщил, что не имеет претензий к Гридневу. Он отметил, что атаки на округ усилились, обстрелы и удары беспилотников становятся интенсивнее, и что безопасность жителей для него важнее всего в таких условиях. Сказал Шуваев, команда на месте должна работать без права на ошибку. Релокантам запретят пользоваться банковскими приложениями, распоряжаться имуществом и получать консульские услуги. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о реестре релокантов. В него войдут уехавшие россияне, обвиняемые в дискредитации армии, работе с нежелательными НКО и нарушениях закона об иноагентах. Компания «Фармасинтез» зарегистрировала первый российский отечественный оригинальный препарат для лечения хронического миелоидного лейкоза. Он называется «Сипкордия». Препарат предназначен для взрослых пациентов при неэффективности или непереносимости предыдущей терапии, а также для пациентов с определенной генетической мутацией. По данным компании, это первый отечественный инновационный препарат в области онкогематологии, прошедший полный цикл разработки в России. А компания также планирует начать экспорт Сипкордии с 2028 года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев, здравствуйте. Майерск и КТК стали жертвами Черноморской войны. Зарубежные судовладельцы отказываются предоставлять свои танкеры для загрузки казахской нефти. У Новороссийска после серии атак украинских беспилотников, сообщает Bloomberg. В свою очередь, датская Майерск не будет работать через украинские порты и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Комментарии Георгия Буфта. Ввести механизм обязательного страхования селлеров предложил Союз электронной торговли на фоне украинских ударов по складам Wildberries. Его глава Георгий Багирян заявил Business FM, что иначе продавцы будут массово разоряться и уходить с маркетплейсов. Сами селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования военных рисков. И Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо российского типа на своей территории. В работе будут принимать участие российские специалисты и оборудование. Как пишет Фигаро, этот проект изначально вызывал споры, почему Берлин его все же одобрил. Подробности на Business FM. Майерск и КТК стали жертвами морской войны Москвы и Киева. Датская компания «Майерск», крупнейшая из вернувшихся на Украину контейнерных операторов, объявила, что не может продолжать работать через Черноморский рыбный порт из-за обострения обстановки и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Практически одновременно Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. После серии атак дронов на танкеры судовладельцы попросту отказываются подавать суда под погрузку. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфта знает».
20: Впервые с 22 года военный конфликт в Украине ударил столь сильно рикошетом по нейтральному Казахстану. Через Новороссийск идет не менее 60% его экспорта нефти, в том числе в интересах американских нефтяных компаний. Однако Астана не стала апеллировать к Вашингтону для защиты от ударов ВСУ танкеров, перевозящих казахстанскую нефть, тем более к другим странам ОДКБ, а предпочла поставить ситуацию на паузу. Это произошло после серии украинских атак по танкерам близ терминалов КТК. Даже если отгрузки возобновятся, то стратегический выбор, возможно, Астана уже сделала. И, скорее всего, в пользу маршрута через Баку, Тбилиси, Джейхан, Каспий и в китайском направлении. При этом Киеву за удары по интересам и танкерам американских «Шеврон» и «Эксонмобил», ведущих акционеров КТК, пока ничего не было. Вашингтон молчит. Решение датской «Майерск» тоже было ожидаемым и произошло на фоне ставших систематическими российских ударов по портам Большой Одессы, самой Одессе, Черноморску, Южному, а также Дунайскому Измаилу. Акцент при этом сместился на топливную инфраструктуру и торговые суда. Только за последние дни поражено около полутора десятков судов на рейдах и подходах. Это стало ответом на украинские массовые удары дронов по судам, перевозящим грузы из и в Россию по Азовскому и Черному морям. Складские мощности Одесского порта уже сократились примерно на треть. В терминалах оказались заблокированы десятки тысяч тонн пшеницы и растительного масла. По разным оценкам, Украина потеряла около трети мощностей зернового экспорта через черноморские порты, обеспечивавшие ранее до 90% ее аграрного вывоза. Для российского агроэкспорта морская война также обернулась серьезными потерями. Ограничение судоходства через Керченский пролив фактически парализовало работу портов Азовского моря. С 10 июля остановлено движение по Азово-Донскому каналу. В отрасли прогнозируют спад экспорта не менее чем на 20%. Теоретически возможна переброска объемов с Азова на Новороссийск, Тамань и Балтику, но там есть проблемы с пропускной мощностью и удлинением логистики. Есть большие проблемы и со страховкой грузов. К началу текущего года страховые риски уже доходили до 1% стоимости судна. В июле страховщики начали попросту отказывать в покрытии. Для судовладельца страховая премия в 1% стоимости судна превращает каждый рейс в лотерею. В результате возникает эффект невидимой блокады. Юридически вроде бы никто ничего не запрещал, но коммерческий флот уклоняется от выполнения рейсов. Рынок не верит, что в Черном море можно безопасно работать. Уход «Маерск» из Черноморска – отдельный важный прецедент. Крупнейший мировой перевозчик, вернувшийся в украинские порты лишь в июне 2024 года, признал риски более неприемлемыми. Теперь украинский экспорт будет все больше мигрировать в сторону Дуная с перевалкой в Констанции и сухопутной западной границы с новыми строящимися терминалами на польском и румынском направлении. За удорожавшую логистику заплатит фермер. Цены на украинское зерно на западной границе уже просели на 15-20 евро за тонну, а румынская портовая система работает на пределе. На этом фоне Румыния все же превращается в главного бенефициара. Констанца и Дунайские порты принимают украинские контейнеры и зерно. Под их расширение ЕС выделяет средства. Турция также усиливается в роли ведущего контролера. Через ее проливы идет весь грузопоток, что потенциально дает Анкаре дополнительный переговорный вес. Мировой рынок уже отреагировал ростом котировок пшеницы и кукурузы. Ведь на Россию и Украину приходится около трети мировой торговли зерном. Теперь Киев явно продолжит атаки на российскую морскую логистику с целью сократить экспортную выручку Москвы. Одновременно будет стараться развивать альтернативные коридоры в попытках убедить рынки, что украинский экспорт все же продолжается. Москве, в свою очередь, ничего не остается, как добиваться полного выдавливания глобальных перевозчиков из украинских портов. Также можно объявить данный район судоходства опасным, переложив ответственность на Киев. При этом стоит попытаться убедить все же Казахстан продолжить нефтяной транзит, усилив защиту объектов КТК. Пока же можно констатировать нарастающий коллапс морского судоходства в Черном море.
4: Это был политолог Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Дроны ударили по страховкам, продавцы маркетплейсов остались без защиты. Селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, рассказывали бизнес-предприниматели, работающие с маркетплейсами. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательного страхования, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
0: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров поставщиков на складах маркетплейс. Мы видим, что это был не один склад. Они будут, скорее всего, дальше подвергаться атакам для того, чтобы хотя бы в какой-то степени соблюсти баланс интересов огромного количества предпринимателей малого бизнеса, потому что малому бизнесу сейчас тоже непросто. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки, связанные с подобными форс-мажорами. То есть это форс-мажор, который требует повышенной ответственности со стороны такого крупного бизнеса. Иначе, если мы не предусмотрим подобного рода обязательные механизмы страховые, то, к сожалению, это будет как карточный домик, да, как будет эффект домино. Будем наблюдать определенный отток селлеров, в том числе с маркетплейсов.
4: Георгий Багирян, директор Союза электронной торговли. Совет Федерации накануне заявили, что готовит поправки к вступающему в силу в октябре закону о платформенной экономике, чтобы защитить продавцов маркетплейсов от утраты или повреждений из-за терактов и атак БПЛА их товаров на складах, принадлежащих онлайн-платформам. В частности, планируют, что маркетплейс, получив страховку за поврежденные товары продавцов, должен в течение 30 дней раздать эти деньги продавцам. Сумма каждому из них рассчитывается пропорционально стоимости его товаров. Однако страховщики говорят, что в нынешних реалиях, когда атаки пришли на территорию, далекую от приграничной, страховые компании крайне неохотно будут брать на себя военные риски на таких гигантских объектах. Очень сложно оценить товары, которые постоянно находятся в движении, они просто лежат на складе, считает вице-президент страхового общества Ресгарантия Игорь Иванов.
21: Просто товар на складе страхуем вообще без проблем. Смотрим на качество склада, если пожаротушение, сигнализация, если все это есть, то берем. Если есть список товаров. А если есть некое пространство хранения, на котором идет постоянное движение товаров, и как защитить этот товар, а как его застраховать, проблема. Есть еще другая проблема, то, что эти селлеры далеко не всегда хотят страховать свои товары. До нынешнего момента у них таких пожеланий практически не бывало, потому что считалось, что склад современный, безопасный, с хорошей организацией контроля, учета и пожаротушения, и там ничего не может произойти. Если ничего не может произойти, и вероятность этого крайне мала, то какой смысл страховать? Поэтому к нам страхуйте, пожалуйста, мои 115 поддонов с детскими игрушками из Китая, которые у меня лежат на таком-то складе Wildberries. К нам с такими вопросами никто не обращался. Ну или подобными.
2: По поводу предложения сенаторов внести поправки в законодательство, которые обяжут маркетплейсы страховать товары.
21: Это, да, возвращаемся к главному. Будет ли это страхование покрывать военные риски? Стандартный подход во всем мире. Военные риски – это исключение. Если просто пожар, то, по идее, надо бы застраховать и отвечать за этот товар на складе. Если идут военные действия, то сразу же все договора страхования прекращают свои действия и защита не работает. Ну как, обязать маркетплейс страховать и обязать страховые компании включать эти риски в договора? Ну, теоретически все это возможно. Практически это будет стоить очень солидных денег. И я даже не берусь сейчас гадать, может быть, идти в суммах, в каких процентах может идти речь. Пока страхование складов – это всего сотые доли процента.
4: Игорь Иванов, вице-президент страхового общества «Ресагарантия». За 4 дня после атак на склады Wildberries в Росгосстрах поступило более сотни заявок от владельцев складов и селлеров. Все хотят застраховать товары от ударов дронов, но страховщики не могут покрыть такие риски в полном объеме, и перестраховочных мощностей не хватает, а убыточность программ по БПЛА терроризму достигла 2800%, сообщил глава компании Максим Шепелев. По его мнению, нужны новые механизмы распределения ответственности с участием государства. В то же время один из селлеров рассказал Бизнес ФМ, что в Wildberries страховки от дронов точно нет, а вот у Озона он ее видел. В Озоне нам подтвердили, что атаки дронов и теракты – это специфические риски, которые не покрываются обычной логистической страховкой, поэтому Озон вместе с НГОСТРАХом разработал специальную страховку на случай ЧС, говорит представитель пресс-службы Озона.
3: У нас давно работает защита от регулярных логистических рисков. Это, например, когда товар повреждается при перевозке. Продавец затрат на эту защиту не несет. Озон выплачивает ему компенсацию за утерю или повреждение товара в процессе доставки. Однако последствия атак БПЛА и террористические акты – это специфический риск. Он требует особого подхода. Именно поэтому мы обратились к партнерам страховым компаниям. И компания «НГСТРАХ» разработала для наших продавцов специальную страховку на случай чрезвычайных ситуаций. Ее можно включить в один клик в личном кабинете. И в случае ЧС партнер сможет рассчитывать на оперативное возмещение. Большое число наших продавцов уже подключилось к этой программе за последнее время.
4: Это был представитель пресс-службы Озон. В Озоне также уточнили, что такое страхование стоит 0,35% в день от стоимости застрахованных товаров. Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо на своей территории. Об этом заявило Министерство окружающей среды Федеральной германской земли Нижняя Саксония. В компании АНФ дочерняя структура французская Фраматом будет совместно с Росатомом производить ядерное топливо в немецком городе Лингене, недалеко от границы с Нидерландами. А то есть в разработке будут принимать участие российские специалисты и оборудование, как пишет газета «Фигаро». Этот проект изначально вызвал споры, так как Европа и, в частности, сама Германия обвиняют Россию в ведении гибридной войны. Но совместный проект «Росатома» и французской компании все же был одобрен. Там будет производиться ядерное топливо российского типа. «Мирный атом» – одна из последних сфер сотрудничества Европы и России на данный момент, отмечает директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИО ВШЭ Прохор Тебен.
22: Атомная энергетика – это одна из сфер, которая держится. Я бы тоже не сказал, что все совсем безоблачно, проблема есть, но это такая достаточно специфическая сфера экономики. Компетенции и возможности Росатома в значительной степени действительно уникальны. Такой спрос есть. Опять же, рассчитывать на то, что это будет там в ближайшие годы как-то сильно развиваться, не стоит без каких-то кардинальных политических изменений в Евросоюзе. Российские атомные электростанции имеются, и российское топливо, и переходить полностью на французских подрядчиков и поставщиков, или там, например, американских, не только не хотелось бы там многим европейцам, но это иногда и технически крайне затруднительно, если не сказать невозможно. Тут дело не в отлаженности потока, а в технологических стандартах, особенностях, в тех станциях, которые Россия строила, в топливе, которое Россия поставляет, в его, скажем так, и качестве, и формате, и применимости для конкретных и реакторов.
13: Прохор Тебин, Институт мировой военной экономики и стратегии НЮВШ. Фигаро отмечает, что в некоторых странах Европы, в частности на Востоке, до сих пор функционируют атомные электростанции советской или российской конструкции, поэтому ему требуется топливо, технологиями производства которого обладает Росатом.
5: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66. Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С. В Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Пам.
1: Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Бизнес и власть.
6: В штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте прошел обыск по делу о налоговом мошенничестве более чем на 300 миллионов евро. Следствие изучает сделки, которые проводил входивший в структуру банка Постбанк. Иностранные инвесторы передавали ему акции перед выплатой дивидендов, чтобы не платить налог. Среди фигурантов дела менеджер Deutsche Bank. Это уже третий обыск в крупнейшем банке Германии с начала года.
1: Отчеты и планы.
6: Российский разработчик баз данных Postgres Professional может сократить до 30% сотрудников, примерно 160 человек. Увольнения могут затронуть и разработчиков, и менеджеров. Компания сокращение подтвердила, но окончательное число пока не назвала. За год ее выручка снизилась почти на 30%, с 9 до 6,5 миллиарда рублей. Samsung представила три новых складных смартфона Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 и Flip 8. Главной новинкой стал Fold 8 Ultra. Самый тонкий складной смартфон в истории серии. В раскрытом виде его толщина составляет чуть более 4 мм. Модель получила 8-дюймовый экран и камеру на 200 мегапикселей. А внешним экраном Flip 8 можно пользоваться, не раскрывая телефон. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
13: «21:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ». Российский рынок акций завершил среду уверенным ростом, среди третьи торги подряд. Индекс Мосбиржи поднялся до 2136 пунктов, прибавил индикатор почти 3%. Главные драйверы – нефть, которая в ходе торгов поднималась выше $95 за баррель, и новость о встрече Лаврова и Рубио завтра в Маниле. Это подогрело надежды на возобновление переговоров по Украине. В лидерах полюс – Роснефть, Газпром, аутсайдер дня – Озон. Рубль слегка укрепился. Банк России дает за доллар 78 рублей 48 копеек. Итоги торгов подвели маяк. Коллега Ольга Кокорекина, гендиректор Инвестланда Игорь Вагизов.
7: Как это бывает, часто текущий тренд можно назвать классическим ралли на медвежьем рынке. Инвесторы слишком панически распродали акции, которые достигли небывалых низин. Фундаментальная недооценка достигла колоссальных значений, поэтому сейчас, после того, как паника улеглась, инвесторы возвращаются в рынок, поэтому те новости, которые выходят, скорее ускоряют те тренды, которые на текущий момент наметились. Поэтому ралли на медвежьем рынке, оно резкое, сильное, сопровождается сопровождается сильными взлетами, коррекциями. Но какое-то время, скорее всего, это движение продолжится.
8: Что ждете? Будет новый рост? Какая вообще следующая цель по индексу Мосбиржи? И какие факторы будут основными драйверами?
7: Я думаю, что вполне в этом тренде мы можем достигнуть отметок 2200-2250 по МВБ. Может быть, за пару недель такое движение вполне возможно. А факторы остаются те же самые. У инвесторов колоссальный недозрез в российских акциях. Сам по себе рост вызывает активное закрытие коротких позиций и постепенное наращивание. Мы видим по статистике, что доля акций в портфеле частных инвесторов на последнем падении снизилась до минимальных отметок за всю историю. Это, конечно, явно нервирует инвесторов, которые вышли из рынка и сейчас наблюдают его рост. Поэтому само по себе движение рынка вверх будет подгонять инвесторов постепенно наращивать долю в акциях.
8: Влияние геополитического фактора вы не рассматриваете?
7: Это вторично. На мой взгляд, если бы не было объявления, то рынок вырос бы не на 3%, а на 2%. Но тем не менее мы видим, что деньги под рынком есть, желание есть. Как говорится, лишних пассажиров на рынке нет. Поэтому я думаю, что вполне еще рост может продолжиться.
8: Нефть поднималась к $95.5 за баррель. Это максимум за 6 недель. Рынок, получается, закладывает $100 за баррель. Или это уже перекупленность?
7: Действительно, краткосрочная перекупленность по нефти есть. Но сама по себе напряженность, постоянно перманентная напряженность на Ближнем Востоке, я думаю, что будет поддерживать котировки нефти на высоких уровнях, то есть котировки 85-95. Пока мы не ждем, что цены на нефть снова пробьют 100, но любой рост напряженности может привести к новому пику котировок нефти, что, в принципе, неплохо скажется на российском рынке как акций, так и облигаций.
8: Ну и под занавес главный вопрос, который всех волнует. В пятницу Центробанк будет принимать решение по ключевой ставке. Консенсус – это сохранение на уровне 14,25%. Ну вот некоторые эксперты не исключают, что будет снижение на 25 процентных пунктов. Что для рынка хуже – сохранение ставки или снижение с сигналом о предстоящей паузе?
7: Да, я согласен, что рынок больше будет внимания уделять дальнейшему сигналу, хотя в текущей, опять же, котировке и государственных облигаций, и акций заложена не только пауза, но уже даже и повышение ставки. Поэтому я думаю, что значимого негативного влияния, даже если ставка останется на месте, это событие не окажет.
4: Игорь Вагизов, гендиректор Investland. Итоги торгов с ним подвела моя коллега Ольга Кокорекина. Темпы роста цен на топливо замедлились, но они продолжают носить существенный вклад в инфляцию, следует из данных Росстата. Бензин с 14 по 20 июля подорожал более чем на 1,5%, дистопливо на 1,87%. Недели ранее темпы роста цен были более существенным. Бензин более 2%, дизель более 3%. Недельная инфляция составила 0,17%. Столько же было и по результатам прошлой недели. Годовая инфляция выросла до 5,84%. Ранее глава РСПП Александр Шохин в беседе «Стас» заявил, что бизнес в России надеется на понижение ключевой ставки, но готовится к любому варианту. Также он сказал, цитирую, сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопленного эффекта негативных факторов в экономике. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в эту пятницу. Как можно оценить высказывание главы РСПП в контексте ожидаемого решения Центробанка и каким будет прогноз, мы спросили экономистов.
9: Навстречу ставке.
11: Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
23: Процентная ставка – это не единственный фактор, который влияет на деятельность компании. И опросы как раз показывают существенный рост обеспокоенности вопросами логистики и вопросами роста издержек. Компании, по сути, тоже беспокоятся об инфляционных рисках. Все-таки вот центральный банк ту поддержку, которую экономике он мог оказать снижением ставки, он ее вплоть до последнего заседания оказывал. Но сейчас, в июне, рост цен почти процент 0,87. И в июле мы идем по очень высокой траектории. Мне кажется, это инфляционный контекст, который не очень совместим с дальнейшим снижением ставки.
24: Министерство финансов объявило, что бюджетное правило, от него будут отклонения до 2029 года.
23: И это означает, что уровень расходов может оказаться существенно выше, чем то, на что рынок ориентировался. Добавляются временные риски, связанные с ситуацией на топливном рынке.
24: И вот сейчас еще дополнительные какие-то убытки компании из-за ситуации со складами.
11: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
10: Действительно, Центральный банк подвергается достаточно серьезному давлению со стороны бизнеса, отдельных представителей органов власти, но Центральный банк по своему мандату ориентируется на сдерживание инфляции, на проведение инфляции к сырьевому уровню в 4%. А сейчас мы видим рост инфляционных ожиданий населения, которые достигли 14,7% в июле. Это максимальный показатель. Кроме того, доходность десятилетних ОФЗ превышает 16%. В этих условиях Центральному банку трудно снизить ключевую ставку. Наш прогноз, что Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании на текущем уровне. Действительно, у многих компаний есть достаточно серьезные проблемы и риски дефолтов. В частей случаев дефолта на рынке высокодоходных облигаций. Но проблемы компании связаны не только с ключевой ставкой. Возможно, это не главный фактор, а совокупность факторов, в частности, с ростом налоговой нагрузки, санкционными ограничениями.
11: Главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
12: Мы много слышали каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать о решении Банка России. Не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Сложно рефинансироваться по таким высоким ставкам долга, но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро, может, и не приходится. Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность поставки. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса, поэтому до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию.
4: ЦБ отметили, что инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли с 12,4% в июне до 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция также подскочила с 14,2% до 15,1%. Прежде всего из-за роста цен на бензин, дефицита топлива, а также бурного роста розничного кредитования в мае-июне.
5: Между делом с Кирой Альтман.
6: Между делом расспрашиваю психофизиолога, доктора биологических наук, профессора Александра Яковлевича Каплана, как он занимается самовосстановлением, как силы прибавляет, чтобы хотелось вернуться к делам. А в ответ слышу неожиданное.
14: У меня такое ощущение, вот стараюсь, чтобы оно не переставало быть, чтобы оно присутствовало все время. У меня такое ощущение, что я постоянно отдыхаю. Ну, допустим, дочь меня спросит, ну ты устал? Я говорю, а что я такого делал? Что я восстанавливал Днепрогресс, строил Каракумский канал? Вот, что вот я такое делал? А это означает, что вот этот день прошел так, что вот напряжение мое от работы доставляло мне удовольствие. То есть баланс был соблюден, не было вот таких каких-то напряжений, но при хорошем навыке, при хорошем опыте вы можете делать в 5 раз больше, чем другой человек. Ну, потому что у вас правильные навыки, правильный опыт, и вы получаете удовольствие от этой работы. И если работа идет слишком медленно, и вы опережаете свои мысли, своими намерениями и желаниями, вы опережаете то, что реально вы делаете. Вот здесь возникает уже какой-то дисбаланс. Да, что-то время уходит, я там что-то не делаю и так далее. В основном это связано с профессионализмом, но и некоторым как бы видением поверх фактов.
6: Видеть поверх фактов, а? Тут я посмотрела на Александра Яковлевича с нескрываемым восторгом. А он буднично так добавляет.
14: Вы знаете, это привычка, это навык. Все, что вот у нас есть, это все навыки. И как-то выработались такие привычки, чтобы вот балансировать так, чтобы мозг все время чувствовал себя в боевом настроении.
6: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
5: Между делом на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM
15: Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал устойчивым состояние экономики России, несмотря на ситуацию с топливом. По словам президента, трудности, которые создают извне на топливном рынке, временны. Бюджет в июне был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и не нефтегазовых доходов, отметил глава государства. Росавиация запретила транзитные полеты через московский авиаузел. Кроме того, до 12 августа полеты в его границах можно выполнять только на высоте ниже 4900 метров. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. В Ассоциации туроператоров России полагают, что для части маршрутов время полета вырастет незначительно, введенные ограничения не окажут заметного влияния на российских пассажиров. Полицейские предотвратили теракт в питерском метро. На входе в подземку задержали мужчину, который нес взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер. По данным ФСБ, этот россиянин сам вышел на связь с украинскими спецслужбами. Чтобы заработать, он передавал информацию о военных предприятиях Петербурга и Ленобласти, а затем получил задание взорвать автомобиль одного из сотрудников ОПК. Ленфильм возглавил экс-руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Дмитрий Давиденко. Коллектив его представил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Давиденко сменил на посту гендиректора Ленфильма Надежду Андрющенко. Она останется на предприятии, возглавит продюсерский центр Ленфильма и будет советником директора. Предполагаемый рекрутер девушек для Джеффри Эпштейна найден мертвым во Франции, сообщает CNN со ссылкой на представителя прокуратуры. Тело бывшего модельного агента и модного фотографа Даниэля Сиада нашли в его

0: или с пострадавшими селлерами, что сейчас они пытаются предпринимать. Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее законопроект об этом разрабатывают Банк России и Минстрой, сообщили Бизнес-ФМ в Центробанке. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Так ли это? Искусственный интеллект забежал в интернет и атаковал стороннюю компанию. OpenAI сообщила о тестировании своих новейших моделей, которые обошли ограничения, сами получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face. Что это, восстание ИИ или срежиссированная пиар-акция? Чем все это грозит? Подробности на Business FM. Склад Wildberries в Котовске Тамбовской области не пострадал и возобновит работу в ближайшие дни. Это заявила журналистам-основательница Wildberries глава РВБ Татьяна Ким. Она добавила, что на остальных объектах компании идет устранение последствий атак и оценка ущерба. Основной приоритет компании – начать выплаты для селлеров с маленьким оборотом. Первые такие выплаты начислят 88 тысячам предпринимателей. Деньги поступят на баланс в течение суток, подчеркнула Татьяна Ким.
1: Мы сегодня уже для первых 88 тысяч выражаем первые меры поддержки на их аккаунтах. И это маленькие предприниматели с небольшими оборотами. Для средних предпринимателей в ближайшее время тоже разработаем. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи нашей площадки. И помимо этого уже писали про то, что мы изменяем там тоже условия по досрочному выводу средств, запускаем кредиты на специальных условиях, как от нашего банка, так и от банков, с которыми мы сотрудничаем. Одним из первых отозвались ДБ и Сбербанк.
0: По словам Татьяны Ким, основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. Общая площадь складов, атакованных в ночь на среду, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры в Wildberries. Вопрос вывоза товара больше всего волнует из селлеров, чей товар был на пострадавших складах. Несколько таких писем пришло на Business FM, и спросили их авторов, что они сейчас пытаются предпринимать. Об этом Наталья Шашина.
2: В чат-бот Business FM в Макс написал Олег, селлер из Челябинска, который продает на Wildberries книжную продукцию. На пострадавших складах в Краснодаре и Электростале у него была половина всего объема товаров. В такой географии нет ничего удивительного. Продавцы распределяют товар по разным складам, чтобы ускорить доставку и поднять карточку товара в выдаче. И в этом смысле комплексы в Электростале и в Краснодаре были ключевыми для продаж в центре и на юге России. Теперь Олег захотел вывести товар, оставшийся у него в других местах, но обнаружил, что сделать это не может.
3: Существует механизм Wildberries на их портале, когда я по какой-либо причине хочу вернуть свой товар с какого-то склада по артикулю. Мне надо для каждого артикула делать этот процесс. И товар в этом случае возвращается на ПВЗ, который я указываю. Я получаю, как обычный потребитель, Wildberries. Но сегодня мы рассматривали с супругой вопрос, возвращать или нет. Мы решили хотя бы вернуть самое дорогостоящее, чтобы убрать их из-под удара, потому что мы понимаем, это может продолжаться. И сегодня окошко появляется, что ПВЗ перегружен. Хотя это не совсем так. То есть сейчас нет возможности вернуть даже несколько штук.
2: Олег рассказывает, ему звонила девушка, представившаяся как менеджер Wildberries, пообещала оперативную поддержку. В возможность добиться компенсации через суд он не верит. «Мы очень маленькие, Wildberries очень большой», — говорит он. «Если что-то и будет, то только по их доброй воле». У другого селлера, Сергея из Краснодара, который продает на Wildberries футболки, около 15% товара было на атакованном складе в Краснодаре и немного в Электростале. Сейчас он задумался о том, чтобы менять модель отгрузки товара, чтобы он не попадал на склады Wildberries.
4: Наверное, буду уходить вообще, в принципе, от складского помещения. Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, есть модель ФБС. ФБО — это когда ты отгружаешься на склад Wildberries, а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах, я его не могу физически забрать. По договору я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
2: Но для схемы с отгрузкой со своего склада надо как минимум его иметь. И комиссия при такой схеме в среднем немного выше. Среди пострадавших есть и крупные.

0: частной компании со своими складами и интернет-магазинами. Но вариант переходить полностью на свое они пока не рассматривают. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн». На складах в Краснодаре, Электростали и Невинномыске его компания потеряла товар примерно на 30 миллионов рублей.
1: У нас каналы продаж разделены, у нас маркетплейсы занимают 50%. То есть это хороший основной канал, но у нас есть еще другие каналы продаж, и у нас много товара еще на складах есть, на наших.
2: А если действительно перейти именно на свои складские ресурсы, это дороже?
1: Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия. То есть они привыкли, у Wildberries очень хорошая развитая сеть пунктов выдачи и доставки. То есть и люди быстро получают свой продукт. А когда перейти, если на свои каналы продаж, на приложение, интернет-магазин, у нас есть и приложение, интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так быстро и так оперативно доставлять заказ своим клиентам.
0: Что касается самих складов Wildberries, их сотрудникам разрешили проносить с собой в рабочую зону ключи от квартиры, машины и паспорт. Раньше за это штрафовали. Видимо, правила изменили, чтобы сотрудники могли быстро покинуть склад в случае чрезвычайных ситуаций. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким, в своем обращении отметила, что склады Wildberries застрахованы, но страховки не покрывают риски терроризма и БПЛА, это подтвердил ее Росгострах. О страховых коллизиях и о том, почему страховые компании отказываются от покрытия подобных рисков, оставляя предпринимателей один на один с форс-мажором, через полчаса на Бизнес ФМ. А в четверг о проблемах селлеров в программе «С теми, кто в теме» мы поговорим с владельцем и руководителем сети «Хобби гипермаркетов Леонардо» Борисом Кацем.
4: С теми, кто в теме.
5: Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. То есть, ну вот, суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно.
4: С теми, кто в теме.
3: Полная версия программы с Борисом Кацем в эфире Бизнес ФМ после полудня и вечером в 18:30. Также о коллизиях со страхованием в середине часа на Бизнес ФМ. Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее. Такой законопроект сейчас разрабатывают Банк России и Минстрой. Об этом Бизнес ФМ эксклюзивно сообщили в Центробанке и подробно объяснили суть инициативы. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Но так ли это? Евгений Перечук подробнее.
6: Эксклюзив Бизнес ФМ.
7: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышение цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются, говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
8: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика, и это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку обеспечение возврата такого целевого кредита. Максимальный срок рассрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
7: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года. Большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
9: Правда, действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, он достаточно существенен и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение квартиры в рассрочку, она тоже предполагает, что потребитель часто платит. И здесь, на мой взгляд, конечно, инициатива, наверное, еще не до конца продумана.
10: Всегда же считалось, ну или, по крайней мере, постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
9: Ну, на самом деле нет. Я здесь с вами не соглашусь, потому что если вспомнить времена, там, 15 лет назад, как раз-таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка, и это было естественно. В последние годы, наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
7: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожее мнение у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна. И инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
11: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку, а у того нет понимания, как он будет ее реализовывать. Это, наверное, нужно с этими задачами бороться, а придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплаты и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональные финансовые риски. То есть диагноз поставлен верно, а это течение, вот, честно, у меня вызывает больше вопросов, нежели чем согласие.
7: В ЦБ настаивают, что сейчас нет законодательного регулирования рассрочки. Используются разные схемы, которые порождают разные риски. Граждане обнаруживают, что при рассрочке серьезно переплачивают. Застройщики рискуют получить задолженность от покупателей, а банки могут не получить возврата кредитов от застройщика. Впрочем, регулятор признает, что пока законопроект только на стадии разработки. В Госдуму он еще не внесен. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах. Чингисхан – основатель Монгольской империи, самой крупной континентальной империи в истории человечества. Он объединил разрозненные монгольские и тюркские племена и сумел завоевать территории от Китая до Восточной Европы. Известно также, что великий монгольский хан был чрезвычайно плодовит. Ученые генетики установили, что сегодня около 16 миллионов человек во всей Евразии являются потомками Чингисхана. 14 ноября, в день рождения завоевателя, в Монголии отмечают национальный праздник – День гордости. А портрет Чингисхана украшает все крупные банкноты в 500, 1000, 5000, 10 тысяч и 20 тысяч тугриков. Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортный бензин. Его стоимость определена в 112 600 рублей. Размер субсидии оценивается более чем в 50 000 рублей за тонну, что в 3,6 раза больше, чем внутренняя субсидия. Для определения стоимости импортной альтернативы учитывали цену на рынке Индии и стоимость фрахта. Инфляция с 14 по 20 июля, по данным Росстата, составила 0,17%. Годовая выросла до 5,84%. Больше всего подорожал сахарный песок на 2,6%, мясо кур на 1,9%, гречневая крупа на 1,2%. Подешевели яйца и плодово-овощная продукция в целом на 1%. Россия с начала года увеличила импорт цитрусовых из Китая на 32%. Оттуда ввезено 98,4 тысяч тонн. Кроме этого, из Египта импортировали 374,3 тысячи тонн, сообщил Россельхознадзор. Также Россия увеличила импорт фруктов и орехов на 6% до порядка 3,4 миллиона тонн. Также за этот период увеличился импорт бананов на 4,7%. При этом почти все поставки этого плода доходы в Россию традиционно пришли из Эквадора по косточковым культурам, к которым относятся персики, сливы, вишня. Лидером по объему поставок является Турция. Всего этих фруктов импортировано свыше 376 тысяч тонн. В Росморичфлоте сообщили о завершении работы ледокольного флота. 4 ледокола Росморпорта выполнили более 200 операций. Суда Новороссийск, Мурманск, Тор и Диксон обеспечили безопасное судоходство на Северном морском пути. Они провели около 5700 судов в акваториях Балтийского, Белого, Азовского, Каспийского и Охотского морей, а также в Татарском проливе за зимне-весеннюю навигацию. В Финском заливе проведено более 3000 судов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. У OpenAI искусственный интеллект вышел из-под контроля и взломал серверы сторонней компании. OpenAI в своем блоге рассказала, что проводила тестирование своих новейших моделей. Однако в ходе эксперимента нейросети, пытаясь выполнить поставленную задачу, обошли ограничения, получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face абсолютно автономно. Но эксперты не исключают, что это могла быть срежиссированная пиар-акция. Валерий Бадоев продолжит.
13: Искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, сразу же заставляет вспомнить научно-фантастические фильмы вроде «Терминатора». Этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, о чем изначально и сообщила атакованная нейросетями Hugging Face, но виновник тогда не назывался. Сейчас OpenAI признала, что это были именно ее модели GPT-5.6 Sol и еще более мощная, но пока не вышедшая в свет нейросеть. OpenAI тестировала возможности своих моделей, ставила перед ними различные задачи и при этом минимизировала количество встроенных ограничений, чтобы посмотреть, на что они вообще способны. Для этого модели помещают в так называемую песочницу. Это цифровая среда, изолированная от интернета и других систем. В ходе выполнения некой неназванной задачи нейросети пришли к выводу, что лучший способ ее решения лежит где-то на просторах интернета. Так что модели нашли брешь в песочнице OpenAI и благодаря этому получили доступ в сеть. Проанализировав данные, нейросети решили, что нужные для выполнения задачи скрипты и наборы данных и прочее находятся на серверах компании Hugging Face, комментирует руководитель Касперский Грейд в России Дмитрий Галов.
14: Такое и раньше случалось. Модели могут вместо решения задачи эксплуатировать различные особенности песочницы, придумывать какие-то правдоподобные ответы, могут случайно удалить какие-то важные данные, могут сгенерировать правдоподобные подделки, чтобы исправить или каким-то образом скрыть ошибки. Такое поведение мы называем невыровненным с человеческими ценностями, и оно является вообще общим свойством для таких систем. Когда мы проводим наше расследование, мы видим достаточно большое количество артефактов, которые говорят о том, что большие языковые модели используются в атаках. При этом мы со своей стороны тоже встраиваем поддержку больших языковых моделей в наши продукты.
13: В Hugging Face заявили, что еще никогда не сталкивались с подобного рода атакой. Ее все же удалось отразить, но не сразу. Изначально компания попыталась использовать американские модели, но в итоге помогла китайская модель с открытым исходным кодом, благодаря чему она была развернута внутри систем Hugging Face и могла эффективно работать. Однако эксперты вполне допускают, что это все может оказаться срежиссированным пиар-ходом. И агенты сейчас крайне популярны, и тут не некая еще даже не релизнутая модель от OpenAI что-то взломала, а новость попала на первые полосы мировых СМИ. Но даже в отрыве от этого гонка вооружений в сфере кибербезопасности действительно набирает обороты, говорит генеральный директор AI-эксперт профессор МНИИПУ Роман Душкин.
15: Скорее всего, вот в этом всем, что мы сейчас наблюдаем, есть доля некоторого маркетингового хайпа. Мы работаем сейчас с агентами, построенными на базе больших языковых моделей, вернее даже больших фундаментальных моделях. Это программная сущность, которая имеет некоторую долю автономии. Это сейчас самый-самый тренд. Просто вот фронтир исследований в области искусственного интеллекта. Их же тренируют специально, и даже бенчмарки есть специальные для того, чтобы оценивать способности агентов на защиту и взлом. Ну и, собственно, вот в этой области тоже начинается гонка вооружений. И это нисколько не фантастический фильм, это ровно то, над чем инженеры всех этих больших компаний работают прямо вот в настоящее время.
13: В Штатах после этого инцидента со взломом еще сильнее зазвучали требования о том, что и индустрию, и ее продукты в срочном порядке нужно регулировать. Эксперты, опрошенные профильным журналом Wired, указывают, что допускать такое – это вопиющая халатность, а и компаниям в первую очередь следует тестировать то, как модели помогают в киберзащите, а не их хакерские способности. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Михаил Ефремов сыграет первую роль в кино после выхода из колонии. Его партнером станет Данила Козловский. Кинокомпания «Кедр Про» презентовала картину на питчинге фонда «Кино». Подробнее Ольга Кашинская.
16: Сюжет картины известен в общих чертах. Столичный учитель отправляется в Елец, чтобы поставить, цитата, «провальный спектакль». А худруком местного театра оказывается его отец, которого главный герой никогда не знал. По заверениям создателей, картина «Отец, еще отец» соответствует государственным приоритетам в сфере культуры. Впрочем, название предварительное, его еще могут поменять. Режиссером выступит Александр Баршак. Среди прошлых его работ – комедия «День выборов 2» и новогодний ромком «Елки-иголки». Главные роли в картине исполнят Данила Козловский и Михаил Ефремов, для которого эта картина станет возвращением на большой экран. Также в актерском составе заявлены Аня Чаповская, Павел Деревянко, Адам Кумаев, Иван Заматаев и Ирина Безрукова. И кастинг – сильная сторона проекта, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова.
17: Не уверена, что это прям очень будет ударная комедия. Таких сейчас делается очень много, и почему-то очень много таких патерналистских отношений с отцом. Видимо, это больше всего волнует авторов сценария, режиссеров мужчин прежде всего. Но главные козыри, мне кажется, этого проекта – это актерский состав, дуэт Козловского и Ефремова. Мне кажется, абсолютно сногсшибательные, очень хорошие актеры, очень разные, очень интересно будет смотреться в дуэте. Ефремов привык играть трагикомедийные роли, и это именно такая роль. Драмити с трагическими нотками комедии, которые привнесут эти актеры с трудной судьбой. И мне как раз не кажется, что это какая-то скандальная история. Мне кажется, это как раз путь к нормализации нашего кино.
16: Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр «Винг». Дистрибьютором станет НМГ «Кинопрокат». Бюджет фильма всего 130 миллионов рублей. На продвижение планируют потратить еще 70. Как рассказал на питчинге режиссер картины, в кинотеатры создатели рассчитывают привлечь около миллиона зрителей. Потенциал для этого есть, но многое будет зависеть от реализации, говорит президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
18: Михаил Ефремов – шикарный актер, в какой-то степени гениальный. То, что он был заключен, пережил большую драму, как раз, мне кажется, ему есть что вложить в первую роль в кинофильме. И я думаю, что, в принципе, всем интересно посмотреть, какой Михаил Ефремов сейчас. Потому что я подозреваю, что сейчас он должен лучше выглядеть, чем до того момента, как он попал в тюрьму. С точки зрения актерского мастерства, все будет хорошо. С Данилой Козловским, я точно уверен, они споются, и химия на экране тоже будет. А вот что касается коммерческого успеха, это сильно зависит от того, сколько в фильме будет драмы и сколько будет комедии. Баршак может сделать кино, которое будет интересно смотреть, может делать кино, которое будет очень сильное, драматическое, и в таком случае оно может не купиться. Я думаю, что это будет игровой малобюджетной драмой, поэтому 130 миллионов – это, в общем, не такой уж маленький бюджет. Если будут снимать на натуре, в деревне, я думаю, больше денег на гонорары актерам уйдет. В целом, при затратах 200 миллионов рублей собрать 500, если там есть деньги фонда кино господдержки, то это будет значительно проще. Но в целом собрать 500 миллионов на драматическом фильме, ну, это непростая задача, но реалистично.
16: Михаил Ефремов в марте вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Спектакль оказался коммерчески успешным. Большую часть билетов раскупили еще до премьеры, а цены в официальной продаже превышали 30 тысяч рублей. Также в феврале были анонсированы съемки сериала с Ефремовым в главной роли. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Во Франции детям до 15 лет запретят соцсети. Законопроект одобрил парламент. Франция стала первой европейской страной, которая ввела подобный запрет. При этом ограничения не коснутся видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах. Подтверждение возраста потребуется только для написания комментариев и создания каналов в мессенджерах. Как именно будут проверять возраст, не уточняется. При этом власти обещают защиту персональных данных при верификации, а наказание за нарушение запрета не предусмотрено. Новые аккаунты перестанут регистрировать с сентября, а с начала следующего года закроют уже существующие профили владельцев младше 15 лет. Комментирует вице-президент АККАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
19: Запреты идут по всему миру. Тренд очевиден, и в ближайшем будущем это станет нормой для большинства законодательств. Но сам по себе запрет – это история на перспективу. Сейчас запретим, постепенно будем как-то гайки, может быть, закручивать. Конечно, будут и левые аккаунты, и взрослые какие-то учетные записи. Но большая часть аудитории такими вещами заморачиваться не станет. Серые все вот эти схемы так или иначе будут правительствами ограничиваться, будут контролироваться. Ну и плюс есть достаточно высокая культура соблюдения законов в ряде европейских европейских стран. Я думаю, что там это сработает. А дальше, через 20-30 лет, это станет абсолютной нормой, и социальные сети станут доступны только для взрослых. Социальные сети все долго жили в парадигме, когда им можно было почти все. Любые алгоритмы. Вообще алгоритмическая вот эта вот зависимость, она ведь является очень серьезным вопросом для взрослых людей. Недавно было прецедентное дело. YouTube проиграл в Соединенных Штатах, когда было доказано, что они специально с помощью алгоритма удерживали, затягивали детей, часто за счет примитивного контента. И я часто привожу пример. В начале 20 века в аптеках продавали как средство от кашля героин. Вот так же мы будем относиться к безлимитно доступным социальным сетям через 30-40 лет.
3: Алексей Парфун, гендиректор Influence. Британия законодательно закрепила обязанность платформ проверять возраст, а более жесткие требования ожидаются в ближайшие несколько лет. До этого такие ограничения вводились в Бразилии и Австралии. Похожий закон в этом году ввели в Малайзии. В Вьетнаме с 2024 года детей до 16 лет в соцсетях могут регистрировать только родители. А в США на федеральном уровне рассматривают запрет до 13 лет.
4: Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стала привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За $20 разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Страны ЕС предпримут последнюю попытку в четверг утром, сообщил брюссельский корреспондент нидерландского издания The Telegraph. Газета Financial Times писала, что Греция выступила против новых санкций ЕС в отношении российского СПГ. Ряд европейских дипломатов признают, что введение санкций привело к потере у компаний во всех странах-членах блока. Госдума приняла сразу во всех чтениях закон о расширении списка лиц с судимостью, которым можно заключать контракт на службу в вооруженных силах. Теперь подписать контракт смогут те, у кого есть судимость за участие в преступном сообществе или банде, вмешательство в работу критически важных объектов, контрабанду наркотиков, хищение и вымогательство ядерных материалов. Законопроект появился в базе совсем недавно, 17 июля, пишет Forbes. Военные сборы вместо отпусков предложил организовать для депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании. По словам Володина, политикам необходимо быть ближе к вооруженным силам и лучше понимать вопросы военного строительства. Суд в Нью-Йорке утвердил начало слушаний по существу по делу Николаса Мадуро и его жены Сирии Флорес на 1 июня 27 года, сообщает ТАСС. Похищенный президент Венесуэлы и его жена были доставлены в суд для участия в очередном заседании, на котором была назначена эта дата. Мадуро с супругой обвиняют в сговоре с целью ввоза в США 1000 тонн кокаина. В случае доказательства вины судом им грозит пожизненное лишение лишения свободы. Оба они заявили о своей невиновности. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пунцериев. Здравствуйте. Марские КТК стали жертвами Черноморской войны. Зарубежные судолицы отказываются предоставлять свои танкеры для загрузки казахской нефти. У Новороссийска после серии атак украинских беспилотников, сообщает Bloomberg. В свою очередь, датская Марск не будет работать через украинские порты и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Комментарии Георгия Буфта. Ввести механизм обязательного страхования селлеров предложил Союз электронной торговли на фоне украинских ударов по складам Wildberries. Его глава Георгий Багирян заявил Бизнес ФМ, что иначе продавцы будут массово разоряться и уходить с маркетплейсов. Сами селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования военных рисков. И Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо российского типа на своей территории. В работе будут принимать участие российские специалисты и оборудование. А как пишет Фигаро, этот проект изначально вызывал споры, почему Берлин его все же одобрил. Подробности на Бизнес ФМ. Маерск и КТК стали жертвами морской войны Москвы и Киева. Датская компания Maersk, крупнейшая из вернувшихся на Украину контейнерных операторов, объявила, что не может продолжать работать через черноморские рыбные порты из-за обострения обстановки и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Практически одновременно Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. После серии атак дронов на танкеры судовладельцы попросту отказываются подавать суда под подгрузку. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
20: Впервые с 22 года военный конфликт в Украине ударил столь сильно рикошетом по нейтральному Казахстану. Через Новороссийск идет не менее 60% его экспорта нефти, в том числе в интересах американских нефтяных компаний. Однако Астана не стала апеллировать к Вашингтону для защиты от ударов ВСУ танкеров, перевозящих казахстанскую нефть, тем более к другим странам ОДКБ, а предпочла поставить ситуацию на паузу. Это произошло после серии украинских атак по танкерам близ терминалов КТК. Даже если отгрузки возобновятся, то стратегический выбор, возможно, Астана уже сделала. И, скорее всего, в пользу маршрута через Баку, Тбилиси, Джейхан, Каспий и в китайском направлении. При этом Киеву за удары по интересам и танкерам американских «Шеврон» и «Эксонмобил», ведущих акционеров КТК, пока ничего не было. Вашингтон молчит. Решение датской «Маерск» тоже было ожидаемым и произошло на фоне ставших систематическими российских ударов по портам Большой Одессы, самой Одессе, Черноморску, Южному, а также Дунайскому Измаилу. Акцент при этом сместился на топливную инфраструктуру и торговые суда. Только за последние дни поражено около полутора десятков судов на рейдах и подходах. Это стало ответом на украинские массовые удары дронов по судам, перевозящим грузы из и в Россию по Азовскому и Черному морям. Складские мощности Одесского порта уже сократились примерно на треть. В терминалах оказались заблокированы десятки тысяч тонн пшеницы и растительного масла. По разным оценкам, Украина потеряла около трети мощностей зернового экспорта через черноморские порты, обеспечивавшие ранее до 90% ее аграрного вывоза. Для российского агроэкспорта морская война также обернулась серьезными потерями. Ограничение судоходства через Керченский пролив фактически парализовало работу портов Азовского моря. С 10 июля остановлено движение по Азово-Донскому каналу. В отрасли прогнозируют спад экспорта не менее чем на 20%. Теоретически возможна переброска объемов с Азова на Новороссийск, Тамань и Балтику, но там есть проблемы с пропускной мощностью и удлинением логистики. Есть большие проблемы и со страховкой грузов. К началу текущего года страховые риски уже доходили до 1% стоимости судна. В июле страховщики начали попросту отказывать в покрытии. Для судовладельца страховая премия в 1% стоимости судна превращает каждый рейс в лотерею. В результате возникает эффект невидимой блокады. Юридически вроде бы никто ничего не запрещал, но коммерческий флот уклоняется от выполнения рейсов. Рынок не верит, что в Черном море можно безопасно работать. Уход Маерск из Черноморска – отдельный важный прецедент. Крупнейший мировой перевозчик, вернувшийся в украинские порты лишь в июне 2024 года, признал риски более неприемлемыми. Теперь украинский экспорт будет все больше мигрировать в сторону Дуная с перевалкой в Констанции и сухопутной западной границы с новыми строящимися терминалами на польском и румынском направлении. За удорожавшую логистику заплатит фермер. Цены на украинское зерно на западной границе уже просели на 15-20 евро за тонну, а румынская портовая система работает на пределе. На этом фоне Румыния все же превращается в главного бенефициара. Констанца и Дунайские порты принимают украинские контейнеры и зерно. Под их расширение ЕС выделяет средства. Турция также усиливается в роли ведущего контролера. Через ее проливы идет весь грузопоток, что потенциально дает Анкаре дополнительный переговорный вес. Мировой рынок уже отреагировал ростом котировок пшеницы и кукурузы. Ведь на Россию и Украину приходится около трети мировой торговли зерном. Теперь Киев явно продолжит атаки на российскую морскую логистику с целью сократить экспортную выручку Москвы. Одновременно будет стараться развивать альтернативные коридоры в попытках убедить рынки, что украинский экспорт все же продолжается. Москве, в свою очередь, ничего не остается, как добиваться полного выдавливания глобальных перевозчиков из украинских портов. Также можно объявить данный район судоходства опасным, переложив ответственность на Киев. При этом стоит попытаться убедить все же Казахстан продолжить нефтяной транзит, усилив защиту объектов КТК. Пока же можно констатировать нарастающий коллапс морского судоходства в Черном море.
3: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Уже вечером в среду Минобороны сообщила, что российские БПЛА «Герань-4» и «Сикер» поразили 4 сухогруза и «Балкер» ВСУ в Черном море и порту Черноморск. Дроны ударили по страховкам. Продавцы маркетплейсов остались без защиты. Селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, рассказали бизнес-фэм-предприниматели, работающие с маркетплейсами. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательного страхования, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
2: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров поставщиков на складах Marketplace. Мы видим, что это был не один склад. Они будут, скорее всего, дальше подвергаться атакам для того, чтобы хотя бы в какой-то степени соблюсти баланс интересов огромного количества предпринимателей, малого бизнеса, потому что малому бизнесу сейчас тоже непросто. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки, связанные с подобными форс-мажорами. То есть это форс-мажор, который требует повышенной ответственности со стороны такого крупного бизнеса. Иначе, если мы не предусмотрим подобного рода обязательные механизмы страховые, то, к сожалению, это будет как карточный домик, да, как будет эффект домино. Будем наблюдать определенный отток селлеров, в том числе с маркетплейсов.
3: Георгий Багирян, директор Союза электронной торговли. Совет Федерации накануне заявили, что готовит поправки к вступающему в силу в октябре закону о платформенной экономике, чтобы защитить продавцов маркетплейсов от утраты или повреждений из-за терактов и атак БПЛА их товаров на складах, принадлежащих онлайн-платформам. В частности, планируют, что маркетплейс, получив страховку за поврежденные товары продавцов, должен в течение 30 дней раздать эти деньги продавцам. Сумма каждому из них рассчитывается пропорционально стоимости его товаров. Однако страховщики говорят, что в нынешних реалиях, когда атаки пришли на территорию далекую от приграничной, страховые компании крайне неохотно будут брать на себя военные риски на таких гигантских объектах. Очень сложно оценить товары, которые постоянно находятся в движении, они просто лежат на складе, считает вице-президент страхового общества «Реса Гарантии» Игорь Иванов.
21: Просто товар на складе страхуем вообще без проблем. Смотрим на качество склада, есть ли пожаротушение, сигнализация. Если все это есть, то берем. Если есть список товаров. А если есть некое пространство хранения, на котором идет постоянное движение товаров, и как защитить этот товар, а как его застраховать, проблема. Есть еще другая проблема, то что эти селлеры далеко не всегда хотят страховать свои товары. До нынешнего момента у них таких пожеланий практически не бывало, потому что считалось, что склад современный, безопасный, с хорошей организацией контроля, учета и пожаротушения, и там ничего не может произойти. Если ничего не может произойти, и вероятность этого крайне мала, то какой смысл страховать? Поэтому к нам страхуйте, пожалуйста, мои 115 поддонов с детскими игрушками из Китая, которые у меня лежат на таком-то складе Wildberries. К нам с такими вопросами никто не обращался. Ну или подобными.
0: По поводу предложения сенаторов внести поправки в законодательство, которые обяжут маркетплейсы страховать товары.
21: Тогда возвращаемся к главному. Будет ли это страхование покрывать военные риски? Стандартный подход во всем мире. Военные риски – это исключение. Если просто пожар, то, по идее, надо бы застраховать и отвечать за этот товар на складе. Если идут военные действия, то сразу же все договора страхования прекращают свои действия, и защита не работает. Ну как, обязать маркетплейс страховать и обязать страховые компании включать эти риски в договора? Ну, теоретически все это возможно, практически это будет стоить очень солидных денег. И я даже не берусь сейчас гадать, может быть, идти в суммах, в каких процентах может идти речь. Пока страхование складов – это всего сотые доли процента.
3: Игорь Иванов, вице-президент Ресгарантия. За 4 дня после первых атак на склады Wildberries в Росгосстраха поступило более сотни заявок от владельцев складов и селлеров. Все хотят застраховать товары от ударов дронов. Но страховщики не могут покрыть такие риски в полном объеме. Перестраховочных мощностей не хватает, а убыточность программ по ББЛА и терроризму достигает почти 3000%, сообщил глава компании Максим Шепелев. По его мнению, нужны новые механизмы распределения ответственности с участием государства. В то же время один из селлеров рассказал Бизнес ФМ, что в Wildberries страховки от дронов точно нет, а вот у Озона он ее видел. А в Озоне нам подтвердили, что атаки дронов и теракты – это специфические риски, которые не покрываются обычной логистической страховкой, поэтому Озон вместе с Ингострахом разработали специальную страховку на случай ЧС, говорит представитель пресс-службы Озон.
1: У нас давно работает защита от регулярных логистических рисков. Это, например, когда товар повреждается при перевозке. Продавец затрат на эту защиту не несет. Озон выплачивает ему компенсацию за утерю или повреждение товара в процессе доставки. Однако последствия атак БПЛА и террористические акты – это специфический риск. Он требует особого подхода. Именно поэтому мы обратились к партнерам страховым компаниям. И компания «Ингострах» разработала для наших продавцов специальную страховку на случай чрезвычайных ситуаций. Ее можно включить в один клик в личном кабинете. И в случае ЧС партнер сможет рассчитывать на оперативные возмещения. Большое число наших продавцов уже подключилось к этой программе за последнее время.
3: В Озоне также уточнили, что такое страхование стоит 0,35% в день от стоимости застрахованных товаров. Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо на своей территории. Об этом заявило Министерство окружающей среды Федеральной германской земли Нижняя Саксония. Компания АНФ, дочерняя структура французской Фраматом, будет совместно с Росатомом производить ядерное топливо в немецком городе Лингене, недалеко от границы с Нидерландами. То есть в разработке будут принимать участие российские специалисты и оборудование. Как пишет газета «Фигаро», этот проект изначально вызвал споры, так как Европа и, в частности, сама Германия обвиняют Россию в некой гибридной войне. Но совместный проект Росатома и французской компании все же был одобрен. Там будет производиться ядерное топливо российского типа. Мирный атом – одна из последних сфер сотрудничества Европы и России на данный момент, отмечает директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИО ВШЭ Прохор Тебин.
22: Атомная энергетика – это одна из сфер, которая держится. Я бы тоже не сказал, что все совсем безоблачно, проблемы есть, но это такая достаточно специфическая сфера экономики. Компетенции и возможности Росатома в значительной степени действительно уникальны. Такой спрос есть. Опять же, рассчитывать на то, что это будет там в ближайшие годы как-то сильно развиваться, не стоит без каких-то кардинальных политических изменений в Евросоюзе. Российские атомные электростанции имеются, и российское топливо, и переходить полностью на французских подрядчиков и поставщиков, или там, например, американских, не только не хотелось бы там многим европейцам, но это иногда и технически крайне затруднительно, если не сказать невозможно. Тут дело не в отлаженности потока, а технологических стандартах, особенностях в тех станциях, которые Россия строила, в топливе, которое Россия поставляет, в его, скажем так, и качестве, и формате, и применимости для конкретных и реакторов.
3: Прохор Тебин, Институт мировой военной экономики и стратегии НИОВШ. Фигаро отмечает, что в некоторых странах Европы, в частности на Востоке, до сих пор функционируют атомные электростанции советской или российской конструкции, поэтому им и требуется топливо, технологиями производства, которого обладает Росатом.
5: Реклама. Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АО «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11/66.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Компании и корпорации.
25: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
26: Ценные бумаги.
25: Китайский поставщик NVIDIA Alphabet готовит крупнейшее размещение акций в Гонконге за последние 7 лет. Производитель оборудования для дата-центров InnoLight рассчитывает привлечь 7 миллиардов долларов с учетом дополнительного опциона более 8 миллиардов. За последний год акции компании в Китае выросли примерно в 6 раз, а ее капитализация достигла 187 миллиардов долларов. Торги в Гонконге должны начаться 30 июля.
26: Отчеты и планы.
25: АвтоВАЗ рассчитывает в этом году продать 15 тысяч легких коммерческих автомобилей и занять 15% российского рынка. Годом ранее доля «Лада» в этом сегменте составляла более 13%. При этом среди компактных коммерческих машин компания уже контролирует около 96% рынка. Увеличивать продажи планируют в том числе за счет нового бренда SKM. Первые модели вышли в мае, следующую представят во второй половине года. Samsung представила в Лондоне умные очки со встроенным ассистентом на основе искусственного интеллекта Gemini от Google. Очки могут держать заряд до 9 часов, футляр рассчитан на 7 дополнительных полных зарядок, для управления устройством не требуется касание, достаточно жестов и голоса. Среди основных функций – краткое изложение длинных сообщений в формате аудио, перевод с иностранного языка в реальном времени, фиксация и систематизация информации в форме текста или аудио, построение маршрута. Во время звонка пользователи могут делиться тем, что видят. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил среду уверенным ростом, третьи торги подряд. Индекс Мосбиржи поднялся до 2136 пунктов, рост почти 3%. Главные драйверы – нефть, которая в ходе торгов поднималась выше 95 долларов за баррель, и новости о встрече Лаврова и Рубио в четверг в Маниле. Это подогрело надежды на возобновление переговоров по Украине. В лидерах полюс – Роснефть и Газпром, аутсайдер дня – Озон. Рубль слегка укрепился, Банк России дает за доллар 78 рублей 48 копеек. Итоги торгов подвели моя коллега Ольга Кокорекина и гендиректор Инвестланда Игорь Вагин. Сагизов.
6: Как это бывает, часто текущий тренд можно назвать классическим ралли на медвежьем рынке. Инвесторы слишком панически распродали акции, которые достигли небывалых низин. Фундаментальная недооценка достигла колоссальных значений, поэтому сейчас, после того, как паника улеглась, инвесторы возвращаются в рынок, поэтому те новости, которые выходят, скорее ускоряют те тренды, которые на текущий момент наметились. Поэтому ралли на медвежьем рынке, оно резкое, сильное, сопровождается сильными взлетами, коррекциями, но какое-то время, скорее всего, это движение продолжится.
7: Что ждет тебя? Будет новый рост? Какая вообще следующая цель по индексу Мосбиржи? И какие факторы будут основными драйверами?
6: Я думаю, что вполне в этом тренде мы можем достигнуть отметок 2200-2250 ММВБ. Может быть, за пару недель такое движение вполне возможно. А факторы остаются те же самые. У инвесторов колоссальный недозрез в российских акциях. Сам по себе рост вызывает активное закрытие коротких позиций и постепенное наращивание. Мы видим по статистике, что доля акций в портфеле частных инвесторов на последнем падении снизилась до минимальных отметок за всю историю. Это, конечно, явно нервирует инвесторов, которые вышли из рынка и сейчас наблюдают его рост. Поэтому само по себе движение рынка вверх будет подгонять инвесторов постепенно наращивать долю в акциях.
7: Влияние геополитического фактора вы не рассматриваете?
6: Это вторично. И, на мой взгляд, если бы не было объявления, то рынок вырос бы не на 3%, а на 2%. Но, тем не менее, мы видим, что деньги под рынком есть, желание есть. Как говорится, лишних пассажиров на рынке нет. Поэтому я думаю, что вполне еще рост может продолжиться.
7: Нефть поднималась к $95.5 за баррель. Это максимум за 6 недель. Рынок, получается, закладывает $100 за баррель. Или это уже перекупленность?
6: Действительно, краткосрочная перекупленность по нефти есть. Но сама по себе напряженность, постоянно перманентная напряженность на Ближнем Востоке, я думаю, что будет поддерживать котировки нефти на высоких уровнях, то есть котировки 85-95. Пока мы не ждем, что цены на нефть снова пробьют 100, но любой рост напряженности может привести к новому пику котировок нефти, что, в принципе, неплохо скажется на российском рынке как акций, так и облигаций.
7: Ну и под занавес главный вопрос, который всех волнует. В пятницу Центробанк будет принимать решение по ключевой ставке. Консенсус – это сохранение на уровне 14,25%. Ну вот некоторые эксперты не исключают, что будет снижение на 25 процентных пунктов. Что для рынка хуже – сохранение ставки или снижение с сигналом о предстоящей паузе?
6: Да, я согласен, что рынок больше будет внимания уделять дальнейшему сигналу, хотя в текущей, опять же, котировке и государственных облигаций, и акций заложена не только пауза, но уже даже и повышение ставки. Поэтому я думаю, что значимого негативного влияния, даже если ставка останется на месте, это событие не окажет.
3: Игорь Вагизов и моя коллега Ольга Кокорекина подвели итоги торгов. Темпы роста цен на топливо замедлились, но они продолжают носить существенный вклад в инфляцию, следует из данных Росстата. Бензин с 14 по 20 июля подорожал более чем на 1.5%, дизельное топливо на 1.87%. Недели ранее темпы роста цен были более существенными, бензин более 2%, а дизель более 3%. Недельная инфляция составила 0,17%, столько же было и по результатам прошлой недели. Годовая инфляция выросла до 5,84%. Ранее глава РСПП Александр Шохин в беседе «Стас» заявил, что бизнес в России надеется на понижение ключевой ставки, но готовится к любому варианту. Также он сказал, цитирую, «Сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике». Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в эту пятницу. Как можно оценить высказывание главы РСПП в контексте ожидаемого решения Центробанка и каким будет прогноз, мы спросили экономистов.
9: «Навстречу ставке».
11: Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
14: Процентная ставка – это не единственный фактор, который влияет на деятельность компании. И опросы как раз показывают существенный рост обеспокоенности вопросами логистики и вопросами роста издержек. Компании, по сути, тоже беспокоятся об инфляционных рисках. Все-таки вот Центральный банк ту поддержку, которую экономике он мог оказать снижением ставки, он ее вплоть до последнего заседания оказывал. Но сейчас, в июне, рост цен почти процент, 0,87. И в июле мы идем по очень высокой траектории. Мне кажется, это инфляционный контекст, который не очень совместим с дальнейшим снижением ставки.
9: Министерство финансов объявило, что бюджетное правило, от него будут отклонения до 2029 года.
14: И это означает, что уровень расходов может оказаться существенно выше, чем то, на что рынок ориентировался. Добавляются временные риски, связанные с ситуацией на топливном рынке. И вот сейчас еще дополнительные какие-то убытки компании из-за ситуации со складами.
11: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
13: Действительно, Центральный банк подвергается достаточно серьезному давлению со стороны бизнеса, отдельных представителей органов власти. Но Центральный банк по своему мандату ориентируется на сдерживание инфляции, на проведение инфляции к сырьевому уровню в 4%. А сейчас мы видим рост инфляционных ожиданий населения, которые достигли 14,7% в июле. Это максимальный показатель. Кроме того, доходность 10-летних ОФЗ превышает 16%. В этих условиях Центральному банку трудно снизить ключевую ставку. Наш прогноз, что Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании на текущем уровне. Действительно, у многих компаний есть достаточно серьезные проблемы и риски дефолтов. В частей случаев дефолта на рынке высокодоходных облигаций. Но проблемы компании связаны не только с ключевой ставкой. Возможно, это не главный фактор, а совокупность факторов, в части с ростом налоговой нагрузки, санкционными ограничениями.
11: Главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
15: Мы много слышали каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать о решении Банка России. Не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Сложно рефинансироваться по таким высоким ставкам долга, но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро, может, и не приходится. Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность поставки. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса, поэтому до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию.
3: В ЦБ отметили, что инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли с 12,4% в июне до 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция также подскочила с 14,2% до 15,1%. Прежде всего из-за роста цен на бензин, дефицита топлива, а также бурного роста розничного кредитования в мае-июне.
16: Дело вкуса с Катей Калиной.
17: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов. Коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйабесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3,5 тысячи рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
16: Дело вкуса. На Business FM. Business FM.
2: Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал устойчивым состояние экономики России, несмотря на ситуацию с топливом. По словам президента, трудности, которые создают извне на топливном рынке, временны. Бюджет в июне был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и не нефтегазовых доходов, отметил глава государства. Росавиация запретила транзитные полеты через московский авиаузел. Кроме того, до 12 августа полеты в его границах можно выполнять только на высоте ниже 4900 метров. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. В Ассоциации туроператоров России полагают, что для части маршрутов время полета вырастет незначительно. Введенные ограничения не окажут заметного влияния на российских пассажиров. Полицейские предотвратили теракт в питерском метро. На входе в подземку задержали мужчину, который нес взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер. По данным ФСБ, этот россиянин сам вышел на связь с украинскими спецслужбами. Чтобы заработать, он передавал информацию о военных предприятиях Петербурга и Ленобласти, а затем получил задание взорвать автомобиль одного из сотрудников ОПК. Ленфильм возглавил экс-руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Дмитрий Давиденко. Коллектив его представил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Давиденко сменил на посту гендиректора Ленфильма Надежду Андрющенко. Она останется на предприятии, возглавит продюсерский центр Ленфильма и будет советником директора. Предполагаемый рекрутер девушек для Джеффри Эпштейна найден мертвым во Франции, сообщает CNN со ссылкой на представителя прокуратуры. Тело бывшего модельного агента и модного фотографа Даниэля Сиада нашли в его доме в коммуне Колом под Парижем. Причина смерти пока не установлена, для ее выяснения назначено вскрытие.

0: сообщили Бизнес ФМ в Центробанке. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Так ли это? Искусственный интеллект забежал в интернет и атаковал стороннюю компанию. OpenAI сообщила о тестировании своих новейших моделей, которые обошли ограничения, сами получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face. Что это, восстание ИИ или срежиссированная пиар-акция? Чем все это грозит? Подробности на Business FM. Склад Wildberries в Котовске Тамбовской области не пострадал и возобновит работу в ближайшие дни. Это заявила журналистам-основательница Wildberries глава РВБ Татьяна Ким. Она добавила, что на остальных объектах компании идет устранение последствий атак и оценка ущерба. Основной приоритет компании – начать выплаты для селлеров с маленьким оборотом. Первые такие выплаты начислят 88 тысячам предпринимателей. Деньги поступят на баланс в течение суток, подчеркнула Татьяна Ким.
1: Мы сегодня уже для первых 88 тысяч отображаем первые меры поддержки на их аккаунтах. И это маленькие предприниматели с небольшими оборотами. Для средних предпринимателей в ближайшее время тоже разработаем. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это самые крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи нашей площадки. И помимо этого вы уже писали про то, что мы изменяем там тоже условия по досрочному выводу средств, запускаем кредиты на специальных условиях как от нашего банка, так и от банков, с которыми мы сотрудничаем. Одним из первых отозвались ДБ и Сбербанк.
0: По словам Татьяны Ким, основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. Общая площадь складов, атакованных в ночь на среду, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры в Wildberries. Вопрос вывоза товара больше всего волнует из селлеров, чей товар был на пострадавших складах. Несколько таких писем пришло на Business FM, и спросили их авторов, что они сейчас пытаются предпринимать. Об этом Наталья Шашина.
2: В чат-бот Business FM в Макс написал Олег, селлер из Челябинска, который продает на Wildberries книжную продукцию. На пострадавших складах в Краснодаре и Электростали у него была половина всего объема товаров. В такой географии нет ничего удивительного. Продавцы распределяют товар по разным складам, чтобы ускорить доставку и поднять карточку товара в выдаче. И в этом смысле комплексы в Электростали и в Краснодаре были ключевыми для продаж в центре и на юге России. Теперь Олег захотел вывести товар, оставшийся у него в других местах, но обнаружил, что сделать это не может.
3: Существует механизм Wildberries на их портале. Когда я по какой-либо причине хочу вернуть свой товар с какого-то склада по артикулю, мне надо для каждого артикула делать этот процесс. И товар в этом случае возвращается на ПВЗ, который я указываю. Я получаю, как обычный потребитель, Wildberries. Но сегодня мы рассматривали с супругой вопрос, возвращать или нет. Мы решили хотя бы вернуть самое дорогостоящее, чтобы убрать их из-под удара, потому что мы понимаем, это может продолжаться. И сегодня окошко появляется, что ПВЗ перегружен. Хотя это не совсем так. То есть сейчас нет возможности вернуть даже несколько штук.
2: Олег рассказывает, ему звонила девушка, представившаяся как менеджер Wildberries, пообещала оперативную поддержку. В возможность добиться компенсации через суд он не верит. «Мы очень маленькие, Wildberries очень большой», — говорит он. «Если что-то и будет, то только по их доброй воле». У другого селлера, Сергея из Краснодара, который продает на Wildberries футболки, около 15% товара было на атакованном складе в Краснодаре. И немного в Электростале. Сейчас он задумался о том, чтобы менять модель отгрузки товара, чтобы он не попадал на склады Wildberries.
4: Наверное, буду уходить вообще, в принципе, от складского помещения. Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, есть модель ФБС. ФБО – это когда ты отгружаешься на склад Wildberries, а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах, я его не могу физически забрать. По договору, да, я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
2: Но для схемы с отгрузкой со своего склада надо как минимум его иметь. И комиссия при такой схеме в среднем немного выше. Среди пострадавших есть и крупные компании со своими складами и интернет-магазинами. Но вариант переходить полностью на свое они пока не рассматривают. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн». На складах в Краснодаре, Электростали и Невинномыске его компания потеряла товар примерно на 30%.

0: 30 миллионов рублей.
1: У нас каналы продаж разделены, у нас маркетплейсы занимают 50%. То есть это хороший основной канал, но у нас есть еще другие каналы продаж, и у нас много товара еще на складах есть, на наших.
2: А если действительно перейти именно на свои складские ресурсы, это дороже?
1: Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия. То есть они привыкли, у Wildberries очень хорошая развитая сеть пунктов выдачи и доставки. То есть люди быстро получают свой продукт. А когда перейти, если на свои каналы продаж, на приложение, интернет-магазин, у нас есть и приложение, интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так быстро и так оперативно доставлять заказ своим клиентам.
0: Что касается самих складов Wildberries, их сотрудникам разрешили проносить с собой в рабочую зону ключи от квартиры, машины и паспорт. Раньше за это штрафовали. Видимо, правила изменили, чтобы сотрудники могли быстро покинуть склад в случае чрезвычайных ситуаций. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Основательница Wildberries, глава РВВ Татьяна Ким в своем обращении отметила, что склады Wildberries застрахованы, но страховки не покрывают риски терроризма и БПЛА, это подтвердил ее Росгосстрах. О страховых коллизиях и о том, почему страховые компании отказываются от покрытия подобных рисков, оставляя предпринимателей один на один с форс-мажором через полчаса на Бизнес ФМ. А в четверг о проблемах селлеров в программе «С теми, кто в теме» мы поговорим с владельцем и руководителем сети «Хобби гипермаркетов Леонардо» Борисом Кацем.
4: Теми, кто в теме.
5: Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. То есть, ну вот, суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно.
4: С теми, кто в теме.
3: Полная версия программы с Борисом Кацем в эфире Бизнес ФМ после полудня и вечером в 18:30. Также о коллизиях со страхованием в середине часа на Бизнес ФМ. Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее. Такой законопроект сейчас разрабатывают Банк России и Минстрой. Об этом Бизнес ФМ эксклюзивно сообщили в Центробанке и подробно объяснили суть инициативы. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Но так ли это? Евгений Перельчук подробнее.
6: Эксклюзив Бизнес ФМ.
7: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышение цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются, говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
8: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика, и это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку в обеспечение возврата такого целевого кредита. Максимальный срок рассрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
7: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года. Большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
9: Правда, действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, он достаточно существенен и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение квартиры в рассрочку, она тоже предполагает, что потребитель часто платит. И здесь, на мой взгляд, конечно, инициатива, наверное, еще не до конца продумана.
10: Всегда же считалось, ну или, по крайней мере, постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
9: Ну, на самом деле нет. Я здесь с вами не соглашусь, потому что если вспомнить времена, там, 15 15 лет назад, как раз-таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка, и это было естественно. В последние годы, наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
7: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожее мнение у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна. И инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
11: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку, а у того нет понимания, как он будет ее реализовывать. Поэтому, наверное, нужно с этими задачами бороться, а не придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплаты и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональные финансовые риски. То есть диагноз поставлен верно, это течение, вот, честно, у меня вызывает больше вопросов, нежели чем согласие.
7: В ЦБ настаивают, что сейчас нет законодательного регулирования рассрочки. Используются разные схемы, которые порождают разные риски. Граждане обнаруживают, что при рассрочке серьезно переплачивают. Застройщики рискуют получить задолженность от покупателей, а банки могут не получить возврата кредитов от застройщика. Впрочем, регулятор признает, что пока законопроект только на стадии разработки. В Госдуму он еще не внесен. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортный бензин. Его стоимость определена в 112 600 рублей. Размер субсидии оценивается более чем в 50 000 рублей за тонну, что в 3,6 раза больше, чем внутренняя субсидия. Для определения стоимости импортной альтернативы учитывали цену на рынке Индии и стоимость фрахта. Инфляция с 14 по 20 июля, по данным Росстата, составила 0,17%. Годовая выросла до 5,84%. Больше всего подорожал сахарный песок на 2,6%, мясо кур на 1,9% и гречневая крупа на 1,2%. Подешевели яйца и плодово-овощная продукция в целом на 1%. Россия с начала года увеличила импорт цитрусовых из Китая на 32%. Оттуда ввезено 98,4 тысяч тонн. Кроме этого, из Египта импортировали 374,3 тысячи тонн, сообщил Россельхознадзор. Также Россия увеличила импорт фруктов и орехов на 6% до порядка 3,4 миллиона тонн. Также за этот период увеличился импорт бананов на 4,7%. При этом почти все поставки этого плода в Россию традиционно пришли из Эквадора по косточковым культурам, к которым относятся персики, сливы, вишня. Лидером по объему поставок является Турция. Всего этих фруктов импортировано свыше 376 тысяч тонн. В Росморричфлоте сообщили о завершении работы ледокольного флота. 4 ледокола Росморпорта выполнили более 200 операций. Суда Новороссийск, Мурманск, Тор и Диксон обеспечили безопасное судоходство на Северном морском пути. Они провели около 5700 судов в акваториях Балтийского, Белого, Азовского, Каспийского и Охотского морей, а также в Татарском проливе за зимне-весеннюю навигацию. В Финском заливе проведено более 3000 судов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. У OpenAI искусственный интеллект вышел из-под контроля и взломал серверы сторонней компании. OpenAI в своем блоге рассказала, что проводила тестирование своих новейших моделей. Однако в ходе эксперимента нейросети, пытаясь выполнить поставленную задачу, обошли ограничения, получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face абсолютно автономно. Но эксперты не исключают, что это могла быть срежиссированная пиар-акция. А Валерий Убадоев продолжит.
13: Искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, сразу же заставляет вспомнить научно-фантастические фильмы вроде «Терминатора». Этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, о чем изначально и сообщила атакованная нейросетями Hugging Face, но виновник тогда не назывался. Сейчас OpenAI признала, что это были именно ее модели GPT-5.6 Sol и еще более мощная, но пока не вышедшая в свет нейросеть. OpenAI тестировала возможности своих моделей, ставила перед ними различные задачи и при этом минимизировала количество встроенных ограничений, чтобы посмотреть, на что они вообще способны. Для этого модели помещают в так называемую песочницу. Это цифровая среда, изолированная от интернета и других систем. В ходе выполнения некой неназванной задачи нейросеть пришли к выводу, что лучший способ ее решения лежит где-то на просторах интернета. Так что модели нашли брешь в песочнице OpenAI и благодаря этому получили доступ в сеть. Проанализировав данные, нейросети решили, что нужные для выполнения задачи скрипты и наборы данных и прочее находятся на серверах компании Hugging Face, комментирует руководитель Касперский Грейд в России Дмитрий Галов.
14: Такое и раньше случалось. Модели могут вместо решения задачи эксплуатировать различные особенности песочницы, придумывать какие-то правдоподобные ответы, могут случайно удалить какие-то важные данные, могут сгенерировать правдоподобные подделки, чтобы исправить или каким-то образом скрыть ошибки. Такое поведение мы называем невыровненным с человеческими ценностями, и оно является вообще общим свойством для таких систем. Когда мы проводим наше расследование, мы видим достаточно большое количество артефактов, которые говорят о том, что большие языковые модели используются в атаках. При этом мы, со своей стороны, тоже встраиваем поддержку больших языковых моделей в наши продукты.
13: В Hugging Face заявили, что еще никогда не сталкивались с подобным рода атакой. Ее все же удалось отразить, но не сразу. Изначально компания попыталась использовать американские модели, но в итоге помогла китайская модель с открытым исходным кодом, благодаря чему она была развернута внутри систем Hugging Face и могла эффективно работать. Однако эксперты вполне допускают, что это все может оказаться срежиссированным пиар-ходом. И агенты сейчас крайне популярны, и тут некая, еще даже не релизнутая модель от OpenAI что-то взломала, а новость попала на первые полосы мировых СМИ. Но даже в отрыве от этого гонка вооружений в сфере кибербезопасности действительно набирает обороты, говорит генеральный директор АЯ-эксперт профессор МНИИПУ Роман Душкин.
15: Скорее всего, вот в этом всем, что мы сейчас наблюдаем, есть доля некоторого маркетингового хайпа. Мы работаем сейчас с агентами, построенными на базе больших языковых моделей, вернее, даже больших фундаментальных моделях. Это программная сущность, которая имеет некоторую долю автономии. Это сейчас самый-самый тренд. Просто вот фронтир исследований в области искусственного интеллекта. Их же тренируют специально, и даже бенчмарки есть специальные для того, чтобы оценивать способности агентов на защиту и взлом. Ну и, собственно, вот в этой области тоже начинается гонка вооружений. И это нисколько не фантастический фильм, это ровно то, над чем инженеры всех этих больших компаний работают прямо вот в настоящее время.
13: В Штатах после этого инцидента со взломом еще сильнее зазвучали требования о том, что и индустрию, и ее продукты в срочном порядке нужно регулировать. Эксперты, опрошенные профильным журналом Wired, указывают, что допускать такое – это вопиющая халатность, а и компаниям в первую очередь следует тестировать то, как модели помогают в киберзащите, а не их хакерские способности. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Михаил Ефремов сыграет первую роль в кино после выхода из колонии. Его партнером станет Данила Козловский. Кинокомпания «Кедр Про» презентовала картину на питчинге фонда «Кино». Подробнее Ольга Кашинская.
16: Сюжет картины известен в общих чертах. Столичный учитель отправляется в Елец, чтобы поставить, цитата, «провальный спектакль». А худруком местного театра оказывается его отец, которого главный герой никогда не знал. По заверениям создателей, картина «Отец еще отец» соответствует государственным приоритетам в сфере культуры. Впрочем, название предварительное. Его еще могут поменять. Режиссером выступит Александр Баршак. Среди прочих его работ – комедия «День выборов 2» и новогодний ромком «Елки-иголки». Главные роли в картине исполнят Данила Козловский и Михаил Ефремов, для которого эта картина станет возвращением на большой экран. Также в актерском составе заявлены Аня Чаповская, Павел Деревянко, Адам Кумаев, Иван Заматаев и Ирина Безрукова. И кастинг – сильная сторона проекта, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова.
17: Не уверена, что это прям очень будет ударная комедия. Таких сейчас делается очень много, и почему-то очень много. таких патерналистских отношениях с отцом. Видимо, это больше всего волнует авторов сценария, режиссеров мужчин прежде всего. Но главный козырь, мне кажется, этого проекта — это актерский состав, дуэт Козловского и Ефремова. Мне кажется, абсолютно сногсшибательные, очень хорошие актеры, очень разные, очень интересно будет смотреться в дуэте. Ефремов привык играть трагикомедийные роли, и это именно такая роль. Драмите с трагическими нотками комедии, которые привнесут эти актеры с трудной судьбой. И мне как раз не кажется, что это какая-то скандальная история. Мне кажется, это как раз путь к нормализации нашего кино.
16: Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр «Винг». Дистрибьютором станет НМГ «Кинопрокат». Бюджет фильма всего 130 миллионов рублей. На продвижение планируют потратить еще 70. Как рассказал на питчинге режиссер картины, в кинотеатры создатели рассчитывают привлечь около миллиона зрителей. Потенциал для этого есть, но многое будет зависеть от реализации, говорит президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
18: Михаил Ефремов шикарный актер, в какой-то степени гениальный. То, что он был в заключении, пережил большую драму, как раз, мне кажется, ему есть что вложить в первую роль в кинофильме. И я думаю, что, в принципе, всем интересно посмотреть, какой Михаил Ефремов сейчас. Потому что я подозреваю, что сейчас он должен лучше выглядеть, чем до того момента, как он попал в фильм. С точки зрения актерского мастерства все будет хорошо. С Данилой Козловским, я точно уверен, они споются, и химия на экране тоже будет. А вот что касается коммерческого успеха, это сильно зависит от того, сколько в фильме будет драмы и сколько будет комедии. Баршак может сделать кино, которое будет интересно смотреть, может делать кино, которое будет очень сильное, драматическое, и в таком случае оно может не окупиться. Я думаю, что это будет игровой малобюджетной драмой, поэтому 130 миллионов — это, в общем, не такой уж маленький бюджет. Если будут снимать на натуре, в деревне, я думаю, больше денег на гонорары актерам уйдет. В целом, при затратах 200 миллионов рублей собрать 500, если там есть деньги фонда кино господдержки, то это будет значительно проще. Но в целом собрать 500 миллионов на драматическом фильме, ну, это непростая задача, но реалистично.
16: Михаил Ефремов в марте вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Спектакль оказался коммерчески успешным. Большую часть билетов раскупили еще до премьеры, а цены в официальной продаже превышали 30 тысяч рублей. Также в феврале были анонсированы съемки сериала с Ефремовым в главной роли. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Во Франции детям до 15 лет запретят соцсети. Законопроект одобрил парламент. Франция стала первой европейской страной, которая ввела подобный запрет. При этом ограничения не коснутся видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах. Подтверждение возраста потребуется только для написания комментариев и создания каналов в мессенджерах. Как именно будут проверять возраст, не уточняется. При этом власти обещают защиту персональных данных при верификации, а наказание за нарушение запрета не предусмотрено. Новые аккаунты перестанут регистрировать с сентября, а с начала следующего года закроют уже существующие профили владельцев младше 15 лет. Комментирует вице-президент АККАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
19: Запреты идут по всему миру. Тренд очевиден, и в ближайшем будущем это станет нормой для большинства законодательств. Но сам по себе запрет — это история на перспективу. Сейчас запретим, постепенно будем как-то гайки, может быть, закручивать. Конечно, будут и левые аккаунты, и взрослые какие-то учетные записи, но большая часть аудитории такими вещами заморачиваться не станет. Серые все вот эти схемы так или иначе будут правительствами ограничиваться, будут контролироваться. Ну и плюс есть достаточно высокая культура соблюдения законов в ряде европейских стран. Я думаю, что там это сработает. А дальше, через 20-30 лет, это станет абсолютной нормой, и социальные сети станут доступны только для взрослых. Социальные сети все долго жили в парадигме, когда им можно было почти все. Любые алгоритмы. Вообще алгоритмическая вот эта вот зависимость, она ведь является очень серьезным вопросом для взрослых людей. Недавно было прецедентное дело. YouTube проиграл в Соединенных Штатах, когда было доказано, что они специально с помощью алгоритма удерживали, затягивали детей, часто за счет примитивного контента. И я часто привожу пример. В начале 20 века в аптеках продавали как средство от кашля героин. Вот так же мы будем относиться к безлимитно доступным социальным сетям через 30-40 лет.
3: Алексей Парфун, гендиректор AI Influence. Британия законодательно закрепила обязанность платформ проверять возраст, а более жесткие требования ожидаются в ближайшие несколько лет. А до этого такие ограничения вводились в Бразилии и Австралии. Похожий закон в этом году ввели Малайзии. В Вьетнаме с 24 года детей до 16 лет в соцсетях могут регистрировать только родители, а в США на федеральном уровне рассматривают запрет до 13 лет.
4: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ.
20: Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фейхтфангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт.
21: Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. А страны ЕС предпримут последнюю попытку в четверг утром, сообщил брюссельский корреспондент нидерландского издания The Telegraph. Газета Financial Times писала, что Греция выступила против новых санкций ЕС в отношении российского СПГ. Ряд европейских дипломатов признают, что введение санкций привело к потерям у компаний во всех странах-членах блока. Госдума приняла сразу во всех чтениях закон о расширении списка лиц с судимостью, которым можно заключать контракт на службу в вооруженных силах. Теперь подписать контракт смогут те, у кого есть судимость за участие в преступном сообществе или банде, вмешательство в работу критически важных объектов, контрабанду наркотиков, хищение и вымогательство ядерных материалов. Законопроект появился в базе совсем недавно, 17 июля, пишет Forbes. Военные сборы вместо отпусков предложил организовать для депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании. По словам Володина, политикам необходимо быть ближе к вооруженным силам и лучше понимать вопросы военного строительства. Суд в Нью-Йорке утвердил начало слушаний по существу по делу Николаса Мадуро и его жены Сирии Флорес на 1 июня 27 года, сообщает ТАСС. Похищенный президент Венесуэлы и его жена были доставлены в суд для участия в очередном заседании, на котором была назначена эта дата. Мадуро с супругой обвиняют в сговоре с целью ввоза в США 1000 тонн кокаина. В случае доказательства вины судом им грозит пожизненное лишение свободы. Оба они заявили о своей невиновности. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пунцелиев. Здравствуйте. Марские катака стали жертвами Черноморской войны. Зарубежные судовладельцы отказываются предоставлять свои танкеры для загрузки казахской нефти. У Новороссийска после серии атак украинских беспилотников, сообщает Bloomberg. В свою очередь, датская Марск не будет работать через украинские порты и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Комментарий Георгия Бофта. Ввести механизм обязательного страхования селлеров предложил Союз электронной торговли на фоне украинских ударов по складам Wildberries. Его глава Георгий Багирян заявил Бизнес ФМ, что иначе продавцы будут массово разоряться и уходить с маркетплейсов. Сами селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования военных рисков. И Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо российского типа на своей территории. В работе будут принимать участие российские специалисты и оборудование. А как пишет Фигаро, этот проект изначально вызывал споры, почему Берлин его все же одобрил. Подробности на Бизнес ФМ. А «Маерск» и КТК стали жертвами морской войны Москвы и Киева. Датская компания «Маерск», крупнейшая из вернувшихся на Украину контейнерных операторов, объявила, что не может продолжать работать через черноморские рыбные порты из-за обострения обстановки и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Практически одновременно Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. После серии атак дронов на танкеры судовладельцы попросту отказываются подавать суда под подгрузку. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
0: Впервые с 22 года военный конфликт в Украине ударил столь сильно рикошетом по нейтральному Казахстану. Через Новороссийск идет не менее 60% его экспорта нефти, в том числе в интересах американских нефтяных компаний. Однако Астана не стала апеллировать к Вашингтону для защиты от ударов ВСУ танкеров, перевозящих казахстанскую нефть, тем более к другим странам ОДКБ, а предпочла поставить ситуацию на паузу. Это произошло после серии украинских атак по танкерам близ терминалов КТК. Даже если отгрузки возобновятся, то стратегический выбор, возможно, Астана уже сделала. И, скорее всего, в пользу маршрута через Баку, Тбилиси, Джейхан, Каспий и в китайском направлении. При этом Киеву за удары по интересам и танкерам американских «Шеврон» и «Эксонмобил», ведущих акционеров КТК, пока ничего не было. Вашингтон молчит. Решение датской «Маерск» тоже было ожидаемым и произошло на фоне ставших систематическими российских ударов по портам Большой Одессы, самой Одессе, Черноморску, Южному, а также Дунайскому Измаилу. Акцент при этом сместился на топливную инфраструктуру и торговые суда. Только за последние дни поражено около полутора десятков судов на рейдах и подходах. Это стало ответом на украинские массовые удары дронов по судам, перевозящим грузы из и в Россию по Азовскому и Черному морям. Складские мощности Одесского порта уже сократились примерно на треть. В терминалах оказались заблокированы десятки тысяч тонн пшеницы и растительного масла. По разным оценкам, Украина потеряла около трети мощностей зернового экспорта через черноморские порты, обеспечивавшие ранее до 90% ее аграрного вывоза. Для российского агроэкспорта морская война также обернулась серьезными потерями. Ограничение судоходства через Керченский пролив фактически парализовало работу портов Азовского моря. С 10 июля остановлено движение по Азово-Донскому каналу. В отрасли прогнозируют спад экспорта не менее чем на 20%. Теоретически возможна переброска объемов с Азова на Новороссийск, Тамань и Балтику, но там есть проблемы с пропускной мощностью и удлинением логистики. Есть большие проблемы и со страховкой грузов. К началу текущего года страховые риски уже доходили до 1% стоимости судна. В июле страховщики начали попросту отказывать в покрытии. Для судовладельца страховая премия в 1% стоимости судна превращает каждый рейс в лотерею. В результате возникает эффект невидимой блокады. Юридически вроде бы никто ничего не запрещал, но коммерческий флот уклоняется от выполнения рейсов. Рынок не верит, что в Черном море можно безопасно работать. Уход «Маерск» из Черноморска – отдельный важный прецедент. Крупнейший мировой перевозчик, вернувшийся в украинские порты лишь в июне 2024 года, признал риски более неприемлемыми. Теперь украинский экспорт будет все больше мигрировать в сторону Дуная с перевалкой в Констанции и сухопутной западной границы с новыми строящимися терминалами на польском и румынском направлении. За удорожавшую логистику заплатит фермер. Цены на украинское зерно на западной границе уже просели на 15-20 евро за тонну, а румынская портовая система работает на пределе. На этом фоне Румыния все же превращается в главного бенефициара. Констанца и Дунайские порты принимают украинские контейнеры и зерно. Под их расширение ЕС выделяет средства. Турция также усиливается в роли ведущего контролера. Через ее проливы идет весь грузопоток, что потенциально дает Анкаре дополнительный переговорный вес. Мировой рынок уже отреагировал ростом котировок пшеницы и кукурузы. Ведь на Россию и Украину приходится около трети мировой торговли зерном. Теперь Киев явно продолжит атаки на российскую морскую логистику с целью сократить экспортную выручку Москвы. Одновременно будет стараться развивать альтернативные коридоры в попытках убедить рынки, что украинский экспорт все же продолжается. Москве, в свою очередь, ничего не остается, как добиваться полного выдавливания глобальных перевозчиков из украинских портов. Также можно объявить данный район судоходства опасным, переложив ответственность на Киев. При этом стоит попытаться убедить все же Казахстан продолжить нефтяной транзит, усилив защиту объектов КТК. Пока же можно констатировать нарастающий коллапс морского судоходства в Черном море.
3: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Уже вечером в среду Минобороны сообщила, что российские БПЛА «Герань-4» и «Сикер» поразили 4 сухогруза и «Балкер» ВСУ в Черном море и порту Черноморск. Дроны ударили по страховкам, продавцы маркетплейсов остались без защиты. Селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, рассказали бизнес-фэм предприниматели, работающие с маркетплейсами. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательного страхования, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
1: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров поставщиков на складах маркетплейс. Мы видим, что это был не один склад. Они будут, скорее всего, дальше подвергаться атакам для того, чтобы хотя бы в какой-то степени соблюсти баланс интересов огромного количества предпринимателей, малого бизнеса, потому что малому бизнесу сейчас тоже непросто. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки, связанные с подобными форс-мажорами. То есть это форс-мажор, который требует повышенной ответственности со стороны такого крупного бизнеса. Иначе, если мы не предусмотрим подобного рода обязательные механизмы страховые, то, к сожалению, это будет как карточный домик, да, как будет эффект домино. Будем наблюдать определенный отток селлеров, в том числе с маркетплейсов.
3: Георгий Багирян, директор Союза электронной торговли. Совет Федерации накануне заявили, что готовит поправки к вступающему в силу в октябре закону о платформенной экономике, чтобы защитить продавцов маркетплейсов от утраты или повреждений из-за терактов и атак БПЛА их товаров на складах, принадлежащих онлайн-платформам. В частности, планируют, что маркетплейс, получив страховку за поврежденные товары продавцов, должен в течение 30 дней раздать эти деньги продавцам. Сумма каждому из них рассчитывается пропорционально стоимости его товаров. Однако страховщики говорят, что в нынешних реалиях, когда атаки пришли на территорию далекую от приграничной, страховые компании крайне неохотно будут брать на себя военные риски на таких гигантских объектах. Очень сложно оценить товары, которые постоянно находятся в движении, они просто лежат на складе, считает вице-президент страхового общества «Реса Гарантии» Игорь Иванов.
2: Просто товар на складе страхуем вообще без проблем. Смотрим на качество склада, если пожаротушение, сигнализация, если все это есть, то берем. Если есть список товаров, а если есть некое пространство хранения, на котором идет постоянное движение товаров, и как защитить этот товар, а как его застраховать, проблема. Есть еще другая проблема, то что эти селлеры далеко не всегда хотят страховать свои товары. До нынешнего момента у них таких пожеланий практически не бывало, потому что считалось, что склад современный, безопасный, с хорошей организацией контроля, учета и пожаротушения, и там ничего не может произойти. Если ничего не может произойти, и вероятность этого крайне мала, то какой смысл страховать? Поэтому к нам страхуйте, пожалуйста, мои 115 поддонов с детскими игрушками из Китая, которые у меня лежат на таком-то складе Wildberries. К нам с такими вопросами никто не обращался. Ну или подобные.
5: По поводу предложения сенаторов внести поправки в законодательство, которые обяжут маркетплейсы страховать товары.
2: Это, да, возвращаемся к главному. Будет ли это страхование покрывать военные риски? Стандартный подход во всем мире. Военные риски – это исключение. Если просто пожар, то, по идее, надо бы застраховать и отвечать за этот товар на складе. Если идут военные действия, то сразу же все договора страхования прекращают свои действия и защита не работает. Ну как, обязать маркетплейс страховать и обязать страховые компании включать эти риски в договора? Ну, теоретически все это возможно, практически это будет стоить очень солидных денег. И я даже не берусь сейчас гадать, может быть, идти в суммах, в каких процентах может идти речь. Пока страхование складов – это всего сотые доли процента.
3: Игорь Иванов, вице-президент Реса Гарантия. За 4 дня после первых атак на склады Wildberries в Росгосстраха поступило более сотни заявок от владельцев складов и селлеров. Все хотят застраховать товары от ударов дронов. Но страховщики не могут покрыть такие риски в полном объеме. Перестраховочных мощностей не хватает, а убыточность программ по БПЛА и терроризму достигает почти 3000%, сообщил глава компании Максим Шепелев. По его мнению, нужны новые механизмы распределения ответственности с участием государства. В то же время один из бестселлеров, рассказал Бизнес ФМ, что в Wildberries страховки от дронов точно нет, а вот у Озона он ее видел. А в Озоне нам подтвердили, что атаки дронов и теракты – это специфические риски, которые не покрываются обычной логистической страховкой, поэтому Озон вместе с НГ-страхом разработали специальную страховку на случай ЧС, говорит представитель пресс-службы Озон.
6: У нас давно работает защита от регулярных логистических рисков. Это, например, когда товар повреждается при перевозке. Продавец затрат на эту защиту не несет. Озон выплачивает ему компенсацию за утерю или повреждение товара в процессе доставки. Однако последствия атак БПЛА и террористические акты – это специфический риск. Он требует особого подхода. Именно поэтому мы обратились к партнерам страховым компаниям. И компания «Ингострах» разработала для наших продавцов специальную страховку на случай чрезвычайных ситуаций. Ее можно включить в один клик в личном кабинете. И в случае ЧС партнер сможет рассчитывать на оперативное возмещение. Большое число наших продавцов уже подключилось к этой программе за последнее время.
3: В Озоне также уточнили, что такое страхование стоит 35% в день от стоимости застрахованных товаров. Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо на своей территории. Об этом заявило Министерство окружающей среды Федеральной германской земли Нижняя Саксония. Компания АНФ, дочерняя структура французской Фраматом, будет совместно с Росатомом производить ядерное топливо в немецком городе Лингене, недалеко от границы с Нидерландами. То есть в разработке будут принимать участие российские специалисты и оборудование. Как пишет газета «Фигаро», этот проект изначально вызвал споры, так как Европа и, в частности, сама Германия обвиняют Россию в некой гибридной войне. Но совместный проект Росатома и французской компании все же был одобрен, там будет производиться ядерное топливо российского типа. «Мирный атом» – одна из последних сфер сотрудничества Европы и России на данный момент, отмечает директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИО ВШЭ Прохор Тебен.
8: Атомная энергетика – это одна из сфер, которая держится. Я бы тоже не сказал, что все совсем безоблачно, проблема есть, но это такая достаточно специфическая сфера экономики. Компетенции и возможности Росатома в значительной степени действительно уникальны. Такой спрос есть. Опять же, рассчитывать на то, что это будет там в ближайшие годы как-то сильно развиваться, не стоит без каких-то кардинальных политических изменений в Евросоюзе. Российские атомные электростанции имеются, и российское топливо, и переходить полностью на французских подрядчиков и поставщиков, или там, например, американских, не только не хотелось бы там многим европейцам, но это иногда и технически крайне затруднительно, если не сказать невозможно. Тут дело не в отлаженности потока, а технологических стандартах, особенностях в тех станциях, которые Россия строит, в топливе, которое Россия поставляет, в его, скажем так, и качестве, и формате, и применимости для конкретных и реакторов.
3: Прохор Тебен, Институт мировой военной экономики и стратегии НИО ВШЭ. «Фигаро» отмечает, что в некоторых странах Европы, в частности на Востоке, до сих пор функционируют атомные электростанции советской или российской конструкции, поэтому им требуется топливо, технологиями производства, которого обладает «Росатом».
10: Вначале был бизнес.
23: Как появлялись города?
24: Ак-Довурак, Республика Тува, 15 тысяч жителей. Название переводится с тувинского языка как «белая земля». Цвет связан с месторождением асбеста, о котором даже есть легенды в местном фольклоре. В 1964-м началось строительство комбината «Тува-Асбест», вокруг которого и вырос город.
23: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
25: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
26: Ценные бумаги.
7: Китайский поставщик NVIDIA Alphabet готовит крупнейшее размещение акций в Гонконге за последние 7 лет. Производитель оборудования для дата-центров InnoLight рассчитывает привлечь 7 миллиардов долларов с учетом дополнительного опциона более 8 миллиардов. За последний год акции компании в Китае выросли примерно в 6 раз, а ее капитализация достигла 187 миллиардов долларов. Торги в Гонконге должны начаться 30 июля.
9: Отчеты и планы.
7: АвтоВАЗ рассчитывает в этом году продать 15 тысяч легких коммерческих автомобилей и занять 15% российского рынка. Годом ранее доля «Лада» в этом сегменте составляла более 13%. При этом среди компактных коммерческих машин компания уже контролирует около 96% рынка. Увеличивать продажи планируют в том числе за счет нового бренда SKM. Первые модели вышли в мае, следующую представят во второй половине года. Samsung представила в Лондоне умные очки со встроенным ассистентом на основе искусственного интеллекта Gemini от Google. Очки могут держать заряд до 9 часов, футляр рассчитан на 7 дополнительных полных зарядок, для управления устройством не требуется касание, достаточно жестов и голоса. Среди основных функций – краткое изложение длинных сообщений в формате аудио, перевод с иностранного языка в реальном времени, фиксация и систематизация информации в форме текста или аудио, построение маршрута. Во время звонка пользователи могут делиться тем, что видят. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил среду уверенным ростом, третьи торги подряд. Индекс Мосбиржи поднялся до 2136 пунктов, рост почти 3%. Главные драйверы – нефть, которая в ходе торгов поднималась выше 95 долларов за баррель, и новости о встрече Лаврова и Рубио в четверг в Маниле. Это подогрело надежды на возобновление переговоров по Украине. В лидерах полюс – Роснефть и Газпром, аутсайдер дня – Озон. Рубль слегка укрепился, Банк России дает за доллар 78 рублей 48 копеек. Итоги торгов подвели моя коллега Ольга Кокорекина и гендиректор Инвестланда Игорь Вагизов.
11: Как это бывает? Часто текущий тренд можно назвать классическим ралли на медвежьем рынке. Инвесторы слишком панически распродали акции, которые достигли небывалых низин. Фундаментальная недооценка достигла колоссальных значений, поэтому сейчас, после того, как паника улеглась, инвесторы возвращаются в рынок, поэтому те новости, которые выходят, скорее ускоряют те тренды, которые на текущий момент наметились. Поэтому ралли на медвежьем рынке, оно резкое, сильное, сопровождается сильными взлетами, коррекциями, но какое-то время, скорее всего, это движение продолжится.
12: Что ждете? Будет новый рост? Какая вообще следующая цель по индексу Мосбиржи? И какие факторы будут основными драйверами?
11: Я думаю, что вполне в этом тренде мы можем достигнуть отметок 2200-2250 ММВБ. Может быть, за пару недель такое движение вполне возможно. А факторы остаются те же самые. У инвесторов колоссальный недозрез в российских акциях. Сам по себе рост вызывает активное закрытие коротких позиций и постепенное наращивание. Мы видим по статистике, что доля акций в портфеле частных инвесторов на последнем падении снизилась до минимальных отметок за всю историю. Это, конечно, явно нервирует инвесторов, которые вышли из рынка и сейчас наблюдают его рост. Поэтому само по себе движение рынка вверх будет подгонять инвесторов постепенно наращивать долю в акциях.
12: Влияние геополитического фактора вы не рассматриваете?
11: Это вторично. И, на мой взгляд, если бы не было объявления, то рынок вырос бы не на 3%, а на 2%. Но, тем не менее, мы видим, что деньги под рынком есть, желание есть. Как говорится, лишних пассажиров на рынке нет. Поэтому я думаю, что вполне еще рост может продолжиться.
12: Нефть поднималась к 95,5 долларам за баррель. Это максимум за 6 недель. Рынок, получается, закладывает 100 долларов за баррель. Или это уже перекупленность?
11: Действительно, краткосрочная перекупленность по нефти есть. Но сама по себе напряженность, постоянно перманентная напряженность на Ближнем Востоке, я думаю, что будет поддерживать котировки нефти на высоких уровнях, то есть котировки 85-95. Пока мы не ждем, что цены на нефть снова пробьют 100, но любой рост напряженности может привести к новому пику котировок нефти, что, в принципе, неплохо скажется на российском рынке как акций, так и облигаций.
12: Ну и под занавес главный вопрос, который всех волнует. В пятницу Центробанк будет принимать решение по ключевой ставке. Консенсус – это сохранение на уровне 14,25%. Ну вот некоторые эксперты не исключают, отмечают, что будет снижение на 25 процентных пунктов. Что для рынка хуже, сохранение ставки или снижение с сигналом о предстоящей паузе?
11: Да, я согласен, что рынок больше будет внимания уделять дальнейшему сигналу, хотя в текущей, опять же, котировке и государственных облигаций, и акций заложена не только пауза, но уже даже и повышение ставки. Поэтому я думаю, что значимого негативного влияния, даже если ставка останется на месте, это событие не окажет.
3: Игорь Вагизов и моя коллега Ольга Кокорекина подвели итоги торгов. Темп роста цен на топливо замедлились, но они продолжают носить существенный вклад в инфляцию, следует из данных Росстата. Бензин с 14 по 20 июля подорожал более чем на 1.5%, дизельное топливо на 1.87%. Недели ранее темпы роста цен были более существенными, бензин более 2%, а дизель более 3%. Недельная инфляция составила 0,17%, столько же было и по результатам прошлой недели. Годовая инфляция выросла до 5,84%. Ранее глава РСПП Александр Шохин в беседе с ТАСС заявил, что бизнес в России надеется на понижение ключевой ставки, но готовится к любому варианту. Также он сказал, цитирую, «Сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике». Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в эту пятницу. Как можно оценить высказывание главы РСПП в контексте ожидаемого решения Центробанка и каким будет прогноз, мы спросили экономистов.
9: «Навстречу ставке».
13: Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
14: Процентная ставка – это не единственный фактор, который влияет на деятельность компании. И опросы как раз показывают существенный рост обеспокоенности вопросами логистики и вопросами роста издержек. Компании, по сути, тоже беспокоятся об инфляционных рисках. Все-таки вот Центральный банк ту поддержку, которую экономике он мог оказать снижением ставки, он ее вплоть до последнего заседания оказывал. Но сейчас, в июне, рост цен почти процент 0,87. И в июле мы идем по очень высокой траектории. Мне кажется, это инфляционный контекст, который не очень совместим с дальнейшим снижением ставки.
15: Министерство финансов объявило, что бюджетное правило, от него будут отклонения до 2029 года.
14: И это означает, что уровень расходов может оказаться существенно выше, чем то, на что рынок ориентировался. Добавляются временные риски, связанные с ситуацией на топливном рынке. И вот сейчас еще дополнительные какие-то убытки компании из-за ситуации со складами.
13: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
17: Действительно, Центральный банк подвергается достаточно серьезному давлению со стороны бизнеса, отдельных представителей органов власти, но Центральный банк по своему мандату ориентируется на сдерживание инфляции, на проведение инфляции к сырьевому уровню в 4%. А сейчас мы видим рост инфляционных ожиданий населения, которые достигли 14,7% в июле. Это максимальный показатель. Кроме того, доходность десятилетних ОФЗ превышает 16%. В этих условиях Центральному банку трудно снизить ключевую ставку. Наш прогноз, что Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании на текущем уровне. Действительно, у многих компаний есть достаточно серьезная проблема и риски дефолтов. В частейших случаях дефолта на рынке высокодоходных облигаций. Но проблемы компании связана не только с ключевой ставкой, но, возможно, это не главный фактор, а совокупность факторов, в частности, с ростом налоговой нагрузки, санкционными ограничениями.
13: Главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
25: Мы много слышали каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать о решении Банка России. Не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Сложно рефинансироваться по таким высоким ставкам долга, но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро может и не приходится. Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность поставки. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса, поэтому до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию.
3: В ЦБ отметили, что инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли с 12,4% в июне до 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция также подскочила с 14,2% до 15,1%, прежде всего из-за роста цен на бензин, дефицита топлива, а также бурного роста розничного кредитования в мае-июне.
23: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Кубок мира по футболу подошел к концу. Этот турнир является главным источником дохода FIFA. За четырехлетний цикл ее оборот составил 11 миллиардов долларов. Из них около 8 пришлось на 26-й год. В адрес Всемирной Федерации и ее президента Джанни Инфантино сыпалось много критики по разным поводам. Один из них финансовый. Стоимость билетов на матчи плей-офф очень высока. Самые недорогие перед играми 1/16 финала начинались от $1100. Интерес немного упал после выбывания сборной США, но ценник остался высокий. Последние 1200 билетов на финальный матч официально продавались по $7380. Были еще возмущения болельщиков из разных стран по поводу стоимости еды и напитков на стадионах. Но это не вопрос FIFA. Да, хорватскому болельщику сложно представить хот-дог за $20 на игре, но таковы цены в США, и местные фанаты к этому привыкли. А Инфантино умеет зарабатывать на всем. Чемпионат завершился, но он продолжает приносить деньги. FIFA распродает газон MetLife Stadium, на котором проходил финальный матч, и объявлено, что за $450 можно приобрести фрагмент поля размером 17,5 во всех трех измерениях. Забавно, что не указано, в каких единицах эти 17,5. Миллиметры, сантиметры или дюймы. Ценник за кусок травы, запечатанный в акрил, конечно, кусается. Но уверен, что желающих будет много, и Федерация распродаст по кусочкам весь газон, на котором завершился ЧМ-2026. Умение FIFA извлечь прибыль из каждой мелочи поражает. Кто-то назовет это жадностью. Но они забывают, что большая часть бюджета Международной Федерации Футбола тратится на развитие этого вида спорта в странах-участницах. А значит, газон стадиона в Нью-Джерси поможет развивать детский футбол по всему миру.
23: Спорт и деньги на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал устойчивым состояние экономики России, несмотря на ситуацию с топливом. По словам президента, трудности, которые создают извне на топливном рынке, временны. Бюджет в июне был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и не нефтегазовых доходов, отметил глава государства. Росавиация запретила транзитные полеты через московский авиаузел. Кроме того, до 12 августа полеты в его границах можно выполнять только на высоте ниже 4900 метров. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. В Ассоциации туроператоров России полагают, что для части маршрутов время полета вырастет незначительно. Введенные ограничения не окажут заметного влияния на российских пассажиров. Полицейские предотвратили теракт в питерском метро. На входе в подземку задержали мужчину, который нес взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер. По данным ФСБ, этот россиянин сам вышел на связь с украинскими спецслужбами. Чтобы заработать, он передавал информацию о военных предприятиях Петербурга и Ленобласти, а затем получил задание взорвать автомобиль одного из сотрудников ОПК. Ленфильм возглавил экс-руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Дмитрий Давиденко. Коллектив его представил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Давиденко сменил на посту гендиректора Ленфильма Надежду Андрющенко. Она останется на предприятии, возглавит продюсерский центр Ленфильма и будет советником директора. Предполагаемый рекрутер девушек для Джеффри Эпштейна найден мертвым во Франции, сообщает CNN со ссылкой на представителя прокуратуры. Тело бывшего модельного агента и модного фотографа Даниэля Сиада нашли в его доме в коммуне Колом под Парижем. Причина смерти пока не установлена. Для ее выяснения назначено вскрытие. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Склад Wildberries в Котовске не пострадал и скоро заработает, объявила основательница компании Татьяна Ким. Она пообещала в течение суток начать выплату пострадавшим селлерам с маленьким оборотом. Это почти 90 тысяч человек. Ранее Forbes оценил потери продавцов от последних атак на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске примерно в 100 миллиардов рублей. Мы поговорили с пострадавшими селлерами, что сейчас они пытаются предпринимать.
18: Уравнять стоимость жилья в рассрочку без нее. Законопроект об этом разрабатывают Банк России и Минстрой, сообщили Бизнес-ФМ в Центробанке. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Так ли это? Искусственный интеллект забежал в интернет и атаковал стороннюю компанию. OpenAI сообщила о тестировании своих новейших моделей, которые обошли ограничения, сами получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face. Что это, восстание ИИ или срежиссированная пиар-акция? Чем все это грозит? Подробности на Бизнес-ФМ.
16: Склад Wildberries в Котовске Тамбовской области не пострадал и возобновит работу в ближайшие дни. Это заявила журналистам основательница Wildberries.

0: на них приходятся все основные продажи нашей площадки. И помимо этого уже писали про то, что мы изменяем там тоже условия по досрочному выводу, средств, запускаем кредиты на специальных условиях, как от нашего банка, так и от банков, с которыми мы сотрудничаем. Одним из первых отозвались ВТБ и Сбербанк.
1: По словам Татьяны Ким, основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. Общая площадь складов, атакованных в ночь на среду, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры в Альберес. Вопрос вывоза товара больше всего волнует из селлеров, чей товар был на пострадавших складах. Несколько таких писем пришло на Бизнес FM, и спросили их авторов, что они сейчас пытаются предпринимать. Об этом Наталья Шашина.
2: В чат-бот Бизнес FM в Макс написал Олег, селлер из Челябинска, который продает на Wildberries книжную продукцию. На пострадавших складах в Краснодаре и Электростали у него была половина всего объема товаров. В такой географии нет ничего удивительного. Продавцы распределяют товар по разным складам, чтобы ускорить доставку и поднять карточку товара в выдаче. И в этом смысле комплексы в Электростали и в Краснодаре были ключевыми для продаж в центре и на юге России. Теперь Олег захотел вывести товар, оставшийся у него в других местах, но обнаружил, что сделать это не может.
3: Существует механизм Wildberries на их портале. Когда я по какой-либо причине хочу вернуть свой товар с какого-то склада по артикулю. Мне надо для каждого артикула делать этот процесс. И товар в этом случае возвращается на ПВЗ, который я указываю. Я получаю, как обычный потребитель, Wildberries. Но сегодня мы рассматривали с супругой вопрос, возвращать или нет. Мы решили хотя бы вернуть самое дорогостоящее, чтобы убрать их из-под удара, потому что мы понимаем, это может продолжаться. И сегодня окошко появляется, что ПВЗ перегружен. Хотя это не совсем так. То есть сейчас нет возможности вернуть даже несколько штук.
2: Олег рассказывает, ему звонила девушка, представившаяся как менеджер Wildberries, пообещала оперативную поддержку. В возможность добиться компенсации через суд он не верит. «Мы очень маленькие, Wildberries очень большой», — говорит он. «Если что-то и будет, то только по их доброй воле». У другого селлера, Сергея из Краснодара, который продает на Wildberries футболки, около 15% товара было на атакованном складе в Краснодаре. И немного в Электростале. Сейчас он задумался о том, чтобы менять модель отгрузки товара, чтобы он не попадал на склады Wildberries.
4: Наверное, буду уходить вообще, в принципе, от складского помещения. Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, есть модель ФБС. ФБО – это когда ты отгружаешься на склад Wildberries, а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах я его не могу физически забрать. По договору я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
2: Но для схемы с отгрузкой со своего склада надо как минимум его иметь. И комиссия при такой схеме в среднем немного выше. Среди пострадавших есть и крупные компании со своими складами и интернет-магазинами. Но вариант переходить полностью на свое они пока не рассматривают. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн». На складах в Краснодаре, Электростали и Невинномыске его компания потеряла товар примерно на 30 миллионов рублей.
5: У нас каналы продаж разделены, у нас маркетплейсы занимают 50%. То есть это хороший основной канал, но у нас есть еще другие каналы продаж, и у нас много товара еще на складах есть, на наших.
6: А если действительно перейти именно на свои складские ресурсы, это дороже?
5: Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия. То есть они привыкли, у Wildberries очень хорошая развитая сеть пунктов выдачи и доставки. То есть люди быстро получают свой продукт. А когда перейти, если на свои каналы продаж, на приложение, интернет-магазин, у нас есть и приложение, интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так быстро и так оперативно доставлять заказ своим клиентам.
2: Что касается самих складов Wildberries, их сотрудникам разрешили проносить с собой в рабочую зону ключи от квартиры, машины и паспорт. Раньше за это штрафовали. Видимо, правила изменили, чтобы сотрудники могли быстро покинуть склад в случае чрезвычайных ситуаций. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Основательница Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким в своем обращении отметила, что склады Wildberries застрахованы, но страховки не покрывают риски терроризма и БПЛА, это подтвердил ее Росгострах. О страховых коллизиях и о том, почему страховые компании отказываются от покрытия подобных рисков, оставляя предпринимателей один на один с форс-мажором, через полчаса на Бизнес FM. А в четверг о проблемах селлеров в программе «С теми, кто в теме» мы поговорим с владельцем и руководителем сети «Хобби гипермаркетов Леонардо» Борисом Кацем.
7: Теми, кто в теме.

0: можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. То есть, ну вот суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно.
1: С теми, кто в теме.
2: Полная версия программы с Борисом Кацем в эфире «Бизнес-ФМ» после полудня и вечером в 18.30. Также о коллизиях со страхованием в середине часа на «Бизнес-ФМ». Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее. Такой законопроект сейчас разрабатывают Банк России и Минстрой. Об этом «Бизнес-ФМ» эксклюзивно сообщили в Центробанке и подробно объяснили суть инициативы. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Но так ли это? Евгений Перельчук подробнее.
1: Эксклюзив «Бизнес-ФМ».
3: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышений цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются, говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
4: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика. И это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку в обеспечение возврата такого целевого кредита. Максимальный срок рассрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
3: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года. Большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
5: Правда, действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, он достаточно существенен, и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение квартиры в рассрочку, она тоже предполагает, что потребитель часто платит. И здесь, на мой взгляд, конечно, инициатива, наверное, еще не до конца продумана.
6: Всегда же считалось, ну или, по крайней мере, постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
5: Ну, на самом деле нет. Я здесь с вами не соглашусь, потому что если вспомнить времена, там, 15 лет назад, как раз-таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка, и это было естественно. В последние годы, наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
3: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожее мнение у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна. И инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
7: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку, а у того нет понимания, как он будет ее реализовывать. Это, наверное, нужно с этими задачами бороться, а придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплаты и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональные финансовые риски. То есть диагноз поставлен верно, а это течение, вот, честно, у меня вызывает больше вопросов, нежели чем согласие.
3: В ЦБ настаивают, что сейчас нет законодательного регулирования рассрочки, используются разные схемы, которые порождают разные риски. Граждане обнаруживают, что при рассрочке серьезно переплачивают. Застройщики рискуют получить задолженность от покупателей, а банки могут не получить возврата кредитов от застройщика. Впрочем, регулятор признает, что пока законопроект только на стадии разработки. В Госдуму он еще не внесен. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
8: Беда. Мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков. Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать. Это полуторавековой давности диалог Михаила Стасюлевича, редактора журнала «Вестник Европы», и Михаила Салтыкова-Щедрина, редактора журнала «Отечественные записки». Еще в 60-е годы 19 века наши соотечественники сталкивались со сложностями при обмене русских кредитных билетов на твердую валюту. Серьезные колебания обменного курса из-за биржевых спекуляций или политической обстановки случались тогда дважды-трижды за год и роняли бумажный рубль по отношению к франку и марке иногда в полтора раза. По-настоящему ситуация выправилась только к концу столетия, когда после реформы Витте рубль обрел устойчивое золотое обеспечение.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортный бензин. Его стоимость определена в 112 600 рублей. Размер субсидии оценивается более чем в 50 000 рублей за тонну, что в 3,6 раза больше, чем внутренняя субсидия. Для определения стоимости импортной альтернативы учитывали цену на рынке Индии и стоимость фрахта. Инфляция с 14 по 20 июля, по данным Росстата, составила 0,17%. Годовая выросла до 5,84%. Больше всего подорожал сахарный песок на 2,6%, мясо кур на 1,9%, и гречневая крупа на 1,2%. Подешевели яйца и плодово-овощная продукция в целом на 1%. Россия с начала года увеличила импорт цитрусовых из Китая на 32%. Оттуда ввезено 98,4 тысяч тонн. Кроме этого, из Египта импортировали 374,3 тысячи тонн, сообщил Россельхознадзор. Также Россия увеличила импорт фруктов и орехов на 6% до порядка 3,4 миллиона тонн. Также за этот период увеличился импорт бананов на 4,7%. При этом почти все поставки этого плода в Россию традиционно пришли из Эквадора по косточковым культурам, к которым относятся персики, сливы, вишня. Лидером по объему поставок является Турция. Всего этих фруктов импортировано свыше 376 тысяч тонн. В Росморречфлоте сообщили о завершении работы ледокольного флота. 4 ледокола Росморпорта выполнили более 200 операций. Суда Новороссийск, Мурманск, Тор и Диксон обеспечили безопасное судоходство на Северном морском пути. Они провели около 5700 судов в акваториях Балтийского, Белого, Азовского, Каспийского и Охотского морей, а также в Татарском проливе за зимне-весеннюю навигацию. В Финском заливе проведено более 3000 судов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. У OpenAI искусственный интеллект вышел из-под контроля и взломал серверы сторонней компании. OpenAI в своем блоге рассказала, что проводила тестирование своих новейших моделей. Однако в ходе эксперимента нейросети, пытаясь выполнить поставленную задачу, обошли ограничения, получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face абсолютно автономно. Но эксперты не исключают, что это могла быть срежиссированная пиар-акция. А Валерий Убадоев продолжит.
10: Искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, сразу же заставляет вспомнить научно-фантастические фильмы вроде «Терминатора». Этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, о чем изначально и сообщила атакована нейросетями Hugging Face, но виновник тогда не назывался. Сейчас OpenAI признала, что это были именно ее модели GPT-5.6 Sol и еще более мощная, но пока не вышедшая в свет нейросеть. OpenAI тестировала возможности своих моделей, ставила перед ними различные задачи и при этом минимизировала количество встроенных ограничений, чтобы посмотреть, на что они вообще способны. Для этого модели помещают в так называемую песочницу. Это цифровая среда, изолированная от интернета и других систем. В ходе выполнения некой неназванной задачи нейросети пришли к выводу, что лучший способ ее решения лежит где-то на просторах интернета. Так что модели нашли брешь в песочнице OpenAI и благодаря этому получили доступ в сеть. Проанализировав данные, нейросети решили, что нужные для выполнения задачи скрипты и наборы данных и прочее находятся на серверах компании Hugging Face, комментирует руководитель Касперский Грейд в России Дмитрий Галов.
11: Такое и раньше случалось. Модели могут вместо решения задачи эксплуатировать различные особенности песочницы, придумывать какие-то правдоподобные ответы, могут случайно удалить какие-то важные данные, могут сгенерировать правдоподобные подделки, чтобы исправить или каким-то образом скрыть ошибки. Такое поведение мы называем невыровненным с человеческими ценностями, и оно является вообще общим свойством для таких систем. Когда мы проводим наше расследование, мы видим достаточно большое количество артефактов, которые говорят о том, что большие языковые модели используются в атаках. При этом мы со своей стороны тоже встраиваем поддержку больших языковых моделей в наши продукты.
10: В Hugging Face заявили, что еще никогда не сталкивались с подобного рода атакой. Ее все же удалось отразить, но не сразу. Изначально компания попыталась использовать американские модели, но в итоге помогла китайская модель с открытым исходным кодом, благодаря чему она была развернута внутри систем Hugging Face и могла эффективно работать. Однако эксперты вполне допускают, что это все может оказаться срежиссированным пиар-ходом. И агенты сейчас крайне популярны, и тут некая, еще даже не релизнутая модель от OpenAI что-то взломала, а новость попала на первые полосы мировых СМИ. Но даже в отрыве от этого гонка вооружений в сфере кибербезопасности действительно набирает обороты, говорит генеральный директор AI-эксперт профессор МНИИПУ Роман Душкин.
12: Скорее всего, вот в этом всем, что мы сейчас наблюдаем, есть доля некоторого маркетингового хайпа. Мы работаем сейчас с агентами, построенными на базе больших языковых моделей, вернее, даже больших фундаментальных моделях. Это программная сущность, которая имеет некоторую долю автономии. Это сейчас самый-самый тренд. Просто вот фронтир исследований в области искусственного интеллекта. Их же тренируют специальные, даже бенчмарки есть специальные для того, чтобы оценивать способности агентов на защиту и взлом. Ну и, собственно, вот в этой области тоже начинается гонка вооружений. И это нисколько не фантастический фильм, это ровно то, над чем инженеры всех этих больших компаний работают прямо вот в настоящее время.
10: В Штатах после этого инцидента со взломом еще сильнее зазвучали требования о том, что и индустрию, и ее продукты в срочном порядке нужно регулировать. Эксперты, опрошенные профильным журналом Wired, указывают, что допускать такое – это вопиющая халатность, а и компаниям в первую очередь следует тестировать то, как модели помогают в киберзащите, а не их хакерские способности. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Business FM.
2: Михаил Ефремов сыграет первую роль в кино после выхода из колонии. Его партнером станет Данила Козловский. Кинокомпания «Кедр Про» презентовала картину на питчинге фонда «Кино». Подробнее Ольга Кашинская.
13: Сюжет картины известен в общих чертах. Столичный учитель отправляется в Елец, чтобы поставить, цитата, «провальный спектакль». А худруком местного театра оказывается его отец, которого главный герой никогда не знал. По заверениям создателей, картина «Отец еще отец» соответствует государственным приоритетам в сфере культуры. Впрочем, название предварительное. Его еще могут поменять. Режиссером выступит Александр Баршак. Среди прочих его работ – комедия «День выборов 2» и новогодний ромком «Елки-иголки». Главные роли в картине исполнят Данила Козловский и Михаил Ефремов, для которого эта картина станет возвращением на большой экран. Также в актерском составе заявлены Аня Чаповская, Павел Деревянко, Адам Кумаев, Иван Заматаев и Ирина Безрукова. И кастинг – сильная сторона проекта, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова.
14: Не уверена, что это прям очень будет ударная комедия. Таких сейчас делается очень много, и почему-то очень много таких патерналистских отношениях с отцом. Видимо, это больше всего волнует авторов сценария, режиссеров мужчин прежде всего. Но главные козыри, мне кажется, этого проекта — это актерский состав, дуэт Козловского и Ефремова. Мне кажется, абсолютно сногсшибательные, очень хорошие актеры, очень разные, очень интересно будет смотреться в дуэте. Ефремов привык играть трагикомедийные роли, и это именно такая роль, драмити с трагическими нотками комедии. комедии, которые привнесут эти актеры с трудной судьбой. И мне как раз не кажется, что это какая-то скандальная история. Мне кажется, это как раз путь к нормализации нашего кино.
13: Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр «Винг». Дистрибьютором станет НМГ «Кинопрокат». Бюджет фильма всего 130 миллионов рублей. На продвижение планируют потратить еще 70. Как рассказал на питчинге режиссер картины, в кинотеатры создатели рассчитывают привлечь около миллиона зрителей. Потенциал для этого есть, но многое будет зависеть от реализации, говорит президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
15: Михаил Ефремов шикарный актер, в какой-то степени гениальный. То, что он был в заключении, пережил большую драму, как раз, мне кажется, ему есть что вложить в первую роль в кинофильме. И я думаю, что, в принципе, всем интересно посмотреть, какой Михаил Ефремов сейчас. Потому что я подозреваю, что сейчас он должен лучше выглядеть, чем до того момента, как он попал в тюрьму. С точки зрения актерского мастерства все будет хорошо. Данила Козловский, я точно уверен, они споются, и химия на экране тоже будет. А вот что касается коммерческого успеха, это сильно зависит от того, сколько в фильме будет драмы и сколько будет комедии. Баршак может сделать кино, которое будет интересно смотреть, может делать кино, которое будет очень сильное, драматическое, и в таком случае оно может не окупиться. Я думаю, что это будет игровой малобюджетной драмой, поэтому 130 миллионов – это, в общем, не такой уж маленький бюджет. Если будут снимать на натуре, в деревне, я думаю, больше денег на гонорары актерам уйдет. В целом, при затратах 200 миллионов рублей собрать 500, если там есть деньги фонда кино, господдержки, то это будет значительно проще. Но в целом собрать 500 миллионов на драматическом фильме, ну, это непростая задача, но реалистично.
13: Михаил Ефремов в марте вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Спектакль оказался коммерчески успешным. Большую часть билетов раскупили еще до премьеры, а цены в официальной продаже превышали 30 тысяч рублей. Также в феврале были анонсированы съемки сериала с Ефремовым в главной роли. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Во Франции детям до 15 лет запретят соцсети. Законопроект одобрил парламент. Франция стала первой европейской страной, которая ввела подобный запрет. При этом ограничения не коснутся видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах. Подтверждение возраста потребуется только для написания комментариев и создания каналов в мессенджерах. Как именно будут проверять возраст, не уточняется. При этом власти обещают защиту персональных данных при верификации, а наказание за нарушение запрета не предусмотрено. Новые аккаунты перестанут регистрировать с сентября, а с начала следующего года закроют уже существующие профили владельцев. Дельцев младше 15 лет. Комментирует вице-президент АККАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
16: Запреты идут по всему миру. Тренд очевиден, и в ближайшем будущем это станет нормой для большинства законодательств. Но сам по себе запрет – это история на перспективу. Сейчас запретим, постепенно будем как-то гайки, может быть, закручивать. Конечно, будут и левые аккаунты, и взрослые какие-то учетные записи, но большая часть аудитории такими вещами заморачиваться не станет. Серые все вот эти схемы так или иначе будут правительствами ограничиваться, будут контролироваться. Ну и плюс есть достаточно высокая культура соблюдения законов в ряде европейских стран. Я думаю, что там это сработает. А дальше, через 20-30 лет, это станет абсолютной нормой, и социальные сети станут доступны только для взрослых. Социальные сети все долго жили в парадигме, когда им можно было почти все. Любые алгоритмы. Вообще алгоритмическая вот эта вот зависимость, она ведь является очень серьезным вопросом для взрослых людей. Недавно было прецедентное дело. YouTube проиграл в Соединенных Штатах, когда было доказано, что они специально с помощью алгоритма удерживали, затягивали детей, часто за счет примитивного контента. Я часто привожу пример. В начале 20 века в аптеках продавали как средство от кашля героин. Вот так же мы будем относиться к безлимитно доступным социальным сетям через 30-40 лет.
2: Алексей Парфун, гендиректор AI Influence. Британия законодательно закрепила обязанность платформ проверять возраст, а более жесткие требования ожидаются в ближайшие несколько лет. До этого такие ограничения вводились в Бразилии и Австралии. Похожий закон в этом году ввели Малайзии. В Вьетнаме с 24 года детей до 16 лет в соцсетях могут регистрировать только родители, а в США на федеральном уровне рассматривают запрет до 13 лет.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: У того, что панели из перекрестно-клеенной древесины, о которых мы начали говорить в прошлый раз, завоевывают все большую популярность, есть множество причин. Их преимуществами профессионалы называют высокую прочность, жесткость и высочайшую сейсмоустойчивость. Силти-панели легкие и обладают высокой теплопроводностью. Они изготавливаются на заводе. На стройплощадке их остается только собрать, как конструктор, что исключает необходимость подгонки и снижает сроки монтажа. Процесс строительства идет быстрее, чем из железобетона. Для инвестора это означает кардинальное сокращение цикла проекта. Перекрестно клеенная древесина уже отлично зарекомендовала себя при строительстве малоэтажных жилых комплексов, кампусов и школ, социальных объектов, ФАПов, визит-центров, пожарных депо и, конечно же, в сегменте рекреационной и гостиничной недвижимости. Отдельная тема – колоссальный потенциал CLT для регионов Крайнего Севера и территорий со сложным климатом. Ведь монтаж панелей можно вести даже при минус 60 градусах. А вес конструкции в 5 раз меньше бетонной. Это радикально снижает нагрузку на фундамент, что критически важно при проектировании объектов на вечной мерзлоте. И все-таки CLT – это сильная технология, но не универсальное решение на все случаи жизни, считают эксперты. Среди ее ограничений – серьезная пожарная инженерия, чувствительность к влаге, что требует особой строительной дисциплины, а еще инерция рынка. Во многих странах, и в России в том числе, дерево долго воспринималось либо как материал для частного домостроения, либо как нишевое решение, не вполне годящееся для серьезной городской застройки. Поэтому, чтобы прийти на улицы российских городов, CLT придется преодолеть барьер не только технологический, но и культурный. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. А страны ЕС предпримут последнюю попытку в четверг утром, сообщил брюссельский корреспондент нидерландского издания The Telegraph. Газета Financial Times писала, что Греция выступила против новых санкций ЕС в отношении российского СПГ. Ряд европейских дипломатов признают, что введение санкций привело к потерям компаний во всех странах-членах блока. Госдума приняла сразу во всех чтениях закон о расширении списка лиц с судимостью, которым можно заключать контракт на службу в вооруженных силах. Теперь подписать контракт смогут те, у кого есть судимость за участие в преступном сообществе или банде, вмешательство в работу критически важных объектов, контрабанду наркотиков, хищение и вымогательство ядерных материалов. Законопроект появился в базе совсем недавно, 17 июля, пишет Forbes. Военные сборы вместо отпусков предложил организовать для депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании. По словам Володина, политикам необходимо быть ближе к вооруженным силам и лучше понимать вопросы военного строительства. Суд в Нью-Йорке утвердил начало слушаний по существу по делу Николаса Мадуро и его жены Сирии Флорес на 1 июня 27 года, сообщает ТАСС. Похищенный президент Венесуэлы и его жена были доставлены в суд для участия в очередном заседании, на котором была назначена эта дата. Мадуро с супругой обвиняют в сговоре с целью ввоза в США 1000 тонн кокаина. В случае доказательства вины судом им грозит пожизненное лишение свободы. Оба они заявили о своей невиновности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пунцелиев. Здравствуйте. Марские КТК стали жертвами Черноморской войны. Зарубежные судовладельцы отказываются предоставлять свои танкеры для загрузки казахской нефти. У Новороссийска после серии атак украинских беспилотников, сообщает Bloomberg. В свою очередь, датская Марск не будет работать через украинские порты и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Комментарий Георгия Бофта. Ввести механизмы обязательного страхования селлеров предложил Союз электронной торговли на фоне украинских ударов по складам Wildberries. Его глава Георгий Багирян заявил Business FM, что иначе продавцы будут массово разоряться и уходить с маркетплейсов. Сами селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования военных рисков. И Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо российского типа на своей территории. В работе будут принимать участие российские специалисты и оборудование. А как пишет Фигаро, этот проект изначально вызывал споры, почему Берлин его все же одобрил. Подробности на Business FM. А Маерск и КТК стали жертвами морской войны Москвы и Киева. Датская компания «Маерск», крупнейшая из вернувшихся на Украину контейнерных операторов, объявила, что не может продолжать работать через черноморские рыбные порты из-за обострения обстановки и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Практически одновременно Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. После серии атак дронов на танкеры судовладельцы попросту отказываются подавать суда под подгрузку. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
19: Впервые с 22 года военный конфликт в Украине ударил столь сильно рикошетом по нейтральному Казахстану. Через Новороссийск идет не менее 60% его экспорта нефти, в том числе в интересах американских нефтяных компаний. Однако Астана не стала апеллировать к Вашингтону для защиты от ударов ВСУ танкеров, перевозящих казахстанскую нефть, тем более к другим странам ОДКБ, а предпочла поставить ситуацию на паузу. Это произошло после серии украинских атак по танкерам близ терминалов КТК. Даже если отгрузки возобновятся, то стратегический выбор, возможно, Астана уже сделала. И, скорее всего, в пользу маршрута через Баку, Тбилиси, Джейхан, Каспий и в китайском направлении. При этом Киеву за удары по интересам и танкерам американских «Шеврон» и «Эксонмобил», ведущих акционеров КТК, пока ничего не было. Вашингтон молчит. Решение датской «Маерск» тоже было ожидаемым и произошло на фоне ставших систематическими российских ударов по портам Большой Одессы, самой Одессе, Черноморску, Южному, а также Дунайскому Измаилу. Акцент при этом сместился на топливную инфраструктуру и торговые суда. Только за последние дни поражено около полутора десятков судов на рейдах и подходах. Это стало ответом на украинские массовые удары дронов по судам, перевозящим грузы из и в Россию по Азовскому и Черному морям. Складские мощности Одесского порта уже сократились примерно на треть. В терминалах оказались заблокированы десятки тысяч тонн пшеницы и растительного масла. По разным оценкам, Украина потеряла около трети мощностей зернового экспорта через черноморские порты, обеспечивавшие ранее до 90% ее аграрного вывоза. Для российского агроэкспорта морская война также обернулась серьезными потерями. Ограничение судоходства через Керченский пролив фактически парализовало работу портов Азовского моря. С 10 июля остановлено движение по Азово-Донскому каналу. В отрасли прогнозируют спад экспорта не менее чем на 20%. Теоретически возможна переброска объемов с Азова на Новороссийск, Тамань и Балтику, но там есть проблемы с пропускной мощностью и удлинением логистики. Есть большие проблемы и со страховкой грузов. К началу текущего года страховые риски уже доходили до 1% стоимости судна. В июле страховщики начали попросту отказывать в покрытии. Для судовладельца страховая премия в 1% стоимости судна превращает каждый рейс в лотерею. В результате возникает эффект невидимой блокады. Юридически вроде бы никто ничего не запрещал, но коммерческий флот уклоняется от выполнения рейсов. Рынок не верит, что в Черном море можно безопасно работать. Уход «Маерск» из Черноморска – отдельный важный прецедент. Крупнейший мировой перевозчик, вернувшийся в украинские порты лишь в июне 2024 года, признал риски более неприемлемыми. Теперь украинский экспорт будет все больше мигрировать в сторону Дуная с перевалкой в Констанции и сухопутной западной границы с новыми строящимися терминалами на польском и румынском направлении. За удорожавшую логистику заплатит фермер. Цены на украинское зерно на западной границе уже просели на 15-20 евро за тонну, а румынская портовая система работает на пределе. На этом фоне Румыния все же превращается в главного бенефициара. Констанца и Дунайские порты принимают украинские контейнеры и зерно. Под их расширение ЕС выделяет средства. Турция также усиливается в роли ведущего контролера. Через ее проливы идет весь грузопоток, что потенциально дает Анкаре дополнительный переговорный вес. Мировой рынок уже отреагировал ростом котировок пшеницы и кукурузы. Ведь на Россию и Украину приходится около трети мировой торговли зерном. Теперь Киев явно продолжит атаки на российскую морскую логистику с целью сократить экспортную выручку Москвы. Одновременно будет стараться развивать альтернативные коридоры в попытках убедить рынки, что украинский экспорт все же продолжается. Москве, в свою очередь, ничего не остается, как добиваться полного выдавливания глобальных перевозчиков из украинских портов. Также можно объявить данный район судоходства опасным, переложив ответственность на Киев. При этом стоит попытаться убедить все же Казахстан продолжить нефтяной транзит, усилив защиту объектов КТК. Пока же можно констатировать нарастающий коллапс морского судоходства в Черном море.
2: Это был политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Уже вечером в среду Минобороны сообщила, что российские БПЛА «Герань-4» и «Сикер» поразили 4 сухогруза и «Балкер» ВСУ в Черном море и порту Черноморск. Дроны ударили по страховкам, продавцы маркетплейсов остались без защиты. Селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, рассказали бизнес-фэм-предприниматели, работающие с маркетплейсами. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательного страхования, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
20: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров поставщиков на складах маркетплейсов. Мы видим, что это был не один склад. Они будут, скорее всего, дальше подвергаться атакам для того, чтобы хотя бы в какой-то степени соблюсти баланс интересов огромного количества предпринимателей, малого бизнеса, потому что малому бизнесу сейчас тоже непросто. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки, связанные с подобными форс-мажорами. То есть это форс-мажор, который требует повышенной ответственности со стороны такого крупного бизнеса. Иначе, если мы не предусмотрим подобного рода обязательные механизмы страховые, то, к сожалению, это будет как карточный домик, да, как будет эффект домино. Будем наблюдать определенный отток селлеров, в том числе с маркетплейсов.
2: Георгий Багирян, директор Союза электронной торговли. Совет Федерации накануне заявили, что готовит поправки к вступающему в силу в октябре закону о платформенной экономике, чтобы защитить продавцов маркетплейсов от утраты или повреждений из-за терактов и атак БПЛА их товаров на складах, принадлежащих онлайн-платформам. В частности, планируют, что маркетплейс, получив страховку за поврежденные товары продавцов, должен в течение 30 дней раздать эти деньги продавцам. Сумма каждому из них рассчитывается пропорционально стоимости его товаров. Однако страховщики говорят, что в нынешних реалиях, когда атаки пришли на территорию далекую от приграничной, страховые компании крайне неохотно будут брать на себя военные риски на таких гигантских объектах. Очень сложно оценить товары, которые постоянно находятся в движении, они просто лежат на складе, считает вице-президент страхового общества Реса Гарантии Игорь Иванов.
21: Просто товар на складе страхуем вообще без проблем. Смотрим на качество склада, есть ли пожаротушение, сигнализация. Если все это есть, то берем. Если есть список товаров. А если есть некое пространство хранения, на котором идет постоянное движение товаров, и как защитить этот товар, а как его застраховать – проблема. Есть еще другая проблема, то что эти селлеры далеко не всегда хотят страховать свои товары. До нынешнего момента у них таких пожеланий практически не бывало, потому что считалось, что склад современный, безопасный, с хорошей организацией контроля, учета и пожаротушения, и там ничего не может произойти. Если ничего не может произойти, и вероятность этого крайне мала, то какой смысл страховать? Поэтому к нам страхуйте, пожалуйста, мои 115 поддонов с детскими игрушками из Китая, которые у меня лежат на таком-то складе в Вайлдберрис. К нам с такими вопросами никто не обращался. Ну или подобными.
22: По поводу предложения сенаторов внести поправки в законодательство, которые обяжут маркетплейсы страховать товары.
21: Тогда возвращаемся к главному. Будет ли это страхование покрывать военные риски? Стандартный подход во всем мире. Военные риски – это исключение. Если просто пожар, то, по идее, надо бы застраховать и отвечать за этот товар на складе. Если идут военные действия, то сразу же все договора страхования прекращают свои действия и защита не работает. Ну как, обязать маркетплейс страховать и обязать страховые компании включать эти риски в договора? Ну, теоретически все это возможно. Практически это будет стоить очень солидных денег. И я даже не берусь сейчас гадать, может быть, идти в суммах, в каких процентах может идти речь. Пока страхование складов – это всего сотые доли процента.
2: Игорь Иванов, вице-президент Реса Гарантия. За 4 дня после первых атак на склады в Вайлдберрис в Росгосстраха поступило более сотни заявок от владельцев складов и селлеров. Все хотят застраховать товары от ударов дронов, но страховщики не могут покрыть такие риски в полном объеме. Перестраховочных мощностей не хватает, а убыточность программ по БПЛА и терроризму достигает почти 3000%, сообщил глава компании Максим Шепелев. По его мнению, нужны новые механизмы распределения ответственности с участием государства. В то же время один из селлеров рассказал бизнес-фэм, что в Вайлдберрис страховки от дронов точно нет, а вот у Озона он ее видел. А в Озоне нам подтвердили, что атаки дронов и теракты – это специфические риски, которые не покрываются обычной логистической автоматической страховкой, поэтому «Озон» вместе с «СНГ-страхом» разработали специальную страховку на случай ЧС, говорит представитель пресс-службы «Озон».
0: У нас давно работает защита от регулярных логистических рисков. Это, например, когда товар повреждается при перевозке. Продавец затрат на эту защиту не несет. «Озон» выплачивает ему компенсацию за утерю или повреждение товара в процессе доставки. Однако последствия атак БПЛА и террористические акты – это специфический риск. Он требует особого подхода. Именно поэтому мы обратились к партнерам страховым компаниям. И компания «НГ-страх» разработала для наших продавцов специальную страховку на случай чрезвычайных ситуаций. Ее можно включить в один клик в личном кабинете. И в случае ЧС партнер сможет рассчитывать на оперативное возмещение. Большое число наших продавцов уже подключилось к этой программе за последнее время.
2: В «Озоне» также уточнили, что такое страхование стоит 35% в день от стоимости застрахованных товаров. Германия разрешила «Росатому» совместно с Францией производить ядерное топливо на своей территории. Об этом заявило Министерство окружающей среды Федеральной германской земли Нижняя Саксония. Компания АНФ, дочерняя структура французской Фраматом, будет совместно с Росатомом производить ядерное топливо в немецком городе Лингене, недалеко от границы с Нидерландами. То есть в разработке будут принимать участие российские специалисты и оборудование. Как пишет газета «Фигаро», этот проект изначально вызвал споры, так как Европа и, в частности, сама Германия обвиняют Россию в некой гибридной войне. Но совместный проект Росатома и французской компания все же была одобрена, там будет производиться ядерное топливо российского типа. «Мирный атом» – одна из последних сфер сотрудничества Европы и России на данный момент, отмечает директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИОВШЭ Прохор Тебин.
4: Атомная энергетика – это одна из сфер, которая держится. Я бы тоже не сказал, что все совсем безоблачно, проблема есть, но это такая достаточно специфическая сфера экономики. Компетенции и возможности «Росатома» в значительной степени действительно уникальны. Такой спрос есть. Опять же, рассчитывать на то, что это будет там в ближайшие годы как-то сильно развиваться, не стоит без каких-то кардинальных политических изменений в Евросоюзе. Российские атомные электростанции имеются, и российское топливо, и переходить полностью на французских подрядчиков и поставщиков, или там, например, американских, не только не хотелось бы там многим европейцам, но это иногда и технически крайне затруднительно, если не сказать невозможно. Тут дело не в отлаженности потока, а в технологических стандартах, особенностях в тех станциях, которые Россия строит, в топливе, которое Россия поставляет, в его, скажем так, и качестве, и формате, и применимости для конкретных и реакторов.
2: Прохор Тебин, Институт мировой военной экономики и стратегии НИОВШЭ. «Фигаро» отмечает, что в некоторых странах Европы, в частности на Востоке, до сих пор функционируют атомные электростанции советской или российской конструкции, поэтому им и требуется топливо технологиями производства, которого обладает «Росатом».
1: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
23: Кемерово, 550 тысяч жителей. Еще в 1721 году на берегу реки Томь обнаружили залежи каменного угля. Однако разработку месторождений начали лишь в 1907. Окрестные села через 11 лет объединились в город.
1: Как появлялись города на «Бизнес-ФМ». Компании и корпорации.
24: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
25: Ценные бумаги.
24: Китайский поставщик NVIDIA Alphabet готовит крупнейшее размещение акций в Гонконге за последние 7 лет. Производитель оборудования для дата-центров InnoLight рассчитывает привлечь 7 миллиардов долларов с учетом дополнительного опциона более 8 миллиардов. За последний год акции компании в Китае выросли примерно в 6 раз, а ее капитализация достигла 187 миллиардов долларов. Торги в Гонконге должны начаться 30 июля.
25: Отчеты и планы.
24: «АвтоВАЗ» рассчитывает в этом году продать 15 тысяч легких коммерческих автомобилей и занять 15% российского рынка. Годом ранее доля «Лада» в этом сегменте составляла более 13%. При этом среди компактных коммерческих машин компания уже контролирует около 96% рынка. Увеличивать продажи планируют в том числе за счет нового бренда SKM. Первые модели вышли в мае, следующую представят во второй половине года. Samsung представила в Лондоне умные очки. очки со встроенным ассистентом на основе искусственного интеллекта Gemini от Google. Очки могут держать заряд до 9 часов, футляр рассчитан на 7 дополнительных полных зарядок, для управления устройством не требуется касание, достаточно жестов и голоса. Среди основных функций – краткое изложение длинных сообщений в формате аудио, перевод с иностранного языка в реальном времени, фиксация и систематизация информации в форме текста или аудио, построение маршрута. Во время звонка пользователи могут делиться тем, что видят. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Ну, вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил среду уверенным ростом, третьи торги подряд. Индекс Мосбиржи поднялся до 2136 пунктов, рост почти 3%. Главные драйверы – нефть, которая в ходе торгов поднималась выше $95 за баррель. Новости о встрече Лаврова и Рубио в четверг в Маниле. Это подогрело надежды на возобновление переговоров по Украине. В лидерах полюс – Роснефть и Газпром, аутсайдер дня – Озон. Рубль слегка укрепился. Банк России дает за доллар 78 рублей 48 копеек. Итоги торгов подвели моя коллега Ольга Кокорекина и гендиректор Инвестланда Игорь Вагизов.
3: Как это бывает? Часто текущий тренд можно назвать классическим ралли на медвежьем рынке. Инвесторы слишком панически распродали акции, которые достигли небывалых низин. Фундаментальная недооценка достигла колоссальных значений, поэтому сейчас, после того, как паника улеглась, инвесторы возвращаются в рынок, поэтому те новости, которые выходят, скорее ускоряют те тренды, которые на текущий момент наметились. Поэтому ралли на медвежьем рынке, оно резкое, сильное, сопровождается сильными взлетами, коррекциями, но какое-то время, скорее всего, это движение продолжится.
5: Что ждете? Будет новый рост? Какая вообще следующая цель по индексу Мосбиржи? И какие факторы будут основными драйверами?
3: Я думаю, что вполне в этом тренде мы можем достигнуть отметок 2200-2250 МВБ. Может быть, за пару недель такое движение вполне возможно. А факторы остаются те же самые. У инвесторов колоссальный недозрез в российских акциях. Сам по себе рост вызывает активное закрытие коротких позиций и постепенное наращивание. Мы видим по статистике, что доля акций в портфеле частных инвесторов на последнем падении снизилась до минимальных отметок за всю историю. Это, конечно, явно нервирует инвесторов, которые вышли из рынка и сейчас наблюдают его рост. Поэтому само по себе движение рынка вверх будет подгонять инвесторов постепенно наращивать долю в акциях.
5: Влияние геополитического фактора вы не рассматриваете?
3: Это вторично. И, на мой взгляд, если бы не было объявления, то рынок вырос бы не на 3%, а на 2%. Тем не менее, мы видим, что деньги под рынком есть, желание есть. Как говорится, лишних пассажиров на рынке нет, поэтому я думаю, что вполне еще рост может продолжиться.
5: Нефть поднималась к $95.5 за баррель, это максимум за 6 недель. Рынок, получается, закладывает $100 за баррель, или это уже перекупленность?
3: Действительно, краткосрочная перекупленность по нефти есть, но сама по себе напряженность, постоянно перманентная напряженность на Ближнем Востоке, я думаю, что будет поддерживать котировки нефти на высоких уровнях, то есть котировки 85-95. Пока мы не ждем, что цены на нефть снова пробьют 100, но любой рост напряженности может привести к новому пику котировок нефти, что, в принципе, неплохо скажется на российском рынке как акций, так и облигаций.
5: Ну и под занавес главный вопрос, который всех волнует. В пятницу Центробанк будет принимать решение по ключевой ставке. Консенсус – это сохранение на уровне 14,25%. Ну вот некоторые эксперты не исключают, что будет снижение на 25 процентных пунктов. Что для рынка хуже, сохранение ставки или снижение с сигналом о предстоящей паузе?
3: Да, я согласен, что рынок больше будет внимания уделять дальнейшему сигналу, хотя в текущей, опять же, котировке и государственных облигаций, и акций заложена не только пауза, но уже даже и повышение ставки. Поэтому я думаю, что значимого негативного влияния, даже если ставка останется на месте, это событие не окажет.
2: Игорь Вагизов и моя коллега Ольга Кокорекина подвели итоги торгов. Темп роста цен на топливо замедлились, но они продолжают носить существенный вклад в инфляцию, следует из данных Росстата. Бензин с 14 по 20 июля подорожал более чем на 1.5%, дизельное топливо на 1.87%. Недели ранее темпы роста цен были более существенными, бензин более 2%, а дизель более 3%. Недельная инфляция составила 0,17%, а столько же было и по результатам прошлой недели. Годовая инфляция выросла до 5,84%. Ранее глава РСПП Александр Шохин в беседе СТАС заявил, что бизнес в России надеется на понижение ключевой ставки, но готовится к любому варианту. Также он сказал, цитирую, «Сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике». Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в эту пятницу. Как можно оценить высказывание главы РСПП в контексте ожидаемого решения Центробанка и каким будет прогноз, мы спросили экономистов.
25: Навстречу ставке.
7: Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
8: Процентная ставка – это не единственный фактор, который влияет на деятельность компании. И опросы как раз показывают существенный рост обеспокоенности вопросами логистики и вопросами роста издержек. Компании, по сути, тоже беспокоятся об инфляционных рисках. Все-таки вот центральный банк ту поддержку, которую экономике он мог оказать снижением ставки, он ее вплоть до последнего заседания оказывал. Но сейчас в июне рост цен почти 0,87%. И в июле мы идем по очень высокой траектории. Мне кажется, это инфляционный контекст, который не очень совместим с дальнейшим снижением ставки.
9: Министерство финансов объявило, что бюджетное правило, от него будут отклонения до 2029 года.
10: И это означает, что уровень расходов может оказаться существенно выше, чем то, на что рынок ориентировался. Добавляются временные риски, связанные с ситуацией на топливном рынке.
11: И вот сейчас еще дополнительные какие-то убытки компании из-за ситуации со складами.
7: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
12: Действительно, Центральный банк подвергается достаточно серьезному давлению со стороны бизнеса, отдельных представителей органов власти, но Центральный банк по своему мандату ориентируется на сдерживание инфляции, на проведение инфляции к сырьевому уровню в 4%, а сейчас мы видим рост инфляционных ожиданий населения, которые достигли 14,7% в июле, это максимальный показатель. Кроме того, доходность десятилетних ОФЗ превышает 16%. В этих условиях Центральному банку трудно снизить ключевую ставку. Наш прогноз, что Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании на текущем уровне. Действительно, у многих компаний есть достаточно серьезные проблемы и риски дефолтов. Участились случаи дефолта на рынке высокодоходных облигаций, но проблемы компании связаны не только с ключевой ставкой, но, возможно, это не главный фактор, а совокупность факторов, в частности, с ростом налоговой нагрузки, санкционными ограничениями.
7: Главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
26: Мы много слышали каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать о решении Банка России. Не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Сложно рефинансироваться по таким высоким ставкам долга, но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро, может, и не приходится. Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность поставки. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса, поэтому до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию.
2: В ЦБ отметили, что инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли с 12,4% в июне до 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция также подскочила с 14,2% до 15,1%. Прежде всего из-за роста цен на бензин, дефицита топлива, а также бурного роста розничного кредитования в мае-июне.
25: Продолжительность жизни.
27: Резкие температуры – серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы. Мороз и жара заставляют сосуды, давление и пульс перестраиваться буквально за минуты. Но механизмы у них противоположные. Холод сжимает сосуды и повышает сопротивление кровотоку. А жара расширяет сосуды и заставляет организм терять воду и электролиты. В обоих случаях сердцу приходится нелегко.
13: Журналист Алена Копылова.
27: Первая реакция организма на холод – сужение периферических сосудов. Тело снижает приток крови к коже, чтобы меньше терять тепло. Но когда сосуды сужаются, сердцу сложнее проталкивать кровь, и артериальное давление повышается. Поэтому холод особенно опасен для людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца и нарушениями ритма. Холод опасен и для пациентов с атеросклерозом. Резкий выход на мороз или физическая нагрузка зимой могут увеличить потребность сердца в кислороде. Когда коронарные сосуды уже и так сужены атеросклерозом, риск сердечного приступа значительно выше. Жара действует иначе. Чтобы отдать лишнее тепло, организм расширяет сосуды кожи. Давление снижается, но сердцу приходится перекачивать больше крови к поверхности тела. Пульс учащается, и нагрузка на сердечную мышцу повышается. Более того, жара усиливает потерю жидкости и электролитов. Нарушение баланса калия, натрия и магния может повышать риск аритмии. Поэтому в жару опасны недостаток жидкости, алкоголь, тяжелая физическая нагрузка и длительное пребывание на открытом солнце. Особенно уязвимы пожилые люди, пациенты с сердечной недостаточностью, гипертонией, диабетом и заболеваниями почек.
13: Продолжительность жизни на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал устойчивым состояние экономики России, несмотря на ситуацию с топливом. По словам президента, трудности, которые создают извне на топливном рынке, временны. Бюджет в июне был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и не нефтегазовых доходов, отметил глава государства. Росавиация запретила транзитные полеты через московский авиаузел. Кроме того, до 12 августа полеты в его границах можно выполнять только на высоте ниже 4900 метров. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. В Ассоциации туроператоров России полагают, что для части маршрутов время полета вырастет незначительно. Введенные ограничения не окажут заметного влияния на российских пассажиров. Полицейские предотвратили теракт в питерском метро. На входе в подземку задержали мужчину, который нес взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер. По данным ФСБ, этот россиянин сам вышел на связь с украинскими спецслужбами. Чтобы заработать, он передавал информацию о военных предприятиях Петербурга и Ленобласти, а затем получил задание взорвать автомобиль одного из сотрудников ОПК. Ленфильм возглавил экс-руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Дмитрий Давиденко. Коллектив его представил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Давиденко сменил на посту гендиректора Ленфильма Надежду Андрющенко. Она останется на предприятии, возглавит продюсерский центр Ленфильма и будет советником директора. Предполагаемый рекрутер девушек для Джеффри Эпштейна найден мертвым во Франции, сообщает CNN со ссылкой на представителя прокуратуры. Тело бывшего модельного агента и модного фотографа Даниэля Сиада нашли в его доме в коммуне Колом под Парижем. Причина смерти пока не установлена, для ее выяснения назначено вскрытие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Склад Вайлдберриз Котовский не пострадал и скоро заработает, объявила основательница компании Татьяна Ким. Она пообещала в течение суток начать выплату пострадавшим селлерам с маленьким оборотом. Это почти 90 тысяч человек. Ранее Forbes оценил потери продавцов от последних атак на склады Вайлдберриз в Краснодаре и Невинномысске примерно в 100 миллиардов рублей. Мы поговорили с пострадавшими селлерами, что сейчас они пытаются предпринимать.
2: Уравнять стоимость жилья в раз ручкой без нее. Законопроект об этом разрабатывают Банк России и Минстрой, сообщили Бизнес ФМ в Центробанке. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в раз ручку устроит всех участников сделки. Так ли это? Искусственный интеллект забежал в интернет и атаковал стороннюю компанию. OpenAI сообщила о тестировании своих новейших моделей, которые обошли ограничения, сами получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face. Что это, восстание ИИ или срежиссированная пиар-акция? И чем все это грозит? Подробности на Business FM. Склад «Вайлдберрис» в Котовске Тамбовской области не пострадал и возобновит работу в ближайшие дни. Это заявила журналистам-основательница «Вайлдберрис» глава РВБ Татьяна Ким. Она добавила, что на остальных объектах компании идет устранение последствий атаки и оценка ущерба. Основной приоритет компании – начать выплаты для селлеров с маленьким оборотом. Первые такие выплаты начислят 88 тысячам предпринимателей. Деньги поступят на баланс в течение суток, подчеркнула Татьяна Ким.
0: Мы сегодня уже для первых 88 тысяч отображаем первые меры поддержки на их аккаунтах. И это маленькие предприниматели с небольшими оборотами. Для средних предпринимателей в ближайшее время тоже разработаем. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них разрабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи нашей площадки. И помимо этого уже писали про то, что мы изменяем там тоже условия по досрочному выводу, тренер средств запускаем.

0: Половина всего объема товаров. В такой географии нет ничего удивительного. Продавцы распределяют товар по разным складам, чтобы ускорить доставку и поднять карточку товара в выдаче. И в этом смысле комплексы в Электростали и в Краснодаре были ключевыми для продаж в центре и на юге России. Теперь Олег захотел вывести товар, оставшийся у него в других местах, но обнаружил, что сделать это не может.
1: Существует механизм в Wildberries на их портале, когда я по какой-либо причине хочу вернуть свой товар с какого-то склада по артикульно. Мне надо для каждого артикула делать этот процесс. И товар в этом случае возвращается на ПВЗ, который я указываю, и я получаю как обычный потребитель Wildberries. Но сегодня мы рассматривали с супругой вопрос, возвращать или нет. Мы решили хотя бы вернуть самое дорогостоящее, чтобы убрать их из-под удара, потому что мы понимаем, это может продолжаться. И сегодня окошко появляется, что ПВЗ перегружен. Хотя это не совсем так. То есть сейчас нет возможности вернуть даже несколько штук.
0: Олег рассказывает, ему звонила девушка, представившаяся как менеджер Wildberries, пообещала оперативную поддержку. В возможность добиться компенсации через суд он не верит. «Мы очень маленькие, Wildberries очень большой», — говорит он. «Если что-то и будет, то только по их доброй воле». У другого селлера, Сергея из Краснодара, который продает на Wildberries футболки, около 15% товара было на атакованном складе в Краснодаре и немного в Электростали. Сейчас он задумался о том, чтобы менять модель отгрузки товара, чтобы он не попадал на склады Wildberries.
2: Наверное, буду уходить вообще, в принципе, от складского помещения. Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, есть модель ФБС. ФБО — это когда ты отгружаешься на склад Wildberries, а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах я его не могу физически забрать. По договору я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
0: Но для схемы с отгрузкой со своего склада надо как минимум его иметь. И комиссия при такой схеме в среднем немного выше. Среди пострадавших есть и крупные компании со своими складами и интернет-магазинами. Но вариант переходить полностью на свое они пока не рассматривают. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн». На складах в Краснодаре, Электростали и Невинномыске его компания потеряла товар примерно на 30 миллионов рублей.
3: У нас каналы продаж разделены, у нас маркетплейсы занимают 50%. То есть это хороший основной канал, но у нас есть еще другие каналы продаж, и у нас много товара еще на складах есть, на наших.
4: А если действительно перейти именно на свои складские ресурсы, это дороже?
3: Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия. То есть они привыкли, у Wildberries очень хорошая развитая сеть пунктов выдачи и доставки. То есть и люди быстро получают свой продукт. А когда перейти, если на свои каналы продаж, на приложение, интернет-магазин, у нас есть и приложение, интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так быстро и так оперативно доставлять заказ своим клиентам.
0: Что касается самих складов Wildberries, их сотрудникам разрешили проносить с собой в рабочую зону ключи от квартиры, машины и паспорт. Раньше за это штрафовали. Видимо, правила изменили, чтобы сотрудники могли быстро покинуть склад в случае чрезвычайных ситуаций. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Основательница Wildberries, глава РВВ Татьяна Ким в своем обращении отметила, что склады Wildberries застрахованы, но страховки не покрывают риски терроризма и БПЛА, это подтвердил ее Росгострах. О страховых коллизиях и о том, почему страховые компании отказываются от покрытия подобных рисков, оставляя предпринимателей один на один с форс-мажором, через полчаса на Бизнес ФМ. А в четверг о проблемах селлеров в программе «С теми, кто в теме» мы поговорим с владельцем и руководителем сети «Хобби гипермаркетов Леонардо» Борисом Кацем.
6: Теми, кто в теме.
7: Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. То есть, ну вот, суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно.
6: С теми, кто в теме.
5: Полная версия программы с Борисом Кацем в эфире Бизнес ФМ после полудня и вечером в 18:30. Также о коллизиях со страхованием в середине часа на Бизнес ФМ. Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее. Такой законопроект сейчас разрабатывают Банк России и Минстрой. Об этом Бизнес ФМ эксклюзивно сообщили в Центробанке и подробно объяснили суть инициативы. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Но так ли это? Евгений Перельчук подробнее.
6: Эксклюзив Бизнес FM.

0: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышений цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются, говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
1: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика. И это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку обеспечение возврата такого целевого кредита. Максимальный срок рассрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
0: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года. Большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
2: Правда, действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, он достаточно существенен и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение квартиры в рассрочку, она тоже предполагает, что потребитель часто платит. И здесь, на мой взгляд, конечно, инициатива, наверное, еще не до конца продумана.
3: Всегда же считалось, ну или, по крайней мере, постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
2: Ну, на самом деле нет. Я здесь с вами не соглашусь, потому что если вспомнить времена, там, 15 лет назад, как раз-таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка, и это было естественно. В последние годы, наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
0: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожие мнение у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна, и инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
4: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку, а у того нет понимания, как он будет ее реализовывать. Поэтому, наверное, нужно с этими задачами бороться, а не придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплаты и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональные финансовые риски. То есть диагноз поставлен верно, это лечение, вот, честно, у меня вызывает больше вопросов, нежели чем согласие.
0: В ЦБ настаивают, что сейчас нет законодательного регулирования рассрочки. Используются разные схемы, которые порождают разные риски. Граждане обнаруживают, что при рассрочке серьезно переплачивают. Застройщики рискуют получить задолженность от покупателей, а банки могут не получить возврата кредитов от застройщика. Впрочем, регулятор признает, что пока законопроект только на стадии разработки. В Госдуму он еще не внесен. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах. Считай несчастным тот день, в котором ты не усвоил ничего нового и ничего не прибавил к своему образованию. Так считал Ян Амос Комински, чешский гуманист и основоположник научной педагогики. Именно он обобщил опыт прогрессивных европейских школ и систематизировал знакомую всем классно-урочную систему обучения. В 1658 году были изданы два самых важных труда Комински, четырехтомник «Великой дидактики», а также «Мир чувственных вещей в картинках», который считается первой предтечей современного учебника. Многие педагогические положения Яна Амоса Комински до сих пор используются в системах преподавания по всему миру, а его портрет украшает купюру достоинством в 200 чешских крон.
6: Культ на личности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортный бензин. Его стоимость определена в 112 тысяч 600 рублей. Размер субсидии оценивается более чем в 50 тысяч рублей за тонну, что в 3,6 раза больше, чем внутренняя субсидия. Для определения стоимости импортной альтернативы учитывали цену на рынке Индии и стоимость фрахта. Инфляция с 14 по 20 июля, по данным Росстата, составила 0,17%. Годовая выросла до 5,84%. Больше всего подорожал сахарный песок на 2,6%, мясо кур на 1,9% и гречневая крупа на 1,2%. Подешевели яйца и плодово-овощная продукция в целом на 1%. Россия с начала года увеличила импорт цитрусовых из Китая на 32%. Оттуда ввезено 98,4 тысяч тонн. Кроме этого, из Египта импортировали 374,3 тысячи тонн, сообщил Россельхознадзор. Также Россия увеличила импорт фруктов и орехов на 6% до порядка 3,4 миллиона тонн. Также за этот период увеличился импорт бананов на 4,7%. При этом почти все поставки этого плода в Россию традиционно пришли из Эквадора по косточковым культурам, к которым относятся персики, сливы, вишня. Лидером по объему поставок является Турция. Всего этих фруктов импортировано свыше 376 тысяч тонн. В Росморречфлоте сообщили о завершении работы ледокольного флота. 4 ледокола Росморпорта выполнили более 200 операций. Суда «Новороссийск», «Мурманск», «Тор» и «Диксон» обеспечили безопасное судоходство на Северном морском пути. Они провели около 5700 судов в акваториях Балтийского, Белого, Азовского, Каспийского и Охотского морей, а также в Татарском проливе за зимне-весеннюю навигацию. В Финском заливе проведено более 3000 судов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. У OpenAI искусственный интеллект вышел из-под контроля и взломал серверы сторонней компании. OpenAI в своем блоге рассказала, что проводила тестирование своих новейших моделей. Однако в ходе эксперимента нейросети, пытаясь выполнить поставленную задачу, обошли ограничения, получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face абсолютно автономно. Но эксперты не исключают, что это могла быть срежиссированная пиар-акция. Валерий Убадоев продолжит.
9: Искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, сразу же заставляет вспомнить научно-фантастические фильмы вроде «Терминатора». Этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, о чем изначально и сообщила атакованная нейросетями Hugging Face, но виновник тогда не назывался. Сейчас OpenAI признала, что это были именно ее модели GPT-5.6 Sol и еще более мощная, но пока не вышедшая в свет нейросеть. OpenAI тестировала возможности своих моделей, ставила перед ними различные задачи и при этом минимизировала количество встроенных ограничений, чтобы посмотреть, на что они вообще способны. Для этого модели помещают в так называемую песочницу. Это цифровая среда, изолированная от интернета и других систем. В ходе выполнения некой неназванной задачи нейросети пришли к выводу, что лучший способ ее решения лежит где-то на просторах интернета. Так что модели нашли брешь в песочнице OpenAI и благодаря этому получили доступ в сеть. Проанализировав данные, нейросети решили, что нужные для выполнения задачи скрипты и наборы данных и прочее находятся на серверах компании Hugging Face, комментирует руководитель Касперский Грейд в России Дмитрий Галов.
10: Такое и раньше случалось. Модели могут вместо решения задачи эксплуатировать различные особенности песочницы, придумывать какие-то правдоподобные ответы, могут случайно удалить какие-то важные данные, могут сгенерировать правдоподобные подделки, чтобы исправить или каким-то образом скрыть ошибки. Такое поведение мы называем невыровненным с человеческими ценностями, и оно является вообще общим свойством для таких систем. Когда мы проводим наше расследование, мы видим достаточно большое количество артефактов, которые говорят о том, что большие языковые модели используются в атаках. При этом мы со своей стороны тоже встраиваем поддержку больших языковых моделей в наши продукты.
9: В Hugging Face заявили, что еще никогда не сталкивались с подобного рода атакой. Ее все же удалось отразить, но не сразу. Изначально компания попыталась использовать американские модели, но в итоге помогла китайская модель с открытым исходным кодом, благодаря чему она была развернута внутри систем Hugging Face и могла эффективно работать. Однако эксперты вполне допускают, что это все может оказаться срежиссированным пиар-ходом. И агенты сейчас крайне популярны, и тут некая, еще даже не релизнутая модель от OpenAI что-то взломала, а новость попала на первые полосы мировых СМИ. Но даже в отрыве от этого гонка вооружений в сфере кибербезопасности действительно набирает обороты, говорит генеральный директор AI-эксперт профессор МНИИПУ Роман Душкин.
11: Скорее всего, вот в этом всем, что мы сейчас наблюдаем, есть доля некоторого маркетингового хайпа. Мы работаем сейчас с агентами, построенными на базе больших языковых моделей, вернее, даже больших фундаментальных моделях. Это программная сущность, которая имеет некоторую долю автономии. Это сейчас самый-самый тренд. Просто вот фронтир исследований в области искусственного интеллекта. Их же тренируют специальные, даже бенчмарки есть специальные для того, чтобы оценивать способности агентов на защиту и взлом. Ну и, собственно, вот в этой области тоже начинается гонка вооружений. И это нисколько не фантастический фильм, это ровно то, над чем инженеры всех этих больших компаний работают прямо вот в настоящее время.
9: В Штатах после этого инцидента со взломом еще сильнее зазвучали требования о том, что и индустрию, и ее продукты в срочном порядке нужно регулировать. Эксперты, опрошенные профильным журналом Wired, указывают, что допускать такое – это вопиющая халатность, а и компаниям в первую очередь следует тестировать то, как модели помогают в киберзащите, а не их хакерские способности. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Business FM.
8: Михаил Ефремов сыграет первую роль в кино после выхода из колонии. Его партнером станет Данила Козловский. Кинокомпания «Кедр Про» презентовала картину на питчинге фонда «Кино». Подробнее Ольга Кашинская.
12: Сюжет картины известен в общих чертах. Столичный учитель отправляется в Елец, чтобы поставить, цитата, «провальный спектакль». А худруком местного театра оказывается его отец, которого главный герой никогда не знал. По заверениям создателей, картина «Отец еще отец» соответствует государственным приоритетам в сфере культуры. Впрочем, название предварительное. Его еще могут поменять. Режиссером выступит Александр Баршак. Среди прошлых его работ – комедия «День выборов 2» и новогодний ромком «Елки-иголки». Главные роли в картине исполнят Данила Козловский и Михаил Ефремов, для которого эта картина станет возвращением на большой экран. Также в актерском составе заявлены Аня Чаповская, Павел Деревянко, Адам Кумаев, Иван Заматаев и Ирина Безрукова. И кастинг – сильная сторона проекта, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова.
13: Не уверена, что это прям очень будет ударная комедия. Таких сейчас делается очень много, и почему-то очень много таких патерналистских отношениях с отцом. Видимо, это больше всего волнует авторов сценария, режиссеров мужчин прежде всего. Но главные козыри, мне кажется, этого проекта — это актерский состав, дуэт Козловского и Ефремова. Мне кажется, абсолютно сногсшибательные, очень хорошие актеры, очень разные, очень интересно будет смотреться в дуэте. Ефремов привык играть трагикомедийные роли, и это именно такая роль. Драмити с трагическими нотками комедии. комедии, которые привнесут эти актеры с трудной судьбой. И мне как раз не кажется, что это какая-то скандальная история. Мне кажется, это как раз путь к нормализации нашего кино.
12: Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр «Винг». Дистрибьютором станет НМГ «Кинопрокат». Бюджет фильма всего 130 миллионов рублей. На продвижение планируют потратить еще 70. Как рассказал на питчинге режиссер картины, в кинотеатры создатели рассчитывают привлечь около миллиона зрителей. Потенциал для этого есть, но многое будет зависеть от реализации, говорит президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
14: Михаил Ефремов шикарный актер, в какой-то степени гениальный. То, что он был в заключении, пережил большую драму, как раз, мне кажется, ему есть что вложить в первую роль в кинофильме. И я думаю, что, в принципе, всем интересно посмотреть, какой Михаил Ефремов сейчас. Потому что я подозреваю, что сейчас он должен лучше выглядеть, чем до того момента, как он попал в тюрьму. С точки зрения актерского мастерства все будет хорошо. Данил Козловский, я точно уверен, они споются, и химия на экране тоже будет. А вот что касается коммерческого успеха, это сильно зависит от того, сколько в фильме будет драмы и сколько будет комедии. Баршак может сделать кино, которое будет интересно смотреть, может делать кино, которое будет очень сильное, драматическое, и в таком случае оно может не окупиться. Я думаю, что это будет игровой малобюджетной драмой, поэтому 130 миллионов – это, в общем, не такой уж маленький бюджет. Если будут снимать на натуре, в деревне, я думаю, больше денег на гонорары актерам уйдет. В целом, при затратах 200 миллионов рублей собрать 500, если там есть деньги фонда кино господдержки, то это будет значительно проще. Но в целом собрать 500 миллионов на драматическом фильме, ну, это непростая задача, но реалистичная.
12: Михаил Ефремов в марте вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Спектакль оказался коммерчески успешным. Большую часть билетов раскупили еще до премьеры, а цены в официальной продаже превышали 30 тысяч рублей. Также в феврале были анонсированы съемки сериала с Ефремовым в главной роли. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
8: Во Франции детям до 15 лет запретят соцсети. Законопроект одобрил парламент. Франция стала первой европейской страной, которая ввела подобный запрет. При этом ограничения не коснутся видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах. Подтверждение возраста потребуется только для написания комментариев и создания каналов в мессенджерах. Как именно будут проверять возраст, не уточняется. При этом власти обещают защиту персональных данных при верификации, а наказание за нарушение запрета не предусмотрено. Новые аккаунты перестанут регистрировать с сентября, а с начала следующего года закроют уже существующие профили владельцев. Дельцев младше 15 лет. Комментирует вице-президент АККАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
15: Запреты идут по всему миру. Тренд очевиден. В ближайшем будущем это станет нормой для большинства законодательств. Но сам по себе запрет — это история на перспективу. Сейчас запретим, постепенно будем как-то гайки, может быть, закручивать. Конечно, будут и левые аккаунты, и взрослые какие-то учетные записи. Но большая часть аудитории такими вещами заморачиваться не станет. Серые все вот эти схемы так или иначе будут правительствами ограничиваться, будут контролироваться. Ну и плюс есть достаточно высокая культура соблюдения законов в ряде европейских стран. Я думаю, что там это сработает. А дальше, через 20-30 лет, это станет абсолютной нормой, и социальные сети станут доступны только для взрослых. Социальные сети все долго жили в парадигме, когда им можно было почти все. Любые алгоритмы. Вообще алгоритмическая вот эта вот зависимость, она ведь является очень серьезным вопросом для взрослых людей. Недавно было прецедентное дело. YouTube проиграл в Соединенных Штатах, когда было доказано, что они специально с помощью алгоритма удерживали, затягивали детей, часто за счет примитивного контента. И я часто привожу пример. В начале 20 века в аптеках продавали как средство от кашля героин. Вот так же мы будем относиться к безлимитно доступным социальным сетям через 30-40 лет.
8: Алексей Парфун, гендиректор AI Influence. Британия законодательно закрепила обязанность платформ проверять возраст, а более жесткие требования ожидаются в ближайшие несколько лет. А до этого такие ограничения вводились в Бразилии и Австралии. А похожий закон в этом году ввели Малайзии. В Вьетнаме с 24 года детей до 16 лет в соцсетях могут регистрировать только родители, а в США на федеральном уровне рассматривают запрет до 13 лет.
6: Между делом с Кирой Альтман.
16: Про что вы сегодня думаете? Над чем трудитесь? Говорим? Вот так сидим спокойно, не спешим? С Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. И касаемся темы научных открытий.
17: Анри Пуанкаре – выдающийся математик. Но он придумал такую гипотезу, которую же сам же не мог доказать. Она очень важна. Она фактически встраивается вот в понимание, как устроена топология Вселенной. И это важные там все дела, потому что от этой топологии зависит расчет траектории спутника, там много чего. Но это гипотеза. А вдруг она не верна? Это же математическая гипотеза. Ее надо было доказать. Никто не мог. Через 100 лет один математик все-таки это доказал. И это наш соотечественник Григорий Перельман. Это я для чего вам рассказываю? Нашелся в мире один математик, который смог доказать эту теорему Пуанкаре. Но не нашлось ни одного математика, который понимает это доказательство. Но это же вот такой случай явный. А так много случаев, где ученые бьются, там никак не могут ничего не доказать, даже гипотезу не могут выдвинуть. Получается, что буквально сейчас уже все переходит на такой уровень, где просто нужно построить логически непротиворечивую концепцию. Доказать мы ее все равно не сможем, но хотя бы она была логически непротиворечивой. Все. И наша теперь будет уверенность в познании мира просто в логической непротиворечивой противоречивости. Человечеству придется жить вот с таким способом познания мира. Логическая непротиворечивость.
16: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
6: Между делом на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. А страны ЕС предпримут последнюю попытку в четверг утром, сообщил брюссельский корреспондент нидерландского издания The Telegraph. Газета Financial Times писала, что Греция выступила против новых санкций ЕС в отношении российского СПГ. Ряд европейских дипломатов признают, что введение санкций привело к потерям компаний во всех странах-членах блока. Госдума приняла сразу во всех чтениях закон о расширении списка лиц с судимостью, которым можно заключать контракт на службу в вооруженных силах. Теперь подписать контракт смогут те, у кого есть судимость за участие в преступном сообществе или банде, вмешательство в работу критически важных объектов, контрабанду наркотиков, хищение и вымогательство ядерных материалов. Законопроект появился в базе совсем недавно, 17 июля, пишет Forbes. Военные сборы вместо отпусков предложил организовать для депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании. По словам Володина, политикам необходимо быть ближе к вооруженным силам и лучше понимать вопросы военного строительства. Суд в Нью-Йорке утвердил начало слушаний по существу по делу Николаса Мадуро и его жены Сирии Флорес на 1 июня 27 года, сообщает ТАСС. Похищенный президент Венесуэлы и его жена были доставлены в суд для участия в очередном заседании, на котором была назначена эта дата. Мадуро с супругой обвиняют в сговоре с целью ввоза в США 1000 тонн кокаина. В случае доказательства вины судом им грозит пожизненное лишение свободы. Оба они заявили о своей невиновности. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Марские КТК стали жертвами Черноморской войны. Зарубежные судовладельцы отказываются предоставлять свои танкеры для загрузки казахской нефти. У Новороссийска после серии атак украинских беспилотников, сообщает Bloomberg. В свою очередь, датская Марск не будет работать через украинские порты и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Комментарий Георгия Бофта. Ввести механизм обязательного страхования селлеров предложил Союз электронной торговли на фоне украинских ударов по складам Wildberries. Его глава Георгий Багирян заявил Бизнес ФМ, что иначе продавцы будут массово разоряться и уходить с маркетплейсов. Сами селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования военных рисков. И Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо российского типа на своей территории. В работе будут принимать участие российские специалисты и оборудование. А как пишет Фигаро, этот проект изначально вызывал споры, почему Берлин его все же одобрил. Подробности на Бизнес ФМ. Маерск и КТК стали жертвами морской войны Москвы и Киева. Датская компания «Маерск», крупнейшая из вернувшихся на Украину контейнерных операторов, объявила, что не может продолжать работать через черноморские рыбные порты из-за обострения обстановки и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Практически одновременно Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. После серии атак дронов на танкеры судовладельцы попросту отказываются подавать суда под подгрузку. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
19: Впервые с 22 года военный конфликт в Украине ударил столь сильно рикошетом по нейтральному Казахстану. Через Новороссийск идет не менее 60% его экспорта нефти, в том числе в интересах американских нефтяных компаний. Однако Астана не стала апеллировать к Вашингтону для защиты от ударов ВСУ танкеров, перевозящих казахстанскую нефть, тем более к другим странам ОДКБ, а предпочла поставить ситуацию на паузу. Это произошло после серии украинских атак по танкерам близ терминалов КТК. Даже если отгрузки возобновятся, то стратегический выбор, возможно, Астана уже сделала. И, скорее всего, в пользу маршрута через Баку, Тбилиси, Джейхан, Каспий и в китайском направлении. При этом Киеву за удары по интересам и танкерам американских «Шеврон» и «Эксонмобил», ведущих акционеров КТК, пока ничего не было. Вашингтон молчит. Решение датской «Маерск» тоже было ожидаемым и произошло на фоне ставших систематическими российских ударов по портам Большой Одессы, самой Одессе, Черноморску, Южному, а также Дунайскому Измаилу. Акцент при этом сместился на топливную инфраструктуру и торговые суда. Только за последние дни поражено около полутора десятков судов на рейдах и подходах. Это стало ответом на украинские массовые удары дронов по судам, перевозящим грузы из и в Россию по Азовскому и Черному морям. Складские мощности Одесского порта уже сократились примерно на треть. В терминалах оказались заблокированы десятки тысяч тонн пшеницы и растительного масла. По разным оценкам, Украина потеряла около трети мощностей зернового экспорта через черноморские порты, обеспечивавшие ранее до 90% ее аграрного вывоза. Для российского агроэкспорта морская война также обернулась серьезными потерями. Ограничение судоходства через Керченский пролив фактически парализовало работу портов Азовского моря. С 10 июля остановлено движение по Азово-Донскому каналу. В отрасли прогнозируют спад экспорта не менее чем на 20%. Теоретически возможна переброска объемов с Азова на Новороссийск, Тамань и Балтику, но там есть проблемы с пропускной мощностью и удлинением логистики. Есть большие проблемы и со страховкой грузов. К началу текущего года страховые риски уже доходили до 1% стоимости судна. В июле страховщики начали попросту отказывать в покрытии. Для судовладельца страховая премия в 1% стоимости судна превращает каждый рейс в лотерею. В результате возникает эффект невидимой блокады. Юридически вроде бы никто ничего не запрещал, но коммерческий флот уклоняется от выполнения рейсов. Рынок не верит, что в Черном море можно безопасно работать. Уход «Маерск» из Черноморска – отдельный важный прецедент. Крупнейший мировой перевозчик, вернувшийся в украинские порты лишь в июне 2024 года, признал риски более неприемлемыми. Теперь украинский экспорт будет все больше мигрировать в сторону Дуная с перевалкой в Констанции и сухопутной западной границы с новыми строящимися терминалами на польском и румынском направлении. За удорожавшую логистику заплатит фермер. Цены на украинское зерно на западной границе уже просели на 15-20 евро за тонну, а румынская портовая система работает на пределе. На этом фоне Румыния все же превращается в главного бенефициара. Констанца и Дунайские порты принимают украинские контейнеры и зерно. Под их расширение ЕС выделяет средства. Турция также усиливается в роли ведущего контролера. Через ее проливы идет весь грузопоток, что потенциально дает Анкаре дополнительный переговорный вес. Мировой рынок уже отреагировал ростом котировок пшеницы и кукурузы. Ведь на Россию и Украину приходится около трети мировой торговли зерном. Теперь Киев явно продолжит атаки на российскую морскую логистику с целью сократить экспортную выручку Москвы. Одновременно будет стараться развивать альтернативные коридоры в попытках убедить рынки, что украинский экспорт все же продолжается. Москве, в свою очередь, ничего не остается, как добиваться полного выдавливания глобальных перевозчиков из украинских портов. Также можно объявить данный район судоходства опасным, переложив ответственность на Киев. При этом стоит попытаться убедить все же Казахстан продолжить нефтяной транзит, усилив защиту объектов КТК. Пока же можно констатировать нарастающий коллапс морского судоходства в Черном море.
8: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Уже вечером в среду Минобороны сообщила, что российские БПЛА «Герань-4» и «Сикер» поразили 4 сухогруза и «Балкер» ВСУ в Черном море и порту Черноморск. Дроны ударили по страховкам. Продавцы маркетплейсов остались без защиты. Селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, рассказали бизнес-фэм-предприниматели, работающие с маркетплейсами. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательного страхования, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
20: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров поставщиков на складах маркетплейсов. Мы видим, что это был не один склад. Они будут, скорее всего, дальше подвергаться атакам для того, чтобы хотя бы в какой-то степени соблюсти баланс интересов огромного количества предпринимателей, малого бизнеса, потому что малому бизнесу сейчас тоже непросто. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки, связанные с подобными форс-мажорами. То есть это форс-мажор, который требует повышенной ответственности со стороны такого крупного бизнеса. Иначе, если мы не предусмотрим подобного рода обязательные механизмы страховые, то, к сожалению, это будет как карточный домик, да, как будет эффект домино. Будем наблюдать определенный отток селлеров, в том числе с маркетплейсов.
8: Георгий Багирян, директор Союза электронной торговли. Совет Федерации накануне заявили, что готовит поправки к вступающему в силу в октябре закону о платформенной экономике, чтобы защитить продавцов маркетплейсов от утраты или повреждений из-за терактов и атак БПЛА их товаров на складах, принадлежащих онлайн-платформам. В частности, планируют, что маркетплейс, получив страховку за поврежденные товары продавцов, должен в течение 30 дней раздать эти деньги продавцам. Сумма каждому из них рассчитывается пропорционально стоимости его товаров. Однако страховщики говорят, что в нынешних реалиях, когда атаки пришли на территорию, далекую от приграничной, страховые компании крайне неохотно будут брать на себя военные риски на таких гигантских объектах. Очень сложно оценить товары, которые постоянно находятся в движении, они просто лежат на складе, считает вице-президент страхового общества «Реса Гарантии» Игорь Иванов.
21: Просто товар на складе страхуем вообще без проблем. Смотрим на качество склада, есть ли пожаротушение, сигнализация. Если все это есть, то берем. Если есть список товаров. А если есть некое пространство хранения, на котором идет постоянное движение товаров, и как защитить этот товар, а как его застраховать – проблема. Есть еще другая проблема, то что эти селлеры далеко не всегда хотят страховать свои товары. До нынешнего момента у них таких пожеланий практически не бывало, потому что считалось, что склад современный, безопасный, с хорошей организацией контроля, учета и пожаротушения, и там ничего не может произойти. Если ничего не может произойти, и вероятность этого крайне мала, то какой смысл страховать? Поэтому к нам страхуйте, пожалуйста, мои 115 поддонов с детскими игрушками из Китая, которые у меня лежат на таком-то складе в Вайлдберрис. К нам с такими вопросами никто не обращался. Ну или подобными.
22: По поводу предложения сенаторов внести поправки из законодательства, которые обяжут маркетплейсы страховать товары.
21: Тогда возвращаемся к главному. Будет ли это страхование покрывать военные риски? Стандартный подход во всем мире. Военные риски – это исключение. Если просто пожар, то, по идее, надо бы застраховать и отвечать за этот товар на складе. Если идут военные действия, то сразу же все договора страхования прекращают все свои действия, и защита не работает. Ну как, обязать маркетплейс страховать и обязать страховые компании включать эти риски в договора? Ну, теоретически все это возможно. Практически это будет стоить очень солидных денег. И я даже не берусь сейчас гадать, может быть, идти в суммах, в каких процентах может идти речь. Пока страхование складов – это всего сотые доли процента.
8: Игорь Иванов, вице-президент РЕСА «Гарантия». За 4 дня после первых атак на склады в Вайлдберрис в Росгосстрах поступило более сотни сотни заявок от владельцев складов и селлеров. Все хотят застраховать товары от ударов дронов, но страховщики не могут покрыть такие риски в полном объеме. Перестраховочных мощностей не хватает, а убыточность программ по ББЛА и терроризму достигает почти 3000%, сообщил глава компании Максим Шепелев. По его мнению, нужны новые механизмы распределения ответственности с участием государства. В то же время один из селлеров рассказал Бизнес ФМ, что в Wildberries страховки от дронов точно нет, а вот у Озона он ее видел. А в Озоне нам подтвердили, что атаки дронов и теракты – это специфические риски, которые не покрываются обычной логистической страховкой, поэтому Озон вместе с НГОстрахом разработали специальную страховку на случай ЧС, говорит представитель пресс-службы Озон.
1: У нас давно работает защита от регулярных логистических рисков. Это, например, когда товар повреждается при перевозке. Продавец затрат на эту защиту не несет. Озон выплачивает ему компенсацию за утерю или повреждение товара в процессе доставки. Однако последствия атак БПЛА и террористические акты – это специфический риск. Он требует особого подхода. Именно поэтому мы обратились к партнерам страховым компаниям. И компания «Ингострах» разработала для наших продавцов специальную страховку на случай чрезвычайных ситуаций. Ее можно включить в один клик в личном кабинете. И в случае ЧС партнер сможет рассчитывать на оперативное возмещение. Большое число наших продавцов уже подключилось к этой программе за последнее время.
8: В Озоне также уточнили, что такое страхование стоит 35% в день от стоимости застрахованных товаров. Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо на своей территории. Об этом заявило Министерство окружающей среды Федеральной германской земли Нижняя Саксония. Компания АНФ, дочерняя структура французской Фраматом, будет совместно с Росатомом производить ядерное топливо в немецком городе Лингене, недалеко от границы с Нидерландами. То есть в разработке будут принимать участие российские специалисты и оборудование. Как пишет газета «Фигаро», этот проект изначально вызвал споры, так как Европа и, в частности, сама Германия обвиняют Россию в некой гибридной войне. Но совместный проект Росатома и французской компании все же был одобрен. Там будет производиться ядерное топливо российского типа. «Мирный атом» – одна из последних сфер сотрудничества Европы и России на данный момент, отмечает директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИОВШЭ Прохор Тебин.
2: Атомная энергетика – это одна из сфер, которая держится. Я бы тоже не сказал, что все совсем безоблачно, проблемы есть, но это такая достаточно специфическая сфера экономики. Компетенции и возможности Росатома в значительной степени действительно уникальны. Такой спрос есть. Опять же, рассчитывать на то, что это будет там в ближайшие годы как-то сильно развиваться, не стоит без каких-то кардинальных политических изменений в Евросоюзе. Российские атомные электростанции имеются, и российское топливо, и переходить полностью на французских подрядчиков и поставщиков, или там, например, американских, не только не хотелось бы там многим европейцам, но это иногда и технически крайне затруднительно, если не сказать невозможно. Тут дело не в отлаженности потока, а в технологических стандартах, особенностях в тех станциях, которые Россия строит, в топливе, которое Россия поставляет, в его, скажем так, и качестве, и формате, и применимости для конкретных и реакторов.
8: Прохор Тебин, Институт мировой военной экономики и стратегии НИОВШЭ. «Фигаро» отмечает, что в некоторых странах Европы, в частности на Востоке, до сих пор функционируют атомные электростанции советской или российской конструкции, поэтому им и требуется топливо, технологиями производства, которого обладает «Росатом».
6: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
23: Норильск, Красноярский край, 180 тысяч человек.
24: Медью с месторождений на реке Норильское жители близлежащих поселений пользовались еще в 16 веке. В 1921 специальная экспедиция подтвердила богатые залежи полезных ископаемых. И через 14 лет началось строительство Норильского горно-металлургического комбината.
6: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
25: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
25: Китайский поставщик NVIDIA Alphabet готовит крупнейшее размещение акций в Гонконге за последние 7 лет. Производитель оборудования для дата-центров Enlight рассчитывает привлечь 7 миллиардов долларов с учетом дополнительного опциона более 8 миллиардов. За последний год акции компании в Китае выросли примерно в 6 раз, а ее капитализация достигла 187 миллиардов долларов. Торги в Гонконге должны начаться 30 июля.
6: Отчеты и планы.
25: АвтоВАЗ рассчитывает в этом году продать 15 тысяч легких коммерческих автомобилей и занять 15% российского рынка. Годом ранее доля «Лада» в этом сегменте составляла более 13%. При этом среди компактных коммерческих машин компания уже контролирует около 96% рынка. Увеличивать продажи планируют в том числе за счет нового бренда SKM. Первые модели вышли в мае, следующую представят во второй половине года. Samsung представила в Лондоне умные очки со встроенным ассистентом на основе искусственного интеллекта Gemini от Google. Очки могут держать заряд до 9 часов, футляр рассчитан на 7 дополнительных полных зарядок, для управления устройством не требуется касание, достаточно жестов и голоса. Среди основных функций – краткое изложение длинных сообщений в формате аудио, перевод с иностранного языка в реальном времени, фиксация и систематизация информации в форме текста или аудио, построение маршрута. – Во время звонка пользователи могут делиться тем, что видят. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил среду уверенным ростом, третьи торги подряд. Индекс Мосбиржи поднялся до 2136 пунктов, рост почти 3%. Главные драйверы – нефть, которая в ходе торгов поднималась выше $95 за баррель, и новость о встрече Лаврова и Рубио в четверг в Маниле. Это подогрело надежды на возобновление переговоров по Украине. В лидерах полюс – Роснефть и Газпром, аутсайдер дня – Озон. Рубль слегка укрепился, Банк России дает за доллар 78 рублей 48 копеек. Итоги торгов подвели моя коллега Ольга Кокорекина и гендиректор Инвестланда Игорь Вагизов.
0: Как это бывает? Часто текущий тренд можно назвать классическим ралли на медвежьем рынке. Инвесторы слишком панически распродали акции, которые достигли небывалых низин. Фундаментальная недооценка достигла колоссальных значений, поэтому сейчас, после того, как паника улеглась, инвесторы возвращаются в рынок, поэтому те новости, которые выходят, скорее ускоряют те тренды, которые на текущий момент наметились. Поэтому ралли на медвежьем рынке, оно резкое, сильное, сопровождается сильными взлетами, коррекциями, но какое-то время, скорее всего, это движение продолжится.
4: Что ждете? Будет новый рост? Какая вообще следующая цель по индексу Мосбиржи? И какие факторы будут основными драйверами?
0: Я думаю, что вполне в этом тренде мы можем достигнуть отметок 2200-2250 ММВБ. Может быть, за пару недель такое движение вполне возможно. А факторы остаются те же самые. У инвесторов колоссальный недозрез в российских акциях. Сам по себе рост вызывает активное закрытие коротких позиций и постепенное наращивание. Мы видим по статистике, что доля акций в портфеле частных инвесторов на последнем падении снизилась до минимальных отметок за всю историю. Это, конечно, явно нервирует инвесторов, которые вышли из рынка и сейчас наблюдают его рост. Поэтому само по себе движение рынка вверх будет подгонять инвесторов постепенно наращивать долю в акциях.
4: Влияние геополитического фактора вы не рассматриваете?
0: Это вторично. И, на мой взгляд, если бы не было объявления, то рынок вырос бы не на 3%, а на 2%. Тем не менее, мы видим, что деньги под рынком есть, желание есть. Как говорится, лишних пассажиров на рынке нет, поэтому я думаю, что вполне еще рост может продолжиться.
4: Нефть поднималась к $95.5 за баррель, это максимум за 6 недель. Рынок, получается, закладывает $100 за баррель, или это уже перекупленность?
0: Действительно, краткосрочная перекупленность по нефти есть, но сама по себе напряженность, постоянно перманентная напряженность на Ближнем Востоке, я думаю, что будет поддерживать котировки нефти на высоких уровнях, то есть котировки 85-95. Пока мы не ждем, что цены на нефть снова пробьют 100, но любой рост напряженности может привести к новому пику котировок нефти, что, в принципе, неплохо скажется на российском рынке как акций, так и облигаций.
4: Ну и под занавес главный вопрос, который всех волнует. В пятницу Центробанк будет принимать решение по ключевой ставке. Консенсус – это сохранение на уровне 14,25%. Ну вот некоторые эксперты не исключают, что будет снижение на 25 процентных пунктов. Что для рынка хуже, сохранение ставки или снижение с сигналом о предстоящей паузе?
0: Да, я согласен, что рынок больше будет внимания уделять дальнейшему сигналу, хотя в текущей, опять же, котировке и государственных облигаций, и акций заложена не только пауза, но уже даже и повышение ставки. Поэтому я думаю, что значимого негативного влияния, даже если ставка останется на месте, это событие не окажет.
8: Игорь Вагизов и моя коллега Ольга Кокорекина подвели итоги торгов. Темп роста цен на топливо замедлились, но они продолжают носить существенный вклад в инфляцию, следует из данных Росстата. Бензин с 14 по 20 июля подорожал более чем на 1.5%, дизельное топливо на 1.87%. Недели ранее темпы роста цен были более существенными, бензин более 2%, а дизель более 3%. Недельная инфляция составила 0,17%, столько же было и по результатам прошлой недели. Годовая инфляция выросла до 5,84%. Ранее глава РСПП Александр Шохин в беседе с ТАСС заявил, что бизнес в России надеется на понижение ключевой ставки, но готовится к любому варианту. Также он сказал, цитирую, «Сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике». Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в эту пятницу. Как можно оценить высказывание главы РСПП в контексте ожидаемого решения Центробанка и каким будет прогноз, мы спросили экономистов.
5: Навстречу ставке.
7: Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
9: Процентная ставка – это не единственный фактор, который влияет на деятельность компании. И опросы как раз показывают существенный рост обеспокоенности вопросами логистики и вопросами роста издержек. Компании, по сути, тоже беспокоятся об инфляционных рисках. Все-таки вот Центральный банк ту поддержку, которую экономике он мог оказать снижением ставки, он ее вплоть до последнего заседания оказывал. Но сейчас, в июне, рост цен почти процент 0,87. И в июле мы идем по очень высокой траектории. Мне кажется, это инфляционный контекст, который не очень совместим с дальнейшим снижением ставки.
10: Министерство финансов объявило, что бюджетное правило, от него будут отклонения до 2029 года.
11: И это означает, что уровень расходов может оказаться существенно выше, чем то, на что рынок ориентировался. Добавляются временные риски, связанные с ситуацией на топливном рынке.
13: И вот сейчас еще дополнительные какие-то убытки компании из-за ситуации со складами.
7: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
26: Действительно, Центральный банк подвергается достаточно серьезному давлению со стороны бизнеса, отдельных представителей органов власти, но Центральный банк по своему мандату ориентируется на сдерживание инфляции, на проведение инфляции к сырьевому уровню в 4%. Сейчас мы видим рост инфляционных ожиданий населения, которые достигли 14,7% в июле. Это максимальный показатель. Кроме того, доходность десятилетних ОФЗ превышает 16%. В этих условиях Центральному банку трудно снизить ключевую ставку. Наш прогноз, что Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании на текущем уровне. Действительно, у многих компаний есть достаточно серьезная проблема и риски дефолтов. В частей случаев дефолта на рынке высокодоходных облигаций. Но проблемы компании связаны не только с ключевой ставкой. Возможно, это не главный фактор, а совокупность факторов, в частности, с ростом налоговой нагрузки, санкционными ограничениями.
7: Главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
27: Мы много слышали каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать о решении Банка России. Не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Сложно рефинансироваться по таким высоким ставкам долга, но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро может и не приходится. Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность поставки. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса, поэтому до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию.
8: ЦБ отметили, что инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли с 12,4% в июне до 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция также подскочила с 14,2% до 15,1%, прежде всего из-за роста цен на бензин, дефицита топлива, а также бурного роста розничного кредитования в мае-июне.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
28: Как расстаться с легендой? Вопрос всегда сложный и неудобный. Но иногда вещи происходят тихо и, казалось бы, сами по себе. Примерно такое впечатление сложилось от ухода Леброна Джеймса из Лос-Анджелес Лейкерс. После 23 сезонов Национальной баскетбольной ассоциации король Джеймс ищет новую команду. Именно так. Ищет, а не рассматривает предложение одного слаще другого. 41 год, он еще может быть очень полезен на паркете, в первую очередь опытом и баскетбольным интеллектом. Но возраст, конечно, дает о себе знать. 2 недели назад Леброн сам объявил, что не рассматривает продолжение карьеры в Лейкерс после 8 сезонов в команде, с которой в 2020-м он выиграл один из своих 4 титулов чемпиона НБА. Такое решение он принял из-за того, что не почувствовал достаточного уважения от руководства клуба. Брон ждал от них звонка и беседы. Был готов пойти на уступки по зарплате, чтобы команда могла двигаться дальше и выстраивать новый коллектив вокруг 27-летней звезды Луки Дончича. Но звонка так и не дождался. Возможно, на это и был расчет ген-менеджера Лейкерс Роба Пелинки. Отложить проблему и дождаться, пока она сама по себе по-тихому рассосется. Если так, то он оказался прав. Леброн не стал устраивать шум вокруг этой истории, но все, что связано с именем этого легендарного баскетболиста, привлекает к себе внимание. Пока же трехкратный олимпийский чемпион и участник 22 матчей всех звезд НБА без работы. Он точно найдет команду, которой пригодится, если, конечно, захочет. Но пока рекордсмен по количеству проведенных матчей, который за карьеру заработал больше $2 миллиардов, обдумывает свое будущее. Огромное количество фанатов Лейкерс обсуждают то, как клуб обошелся с легендой.
12: Спорт и деньги на Business FM. За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал устойчивым состояние экономики России, несмотря на ситуацию с топливом. По словам президента, трудности, которые создают извне на топливном рынке, временны. Бюджет в июне был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и не нефтегазовых доходов, отметил глава государства. Росавиация запретила транзитные полеты через московский авиаузел. Кроме того, до 12 августа полеты в его границах можно выполнять только на высоте ниже 4900 метров. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. В Ассоциации туроператоров России полагают, что для части маршрутов время полета вырастет незначительно. Введенные ограничения не окажут заметного влияния на российских пассажиров. Полицейские предотвратили теракт в питерском метро. На входе в подземку задержали мужчину, который нес взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер. По данным ФСБ, этот россиянин сам вышел на связь с украинскими спецслужбами. Чтобы заработать, он передавал информацию о военных предприятиях Петербурга и Ленобласти, а затем получил задание взорвать автомобиль одного из сотрудников ОПК. Ленфильм возглавил экс-руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Дмитрий Давиденко. Коллектив его представил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Давиденко сменил на посту гендиректора Ленфильма Надежду Андрющенко. Она останется на предприятии, возглавит продюсерский центр Ленфильма и будет советником директора. Предполагаемый рекрутер девушек для Джеффри Эпштейна найден мертвым во Франции, сообщает CNN со ссылкой на представителя прокуратуры. Тело бывшего модельного агента и модного фотографа Даниэля Сиада нашли в его доме в коммуне Колом под Парижем. Причина смерти пока не установлена, до ее выяснения назначено вскрытие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Склад «Вайлдберриз» в Котовске не пострадал и скоро заработает, объявила основательница компании Татьяна Ким. Она пообещала в течение суток начать выплату пострадавшим селлерам с маленьким оборотом. Это почти 90 тысяч человек. Ранее Forbes оценил потери продавцов от последних атак на склады «Вайлдберриз» в Краснодаре и Невинномысске примерно в 100 миллиардов рублей. Мы поговорили с пострадавшими селлерами, что сейчас они пытаются предпринимать.
8: Уравнять стоимость жилья в рассрочку без нее законопроект об этом разрабатывают Банк России и Минстрой, сообщили бизнес-ФМ в Центробанке. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Так ли это? Искусственный интеллект забежал в интернет и атаковал стороннюю компанию. OpenAI сообщила о тестировании своих новейших моделей, которые обошли ограничения, сами получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face. Что это, восстание ИИ или срежиссированная пиар-акция? Чем все это грозит? Подробности на Business FM. Склад Wildberries в Котовске, Тамбовской области, не пострадал и возобновит работу в ближайшие дни. Это заявила журналистам-основательница Wildberries глава РВБ Татьяна Ким. Она добавила, что на остальных объектах компании идет устранение последствий атак и оценка ущерба. Основной приоритет компании – начать выплаты для селлеров с маленьким оборотом. Первые такие выплаты начислят 88 тысячам предпринимателей. Деньги поступят на баланс в течение суток, подчеркнула Татьяна Ким.
1: Мы сегодня уже для первых 88 тысяч выражаем первые меры поддержки на их аккаунтах. И это маленькие предприниматели с небольшими оборотами. Для средних предпринимателей в ближайшее время тоже разработаем. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них разрабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи нашей площадки. И помимо этого уже писали про то, что мы изменяем там тоже условия по досрочному выводу средств, запускаем кредиты на специальных условиях как от нашего банка, так и от банков, с которыми мы сотрудничаем. Одним из первых отозвались ЭДБ и Сбербанк.
8: По словам Татьяны Ким, основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. Общая площадь складов, атакованных в ночь на среду, примерно 270 тысяч квадратных.

0: оставшиеся у него в других местах, но обнаружил, что сделать это не может.
1: Существует механизм в Wildberries на их портале, когда я по какой-либо причине хочу вернуть свой товар с какого-то склада по артикулю. Мне надо для каждого артикула делать этот процесс. И товар в этом случае возвращается на ПВЗ, который я указываю. Я получаю, как обычный потребитель, Wildberries. Но сегодня мы рассматривали с супругой вопрос, возвращать или нет. Мы решили хотя бы вернуть самое дорогостоящее, чтобы убрать их из-под удара, потому что мы понимаем, это может продолжаться. И сегодня окошко появляется, что ПВЗ перегружен. Хотя это не совсем так. То есть сейчас нет возможности вернуть даже несколько штук.
0: Олег рассказывает, ему звонила девушка, представившаяся как менеджер Wildberries, пообещала оперативную поддержку. В возможность добиться компенсации через суд он не верит. «Мы очень маленькие, Wildberries очень большой», — говорит он. «Если что-то и будет, то только по их доброй воле». У другого селлера, Сергея из Краснодара, который продает на Wildberries футболки, около 15% товара было на атакованном складе в Краснодаре и немного в Электростале. Сейчас он задумался о том, чтобы менять модель отгрузки товара, чтобы он не попадал на склады Wildberries.
2: Наверное, буду уходить вообще, в принципе, от складского помещения. Есть две модели отгрузки. Есть модель ФБО, есть модель ФБС. ФБО — это когда ты отгружаешься на склад Wildberries, а есть модель ФБС, когда ты напрямую со своего складского помещения отправляешь покупателю. Такую модель сейчас большинство селлеров рассматривают. Это в подвешенном состоянии вообще, в принципе, вопрос. Стоит ли именно работать с этим маркетплейсом, потому что сейчас непонятно, что с выплатами. И даже вот товар, который у меня остался, сейчас на других складах я его не могу физически забрать. По договору я не могу с товаром ничего сделать. Если я отгрузился, то товар будет там лежать до последней продажи.
0: Но для схемы с отгрузкой со своего склада надо как минимум его иметь. И комиссия при такой схеме в среднем немного выше. Среди пострадавших есть и крупные компании со своими складами и интернет-магазинами. Но вариант переходить полностью на свое они пока не рассматривают. Вот что говорит Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта «Ревилайн». На складах в Краснодаре, Электростале и Невинномыске его компания потеряла товар примерно на 30 миллионов рублей.
3: У нас каналы продаж разделены, у нас маркетплейсы занимают 50%. То есть это хороший основной канал, но у нас есть еще другие каналы продаж, и у нас много товара еще на складах есть, на наших.
4: А если действительно перейти именно на свои складские ресурсы, это дороже?
3: Люди привыкли покупать, где им удобно. Это упадет конверсия. То есть они привыкли, у Wildberries очень хорошая развитая сеть пунктов выдачи и доставки. То есть и люди быстро получают свой продукт. А когда перейти, если на свои каналы продаж, на приложение, интернет-магазин, у нас есть и приложение, интернет-магазин, но конверсия, конечно, будет хуже, так как у нас нет такой возможности так быстро и так оперативно доставлять заказ своим клиентам.
0: Что касается самих складов Wildberries, их сотрудникам разрешили проносить с собой в рабочую зону ключи от квартиры, машины и паспорт. Раньше за это штрафовали. Видимо, правила изменили, чтобы сотрудники могли быстро покинуть склад в случае чрезвычайных ситуаций. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Основательница Wildberries, глава РВВ Татьяна Ким в своем обращении отметила, что склады Wildberries застрахованы, но страховки не покрывают риски терроризма и БПЛА, это подтвердил ее Росгосстрах. О страховых коллизиях и о том, почему страховые компании отказываются от покрытия подобных рисков, оставляя предпринимателей один на один с форс-мажором, через полчаса на Бизнес ФМ. А в четверг о проблемах селлеров в программе «С теми, кто в теме» мы поговорим с владельцем и руководителем сети «Хобби гипермаркетов Леонардо» Борисом Кацем.
6: Теми, кто в теме.
7: Можно начать суетиться, можно потерять какие-то деньги, но возможно, что потери от забора товара будут больше, чем риски, которые мы видим. То есть, ну вот, суетиться, я считаю, в данной ситуации бессмысленно.
6: С теми, кто в теме.
5: Полная версия программы с Борисом Кацем в эфире Бизнес ФМ после полудня и вечером в 18:30. Также о коллизиях со страхованием в середине часа на Бизнес ФМ. Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее. Такой законопроект сейчас разрабатывают Банк России и Минстрой. Об этом Бизнес ФМ эксклюзивно сообщили в Центробанке и подробно объяснили суть инициативы. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Но так ли это? Евгений Перечук подробнее.
8: Эксклюзив Бизнес ФМ.
9: Цель, которую преследует Центробанк в законопроекте – нивелировать риски граждан, банков и застройщиков. Главное нововведение – стоимость квартиры, купленной сразу и взятой в рассрочку, должна быть одинакова. Завышений цены в случае рассрочки быть не должно, как не должно быть и скидок при покупке без кредитов. Есть и другие меры в законопроекте, которые сейчас прорабатываются.

0: говорит замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена Нинахова.
1: Во-первых, он устанавливает, что рассрочка по ДДУ распространяется на период после ввода дома в эксплуатацию. Это будет сейчас прямо урегулировано законом. После ввода дома в эксплуатацию квартира обязательно оформляется в собственность дольщика. И это не зависит от внесения полной оплаты. У застройщика, в свою очередь, будет право залога на такую квартиру. При этом счет эскроу будет раскрываться. Расчеты по рассрочке после ввода в эксплуатацию дома будут вестись через специальный счет в банке. Права по счету будут передаваться в залог банку в обеспечении возврата такого целевого кредита. Максимальный срок рассрочки планируется, что он будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию. Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты. Предполагается, что это будет не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке от застройщика.
0: Основные отличия рассрочки от ипотеки – это короткий срок, обычно на 2-3 года, большой первоначальный взнос, вплоть до 50%, и более высокие суммы ежемесячных платежей. Тем не менее, популярность рассрочки растет. Высокие ипотечные ставки заставляют покупателей жилья обратиться к этому инструменту. А вот суждение о том, что рассрочка обязательно должна быть беспроцентной, уже давно не более чем миф, обращает внимание гендиректор консалтинговой компании «Макон» Илья Володько.
2: Правда, действительно, последние 2 года размер этих скрытых комиссий, которые вшиваются в стоимость договора, он достаточно существенен и в отдельных городах может составлять 15-16% от полной стоимости договора. Ради справедливости надо отметить, что экономический смысл покупки квартиры за полную стоимость и оплата прямо здесь и сейчас, она всегда предполагает скидку. А приобретение квартиры в рассрочку, она тоже предполагает, что потребитель часто платит. И здесь, на мой взгляд, конечно, инициатива, наверное, еще не до конца продумана.
3: Всегда же считалось, ну или, по крайней мере, постулировалось, да, что рассрочка должна быть беспроцентной.
2: Ну, на самом деле нет. Я здесь с вами не соглашусь, потому что если вспомнить времена, там, 15 лет назад, как раз-таки рассрочка с удорожанием, она была нормой для рынка, и это было естественно. В последние годы, наверное, в связи с тем, что рынок стал более конкурентным, начали больше давать рассрочку без удорожания, но в целом сам механизм рассрочки, который включает в себя некоторое удорожание, я считаю, что это вполне приемлемо. Единственное, что, может быть, можно устанавливать какие-то ограничения на сумму этой рассрочки.
0: Наш собеседник считает законопроект ЦБ и Минстроя сырым и требующим дальнейшей проработки. Схожие мнение у партнера компании «Девелика» Петра Барсукова. По его словам, в экономических вузах последние 30 лет учат, что стоимость денег во времени различна. И инициатива по уравниванию стоимостей рассрочки и разовой покупки выглядит несуразно.
4: Вообще такая удивительная инициатива. Центральный банк опасается тех рисков, когда определенными посулами, как им кажется, застройщик втягивает неквалифицированного покупателя в рассрочку. Мало того, нет понимания, как он будет ее реализовывать. Поэтому, наверное, нужно с этими задачами бороться, а не придумывать какие-то странные формулы по уравнению. Опять же, это решается эффективно просто, ограничивая, допустим, объем разницы между готовым жильем за 100% оплаты и рассрочкой. И второе, подумать так, чтобы не вовлекать граждан в эту игру, когда им рассрочка приносит непропорциональные финансовые риски. То есть диагноз поставлен верно, это течение, вот, честно, у меня вызывает больше вопросов, нежели чем согласие.
0: В ЦБ настаивают, что сейчас нет законодательного регулирования рассрочки. Используются разные схемы, которые порождают разные риски. Граждане обнаруживают, что при рассрочке серьезно переплачивают. Застройщики рискуют получить задолженность от покупателей, а банки могут не получить возврата кредитов от застройщика. Впрочем, регулятор признает, что пока законопроект только на стадии разработки. В Госдуму он еще не внесен. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Немало финансовых институтов мирового значения появилось, что называется, по инициативе снизу. То есть не по приказу власти придержащей, а волей и усилиями частных лиц. Например, так, благодаря настойчивости купца Томаса Грэшема, родилась Лондонская биржа. В 1566-м Томас предложил построить за свой счет общественное здание, где для совершения сделок могли бы собираться торговцы и просто деловые люди. Власти выделили место под застройку, а горожане собрали 3,5 тысячи фунтов на его приобретение. Через 5 лет в присутствии Елизаветы I, английской, состоялось официальное открытие биржи, получившей название «Королевской». Биржа переживет переход от товарной торговли к фондовой и несколько переездов, но останется одним из деловых центров планетарного масштаба. Сегодня на нее приходится половина всей международной торговли акциями.
6: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России впервые определены показатели для расчета демпфера на импортный бензин. Его стоимость определена в 112 600 рублей. Размер субсидии оценивается более чем в 50 000 рублей за тонну, что в 3,6 раза больше, чем внутренняя субсидия. Для определения стоимости импортной альтернативы учитывали цену на рынке Индии и стоимость фрахта. Инфляция с 14 по 20 июля, по данным Росстата, составила 0,17%. Годовая выросла до 5,84%. Больше всего подорожал сахарный песок на 2,6%, мясо кур на 1,9% и гречневая крупа на 1,2%. Подешевели яйца и плодово-овощная продукция в целом на 1%. Россия с начала года увеличила импорт цитрусовых из Китая на 32%. Оттуда ввезено 98,4 тысяч тонн. Кроме этого, из Египта импортировали 374,3 тысячи тонн, сообщил Россельхознадзор. Также Россия увеличила импорт фруктов и орехов на 6% до порядка 3,4 миллиона тонн. Также за этот период увеличился импорт бананов на 4,7%. При этом почти все поставки этого плода в Россию традиционно пришли из Эквадора по косточковым культурам, к которым относятся персики, сливы, вишня. Лидером по объему поставок является Турция. Всего этих фруктов импортировано свыше 376 тысяч тонн. В Росморричфлоте сообщили о завершении работы ледокольного флота. 4 ледокола Росморпорта выполнили более 200 операций. Суда Новороссийск, Мурманск, Тор и Диксон обеспечили безопасное судоходство на Северном морском пути. Они провели около 5700 судов в акваториях Балтийского, Белого, Азовского, Каспийского и Охотского морей, а также в Татарском проливе за зимне-весеннюю навигацию. В Финском заливе проведено более 3000 судов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. У OpenAI искусственный интеллект вышел из-под контроля и взломал серверы сторонней компании. OpenAI в своем блоге рассказала, что проводила тестирование своих новейших моделей. Однако в ходе эксперимента нейросети, пытаясь выполнить поставленные задачи, обошли ограничения, получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face абсолютно автономно. Но эксперты не исключают, что это могла быть срежиссированная пиар-акция. Валерий Убадоев продолжит.
9: Искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, сразу же заставляет вспомнить научно-фантастические фильмы вроде «Терминатора». Этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, о чем изначально и сообщила атакованная нейросетями Hugging Face, но виновник тогда не назывался. Сейчас OpenAI признала, что это были именно ее модели GPT-5.6 Sol и еще более мощная, но пока не вышедшая в свет нейросеть. OpenAI тестировала возможности своих моделей, ставила перед ними различные задачи и при этом минимизировала количество встроенных ограничений, чтобы посмотреть, на что они вообще способны. Для этого модели помещают в так называемую песочницу. Это цифровая среда, изолированная от интернета и других систем. В ходе выполнения некой неназванной задачи нейросеть пришли к выводу, что лучший способ ее решения лежит где-то на просторах интернета. Так что модели нашли брешь в песочнице OpenAI и благодаря этому получили доступ в сеть. Проанализировав данные, нейросети решили, что нужные для выполнения задачи скрипты и наборы данных и прочее находятся на серверах компании Hugging Face, комментирует руководитель Касперский Грейд в России Дмитрий Галов.
10: Такое и раньше случалось. Модели могут вместо решения задачи эксплуатировать различные особенности песочницы, придумывать какие-то подобные ответы, могут случайно удалить какие-то важные данные, могут сгенерировать правдоподобные подделки, чтобы исправить или каким-то образом скрыть ошибки. Такое поведение мы называем невыровненным с человеческими ценностями, и оно является вообще общим свойством для таких систем. Когда мы проводим наше расследование, мы видим достаточно большое количество артефактов, которые говорят о том, что большие языковые модели используются в атаках. При этом мы, со своей стороны, тоже встраиваем поддержку больших языковых моделей в наши продукты.
9: В Hugging Face заявили, что еще никогда не сталкивались с подобного рода атакой. Ее все же удалось отразить, но не сразу. Изначально компания попыталась использовать американские модели, но в итоге помогла китайская модель с открытым исходным кодом, благодаря чему она была развернута внутри систем Hugging Face и могла эффективно работать. Однако эксперты вполне допускают, что это все может оказаться срежиссированным пиар-ходом. И агенты сейчас крайне популярны, и тут некая, еще даже не релизнутая модель от OpenAI что-то взломала, а новость попала на первые полосы мировых СМИ. Но даже в отрыве от этого гонка вооружений в сфере кибербезопасности действительно набирает обороты, говорит генеральный директор AI-эксперт профессор МНИИПУ Роман Душкин.
11: Скорее всего, вот в этом всем, что мы сейчас наблюдаем, есть доля некоторого маркетингового хайпа. Мы работаем сейчас с агентами, построенными на базе больших языковых моделей, вернее, даже больших фундаментальных моделях. Это программная сущность, которая имеет некоторую долю автономии. Это сейчас самый-самый тренд. Просто вот фронтир исследований в области искусственного интеллекта. Их же тренируют специальные, даже бенчмарки есть специальные для того, чтобы оценивать способности агентов на защиту и взлом. Ну и, собственно, вот в этой области тоже начинается гонка вооружений. И это нисколько не фантастический фильм, это ровно то, над чем инженеры всех этих больших компаний работают прямо вот в настоящее время.
9: В Штатах после этого инцидента со взломом еще сильнее зазвучали требования о том, что и индустрию, и ее продукты в срочном порядке нужно регулировать. Эксперты, опрошенные профильным журналом Wired, указывают, что допускать такое – это вопиющая халатность, а и компаниям в первую очередь следует тестировать то, как модели помогают в киберзащите, а не их хакерские способности. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Business FM.
8: Михаил Ефремов сыграет первую роль в кино после выхода из колонии. Его партнером станет Данила Козловский. Кинокомпания «Кедр Про» презентовала картину на питчинге фонда «Кино». Подробнее Ольга Кашинская.
12: Сюжет картины известен в общих чертах. Столичный учитель отправляется в Елец, чтобы поставить, цитата, «провальный спектакль». А худруком местного театра оказывается его отец, которого главный герой никогда не знал. По заверениям создателей, картина «Отец еще отец» соответствует государственным приоритетам в сфере культуры. Впрочем, название предварительное. Его еще могут поменять. Режиссером выступит Александр Баршак. Среди прошлых его работ – комедия «День выборов 2» и новогодний ромком «Елки-иголки». Главные роли в картине исполнят Данила Козловский и Михаил Ефремов, для которого эта картина станет возвращением на большой экран. Также в актерском составе заявлены Аня Чаповская, Павел Деревянко, Адам Кумаев, Иван Заматаев и Ирина Безрукова. И кастинг – сильная сторона проекта, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова.
13: Не уверена, что это прям очень будет ударная комедия. Таких сейчас делается очень много, и почему-то очень много таких патерналистских отношениях с отцом. Видимо, это больше всего волнует авторов сценария, режиссеров мужчин прежде всего. Но главные козыри, мне кажется, этого проекта — это актерский состав, дуэт Козловского и Ефремова. Мне кажется, абсолютно сногсшибательные, очень хорошие актеры, очень разные, очень интересно будет смотреться в дуэте. Ефремов привык играть трагикомедийные роли, и это именно такая роль. Драмити с трагическими нотками комедии, которые привнесут эти актеры с трудной судьбой. И мне как раз не кажется, что это какая-то скандальная история. Мне кажется, это как раз путь к нормализации нашего кино.
12: Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр «Винг». Дистрибьютором станет НМГ «Кинопрокат». Бюджет фильма всего 130 миллионов рублей. На продвижение планируют потратить еще 70. Как рассказал на питчинге режиссер картины, в кинотеатры создатели рассчитывают привлечь около миллиона зрителей. Потенциал для этого есть, но многое будет зависеть от реализации, говорит президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
14: Михаил Ефремов – шикарный актер, в какой-то степени гениальный. То, что он был в заключении, пережил большую драму, как раз, мне кажется, ему есть что вложить в первую роль в кинофильме. И я думаю, что, в принципе, всем интересно посмотреть, какой Михаил Ефремов сейчас. Потому что я подозреваю, что сейчас он должен лучше выглядеть, чем до того момента, как он попал в тюрьму. С точки зрения актерского мастерства, все будет хорошо. Данила Козловский, я точно уверен, они споются, и химия на экране тоже будет. А вот что касается коммерческого успеха, это сильно зависит от того, сколько в фильме будет драмы и сколько будет комедий. Баршак может сделать кино, которое будет интересно смотреть, может сделать кино, которое будет очень сильное, драматическое, и в таком случае оно может не окупиться. Я думаю, что это будет игровой малобюджетной драмой, поэтому 130 миллионов это, в общем, не такой уж маленький бюджет. Если будут снимать на натуре, в деревне, я думаю, больше денег на гонорары актерам уйдет. В целом, при затратах 200 миллионов рублей собрать 500, если там есть деньги фонда кино господдержки, то это будет значительно проще. Но в целом собрать 500 миллионов на драматическом фильме, ну, это непростая задача, но реалистичная.
12: Михаил Ефремов в марте вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Спектакль оказался коммерчески успешным. Большую часть билетов раскупили еще до премьеры, а цены в официальной продаже превышали 30 тысяч рублей. Также в феврале были анонсированы съемки сериала с Ефремовым в главной роли. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
8: Во Франции детям до 15 лет запретят соцсети. Законопроект одобрил парламент. Франция стала первой европейской страной, которая ввела подобный запрет. При этом ограничения не коснутся видео на YouTube или личной переписки в мессенджерах. Подтверждение возраста потребуется только для написания комментариев и создания каналов в мессенджерах. Как именно будут проверять возраст, не уточняется. При этом власти обещают защиту персональных данных при верификации, а наказание за нарушение запрета не предусмотрено. Новые аккаунты перестанут регистрировать с сентября, а с начала следующего года закроют уже существующие профили владельцев младше 15 лет. Комментирует вице-президент АККАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
15: Запреты идут по всему миру. Тренд очевиден. В ближайшем будущем это станет нормой для большинства законодательств. Но сам по себе запрет – это история на перспективу. Сейчас запретим, постепенно будем как-то гайки, может быть, закручивать. Конечно, будут и левые аккаунты, и взрослые какие-то учетные записи. Но большая часть аудитории такими вещами заморачиваться не станет. Серые все вот эти схемы так или иначе будут правительствами ограничиваться, будут контролироваться. Ну и плюс есть достаточно высокая культура соблюдения законов в ряде европейских стран. Я думаю, что там это сработает. А дальше, через 20-30 лет, это станет абсолютной нормой, и социальные сети станут доступны только для взрослых. Социальные сети все долго жили в парадигме, когда им можно было почти все. Любые алгоритмы. Вообще алгоритмическая вот эта вот зависимость, она ведь является очень серьезным вопросом для взрослых людей. Недавно было прецедентное дело. YouTube проиграл в Соединенных Штатах, когда было доказано, что они специально с помощью алгоритма удерживали, затягивали детей, часто за счет примитивного контента. И я часто привожу пример. В начале 20 века в аптеках продавали как средство от кашля героин. Вот так же мы будем относиться к безлимитно доступным социальным сетям через 30-40 лет.
8: Алексей Парфун, гендиректор AI Influence. Британия законодательно закрепила обязанность платформ проверять возраст, а более жесткие требования ожидаются в ближайшие несколько лет. До этого такие ограничения вводились в Бразилии и Австралии. Похожий закон в этом году ввели Малайзии. В Вьетнаме с 24 года детей до 16 лет в соцсетях могут регистрировать только родители, а в США на федеральном уровне рассматривают запрет до 13 лет.
6: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
16: Какой интересный внешний современный кроссовер, думаю я, глядя на какую-то неведомую зверушку у себя на площадке. Я точно не закупала такого. Мне в голову не могло прийти, что сейчас так выглядит Chevrolet Captiva, известная нам по официальным поставкам лет 10 назад. Тогда это тоже был кроссовер с весьма заурядным интерьером и экстерьером, но очень приятной ценой, поэтому он был вполне популярен. Узкая оптика, вытянутый, как будто бы немного спортивный силуэт, рейлинги, небольшой спойлер, 7 мест в салоне и исключительно передний привод. Заветные 147 лошадок полуторалитрового бензинового турбомотора под капотом. Заветные, потому что этот автомобиль можно привозить на физическое лицо без коммерческого утилизационного сбора. Пожалуй, это самые дешевые 7 мест на рынке. 2 миллиона 200 тысяч рублей. Открываю водительскую дверь и вижу классический интерьер недорогого автомобиля, ориентированного на арабский рынок. Тканевый салон песочного цвета, в тон которому на торпедо вставки из эко-кожи. Большой вертикальный дисплей в центре, как у первых Тесла. Простейшая приборная панель, на удивление неплохая камера и большая панорамная крыша. Нажимаю на газ, пауза на долю секунды, а потом хороший рывок вперед, сопровождающийся стандартной песней вариатора. Вполне неплохие настройки мотора и коробки. Ходовая часть достойно отрабатывает неровности без жесткости и ударов, а вот руль пустоват. Опять же, классическая настройка недорогих автомобилей. Слишком облегченный электроусилитель. Сзади из удовольствия пассажирам доступны только дефлекторы и USB-разъем. На третьем ряду комфортно будет только подросткам. Но если третий ряд сложить, получаете большой багажник с ровным полом.
17: Нынешняя Каптива – это простая машинка без ярких показателей, но ее с удовольствием покупают семьи, у которых бюджет только на «Ладу», а без семи мест никак не обойтись.
6: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Постпреды стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. А страны ЕС предпримут последнюю попытку в четверг утром, сообщил брюссельский корреспондент нидерландского издания The Telegraph. Газета Financial Times писала, что Греция выступила против новых санкций ЕС в отношении российского СПГ. Ряд европейских дипломатов признают, что введение санкций привело к потерям у компаний во всех странах-членах блока. Госдума приняла сразу во всех чтениях закон о расширении списка лиц с судимостью, которым можно заключать контракт на службу в вооруженных силах. Теперь подписать контракт смогут те, у кого есть судимость за участие в преступном сообществе или банде, вмешательство в работу критически важных объектов, контрабанду наркотиков, хищение и вымогательство ядерных материалов. Законопроект появился в базе совсем недавно, 17 июля, пишет Forbes. Военные сборы вместо отпусков предложил организовать для депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании. По словам Володина, политикам необходимо быть ближе к вооруженным силам и лучше понимать вопросы военного строительства. Суд в Нью-Йорке утвердил начало слушаний по существу по делу Николаса Мадуро и его жены Сирии Флорес на 1 июня 27 года, сообщает ТАСС. Похищенный президент Венесуэлы и его жена были доставлены в суд для участия в очередном заседании, на котором была назначена эта дата. Мадуро с супругой обвиняют в сговоре с целью ввоза в США 1000 тонн кокаина. В случае доказательства вины судом им грозит пожизненное лишение свободы. Оба они заявили о своей невиновности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Студия Алексей Пунчалиев. Здравствуйте. Марские КТК стали жертвами Черноморской войны. Зарубежные судовладельцы отказываются предоставлять свои танкеры для загрузки казахской нефти. У Новороссийска после серии атак украинских беспилотников, сообщает Bloomberg. В свою очередь, датская Марск не будет работать через украинские порты и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Комментарий Георгия Буфта. Ввести механизмы обязательного страхования селлеров предложил Союз электронной торговли на фоне украинских ударов по складам Wildberries. Его глава Георгий Багирян заявил Business FM, что иначе продавцы будут массово разоряться и уходить с маркетплейсов. Сами селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования военных рисков. И Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо российского типа на своей территории. В работе будут принимать участие российские специалисты и оборудование. А как пишет Фигаро, этот проект изначально вызывал споры, почему Берлин его все же одобрил. Подробности на Business FM. Маерск и КТК стали жертвами морской войны Москвы и Киева. Датская компания Maersk, крупнейшая из вернувшихся на Украину контейнерных операторов, объявила, что не может продолжать работать через Черноморский рыбный порт из-за обострения обстановки и перенаправляет грузы в румынскую Констанцу. Практически одновременно Казахстан приостановил прокачку нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. После серии атак дронов на танкеры судовладельцы попросту отказываются подавать суда под подгрузку. Что дальше, комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
19: Впервые с 22 года военный конфликт в Украине ударил столь сильно рикошетом по нейтральному Казахстану. Через Новороссийск идет не менее 60% его экспорта нефти, в том числе в интересах американских нефтяных компаний. Однако Астана не стала апеллировать к Вашингтону для защиты от ударов ВСУ танкеров, перевозящих казахстанскую нефть, тем более к другим странам УДКБ, а предпочла поставить ситуацию на паузу. Это произошло после серии украинских ракетных атак по танкерам близ терминалов КТК. Даже если отгрузки возобновятся, то стратегический выбор, возможно, Астана уже сделала. И, скорее всего, в пользу маршрута через Баку, Тбилиси, Джейхан, Каспий и в китайском направлении. При этом Киеву за удары по интересам и танкерам американских «Шеврон» и «Эксонмобил», ведущих акционеров КТК, пока ничего не было. Вашингтон молчит. Решение датской «Майерск» тоже было ожидаемым и произошло на фоне ставших систематическими российских ударов по портам Большой Одессы, самой Одессе, Черноморску, Южному, а также Дунайскому Измаилу. Акцент при этом сместился на топливную инфраструктуру и торговые суда. Только за последние дни поражено около полутора десятков судов на рейдах и подходах. Это стало ответом на украинские массовые удары дронов по судам, перевозящим грузы из и в Россию по Азовскому и Черному морям. Складские мощности Одесского порта уже сократились примерно на треть. В терминалах оказались заблокированы десятки тысяч тонн пшеницы и растительного масла. По разным оценкам, Украина потеряла около трети мощностей зернового экспорта через черноморские порты, обеспечивавшие ранее до 90% ее аграрного вывоза. Для российского агроэкспорта морская война также обернулась серьезными потерями. Ограничение судоходства через Керченский пролив фактически парализовало работу портов Азовского моря. С 10 июля остановлено движение по Азово-Донскому каналу. В отрасли прогнозируют спад экспорта не менее чем на 20%. Теоретически возможна переброска объемов с Азова на Новороссийск, Тамань и Балтику, но там есть проблемы с пропускной мощностью и удлинением логистики. Есть большие проблемы и со страховкой грузов. К началу текущего года страховые риски уже доходили до 1% стоимости судна. В июле страховщики начали попросту отказывать в покрытии. Для судовладельца страховая премия в 1% стоимости судна превращает каждый рейс в лотерею. В результате возникает эффект невидимой блокады. Юридически вроде бы никто ничего не запрещал, но коммерческий флот уклоняется от выполнения рейсов. Рынок не верит, что в Черном море можно безопасно работать. Уход «Майерск» из Черноморска – отдельный важный прецедент. Крупнейший мировой перевозчик, вернувшийся в украинские порты лишь в июне 2024 года, признал риски более неприемлемыми. Теперь украинский экспорт будет все больше мигрировать в сторону Дуная с перевалкой в Констанции и сухопутной западной границы с новыми строящимися терминалами на польском и румынском направлении. За удорожавшую логистику заплатит фермер. Цены на украинское зерно на западной границе уже просели на 15-20 евро за тонну, а румынская портовая система работает на пределе. На этом фоне Румыния все же превращается в главного бенефициара. Констанца и Дунайские порты принимают украинские контейнеры и зерно. Под их расширение ЕС выделяет средства. Турция также усиливается в роли ведущего контролера. Через ее проливы идет весь грузопоток, что потенциально дает Анкаре дополнительный переговорный вес. Мировой рынок уже отреагировал ростом котировок пшеницы и кукурузы. Ведь на Россию и Украину приходится около трети мировой торговли зерном. Теперь Киев явно продолжит атаки на российскую морскую логистику с целью сократить экспортную выручку Москвы. Одновременно будет стараться развивать альтернативные коридоры в попытках убедить рынки, что украинский экспорт все же продолжается. Москве, в свою очередь, ничего не остается, как добиваться полного выдавливания глобальных перевозчиков из украинских портов. Также можно объявить данный район судоходства опасным, переложив ответственность на Киев. При этом стоит попытаться убедить все же Казахстан продолжить нефтяной транзит, усилив защиту объектов КТК. Пока же можно констатировать нарастающий коллапс морского судоходства в Черном море.
20: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Уже вечером в среду Минобороны сообщила, что российские БПЛА «Герань-4» и «Сикер» поразили 4 сухогруза и «Балкер» ВСУ в Черном море и порту Черноморск. Дроны ударили по страховкам, продавцы маркетплейсов остались без защиты. Селлеры жалуют, что многие страховые стали уклоняться от страхования подобных рисков, рассказали бизнес-фэм предприниматели, работающие с маркетплейсами. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян считает, что необходим механизм обязательного страхования, иначе среди селлеров может начаться эффект домино.
21: На законодательном уровне важно предусмотреть именно обязательное страхование товаров поставщиков на складах маркетплейс. Мы видим, что это был не один склад. Они будут, скорее всего, дальше подвергаться атакам для того, чтобы хотя бы в какой-то степени соблюсти баланс интересов огромного количества предпринимателей малого бизнеса, потому что малому бизнесу сейчас тоже непросто. В этом отношении необходимо обязать маркетплейсы страховать эту ответственность. И, скорее всего, здесь нужно будет определенное участие со стороны органов государственной власти, потому что есть и другие инициативы, связанные, например, с тем, чтобы создать специальный фонд, из которого будут компенсировать, собственно, вот эти убытки, издержки, связанные с подобными форс-мажорами. То есть это форс-мажор, который требует повышенной ответственности со стороны такого крупного бизнеса. Иначе, если мы не предусмотрим подобного рода обязательные механизмы страховые, то, к сожалению, это будет как карточный домик, да, как будет эффект домино. Будем наблюдать определенный отток селлеров, в том числе с маркетплейсов.
20: Георгий Багирян, директор Союза электронной торговли. Совет Федерации накануне заявили, что готовит поправки к вступающему в силу в октябре закону о платформенной экономике, чтобы защитить продавцов маркетплейсов от утраты или повреждений из-за терактов и атак БПЛА их товаров на складах, принадлежащих онлайн-платформам. В частности, планируют, что маркетплейс, получив страховку за поврежденные товары продавцов, должен в течение 30 дней раздать эти деньги продавцам. Сумма каждому из них рассчитывается пропорционально стоимости его товаров. Однако страховщики говорят, что в нынешних реалиях, когда атаки пришли на территорию далекую от приграничной, страховые компании крайне неохотно будут брать на себя военные риски на таких гигантских объектах. Очень сложно оценить товары, которые постоянно находятся в движении, они просто лежат на складе, считает вице-президент страхового общества «Реса Гарантии» Игорь Иванов.
1: Просто товар на складе страхуем вообще без проблем. Смотрим на качество склада, есть ли пожаротушение, сигнализация. Если все это есть, то берем. Если есть список товаров. А если есть некое пространство хранения, на котором идет постоянное движение товаров, и как защитить этот товар, а как его застраховать, проблема. Есть еще другая проблема, то что эти селлеры далеко не всегда хотят страховать свои товары. До нынешнего момента у них таких пожеланий практически не бывало, потому что считалось, что склад современный, безопасный, с хорошей организацией контроля, учета и пожаротушения, и там ничего не может произойти. Если ничего не может произойти, и вероятность этого крайне мала, то какой смысл страховать? Поэтому к нам страхуйте, пожалуйста, мои 115 поддонов с детскими игрушками из Китая, которые у меня лежат на таком-то складе Wildberries. К нам с такими вопросами никто не обращался. Ну или подобными.
3: По поводу предложения сенаторов внести поправки в законодательство, которые обяжут маркетплейсы страховать товары.
1: Тогда возвращаемся к главному. Будет ли это страхование покрывать военные риски? Стандартный подход во всем мире. Военные риски – это исключение. Если просто пожар, то, по идее, надо бы застраховать и отвечать за этот товар на складе. Если идут военные действия, то сразу же все договора страхования прекращают свои действия, и защита не работает. Ну как, обязать маркетплейс страховать и обязать страховые компании включать эти риски в договора? Ну, теоретически все это возможно, практически это будет стоить очень солидных денег. И я даже не берусь сейчас гадать, может быть, идти в суммах, в каких процентах может идти речь. Пока страхование складов – это всего сотые доли процента.
20: Игорь Иванов, вице-президент Реса Гарантия. За 4 дня после первых атак на склады Wildberries в Росгосстраха поступило более сотни заявок от владельцев складов и селлеров. Все хотят застраховать товары от ударов дронов, но страховщики не могут покрыть такие риски в полном объеме. Перестраховочных мощностей не хватает, а убыточность программ по БПЛА и терроризму достигает почти 3000%, сообщил глава компании Максим Шепелев. По его мнению, нужны новые механизмы распределения ответственности с участием государства. В то же время один из селлеров рассказал бизнес-фэм, что в Wildberries страховки от дронов точно нет, а вот у Озона он ее видел. А в Озоне нам подтвердили, что атаки дронов и теракты – это специфические риски, которые не покрываются обычной логистической страховкой, поэтому Озон вместе с Ингострахом разработали специальную страховку на случай ЧС, говорит представитель пресс-службы Озон.
22: У нас давно работает защита от регулярных логистических рисков. Это, например, когда товар повреждается при перевозке. Продавец затрат на эту защиту не несет. Озон выплачивает ему компенсацию за утерю или повреждение товара в процессе доставки. Однако последствия атак БПЛА и террористические акты – это специфический риск. Он требует особого подхода. Именно поэтому мы обратились к партнерам страховым компаниям. И компания «Ингострах» разработала для наших продавцов специальную страховку на случай чрезвычайных ситуаций. Ее можно включить в один клик в личном кабинете. И в случае ЧС партнер сможет рассчитывать на оперативное возмещение. Большое число наших продавцов уже подключилось к этой программе за последнее время.
20: В Озоне также уточнили, что такое страхование стоит 35% в день от стоимости застрахованных товаров. Германия разрешила Росатому совместно с Францией производить ядерное топливо на своей территории. Об этом заявило Министерство окружающей среды Федеральной германской земли Нижняя Саксония. Компания АНФ, дочерняя структура французской Фраматом, будет совместно с Росатомом производить ядерное топливо в немецком городе Лингене, недалеко от границы с Нидерландами. То есть в разработке будут принимать участие российские специалисты и оборудование. Как пишет газета «Фигаро», этот проект изначально вызвал споры, так как Европа и, в частности, сама Германия обвиняют Россию в некой гибридной войне. Но совместный проект Росатома и французской компании все же был одобрен. Там будет производиться ядерное топливо российского типа. Мирный атом – одна из последних сфер сотрудничества Европы и России на данный момент, отмечает директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИО ВШЭ Прохор Тебен.
0: Атомная энергетика – это одна из сфер, которая держится. Я бы тоже не сказал, что все совсем безоблачно, проблема есть, но это такая достаточно специфическая сфера экономики. Компетенции и возможности Росатома в значительной степени действительно уникальны. Такой спрос есть. Опять же, рассчитывать на то, что это будет там в ближайшие годы как-то сильно развиваться, не стоит без каких-то кардинальных политических изменений в Евросоюзе. Российские атомные электростанции имеются, и российское топливо, и переходить полностью на французских подрядчиков и поставщиков, или там, например, американских, не только не хотелось бы там многим европейцам, но это иногда и технически крайне затруднительно, если не сказать невозможно. Тут дело не в отлаженности потока, а в технологических стандартах, особенностях в тех станциях, которые Россия строила, в топливе, которое Россия поставляет, в его, скажем так, и качестве, и формате, и применимости для конкретных и реакторов.
20: Прохор Тебен, Институт мировой военной экономики и стратегии НИО ВШЭ. Фигаро отмечает, что в некоторых странах Европы, в частности на Востоке, до сих пор функционируют атомные электростанции советской или российской конструкции, поэтому им и требуется топливо, технологиями производства, которого обладает Росатом.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
2: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
2: Китайский поставщик NVIDIA Alphabet готовит крупнейшее размещение акций в Гонконге за последние 7 лет. Производитель оборудования для дата-центров InnoLight рассчитывает привлечь 7 миллиардов долларов с учетом дополнительного опциона более 8 миллиардов. За последний год акции компании в Китае выросли примерно в 6 раз, а ее капитализация достигла 187 миллиардов долларов. Торги в Гонконге должны начаться 30 июля.
6: Отчеты и планы.
2: «АвтоВАЗ» рассчитывает в этом году продать 15 тысяч легких коммерческих автомобилей и занять 15% российского рынка. Годом ранее доля «Лада» в этом сегменте составляла более 13%. При этом среди компактных коммерческих машин компания уже контролирует около 96% рынка. Увеличивать продажи планируют в том числе за счет нового бренда SKM. Первые модели вышли в мае, следующую представят во второй половине года. Samsung представила в Лондоне умные очки со встроенным ассистентом на основе искусственного интеллекта Gemini от Google. Очки могут держать заряд до 9 часов, футляр рассчитан на 7 дополнительных полных зарядок, для управления устройством не требуется касание, достаточно жестов и голоса. Среди основных функций – краткое изложение длинных сообщений в формате аудио, перевод с иностранного языка в реальном времени, фиксация и систематизация информации в форме текста или аудио, построение маршрута. Во время звонка пользователи могут делиться тем, что видят. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
20: Ну, вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил среду уверенным ростом, третьи торги подряд.
8: Индекс Мосбиржи поднялся до 2136 пунктов, рост почти 3%. Главные драйверы – нефть, которая в ходе торгов поднималась выше $95 за баррель, и новости о встрече Лаврова и Рубио в четверг в Маниле. Это подогрело надежды на возобновление переговоров по Украине. В лидерах полюс – Роснефть и Газпром, аутсайдер дня – Озон. Рубль слегка укрепился, Банк России дает за доллар 78 рублей 48 копеек. Итоги торгов подвели моя коллега Ольга Кокорекина и гендиректор Инвестланда Игорь Вагизов.
4: Как это бывает, часто текущий тренд можно назвать классическим ралли на медвежьем рынке. Инвесторы слишком панически распродали акции, которые достигли небывалых низин. Фундаментальная недооценка достигла колоссальных значений, поэтому сейчас, после того, как паника улеглась, инвесторы возвращаются в рынок, поэтому те новости, которые выходят, скорее ускоряют те тренды, которые на текущий момент наметились. Поэтому ралли на медвежьем рынке, оно резкое, сильное, сопровождается сильными взлетами, коррекциями, но какое-то время, скорее всего, это движение продолжится.
5: Что ждете? Будет новый рост? Какая вообще следующая цель по индексу Мосбиржи? И какие факторы будут основными драйверами?
4: Я думаю, что вполне в этом тренде мы можем достигнуть отметок 200-250 ММВБ. Может быть, за пару недель такое движение вполне возможно. А факторы остаются те же самые. У инвесторов колоссальный недозвес в российских акциях. Сам по себе рост вызывает активное закрытие коротких позиций и постепенное наращивание. Мы видим по статистике, что доля акций в портфеле частных инвесторов на последнем падении снизилась до минимальных отметок за всю историю. Это, конечно, явно нервирует инвесторов, которые вышли из рынка и сейчас наблюдают его рост. Поэтому само по себе движение рынка вверх будет подгонять инвесторов постепенно наращивать долю в акциях.
5: Влияние геополитического фактора вы не рассматриваете?
4: Это вторично. На мой взгляд, если бы не было объявления, то рынок вырос бы не на 3%, а на 2%. Но тем не менее мы видим, что деньги под рынком есть, желание есть. Как говорится, лишних пассажиров на рынке нет. Поэтому я думаю, что вполне еще рост может продолжиться.
5: Нефть поднималась к $95.5 за баррель. Это максимум за 6 недель. Рынок, получается, закладывает $100 за баррель. Или это уже перекупленность?
4: Действительно, краткосрочная перекупленность по нефти есть. Но сама по себе напряженность, постоянно перманентная напряженность на Ближнем Востоке, я думаю, что будет поддерживать котировки нефти на высоких уровнях. То есть котировки 85-95. Пока мы не ждем, что цены на нефть снова пробьют 100, но любой рост напряженности может привести к новому пику котировок нефти, что, в принципе, неплохо скажется на российском рынке как акций, так и облигаций.
5: Ну и под занавес главный вопрос, который всех волнует. В пятницу Центробанк будет принимать решение по ключевой ставке. Консенсус – это сохранение на уровне 14,25%. Ну вот некоторые эксперты не исключают, что будет снижение на 25 процентных пунктов. Что для рынка хуже – сохранение ставки или снижение с сигналом о предстоящей паузе?
4: Да, я согласен, что рынок больше будет внимания уделять дальнейшему сигналу, хотя в текущей, опять же, котировке и государственных облигаций, и акций заложена не только пауза, но уже даже и повышение ставки. Поэтому я думаю, что значимого негативного влияния, даже если ставка останется на месте, это событие не окажет.
8: Игорь Вагизов и моя коллега Ольга Кокорекина подвели итоги торгов. Темпы роста цен на топливо замедлились, но они продолжают носить существенный вклад в инфляцию, следует из данных Росстата. Бензин с 14 по 20 июля подорожал более чем на 1.5%, дизельное топливо на 1.87%. Недели ранее темпы роста цен были более существенными, бензин более 2%, а дизель более 3%. Недельная инфляция составила 0,17%, столько же было и по результатам прошлой недели. Годовая инфляция выросла до 5,84%. Ранее глава РСПП Александр Шохин в беседе СТАС заявил, что бизнес в России надеется на понижение ключевой ставки, но готовится к любому варианту. Также он сказал, цитирую, «Сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски осенних банкротств из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике». Следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится в эту пятницу. Как можно оценить высказывание главы РСПП в контексте ожидаемого решения Центробанка и каким будет прогноз, мы спросили экономистов.
6: «Навстречу ставке».
7: Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
10: Процентная ставка – это не единственный фактор, который влияет на деятельность компании. И опросы как раз показывают существенный рост обеспокоенности вопросами логистики и вопросами роста издержек. Компании, по сути, тоже беспокоятся об инфляционных рисках. Все-таки вот центральный банк ту поддержку, которую экономике он мог оказать снижением ставки, он ее вплоть до последнего заседания оказывал. Но сейчас, в июне, рост цен почти процент 0,87. И в июле мы идем по очень высокой траектории. Мне кажется, это инфляционный контекст, который не очень совместим с дальнейшим снижением ставки.
11: Министерство финансов объявило, что бюджетное правило, от него будут отклонения до 2029 года.
23: И это означает, что уровень расходов может оказаться существенно выше, чем то, на что рынок ориентировался. Добавляются временные риски, связанные с ситуацией на топливном рынке.
11: И вот сейчас еще дополнительные какие-то убытки компании из-за ситуации со складами.
7: Инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
24: Действительно, Центральный банк подвергается достаточно серьезному давлению со стороны бизнеса, отдельных представителей органов власти, но Центральный банк по своему мандату ориентируется на сдерживание инфляции, на проведение инфляции в сырьевом уровне в 4%. А сейчас мы видим рост инфляционных ожиданий населения, которые достигли 14,7% в июле. Это максимальный показатель. Кроме того, доходность десятилетних ОФЗ превышает 16%. В этих условиях Центральному банку трудно снизить ключевую ставку. Наш прогноз, что Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на ближайшем заседании на текущем уровне. Действительно, у многих компаний есть достаточно серьезные проблемы и риски дефолтов. Участились случаи дефолта на рынке высокодоходных облигаций, но проблемы компании связаны не только с ключевой ставкой, да, возможно, это не главный фактор, а совокупность факторов, в частности, с ростом налоговой нагрузки, санкционными ограничениями.
7: Главный экономист Т-инвестиций Софья Донец.
25: Мы много слышали каких-то высказываний, в том числе официальных лиц, как будто бы это может надавить на Центральный банк для большего смягчения. Но за последние пару лет мы убедились, что такие ранние заявления ничего примерно не позволяют предсказать о решении Банка России. Не только бизнесу приходится доносить свою позицию до Банка России, но и Банк России сам для себя неплохой цензор. Сложно рефинансироваться по таким высоким ставкам долга, но вот острой ситуации сейчас нет, а значит и пощады от регулятора ждать, к сожалению, так скоро, может, и не приходится. Кажется, самым очевидным решением для Банка России в эту пятницу будет неизменность по ставке. Слишком много противоречивых факторов, слишком важно для рынков и для бизнеса, поэтому до прояснения обстоятельств может быть самым таким комфортным вариантом занять выжидательную позицию.
20: В ЦБ отметили, что инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли с 12,4% в июне до 14,7% в июле. Наблюдаемая инфляция также подскочила с 14,2% до 15,1%, прежде всего из-за роста цен на бензин, дефицита топлива, а также бурного роста розничного кредитования в мае-июне.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
26: У того, что панели из перекрестно-клеенной древесины, о которых мы начали говорить в прошлый раз, завоевывают все большую популярность, есть множество причин. Их преимуществами профессионалы называют высокую прочность, жесткость и высочайшую сейсмоустойчивость. Силти-панели легкие, обладают высокой теплопроводностью. Они изготавливаются на заводе. На стройплощадке их остается только собрать, как конструктор, что исключает необходимость подгонки и снижает сроки монтажа. Процесс строительства идет быстрее, чем из железобетона. Для инвестора это означает кардинальное сокращение цикла проекта. Перекрестно-клеенная древесина уже отлично зарекомендовала себя при строительстве малоэтажных жилых комплексов, кампусов и школ, социальных объектов, ФАПов, визит-центров, пожарных депо и, конечно же, в сегменте рекреационной и гостиничной недвижимости. Отдельная тема – колоссальный потенциал CLT для регионов Крайнего Севера и территорий со сложным климатом. Ведь монтаж панелей можно вести даже при минус 60 градусах. А вес конструкции в 5 раз меньше бетонной. Это радикально снижает нагрузку на фундамент, что критически важно при проектировании объектов на вечной мерзлоте. И все-таки CLT – это сильная технология, но не универсальное решение на все случаи жизни, считают эксперты. Среди ее ограничений – серьезная пожарная инженерия, чувствительность к влаге, что требует особой строительной дисциплины, а еще инерция рынка. Во многих странах, и в России в том числе, дерево долго воспринималось либо как материал для частного домостроения, либо как нишевое решение, не вполне годящееся для серьезной городской застройки. Поэтому, чтобы прийти на улицы российских городов, CLT придется преодолеть барьер не только технологический, но и культурный. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал устойчивым состояние экономики России, несмотря на ситуацию с топливом. По словам президента, трудности, которые создают извне на топливном рынке, временны. Бюджет в июне был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и не нефтегазовых доходов, отметил глава государства. Росавиация запретила транзитные полеты через московский авиаузел. Кроме того, до 12 августа полеты в его границах можно выполнять только на высоте ниже 4900 метров. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. В Ассоциации туроператоров России полагают, что для части маршрутов время полета вырастет незначительно. Введенные ограничения не окажут заметного влияния на российских пассажиров. Полицейские предотвратили теракт в питерском метро. На входе в подземку задержали мужчину, который нес взрывное устройство, замаскированное под GPS-трекер. По данным ФСБ, этот россиянин сам вышел на связь с украинскими спецслужбами. Чтобы заработать, он передавал информацию о военных предприятиях Петербурга и Ленобласти, а затем получил задание взорвать автомобиль одного из сотрудников ОПК. Ленфильм возглавил экс-руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Дмитрий Давиденко. Коллектив его представил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Давиденко сменил на посту гендиректора Ленфильма Надежду Андрющенко. Она останется на предприятии, возглавит продюсерский центр Ленфильма и будет советником директора. Предполагаемый рекрутер девушек для Джеффри Эпштейна найден мертвым во Франции, сообщает CNN со ссылкой на представителя прокуратуры. Тело бывшего модельного агента и модного фотографа Даниэля Сиада нашли в его доме в коммуне Колом под Парижем. Причина смерти пока не установлена, до ее выяснения назначено вскрытие. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Склад Вайлдберрис в Котовске не пострадал и скоро заработает, объявила основательница компании Татьяна Ким. Она пообещала в течение суток начать выплату пострадавшим селлерам с маленьким оборотом. Это почти 90 тысяч человек. Ранее Forbes оценил потери продавцов от последних атак на склады Вайлдберрис в Краснодаре и Невинномысске примерно в 100 миллиардов рублей. Мы поговорили с пострадавшими селлерами, что сейчас они пытаются предпринимать. Уравнять стоимость жилья в рассрочку и без нее. Законопроект об этом разрабатывают Банк России и Минстрой, сообщили Бизнес-ФМ в Центробанке. ЦБ уверяет, что запрет на повышение цены жилья при покупке в рассрочку устроит всех участников сделки. Так ли это? Искусственный интеллект забежал в интернет и атаковал стороннюю компанию. OpenAI сообщила о тестировании своих новейших моделей, которые обошли ограничения, сами получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face. Что это, восстание ИИ или срежиссированная пиар-акция? Чем все это грозит? Подробности на Бизнес-ФМ.
20: Склад Wildberries в Котовске Тамбовской области не пострадал и возобновит работу в ближайшие дни. Это заявила журналистам-основательница Wildberries глава РВБ Татьяна Ким. Она добавила, что на остальных объектах компания идет устранение последствий атаки и оценка ущерба. Основной приоритет компании – начать выплаты для селлеров с маленьким оборотом. Первые такие выплаты начислят 88 тысячам предпринимателей. Деньги поступят на баланс в течение суток, подчеркнула Татьяна Ким.
13: Мы сегодня уже для первых 88 тысяч отображаем первые меры поддержки на их аккаунтах. И это маленькие предприниматели с небольшими оборотами. Для средних предпринимателей в ближайшее время тоже разработаем. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи нашей площадки. И помимо этого уже писали про то, что мы изменяем там тоже условия по досрочному выводу, средств, запускаем кредиты на специальных условиях, как от нашего банка, так и от банков, с которыми мы сотрудничаем. Одним из первых отозвались ДБ и Сбербанк.
20: По словам Татьяны Ким, основной вопрос сейчас с вывозом товара с пострадавших складов. Общая площадь складов, атакованных в ночь на среду, примерно 270 тысяч квадратных метров, что составляет около 5% всей складской инфраструктуры в Wildberries. Вопрос вывоза товара больше всего волнует из селлеров, чей товар был на пострадавших складах. Несколько таких писем пришло на бизнес FM и спросили их авторов, что они сейчас пытаются предпринимать. Об этом Наталья Шашина.
14: В чат-бот бизнес FM в Макс написал Олег, селлер из Челябинска, который продает на Wildberries книжную продукцию. На пострадавших складах в Краснодаре и Электростали у него была половина всего объема товаров. В такой географии нет ничего удивительного. Продавцы распределяют товар по разным складам, чтобы ускорить доставку и поднять карточку товара в выдаче. И в этом смысле комплексы в Электростали и в Краснодаре были ключевыми для продаж в центре и на юге России. Теперь Олег захотел вывести